0: запах, как будто бы он сейчас вышел из винокуренного завода. Это тоже нехорошо. Я хотел давно об этом сказать вам, но был, не помню, чем-то развлечен. Есть против этого средства, если уже это действительно, как он говорит, у него природный запах. Можно ему посоветовать есть лук или чеснок, или что-нибудь другое. В этом случае может помочь разными медикаментами, Христиан Иванович.
1: Нет, этого уже невозможно выгнать. Он говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдает немного водкой.
0: Да я так только заметил вам. Насчет же внутреннего распоряжения и того, что называется в письме Андрея Ивановича грешками, я ничего не могу сказать. Да и странно говорить. Нет человека, который бы за собой не имел каких-нибудь грехов. Это уже так самим Богом устроено, и вольтерьянцы напрасно против этого говорят.
1: Что же вы полагаете, Антон Антонович, грешками? Грешки грешкам рознь. Я говорю всем открыто, что беру взятки. Но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело.
0: Ну, щенками или чем другим, все взятки.
1: Ну, нет, Антон Антонович. А вот, например, если у кого-нибудь шуба стоит 500 рублей, да супруги шаль...
0: А что из того, что вы берете взятки борзыми щенками? Зато вы в Бога не веруете. Вы в церковь никогда не ходите. А я, по крайней мере, в вере тверд. И каждое воскресенье бываю в церкви, а вы... О, я знаю вас. Вы, если начнете говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом поднимаются.
1: Да ведь я сам собою дошел собственным умом.
0: Ну, в ином случае много ума хуже, чем бы его совсем не было. Впрочем, я так только упомянул об уездном суде, а по правде сказать, вряд ли кто когда-нибудь туда заглянет. Это уж такое завидное место. Сам Бог ему покровительствует. А вот вам, Лука Лукич, так как смотритель учебных заведений, нужно позаботиться особенно насчет учителей. Они люди, конечно, ученые и воспитывались в разных коллегиях, но имеют очень странные поступки, натурально неразлучные с ученым званием. Один из них, например, вот этот, что имеет толстое лицо. Не вспомни его фамилию. Никак не может обойтись без того, чтобы взошедший на кафедру не сделать гримасу вот этих вот. И потом начнет рукой из-под галстука утюжить свою бороду. Конечно, если он ученику сделает такую рожу, то оно еще ничего. Может быть, оно там и нужно так. Об этом я не могу судить. Ну вы посудите сами, если он сделает это посетителю. Это может быть очень худо. Господин ревизор или кто другой может принять это на свой счет. Из этого черт знает, что может произойти.
2: Ну что же мне право с ним делать? Я уже несколько раз ему говорил, вот еще на днях, когда зашел был в класс наш предводитель. Он скроил такую рожу, какой я никогда еще не видывал. Он это сделал от доброго сердца, а мне выговор. Зачем вольнодумные мысли внушаются юношеству?
0: Тоже я должен вам заметить, я учитель по исторической части. Он ученая голова, это видно, и сведения нахватал тьму. Но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я расслушал, ну, Богамис говорил об Ассириях, о Вавилонях, еще ничего. А как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-богу. Сбежал с кафедры, и что силы есть, хватит стула в опол. А ну, конечно, Александр Македонский герой. Но зачем же стулья ломать? От этого убыток казне.
2: Да, он горяч. Я ему это несколько раз уже замечал. Говорит, как хотите, для науки я и жизнь не пощажу.
0: Да, таков уж неизъяснимый закон судеб. Умный человек или пьяница, или рожу такую состроит, что хоть святых выноси.
1: Я!
2: Не приведи Бог служить по ученой части. Все боишься. Всяк мешается, всякому хочется показать, что он тоже умный человек.
0: Это бы еще ничего. Инкогнито проклятая. Вдруг заглянет. А, вы здесь, голубчик. А кто скажет здесь судья? Ляпкин, Тяпкин, а подать сюда. Ляпкин и Тяпкин. А кто скажет попечитель богоугодных заведений? Земляника, а подать сюда землянику. Вот что худо.
3: Те же и почмейстер.
4: Объясните, господа, какой чиновник есть?
0: А вы разве не слышали?
4: Да слышал от Петра Ивановича Бобчинского. Он только что был у меня в почтовой конторе.
0: Ну что, как вы думаете об этом?
4: А что думаю? Война с турками будет?
5: В одно слово. Я сам тоже думал.
0: Да оба пальцем в небо попали.
4: Да право, война с турками. Это все француз, гадит.
0: Какая война с турками? Просто нам будет плохо, а не туркам. Это уже известно, у меня письмо.
4: А, ну если так, то не будет войны с турками.
0: Ну что же, как вы, Иван Кузьмич?
4: Да что я? Как вы, Антон Антонович?
0: Да что я? Страху-то нет. А так, немножко купечество. Да гражданство меня смущает. Говорят, что я им солоно пришелся. А я, вот ей-богу, если и взял сынова, то право без всякой ненависти. Я даже думаю, не было ли на меня какого-нибудь доноса. Зачем же в самом деле к нам ревизор? Послушайте, Иван Кузьмич, нельзя ли вам для общей нашей пользы всякое письмо, которое прибывает к вам в почтовую контору, входящее и исходящее, знаете, этак немножечко распечатать и прочитать? Не содержится ли в нем какое-нибудь донесение или просто переписки? Если же нет, то можно опять запечатать. Впрочем, можно даже и так отдать письмо распечатанное.
4: Знаю, знаю. Этому не учить. Это я делаю. Не то чтобы из предосторожности, а больше из любопытства. Смерть люблю узнать, что есть нового на свете. Я вам скажу, что это приинтересное чтение. Иное письмо с наслаждением. Прочтешь, так описываются разные пассажи. А назидательность какая лучше, чем в московских ведомостях.
0: Ну что же, скажите, ничего не начитывали о каком-нибудь чиновнике из Петербурга?
4: Нет, о петербургском ничего нет. А костромских и саратовских много, говорится. Жаль, однако, что вы не читаете писем. Есть прекрасные места. Вот недавно один поручик пишет приятелю и описал бал. В самом игривом. Очень-очень хорошо. Жизнь моя, милый друг, течет, говорит, в империях. Барышень много, музыка играет. Стандарт скачет. С большим чувством описал. А я нарочно оставил ее у себя. Вот хотите, прочту?
0: Ну, теперь не до того. Так сделайте милость, Иван Кузьмич. Если на случай попадется жалоба или донесение, то без всяких рассуждений задерживает.
4: С большим удовольствием.
5: Смотрите, достанется вам когда-нибудь за это.
4: О, батюшки.
0: Ничего, ничего другое дело, если вы из этого публичное что-нибудь сделали. Но ведь это дело семейственное.
1: Да, нехорошее дело заварилось. А я, признаюсь, шел был к вам, Антон Антонович, с тем, чтобы попочить вас собачонкою. Родная сестра тому кобелю, которого вы знаете. Ведь мы слышали, что Чептович с Варховинским затеяли тяжбу. Теперь мне роскошь. Травлю зайцев на землях и у того, и у другого.
0: Батюшка, не милы мне теперь ваши зайцы. У меня инкогнито проклятая сидит в голове. Так и ждешь, что вот отворится дверь и шасть.
3: Добчинский и Бобчинский оба входят запыхавшись.
6: Чрезвычайное происшествие!
7: Неожиданное известие!
8: Что такое? Что такое?
7: Непредвиденное дело. Приходим в гостиницу.
6: Приходим с Петром Ивановичем в гостиницу?
7: Позвольте же, Петр Иванович, я расскажу.
6: Нет, позвольте уж я. Позвольте. Уж и слога такого не имеете.
7: Да вы собьетесь и не припомните.
6: Припомню, ей-богу, припомню. Уж не мешайте, пусть я расскажу, не мешайте. Ну скажите, господа, сделайте милость, что Петр Иванович не мешал.
0: Да говорите, ради бога, что такое. У меня сердце не на месте. Садитесь, господа, возьмите стулья. Петр Иванович, вот вам стул. Ну что,
8: Что такое?
9: Позвольте, позвольте. Я все по порядку.
8: Ну?
9: Как только я имел удовольствие выйти от вас, после того, как вы изволили смутиться полученным письмом, да? Так я тогда же забежал. Уж, пожалуйста, не перебивайте, Петр Иванович, я уже все знаю. Так я вот, извольте видеть, забежал к Коробкину. А недоставщика Коробкина-то дома своротил к Ростаковскому. А недоставщика Ростаковскому зашел вот к Ивану Кузьмичу, чтобы сообщить ему полученную вами новость. Да идучи оттуда, встретился с Петром Ивановичем.
7: Возле будки, где продаются пироги.
9: Возле будки? Где продаются пироги. Да встретившись с Петром Ивановичем, говорю ему: слышали ли вы о новости-то, которую получил Антон Антонович из достоверного письма? А Петр Иванович: уж услыхали об этом от ключницы вашей Авдотьи, которая, не знаю, зачем-то была послана к Филиппу Антоновичу по Чичулину.
7: Забочонком для французской водки.
9: Забочонком для французской водки. Вот мы пошли с Петром Ивановичем к Почечуеву. Уж вы, Петр Иванович, этого не перебивайте, пожалуйста, не перебивайте. Пошли к Почечуеву. Да на дороге Петр Иванович говорит: зайдем, говорит, в трактир. В желудке-то у меня с утра я ничего не ел, так желудочное трясение. Да-с, в желудке-то у Петра Ивановича. А в трактир, говорит, привезли теперь свежие семги, так мы закусим. Только что мы в гостиницу, как вдруг молодой человек.
7: Не дурной наружности и в партикулярном платье.
9: Не дурной наружности в партикулярном платье ходит этак по комнате. И в лице такие рассуждения, физиономия, поступки. И здесь много-много всего. Я будто предчувствовал, и говорю: Петр Иванович, здесь что-нибудь неспроста. Да? А Петр Иванович уже мигнули пальцем, подозвали трактирщика. Трактирщика Власа. У него жена 3 недели назад там родила, и такой припойкой мальчик будет так же, как отец, содержать трактир.
8: Ну.
9: Подозвавший Власа, Петр Иванович, и спроси его потихоньку, кто, говорит, этот молодой человек. А Влас и отвечай на это. Это, говорит, не перебивайте, Петр Иванович, пожалуйста, не перебивайте, вы не расскажете, ей-богу, не расскажете. Вы пришепетываете. У вас, я знаю, один зуб во рту со свистом. Это, говорит, молодой человек, чиновник. Да-с, едущий из Петербурга. А по фамилии, говорит, Иван Александрович Хлестаковс. А едет, говорит, в Саратовскую губернию и, говорит, пристранно себя аттестует. Другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все на счет и ни копейки не хочет платить. Как сказал он мне это, а меня тут вот свыше и вразумило. Говорю я Петру Ивановичу.
7: Нет, Петр Иванович, это я сказал.
9: Сначала вы сказали, а потом и я сказал. Сказали мы с Петром Ивановичем. А с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит в Саратовскую губернию? Да-с. А вот он-то и есть этот чиновник.
0: Кто? Какой чиновник?
9: Чиновник-то, о котором изволили получить нотицию. Ревизор!
0: Да что? Что вы? Господь с вами. Это не он.
7: Он и денег не платит, и не едет. Кому же быть, как не ему, и подорожные прописаны в Саратове.
9: Он, да ей-богу, он такой наблюдательный, все посмотрел. Увидел, что мы с Петром Ивановичем ели семгу больше, потому что Петр Иванович насчет своего желудка. Да так он и в тарелки к нам заглянул. Меня так и проняло страхом.
0: Господи, помилуй нас грешных. Где же он там живет?
7: В 5-м номере под лестницей.
9: В том самом номере, где прошлого года подрались проезжие офицеры.
0: И давно он здесь?
7: На недели 2 уж приехал на Василия Египтянина.
0: 2 недели, батюшки, сватуш. Ты выносите, святые угодники. В эти 2 недели высечена унтер-офицерская жена. Арестантам не выдавали провизии. На улицах кабак. Нечистота. Позор, поношение.
1: Что ж, Антон Антонович, ехать парадом в гостиницу?
0: Нет, нет.
1: Отпустить голову духовенства, купечества. Вот и в книге «Деяния Иоанна Масона».
0: Нет, нет. Позвольте уж мне самому. Бывали трудные случаи в жизни, сходили, еще даже и спасибо получал. А вось Бог вынесет и теперь. Вы говорите, он молодой человек.
7: Молодой, лет 23 или 24 с небольшим.
0: Тем лучше, молодого скорее пронюхаешь. Беда, если старый черт.
8: а молодой весь наверху. Вы, господа, приготовляйтесь по своей части, а я отправлюсь сам. Или вот хоть с Петром Ивановичем приватно для прогулки наведаться, не терпит ли проезжающий неприятностей.
10: Эй, Свистунов! Что угодно!
8: Ступай сейчас за частным приставом! Или нет, ты мне нужен! Скажи там кому-нибудь, чтобы как можно поскорее ко мне частного пристава и приходи сюда!
1: Идем, идем, Амос Федорович! В самом деле, может случиться беда.
10: Да вам что бояться? Колпаки чистые надел на больных, да и концы в воду.
1: Какие колпаки? Больным велено габерсуп давать. У меня по всем коридорам несет такая капуста, что береги только нос.
10: На этот счет покоен. В самом деле, кто зайдет в уездный суд? А если заглянет в какую-нибудь бумагу, то он жизни не будет рад. Я вот в 15 лет сижу на судейском стуле. А как загляну в докладную записку, только рукой махну. Сам Соломон не разрешит, что в ней правда, а что неправда.
3: Судья, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ и почмейстер уходит и в дверях сталкиваются с возвращающимся квартальным.
8: Что, Свистунов, дрожки там стоят?
2: Стоят.
8: Ступай на улицу. Или нет, постой. Ступай, принеси, да другие-то где? Неужели ты только один? Ведь я приказывал, чтобы Прохоров был здесь. Где Прохоров?
2: Прохоров в частном доме. Да только к делу не может быть употреблен.
8: Как так?
2: Да так. Привезли его поутру мертвецки. Вот уж два ушата воды вылили. До сих пор не протрезвился.
8: О, боже мой. Ступай скорее на улицу. Или нет, беги прежде в комнату, слышь? И принеси оттуда шпагу и новую шляпу. Ну, Петр Иванович, поедем.
7: Я. Позвольте мне, Антон Иванович.
8: Нет, Петр Иванович, нельзя. Неловко, да и на дрожках не поместимся.
7: Ничего, я так петушком побегу за дрожками. Мне только немножко в щелочку-то, в дверь этих посмотреть, как у него эти поступки.
8: Беги, сейчас. Возьми десятских, да пусть каждый из них возьмет. Эх, шпага, как исцарапалась. Проклятый купчишка Абдулин. Видит, что у городничего старая шпага, не прислал новой. Луковый народ! А так мошенники, я думаю, там уж просьбы из-под полы и готовят. Пусть каждый возьмет в руки по улице. Черт возьми, по улице, по метле! И вымели бы всю улицу, что идет к трактиру. И вымели бы чисто. Слышишь? Да смотри ты! Ты, я тебя знаю, ты там кумаешься, да крадешь в ботфорты серебряные ложечки. Смотри, у меня ухо востро. Что ты сделал с купцом Черняевым, а? Он тебе на мундир дал два аршина сукна, а ты стянул всю штуку. Смотри, не по чину берешь. Ступай.
3: Те же и частный пристав.
8: Степан Ильич, скажите, ради бога, куда вы запропастились? На что это похоже?
2: Я был тут сейчас за воротами.
8: Ну, слушайте же, Степан Ильич, чиновник-то из Петербурга приехал. Как вы там распорядились?
2: Да так, как вы приказывали. Квартального Пуговицына я послал с десятскими подчищать тротуар.
8: А Держиморда где?
2: Держиморда поехал на пожарной трубе.
8: А Прохоров пьян?
2: Пьян.
8: Как же вы это так допустили?
2: Да бог его знает. Вчерашнего дня случилась за городом драка. Поехал туда для порядка, возвратился пьян.
8: Послушайте ж, вы сделаете вот что. Квартальный Пуговицын, он высокого роста, так пусть стоит для благоустройства на мосту. Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и поставить соломенную веху, что было похоже на планировку. Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельности градоправителя. Боже мой, я и позабыл, что возле того забора навалено на 40 телег всякого сору. Что это за скверный город? Только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор. Черт их знает, откуда вы нанесут всякой дряни. Да если приезжий чиновник будет спрашивать службу, довольны ли, чтобы говорили всем довольны, ваше благородие, а который будет недоволен, то ему после дам такого неудовольствия. Ох, грешен во многом. Грешен. Дай только, Боже, чтобы сошло с рук поскорее. А там-то я поставлю уж такую свечу, какую еще никто не ставил. И на каждое бестие купца наложу доставить по 3 пуда воска. Боже мой, едем.
9: Антон Антонович, это же коробка, а не шляпа.
8: А коробка, черт с ней. Да. Если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на который назад ему 5 лет была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела. Я об этом и рапорт представлял. А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись с дуру, скажет, что она и не начиналась. Да сказать, держи морде, чтоб не слишком давал волю кулакам своим. Он для порядка всем ставит фонари под глазами и правому вероватому. Едем, едем, Петр Иванович. Да! Не выпускать солдат на улицу без всего. Это дрянная гарниза. Наденет только сверх рубашки мундир, а внизу ничего нет.
3: Анна Андреевна и Марья Антоновна вбегают на сцену.
11: Где же? Где же они? Ах, боже мой. Муж! Антоша! Антон! А все ты, а все за тобой. И пошла копаться я в лавочку, я косыночку. Антон! Куда? Куда? Что? Приехал? Ревизор? С усами? С какими усами?
12: После, после, матушка!
11: После? Вот новости после! Я не хочу после! Мне только одно слово! Что он, полковник, а? Уехал. Я тебя вспомню это! А все это... Маменька, маменька, погодите, зашпилю сзади косынку. Я сейчас, вот тебе сейчас. Вот тебе ничего и не узнали. А все проклятое кокетство. Услышала, что почмейстер здесь, и давай перед зеркалом жеманится. И с той стороны, и с этой стороны подойдет, воображает, что он за ней волочится. Он просто делает тебе гримасу, когда ты отвернешься.
13: Да что ж делать, маменька? Все равно через 2 часа мы все узнаем.
11: Через 2 часа? Покорнейше благодарю. Вот одолжила ответом. Как ты не догадалась сказать, что через месяц еще лучше можно узнать?
13: Эй, Авдотья! А? Что, Авдотья? Ты слышала, там приехал кто-то? Не слышала? Глупая какая! Машут руками. Пусть машут, а ты все бы таки его расспросила. Не могла этого узнать. В голове чепуха, все женихи сидят. А? Скоро уехали. Да ты бы побежала за дрожками. Ступай, ступай сейчас. Слышишь? Побеги, расспроси, куда поехали. Да расспроси хорошенько, что за приезжий, каков он, слышишь? Подсмотри в щелку и узнай все. И глаза какие, черные или нет. И сию же минуту возвращайся назад, слышишь? Скорее, скорее, скорее, скорее!
3: Действие второе. Маленькая комната в гостинице. Постель, стол, чемодан, пустая бутылка, сапоги, платяная щетка и прочее. Осип лежит на барской постели.
14: Черт побери, есть так хочется, и в животе трескотня такая, как будто бы целый полк затрубил в трубы. Вот не доедем, да и только домой. Что ты прикажешь делать? 2-й месяц пошел, как уже из Питера. Профиндил дорогу и денежки, голубчик, теперь сидит и хвост подвернул, и не горячится. А стало бы, и очень бы стало на прогоны. Нет, видишь ты. Нужно в каждом городе показать себя, Иосип. Ступай, посмотри комнату лучшую, да спроси обед самый лучший. Я не могу есть дурного обеда, мне нужен лучший обед. Добро бы было в самом деле что-нибудь путное, ты телестратишка простой. С проезжающими знакомиться, а потом и в картишки. Вот тебе и доигрался. Ах, надоела такая жизнь. Прав, на деревне лучше. Оно хоть нет публичности, да и заботности меньше. Возьмешь себе бабу, да и лежи весь век на палатях, да ешь пироги. Ну, кто ж спорит, конечно, если пойдет на правду, так житье в Питере лучше всего. Деньги бы только были, а жизнь тонкая, политичная, театры, собаки тебе танцуют и все, что хочешь. Разговаривают все на тонкой деликатности, что разве только дворянству уступит. Пойдешь на Щукин, купцы тебе кричат: «Почтенный!» На перевозе в лодке с чиновником сядешь. Компании захотел, ступай в лавочку, там тебе кавалер расскажет про лагерь и объявит, что всякая звезда значит на небе. Так вот как на ладони все видишь. Старуха-офицерша забредет. Горничная иной раз заглянет, такая галантерейнейшая, черт возьми, обхождение. Невежливого слова никогда не услышишь, всяк тебе говорит «вы». Раскучило идти, берешь извозчика и сидишь себе, как барин. А не хочешь заплатить ему, изволь, у каждого дома есть сквозные ворота. И ты так шмыгнешь, что тебя никакой дьявол не сыщет. Одно плохо. Иной раз славно наешься, а в другой чуть не лопнешь с голоду, как теперь, например. А все он виноват. Что с ним сделаешь? Батюшка пришлет денежки. Чем бы их попридержать? Куды? Пошел кутить. Ездит на извозчике. Каждый день ты доставай в Кеятр билет, а там через неделю глядь и посылает на толкучий продавать новый фраг. Иной раз все до последней рубашки спустит, так что на нем всего останется сюртучишка да шинелишка. Ей-богу, правда. И сукно такое важное, аглицкое. Рублев полтораста ему один фраг станет, а на рынке спустит рублей за 20. А о брюках и говорить нечего, ни по чем идут. Отчего? От того, что делом не занимается. Вместо того, чтобы в должность, а он идет гулять по проспекту, в картишки играет. Эх, если б узнал это старый барин. Он не посмотрел бы, что ты чиновник, а поднявши рубашонку, таких бы засыпал тебе, что дня четыре ты почесывался. Коли служить, так служи. Вот теперь трактирщик сказал, что не дам вам есть, пока не заплатите за прежнее. Ну, а коли не заплатим... Ах, боже ж ты мой, ну хоть бы какие-нибудь щи. Кажись, так бы теперь весь свет съел. Стучится. Наверное, это он идет.
3: Осип и Хлестаков.
15: На, примета.
3: Отдает фуражку и тросточку.
15: Опять валялся на кровати.
14: Да зачем же мне валяться? Не видал я раз кровать, что ли?
15: Врешь, валялся, видишь, вся склочена.
14: Да на что мне она? Не знаю разве, что такое кровать. У меня есть ноги, я и постою. Зачем мне ваша кровать?
15: Посмотри, там в картузе табаку нет?
14: Ну где же ему быть, табаку? Вы с четвертого дня последнее выкурили.
15: Я слушаю, Осип.
16: Чего извольте?
15: Ступай туда.
16: Куда?
15: Ну, вниз, в буфет. И там скажи, чтобы мне дали пообедать.
16: Да нет, я и ходить не хочу.
15: Ты как-то смеешь, дурак!
16: Да так, все равно хоть пойду, ничего из этого не будет. Хозяин сказал, что больше не даст обед.
15: Как он смеет не дать? Вот еще вздор!
16: Еще, говорит, и к городничему пойду. Третью неделю барин денег не платит. Вы здесь, барин, говорит, мошенники, барин твой плут. Мы тебе, говорит, таких шаромыжников и подлецов видали.
15: А ты уж рад, скотина, сейчас пересказывать мне все это?
16: Говорит, этот всякий приедет, обживется, задолжается, после и выгнать нельзя. Я, говорит, шутить не буду, я прямо жалобы, чтоб нас езжу, да в тюрьму.
15: Ну, дурак, дурак, полно! Ступай, ступай! Скажи ему. Ну, грубое животное.
16: Да лучше я смог хозяина
15: познать. Ну, что ж хозяина? Пойди сам скажи.
16: Да прав, сударь.
15: Ступай, черт с тобой! Позови хозяина.

0: Ужасно, как есть хочется. Так, немножко пошелся, думал, не пройдет ли аппетит. Нет, черт возьми, не проходит. Да, если бы я, конечно, в Пензе не покутил, стало бы денег доехать домой. Пехотный капитан сильно поддел меня. Что с удивительным бесчем срезает? Все какие-нибудь четверть часа посидел. Все побрал. А присел, да он страх, как хотел бы с ним еще раз сразиться. Случай только не привел встретиться. На все нужен случай. Какой скверный городишко. В овощных лавках ничего не дают в долг. Это уж просто подло.
1: Никто не хочет идти. Хозяин приказал спросить, что вам угодно.
0: А, здравствуй, братец, здравствуй, здравствуй. Ну что, здоров?
1: Да, слава богу.
0: Ну что, как у вас в гостинице? Хорошо ли все идет?
1: Да, слава богу, все хорошо.
0: Много приезжающих?
1: Да достаточно.
0: Послушай, любезный, да мне до сих пор обеда не приносит. Так, пожалуйста, поторопи, чтобы поскорее. Видишь, мне сейчас после обеда нужно кое-чем заняться.
1: Да хозяин сказал, что не будет больше отпускать. Вот, он никак хотел идти сегодня жаловаться, играть ничего.
0: Ну, а что жаловаться-то? Судя сам любезный, как же? Ведь мне нужно есть. Это я совсем могу отощать. Мне очень есть хочется. Я не шутя это говорю.
2: Так-с, а он говорил, я ему обедать не дам, пока им сам мне не заплатит за прежнее. Вот таков же его ответ был.
0: Так ты урезонь его, уговори.
2: Чего же я такой буду ему говорить?
0: Ну, растолкуй ему серьезно, что мне нужно есть. Деньги само собой. Он думает, что как ему, мужику ничего, если не поесть день, так и другим тоже. Вот новости-то, а?
2: А, пожалуй. Ага, я скажу.
0: Скверно, однако же, если он совсем ничего не даст есть. Так хочется, как еще никогда не хотелось. Разве из платья что-нибудь пустить в оборот? Штаны, что ли, продать? Нет, уж лучше поголодать, да приехать домой в петербургском костюме. Жаль, что Йохим не дал на прокат кареты. Хороша б, черт побери, приехать домой в карете, подкатить я таким чертом какого-нибудь соседа-помещика под кольцо с фонарями, ось бы сзади одеть ливрею. Как я воображаю, все приплошили. Ты такая, что? Лаки выходит, Иван Саныч, Лесного, Санкт-Петербурга. Прикажете принять? Пентюхи, они не знают, что такое значит. Прикажете принять? Если приедет какой-нибудь гусь-помещик, так это валит медведь прям в гостиную. Дочечки, как он хорошенький, такая подойдешь. Сударыня, как я... Даже тошнит, как есть хочется.
3: Несут обед.
1: Хозяин последний раз уже дает.
0: Ну, хозяин, плевать я на твоего хозяина.
1: Что там такое? Мне суп и жаркое.
0: Так, как, только два блюда?
1: Только суп.
0: Вздор какой, я этого не принимаю. Ты скажи ему, что это в самом деле такое? Этого мало?
1: Не, хозяин говорил, что еще много.
0: Хорошо, а соуса почему нет?
1: Вот соуса нет.
0: А чего же нет?
4: Я видел, сам проходя мимо кухни, там много готовилось. И в столовой сегодня поутру двое каких-то коротеньких человека ели семгу и много кое-чего.
1: Да нет, оно-то, пожалуй, есть. Да нет.
4: Как нет?
1: Да уж нет.
4: А семга, а рыба, а котлеты?
1: Это для тех, которые почище-с.
4: Ух ты, дурак!
1: Да-с.
4: Поросенок скверный. Когда не едят, а я не ем. А чего же я не могу? Черт возьми, так же? Разве они не такие же проезжающие, как и я?
2: Ну, уж известное дело, что не такие.
4: Такие же?
2: Обыкновенно какие. Они уж известны. Они деньги платят.
4: Я с тобой дурак. Не хочу рассуждать. Что это за суп? Просто воды налил чашку, никакого вкуса нет. Только воняет. Не хочу этого супу. Дай мне другого.
2: Да мы примемся. Хозяин сказал, коль не хотите, то и не надо.
4: Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Оставь, дурак, оставь. Ты привык к нам обращаться с другими. Я вроде такого рода. Собрание советую. Боже мой, какой суп. Я думаю, ни один человек в мире не едал такого супа. Какие-то перья плавают вместо масла. Ой, какая курица. Дай жаркое. Там супу немного осталось, Осип. Возьми себя. Так, что это за жаркое? Это же не жаркое.
2: Да что ж такое?
4: Да черт тебя знает, что такое, только не жаркое. Топор зажаренный вместо говядины. Мошенники, канальи, чем они кормят? Челюсти заболят, если съешь один такой кусок. Совершенный, как деревянный кора. Никак вытащить нельзя. Зубы почердеют после этих блюд. Мошенники. Больше ничего нет?
2: Больше нет.
4: Так. Каналья, подлеты! И даже хотя бы какой-нибудь соус или пирожные! Бездельники! Деру только с проезжающих.
5: Слуга убирает и уносит тарелки.
4: Браво, как будто и не ел. Только что разохотился. Если бы мелочь, послать бы на рынок и купить хоть сайку.
6: Там зачем-то городничий приехал, осведомляется и спрашивает о вас.
4: Вот тена. Вот тена. Как и вести трактирщик успел уже пожаловаться. Что, если на самом деле они меня потащат в тюрьму? Что ж, если благородным образом я пожалуй? Нет, нет, нет, нет, не хочу. Там в городе таскаются офицеры и народ, а я как нарочно задал тон, перемигнулся за мной купеческой дочкой. Не хочу, не хочу. Это он, ну как он смеет, в самом деле, что у него у нас и купец, или мысли. Я ему прямо скажу. Как вы смеете? Как вы?
5: У дверей вертится ручка, Хлестаков бледнеет и съеживается. Хлестаков, городничий и Добчинский. Городничий вошед останавливается. Оба в испуге смотрят несколько минут один на другого, выпучив глаза.
7: Желаю здравствовать.
4: Мое почтение.
7: Извините.
4: Ничего.
7: Обязанность моя, как городоначальника здешнего города, заботиться о том, чтобы проезжающим и всем благородным людям никаких притеснений.
4: Ну что ж делать? Я не виноват. Я прям заплачу. Мне пришлют из деревни. Он больше виноват. Говядину мне подает такую твердую, как бревно. А суп? Он черт знает, что такого плеснул туда. Я должен был выбросить его в окно. Он меня морит голодом по целым дням. Чай странный такой, воняет рыбой или чаем. За что? Вот новость.
7: Извините. Я, право, не виноват. На рынке у меня говядина всегда хорошая. Привозят холмогорские купцы, люди трезвые и поведение хорошего. Я уж не знаю, откуда он берет такую. А если что не так, то позвольте мне предложить вам переехать со мною на другую квартиру.
4: Нет, нет, я не хочу. Но я знаю, что значит на другую квартиру, то есть в тюрьму. Да какое вы имеете право? Да как вы смеете? Да вот я служу в Петербурге. Я...
7: О, Господи ты, Боже, какой сердитый. Все узнал, все рассказали, проклятые купцы.
4: Да вот вы хоть тут со всей своей командой? Не пойду. Я прямо к министру. Что вы...
7: Помилуйте, не погубите! Жена, дети маленькие! Не сделайте несчастным человеком!
4: Нет, не хочу! Еще чего? Вот еще мне какое дело! От того, что у вас жена идет, я должен идти в тюрьму? О, прекрасно!
5: Бобчинский выглядывает в дверь и в испуге прячется.
4: Нет, благодарю покорно! Не хочу!
7: По неопытности, ей-богу, по неопытности! Недостаточно состояния. Сами извольте посудить. Казенного жалования не хватает даже на чай и сахар. Если уж и были какие взятки, то самая малость. К столу что-нибудь, да на пару платьев. Что же до унтер-офицерской вдовы, занимающейся купечеством, которую я будто бы высек, то это клевета. Ей-богу, клевета! Это выдумали злодеи мои! Это такой народ, что на жизнь мою готовы покуситься!
4: Я не знаю, однако же, зачем вы говорите о злодеях или о какой-то унтер-офицерской вдове? Унтер-офицерская жена совсем другая. А меня унесли эти высечные. Это вам далеко. Вот еще, смотри, ты какой. Я заплачу, заплачу деньги. У меня теперь нет. Я потому сижу, что у меня нет ни копейки.
7: О, тонкая штука. Куда метнул, какого тумана напустил. Разбери, кто хочет. Не знаешь, с какой стороны приняться. Ну да уж попробовать никуда пошло. Что будет, то будет. Попробовать на авось. Если вы точно имеете нужду в деньгах или в чем другом, то я готов служить сию минуту. Моя обязанность помогать проезжающим.
4: Дайте... Дайте мне взаймы, я сейчас же расплачусь с трактирщиком. Мне бы только рублей 200. Или хоть даже и меньше.
7: Ровно 200 рублей. Хотя не трудитесь считать.
4: Покорнейше благодарю. Я вам тотчас пришлю их из деревни. У меня это вдруг... Я вижу, вы благородный человек. Теперь другое дело.
7: Ну, слава богу, деньги взял. Дело, кажется, пойдет теперь на лад. Я таки ему вместо 200 400 верну.
4: Эй, Осип, позови сюда трактирную услугу. Да что вы стоите? Садитесь.
7: Мы так
4: сделайте милость, садитесь.
7: Ничего,
4: садитесь.
7: Ничего, ничего, мы и так постоим.
4: Сделайте милость, садитесь. Садитесь. Я теперь вижу совершенно откровенность вашего нрава и радушия. А то, признаюсь,
8: я уж думал, что вы пришли с тем, чтобы меня...
4: Садитесь.
7: Нужно быть посмелее. Он хочет, чтобы считали его инкогнитом. Хорошо, подпустим и мы турусы. Прикинемся, как будто совсем и не знаем, что он за человек.
9: Мы, прохаживаясь по делам должности, вот с Петром Ивановичем Добчинским, здешним помещиком, зашли нарочно в гостиницу, чтобы осведомиться, хорошо ли содержатся проезжающие. Потому что я не так, как иной городничий, которому ни до чего дела нет. Но я кроме должности, еще по-христианскому человеколюбию хочу, чтобы всякому смертному оказывался хороший прием. И вот как будто в награду случай доставил такое приятное знакомство.
4: Я тоже сам очень рад. Без вас, я признаюсь, долго бы просидел здесь. Совсем не знал, чем заплатить.
9: Да, рассказывай, не знал, чем заплатить. А смеешь ли спросить, куда и в какие места ехать, извините?
4: Я еду в Саратовскую губернию, в собственную деревню.
9: В Саратовскую губернию, и не покраснеет. О, с ним нужно ухо востро. Благое дело изволили предпринять. Ведь вот относительно дороги говорят, с одной стороны, неприятности насчет задержки лошадей, а ведь с другой стороны, развлечение для ума. Ведь вы, чай, больше для собственного удовольствия едете.
10: Нет, нет, батюшка меня требует.
11: Рассердился старик, что до сих пор ничего не выслужил в Петербурге. Он думает, что так вот приехал, да сейчас себе Владимира в петлицу и дадут. Нет, я бы послал его самого потолкаться в канцелярию.
9: Прошу посмотреть, какие пули отливает, и старика отца приплел. И на долгое время извольте ехать.
10: Правда не знаю, правда не знаю. Ведь мой отец упрямый, глуп, старый хрен как бревно. Я его прямо скажу, как хотите, я не могу жить без Петербурга.
11: За что ж в самом деле я должен погубить жизнь с мужиками? Теперь не те потребности, душа моя жаждет просвещения.
9: Ах, славно завязал узелок, врет, врет, нигде не оборвется. А ведь какой невзрачный, низенький. Кажется, ногтем бы придавил его. Ну да постой, ты у меня проговоришься. Я тебя уж заставлю побольше рассказать. Справедливо, изволь заметить. Что можешь сделать в глуши? Ведь вот хоть бы здесь ночь не спишь, стараешься для отечества, не жалеешь ничего, а награда... А неизвестно еще, когда будет. Кажется, эта комната несколько сыра.
10: Скверная комната, скверная комната. И клопы. Клопы такие, каких я не видывал, как собаки кусают.
9: Ну скажите, такой просвещенный гость терпит от кого же? От каких-нибудь негодных клопов, которым бы на свет не следовало родиться. Никогда же темно в этой комнате.
11: Да, совсем темно. Хозяин завел обыкновение не отпускать свечей. Иногда что-нибудь хочется сделать, почитать, или придет фантазия сочинить что-нибудь. Не могу, темно.
9: Осмелюсь ли просить вас? Но нет, я недостоин.
11: А что?
9: Нет, нет, недостоин, недостоин.
11: Да что такое?
9: Ну, я бы дерзнул. У меня в доме есть прекрасная для вас комната, светлая, покойная. Но нет, чувствую сам, это уж слишком большая честь не рассердиться, ей-богу, от простоты души предложил.
10: Напротив, извольте, я с удовольствием. Мне гораздо приятнее в приватном доме, чем в этом кабаке.
9: А уж я так буду рад, а уж жена-то как обрадуется. У меня уж такой нрав, гостеприимство самого детства. Особливо, если гость просвещенный человек. Не подумайте, чтобы я говорил это из лести. Нет, не имея этого порока. От полноты души выражаюсь. Вот.
11: Покорно благодарю.
10: Я сам тоже. Я не люблю людей двуличных. Мне очень нравится ваша откровенность и радушие. И я бы, признаюсь, больше бы ничего и не требовал, как только оказывай мне преданность и уважение. Уважение и преданность.
5: Те же и трактирный слуга, сопровождаемый Осипом. Бобчинский выглядывает в дверь.
12: Изволили спрашивать?
11: Да, подай счет.
12: Я уж давеча подал вам другой счет.
11: Я уж не помню твоих глупых счетов. Говори, сколько там?
12: Вы изволили в первый день спросить обед. А на другой день только закусили семги. И потом пошли все в долг брать.
11: Дурак! Еще начал высчитывать всего, сколько следует.
9: Да вы не извольте беспокоиться, он подождет.
11: Пошел он! Тебе пришлют.
10: В самом деле, то правда.
9: Не угодно ли вам будет осмотреть теперь некоторые заведения в нашем городе? Как-то богоугодные и другие.
10: А что там такое?
9: А так, посмотрите, какое у нас течение дел, порядок какой для путешественника.
11: С большим удовольствием. Я готов.
9: Даже если будет ваше желание, оттуда уездное училище, смотрите порядок, в каком преподаются у нас науки.
11: Извольте, извольте, извольте.
9: Потом, если пожелаете посетить острог и городские тюрьмы, рассмотрите, как у нас содержатся преступники.
11: А зачем же тюрьму? Уж лучше мы обсмотрим богоугодное заведение.
9: Как вам угодно. Как вы намерены, в своем экипаже или вместе со мной на дрожках?
11: Да я лучше с вами на дрожках.
9: В тюрьму уж лучше мы обсмотрим богоугодное заведение. Как вам угодно. Как вы намерены, в своем экипаже или вместе со мной на дрожках?
11: Да я лучше с вами на дрожках.

0: только бы мне узнать, кто он такое и в какой мере нужно его опасаться.
1: Написавший отдает Добчинскому, который подходит к двери. Но в это время дверь обрывается, и подслушивавший с другой стороны Бобчинский летит вместе с ней на сцену.
2: Что? Не ушиблись ли вы где-нибудь?
3: Ничего, без всякого помешательства, только сверхносная небольшая нашлепка. Я забегу к Христиану Ивановичу, у него есть пластырь такой, так вот оно и пройдет.
4: Это ж ничего, прошу, пока он жевался. А слуге вашему я скажу, чтобы перенес чемодан. Любезнейший, ты перенеси все ко мне, городничему, тебе всякой покажет. Прошу, пока он же.
0: Ух, и вы! Не нашли другого места упасть и растянулся, как черт знает, что такое. Фу,

0: Вы слушали первое и второе действие комедии Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». Николай Васильевич Гоголь «Ревизор». Комедия в пяти действиях.
1: Действие третье. Комната первого действия. Анна Андреевна, Марья Антоновна стоят у окна в тех же самых положениях.
2: Ну вот, уж целый час дожидаемся, а все ты с своим глупым жеманством. Совершенно оделась нет, еще нужно копаться. Было бы не слушать ее вовсе. Экая досада, как нарочно ни души, как будто бы вымерло все.
3: Да право, маменька, через минуты две все узнаем. Уж скоро Авдотья должна прийти. А, маменька, маменька, кто-то идет вон в конце улицы.
2: Где идет? У тебя вечно какие-нибудь фантазии. Ну да, идет. Кто же это идет? Небольшого роста, во фраке. Кто же это? Это, однако ж, досадно. Кто ж бы это такой был?
3: Это Добчинский, маменька.
2: Какой Добчинский? Тебе всегда вдруг вообразится этакое совсем не Добчинский.
4: Эй, вы! Ступайте сюда! Скорее!
3: Право, маменька, Добчинский.
2: Ну вот, нарочно, чтобы только поспорить. Говорят, тебе не Добчинский.
5: А что? А что, маменька? Видите, что Добчинский?
2: Ну да, Добчинской. Теперь я вижу. Из чего же ты споришь?
4: Скорей, скорей! Вы тихо идете! Ну что, где они, а? Да говорите же оттуда все равно! Что, очень строгий, а? А муж, муж!
2: Такой глупый, до тех пор, пока не войдет в комнату, ничего не расскажет.
6: Ну скажите, пожалуйста. Ну, не совестно ли вам? Я на вас одних полагалась, как на порядочного человека. Все вдруг выбежали, вы туда же за ними. И вот я ни от кого до сих пор толку не доберусь. Но... Не стыдно ли вам? Я у вас крестила вашего Ванечку и Лизоньку, а вы вот как со мной поступили.
7: Ей-богу, кумушка, я так бежал за свидетельств почтению, что не могу духу перевесть. Мое почтение, Марья Антоновна.
6: Здравствуйте, Петр Иванович. Ну что? Ну, расскажите, что и как там?
7: Антон Антонович, прислали вам записочку.
6: Ну, да кто он такой? Генерал?
7: Нет, не генерал, но не уступит и генералу такое образование и важные поступки.
6: А, это тот самый, о котором было писано мужу.
7: Настоящий. Я это первый открыл вместе с Петром Ивановичем.
6: Ну, расскажите, что и как?
7: Да, слава богу, все благополучно. Ой. Сначала он принял Антона Антоновича немного сурово, сердился. Говорил, что в гостинице все нехорошо, и что к нему он не поедет, и что не хочет сидеть за него в тюрьме.
6: Ой.
7: А потом, как узнал невинность Антона Антоновича, и как покороче разговорился с ним, тотчас переменил мысли. И, слава богу, все пошло хорошо. Они теперь поехали осматривать богоугодные заведения. А то, я признаюсь, Антон Антонович, думали, что не было ли тайного доноса. Я и сам тоже перетряхнул немножко.
6: Вам-то чего бояться? Ведь вы же не служите.
7: Да так, знаете...

0: Когда вельможи говорит, чувствуешь страх.
1: Ну что ж, это все, однако, вздор. Расскажите, каков он с собою? Что стар или молод?
0: Молодой, молодой человек, 23, а говорит совсем как старик. Извольте, говорит, я поеду. И туда, и туда. Так это все славно. Я, говорит, и написать, и почитать люблю. Но мешает, что в комнате, говорит, немножко темно.
1: А собою каков он? Брюнет или блондин?
0: Нет, больше шантрет. И глаза такие быстрые, как зверьки. Даже смущение приводит.
1: Что тут пишет он мне в записке? Спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было весьма печальное, но уповай на милосердие Божие, за 2 соленых огурца особенно и полпорции икры 25 рублей. Я ничего не понимаю. Ну, к чему тут соленые огурцы и икра?
0: А, это Антон Антонович писали на черновой бумаге по скорости. Там какой-то счет был написан.
1: А, да точно. Но уповай на милосердие Божие, кажется, все будет к хорошему концу. Приготовь поскорее комнату для важного гостя, ту, что выклеена желтыми бумажками. К обеду прибавлять не трудись, потому что закусим в богоугодном заведении Артемия Филипповича. А вина вели побольше. Скажи купцу Абдуллину, чтоб прислал самого лучшего, а не то я перерою весь его погреб. Целую, душенька, твою ручку. Остаюсь твой, Антон Сквозник Мухановской. О, боже мой! Это, однако ж, нужно поскорее! Эй, кто там? Мишка!
2: Мишка!
1: Мишка!
2: Мишка!
1: Послушай, беги к купцу Абдуллину. Постой! Я тебе дам записочку. Эту записку ты отдай кучеру Сидору, чтобы он побежал с ней к купцу Абдуллину и принес оттуда вина. А сам поди сейчас прибери хорошенько эту комнату для гостя. Там поставить кровать, рукомойник и прочее.
0: Ну, Анна Андреевна, я побегу теперь посмотреть, как он там обозревает.
1: Ступайте, ступайте, я не держу вас. Ну, Машенька, нам нужно теперь заняться туалетом. Он столичная штучка. Боже, сохрани, чтоб чего-нибудь не осмеял. Тебе приличнее всего надеть твое голубое платье с мелкими оборками.
3: Фи, маменька, голубое! Мне совсем не нравится. И Ляпкина-Тяпкина ходит в голубом, и дочь земляники тоже в голубом. Нет, лучше я надену цветное.
1: Цветное?
3: Право говоришь, лишь бы только наперекор.
1: Оно тебе будет гораздо лучше, потому что я хочу надеть палевое. Я очень люблю палевое.
3: Ах, маменька, вам не идет палевое?
1: Мне палевое не идет?
3: Не идет. Я что угодно даю, не идет. Для этого нужно, чтобы глаза были совсем темные.
1: Вот хорошо. А у меня глаза разве не темные? Самые темные.
3: Какой вздор, говорит, как же не темные, когда я и гадаю про себя всегда на трефовую даму.
1: Ах, маменька, вы больше червонная дама.
3: Пустяки, совершенные пустяки, я никогда не была червонная дама. Этакая вдруг вообразится, червонная дама, бог знает, что такое.
4: По уходе их отворяются двери, и Мишка выбрасывает из них сор. Из других дверей выходит Осип с чемоданом на голове.
5: Куда тут?
6: Сюда, дядюшка, сюда.
5: Постой, прежде дай отдохнуть. Ах ты, горемычное житье. На пустое брюхо всякая ноша кажется тяжело.
6: А что, дядюшка, скажите, скоро будет генерал?
5: Какой генерал?
6: Да барин ваш.
5: Барин? Да какой он генерал?
6: А разве не генерал?
5: Генерал, да с другой стороны.
6: А что же это, больше или меньше настоящего генерала?
5: Больше.
6: О, вишь ты как! То-то у нас сумятицу подняли.
5: Послушай, малый, ты, я вижу, проворный парень. Приготовь-ка там что-нибудь поесть.
6: Ой, да для вас, дядюшка, еще ничего не готово. Простого блюда вы не будете кушать. А вот как барин ваш сядет за стол, так и вам того же куша не отпустит.
5: Ну, а простого-то, что у вас есть?
6: Ну, щи, каши да пироги.
5: Давай их, щи, кашу и пироги. Ничего, все будем есть. Ну, понесем чемоданы. Что там другой выход? Есть?
6: Есть.
4: Квартальные отворяют обе половинки дверей. Входит Хлестаков, за ним городничий, далее попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, Добчинской и Бобчинский с пластырем на носу.
2: Хорошее заведение.
7: Мне нравится, что у вас показывают проезжающим все в городе. В других городах мы ничего не показывали.
8: А в других городах, осмелюсь доложить вам, градоправители и чиновники, заботьтесь больше о своей, то есть пользе. А здесь, можно сказать, нет другого помышления, кроме того, чтобы благочинием и бдительностью заслужить внимание начальства.
7: Завтрак был очень хорош, я совсем объелся. Что у вас каждый день бывает такой?
8: Нарочно для такого приятного гостя.
7: Я люблю поесть. Ведь на то живешь, чтоб срывать цветы удовольствия. Как называлась эта рыба?
8: Лабарданс.
7: Очень вкусная. Где это мы завтракали? В больнице, что ли?
8: Так точно. В богоугодном заведении.
7: Помним, помним. Там стояли кровати. А больные выздоровели. Там, кажется, немного.
8: Человек 10 осталось, не больше. А прочие все выздоровели. Это уж так устроено. Такой порядок. С тех пор, как я принял начальство, может быть, вам покажется это даже невероятным, все, как мухи, выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров. И не столько медикаментами, сколько честностью и порядком.
9: Уж на что осмелись доложить вам головоломную обязанность градоначальника. Столько лежит всяких дел относительно одной чистоты, починки, поправки. Словом, наиумнейший человек пришел бы в затруднение, но благодарение Богу все идет благополучно. Иной городничий, конечно, родил бы о своих выгодах, но верите ли, что даже когда ложишься спать, все думаешь: «Господи, Боже ты мой, как бы так устроить, чтобы начальство увидело мою ревность и было довольно, наградит ли оно или нет?» Конечно, в его воле. По крайней мере, я буду спокоен в сердце. Когда в городе во всем порядок, улицы выметены, арестанты хорошо содержатся, пьяниц мало, то чего ж мне больше? Ей-ей, почести никаких не хочу. Оно, конечно, заманчиво, но пред добродетелью все прах и суета.
10: Эка бездельник, как расписывает, дал же Бог такой дар.
7: Это правда, это правда. Я признаюсь... Сам люблю иногда заумствоваться, иной раз прозой, а в другой стишки выкинуться.
11: Справедливо, все справедливо, Петр Иванович. Замечания такие, видно, что наукам учился.
7: Скажите, пожалуйста, нет ли у вас каких-нибудь развлечений, обществ, где можно было, например, поиграть в карты?
8: Знаем, голубчик, в чей огород камешки бросает. Боже, сохрани. Здесь и слуху нет о таких обществах. Я карт и в руки никогда не брал. Даже не знаю, как играть в эти карты. Смотреть никогда не мог на них равнодушно. И если случится увидеть это какого-нибудь бубнового короля или что-нибудь другое, то такое омерзение нападет, что просто плюнешь. Раз как-то случилось, забавляя детей, выстроив будку из карт, да пусть да всю ночь снились проклятые, да бог с ними. Ну как можно, чтобы такое драгоценное время убивать на них?
12: Да, у меня, подлец, выпонтировал вчера 100 рублей.
8: Лучше ж я употреблю это время на пользу государству.
7: Ну нет, вы напрасно, однако же. Все зависит от той стороны, с которой кто смотрит на вещь. Если, например, забастуешь, тогда как нужно гнуть от трех углов? Тогда, конечно! Нет, не говорите, иногда очень заманчиво поиграть.
8: Осмелись представить семейство мое. Жена и дочь.
7: Как я счастлив, сударыня! Что имею в своем роде удовольствие вас видеть.
13: Нам еще более приятно видеть такую особу.
7: Помилуйте, сударыня, совершенно напротив. Мне еще приятнее.
13: Как можно? Вы это так изволите говорить для комплимента. Прошу покорно садиться.
7: А возле вас стоять уже есть счастье. Впрочем, если вы так уж непременно хотите, я сяду. Как я счастлив, что наконец сижу возле вас.
13: Помилуйте, Я никак не смею принять на свой счет. Я думаю, вам после столицы вояжировка показалась очень неприятной.
12: Чрезвычайно неприятно. Привыкший жить компреново в свете и вдруг очутиться в дороге, грязные трактиры, мрак невежества. Если бы, признаюсь, не такой случай, который меня так вознаградил за все.
13: В самом деле, как вам должно быть неприятно.
12: Впрочем, сударыня, в эту минуту мне очень приятно.
13: Как можно-с? Вы делаете много чести. Я этого не заслуживаю.
12: Чего ж не заслуживаете? Вы, сударыня, заслуживаете.
13: Я живу в деревне.
12: Да, деревня, впрочем, тоже имеет свои пригорки, ручейки. Ну, конечно, кто ж сравнит с Петербургом? Эх, Петербург, что за жизнь, право? Вы, может быть, думаете, что я только приписываю? Нет. Начальник отделения со мной на дружеской ноге. Эдак ударит по плечу. Приходи, братец, обедать. Я только на 2 минуты захожу в департамент. С тем только, чтобы сказать: это вот так, это вот так. А там уж чиновник для письма, это как крыса. Пером только пошел писать. Хотели был даже меня коллежским ассессором сделать, ну, зачем? И сторож летит, ищи на лестнице за мной со щеткой. Позвольте, Иван Александрович, я вам, говорит, сапоги почищу. Ну что, господа, стоите, пожалуйста, садитесь.
14: Чин такой, что еще можем постоять.
12: Без чинов, прошу садиться. Я не люблю церемонии. Напротив, я даже стараюсь проскользнуть незаметно, но никак нельзя скрыться, никак нельзя. Только выйду куда-нибудь. Уши говорят, вон, говорят, Иван Саныч идет. Один раз меня приняли даже за главнокомандующего. Солдаты выскочили из гауптвахты и сделали ружьем. После уж офицер, который мне очень знаком, говорит: ну, братец, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего.
13: Скажите, как?
12: С хорошенькими актрисами знаком. Я ведь тоже разные будивильчики. Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывал, часто говорю ему: ну что, брат Пушкин? Да так, брат, отвечает. Бывал, так как-то все. Большой оригинал.
13: О, так вы и пишете. Как это должно быть приятно сочинителю. Вы, верно, и в журналы помещаете?
12: Да, и в журналы помещаю. Моих, впрочем, много есть сочинений. «Женитьба Фигаро», «Роберт Дьявол», «Норма». Уж и название даже не помню. И все случаем. Я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: пожалуйста, братец, напиши что-нибудь. Думаю себе: пожалуй, братец, изволь. И тут же в один вечер, кажется, все написал, всех изумил. У меня легкость необыкновенной мысли. Все это, что было под именем барона Брамбеуса, «Фрегат Надежды», «Московский телеграф», все это я написал.
13: Скажите, так это вы были Брамбеус?
12: Да как же, я им всем поправляю статьи. Мне Смердин дает за это 40 тысяч.
13: Так верно, и Юрий Милославский ваше сочинение.
12: Да, это мое сочинение.
13: Я сейчас догадалась.
15: Ах, маменька, там написано, что это господина Загозкина сочинение.
13: Ну вот, я и знала, что даже здесь будешь спорить.
12: Да, это правда. Это точно Загозкина. А есть другой Юрий Милославский... Так тот уж мой.
13: Ну, это верно, я ваш читала. Как хорошо написано.
12: Я признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в Петербурге. Так уж и известен дом Ивана Александровича. Сделайте милость, господа. Если будете в Петербурге, прошу, прошу, ко мне. Я ведь тоже балы даю.
13: Я думаю, с каким-то вкусом и великолепием даются
12: просто
13: балы.
12: Просто не говорите. На столе, например, арбуз. 700 рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на проходе приехал из Парижа. Открою крышку. Пар, подобного которому нельзя отыскать в природе. Я всякий день на балах.
16: Там у нас и вист свой составился, министр иностранных дел, французский посланник, английский посланник, немецкий посланник, и я. И так уж уморишься, играя, что просто ни на что не похоже. Как взбежишь по лестнице к себе на четвертый этаж, скажешь только кухарке: «На, мамрушка, шинель!» А что же я вру? Я и позабыл, что я живу в вильтаже. У меня одна лестница стоит... любопытно взглянуть ко мне в переднюю, когда я еще не проснулся. Графы и князья толкутся и жужжат, как шмели. Только слышу... Иной раз и министр... Мне даже на пакетах пишут: «Ваше превосходительство». Один раз я даже управлял департаментом. И странно, директор уехал. Куда уехал, неизвестно. Но натурально пошли толки. Как что, кому занять место? Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало, нет. Мудрено. Кажется, легко навеет. А рассмотришь — просто, черт возьми, после видят — нечего делать, ко мне. И в эту же минуту по улицам курьер. Можете представить себе, 35 тысяч одних курьеров. Каково положение, я спрашиваю?
17: Иван Александрович, ступайте департаментом управлять.
16: Я, признаюсь, немного запутился. Вышел в халате, хотел отказаться, но, думаю, дойдет до государя, и послужной список тоже.
17: Извольте, господа, я принимаю должность. Я принимаю, говорю. Так и быть, говорю, я принимаю.
16: Только уж у меня не-не-не. Уж у меня ухо востро, уж а я. И точно, бывало, как прохожу через департамент, просто землетрясение, все дрожит, трясется, как лист. О, я шутить не люблю. Я им всем задал остраску. Меня сам Государственный совет боится. Да что в самом деле? Я такой. Я не посмотрю ни на кого. Я говорю сам. Я сам себя знаю. Сам. Я везде, везде. Во дворец всякий день езжу. Меня завтра же произведут. Сейчас.
4: Поскальзывается и чуть-чуть не шлепается на пол, но с почтением поддерживается чиновниками.
16: Что такое? Не разберу ничего. Все вздор.
12: Вашество, присадиться, не прикажете ли отдохнуть? Вот и комната, и все, что нужно.
16: Вздор отдохнуть.
12: Извольте, я готов отдохнуть.
16: Завтрак у вас, господа, хорош. Я доволен.

0: Те же, кроме Хлестакова и Городничего.
1: Вот это, Петр Иванович, человек-то! Вот оно что значит человек! В жизни я был в присутствии такой важной персоны, чуть не умер со страху. Как вы думаете, Петр Иванович, кто он такой в рассуждении чина?
2: Я думаю, чуть ли не генерал.
1: А я так думаю, что генерал-то ему и в подметке не станет. А когда генерал, то уж разве сам? Генералиссимус! Слышали? Государственный-то совет как прижал. Пойдем, расскажем поскорее Мосс Федоровичу Коробкину. Прощай, Диана Андреевна.
2: Прощайте, прощайте, кумушка.
3: Страшно просто. А чего? И сам не знаешь. А мы даже и не в мундирах. Ну что, как проспится, да в Петербург махнет донесение. Ой, прощайте, сударыня.
4: Ах, какой приятный. Ах, милашка. Но только какое тонкое обращение. Сейчас можно увидеть столичную штучку. Прием, и все это такое. Ах, как хорошо. Я страх люблю таких молодых людей. Я просто без памяти. Я, однако ж, ему очень понравилась. Я заметила, все на меня поглядывал.
5: Ах, маменька, он на меня глядел.
4: Ну, пожалуйста, своим вздором подальше. Это здесь вовсе неуместно.
5: Нет, маменька, право.
4: Ну вот, но боже сохрани, чтоб не поспорить. Нельзя, да и полно.
5: Где ему смотреть на тебя? И с какой стати ему смотреть на тебя?
6: Право, маменька, все смотрел. И как начал говорить о литературе, то взглянул на меня. И потом, когда рассказывал, как играл в вист с посланниками, и тогда посмотрел на меня.
5: Ну, может быть, один какой-нибудь раз. Да и то так уж, лишь бы только.
4: А, говорит себе, дай уж посмотрю на нее.
5: Что?
7: И не рад, что напоил. Ну что, если хоть одна половина из того, что он говорил, правда? А? Да как же и не быть правде? Подгулявший человек все несет наружу, что на сердце, то и на языке. Конечно, прилгнул немного. Да ведь не прилгнувший не говорится никакая речь. С министрами играет. И во дворец ездит. Так вот, право, чем больше думаешь, черт его знает, не знаешь, что и делается в голове. Просто как будто ли ты стоишь на какой-нибудь колокольне, или тебя хотят повесить.
5: А я никакой совершенно не ощутила робости. Я просто видела в нем образованного, светского, высшего тона человека. А о чинах его мне и нужды нет.
7: Ну уж вы, женщины, все кончено, одного этого слова достаточно. Вам все винтерлюшки. Вдруг брякнут ни из того, ни из другого словцо. Вас посекут, да и только. А мужа и поминай, как звали. Ты, душа моя, обращалась с ним так свободно, как будто с каким-нибудь Добчинским.
5: Об этом я уж советую вам не беспокоиться. Мы кое-что знаем такое.
7: Ну уж с вами говорить. Эка в самом деле оказия. До сих пор не могу очнуться от страха. Чудно все завелось теперь на свете. Хоть бы народ-то уж был видный, а то худенькой, тоненькой. Как его узнаешь, кто он? Еще военный все-таки кажет из себя, как наденет фрачишку. Ну, точно муха с подрезанными крыльями. А ведь долго крепился давеча в трактире. Заламливал такие аллегории и экивоки, что, кажись, век бы не добился толку. А вот, наконец, и подался. Да еще наговорил больше, чем нужно. видно, что человек молодой.
0: Те же и Осип. Все бегут к нему навстречу, кивая пальцами.
6: Подойди сюда, любезный.
2: Что? Что? Спит?
7: Нет, еще немножко потягивается.
6: Послушай, как тебя зовут?
7: Осип, сударыня.
2: Полно, полно вам. Ну что, друг, тебя накормили хорошо?
7: Накормили, покорнейше благодарю, хорошо накормили.
6: А что скажи, к твоему барину слишком, я думаю, много ездит графов и князей.
7: А что говорить, коль теперь накормили хорошо, значит, после еще лучше накормит. Да, бывают и графы.
6: Душенька, Осип, какой твой барин хорошенький. А что скажи, пожалуйста, Осип, как он...
2: Да перестаньте, пожалуйста. Вы такими пустыми речами только мне мешаете.
1: Ну что, друг?
6: А чин какой на твоем барине?
7: Чин обыкновенно какой.
2: Ах, боже мой, ну вы все своими глупыми расспросами. Не дадите слова поговорить о деле.
1: Ну что, друг, как твой барин? Строг? Любит ты так распекать или нет?
7: Да, порядок любит. Уж ему, чтоб все было в исправности.
1: А мне очень нравится твое лицо. Друг, ты должен быть хороший человек.
2: Ну, что?
6: Послушай, Осип, а как барин твой там в мундире ходит?
2: Да полно вам право, трещотки такие. Здесь нужная вещь, дело идет о жизни человека.
1: Ну, что, друг... Право, мне ты очень нравишься. В дороге не мешает, знаешь, чайку выпить лишний стаканчик. Оно теперь холодновато. Так вот тебе пару целковиков на чай.
7: Покорнейше благодарю, сударь. Дай Бог вам всякого здоровья. Бедный человек, помогли ему.
1: Хорошо, хорошо, я и сам рад. А что, друг?
6: Послушай, Осип, а какие глаза больше всего нравятся твоему барину? Осип, душенька, какой миленький носик у твоего барина.
2: Да пустите, не дайте мне.
1: А что, друг, скажи, пожалуйста, на что больше барин твой обращает внимание? То есть, что ему в дороге больше нравится?
7: Любит он по рассмотрению, что как придется. Больше всего любит, чтобы его приняли хорошо. Угощение, чтобы было хорошее.
2: Хорошее?
7: Да, хорошее. Ну вот уж на что я крепостной человек, но и то смотрит, чтобы и мне было хорошо. Ей-богу. Бывало, заедем куда-нибудь. Что, Осип, хорошо тебя угостили? Плохо, ваше высокоблагородие. Говорит, это Осип нехороший хозяин. Ты, говорит, напомни мне, как приеду. Думаю себе, Бог с ним, я человек простой.
1: Хорошо, хорошо, и дело ты говоришь. Там я тебе дал на чай. Так вот еще сверх того, на баранки.
7: За что жалуете, ваше высокоблагородие? Разве уж выпью за ваше здоровье?
6: Приходи, Осип, ко мне тоже получишь.
8: Осип, душенька, поцелуй своего барина.
2: Боже, вас сохрани, шуметь, идите себе, полно уж вам.
6: Пойдем, Машенька, я тебе скажу, что я заметила у гостя такое, что нам вдвоем только можно сказать.
1: Уж там наговорят. Я думаю, пойди тогда послушай, и уши потом заткнешь. Ну, друг.
0: Те же Держиморда и Свистунов.
2: Эки косолапые медведи стучат сапогами. Так и валится, как будто 40 пуд сбрасывает кто-нибудь с телеги. Где вас черт таскает?
9: Был по приказанию.
2: Эка каркнула ворона. Был по приказанию. Как из бочки, так рычит.
10: Ну, друг, ты ступай, приготовляй там, что нужно для барина. Все, что не есть в доме, требуй. А вы стоять на крыльце и не с места. И никого не впускать в дом стороннего, особенно купцов. Если хоть одного из них впустите, то только увидите, что идет кто-нибудь с просьбой. А хоть и не с просьбой, да похож на такого человека, что хочет подать на меня просьбу. В зашей так прямо и толкайте. Так его хорошенько. Слышите?

0: Действие четвертое. Та же комната в доме Городничего. Входит осторожно, почти на цыпочках, Амос Федорович, Артемий Филиппович, почмейстер, Лука Лукич, Добчинский и Бобчинский в полном параде и мундир.
1: Ради бога, господа! Скорей в кружок! Да побольше порядку! Бог с ним! Его дворец ездит, и государственный совет распекает. Прочись! На военную ногу! Непременно на военную ногу! Вы, Петр Иванович, забегите с этой стороны. А вы, Петр Иванович, встаньте вот тут.
2: Воля ваша. Амос Федорович, нам нужно бы кое-что предпринять.
1: А что именно?
2: Ну, известно что.
1: Подсунуть?
2: Ну да, хоть и подсунуть.
1: Опасно, черт возьми, раскричиться. Государственный человек. А разве в виде приношения со стороны дворянства на какой-нибудь памятник?
2: Или же, вот, мол, пришли по почте деньги, неизвестно кому принадлежащие.
3: Смотрите, чтобы он вас по почте не отправил куда-нибудь подальше. Слушайте. Эти дела не так делаются в благоустроенном государстве. Зачем нас здесь целый эскадрон? А? Представиться нужно поодиночке, да между четырех глаз и того, как там следует, чтобы и уши не слыхали. Вот как в обществе благоустроенном делается. Ну вот, вот вы, Амос Федорович, первый и начните. Вот.
1: Так лучше ж вы. В вашем заведении высокий посетитель вкусил хлеба.
2: Так лучше Луке Лукичу, как просветителю юношества.
4: Не могу, господа. Я признаюсь, так воспитан, что заговори со мной одним чином. Кто-нибудь повыше, у меня просто ни души нет, и язык как в грязь завязнул. Нет, господа, увольте, право, увольте.
2: Да, Амос Федорович, кроме вас некому. У вас что ни слово, то Цицерон с языка слетел.
1: Что вы, Цицерон? Смотри, что выдумали. Ну что, иной раз увлечешься, говоря о домашней своре или о гончей сети?
2: Нет, вы не только собака. Вы ведь о столпотворении.
3: Нет, Амос Федорович, не оставляйте нас. Будьте отцом нашим.
1: Да, господа.
0: В это время слышны шаги и откашливание в комнате Хлестакова. Все спешат на перерыв к дверям, толпятся и стараются выйти, что происходит не без того, чтобы не притиснули кое-кого. Наконец все выпираются, и комната остается пуста. Хлестаков один выходит с заспанными глазами.
5: Я, кажется, я пил порядком. Откуда они набрали таких тюфяков и перин? Даже вспотел. Кажется, они вчера мне подсунули что-то за завтраком. В голове до сих пор стучит. Здесь, как я вижу, можно с приятностью проводить время. Я люблю радушие, и мне, признаюсь, больше нравится, если мне угождает от чистого сердца, а не то чтобы из интереса. А дочка Городничего очень дурна. Да и матушка такая, что еще можно бы. Нет, я не знаю, а мне, право, нравится такая жизнь.
0: Хлестаков и Амос Федорович.
1: Боже, Боже, вынеси благополучно. Так вот коленки и ломает. Имею честь представиться. Судья здешнего уездного суда, коллежский асессор Ляпкин Тяпкин.
2: Прошу садиться. Так вы здесь судья?
1: С 816-го был избран на трехлетие по воле дворянства и продолжал должность до сего времени.
2: А выгодно, однако ж, быть судьёю?
6: За 3 трехлетия представлен к Владимиру 4-й степени с одобрения со стороны начальства. Деньги вот в кулаке. Да кулак-то весь в огне.
7: А мне нравится Владимир. Вот там на 3-й степени уже не так.
6: Господи, боже мой, не знаю, где сижу. Точно. Горячие угли подтываю.
7: Что это у вас в руке?
6: Ничего-с.
7: Как ничего? Я вижу. Деньги упали.
6: Никак нет. О, боже. Вот я уже и под судом. И тележку подвезли схватить меня.
7: Да. Это деньги.
6: Ну, все кончено. Пропал. Пропал.
7: Знаете что? Дайте их мне взаймы.
6: Как же-с? Как же-с? С большим удовольствием. Ну, смелее, смелее, вывози, Пресвятая Матерь.
7: Я, знаете, в дороге издержался, тут и все. Впрочем, я вам из деревни сейчас их пришлю.
6: Помилуйся, как можно. И без того это такая честь. Конечно, слабыми моими силами и рвением и усердием к начальству постараюсь заслужить. Не смею больше беспокоить своим присутствием. Не будет ли какого приказания?
7: Какого приказания?
6: Я, разумею, не дадите ли какого приказания здешнему уездному суду?
7: Зачем же? Ведь мне никакой теперь в нем надобности нет. Ничего. Покорнейше благодарю.
6: Ну, город наш.
7: Судья хороший человек.
0: Хлестаков и почмейстер входит, вытянувшись, в мундире, придерживая шпагу.
8: Имею честь представиться, почмейстер, надворный советник Шпекин.
7: Милости просим. Я очень люблю приятное общество. Садитесь. Ведь вы здесь всегда живете?
8: Так точно.
7: А мне нравится здешний городок. Конечно, не так многолюдно. Ну что ж, ведь это не столица. Не правда ли? Ведь это не столица.
8: Совершенная правда.
7: Ведь это только в столице бонтон, и нет провинциальных гусей. Как ваше мнение? Не так ли?
8: Так точно. А он, однако, и ничуть не горд. Обо всем расспрашивает.
7: А ведь, однако ж, признайтесь, ведь и в маленьком городке можно прожить счастливо.
8: Так точно.
7: По моему мнению, что нужно? Нужно только, чтобы тебя уважали, любили искренно. Не правда ли?
8: Совершенно справедливо.
7: Я признаюсь, рад, что вы одного мнения со мною. Меня, конечно, назовут странным, но уж у меня такой характер. А попрошу-ка я у этого почмейстера взаймы. Какой странный со мной случай. В дороге совершенно сдержался. Не можете ли вы мне дать 300 рублей взаймы?
8: Почему же? Почту за величайшее счастье. Вот, извольте. От души готов служить.
7: Очень благодарен. А я признаюсь, смерть не люблю отказывать себе в дороге. Да и к чему? Не так ли?
8: Так точно. Не смею долей беспокоить своим присутствием. Не будет ли какого замечания по части почтового управления?
7: Нет, ничего. Почтмейстер, мне кажется, тоже очень хороший человек. По крайней мере, услужлив. Я люблю таких людей.
0: Хлестаков и Лука Лукич, который почти выталкивается из дверей.
9: Имею честь представиться, смотритель училищ, титулярный советник Хлопов.
7: Милости просим. Садитесь. Не хотите ли сигарку?
9: Вот те раз. Этого уж никак не предполагал, брать или не брать.
7: Возьмите, это порядочная сигарка. Конечно, не то, что в Петербурге. Там, батюшка, я куривал сигарочки по 25 рублей сотенка. Просто ручки себе потом поцелуешь, как выкуришь. Вот огонь. Закурите. Да не с того конца.
9: Черт побери, все. Сгубила проклятая робость.
7: Ну, вы, как я вижу, не охотник до сигар. А я, признаюсь, это моя слабость. Вот что насчет женского пола никак не могу быть равнодушен. Как вы? Какие вам больше нравятся? Брюнетки или блондинки? Нет, скажите откровенно, брюнетки или блондинки?
9: Не смею знать.
7: Не отговаривайте, мне очень хочется узнать непременно ваш вкус.
9: Осмелюсь доложить, ну и сам не знаю, что говорить.
7: Не хотите сказать? Вернусь, какая-нибудь брюнетка сделала вам маленькой загвоздочкой. Признайтесь, сделала. Покраснели? Видите? А чего же вы не говорите?
9: Оробел ваша была пресс-пессия. Продал, проклятый язык продал.
7: Оробели? А в моих глазах точно есть что-то такое, что внушает робость. По крайней мере, я знаю, что ни одна женщина не может их выдержать. Не так ли?
9: Так точно.
7: Вот со мной пристранный случай. В дороге совсем издержался. Не можете ли вы мне дать 300 рублей взаймы?
9: Вот те штука. Вот, если нет, а...
7: Есть! Покорнейше благодарю.
9: Не смею долю беспокоить присутствие.
7: Прощайте.
9: Ну, слава богу, слава авось. Авось не заглянет в класс.
0: Хлестаков и Артемий Филиппович, вытянувшись и придерживая шпагу.
10: Имею честь представиться. Попечитель богоугодных заведений, надворный советник земли.
7: Здравствуйте. Прошу садиться.
10: Имел честь сопровождать вас и принимать лично во вверенных моему усмотрению богоугодных заведениях.
7: Да помню! Вы очень хорошо угостили завтрака.
10: Рад стараться на службу Отечества.
7: Я признаюсь, это моя слабость. Люблю хорошую кухню. Скажите, пожалуйста, мне кажется... Как будто бы вчера вы были немножко ниже ростом. Не правда ли?
10: Очень может быть. Ага. Могу сказать, что не жалею ничего и ревностно исполняю службу. Вот здешний почмейстер совершенно ничего не делает. Все дела в большом запущении. Ага. Посылки задерживаются. Извольте сами нарочно разыскать. Судья тоже, который только что был перед моим приходом, ездит только за зайцами. Mm-hmm. В присутственных местах держит собак. И поведение, если признаться перед вами, конечно, для пользы Отечества я должен это сделать, хотя он мне родня и приятель. Поведение самого предосудительного. Здесь есть один помещик, Добчинский, которого вы изволили видеть. И как только этот Добчинский куда-нибудь выйдет из дому, то он уже там и сидит у жены его. Я присягнуть готов. И нарочно посмотрите на детей. Ни одно из них не похоже на Добчинского. Но все, даже девочка маленькая, как вылитый судья.
7: Скажите, пожалуйста, а я никак
3: этого не думал. А вот и смотритель здешнего училища, я не знаю, как могло начальство поверить ему такую должность. Он хуже, чем якобинец. И такие внушает юношеству неблагонамеренные правила, что даже выразить трудно. Не прикажете ли я все это изложу лучше на бумаге?
8: Хорошо, да? Хоть на бумаге. Мне очень будет приятно, я, знаете, так люблю в скучное время прочесть что-нибудь забавное. Как ваша фамилия? Я все позабываю.
3: Земляника.
8: А, да, земляника.
3: Да.
8: Земляника.
3: Да, да, да.
8: И что, скажите, пожалуйста, есть у вас детки?
3: Как же, пятеро? Двое уж взрослых.
8: Скажите, взрослых? А как они? Как они того...
3: То есть, не изволите ли вы спрашивать, как их зовут?
8: Да, да, как их зовут?
3: Николай, Иван, Елизавета, Мария и Перепетуя.
8: Это хорошо.
3: Не смею беспокоить своим присутствием, отнимать времени определенного на священные обязанности.
8: Нет, ничего, ничего. Это все очень смешно, что вы говорите. Пожалуйста, и в другое тоже время я это очень люблю. Эй, как вас? Я все позабываю, как ваше имя и отчество.
3: Артемий Филиппович.
8: Сделайте милость. Артемий Филиппович, со мной странный случай, в дороге совершенно издержался. Нет ли у вас денег взамен 400 рублей?
3: Есть.
8: Скажите, как кстати. Покорнейше вас благодарю.
0: Хлестаков, Бобчинской и Добчинской.
11: Имею честь представиться, житель здешнего города Петр Иванов, сын Бобчинский.
12: Помещик Петр Иванов, сын Добчинский.
8: А, да я вас уже видел. А вы, кажется, тогда упали. Что? Как ваш нос?
11: Слава богу, не извольте беспокоиться, присох. Теперь совсем присох.
8: Хорошо, что присох. Я рад. Денег нет у вас?
11: Денег? Как денег?
8: Взаймы. 1000 рублей.
11: Такой суммы, ей-богу, нет. А нет ли у вас, Петр Иванович? При мне не имеются, потому что деньги мои, если вы изволите знать, положены в приказ общественного презрения.
8: Ну, если ты еще нет, так 100 рублей.
11: У вас, Петр Иванович, нет 100 рублей. У меня всего 40 ассигнациями.
3: 25 рублей всего.
11: Да вы поищите там получше, Петр Иванович. У вас там, я знаю, в кармане-то с правой стороны прореха. Так в прореху-то, верно, как-нибудь запали.
3: Нет, правой прорехи нет.
8: Все равно, я веду только так. Хорошо, пусть будет 65 рублей, но все равно.
11: Я осмеливаюсь попросить вас относительно одного очень тонкого обстоятельства.
8: А что это?
11: Дело очень тонкого свойства. Старший-то сын мой, извольте видеть, рожден мною еще до брака.
8: Да?
11: То есть, оно так только говорится. Рожден мной так совершенно, как бы и в браке. И все это как следует. Я завершил потом законными узами супружества. Так я, извольте, ведь хочу, чтобы он теперь уже был совсем. То есть, законным моим сыном. И назывался бы так, как я, Добчинский.
8: А что? Пусть называется. Это можно?
11: Я бы и не беспокоил вас, да жаль насчет способностей. Мальчишка-то этакой большие надежды подает, наизусть стихи разные расскажет. И если где попадется ножик, сейчас же сделает маленькие дрожечки так искусно, как фокусник. Вот и Петр Иванович знает.
8: Да, большие способности имеет. Хорошо, хорошо, хорошо, я об этом постараюсь. Я буду говорить. Я надеюсь. Все это будет сделано, да-да-да-да-да-да-да. Ну, не имеете ли вы чего-нибудь сказать мне?
11: Как же, я имею очень нижайшую просьбу.
8: А что? О чем?
11: Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным, сенаторам и адмиралам, что вот ваше сиятельство или превосходительство... живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите. Живет
13: Петр Иванович Бобчинский.
14: Очень хорошо.
13: Да если это и государю придется, то скажите и государю, что думал ваше императорское величество в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский.
14: Очень хорошо.
13: Извините, что так утрудили вас своим присутствием.
14: Извините, что так утрудили вас своим присутствием.
13: Чего? Мне очень приятно.
9: Здесь много чиновников. Мне кажется, однако же, они меня принимают за государственного человека. Верно, вчера я им подпустил пыли. Какой дурачью. Напишу-ка я обо всем в Петербург к Тряпичкину. Он пописывает статейки. Пусть-ка он их общелкает хорошенько.
13: Эй, Осип! Подай мне бумагу и чернила.
15: Сейчас.
9: А уж Тряпичкину точно. Если кто попадет на зубок, берегись. Отца родного не пощадит для словца. И деньгу тоже любит. Впрочем, чиновники эти добрые люди. Это с их стороны хорошая черта, что они мне дали взаймы. Пересмотрю нарочно, сколько у меня денег. Так, это от судьи 300. Это от почтмейстера 300. 600, 700, 800. Какая замасленная бумажка. 800, 900. За 1000 перевалило. Ну-ка теперь, капитан, ну-ка попадись-ка ты мне теперь. Посмотрим, кто кого.
0: Хлестаков и Осип с чернилами и бумагой.
9: Ну что, видишь, дурак, как меня угощают и принимают. Да слава богу. Только знаете что, Иван Александрович?
13: А? Что?
9: Уезжать отсюда. Ей-богу, уже пора.
13: Вот вздор. Зачем?
9: Да так. Бог с ними, со всеми. Погуляли здесь два денька. Ну и довольно. Что с ними долго связываться? Плюньте на них. Не ровен час. Какой-нибудь другой наедет. Ей-богу, Иван Александрович, а лошади тут славные. Так бы закатили. А?
13: Нет, мне еще хочется пожить здесь. Пусть завтра.
9: Да что завтра? Ей-богу, поедем, Иван Александрович. Оно, хоть и большая честь вам, да все, знаете, лучше уехать скорее. Ведь вас, право, за кого-то другого приняли. И батюшка будет гневаться, что так замешкались. Так бы, право, закатили славно. А лошадей бы важных здесь дали.
13: Ну, хорошо. Отнеси только наперед это письмо, пожалуй. Вместе и подорожную возьми. Да зато смотри, чтобы лошади хорошие были. Ямщикам скажи, что я буду давать поцелковому, чтобы так, как фельдъегеря катили, и песни бы пели. Воображаю, Тряпичкин умрет со смеху.
15: Я, сударь, отправлю его с человеком здешним, а сам лучше буду укладываться, чтобы не прошло понапрасну время.
13: Хорошо, хорошо. Принеси только свечу.
9: Эй, послушай, брат, отнесешь письмо на почту и скажи почтмейстеру, чтобы он принял без денег, да скажи, чтоб сейчас привели к барину самую лучшую тройку, курьерскую. А прогону скажи, барин не платит. Прогон, мол, скажи казенный. Да чтоб все живее, а то, мол, барин сердится. Стой, ну еще ж письмо не готово.
13: Любопытно знать, где он теперь живет, в Почтамской или Гороховой? Он ведь тоже любит часто переезжать с квартиры и не доплачивать. Напиши. спешу на удалую почтовскую. На, поднеси.

Вы слушали продолжение комедии Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». Окончание спектакля слушайте завтра. Комедии Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». Окончание спектакля слушайте завтра.

0: Пошел, пошел! Не принимает! Спит!
1: Что там такое, Осип? Посмотри, что за шум!
2: Купцы какие-то хотят войти, да не допускают квартальной. Машут бумагами, верно, вас хотят видеть.
3: А что вы, любезные?
4: К твоей милости прибегаем.
5: Прикажите государю просьбу принять.
3: Впустите их, впустите. Пусть идут.
1: Осип, скажи им, пусть идут.
6: Принимает из окна просьбы, развертывает одну из них и читает.
7: Его высокоблагородному светлости господину Финансову... От купца Абдулина. Черт, знаешь, что и чин такого нет.
6: Хлестаков и купцы с кузовом вина и сахарными головами.
3: А что вы, любезные?
4: Челом бьем, вашей милости. Да.
3: А что угодно?
5: Не погуби, государь.
4: Обижательство терпим совсем понапрасну.
3: Да. От кого?
5: Да все от городничего здешнего. Такого городничего никогда еще, государь, не было.
4: Такие обиды чинить, что описать нельзя.
5: Да.
4: Постоем совсем заморил, хоть в петлю полезай. Не по поступкам поступает. Схватит за бороду, говорит, ах ты, татарин.
5: Ей-богу, ей-богу.
4: Если бы, то есть, чем-нибудь не уважили его. А то мы уж порядок всегда исполняем. Да. Что следует на платье супруги. Его и дочки. Мы против этого не стоим. Нет, видишь ты, ему всего мало.
5: Ей-ей, придет в лавку и что не попадет, все берет. Сукно увидит штуку, говорит, эй, малый, это хороший сукон, снеси-ка его ко мне. Ну и несешь, а в штуке-то будет без мало аршин 50.
7: Неужели? Ах, какой он мошенник.
5: Ну, ей-богу.
4: Такого никто не запомнит, городничего.
5: Да.
4: Так вот все и припрятываешь в лавке, когда его завидишь.
5: Да.
4: То есть не то уж говоря, чтоб какую деликатность, всякую дрянь берет. Чернослив такой, что лет уже по 7 лежит в бочке, что у меня сиделец не будет есть, а он целую горсть туда запустит.
5: Да, именины его бывают на Антона, и уж, кажись, всего нанесешь, ну, ни в чем не нуждается. Нет, ему еще подавай, говорит, и на Ануфрия его именины. Что делать? Ну, и на Ануфрия несешь.
7: Да это просто разбойник.
4: А попробуй прикословить, наведет в тебе в дом целый полк на посту.
5: О, если что, велит запереть двери, я тебя, говорит, не буду, говорит, подвергать телесному наказанию или пыткой пытать. Это, говорит, запрещено законом. А вот ты у меня, любезный, поешь селедки.
7: Ах, какой мошенник. Да за это просто в Сибирь.
4: Да уж куда, милость твоя, не запровадит его, все будет хорошо. Лишь бы то есть от нас подальше. Не побрезгай, отец наш, хлебом с солью. Вот, кланяемся тебе сахарцом и кузовком вина.
7: Нет, вы этого не думаете. Я не беру совсем никаких взяток.
3: Вот если бы вы, например, предложили мне взаймы рублей 300, ну тогда совсем другое дело.
7: Взаймы я могу взять.
5: Изволь, отец наш, да чего 300? Уж лучше 500 возьми, помоги только.
7: Извольте, взаймы я ни слова, я возьму.
4: Уж пожалуйста, и подносик вместе возьмите.
7: Ну и поднос можно.
4: Так уж и возьмите одним разом и сахарцу.
7: О нет, я взяток никаких.
8: Ваше высокоблагородие, зачем вы не берете? Возьмите. В дороге все пригодится. Давай сюда головы и кулек, подавай все. Все, пойдет прок. Что там? Веревочка? Давай веревочку. И веревочка в дороге пригодится. Тележка обломается или что другое подвязать можно.
4: Так уж сделайте такую милость, ваше сиятельство. Если уж вы, то есть, не поможете в нашей просьбе, то уж не знаем, как и быть.
5: Я просто хотим в петлю полезай.
7: Непременно. Я постараюсь.
6: Купцы уходят.
7: Матушка!
9: Милости твой отец, прошу, вывели, государь.

0: скорее, государь, выслушать.
1: Пропустить ее!
2: Хлестаков, слесарша и унтер-офицерша.
3: Милости прошу!
0: Милости прошу!
4: Что за женщины?
0: Унтер-офицерская жена Иванова.
3: Слесарша, здешняя мещанка Февронья Петровна Пошлепкина, отец мой.
1: Стой! Говори прежде одна! Что тебе нужно?
3: Милости прошу, наградничего челом бью. Пошли ему Бог всякое зло, чтоб ни детям его, ни ему мошеннику, ни дядям, ни теткам его ни в чем никакого прибытку не было.
1: А что?
3: Да муж-то моему приказал забрить лоб солдаты. И очередь-то на нас не припадала, мошенник такой. Да и по закону нельзя, он женатый.
4: Как же он мог это сделать?
3: Сделал, мошенник, сделал. Побей бог его и на том, и на этом свете. Чтоб ему, если и тетка есть, так и тетке всякая пакость. И отец, если жив у него, чтобы и он канали околел. Или поперхнулся навеки, мошенник такой. Следовало взять сына портного. Он же пьянюшка был, да родители богатый подарок дали. Так он и присыкнулся к сыну купчихи-то Пантелеевой. А Пантелеева тоже подослал к супруге полотна 3 штуки. Так он ко мне. На что, говорит тебе муж, он уж тебе не годится. Да я-то знаю, годится или не годится. Это мое дело, мошенник такой. Он, говорит, вор. Хоть он теперь и не украл, так все равно, говорит, он украдет. Его и без того на следующий год возьмут в рекруты. Да мне это каково без мужа? Мошенник такой, я слабый человек, подлец-то такой, что всей родне твоей не довелось видеть света Божьего. А если и теща есть, чтобы тещи...
1: Хорошо! Ну, а ты?
3: Не позабудь, отец наш, будь милостив.
0: Наградничего, батюшка, пришла.
1: Ну да что, зачем? Говори в коротких словах.
0: Высек, батюшка.
1: Как?
0: Да по ошибке, отец мой. Бабы-то наши задрались на рынке, а полиция не подоспела. Да и схвати меня. Да так отрапортовали. 2 дня сидеть не могла.
1: Так что же теперь делать?
0: Да делать-то, конечно, нечего. А за ошибку-то повели ему заплатить штраф. Мне от своего счастья нечего отказываться. А деньга бы мне теперь очень пригодилась.
1: Хорошо, хорошо, ну ступайте. Ступайте, я распоряжусь.
2: В окно высовываются руки с просьбами.
1: Да кто там еще? Не хочу, не хочу, не хочу. Не нужно, не нужно. Надоели? Черт возьми. Не впускай, Осип.
5: Пошли, пошли, не время. Завтра приходите. Пошел, пошел, ну что лезешь?
2: Хлестаков и Марья Антоновна.
6: А чего вы так испугались, сударыня?
3: Нет, я не испугалась.
7: Милости, сударыня, мне очень приятно, что вы меня приняли за такого человека, который...
6: Осмелись ли спросить вас, куда вы намерены были идти?
3: Право, я никуда не шла.
7: Отчего же, например, вы никуда не шли?
3: Я думала, не здесь ли маменька?
6: Нет, не хотелось бы знать, отчего вы никуда не шли.
3: Я вам помешала? Вы занимались важными делами?
6: А ваши глаза лучше, нежели важные дела. Вы никак не можете мне помешать. Никаким образом не можете. Напротив того, вы можете принести удовольствие.
3: Вы говорите по-столичному.
6: Такой прекрасной особы, как вы.
1: Осмелюсь ли быть так счастлив, чтоб предложить вам стул?
7: Но нет, вам должен не стул, а трон.
3: Право, я не знаю. Мне так нужно было идти.
7: Какой у вас прекрасный платочек.
3: Вы насмешники, лишь бы только посмеяться над провинциальными.
7: Как бы я желал, сударыня, быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лилейную шейку.
3: Я совсем не понимаю, о чем вы говорите. Какой-то платочек? Сегодня какая странная погода.
7: А ваши губки, сударыня, лучше, нежели всякая погода.
3: Вы... вы все эдакое говорите, я бы вас попросила, чтобы вы мне написали лучше на память какие-нибудь стишки в альбом. Вы, верно, их знаете много?
8: Для вас, сударыня, все, что хотите. Требуйте, какие стихи вам?
3: Какие-нибудь эдакие хорошие, новые.
8: Да что, стихи я много знаю.
3: Ну скажите же, какие же вы мне напишете?
8: Да ж к чему же говорить, я и без того их знаю.
3: Я очень люблю их.
8: Да у меня много их всяких. Ну, пожалуй, я вам хоть это. А ты, что в горести напрасно на Бога ропчешь, человек. Ну и другие. Теперь не могу припомнить. В общем, это все ничего. Я вам лучше вместо этого представлю мою любовь, которая от вашего взгляда...
3: Любовь? Я не понимаю, любовь. Я никогда и не знала, что за любовь.
8: Отчего же вы отодвигаете свой стул? Нам лучше будет сидеть близко друг к другу.
3: Да чего же близко, все равно и далеко.
8: Отчего же далеко, все равно и близко.
3: Да к чему же это?
8: Да ведь это вам только кажется, что близко. А вы вообразите себе, что далеко.
6: Как бы я был счастлив, сударыня, если бы мог прижать вас в свои объятия.
3: Что это там как будто бы полетело? Сорока или другая какая-то птица?
8: Это сорока.
3: Нет, это уж слишком. Наглость какая.
8: Простите, сударыня, я это сделал от любви. Точно от любви.
3: Вы почитаете меня за какую-то провинциалку?
8: Из любви, право, из любви. Я так только пошутил. Не сердитесь. Я готов на коленках вас просить прощения. Простите.
1: Ну, вы видите, я на коленях.
3: Ох, какой пассаж!
8: Черт возьми!
9: Те же и Анна Андреевна.
3: Это что значит, сударыня? Это что за поступки такие? Я маменька? Поди прочь отсюда, слышишь? Прочь, прочь! И не смей показываться на глаза!
9: Марья Антонна уходит в слезах.
3: Извините, я, признаюсь, приведена в такое изумление.
6: Она тоже очень аппетитна, очень недурна.
8: Сударыня, вы видите, я сгораю от любви.
3: Как? Вы на коленях? Останьте, здесь пол совсем ничем.
8: Нет, на коленях, непременно на коленях. Я хочу знать, что такое мне суждено, жизнь или смерть.
3: Но позвольте, я еще не понимаю вполне значения слов. Если не ошибаюсь, вы делаете декларацию насчет моей дочери.
6: Нет, я влюблен в вас. Жизнь моя на волоске. Если вы не увенчаете постоянную любовь мою, то я недостоин земного существования.
8: С пламенем в груди прошу руки вашей.
3: Но позвольте заметить, я в некотором роде, я замужем.
6: Это ничего. Для любви нет различия. И Карамзин сказал, законы осуждают.
8: Мы удалимся под сень струй. Руки ваши, руки, прошу.
3: Маменька, папенька сказал, чтобы вы... О, какой пассаж. Ну что ты, к чему, зачем? Ну что за ветреность такая? Вдруг вбежала, как угорелая кошка. Ну что ты нашла такого удивительного? Ну что тебе вздумалось, право, как дитя какое-нибудь трехлетнее? Не похоже, совершенно не похоже, чтобы ей было 18 лет. Я не знаю, когда ты будешь благоразумнее, когда ты будешь вести себя как прилично благовоспитанной девице, когда ты будешь знать, что такое хорошие правила и солидность в поступках. Я, право,
10: маменька, не знаю.
3: У тебя вечно какой-то сквозной ветер разгуливает в голове. Ты берешь пример с дочери Ляпкина-Тяпкина. Что тебе глядеть на них? Не нужно тебе глядеть на них. Тебе есть примеры другие. Перед тобою мать твоя. Вот каким примером ты должна следовать.
8: Анна Андреевна, не противьтесь нашему благополучию. Благословите постоянную любовь.
3: Так вы в нее...
8: Режите жизнь или смерть!
3: Ну вот видишь, дура, ну вот видишь! Из-за тебя и такой дряни гость изволил стоять на коленях, а ты вдруг бежала, как сумасшедшая! Ну вот право стоит, чтобы я нарочно отказала! Ты недостойна! счастья. Не буду, маменька, право вперед не буду.
10: Мадемуазель, возьми, не погубите, не погубите.
11: Что с вами?
10: Там купцы жаловались вашему превосходительству. Честь, уверяю, наполовину нет того, что они говорят. Они сами обманывают и обмеривают народ. Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек. Она врет, ей-богу, врет. Она сама себя высекла.
11: Прорвались, унтер-офицерша, мне не до нее.
10: Не верьте, не верьте. Это такие лгуны, им вот этот ребенок не поверит. Они уже и по всему городу известны за лгунов. А насчет мошенничества смелись заложить. Это такие мошенники, каких свет не производил.
3: Знаешь ли ты, какой честью удостоивает нас Иван Александрович? Он просит руки нашей дочери.
10: Куда, куда рехнулась, матушка? Не извольте гневаться, ваша пресса. Она немного с придурью. Такова же была и мать ее.
6: Да, я точно прошу руки. Я влюблен.
10: Не могу верить, ваше превосходительство.
3: Да когда говорят тебе?
6: Я не шутя вам говорю. Я могу от любви свихнуть с ума.
10: Не смею верить, недостоин такой чести.
6: Да, если вы не согласитесь отдать руки Марии Антонны, то я черт знает что готов.
10: Не могу верить. Изволите шутить, ваше превосходительство.
3: Какой чурбан в самом деле. Ну, когда тебя толкуют.
10: Не могу верить.
6: Отдайте! Отдайте! Я отчаянный человек! Я решусь на все, когда застрелюсь! Вас под суд отдадут!
10: Ах, боже мой! Я ей-ей не виноват ни душой, ни телом. Не извольте гневаться. Извольте поступать так, как вашей милости угодно. У меня, право, в голове теперь. Я и сам не знаю, что делается. Такой дурак теперь сделался, каким же никогда не бывал.
3: Ну, благословляй!
9: Хлестаков подходит с Марьей Антонной.
10: Да благословит вас Бог, а я не виноват.
9: Хлестаков целуется с Марьей Антонной, городничий смотрит на них.
10: Что за черт? В самом деле целуются. Ах, батюшки, целуются. Точно, и жених. Ай, Антуан, ой, родичий, вон, а как дело-то пошло.
9: Те же и Осип.
12: Лошади готовы.
13: А, хорошо, я сейчас.
10: Как-с, изволите ехать?
13: Да, еду.
10: А когда же... То есть вы изволили сами намекнуть насчет, кажется, свадьбы.
13: А, это на одну минуту только, на один день, к дяде. Богатый старик, а завтра же и назад.
10: Не смеем никак удерживать в надежде благополучного возвращения.
13: Как же, я вдруг... Прощайте, любовь моя. Нет, просто не могу выразить. Прощайте, душенька.
10: Да не нужно ли вам в дорогу чего-нибудь? Вы изволили, кажется, нуждаться в деньгах.
13: Ну нет, чему это? А впрочем, пожалуй.
10: Сколько угодно вам?
13: Да вот тогда вы дали 200. То есть не 200, а 400. Я не хочу воспользоваться вашей ошибкой. Так, пожалуй, и теперь столько же, чтобы уж ровно было 800.
10: Сейчас. Еще как нарочно с самыми новенькими бумажками.
13: Ах да, это хорошо. Ведь это, говорят, новое счастье, когда новенькими бумажками.
10: Так точно.
13: Прощайте, Антон Антонович. Очень обязан за ваше гостеприимство. Я признаюсь, от всего сердца нигде не был такого хорошего приема. Прощайте, Анна Андреевна. Прощайте, моя душенька Мария Антоновна.
9: Выходят за сценой.
13: Прощайте, ангел души моей Мария Антоновна.
10: Как же это вы прямо так на перекладной и едете?
13: Да я привык уж так. У меня голова болит от рессор.
10: Так, по крайней мере, чем-нибудь заслать. Хоть бы ковриком. Не прикажете, я велю подать коврик.
13: Не, зачем? Зачем? Это пустое. Впрочем, пожалуй, пусть дают коврик.
10: Эй, Авдотья, ступай в кладовую, вынь ковер, самый лучший. Что по голубому полю, персидской, скорей. К
14: Когда же прикажете ожидать вас?
13: Завтра или послезавтра.
5: А, это ковер. Давай его сюда. Клади вот так. Теперь давай-ка с этой стороны сено. Вот с этой стороны. Сюда. Еще. Хорошо. Славно будет. Теперь садитесь, ваше благородие.
13: Прощайте, Антон Антонович.
14: Прощайте, ваше превосходительство.
15: Прощайте, Иван Александрович.
16: Иван Александрович.
15: Прощайте.
14: Прощайте, маменька.
17: Эй, вы, залетные!

0: Действие пятое. Та же комната. Городничий, Анна Андреевна и Марья Антоновна.
1: Что, Анна Андреевна, а? Думала ли ты что-нибудь об этом? Экой богатый приз канальства. Ну, признайся откровенно, тебе и во сне не виделось. Просто из какой-нибудь городничек, и вдруг, фу ты, канальство! С каким дьяволом породнились?
2: Совсем нет. Я давно это знала. Это тебе в диковинку, потому что ты простой человек. Никогда не видел порядочных людей.
1: Я сам, матушка, порядочный человек. Однако ж, право, как подумаешь, Анна Андреевна, какие мы с тобой теперь птицы сделались, а? Анна Андреевна, высокого полета, черт побери! Постойте же, теперь же я задам перцу всем этим охотникам подавать просьбы и доносы. Эй, кто там?
0: Входит квартальный.
1: А, это Иван Карпович. Призови-ка сюда, брат, купцов. Вот я их каналей. Так жаловаться на меня. Ишь ты, проклятый иудейский народ. Постойте ж, голубчики. Прежде я вас кормил до усов только, а теперь накормлю до бороды. Запиши всех, кто только ходил бичелом на меня. И вот этих больше всего писак. Писак, которые закручивали им просьбы. Да объяви всем, чтоб знали, что вот, дескать, какую честь Бог послал городничему. Что выдает дочь свою не то, чтобы за какого-нибудь простого человека, за такого, что и на свете еще не было. Что может все сделать. Все. Все. Все. А? Всем объяви, чтобы все знали, кричи во весь народ, валяй в колокола, черт побери. Уж когда...

0: Так вот как она, Андриан, а? Как же мы теперь? Где будем жить? Здесь или в Питере?
1: Натурально в Петербурге. Как можно здесь оставаться?
0: Ну, в Питере так в Питере, оно хорошо бы здесь. Что ведь, я думаю, уже городничество тогда. К черту, а, Анна Андреевна?
1: Натурально. Что за городничество?
0: Ведь оно, как ты думаешь, Анна Андреевна, теперь можно большой чин зашибить. Потому что он за панибрат со всеми министрами и во дворец ездит. Так поэтому можешь такое производство сделать, что со временем в генер... И в генералы влезешь. Как ты думаешь, Анна Андреевна, можно влезть в генералы?
1: А еще бы. Конечно, можно.
0: Ах, черт возьми, славно быть генералом. Кавалерию повесить тебе через плечо. А какую кавалерию лучше, Анна Андреевна? Красную или голубую?
1: Ну уж, конечно, голубую лучше.
0: Вещего захотела. Хорошо и красная. Ведь почему хочется быть генералом? Потому что случится, поедешь куда-нибудь, фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперед, лошадей, и там на станциях никому не дадут. Все дожидается, все эти титулярные капитаны, городничий, а ты себе и в ус не дуешь, обедаешь где-нибудь у губернатора, там стой, городничий! Вот что канальство заманчиво.
1: Тебе все такое грубое нравится. Ты должен помнить, что жизнь нужно совсем переменить. Что твои знакомые будут не то что какой-нибудь судья, собачник, с которым ты ездишь травить зайцев или земляника. Напротив, знакомые твои будут самым тонким обращением графы и все светские. Только я, право, боюсь за тебя. Ты иногда вымолвишь такое словцо, какого в хорошем обществе никогда не услышишь.
0: Ну что ж, ведь слово не вредит.
1: Да хорошо, когда ты был городничим. А там ведь жизнь совершенно другая.
0: Да, там, говорят, есть две рыбицы, ряпушка и корюшка. Такие, что только слюнка потечет, как начнешь есть.
1: А ему все бы только рыбки. Я не иначе хочу, чтобы наш дом был первый в столице. И чтобы у меня в комнате такое было амбре, чтобы нельзя было войти. И нужно бы только этак зажмурить глаза. Ах, как хорошо!
2: Те же и купцы.
0: А, здорово, соколики.
3: Здравия желаем, батюшка. Здравия желаем.
0: Что, голубчики, как поживаете? Да. Как товар идет ваш? Что, самоварники, оршинники? Жаловаться? Архиплуты, протобести, надувайлы морские. Жаловаться? Что, много взяли? Вот, думаю, так в тюрьму его и засадят. Знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам в зубы, что...
1: Ах, боже мой, какие там тоже слова отпускаешь.
0: Не до слов теперь. Знаете ли, что тот самый чиновник, которому вы жаловались, теперь женится на моей дочери. Что? А? Что теперь скажете? А? Теперь я вас... Обманываете народ. Сделаешь подряд с казною на 100 тысяч. Надуешь ее, поставивши гнилого сукна. Да потом пожертвуешь 20 аршин. Да и давай тебе еще награду за это. Да если бы знали, так бы тебе... И брюхо сует вперед, он купец, его не тронь. Мы, говорят, и дворянам не уступим. Да дворянин! Ах ты рожа! Дворянин учится наукам. Его хоть иссекут в школе, да за дело, чтобы он сдал полезное. А ты что? Начинаешь плутнями, тебя хозяин бьет за то, что не умеешь обманывать. Еще мальчишка, отче наше не знаешь, а уж обмериваешь. А как разопрет тебе брюхо, да набьешь себе карман, так и заважничал. Вот ты какая невидаль, от того, что ты 16 самоваров выдуешь в день, так от того и важничаешь. Да я плевать на твою голову и на твою важность.
3: Виновата, Антон Антонович. Виновата.
0: Жаловаться. А кто тебе помог сплутовать, когда ты строил мост и написал дерево на 20 000, тогда как его и на 100 рублей не было? Я помог тебе, козлиная борода. Ты позабыл это? Я, показавший это на тебя, мог бы тебя также спровадить в Сибирь. Что скажешь? А?
3: Богу виноват, Антон Антонович. Лукавый попутал. И закаемся вперед жаловаться. Уж какое хошь удовлетворение. Не гневись только.
4: Не гневись.
0: Не гневись. Вот ты теперь валяешься у ног моих. От чего? От того, что мое взяло. А будь хоть немножко на твоей стороне, так ты бы меня каналья втоптал в самую грязь. Еще бы бревном сверху навалил.
3: Не погуби, Антон Антонович.
0: Не погуби, теперь не погуби. А прежде что, я бы вас... Ну да Бог простит. Полно, я не памяту злобен. Только теперь смотри, держи ухо востро. Я выдаю дочку не за какого-нибудь простого дворянина, чтобы поздравление было... Понимаешь? Не то, чтобы отбоярить с каким-нибудь балычком или головой сахару.
5: Ну, ступай с Богом.
6: Верить ли слухам, Антон Антонович? Вам привалило необыкновенное счастье.
7: Имею честь поздравить с необыкновенным счастьем. Я душевно обрадовался, когда услышал, Анна Андреевна. Марья Антоновна.
8: Антон Антонович, поздравляю. Да продлит Бог жизнь вашу и новые щиты, и даст вам потомство многочисленное, внучат и правнучат. Анна Андреевна, Марья Антоновна.
9: Имею честь поздравить Антона Антоновича. Анна Андреевна, Марья Антоновна.
10: Душевно поздравляю вас, Анна Андреевна, с новым счастьем.
11: Имею честь поздравить, Анна Андреевна.
7: Имею честь поздравить.
12: Антон Антонович, имею честь поздравить.
7: С благополучным происшествием.
12: Анна Андреевна.
13: Марья Антоновна, имею честь поздравить. Вы будете в большом-большом счастье. В золотом платье ходить и деликатные разные супы кушать. Очень забавно будете проводить время.
7: Марья Антоновна, имею честь поздравить. Дай Бог вам всякого богатства, червонцев и сынка с этого маленького. Вот это, что можно было на ладонку посадить, Даш. Все будет мальчишка кричать.
9: Имею честь.
14: Поздравляю вас, Анна Андреевна. А я так право обрадовалась. Говорят мне, Анна Андреевна выдает дочку. Ах, боже мой, думаю себе, и так обрадовалась, что говорю мужу. Послушай, Луканчик, вот какое счастье Анне Андреевне. Ну, думаю себе, слава Богу, и говорю ему, я так восхищена, что сгораю нетерпением изъявить лично Анне Андреевне. Ах, боже мой, думаю себе, Анна Андреевна именно ожидала хорошей партии для своей дочери. А вот теперь такая судьба. Именно так сделалось, как она хотела. И так право обрадовалась, что не могла говорить. Плачу. Вот просто рыдаю. Уже Лука Лукич говорит, а чего ты, Настенька, рыдаешь? Луканчик, говорю, я и сама не знаю. А слезы так вот рекой.
0: Прошу погонже садиться, господа. Эй, Мишка, принеси сюда побольше стульев.
4: Имею честь поздравить вас, ваше высокоблагородие, и пожелать благоденствия на многие
15: лета! Спасибо. Спасибо. Прошу садиться, господа.
16: Но скажите, пожалуйста, Антон Антонович, каким образом все это началось? Постепенный ход всего, то есть дела.
15: Ход дела чрезвычайный. Изволил собственнолично сделать предложение.
17: Очень почтительным и самым тонким образом. Все чрезвычайно хорошо говорил. Говорит, я, Анна Андреевна, из одного только уважения к вашим достоинствам. И такой прекрасный, воспитанный человек самых благороднейших правил. Мне, верите ли, Анна Андреевна, мне жизнь копейка. Я только потому, что уважаю ваши редкие качества. Маменька, это он мне говорил. Перестань. Ты ничего не знаешь, и не в свое дело не мешайся. Я, Анна Андреевна, изумляюсь. В таких лестных рассыпался словах. И когда я хотела сказать, мы никак не смеем надеяться на такую честь, он вдруг упал на колени и таким самым благороднейшим образом: «Анна Андреевна, не сделайте меня несчастнейшим, согласитесь отвечать моим чувствам, не то я смертью окончу жизнь свою».
18: Браво, маменька, он обо мне это говорил?
17: Да, конечно. Я б тебе было. Я ничего этого не отвергаю.
15: И так даже напугал. Говорил, что застрелится. Застрелюсь.
19: Скажите, пожалуйста.
20: Какая штука. Вот подлинно уж так судьба была.
19: Не судьба, батюшка. Судьба индейка. Заслуги привели к тому.
21: Эдкой свинье лезет всегда в рот счастье.
22: Я, пожалуй, Антон Антонович, продам вам того кобелька, которого торговали.
21: Нет, мне теперь не до кобельков.
22: Ну, не хотите, на другой собаке сойдем.
23: Как, Анна Андреевна, я рада вашему счастью. Вы не можете себе представить.
19: А где ж теперь, позвольте узнать, находится именитый гость? Я слышал, что он уехал зачем-то.
15: Да, он отправился на один день по весьма важному делу.
17: К своему дяде, чтобы спросить благословения.
15: И спросить благословения, но завтра...
19: Будьте здоровы.
15: Ай, много благодарен. Но завтра же и на...
4: Здравия желаем, ваше высокоблагородие!
19: 100 лет и куль червонцев! Продли бог на 40-40!
21: Чтоб ты пропал!
23: Черт тебе побери!
15: Покорнейше благодарю, и вам того же желаю.
17: Мы теперь в Петербурге намерены жить. А здесь, признаюсь, такой воздух. Деревенская уж слишком, признаюсь, большая неприятность. Вот и муж мой, он там получит генеральский чин.
15: Да, признаюсь, господа, я, черт возьми, очень хочу быть генералом.
19: И дай бог получить.
24: От человека невозможно, а от Бога все возможно.
22: Большому кораблю большое плавание.
19: По заслугам и честь.
25: Вот выкинет штуку, когда в самом деле сделается генералом. Вот уж кому пристало генеральство, как коровье седло. Но нет, до этого еще далека песня. Тут и почище тебя есть, а до сих пор еще не генералы.
21: Эк, черт возьми, уж и в генералы лезет. Чего доброго, может, и будет генерал. Ведь у него важности лукавый не взял бы его, довольно.
19: И тогда, Антон Антонович, и нас
1: Не позабудьте!
25: Если что случится, например, какая-нибудь надобность по делам, не оставьте покровительство.
19: В следующем году повезу сынка в столицу на пользу государства. Так сделайте милость, окажите ему вашу протекцию. Место отца заступите, сиротки.
15: Я готов со своей стороны, готов стараться.
17: Ты, Антоша, всегда готов обещать. Во-первых, тебе не будет времени думать об этом.
15: Ну,
17: и как можно? И с какой стати себя обременять такими обещаниями?
15: Ну, почему ж, душа моя, иногда можно?
17: Можно, конечно. Да ведь не всякой же мелюзге оказывать покровительство.
2: Вы слышите, как она нас трактует?
3: Она такова всегда была, я ее знаю. Посади ее за стол, она и ноги своих.
5: Где же и почмейстер в попыхах с распечатанным письмом в руке?
6: Удивительное дело, господа! Чиновник, которого мы приняли за ревизора, был не ревизор! Совсем не ревизор! Я узнал это из письма!
8: Ну что вы, из какого письма?
6: Да из собственного его письма! Приносят ко мне на почту письмо. Взглянул на адрес, вижу Почтамскую улицу. Я так и обомлел. Ну, думаю, думаю, себе верно нашел беспорядки по почтовой части и уведомляет начальство. Взял, да и распечатал.
8: Как же вы...
6: Сам не знаю. Неестественная сила побудила. Призвал был уже курьера с тем, чтобы отправить его с эстафетой. Но любопытство такое одолело, какого еще никогда не чувствовал. Не могу. Слышу, что не могу. Тянет, вот так и тянет. В одном ухе так вот и слышу. Не распечатывай, пропадешь, как курица. А в другом, словно бес, какой шепчет. Распечатай. И как придавил сургуч. Пошил огонь, а распечатал мороз, и бог мороз, и руки дрожат, и все помутилось.
15: Да как же вы осмелились распечатать письмо такой уполномоченной особы?
6: В том-то и штука, что он не уполномоченный и не особо.
15: Что же он, по-вашему, такое?
6: Ни сё, ни то. Черт знает, что такое.
15: Как ни сё, ни то? Как вы смеете называть его ни тем, ни сем? Да еще черт знает чем! Я вас подарец!
6: Кто? Вы?
15: Да, я!
6: Краткие руки!
15: Знаете ли, что он женится на моей дочери, что я сам буду вельможа, что я самую Сибирь законопачу!
6: Эх, Антон, Антон, и что Сибирь? Далеко Сибирь! Вот лучше я вам прочту... Господа, позвольте прочитать письмо.
26: Читайте.
6: Спешу уведомить тебя, душа Трепичкин, какие со мной чудеса. На дороге обчистил меня кругом пехотный капитан, так что трактирщик хотел бы уже посадить в тюрьму, как вдруг по моей петербургской физиономии и по костюму весь город принял меня... за генерала-губернатора. И я теперь живу у городничего, жуирую, волочусь напропалую за его женой и дочкой. Не решился только, с которой начать. Думаю, прежде с матушки, потому что, кажется, готова сейчас на все услуги. Помнишь, как мы с тобой бедствовали, обедали на шаромышку, и как один раз был кондитер схватил меня за воротник по поводу съеденных пирожков на счет доходов аглицкого короля? Теперь совсем другой оборот. Все мне дают взаймы сколько угодно. Оригиналы страшные, от смеху ты бы умер. Ты, я знаю, пишешь статейки, помести их в свою литературу. Во-первых, городничий глуп, как сивый мерин.
15: Не может быть, там нет этого.
6: Да читайте сами.
15: Как? Как? Сивый мерин? Не может быть. Вы это сами написали.
6: Как же бы я стал писать?
1: Пишкин, читайте!
7: Городничий глуп, как сивый мерин.
1: А, черт, нужно еще повторять, как будто оно там и без того не стоит.
7: Сивый мерин. Почмейстер тоже добрый человек. Ну, тут обо мне тоже он как неприлично выразился.
1: Нет, читайте.
7: Ну, да к чему же? Ну...
1: Нет, черт возьми, когда уж читать, так читать. Читайте все.
7: А позвольте я прочитаю. Почмейстер, точь-точь, департаментский сторож Михеев, должно быть также подлец, пьет горькую.
1: Ну, скверный мальчишка, которого надо посечь, больше ничего.
7: Надзиратель над богоугодным заведением.
10: Ну, а что же вы остановитесь? Да,
7: нечеткое перо. Впрочем, видно, что негодяй.
10: Да, дайте мне. Вот у меня, я думаю... Получше глаза.
7: Нет, это место можно пропустить. А там дальше разборчик.
10: Да позвольте, я уже знаю.
7: Прочитать я и сам прочитаю. Далее право, все разборчик.
1: Нет, все читайте. Ведь прежде все читайте.
11: Все читайте.
7: Сейчас, позвольте. Вот отсюда.
1: Читайте.
7: Все читайте.
10: Надзиратель... За богоугодным заведением земляника совершенно свинья в ермолке.
1: И не остроумно. Свинья в ермолке. Где же свинья бывает в ермолке?
10: Смотритель училищ протухнул насквозь луком.
11: Да ей-богу, и в рот никогда не брал лук.
25: Слава богу, хоть по крайней мере обо мне нет.
10: Судья?
25: А вот тена. Господа, я думаю, что письмо длинно. Да и черт ли в нем, дрянь я такую.
1: Читайте!
7: Нет, уж читайте!
10: Судья Ляпкин-Тяткин в сильнейшей степени моветон.
1: Должно быть французское слово.
25: Черт его знает, что оно значит. Еще хорошо, если только мошенник. А может быть, и того еще хуже. А,
10: впрочем, народ гостеприимный и добродушный. Прощай, душа Трепичкин. Я сам, по примеру твоему, хочу заняться литературой. Скучно, брат, так жить хочешь, наконец, пищи для души. Вижу точно, нужно чем-нибудь высоким заняться. Пиши ко мне в Саратовскую губернию, а оттуда в деревню Подкатиловку. Его благородию, милостивому государю Иван Васильевичу Трепичкину в Санкт-Петербург, в Почтамскую улицу, в доме под номером 97, поворотя на двор, в третьем этаже направо.
12: Какой репримант неожиданный.
1: Вот, когда зарезал, так зарезал. Убит. Убит, совсем убит. Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц. А больше ничего. Воротите. Воротить его.
25: Куды воротить? Я как нарочно приказал смотрителю дать самую лучшую тройку. Черт угораздил дать и вперед предписание.
23: Вот уж точно. Вот беспримерная конфузия.
22: Однако ж, черт возьми, господа, он у меня взял 300 рублей взаймы.
1: И у меня тоже 300 рублей.
25: Ой, и у меня 300 рублей.
13: У нас с Петром Ивановичем 65 на сигнации сдаст.
22: Как же это, господа? Как же это в самом деле мы так оплошали?
1: Как я... Нет, как и я, старый дурак, выжил глупый баран из ума. 30 лет живу на службе. Ни один купец, ни подрядчик не мог провести. Мошенников над мошенниками обманывал. Пройдох и плутов таких, что весь свет готовы обворовать, под одевал нуду. Трех губернаторов обманул. Что губернаторов? Нечего и говорить про губернаторов.
0: Но это не может быть, Антоша. Он обручился с Машенькой.
1: Обручился. Кутиш с маслом. Вот тебе обручился. Лезет мне в глаза с обручением. Вот, вот, смотрите. Смотрите, весь мир, все христианство, все смотрите, как одурачен городничий. Дурака им, дурака старому подлецу, ты толстоносый, сосульку. Тряпку принял за важного человека. Вон он теперь по всей дороге заливает колокольчиком, разнесет по всему свету историю. Мало того, что пойдешь в посмешище, найдется щелкопер, бумагомарака, в комедию тебя вставит. Вот что обидно, чьи названия не пощадит, и будут все скалить зубы и бить ладоши. Чему смеетесь? Над собою смеетесь. Эх вы. Я бы всех этих бумагоморок мужчин коперы, либералы, проклятые, чертово семя, узлом бы вас всех завязал, в муку бы стер вас всех до черту, в подкладку, в шапку. Туда, туда я мог. До сих пор не могу прийти в себя. Вот подлинно, если Бог хочет наказать, так отнимет прежде разум. Ну что было в этом вертопрахе, похожего на ревизора? А? Ничего не было. Вот просто ни на полмизинца не было похожего. И вдруг все ревизор. Ну, кто первый выпустил, что он ревизор? Отвечайте.
9: Уж как это случилось? Хоть убей, не могу объяснить. Точно туман какой-то ошеломил. Черт попутал.
14: Да кто выпустил? Вот кто выпустил. Эти молодцы!
9: Я и не думал.
14: Я ничего, совсем ничего.
9: Конечно, вы!
14: Прибежали, как сумасшедшие из трактира. Приехал, приехал и денег не платит. Нашли важную птицу.
1: Натурально вы сплетники городские, лгуны проклятые.
9: Чтоб вас черт побрал с вашим ревизором и рассказами.
1: Только рыскайте по городу, да смущаете всех. Трещотки проклятые, сплетни сеете, сороки короткохвостые.
14: Рапучкуны проклятые, колпаки.
9: Сморчки короткобрюхие.
14: Ей-богу, это не я, это Петр Иванович.
9: Эй, нет, Петр Иванович, вы ведь первый того.
14: А вот и нет, первый-то были ты.
5: Те же и жандарм.
16: Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице.
5: Немая сцена. Городничий посредине в виде столба с распростертыми руками и закинутую назад головою. По правую сторону его жена и дочь с устремившимся к нему движением всего тела. За ними почмейстер, превратившийся в вопросительный знак, обращенный к зрителям. За ним Лука Лукич, потерявшийся самым невинным образом. За ним у самого края сцены три дамы-гости, прислонившиеся одна к другой с самым сатирическим выражением лиц, относящимся прямо к семейству Городничего. По левую сторону Городничего — земляника,
4: наклонивший голову несколько набок, как будто к чему-то прислушивающийся. За ним судья с растопыренными руками, присевший почти до земли и сделавший движение губами, как бы хотел посвистать или произнесть: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». За ним Коробкин, обратившийся к зрителям с прищуренным глазом и едким намеком на городничего. За ним у самого края сцены Добчинский и Бобчинский с устремившимися друг к другу движениями рук, разинутыми ртами и выпученными друг на друга глазами. Прочие гости остаются просто столбами. Почти полторы минуты окаменевшая группа сохраняет такое положение. Занавес опускается. На зеркало нечего пенять, коли рожа крива. Народная пословица.
18: Вы слушали комедию Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». Режиссер Надежда Киселева. Редактор Елена Ковалевская. Действующие лица и исполнители. От автора: Юрий Яковлев, Сергей Жирнов. Антон Антонович Сквозник Мухановский, городничий. Евгений Вестник. Анна Андреевна, жена его, Ольга Чуваева. Марья Антонна, дочь его, Евгения Глушенко. Лука Лукич Хлопов, смотритель училищ, Валентин Никулин. Жена его, Юлия Бурыгина. Амос Федорович Ляпкин-Тяпкин, судья, Леонид Губанов. Артемий Филиппович Земляника, попечитель богоугодных заведений, Борис Иванов. Иван Кузьмич Шпекин, почтмейстер, Всеволод Ларионов. Петр Иванович Добчинский, Георгий Оболенский. Петр Иванович Бобчинский, Сергей Еремеев. Иван Александрович Хлестаков, чиновник из Петербурга, Олег Табаков. Осип, слуга его, Игорь Охлупин. Христиан Иванович Гибнер, Андрей Манке. Степан Иванович Коробкин, Александр Михайлов. Степан Ильич Уховертов, частный пристав, Яков Ромбро. Свистунов, Олег Куценко. Держиморда, Виктор Никитин. Купцы, Владимир Колосов, Михаил Зимин. Феврония Петровна Пошлепкина, слесарша, Нина Дорошина. Жена унтер-офицера, Ирина Понярская. Мишка, слуга городничего, Алексей Борзунов. Слуга трактирный, Александр Клюквин. В эпизодах и массовых сценах — артисты московских театров. Звукорежиссеры: Алла Кутуева и Ашот Геворкян. Шумовое оформление — Татьяны Стальновой. Ассистент режиссера — Яков Ромбро. Операторы: Ирина Воронова, Галина Зуткина, Елена Садовая, Вера Кайнар.
19: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: согласно сообщению Скотланд-Ярда, преступление было совершено в доме номер 24 по Калвер-стрит, Педдингтон. Личность убитой установлена. Это некая миссис Морин Лайон. В связи с убийством полиция разыскивает для опроса человека, замеченного поблизости от места преступления и одетого в темное пальто, светлый шарф и фетровую шляпу. Внимание автомобилистов! Началась гололедица. Ожидается продолжение сильного снегопада и заморозки по всей стране, в особенности на северном и северо-восточном побережье Шотландии.
1: Мышеловка. Радиоспектакль. Пьеса Агаты Кристи. Постановка Родиона Нахапетова. Часть первая.

0: батарея чуть теплая.
1: Миссис Барлоу!
0: Батарея чуть теплая.
1: Миссис!

0: Molly! Нет ее. Нет и хорошо. Куда же спрятать эту коробку? О, сундук. Молли! Куда же она запропастилась? Ладно, горят дрова в камине. Молли, где ты?
1: Где я? Вот это мне нравится.
0: Ах, вот ты где.
1: Я там, я здесь, я тут одна за всех работаю.
0: Да я бы сам все сделал. Подложить дров?
1: Я уже подложила.
0: Ну, здравствуй, милая.
1: Здравствуй.
0: А почему у тебя нос холодный?
1: Я только что вошла.
0: Где ж ты была? В такую погоду нельзя выходить из дома.
1: Мне надо было побывать в деревне. А ты, кстати, купил сетку для курятника?
0: Не было подходящей. Поехал в другое место, там тоже ничего нет. В общем, зря пропал день. Промерз до костей. Машину все время заносило. Такой густой снег. Бьюсь об заклад, что он и завтра не прекратится.
1: Надеюсь, прекратится. Ты знаешь, батарея чуть теплая, только бы трубы не лопнули, а?
0: Вот прислали бы угли в кредит, а то уже мало осталось.
1: Как мне хочется, чтобы началось все гладко.
0: А у нас все готово?
1: По-моему, все в порядке. Только миссис Барлоу нет. Ну, думаю, погода испугалась и сбежала.
0: Мучение с этими подъемщицами. В конце концов, все ляжет на твои плечи.
1: И на твои. Мы же на рам.
0: До тех пор, пока ты не заставляешь меня готовить.
1: Нет, нет, это как раз моя сфера. Ой, ну скажи, Джайлз, как по-твоему? Получится у нас.
0: Ага. Испугалась? Небось, теперь жалеешь, что вбили себе в голову эту бредовую идею с пансионом. Надо было продать этот дом сразу же, как только ты получила его от тетки, а?
1: Ничего я не жалею. Мне он нравится. Кстати, о пансионе. Ты только посмотри сюда на вывеску, которую ты написал.
0: Неплохо, верно?
1: Вот горе-то. Ты что, не видишь? Ты пропустил Эс? Монкуэлл вместо Монксуэлл.
0: А, черт возьми! Как это я умудрился? А, все равно. Монкуэлл тоже хорошее название.
1: Ты разжалован. Ступай за углем.
0: Через весь двор. По морозу.
1: Скорее, скорее, скорее. В любую минуту может кто-нибудь приехать.
0: Молли, ты удивительно деловая женщина. Схожу за углем. И заодно исправлю вывеску.
2: Согласно сообщению Скотланд-Ярда, преступление было совершено в доме номер 24 по Калвер-стрит, Педдингтон. Личность убитой установлена. Это некая миссис Морин Лайон. В связи с убийством полиция разыскивает для опроса человека, замеченного поблизости от места преступления и одетого в темное пальто, светлый шарф и фетровую шляпу.

Вниманию автомобилистов, началась гололедица. Ожидается продолжение сильного снегопада и заморозки по всей стране, в особенности на северном и северо-восточном побережье Шотландии.

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Это Монк Суэлмена?
0: Да, да, да, проходите.
1: Спасибо. Ужасная сегодня погода. Я могу повесить здесь пальто?
0: Разумеется.
1: Спасибо.
0: Проходите.
1: Таксист остановился у самых ворот.

0: А к дому подъехать отказался. Ну, хотя бы из спортивного интереса. Вы миссис Релстон?
1: Да.
0: Как я рад. Моя фамилия Рен. Кристофер Рен.
1: Очень приятно, мистер Рен.
0: Вы знаете, я представлял вас совсем иначе. Я думал, вы вдова отставного генерала индийских колониальных войск. Ужасно мрачная, властная. А весь дом просто забит бенареской бронзой. Но он восхитителен, ваш дом. Совершенно восхитителен. Прекрасные пропорции. Этот стол подделка.
1: Да?
0: Да. А вот этот столик возле дивана настоящий. Я уже влюблен в ваш дом. У вас есть восковые цветы или райские птицы?
1: К сожалению, нет.
0: Жалко. А буфет? Хороший резной буфет красного дерева с огромными увесистыми фруктами на дверцах.
1: А буфет есть. Столовый.
0: Замечательно.
1: Вот мой муж. Познакомьтесь. Мистер Рен.
2: Здравствуйте, мистер Рен.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Ужасная сегодня погода, не правда ли? Напоминает Диккенса.
2: Я отнесу ваш чемодан наверх. Молли, дубовая комната, ты говорила?
1: Да-да.
0: Надеюсь, там есть ситцевый полог в цветочках, а?
2: Что?
0: Ситцевый полог в цветочках.
2: Нет.
0: Кажется, я вашему мужу не слишком-то понравился.
1: Ну что вы?
0: Вы давно поженились?
1: А?
0: Вы очень любите друг друга.
1: Мы женаты уже год. Может быть, вы хотите посмотреть свою комнату?
0: Вот вы меня и поставили на место. Но я так люблю всех расспрашивать. По-моему, люди просто чудовищно интересны. А по-вашему?
1: По-моему, одни интересны, а другие нет.
0: Я не согласен. Нет, я не согласен. Они все интересны. Потому что вы никогда до конца не знаете, что за человек перед вами и что он думает. Ну, например, вы же не знаете, что я сейчас думаю.
1: Не имею представления. Хотите сигарету?
0: Нет, нет, спасибо. Я думаю, одни художники по-настоящему знают, что представляют собой другие люди. Только они сами не подозревают, что знают это.
1: Да?
0: Но у портретистов все становится видно на холсте.
1: Вы живописец?
0: Нет, я архитектор.
1: О, присаживайтесь, мистер Рен.
0: Благодарю вас. Родители нарекли меня Кристофером в надежде, что я стану архитектором. Ну, как мой однофамилец, архитектор Кристофер Рен, построивший собор Святого Павла в Лондоне.
1: Mm-hmm.
0: Кристофер Рен. А? Все, конечно, острят насчет меня и собора Святого Павла. Хоть кто знает. Может быть, я буду смеяться последним. Сборные дома Криса Рена. Я думаю, могут оставить след в истории.
2: Все в порядке, мистер Рен. Ваши вещи в вашей комнате.
0: Благодарю вас. Мне, мистер Элстон, у вас здесь нравится. Ваша жена необыкновенно симпатична.
3: Вот как?
0: Да, и очень красиво.
1: Ну, не говорите глупости.
0: Типичная англичанка. Комплименты всегда смущают ее. Вы не замечали? Европейские женщины, те воспринимают комплименты как нечто само собой разумеющееся. Но в англичанках все их женское достоинство подавляется мужьями. В английских мужьях есть что-то ужасно грубое, мистер Элстон. Не правда ли?
1: Хотите посмотреть вашу комнату, мистер Рен?
0: А это нужно?
1: Джайлз, подбрось угли в котельный.
3: А, да.
1: Пойдемте, мистер Рен, я покажу вам комнату.
0: Ну, если вы настаиваете.
4: Это Моксвелл Мэннер, я полагаю?
2: Да, да, прошу вас.
4: Я миссис Бойл.
2: Джайлз Релстон. Идите к камину, миссис Бойл. Вам надо согреться. Ужасная погода сегодня.
3: А это что, весь ваш багаж?
4: Майор Мальков? Да, да, так кажется, его зовут, несет остальное. Шофер не рискнул подъехать к дому. Он остановился у ворот. Нам пришлось с майором Мальковым ехать от станции в одном такси. Да и это одно было чрезвычайно трудно найти. Нас никто и не подумал встретить.
3: Извините, извините, мы не знали, каким поездом вы приедете. Иначе, конечно, мы бы кого-нибудь... Я схожу, помогу майору Мэткофу с чемоданами.
4: Да, могли, по крайней мере, расчистить подъездную аллею. Все наспех, все кое-как.
1: Простите.
4: Миссис Ралстон?
1: Да, я...
4: Вы очень молоды.
1: Молода?
4: Чтобы управлять таким заведением. Вряд ли у вас есть опыт.
1: Но всем когда-то приходится начинать.
4: Да. Совершенно неопытно. Старый дом. Надеюсь, он не гниет?
1: Ну, конечно, нет.
2: Прошу вас. Прошу. Майор Мэтков, это моя жена.
5: Майор Мэтков, здрасте.
1: Очень приятно.
5: На улице, знаете, настоящий буран. Я думал, мы никогда не доберемся. Если так пойдет дальше, к утру под окнами будет 5-6 футов снега. Ничего подобного не видел с тех пор, как был в отпуске в 40-м году.
3: Я отнесу вещи наверх, Молли. В какую комнату, ты сказала? Розовую?
1: Нет, в розовую я поместила мистера Рена. Ему очень понравилась кровать с пологом. Так что миссис Бойл будет в дубовой комнате, а майор Мэтков в голубой.
5: О, голубая, прекрасно, прекрасно.
2: Майор?
5: Да.
2: Приглашаю.
4: Миссис Ралстон, у вас здесь трудности с прислугой?
1: Нет, есть одна хорошая приходящая женщина из местных. Но она живет в деревне.
4: А домашняя прислуга?
1: Дома никого нет, только мы.
4: Так. А я думала, что это пансион на полном ходу.
1: Мы только начинаем, миссис Бойл.
4: Должна вам сказать, миссис Ралстон, что надлежащий штат прислуги необходимо было иметь до открытия подобного рода заведения. Следовательно, ваша реклама была чистейшим обманом. Позвольте узнать, а я тут единственная гостья? То есть мы с майором Мэтковым?
1: Нет, есть еще несколько.
4: Да. К тому же такая погода, настоящий буран. Очень неудобно все складывается.
1: Но мы не могли предвидеть погоду.
6: Порой, когда придут холода, что делать малиновки в роще, бедняжки?
1: Вы меня напугали, мистер Рен. Так тихо спустились.
6: Обожаю детские стихи, а вы? Они всегда такие трагические и мрачные. Потому-то детям они и нравятся.
1: Разрешите вас познакомить.
6: Да.
1: Мистер Рен, миссис Бойл.
6: Очень приятно.
4: Очень приятно.
6: Этот дом очень красивый, миссис Бойл, не правда ли?
4: Я уже в таком возрасте, мистер Рен, когда удобство важнее внешнего вида.
1: Джайлз, как хорошо, что ты пришел.
4: Если бы я не думала, что это заведение уже действует, я бы никогда сюда не приехала. Я полагала, что здесь все полностью оборудовано со всеми домашними удобствами.
2: Вы не обязаны оставаться, если вам здесь не нравится, миссис Бойл.
4: Я и не собираюсь этого делать, мистер Ралстон.
2: Если произошло какое-то недоразумение, миссис Бойл, то, может быть, вам лучше поехать в другое место? Я могу позвонить, чтобы такси вернулось. Дороги еще не закрыты. А у нас столько желающих, что ваше место сразу же будет занято. В любом случае, в следующем месяце мы повысим цены на комнаты.
4: Я никуда не уеду, пока не выясню, что это заведение собой представляет. И не думайте, что вам удастся сейчас меня выставить. Миссис Райлстон, не могли бы вы меня проводить в мою комнату?
1: Конечно, миссис Бойл. Джайлз, милый, ты был неподражаем.
6: Какая ужасная женщина эта миссис Бойл. Дорого бы я дал, чтобы посмотреть, как вы выставите ее на улицу в снег. Она этого вполне заслуживает.
3: Боюсь, мистер Рен, что от этого удовольствия мне придется отказаться. О, еще кто-то приехал.
7: Входите, входите. Входите, прошу вас. Входите.
8: Конечно. Прошу.
1: Моя машина застряла в полумиле отсюда. Въехала в сугроб.
8: Разрешите, я возьму ваш чемодан.
1: Спасибо.
8: А в машине еще какой-нибудь багаж?
1: Нет, нет, я путешествую налегке. О, хорошо, что у вас топится камин.
8: Мистер Рен, мисс...
1: А, мисс Кэссуэлл.
0: Очень приятно.
8: Моя жена через минуту спустится.
1: Спешить некуда. Я хочу оттаять. Похоже, что вас тут заметет снегом. Вот, в вечерней газете обещают сильный снегопад. Внимание автомобилистов и так далее. Надеюсь, вы запаслись продуктами.
8: О, да, моя жена превосходная хозяйка. В крайнем случае, мы всегда сможем съесть наших кур.
1: Прежде чем начать съесть друг друга, да?
0: А какие новости в газете, помимо погоды?
1: Обычный политический кризис. Да, и превосходное убийство.
0: Убийство? Мне нравится убийство.
1: Ну вот, пожалуйста, прочитайте сами. Они считают, что это был убийца-маньяк. Задушил женщину где-то возле Пэддингтона. О, наверное, сексуальный маньяк.
0: Тут не очень-то много сказано. Полиция разыскивает для опроса человека, замеченного поблизости от Калвер-стрит в это время. Рост средний, одет в темное пальто, светлый шарф и фетровую шляпу. Это сообщение полиции передавалось по радио в течение всего дня.
1: Чрезвычайно полезное описание. Подходит чуть не к любому человеку.
0: Полиция разыскивает кого-то для опроса. Это просто вежливый намек на то, что он и есть убийца?
1: Может быть.
8: А кто убитая?
0: Миссис Лайон. Миссис Морин Лайон.
8: Молодая, старая?
0: Не сказано. На грабеж вроде бы не похоже.
1: Говорю вам, сексуальный маньяк.
8: А вот и моя жена, Молли. Молли, это мисс Кейсвелл.
9: Здрасте. Здравствуйте. Ужасный вечер. Джайлс, отнеси чемодан мисс Кейсвелл наверх.
8: Хорошо, дорогая, иду.
9: Вы посмотрите свою комнату, мисс Кейсвелл. Если хотите принять ванну, горячая вода есть.
1: О, пожалуй, идем. Имеет смысл.
9: Идемте, я провожу вас наверх, в вашу комнату.
0: Так, все ушли. Ага, надо обследовать помещение. Так, эта дверь ведет куда? Ага, это в гостиную. А это куда? Кажется, спускается хозяева. Спрячусь-ка здесь, за занавеску.
9: Ну вот разместили наших гостей, Джайлз. Майор Мэтков очень милый, правда? С ним будет легко. А миссис Бойл меня просто пугает. Ой, мне надо скорее на кухню. У нас будет прекрасный обед. Я думаю, открыть две банки рубленого мяса с кашей, банку горошка и сделать картофельное пюре и крем с тушеным инжиром. Как ты думаешь, это ничего?
3: Да-да, Молли, только, может быть, не слишком оригинально.
0: Ку-ку! Ой. Разрешите мне вам помочь, миссис Уэлстон. Я обожаю стряпать.
9: Вы меня напугали, Кристофер.
0: Покажите мне вашу кухню. Какие у вас есть припасы, и я надеюсь, меня посетит вдохновение.
9: Вы пошли.
0: Вы знаете, мне кажется, можно приготовить омлет. У вас есть яйца?
9: Да-да, и сколько угодно. У нас полно кур. Они несутся не очень хорошо, но все-таки яиц больше, чем достаточно.
0: Знаете, у меня есть один очень любопытный вопрос. Да?
3: Скажите на милость. Отдала ему самую лучшую комнату. Видите ли, ему понравилась кровать с пологом. Стряпать он любит. Нахал.
9: Джайлз, да он просто прелесть, этот Кристофер. Надел передник, такой забавный. Сказал, чтобы положились на него и не беспокоили в течение получаса. Если гости хотят сами готовить, это избавит вас от многих хлопот. Смешно, правда?
3: Терпеть не могу таких. Ой. Ты ведь не держал в руках его чемодан, а я держал.
9: У него там кирпичи?
3: Он вообще ничего не весит. По-моему, он совершенно пустой. Это, наверное, один из тех молодых людей, которые ездят взад-вперед и надувают владельцев гостиниц.
1: А я не верю. Мне он нравится. А вот мисс Кейсуэлл, по-моему, какая-то странная.
3: Ужасная женщина. Если она вообще женщина.
1: Почему это все наши гости или неприятные, или со странностями? Зато майор Мэтков ни то, ни другое.
3: Пьет, наверное.
1: Ты думаешь?
3: Да нет. Просто настроение неважное. Ну, по крайней мере, теперь мы знаем самое худшее. Все уже приехали.
1: Кто это может быть?
3: Убийца с Калвер-стрит.
1: Ну, Джайлз, перестань.
10: Тысячи извинений, где я?
11: Это пансион Монсул Мэллер.
10: Как мне изумительно повезло. Какой ответ на мою молитву. Пансион и очаровательная хозяйка. Очаровательная. Мой Роллс-Ройс, увы, застрял в сугробе. Все занесло снегом. Где я нахожусь, неизвестно. Ох, так можно замерзнуть до смерти, думаю я. И вот я беру свой маленький чемоданчик. Шатаясь, бреду по снегу и вижу перед собой железные ворота, жилье. И я спасен. Дважды на вашей аллее я падал в снег. Но, наконец, добрался. И немедленно отчаяние сменилось радостью. Вы можете дать мне комнату?
3: Да.
1: Только она довольно маленькая.
10: Естественно, естественно. У вас много гостей.
1: Мы только сегодня открыли наш пансион, и поэтому мы еще не привыкли к своей роли.
10: Да-да-да, очаровательно, очаровательно.
7: А что с вашим багажом?
10: С ним ничего не случится, я хорошо запер машину, ничего.
7: Может быть, принесли сюда?
10: Нет, не беспокойтесь, уверяю вас, в такой вечер, как сегодня, воры сидят дома. А мои потребности очень невелики. Вот, все, что мне может понадобиться, есть в этом чемоданчике.
1: Вам нужно хорошенько согреться.
10: Благодарю вас, разрешите, я пройду к камину.
1: Я приготовлю вам комнату. К сожалению, там довольно холодно, потому что она выходит на север. Но все остальные уже заняты.
10: О, так у вас много гостей?
1: Да. Миссис Бойл и майор Мэтков, мисс Кейсуэлл и молодой человек по имени Кристофер Рен. А теперь и вы.
10: Да, теперь я. Незваный гость. Гость, которого вы не приглашали. Гость, который только что явился, неизвестно откуда, из снега и ветра. Звучит очень театрально, правда? Кто я такой? Вы не знаете, откуда я приехала? Вы не знаете? Я окутан тайной. Ну, а теперь я скажу вам вот что. Я дорисую картину. Отныне приездов больше не будет. И отъездов тоже. К завтрашнему дню мы будем отрезаны от цивилизации. А может быть, уже и сейчас отрезаны. Ни мясника, ни булочника, ни молочника, ни почтальона, ни газет. Никого и ничего, кроме нас самих. Это восхитительно, восхитительно. Что может быть лучше? Кстати, моя фамилия Паровичини.
1: А наша Рэлстон?
10: Мистер и миссис Рэлстон? А, это вы сказали. Пансион Монксуэлл Мэнор. Хорошо. Пансион Монксуэлл Мэнор.
7: Великолепно!

Личность убитой установлена. Это некая миссис Морин Лайон. В связи с убийством полиция разыскивает для опроса человека, замеченного поблизости от места преступления и одетого в темное пальто, светлый шарф и фетровую шляпу.

0: Миссис Бойл?
1: Да.
0: Не помешал? Вы что-то пишете? Пардон, пардон, пардон.
1: В высшей степени бесчестно было не сказать мне, что они только открывают этот пансион. Не так ли, майор Мэтков?
0: Что вы, миссис Бойл? Все же на свете имеет свое начало. А какой сегодня был прекрасный завтрак. Хороший кофе, яичница, домашний мармелад. И все прекрасно сервировано. Малышка все делает сама.
1: Дилетанты.
0: Что-что?
1: Для этого должна быть прислуга.
0: И ленч был превосходный.
1: Соленое мясо.
0: Оно очень хорошо замаскированное под красным винным соусом. А вечером миссис Рейлстон обещала испечь пирог. Что-что? Разве?
1: Конечно. Батареи чуть тепленькие. Нет, я скажу об этом.
0: Но кровати очень удобные, миссис Бойл. По крайней мере, моя. Надеюсь, что и ваша тоже.
1: Простите.
0: Пардон. Пардон.
1: И я не совсем понимаю, почему лучшую комнату надо было отдать этому Кристоферу Рену. В высшей степени странному молодому человеку.
0: Так миссис Бойл, он же приехал раньше нас, поэтому его раньше... И обслужили.
1: По рекламе я составила себе совершенно другое представление об этом пансионе. Я думала, что здесь есть удобная комната для чтения и вообще гораздо больше места. И кроме того, бридж и другие развлечения.
0: Предел мечтаний старой сплетницы.
1: Простите?
0: Я вполне понимаю, миссис Бойл, понимаю, что вы имеете в виду. Да, да, да.
2: Доброе утро.
1: Да, да.
3: Ты не можешь снова разгрести снег у задней двери?
4: А, иду, иду.
0: О, я помогу ему. О, это будет прекрасная зарядка. Мистер Рэлстон, мистер Рэлстон.
2: О, простите, мисс Кейсуэлл, я вас задела?
5: Ничего, нет.
2: Этот пылесос так неудобно.
1: Поразительная женщина эта миссис Рэлстон. Имеет ли она хоть какое-нибудь представление о домашнем хозяйстве? Тащит пылесос через весь холл. Неужели здесь нет задней лестницы?
5: Есть, миссис Бойл. Прекрасная задняя лестница. Очень удобно на случай пожара.
1: Тогда почему она ею не пользуется? И вообще, вся уборка должна производиться утром, до ленча.
5: Насколько я понимаю, нашей хозяйке надо было еще приготовить ленч.
1: Все очень непродуманно и по-любительски. Тут должен быть соответствующий штат прислуги.
5: В наше время ее не так-то легко найти.
1: Поистине, у низших классов нет никакого представления об ответственности.
5: Бедные низшие классы. Они закусили у дела.
1: Мне кажется, мисс Кэссел, вы социалистка?
5: Ой, я бы не сказала. Я не красная. Всего лишь бледно-розовая. Но политика меня не очень интересует. Я живу за границей.
1: Я полагаю, жизнь за границей намного легче?
5: Мне не приходится готовить и убирать. В отличие, надо думать, от большинства людей здесь, в Англии.
1: Увы. Англия катится в пропасть. Теперь не то, что раньше. В прошлом году я продала свой дом. С ним было так трудно.
5: С гостиницами и пансионами легче?
1: Конечно. Они разрешают некоторые наши проблемы. А вы надолго в Англию?
5: Как выйдет. У меня здесь кое-какие дела. Когда я их закончу, я вернусь обратно.
1: Во Францию?
5: Нет.
1: В Италию?
5: Нет.
1: Не так громко, мисс Кэссел, если можно. Мне всегда казалось, что радио отвлекает. А мне надо написать письма.
5: Серьезно?
1: Нет, разумеется, мисс Кэссел, если вы хотите слушать радио именно сейчас.
5: О, это моя любимая музыка. А письменный стол там, в библиотеке.
1: Я знаю. Здесь холодно, но там еще холоднее.
5: Я согласна. Там еще холоднее.
1: Ох, нам просто невыносимо. Придется пойти на потек.
5: Старая ведьма.
6: О!
5: Мистер Рен! Привет!
6: Понимаете, мисс Кейсвилл, куда бы я ни пошел, эта женщина, мисс Бойл, следит за мной и так свирепо смотрит. Только я расположился в библиотеке, как она туда заявилась.
5: Пожалуйста, прикрутите немного радио.
6: А? Вот так? Хорошо?
5: Да. Оно выполнило свою задачу.
6: Какую задачу?
5: Тактическую.
6: А, вы имеете в виду мисс Бойл?
5: Она захватила лучшее кресло. Теперь я могу его занять.
6: Вы ее вытеснили. Ага, я рад. Я очень рад. Мне она не нравится. Давайте подумаем, чем еще можно ее разозлить. Хорошо бы она совсем убралась отсюда.
5: В такую погоду, как бы не так.
6: А когда снег растает?
5: О, до тех пор многое может случиться.
6: Да, да, это правда. О, какой снег красивый. Такой мирный и чистый. Глядя на него, забываешь обо всем.
5: Я не забываю.
6: Как вы это сказали?
5: Я вспомнила.
6: О чем?
5: Обледенелый кувшин в спальне. Обмороженные кровоточащие руки. Одно тонкое дырявое одеяло и ребенок, дрожащий от холода и страха.
6: Дорогая мисс Кейсвилл, это звучит ужасно мрачно. Что это такое? Роман?
5: Вы не знали, что я писательница?
6: О, правда?
5: Жаль вас разочаровывать. Нет. Простите, но мне нужно дочитать журнал.
6: А-а-а. Пойду. Пойду поброжу по дому. Удивительный дом. Это старина.
7: Сейчас. Слушаю. Да, пансион Monkswell Manor. Что? Нет, мистер Рэлстон сейчас не может подойти. Это миссис Рэлстон. Кто? Беркширская полиция?
5: Полиция? О, я пойду к себе. Не люблю неприятности с полицией.
7: Нет, нет, инспектор Хогбен. Боюсь, это невозможно. Он не сможет сюда попасть. Нас занесло снегом, а дороги непроходимы. Да? Хорошо. Ну а что? Что? Алло! Алло, алло! Алло!
8: Молли, ты не знаешь, где вторая лопата?
9: Только что звонили из полиции, Джайлз.
8: Что?
9: Они послали сержанта или еще кого-то.
8: Да ему сюда ни за что не добраться.
9: Я так и сказала, но они уверены, что доберется.
8: Ерунда. Сегодня даже на джипе не проедешь. А, собственно говоря, в чем дело?
9: Вот я и спросила, но он не сказал. Он только сказал, что я должна внушить своему мужу, чтобы он очень внимательно слушал, что скажет сержант, кажется, Троттер, и беспрекословно выполнял его указания. Просто невероятно.
8: Интересно, что ж мы такое натворили? А может быть, я забыл зарегистрировать приемник?
9: Да нет, квитанция в буфете на кухне.
8: А, на днях я чуть было не столкнулся с автомобилем. Но это все вышло по вине того шофера.
9: Мы наверняка что-то натворили.
8: А может быть, это связано с содержанием пансиона? Наверное, мы нарушили какую-нибудь дурацкую инструкцию какого-нибудь министерства. Сейчас их столько, что это практически неизбежно.
9: Ой, милый, дался нам этот пансион. Вот нас занесло снегом неизвестно на сколько дней. И все ходят злые. И в конце концов мы съедим весь наш запас консервов.
8: Ну-ну-ну-ну-ну.
10: Не огорчайся, дорогая. Сейчас ведь все в порядке. Угу. Я насыпал угли во все ведра, принес дрова, накормил кур. Теперь поставлю кипятильник и нарублю щепок на растопку. Знаешь, Молли, должно быть, стряслось что-то серьезное, если не посылают сержанта полиции в такую погоду.
9: Я так думаю.
10: Наверное, это действительно необходимо.
1: А вот и вы, мистер Ралстон. Вам известно, что батарея в библиотеке совершенно ледяная?
11: Извините, миссис Бойл, у нас не хватает углей.
1: Я плачу 7 гиней в неделю. 7 гиней. И я не желаю мерзнуть.
11: Я сейчас добавлю углей. Извините.
1: Миссис Рэлстон, позволю себе заметить, у вас остановился чрезвычайно странный молодой человек. И его манеры, и его галстуки. И причесывается ли он когда-нибудь?
9: Это блестящий молодой архитектор.
1: Простите?
9: Кристофер Рен – архитектор.
1: Милочка моя, разумеется, я слышала о сэре Кристофере Рене. Конечно, он архитектор. Он построил собор Святого Павла. Вы, молодежь, думаете, что кроме вас на свете образованных людей нет?
9: Нет, я имела в виду этого Рена. И его зовут Кристофер. Родители назвали его так, потому что надеялись, что он станет архитектором. И он стал им. Или почти стал. Так что все получилось хорошо.
1: Звучит не слишком правдоподобно. На вашем месте я навела бы некоторые справки. Что вам о нем известно?
9: То же, что и о вас, миссис Бойл. Что вы оба платите нам по 7 гиней в неделю. Это ведь все, что мне надо знать, правда? И все, что меня касается. И совершенно не важно, нравятся мне мои гости или не нравятся.
1: Вы молоды и неопытны, и должны быть рады совету человека, который лучше знает жизнь. А этот иностранец, Паравичини...
9: А в чем дело?
1: Но вы ведь его не ждали?
9: Нельзя прогонять путника, миссис Бойл. Это противозаконно. Вам следовало бы знать это.
1: Почему вы так говорите?
9: Вы же были судьей, миссис Бойл.
1: Я сказала только, что ваш Паравичини, или как он там сам себя называет, кажется мне...
12: Осторожней, моя дорогая. О. Стоит заговорить о дьяволе, а он уже тут как тут.
1: Я не слышала, как вы вошли, мистер Паравичини.
12: Я вошел на цыпочках. Никто меня не слышит, если я этого не хочу. По-моему, это очень забавно.
1: Вы думаете?
12: Одна молодая особа.
1: О, нет, я даже надо писать свои письма. Может быть, в гостиной хоть немного теплее?
12: У моей очаровательной хозяйки расстроенный вид. Что случилось, дорогая?
9: Сегодня все ужасно трудно, мистер Паравичини. Это из-за снега.
12: Да, снег многое затрудняет. Или облегчает. Да, очень облегчает.
9: Я не знаю.
12: Вы еще очень многого не знаете. Например, вы почти ничего не знаете о том, как управлять пансионом.
9: Да, вы правы. Но у нас это непременно получится.
12: Браво. Браво, браво, браво.
9: Я не такая плохая кухарка.
12: Вы, вне всякого сомнения, очаровательная кухарка. Можно ваши пальчики? Я прикоснусь к ним. Разрешите мне предостеречь вас, миссис Рэлстон. Вы с мужем слишком доверчивы. Скажите, ваши гости представили вам какие-нибудь рекомендации?
9: А это полагается? Я думала, люди просто приходят.
12: Не мешает знать кое-что о людях, которые спят под вашей крышей. Возьмите, например, меня. Я пришел и сказал, что моя машина въехала в сугроб и застряла. Что вы обо мне еще знаете? Ровным счетом ничего. Может быть, я вор, разбойник, скрываюсь от правосудия. Может быть, я сумасшедший. Или даже убийца. Видите, и о других своих гостях вы знаете не больше.
9: Ну, что касается миссис Бойл, то я как раз...
1: Миссис Рэлстон, в гостиной вообще невозможно сидеть. Такой там холод. Я буду писать здесь.
12: В таком случае мне понадобится кочерга.
1: Простите?
12: Я помешаю ею угли в камине.
1: Ох.
12: Будет тепло, миссис Бойл. Очень тепло.
0: Миссис Рэлстон... Миссис Рэлстон, нет ли тут вашего мужа? Кажется, замерзли трубы в нижней гардеробной.
9: О, он как раз пошел за углем. О, боже, майор Мэтков.
0: Да-да.
9: Какой ужасный день.
0: Что?
9: Сначала полиция, теперь трубы.
12: Полиция? Господи, какой я неловкий. Упала кочерга. Простите, вы сказали, полиция?
0: Вы говорите, миссис Рэлсон, полиция?
9: Да-да, майор Мэтков. Они звонили недавно. Сказали, что сюда послан сержант.
8: Уголь никуда не годится. Больше половины камня. А цена... Молли, я захватил еще дров для камина. Что такое? Что-нибудь случилось? Вы все взволнованы?
0: Миссис Рэлсон сказала, что сюда направляется полиция.
8: О,
0: в чем дело?
8: Не волнуйтесь.
0: Нет, в чем дело?
8: Не волнуйтесь, никто не пройдет сюда в такую погоду. Сугробы, наверное, футов 5 вышиной. Все дороги занесены. Сегодня никто сюда не попадет. Простите, мистер Боровичини, я вас побеспокоил. Мне надо поставить эти корзины дров.
13: Давайте, я помогу вам. Осторожно, подходите.
8: Нужно все время поддерживать огонь в камине.
13: А то очень холодно. Я пытаюсь это делать.
0: Вижу.
1: О, боже, кто это?
0: Кто вы? Что вам нужно?
14: Откройте окно!
15: Благодарю вас, сэр. Вы мистер Рэлстон?
0: Да.
15: Сержант Троттер из Беркширской полиции. О, можно снять лыжи и положить их куда-нибудь?
0: А, да, конечно, конечно. Идите туда, к главному входу, я вас встречу.
15: А, благодарю вас, сэр. А.
1: На лыжах. Вот за что мы теперь платим нашей полиции. За то, что они занимаются зимним спортом.
12: Для чего вы вызвали полицию, миссис Рэдстон?
9: Я не вызывала, мистер Паровичини. Ах, этот Джайлз оставил. Зачем так? Ну, открыто.

0: Кто этот человек? Откуда он?
1: Я был в гостиной. Он прошел мимо окна гостиной на лыжах. Весь в снегу и такой энергичный.
2: Хотите, верьте, хотите, нет, но этот человек полицейский.
3: Полицейский на лыжах.
4: Это сержант полиции Троттер.
1: Добрый день.
2: Неужели вы сержант?
1: А что?
2: Вы слишком молоды.
1: Ну, не так молод, как кажется, мэм.
0: Зато вы ужасно энергичный.
4: Давайте поставим ваши лыжи под лестницу.
1: Хорошо.
4: Идите за мной, сержант.
1: С удовольствием. С удовольствием.
5: Миссис Рэлстон, можно мне позвонить по телефону?
6: Да-да, конечно, майор Медк.
5: Благодарю вас.
0: Какой симпатичный этот сержант. Правда, миссис Бойл?
1: Я и раньше всегда думал, что полицейские очень симпатичные люди.
2: Глуп, как пробка. С первого взгляда видно.
5: Алло. Алло, алло. Алло. Миссис Рэлстон.
6: Да?
5: Ваш телефон испорчен. Совершенно испорчен.
6: Странно. Полчаса назад он был в порядке.
5: Я думаю, провод порвался под тяжестью снега.
6: О, боже.
0: Итак, мы совершенно отрезаны. Абсолютно отрезаны. Правда, забавно, а?
5: Не нахожу ничего смешного, мистер Рэн.
2: Абсолютно ничего.
5: Да-да.
0: Ну, этого вам не понять, миссис Бойл.
5: Миссис Бойл, я бы хотел спросить...
0: Тихо, да. Легаво идет. Без проблем. Теперь перейдем к делу. Мистер Рэлстон, миссис Рэлстон.
4: Вы хотите говорить с нами одними? Тогда можно пойти в библиотеку.
0: Нет, в этом нет необходимости, сэр. Если будут присутствовать все, это сэкономит время. Разрешите мне сесть сюда? Да, за обеденный стол.
4: Да, пожалуйста, пожалуйста.
0: Вот так. Благодарю вас.
6: Ну, скорее скажите нам, что мы сделали?
1: Сделали? Да ничего такого, миссис Рэлстон. Совсем наоборот, речь идет о полицейской охране, понимаете?
6: О полицейской охране?
1: Это связано со смертью миссис Лайон. Миссис Морин Лайон, Скалвер-стрит, 24, Лондон, Вест 2. Убитый вчера, 15 числа. Может быть, вы слышали или читали что-нибудь об этом?
6: Да, я слышала по радио. Она была задушена.
1: Совершенно верно, мэм. Вот что я хочу узнать прежде всего, мистер Рэлстон.
4: Да.
1: Были ли вы знакомы с этой миссис Лайон?
4: Никогда о ней не слышал.
6: Я никогда.
1: Понимаете, вы могли знать ее не под фамилией Лайон. Это не настоящая фамилия. Она была зарегистрирована в полиции, и под отпечатком пальцев мы без труда установили ее личность. Ее настоящее имя было Морин Стеннинг. Она была замужем за фермером Джоном Стеннингом, который жил на Лонгриджской ферме недалеко отсюда.
4: Лонгриджская ферма? Это там, где эти дети...
1: Да, дело о Лонгриджской ферме.
6: Трое детей. Откуда вам известно?
1: Совершенно верно, мисс...
6: Мисс Кейсуэлл.
1: Сержант Троттер. Да, совершенно верно, мисс Кейсуэлл. Два мальчика и девочка, Корригены, были приведены в суд как нуждающиеся в опеке и защите. Их поселили у Стеннингов на Лонгриджской ферме. Один из них вскоре умер вследствие постоянного жестокого обращения. Это дело вызвало тогда настоящую сенсацию.
6: Это было ужасно.
1: Стеннингов приговорили к тюремному заключению. Стеннинг умер в тюрьме. Миссис Стеннинг, отбыв свой срок, была освобождена. Вчера, как я сказал, ее нашли задушенной в доме номер 24 по Калвер-стрит.
6: А кто это сделал?
1: Вот это я и хочу узнать, мэм. Поблизости от места преступления была найдена записная книжка с двумя адресами. Один Калвер-стрит, 24 другой... Монксвилл Мэннер.
4: Что?
1: Да, сэр. Вот почему инспектор Хогден, получив это сообщение из Скотланд-Ярда, счел необходимым послать меня сюда и выяснить, нет ли какой-либо связи между этим домом или кем-нибудь, кто в нем находится, и делом о Лонгриджской ферме.
4: Но никакой связи. Абсолютно никакой. Это может быть совпадение?
1: Инспектор Хогбин не считает это совпадением. Он приехал бы сам, если это было бы возможно. Но из-за погоды и потому, что я умею ходить на лыжах, он послал меня, поручив собрать подробные сведения обо всех, кто находится в доме, и доложить ему по телефону. А также принять все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность обитателей дома.
4: Безопасность? А какая опасность, по его мнению, нам угрожает? Боже мой, не думает же он, что здесь кого-то должны убить.
1: Не хочу пугать дам, но, откровенно говоря, дело именно в этом.
2: Боже мой.
4: Но почему?
1: Я затем и нахожусь здесь, мистер Элстон, чтобы узнать это.
4: Но все это сплошное безумие, сержант.
1: Да, сэр, вот почему это и опасно.
2: Какой вздор.
7: По-моему, это притянуто за уши.
6: Может быть, вы нам еще не все рассказали, сержант?
1: Да, миссис Релстон. Под этими двумя адресами было написано: «Три слепые мышки». На теле убитой лежала записка. Первая. Ниже были нарисованы три мышки и ноты. Это оказалось мелодией детской песенки «Три слепые мышки». Ну, вы знаете ее, да?
8: Да, это те три слепые мышки, что бегут за фермершей следом, да?
1: Да, да.
8: А, это... А-ра-ра, а-ра-ра, пам-пам-па-ра-ра-ра.
1: Да, да.
6: Это ужасно.
4: А там было ведь трое детей и один умер.
1: Да, младший мальчик, 11 лет.
4: А что стало с остальными двумя?
1: Девочку кто-то удочерил, и следы ее потерялись.
4: Угу.
1: Старшему мальчику теперь было бы года 22. Он дезертировал из армии, и с тех пор о нем ничего не слышно. Военный психиатр утверждает, что он явный шизофреник. Ну, попросту говоря, не все дома.
6: И думают, что это он убил миссис Лайон или миссис Стеннинг.
1: Да.
6: И что у него мания убийства, и он придет сюда и будет пытаться убить кого-то. Но почему?
1: Это я и должен у вас выяснить. По мнению инспектора, здесь есть какая-то связь. Мистер Ралстон, вы утверждаете, что сами никогда не имели никакого отношения к делу о Лонгриджской ферме?
4: Нет.
1: И вы тоже, миссис Ралстон?
6: Я? Нет. То есть никакого отношения.
1: А прислуга?
2: Да здесь нет никакой прислуги.
6: Мы не держим прислуги. Да, кстати, сержант Троттер, с вашего разрешения я пойду на кухню и буду там, если вам понадоблюсь.
1: А, пожалуйста, пожалуйста, миссис Ралстон. Ну, теперь я хочу узнать ваши имена.
2: Это нелепо. Мы просто живем в этом подобии гостиницы. Мы приехали только вчера. Мы не имеем никакого отношения к этому дому.
1: Да, но вы знали, что приедете сюда и заказали комнаты заранее.
2: Ну да. Всех, кроме мистера
9: Паравичини. Моя машина застряла в сугробе.
1: Понятно. Господа, любому, кто следовал за вами, нетрудно было точно установить, куда вы приехали. Я хочу знать только одно, и хочу узнать это немедленно. Кто из вас имеет какое-либо отношение к этому делу о Лонгриджской ферме? Один из вас находится в опасности. В смертельной опасности. Я должен узнать, кто это. Ну, хорошо, я буду спрашивать одного за другим. Начнем с вас.
9: А почему, собственно, с меня?
1: Хотя вы, кажется, попали сюда более или менее случайно, мистер Пари...
9: Паравичини.
1: Ну да.
9: Дорогой инспектор, я не знаю ничего, клянусь вам, абсолютно ничего из того, о чем вы говорите. Я иностранец, господа. Мне ничего не известно об этих местных делах прошлых лет.
1: Миссис...
2: Бойл. Не понимаю. Это наглость. Почему, скажите, пожалуйста, я должна иметь отношение к такому... к этому ужасному делу?
1: А вы мисс...
10: Кейсуэлл.
7: Лесли Кейсуэлл. Я никогда не слышала о лондонской ферме. И ничего о ней не знаю.
1: Вы, сэр?
10: Меткалф, майор. Об этом деле я читал в свое время в газетах. Тогда я квартировал в Эдинбурге. Личного касательства не имел.
1: А вы?
8: Кристофер Рен. В то время я был ребенком. По-моему, я даже не слышал об этом деле.
1: И это все, что вы можете сказать? Все вы? Ну что же, если один из вас будет убит, вам придется винить самих себя. Мистер Релстон, могу я теперь осмотреть дом снаружи?
4: Да, разумеется, сержант Троттер.
1: Тогда не будем терять времени. Пошли.
4: Пошли.
8: Боже, как мелодраматично. А он очень приятный, правда? Полицейские меня восхищают. Такие суровые, бесстрастные. А все это дело просто мороз по коже. Три слепые мышки.
11: Мистер Рен.
8: Вам не нравится, миссис Бойл? Но это мелодия, подпись. Подпись убийцы. Даже интересно, какое он находил в этом удовольствие.
11: Мелодраматическая чепуха. Я не верю ни одному слову.
8: Подождите, подождите, миссис Бойл. Вот я подкрадусь к вам сзади, и вы почувствуете мои руки на своем горле.
11: Перестаньте.
10: Хватит, Кристофер. Ну, знаете, неудачная шутка. Да-да, собственно говоря, это вообще не шутка.
8: Майор Метков, как не шутка? Именно шутка. Шутка сумасшедшего. Это-то и делает все таким восхитительно жутким. А? Видели бы вы сейчас свои физиономии.
10: Что? Что? Что?
8: Пойду поброжу по дому.
11: Исключительно плохо воспитанный и неуравновешенный молодой человек.
6: Где Джайлз?
7: А он пошел показывать нашему полисмену дом снаружи. А?
11: Ваш друг-архитектор, мистер Рейлстон, ведет себя в высшей степени странно.
10: Да-да, молодые люди в наше время нервные. Будем надеяться, что с годами это пройдет.
11: Нервы? Меня выводят из терпения люди, которые говорят, что у них нервы. У меня нет никаких нервов.
10: Нет? Никаких? Что ж, может быть, для вас это и лучше, миссис Бойл.
11: Что вы имеете в виду?
10: По-моему, вы в то время были здесь судьей. И на вас лежит ответственность за отправку этих троих детей на лонгриджскую ферму.
11: Ах, вот как? Откуда вам это стало известно? Но это и не столь важно. Известно, так известно. Послушайте, майор Метков, но можно ли меня считать ответственной? Мы получили сообщение сотрудников благотворительной организации. Хозяева фермы были милейшие люди, которые очень просили, чтобы детей отдали им. Это нас вполне устраивало. Яйца, свежее молоко, здоровая жизнь на воздухе.
10: Голод, издевательство и злобные хозяева.
11: Откуда я могла это знать? Они так прилично разговаривали.
6: Значит, я не ошиблась, миссис Бойл. Это были вы.
10: Миссис Релстон, вы...
6: Нет, я просто...
10: Мне показалось, что...
11: Человек старается выполнить свой общественный долг, а получает одни оскорбления.
12: Простите меня, все это в высшей степени, конечно, забавно. Я получаю большое удовольствие, и все-таки, господа, предпочитаю удалиться. Посижу в гостиной.
11: Мне он с самого начала не понравился, этот Паровичини.
7: А откуда он взялся, миссис Релстон?
6: А я не знаю. Позвольте, я заменю вам пепельницу.
7: О, да, благодарю. Угу. Темная личность, да?
11: Вот именно.
7: Румянится, пудрится. Фу, отвратительно. Наверное, уже старик.
6: А скачет, как молодой.
10: Да, хорошо. Вам понадобятся дрова, миссис Релстон.
6: Да?
10: Почти все прогорели. Я принесу.
6: Спасибо. Спасибо, майор Мэтков.
10: Да, да.
6: Только 4 часа, а уже почти темно. Я включу бра над камином. Так лучше.
2: Куда я дел свою ручку? Наверное, оставила в библиотеке. Надо там посмотреть.
6: Совсем темно на улице. Можно задернуть занавеску. Вот так. Какая противная мелодия, правда?
7: Вы ее не любите? Она напоминает вам о детстве? Несчастливом детстве?
6: А я в детстве была очень счастливой.
7: Вам повезло.
6: А вы не были счастливы?
7: Нет.
6: Как жалко. Говорят, то, что было в детстве, значит, больше, чем все остальное.
7: Все это чушь. Жизнь — это то, что вы из нее делаете. Идите прямо вперед и не оглядывайтесь.
6: Вы, наверное, правы. Но иногда что-нибудь случается и заставляю вспомнить.
7: Не уступайте. Отвернитесь.
6: Вы думаете, это правильно? Ой, не знаю, о чем говорю. Я заболталась, а мне надо еще здесь в холле прибрать.
7: Ну, не буду вам мешать. Пойду посижу в столовой.
1: Ну вот, мы с вашим мужем, миссис Релстон, и закончили обход дома.
4: Да-да, все обошли.
1: Ничего подозрительного. Я могу доложить инспектору Хоффмана.
6: Ой, простите, но телефон испорчен, сержант. Вы не сможете позвонить.
1: Что? А с каких пор?
6: Майор Мэтков обнаружил это сразу после вашего прихода.
1: Но перед этим он был в исправности. Инспектор Хоффман легко дозвонился сюда.
6: Да. Наверное, потом провода провались под тяжестью снега.
1: Вряд ли. Да.
6: Да. Наверное, потом провода провались под тяжестью снега.
1: Вряд ли.

0: Совершенно неожиданно вчера вечером.
1: Так-так.
2: Да, но даже если этот маньяк хочет проникнуть сюда и убить нас всех или одного из нас, мы сейчас в полной безопасности.
1: Да?
2: Из-за снега. Никто сюда не проберется, пока не стоит снег.
1: Да, если только он уже не пробрался.
0: Уже пробрался?
1: А почему же нет, мистер Элстон? Все эти люди приехали сюда вчера вечером. Несколько часов спустя после убийства миссис Стэннинг. Времени на дорогу было вполне достаточно.
0: Но все, кроме мистера Паравичини, заказали комнаты заранее.
1: Ну и что же? Преступления были подготовлены?
0: Преступления? Но совершено только одно преступление на Калвер-стрит. А почему вы уверены, что здесь произойдет другое?
1: Я не уверен, что произойдет. Я надеюсь предотвратить его. Но убежден, что будет сделана попытка.
0: Я не могу поверить. Это выглядит так фантастично.
1: Это не фантазия. Это только факты.
2: А у вас есть описание внешности человека, которого видели в Лондоне?
1: Рост средний, телосложение ничем не примечательное. Одет в темное пальто и фетровую шляпу. Лицо закрыто шарфом, говорит шепотом. Вот здесь, в прихожей, висят 3 темных пальто. Одно из них ваше, мистер Элстон. Вот, 3 фетровые шляпы.
2: Я все же не могу поверить.
1: Понимаете, меня беспокоит этот телефонный провод. Если он был перерезан.
2: Да. Ой, извините, мне надо приготовить овощи.
1: Следует все-таки проверить телефонный шнур.
0: А, да-да, да-да, проверьте.
1: Так, так, здесь все в порядке.
0: Перчатка? Почему в кресле перчатка Молли? Билет на лондонский автобус. В перчатке? Разве она была вчера в Лондоне?
1: Так. А есть здесь второй аппарат, мистер Элсон? Мистер Элсон, вы меня слышите?
0: Простите, вы что-то сказали?
1: Я спросил, есть ли здесь второй аппарат?
0: Есть наверху, в нашей спальне.
1: Попробуйте позвонить оттуда.
0: Да-да, сейчас поднимусь и проверю.
1: А я пока проверю телефонный шнур снаружи, за окном.
3: Окно открытым. А, и камин совсем погас. Подброшу полено. Ну и дом. Все время собачий холод.
4: Воздействие страха на человеческое сознание. Ну вот представьте себе, например, что вы один или одна в комнате. Вечер. Дверь позади вас тихо открывается.
3: Кто там? А, это вы? Вот, включила приемник, но не могу поймать ничего подходящего. Что вы делаете? Зачем вы погасили свет?

зачем-то выключили бра.

0: Окончилась первая часть радиоспектакля «Мышеловка». Пьеса Агаты Кристи. Постановка Родиона Нахапетова. В ролях: Молли Релстон, Вера Глаголева, Джайлз Релстон, Александр Кахун, Кристофер Рен, Валерий Сторожик, миссис Бойл, Наталья Тинякова, майор Меткоф, Александр Лазарев, мисс Кейсуэлл, Елена Майорова, мистер Паровичини, Всеволод Ларионов, сержант полиции Троттер, Леонид Каюров.
1: Миссис Бойл! Миссис Бойл! Миссис Бойл! А! Миссис Бойл, задушили! А! Задушили, миссис Бойл!
0: Мышеловка. Радиоспектакль. Пьеса Агаты Кристи. Постановка Родиона Нахапетова. Часть вторая.
2: Молли. Успокойтесь, Молли.
3: Итак, миссис Релстон.
2: Боже мой, боже мой.
3: Соберитесь и подумайте. Подумайте.
1: Я не могу думать. В голове совсем пусто.
4: Это так понятно. Пережить такое, боже.
3: Миссис Бойл была убита непосредственно перед тем, как вы подошли к ней. Вы пришли из кухни. А в передней вы никого не видели и не слышали?
1: Нет, сержант, никого. Только радио здесь орало. Я не могла понять, кто включил его на такую громкость. При этом я бы все равно больше ничего не услышала. Правда ведь?
3: Ну, несомненно, таков и был замысел преступника или преступницы.
1: Как я могла еще что-то слышать?
3: Может быть, вас провели. Если убийца вышел из комнаты туда, а вы в это время шли из кухни, он мог услышать ваши шаги и ускользнуть по задней лестнице или в столовую?
1: По-моему, я не уверена. Я слышала, как дверь скрипнула и закрылась. Как раз, когда я выходила из кухни.
3: Какая дверь?
1: А? Я не знаю.
3: Ну, подумайте, миссис Релстон, ну, соберитесь и подумайте. Наверху, внизу, рядом, справа, слева.
1: Ну, я говорю вам, я не знаю. Я даже не уверена, что я вообще что-то слышала.
5: Перестаньте ее запугивать, сержант Троттер. Разве не видите, что она не в состоянии отвечать?
3: Мы расследуем убийство, мистер Релстон. До сих пор никто не относился к этому серьезно. В том числе и миссис Бойл. Она не все мне рассказала, и вы все тоже. Теперь миссис Бойл мертва. Если мы не докопаемся до сути и быстро, заметьте, может произойти еще одно убийство.
5: Еще одно? Вздор. Почему?
3: Потому что слепых мышек, как поется в детской песенке, было 3.
5: И все они умрут? Но должна же быть какая-то связь. Я хочу сказать, еще какая-то связь с делом о лонгрижской ферме.
3: Да, связь должна быть.
5: Так почему же еще одна смерть здесь?
3: Потому что в найденной нами записной книжке было только 2 адреса. На Калвер-стрит 24 имелась одна единственная возможная жертва. Она мертва. Но здесь, в Монксвилл Мэннер, выбор более широк.
6: Чепуха. Неужели вы думаете, что здесь могут случайно оказаться 2 человека, причастные к делу о лонгрижской ферме? Ну, это было бы невероятное совпадение.
3: При определенных обстоятельствах это совпадение не было бы таким уж невероятным. Подумайте об этом, мисс Кейсуэлл. Теперь я хочу точно установить, кто где находился в момент убийства миссис Бойл. Я уже слышал заявление миссис Релстон. Итак, вы занимались в кухне приготовлением овощей.
1: Да.
3: Выйдя из кухни, вы прошли коридор, затем переднюю и оказались здесь. Радио работало на полную громкость, но свет был выключен, и в прихожей было темно. Вы включили свет, увидели миссис Бойл и вскрикнули, да?
1: Да. Я кричала и кричала. Наконец пришли люди.
3: Да, как вы сказали, пришли люди. Много людей с разных сторон. И что самое главное, все более или менее одновременно. Так вот, когда я вылез из этого окна, чтобы осмотреть телефонный провод, вы, мистер Релстон, пошли наверх, чтобы проверить второй аппарат. А где вы были, когда миссис Релстон вскрикнула?
7: Я еще был в спальне. Второй аппарат тоже не работал. Я выглянул из окна, чтобы посмотреть, не видно ли перерезанного провода, но ничего не увидел. Не успел я закрыть окно, как раздался крик Молли, и я побежал вниз.
3: Отлично. Теперь, мистер Рен, я хочу послушать ваше сообщение. Где были вы?
8: Я заглянул в кухню, чтобы узнать, не могу ли я чем-нибудь помочь миссис Релстон.
9: Да-да, это так.
8: Я просто обожаю готовить. После этого я пошел наверх, в свою спальню.
3: Зачем?
8: Пойти в спальню? Это ведь вполне естественная вещь, вы не находите? Бывает иногда, что человеку хочется побыть одному.
3: Вы пошли в спальню, потому что вам захотелось побыть одному?
8: И причесаться, и навести там порядок.
3: Вы хотели причесаться?
8: Так или иначе, но я был там.
3: И вы услышали крик миссис Релстон?
8: Да.
3: И спустились вниз?
8: Да.
3: Удивительно, что вы и мистер Релстон не встретились на лестнице.
8: Я спустился по задней лестнице. Она ближе к моей комнате.
3: А поднимались вы в свою комнату тоже по задней лестнице или отсюда?
8: Тоже по задней лестнице.
3: Понятно. Угу. Мистер Паравичини?
10: Я играл на пианино в гостиной. Вон там, инспектор.
3: Я не инспектор, а всего лишь сержант, мистер Паравичини. Кто-нибудь слышал, как вы играли?
10: Не думаю. Я играл очень-очень тихо. Одним пальцем.
9: Вы играли «Три слепые мышки».
3: Это верно?
10: Да, это очень запоминающаяся мелодия. Это, ну, как правильно сказать, навязчивая мелодия. Вы со мной согласны?
9: По-моему, ужасная мелодия.
10: И все же она застревает в голове. Кто-то ее насвистывал.
3: Насвистывал? Где?
10: Боюсь сказать. Ну, может быть, в передней, может быть, на лестнице. А может быть, даже наверху, в спальне.
3: Кто насвистывал «Три слепые мышки»? Вы это выдумали, мистер Паравичини?
10: Нет, нет, инспектор. О, простите, сержант. Ну, я не стал бы этого делать.
3: Ну, продолжайте. Вы играли на пианино?
10: Да, одним пальцем. А потом я услышал радио на полную мощность. Кто-то просто вопил. Это оскорбило мой слух. Да. Ну, вот и после этого внезапно я услышал крик миссис Релстон.
3: Так. Мистер Релстон наверху.
7: Да.
3: Мистер Рен наверху.
11: Да, да.
3: Мистер Паравичини в гостиной.
10: Да, и одним пальцем я вот...
3: Мисс Кейсел.
12: Да. Я писала письма в библиотеке.
3: Вам было слышно, что здесь происходит?
12: Нет, я ничего не слышала, пока миссис Релстон не закричала.
3: И что вы сделали тогда?
12: Я пошла сюда.
3: Сразу же?
12: Мне кажется, да.
3: Вы говорите, что писали письма, когда услышали крик миссис Релстон.
12: Да.
3: И вы поспешно встали из-за стола и пошли сюда.
12: Мне кажется, да.
3: И все же, кажется, на письменном столе в библиотеке не осталось недописанного письма.
12: Я захватила его с собой. Вот, посмотрите.
3: Дорогая Джесси... Это ваша подруга или родственница?
12: А вот это, черт возьми, уже не ваше дело.
3: Может быть и так. Но знаете, если бы я писал письмо и услышал чей-то крик, я, наверное, не стал бы складывать это письмо и прятать его в сумку, а пошел бы узнать, что случилось.
12: Не стали.
3: Да, не стал бы.
12: Как интересно.
3: Теперь вы, майор Метков.
4: Да-да, да, я готов, да.
3: Вы говорите, что были в подвале?
4: Да.
3: А что вы там делали?
4: Мне захотелось осмотреть весь дом.
3: Да?
4: Да, ну просто осмотреть.
11: Сначала я заглянул в чулан под лестницей возле кухни. Да, кстати, мистер Релстон, у вас там, знаете, столько всякого хлама, понимаете, спортивного инвентаря. Ну, потом я заметил там еще одну дверь, открыл ее и увидел лестницу. Мне, значит, стало так любопытно, и я спустился по ней. Ну и подвалы у вас, миссис Релстон.
9: Я очень рада, что они вам понравились, майор Мэтков.
11: Да нисколько. Понимаете, черт ногу сломит. Хоть старый монастырский склеп, я бы сказал. Да, может быть, отсюда и название это Монксвелл, монашеский колодец. Так, ну ладно.
3: Майор Мэтков.
11: Да, да.
3: Мы сейчас занимаемся не изучением древностей. Мы расследуем убийство.
11: Да, я понимаю, я понимаю. Да.
3: Миссис Релстон слышала скрип закрывающейся двери.
9: Да.
3: Именно чуланная дверь закрывается со скрипом. Возможно, что после убийства миссис Бойл убийца услышал шаги миссис Релстон, возвращавшейся из кухни, проскользнул в чулан и закрыл за собой дверь.
11: Все может быть.
3: А можно мне сказать?
11: Да-да, Кристофер, конечно, да.
3: В чулане должны быть отпечатки пальцев.
11: Да, конечно, да. Мои там, разумеется, есть. Но преступники, как правило, довольно предусмотрительны и надевают перчатки.
3: Как правило, да, но все преступники рано или поздно ошибаются.
13: Вы в этом уверены, сержант?
5: Слушайте, не напрасно ли мы теряем время? Один человек, который...
3: Простите, мистер Релстон, я веду расследование.
5: Хорошо.
3: Тогда я пошел.
9: Джайлз!
3: Мистер Релстон, вернитесь. Благодарю вас. Мы должны установить как мотивы, так и наличие возможности. Я хочу сказать вам вот что. Возможность была у каждого из вас.
11: Что?
3: Здесь две лестницы. Любой мог подняться по одной из них, а спуститься по другой. Любой мог проникнуть в подвал через двери возле кухни, подняться по ступенькам и выйти через люк к основанию верхней лестницы. Несомненным фактом является то, что в момент убийства каждый из вас был один.
5: Послушайте, сержант, вы говорите так, словно мы все под подозрением. Но это же нелепо.
3: При расследовании убийства все находятся под подозрением.
5: Ну вы же отлично знаете, кто убил ту женщину на Калвер-стрит. Вы сами сказали, что это старший из двух мальчиков с фермы, умственно неполноценный молодой человек, которому сейчас 22 года.
3: Да.
5: Ну так среди нас только один такой.
11: Что?
5: Черт возьми, вон, мистер Рен.
9: Джайлз.
10: Это неправда. Это неправда. Вы все против меня. Да вы всегда были против меня. Вы хотите пришить мне убийство. Вот это травля. Вот что это такое.
11: Спокойно, парень. Спокойно, Кристофер. Это я тебе говорю, майор Мэтков. Спокойно.
10: Ну почему я? Почему я?
9: Успокойтесь, Крис. Вот воды выпейте.
10: Спасибо.
9: Ну все в порядке, Крис.
10: В порядке.
9: Никто против вас ничего не имеет. Ну, сержанту, скажите ему, что все в порядке.
3: Мы не занимаемся подстраиванием обвинений.
9: Ну, скажите, что вы не собираетесь его арестовывать.
3: Я никого не собираюсь арестовывать. Для этого мне нужны доказательства.
10: Никаких доказательств у вас нет.
3: У меня нет доказательств. Пока нет.
5: Ты с ума сошла, Молли. И вы тоже, сержант. Только один человек соответствует приметам. И хотя бы из соображений безопасности он должен быть арестован.
9: Джайлз.
10: Что вы говорите такое?
5: Это было бы только справедливо по отношению к остальным.
9: Подожди, Джайлз. Подожди. Сержант Троттер.
3: Да.
9: Могу я сказать вам два слова?
3: Конечно, миссис Релстон. Прошу всех выйти в столовую.
5: Я остаюсь.
9: Нет, Джайлз, и ты тоже, пожалуйста.
5: Я остаюсь. Я не понимаю, что с тобой происходит, Молли.
9: Прошу тебя.
5: Молли.
9: Я прошу тебя, Джайлз.
11: В чем?
3: Да, миссис Релстон. Что вы хотели мне сказать?
9: Сержант Троттер, вы думаете, что этот, этот безумный убийца должен быть старшим из тех троих детей с фермы? Но вы ведь не знаете этого наверняка.
3: Фактически мы ничего не знаем. Пока известно только, что женщина, которая вместе со своим мужем морила детей голодом, была убита. И женщина-судья, миссис Бойл, ответственная за их отправку на ферму, тоже убита. Телефонная линия, связывающая меня с полицейским управлением, была перерезана.
9: Но утверждать это вы не можете. А вдруг это из-за снега?
3: Нет. Нет, миссис Релстон. Провод был перерезан умышленно у самого входа в дом. Я нашел это место.
9: Понятно. О, Господи.
3: Сядьте, миссис Ралстон, сядьте.
9: Но все равно вы не знаете.
3: Я исхожу из наиболее вероятного. Смотрите, все сходится. Психическая неуравновешенность, детский склад ума, побег из армии и заключение психиатра.
9: Да, и поэтому все как будто указывает на Кристофера. Но я не верю, что это Кристофер. Тут что-то другое.
3: Например?
9: Ну, например, разве у этих детей не было родных?
3: Мать была пьяницей. Она умерла вскоре после того, как у нее отобрали детей.
9: А отец?
3: Он был сержантом и служил за границей. Если он жив, то сейчас, вероятно, уже демобилизовался.
9: И вы не знаете, где он находится?
3: У нас нет никаких сведений. Проследить его путь – дело нелегкое, но можете быть уверены, миссис Ралстон. Полиция учитывает все возможные варианты.
9: Но вы не знаете, где он сейчас находится? Если сын умственно неполноценный, то и отец может быть ненормальным.
3: Да, это возможно.
9: И если он вернулся домой, вернулся и узнал, что его жена умерла, а одного из сыновей замучили до смерти, ну, согласитесь, ведь он мог потерять голову и поддаться жажде мести.
3: Это только предположение.
9: Но это возможно?
3: Да, миссис Ралстон, это вполне возможно.
9: Так что убийца может быть пожилым человеком или даже стариком. Когда я сказала, что звонили из полиции, майор Мэтков страшно взволновался. Честное слово, я видела его лицо, понимаете?
3: Майор Мэтков?
9: Да, средних лет, военный. Я согласна, он очень милый, вроде бы совершенно нормальный. Но ведь ненормальность может не бросаться в глаза.
3: Да, часто это совершенно незаметно.
9: Так что не один Кристофер под подозрением. Майор Мэтков тоже.
3: Ха. Ну что же, благодарю вас. Все?
9: Нет, не все. Мистер Провичини уронил кочергу, когда я сказала, что звонили из полиции.
3: Провичини?
9: Я понимаю, на вид он совсем старый, иностранец и все такое, но, может быть, он не так стар, как выглядит. Вы знаете, он движется как молодой и явно употребляет косметику. Он, может быть, я знаю, это звучит очень мелодраматично, но он, может быть, загримирован.
3: Вам очень не хочется, чтобы преступником оказался мистер Рен?
9: Он какой-то беспомощный. И такой несчастный.
3: Миссис Ралстон, разрешите сказать вам следующее. Я с самого начала помнил обо всех возможных вариантах. Мальчик Джорджи, брат Джимми, отец и еще кое-кто. Была еще сестра. Вы помните?
9: А сестра?
3: Убийцей Морион Лайон могла быть и женщина. Шарф, надвинутая мужская фетровая шляпа. К тому же убийца говорил шепотом, голос выдает пол. Да, это могла быть и женщина.
9: Мисс Кейсуэлл?
3: Она, пожалуй, старовата для этой роли. О да, миссис Ралстон, выбор очень широк. Например, вы сами.
9: Я?
3: Да, ваш возраст как раз подходит.
9: Да что вы, как вы можете?
3: Нет-нет, что бы вы о себе ни говорили, я не смогу вас сейчас проверить, помните это. Затем ваш муж.
9: Джайлз? Что за чепуха?
3: Они с Кристофером Реном примерно одного возраста. Допустим, ваш муж выглядит старше своих лет. Кристофер Рен моложе. Точный возраст определить очень трудно. Ну вот, что вы знаете о вашем муже, миссис Ралстон?
9: Что я знаю о Джайлсе? Не задавайте глупых вопросов.
3: Ну, сколько времени вы женаты?
9: Ровно год.
3: И где вы с ним познакомились?
9: На танцах в Лондоне. Мы оказались в одной компании.
3: Вы встречались с его родными?
9: У него нет родных. Они все умерли.
3: Все умерли?
9: Да. Ну, слушайте, вы все как-то нарочно искажаете. Его отец был адвокатом, а мать умерла, когда Джайлз был еще ребенком.
3: Ну, вы ведь только пересказываете то, что он вам говорил.
9: Да, но...
3: Сами вы ничего не знаете.
9: Это возмутите. Возмутите.
3: Постойте. Ну, вы были бы удивлены, миссис Рэлстон, если бы узнали, сколько у нас дел, похожих на ваши. Особенно после войны. Разрушенные дома, погибшие семьи. Человек говорит, что он служил в авиации или только что прошел военную подготовку. Родители погибли, родни никакой. Сейчас у молодых людей нет прошлого, и они начинают решать сами за себя. Раньше родители и родственники наводили справки, прежде чем дать согласие на помолвку. С этим покончено. Девушка просто выходит замуж за своего молодого человека. Иногда она в течение года или двух не знает, что он проворовавшийся клерк или дезертир, или еще что-нибудь не слишком приятное. Сколько времени вы были знакомы с Джайлсом Рэлстоном, когда выходили за него замуж?
9: Только 3 недели, но...
3: И вы ничего о нем не знали?
9: Неправда, я все о нем знала. Я точно знала, что он за человек. Он Джайлс. Это полный абсурд подозревать, что он какой-то страшный сумасшедший, одержимый манией убийства. Да он даже в Лондоне не был, когда произошло это убийство.
3: А где он был? Здесь?
9: Нет, он ездил за проволочной сеткой для курятника.
3: Он привез сетку?
9: Нет, он не нашел такой, как надо.
3: Отсюда около 30 миль до Лондона. А, у вас есть расписание поездов? Да, всего час поездом и час с небольшим на автомобиле.
9: Я вам говорю, что Джайлс не был в Лондоне.
3: Одну минуту, миссис Рэлстон. Это пальто вашего мужа?
9: Да.
3: О, я достаю из его кармана Evening News. Вчерашнее продавалось на улицах около 3:30. Взгляните.
9: Я не верю.
3: Не верите? Не верите? Ну что ж, пока я оставлю вас в покое, мне надо еще кое-что осмотреть.
4: Молли!
9: О! Как вы меня напугали, Кристофер!
4: Где он?
9: Кто?
4: Сержант! Куда он пошел?
9: А он пошел туда, в переднюю, а потом куда, не знаю.
4: Если бы я только мог выбраться куда-нибудь, как-нибудь. Можно мне где-нибудь здесь спрятаться, в доме?
9: Спрятаться?
4: Ну да, от него.
9: Зачем?
4: Ну, дорогая Молли, все так настроены против меня. Они все считают меня убийцей, особенно ваш муж.
9: Не обращайте на него внимания.
4: Да.
9: Послушайте, Кристофер.
4: А?
9: Ну, нельзя же всю жизнь убегать от жизни.
8: Почему вы это говорите?
9: Но ведь это правда, разве нет?
8: Да, это чистая правда.
9: Когда-то придется взрослеть, Крис.
8: Да чего не хочется.
9: Значит, на самом деле вас зовут не Кристофер Рен?
8: Нет.
9: И вы не собирались стать архитектором?
8: Нет.
9: А зачем же вы тогда...
8: Зачем я назвал себя Кристофером Реном? Просто для смеха. Вы знаете, в школе надо мной смеялись и дразнили Кристофером Робином. Помните сказку о Винни-Пухе? Робин, а Рен по созвучию. В школе был сплошной ад.
9: Как вас зовут по-настоящему?
8: Это не важно. Я сбежал из армии. Там все было чудовищно. Я ее ненавидел. Да, я что-то вроде этого неизвестного убийцы. Я единственный, кто соответствует приметам, понимаете? Моя мама. Моя мама.
9: Да, а что мама?
8: Все было бы в порядке, будь она жива. Она бы заботилась обо мне.
9: Ну, нельзя же, чтобы о вас заботились до старости. В жизни всякое может случиться. Но мы должны сами все преодолевать. Должны идти дальше, своей дорогой.
8: Это невозможно.
9: Нет, возможно.
8: По-вашему, мне следует остаться?
9: А что вам, честно говоря, еще делать?
8: Я могу стянуть лыжи, сержанта. Я хорошо хожу на лыжах.
9: Это было бы ужасно глупо. Все равно, что признать себя виновным.
8: Сержант Троттер и так думает, что я виновен.
9: Нет, он так не думает. По крайней мере, я не знаю, что он думает. Я его ненавижу. Ненавижу.
8: Кого?
9: Сержанта Троттера. Он вбивает в голову такое. Это неправда. Не может быть правдой.
8: Но о чем вы?
9: Я не верю. Никогда не поверю.
8: Почему вы не поверите? В чем дело? Скажите.
9: Видите?
8: Да.
9: Что это?
8: Вчерашняя вечерняя газета.
9: Лондонская. Она была в кармане у Джайлса. Но Джайлс не ездил вчера в Лондон.
8: Ну, если он был здесь целый день...
9: Нет, его здесь не было. Он поехал на автомобиле искать проволочную сетку для курятника, но не нашел.
8: Ну, так что же, наверное, после этого он поехал в Лондон.
9: Тогда почему он об этом мне не сказал? Зачем ему было говорить, что он все время ездил по округе?
8: Может, и из-за сообщения об убийстве?
9: Да нет, он не знал об убийстве. Или знал? Знал?
8: Господи, Молли, вы же не думаете? Сержант не думает?
9: Я не знаю, что думает сержант. Он может вам внушить все, что угодно. Вы начинаете задавать вопросы сами себе, начинаете сомневаться. Вам кажется, что человек, которого вы хорошо знаете и любите, что он может быть чужой. Как в страшном сне. Вы среди друзей. Но вдруг вы смотрите на их лица. И это уже не друзья, а совсем другие люди. Они только притворялись друзьями. Может быть, никому нельзя верить?
14: Я, кажется, помешал?
9: А, Джайлз? Нет. Мы просто разговаривали.
14: А, разговаривали?
8: Да.
9: Ой, мне надо в кухню. Там у меня пирог и картофель. И потом я должна приготовить шпинат.
8: Я помогу вам.
14: Нет.
9: Джайлз.
14: Тет-а-тет сейчас не очень полезно для здоровья. Вы, мистер Рен, не пойдете в кухню и не будете подходить к моей жене.
8: Но послушайте.
14: Не подходите к моей жене, Рен. Она не должна стать следующей жертвой.
9: Джайлз!
8: Ах, вот что вы обо мне думаете.
14: Именно это. По дому свободно разгуливает убийца, и мне кажется, что его приметы совпадают с вашими.
8: Не только с моими.
14: С чьими же еще?
8: Вы слепой? Или притворяетесь слепым?
14: Я думаю о безопасности своей жены.
8: Я тоже! И я не собираюсь оставлять вас здесь, вдвоем с ней.
14: Послушайте, вы какого черта?
9: Джайлз, я прошу тебя. Кристофер, пожалуйста, уйдите.
8: Я не уйду.
9: Ну, Кристофер, я прошу вас. Кристофер, ну что вы?
8: Хорошо, я выйду. Но я буду здесь за дверью, Молли.
14: Он будет за дверью. Что все это значит? Молли, ты спятила? Готова отправиться в кухню с человеком, у которого мания убийства?
9: Да нет у него никакой мании. Ну что ты?
14: Стоит только поглядеть, сразу видно, что псих.
9: Нет, он просто несчастный. Можешь мне поверить. Джайлз, он не опасен. Я бы знала. И потом, я могу за себя постоять.
14: То же самое говорила миссис Бойл.
9: Ну, Джайлз, перестань.
14: Послушай, что у тебя с этим типом?
9: Что значит, что у меня с ним? Мне жаль его, вот и все.
14: Может быть, вы встречались раньше, откуда я знаю? Может быть, ты сама пригласила его сюда, и теперь вы оба делаете вид, будто встретились первый раз в жизни. Вы тут уже все обстряпали.
9: Джайлз, ты в своем уме? Как ты смеешь говорить такие вещи?
14: Тебе не кажется странным, что он остановился в таком неудобном месте, на отшибе?
9: Что ж тут странного? Мисс Кейсуэлл, майор Мэтков и миссис Бойл тоже остановились здесь.
14: Я читал когда-то, что эти маньяки-убийцы обладают способностью привлекать женщин. Похоже, что это так. Где ты с ним познакомилась? Сколько времени это продолжается?
9: Перестань, пожалуйста. Это просто невозможно. Я в глаза не видела Кристофера Рена до вчерашнего вечера.
14: Это ты так говоришь. А может быть, ты ездила в Лондон, чтобы тайно встретиться с ним?
9: Ты отлично знаешь, что я уже больше месяца не была в Лондоне.
14: Больше месяца не была в Лондоне. Это правда?
9: Конечно, правда. А в чем дело?
14: Так. Тогда что это такое?
9: Моя перчатка.
14: Ты надевала ее вчера. Ты выронила ее, и я подобрал, когда разговаривал с сержантом Троттером. Смотри, что в ней. Лондонский автобусный билет.
9: Ах, это...
14: Так что ты вчера была не только в деревне, ты и в Лондон съездила.
9: Хорошо. Я ездила.
14: Так. Пока я тут колесил по округе...
9: Пока ты тут колесил по округе,
14: а? Ты съездила в Лондон.
9: Ладно. Я съездила в Лондон. Но и ты тоже.
14: Что?
9: Ты тоже ездил. Ты привез с собой вчерашнюю газету.
14: Откуда она у тебя?
9: Из твоего пальто.
14: Ну, кто-нибудь мог положить ее мне в карман?
9: Неужели? Нет. Ты был в Лондоне.
14: Хорошо, я был в Лондоне. Но я ездил туда не для того, чтобы встретиться с женщиной.
9: Не для того? Ты уверен, что не для того?
14: А? Ты о чем?
9: Отойди. Не подходи ко мне.
14: В чем дело?
9: Не трогай меня.
14: Вчера ты ездила в Лондон к Кристоферу Рену?
9: Не будь идиотом. Конечно, нет.
14: Тогда зачем?
9: Зачем? Я не скажу тебе этого. Может быть... Нет. Я забыла, зачем я ездила.
14: Молли, что с тобой произошло? Ты сразу стала совсем другая. Я не узнаю тебя.
9: Может быть, тебе следовало узнать меня раньше? Сколько мы женаты? Год?
14: Ну?
9: Но ведь ты по-настоящему ничего обо мне не знаешь. Что я делала? О чем думала? Что чувствовала? От чего страдала до нашего знакомства?
14: Молли, Молли, ты с ума сошла?
9: Ладно, я сошла с ума. Почему бы нет? Может быть, это даже забавно. Сойти с ума.
14: Черт возьми, что ты...
13: Ну. Я надеюсь, что вы, молодые люди, не наговорили друг другу лишнего. Это так часто бывает, когда ссорятся влюбленные.
14: Ссорятся влюбленные, ничего себе.
13: Именно так, именно так. Ах, я знаю, что с вами сейчас происходит. Я сам прошел через все это, когда был молод. Женес, как сказал поэт. Вы, кажется, недавно женаты?
14: Это вас не касается, мистер Фрович.
13: Нет, совершенно не касается. Совершенно не... Я только пришел сказать, что сержант не может найти свои лыжи. По-моему, он очень сердится.
9: Кристофер.
14: Что?
13: Он спрашивает, может быть, вы их случайно куда-нибудь переставили, мистер Релстон?
14: Нет, что вы.
3: Вы никуда не переносили мои лыжи из чулана?
14: Конечно, нет.
3: Кто-то их взял.
13: А почему вы стали их искать?
3: Снег все еще лежит. Мне здесь нужна помощь, подкрепление. Я думал дойти на лыжах до полицейского участка в Маркетхэмптон и сообщить о создавшемся положении.
13: А, и теперь вы не можете. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Кто-то позаботился о том, чтобы вы не смогли этого сделать. Но могла быть и другая причина.
3: Да? Какая же?
13: А что, если кто-то хотел удрать отсюда?
14: Молли, а почему ты только что воскликнула Кристофер?
9: Просто так.
13: Что? Что-что? Так наш молодой архитектор сбежал. Очень-очень интересно.
3: Это правда, миссис Релстон?
9: Нет, не думаю.
15: Кристофер!
3: Я здесь! Я здесь, господа! Я здесь.
9: О, слава богу, вы все-таки не ушли.
3: Вы не брали мои лыжи, мистер Рен?
8: Ваши лыжи, сержант?
3: Да.
8: Зачем бы я их стал брать?
3: Да вот миссис Релстон думала, что...
9: Я думала, мистер Рен очень любит кататься на лыжах. И я подумала, что он мог взять их, ну, просто чтобы немножко размяться.
7: Размяться?
3: Так, слушайте меня все. Это очень серьезно. Кто-то лишил меня единственной связи с внешним миром. Я хочу, чтобы все собрались здесь немедленно.
10: Так, хорошо. Знаете, по-моему, мисс Кейсуэлл пошла наверх.
9: Я схожу за ней.
10: Сходите. Я оставил майора Меткафа в столовой. Сейчас, одну минуточку, сержант. Сейчас. Майор Меткаф! Странно. Его там нет.
7: Я поищу его.
15: Майор Меткаф!
9: А вот и мы. С мисс Кейсуэлл.
3: Хорошо.
12: А в чем дело?
15: Привет. Я был в библиотеке. Вы меня искали?
3: Да, майор Меткаф, по поводу моих лыж.
15: Не понял. Ваших лыж?
10: Мистер Рэнстон! Мистер Рэнстон! Майор Меткаф уже здесь. Идите к нам.
3: Иду. Мисс Кейсуэлл и майор Меткаф.
15: Да-да.
3: Никто из вас двоих не брал лыжи, которые стояли в чулане возле кухни? Остальных я уже просил.
12: О, боже. Ну, конечно, нет. Зачем они мне?
15: Я их не трогал.
3: Тем не менее, они пропали. Как вы поднимались в свою комнату, мисс Кейсуэлл?
12: По задней лестнице.
3: Значит, вы проходили мимо чулана?
12: Возможно. Но у меня нет ни малейшего представления о том, где находятся ваши лыжи.
3: Да. Майор Меткаф.
15: Да-да.
3: Вы сегодня были в этом чулане?
15: Да, был.
3: В момент убийства миссис Бойл?
15: В момент убийства миссис Бойл я находился в подвале.
3: Когда вы проходили через чулан, стояли там лыжи?
15: Не имею представления.
3: Вы их там не видели?
15: Не могу вспомнить.
3: Да вы должны помнить, стояли там лыжи или нет.
15: Не надо кричать на меня, молодой человек. Я не думал ни о каких лыжах. Меня интересовали подвалы. Здешняя архитектура, знаете ли, очень любопытна. Я открыл другую дверь и спустился вниз. Так что я не могу вам сказать, были лыжи в чулане или их там не было.
3: Вы понимаете, что вы, майор Меткаф, сами имели прекрасную возможность взять.
15: Да-да, разумеется. Ну, то есть, если бы я захотел.
3: Вопрос в том, где они сейчас?
15: Мы их найдем, сержант Троттер. Надо только всем поискать как следует. Лыжи не иголка. Да-да, это огромная штука. Лыжи. Давайте все вместе возьмемся за поиски. Давайте все вместе. Пойдемте.
3: Не спешите. Не спешите. Майор Меткаф.
15: Да-да.
3: Может быть, этого от нас и ждут?
15: Что? Я что-то вас не понимаю.
3: Я поставил себя на место этого безумного, но хитрого человека. Теперь подумаем, чего он добивается от нас и что он сам собирается делать дальше. Я должен опередить его хотя бы на один шаг. Потому что если я этого не сделаю, произойдет еще одно убийство.
12: О, боже! Неужели вы до сих пор в это верите?
3: Да, мисс Кейсуэлл. Я верю. Три слепые мышки. Две мышки вычеркнуты. С третьей еще предстоит расправиться. Вас здесь шестеро. И один из вас убийца. Один из вас убийца. Я еще не знаю, кто, но я узнаю. А другой намечена им жертва. Я обращаюсь к этому человеку. Миссис Бойл не захотела мне довериться. Миссис Бойл мертва. Ну? Ну, живее. Тот из вас, кому в связи с этим старым делом есть в чем упрекнуть себя, даже если это какая-то мелочь, ну, пусть откровенно расскажет об этом. Не хотите? Хорошо.
16: Я найду убийцу. Я в этом не сомневаюсь. Но для одного из вас может быть слишком поздно. И я скажу вам еще одну вещь. Убийца радуется этому. Да, он сейчас здорово веселится. Ладно, можете идти.
15: Кристофер, вы не хотите поискать лыжи сержанта?
16: Да, конечно.
15: Хорошо, пойдемте. Простите. Ну что, пропадет, пожалуйста.
9: Мне надо идти. Еда, обед. Приготовишь шпинат. И картошка вся разварилась. Пожалуйста, Джайлз.
14: Да, пойдем, я помогу.
13: Ну так, пойду и я. Поищу ваши лыжи в гостиной. Возможно, кто-нибудь спрятал их в пианино.
9: Я тоже пойду.
16: Одну минуту, мисс Кейсел.
17: Да, слушаю вас.
16: Прошу вас, не уходите.
17: Но...
16: Может быть, вы присядете?
17: Хорошо.
9: Так что же вам угодно?
16: Позвольте, я сяду рядом.
9: Пожалуйста.
16: Я хотел бы получить от вас некоторые сведения.
9: Что вас интересует?
16: Полное имя, пожалуйста.
9: Лесли Маргарет. Кэтрин Кейсуэлл.
16: Кэтрин? Так, адрес.
9: Вилла Марипоза. Золотая сосна, Мальорка.
16: Это в Италии?
9: Это остров, испанский остров.
16: Понятно. А ваш английский адрес?
9: Лиденхолл-стрит, банк Моргана для передачи мисс Кейсуэлл.
16: Другого английского адреса нет?
9: Нет.
16: Сколько времени вы находитесь в Англии?
9: Неделю.
16: А где вы остановились?
9: Отель Лэдбери, Найтсбридж.
16: А что вас привело в Монксвилл Мэнор, мисс Кейсуэлл?
9: Мне захотелось деревенской тишины.
16: Как долго вы предполагали или предполагаете оставаться здесь?
9: Пока не сделаю того, ради чего я сюда приехала. Странно. Вы накручиваете волосы на палец.
16: Вы не ответили на мой вопрос.
9: Простите?
16: Ради чего вы сюда приехали?
9: Простите, я задумалась. Я засмотрелась на вас, сержант. Вы накручиваете волосы на палец.
16: Так ради чего вы сюда приехали?
9: Но я право не понимаю, почему я должна отвечать на ваш вопрос. Это касается только меня, исключительно личное дело.
16: Все равно, мисс Кейсуэлл.
9: Не будем спорить.
16: Разрешите узнать, сколько вам лет?
9: Пожалуйста, это указано в моем паспорте, мне 24 года.
16: 24?
9: Вы думали, что я выгляжу старше, это верно.
16: Кто-нибудь в Англии мог бы поручиться за вас?
9: Мой банк сообщит вам о состоянии моих финансовых дел. Могу также отослать вас к своему адвокату, очень благородному человеку. Рекомендации от знакомых представить не могу. Я большую часть жизни провела за границей.
16: На Мальорке?
9: Да, на Мальорке и в других местах.
16: Вы родились за границей?
9: Нет, я уехала из Англии, когда мне было 13 лет.
16: Вы знаете, мисс Кейсуэлл, я никак не могу вас понять.
9: А это важно?
16: Не знаю. Что вы делаете здесь?
9: Кажется, это вас беспокоит.
16: Беспокоит? Вы уехали за границу, когда вам было 13 лет?
9: 12, 13, около того.
16: Тогда ваша фамилия была Кейсуэлл?
9: Это моя теперешняя фамилия.
16: А какую фамилию вы носили тогда? Отвечайте.
9: Что вы стараетесь доказать?
16: Я хочу знать, какая у вас была фамилия, когда вы покинули Англию.
9: Это было давно. Я забыла.
16: Есть вещи, которые не забываются.
18: Возможно.
16: Несчастье. Отчаяние.
18: Да, наверное.
16: Ваше настоящее имя...
18: Я вам сказала. Лесли Маргарет Кэтрин Кейсуэлл.
16: Кэтрин! Черт возьми! Так что же вы тут делаете?
19: Я... О, Боже! Зачем я сюда приехала?
16: Вы плачете, мисс Кейсвилл? Я всегда думал, что полиции запрещено вести допросы с применением пыток.
20: Я только задал мисс Кейсвилл несколько вопросов, мистер Рен.
16: Да вы расстроили ее, сержант. Что он сделал, мисс Кейсвилл?
19: Нет, ничего. Это просто... Все это... Убийство. Это так ужасно. На меня это подействовало так неожиданно. Я пойду к себе.
20: Это невозможно. Я не могу в это поверить.
16: Во что вы не можете поверить?
8: Боже, у вас такое лицо, словно вы видели привидение.
20: Я видел то, что следовало увидеть раньше. Я был слеп, как крот. Но думаю, что теперь дело сдвинется с мертвой точки.
8: О, у полиции есть улика?
16: Да, мистер Рен. Наконец, у полиции есть улика. Я хочу, чтобы все снова собрались здесь. Вы знаете, где они?
8: Джайлз и Молли в кухне. Я помогал майору Меткову искать ваши лыжи. Мы заглядывали в самые невероятные места, но все бесполезно. Где находится Парвичини, не знаю.
16: Я приведу его. А вы ступайте за остальными.
8: Хорошо.
16: Мистер Парвичини! Мистер Парвичини!
21: Ага, да-да, сержант. Чем могу быть вам полезен?
16: Заходите, прошу вас.
21: С маленького полицейского лыжи пропали. И думал он, сидя на месте, что скоро найдутся и сами вернутся. Лыжи с убийцей вместе.
16: Знаете.
22: Что происходит?
16: Присядьте, майор. Миссис Релстон.
21: Пишите, и я тоже сяду.
23: А я не могу прийти попозже. Вы знаете, сейчас это очень не кстати.
16: Ну, есть более важные вещи, чем еда, миссис Релстон. Миссис Бойл, например, не захочет больше есть.
22: Очень бестактно сказано, сержант. Очень.
16: Сожалею, но мне нужно ваше содействие, и я требую его. Мистер Релстон.
24: Да.
16: Попросите мисс Кейсл снова спуститься вниз. Она пошла в свою комнату. Скажите ей, что это всего на несколько минут.
24: Хорошо, сержант.
23: Нашлись ваши лыжи, сержант?
16: А, нет, миссис Релстон, но я, кажется, догадываюсь, кто их взял и с какой целью. Сейчас я больше ничего не буду об этом говорить.
21: Да, пожалуйста, сержант, не говорите. Я всегда считал, что объяснение надо приберегать к самому концу. Знаете, такая волнующая последняя глава.
24: Оп. Извините, мисс Кейсвелл, я бы не рискнул вас побеспокоить, но, сержант...
25: В чем дело, сержант Троттер?
16: Садитесь, мисс Кейсвелл. Миссис Релстон. Прошу внимания. Вы помните, что после убийства миссис Бойл я всех вас опросил. Ваши заявления касались вашего места пребывания в момент совершения убийства. Заявления были следующие. Миссис Релстон на кухне. Мистер Паровичини играет на пианино в гостиной. Мистер Релстон в своей спальне. Мистер Рен также. Мисс Кейсвелл в библиотеке, майор Меткоф в подвале.
22: Верно.
16: Таковы были ваши заявления. У меня не было никакой возможности проверить их. Они могли быть правдой, а могли и не быть. Несомненно только, что 5 из них были правдивыми, а 1 ложным. Какое? 5 из вас говорили правду, 1 лгал. Так, у меня есть план, который поможет мне обнаружить лжеца. И если я обнаружу того из вас, кто солгал,
3: Я буду знать, кто совершил убийство.
14: Вы хотите повторить представление?
3: Да, мистер Релстон, да.
23: Это ловушка.
20: Что вы хотите сказать, миссис Релстон?
23: Я хотела сказать, что это ловушка.
21: Простите, я не понял. При чем тут ловушка?
23: Я знаю.
14: Значит, мы все должны делать в точности то же, что и раньше.
3: Да, мистер Релстон, будут совершены те же самые действия.
21: Очаровательно. Тогда я возвращаюсь в гостиную к пианино и снова буду подбирать одним пальцем мелодию, которая стала подписью убийцы. Та-ла-ла-ла. Я не вру. Правильная мелодия?
3: Та-ла. Не спешите, мистер Провичини, не спешите. Вы играете на пианино, миссис Релстон?
23: Да.
3: Знаете мелодию «Три слепые мышки»?
23: Ее все знают.
3: Значит, вы можете подобрать ее одним пальцем? Ну, как это делал мистер Провичини?
23: Попробую.
3: Хорошо. Пожалуйста, пойдите в гостиную к пианино и будьте готовы начать играть, когда я дам вам знак.
23: Хорошо. Хорошо, сержант, иду.
21: Сержант, ради бога, простите меня, я невероятно туп. Если я правильно понял, мы все должны повторить наши прежние роли.
3: Да, будут совершены те же действия, мистер Провичини, но да, не обязательно теми же людьми.
14: Не вижу смысла.
3: Смысл есть. Он состоит в проверке первоначальных утверждений, может быть, одного утверждения в особенности. Теперь прошу внимания. Я назначу каждому из вас новое место. Я сыграю роль миссис Бойл. Мистер Рен, будьте добры, пойдите на кухню. Последите за обедом миссис Релстон. Ну, вы ведь очень любите готовить.
20: Хорошо.
3: Мистер Провичини, поднимитесь в комнату мистера Рена.
21: Так.
3: Туда удобнее идти по задней лестнице.
21: Прекрасно. Какая-то очаровательная детская игра.
3: Да, детская. Майор Мэтков, поднимитесь в комнату мистера Релстона и осмотрите там телефон.
20: Мисс Кейсуэлл, что если я попрошу вас спуститься в подвал? Вы не возражаете?
23: Да зачем это?
20: Мистер Рен покажет вам дорогу.
3: Да, к сожалению, кто-то должен воспроизвести мои собственные действия. Мне очень неприятно, мистер Релстон, но вам придется вылезти в это окно и осмотреть телефонный провод до самой входной двери.
14: Ну, хорошо, сержант. Ничего, если я надену пальто.
3: Я даже хотел вам это посоветовать. Возьмите мой фонарь, сэр. Он за занавеской.
21: А, спасибо. Спасибо.
3: Миссис Релстон, сосчитайте до семи и начинайте играть.
23: Я поняла.
3: Здесь никого? Здесь никого. Так, выключим бра.
20: Включим настольную лампу.
3: Все. Теперь можно. Миссис Релстон! Миссис Релстон!
23: Да. В чем дело, сержант? У вас такой вид, будто вы очень довольны собой. Вы узнали то, что хотели?
3: Да. Именно то, что хотел.
23: Вы знаете, кто убийца?
3: Да, знаю.
23: Кто же из них?
3: Вам следовало бы это знать, миссис Релстон.
23: Мне? Кто же из них?
3: Вам следовало бы это знать, миссис Релстон.

0: судьей по этому делу. Короче, вы знали все. Почему же вы ничего не сказали?
1: Я хотела забыть.
2: Ваша девичья фамилия Уэринг?
1: Да.
2: Мисс Уэринг, вы были учительницей в школе. В той школе, где учились эти дети.
1: Да.
2: Правда ли, что Джимми, тот, который умер, сумел отправить вам письмо? Он молил о помощи свою добрую молодую учительницу. Вы не ответили на это письмо.
1: Я не могла. Я его не получила.
2: Вы просто не стали утруждать себя.
1: Это неправда. Я была больна. В тот самый день я заболела воспалением легких. Письмо отложили вместе с остальными. Только через несколько недель я нашла его среди других писем. Но тогда бедный мальчик уже умер. Ждал, что я сделаю что-нибудь. Надеялся. Постепенно терял надежду. С тех пор это преследует меня. Если бы я только не была больна, если бы только знала, как чудовищно, что такие вещи могут происходить.
2: Да, это чудовищно.
3: Что это?
2: А? Револьвер.
3: У вас в руке револьвер? Я не знала, что полицейские носят револьверы.
2: Полицейские не носят. Я не полицейский, миссис Релстон. Просто я позвонил из автомата и сказал, что говорят из полиции, и что сержант Троттер направляется сюда. Знаете, кто я? Миссис Релстон. Я Джорджи. Брат Джимми. Не советую кричать, миссис Релстон, иначе мне придется пустить в ход револьвер. Мне хотелось бы с вами немного поговорить. Я же сказал вам, что мне хотелось бы с вами немного поговорить. Джимми умер. Та противная злая женщина убила его. Ее посадили в тюрьму. Но разве тюрьму она заслужила? Я сказал, что убью ее когда-нибудь. Я это сделал. В тумане. Да чего же было забавно. Надеюсь, что Джимми знает. Я убью их всех, когда вырастут, так я сказал себе. Потому что взрослые могут делать все, что им нравится. А теперь через минуту я убью вас.
3: Не надо. Вам никогда не выбраться отсюда целым.
2: Да. Кто-то спрятал мои лыжи. Не могу их найти. Но это ерунда. Неважно, выберусь я отсюда или нет. Я устал. Это было так забавно. Наблюдать за всеми вами и притворяться полицейским.
3: От револьвера будет столько шума.
2: Пожалуй, лучше обычным способом. Руками. Последняя мышка в мышеловке.
4: Прекратите!
3: Джорджи! Джорджи! Джорджи!
5: Джон,

0: Джорджи! Посмотри на меня, Джорджи! Ты узнаешь меня? Ты узнаешь меня, Джорджи? Это я! Это я, Джорджи! Ну, помнишь ферму, Джорджи? Помнишь старую толстую свинью и быка, который гонял по полю? И собак, помнишь, Джорджи?
1: Собак?
0: Да, Спота и Плейна. Помнишь?
1: Это ты, Кэт?
0: Да! А? Да, это я! Теперь ты узнал меня.
1: Кэт, это ты?
0: Это я.
1: А что же ты здесь делаешь, а?
0: Ох, Джордж, я приехала в Англию, чтобы найти тебя. Я не узнавала тебя, пока ты не стал накручивать волосы на палец. Помнишь, ты всегда это делал. Помнишь? Ой, Джорджи, Джорджи, идем со мной. Идем со мной.
1: Куда же мы пойдем?
0: Джордж, ты не беспокойся. Ты не беспокойся, мы пойдем туда. Где за тобой будут смотреть, чтобы ты не сделал больше ничего плохого.
2: Молли, что с тобой? Молли, милая моя, с тобой все в порядке?
3: О, Джайлз.
2: Ну, кто мог бы подумать, что это Троттер?
3: Он безумный. Совершенно безумный.
2: Да, но ты... А почему он пытался убить именно тебя?
3: Я оказалась замешана в эту историю, когда работала в школе. Я не была виновата, но он думал, что я могла спасти этого мальчика.
2: Ты должна была рассказать мне...
3: Я хотела забыть.
4: Не волнуйтесь, не волнуйтесь, все в порядке. Сейчас ему дадут снотворное, он скоро заснет, и его сестра, мисс Кейсол, присмотрит за ним. Ах, бедняга, совсем свихнулся, это ясно. Я с самого начала это подозревал.
3: Вы подозревали? Вы не верили, что он полицейский?
4: Я знал, что он не полицейский. Дело в том, миссис Рэлстон, что полицейский я.
3: Вы?
4: Да. Как только нам в руки попала эта записная книжка с адресом Monkswell Manor, ну, видимо, он ее потерял, мы поняли, что совершенно необходимо отправить туда кого-то. И вот когда майор Метков, который должен был к вам приехать, узнал об этом, он согласился уступить мне свое место. Я не мог понять, в чем дело, когда неожиданно появился Троттер.
3: А Кейсуэлл, его сестра?
4: Да, она узнала его как раз перед последним происшествием. Не знала, что делать, но, к счастью, догадалась обратиться ко мне. И очень своевременно. Да-с. А, начинает таять, скоро прибудет помощь. Да, кстати, миссис Рэлстон, я принесу лыжи. Да-да, лыжи. Я забросил их на полок в спальне.
3: А я думала... Это паровичине.
2: Надо полагать, полиция еще как следует обыщет машину этого паровичине.
3: Дай мне воды, а?
2: А, сейчас, сейчас.
5: Не удивлюсь, если у него запасное колесо набито швейцарскими часами. По всему видно, что он не чист на руку. Мелкий товар как раз его
3: спасибо,
5: дело.
3: Спасибо, дорогой.
2: Молли, ты, наверное, думаешь, что я...
3: Джайлз. Что ты делал вчера в Лондоне?
2: Покупал тебе подарок, милая. Мы поженились ровно год назад.
3: Я затем же ездила в Лондон. И не хотела, чтобы ты знал.
2: Не может быть.
3: Да. И спрятала сверток в секретер. Вот. Это сигары.
2: Ох, какой аромат. Да они просто восхитительные.
3: Ты будешь их курить?
2: Буду.
3: А мне какой подарок?
2: О, чуть не забыл.
5: Вот, посмотри.
3: А что это?
2: В этой коробке шляпа.
3: Шляпа? Ну, я никогда не носила шляп.
5: Тем лучше. Будешь носить.
3: Ай, какая красивая.
2: Хорошо, правда? Продавщица сказала, что это последний крик шляпной моды.
4: Миссис Рэлстон.
2: Надень ее.
4: Миссис Рэлстон, судя по запаху, в кухне что-то горит.
3: Это мой пирог.

0: Вы слушали вторую заключительную часть радиоспектакля «Мышеловка». Пьеса Агаты Кристи. Перевод с английского Виктора Ашкенази. Постановка Родиона Нахапетова. В ролях: Молли Рэлстон, Вера Глаголева, Джайлз Рэлстон, Александр Кахун, Кристофер Рен, Валерий Сторожек, миссис Бойл, Наталья Тинякова, майор Меткав, Александр Лазарев, мисс Кейсуэлл, Елена Майорова, мистер Паравичини, Всеволод Ларионов, сержант полиции Троттер, Леонид Каюров. Над радиоспектаклем «Мышеловка» работали Нина Голубева, Роза Смирнова, Ольга Троцевская, Владимир Кирюткин, Инна Воинова, Надежда Габуния, Марина Лопыгина, Нелли Филиппова. Радиоспектакль «Мышеловка» записан на пленку в 1988 году. Напоминаем наш адрес: 113-326, Москва, радио, главная редакция литературно-драматического вещания.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

дневники. Убийцы тишины. Кому я говорю, под страхом пыток бросайте шпаги из бесславных рук и выслушайте княжескую волю. Три раза под влиянием вздорных слов вы оба, Капулетти и Монтеки, резнёй смущали уличный покой. Сняв мантии, советники Вероны сжимали трижды в старческих руках от ветхости тупые алебарды, решая тяжбу дряхлой старины. Если вы хоть раз столкнетесь снова, вы жизнью мне заплатите за все. На этот раз пусть люди разойдутся. Вы, Капулетти, следуйте за мной. А вас я жду Монтеки в Виллафранке. По делу этому в течение дня.

0: never seen. From ancient grudge break to new mutiny, where civil blood makes civil hands unclean. From forth the fatal loins of these
1: две равно уважаемых семьи Вероне, где встречают нас события, ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролитие. Друг друга любят дети главарей, но им судьба подстраивает козни, и гибель их у гробовых дверей кладет конец непримиримой розни. Их жизнь, любовь и смерть, и сверх того мир их родителей на их могиле на 2 часа составят существо, разыгрываемое перед вами.

0: Ромео! С добрым утром!
1: Разве утро?
0: 10:00.
1: Как долог час тоски.
0: Ты по любви тоскуешь?
1: Нет.
0: Ты любишь?
1: Да. И томлюсь тоскою по любви.
0: О, эта кроткая на вид любовь, как на поверку зла, неумолима.
1: Я потерял себя, и я не тут. Ромео нет, Ромео не найдут.
0: Нет, не шути, а скажи, кого ты любишь?
1: А разве шутки были до сих пор?
0: Конечно, нет. Но кто она без шуток?
1: Скажи больному у его одра, что не на шутку умирать пора.
2: А что, она дала обет безбрачия?
1: Увы, дала и справится с задачей. Ей в праведности жить, а мне конец. Я не жилец на свете, я мертвец.
0: Ромео, брось ты помыслы о ней.
1: Так посоветуй, как мне бросить думать.
0: Схватить старайся новую заразу, и прежняя не вспомнится ни разу.
1: Хорош при этом также подорожник.
2: При чем, дружок?
1: При переломе ног.
0: Да ты не спятил?
1: Нет, совсем не спятил, но на цепи, как спятивший с ума, замучен и в смирительной рубашке.
3: Простите, вы не мастер ли читать?
1: Ну да, свой жребий по складам несчастья.
3: А мне надо который подписывать.
1: Куда же ты? Я пошутил. Дай я прочту.
3: Обойди по списку, обойди по списку. А кто поймет этот список? Для этого есть которые умеющие. Вот.
1: Позвать сеньора Мартина с супругой и дочерьми, графа Ансельма с его прекрасными сестрами,
3: да,
1: вдовствующую госпожу Витрувию, сеньора Плаченца и его милых племянниц,
3: да,
1: Меркуцио с его братом Валентином, дядя Капулетти с женой и дочерьми,
3: Капулетти,
1: прелестную племянницу Розалину, Ливию, сеньора Валенцо с его братом Тибальтом. А куда их ждут?
3: А вот, в тот конец.
1: А куда?
3: К нам в дом на ужин.
1: В чей дом?
3: Мой хозяин богач Капулетти.
4: У Капулетти, кроме Розалины твоей зазнобы, будут на балу виднейшие красавицы Вероны.
3: Так вот, если вы не родня Монтеки, пожалуйте к нам на бал.
4: Пойдем туда. Когда ты их сравнишь с твоей павой непредубежденно, она тебе покажется вороной.
1: Неужто зрением Бог меня обидел, чтоб я на небе солнце не увидел?
4: Но ты ведь солнце этого красы еще не клал ни разу на весы.
1: Пойдем на бал, но не на смотр собрания, а ради той, кто выше описаний.
5: Кормилица, скорее!
6: Резное кресло, вот, горки с посудой! Стимми!
5: Где Джульетта?
7: Клянусь былой невинностью, звала. Джульетта, где ты? Что за непоседа? Куда девалась, Ярочка моя?
5: Ну что еще?
7: Тебя зовет мамаша.
5: Я здесь. Что, матушка, угодно вам? Сейчас. Кормилица, выйди на минуту, мы поговорим. Впрочем, тебе лучше послушать. Моя дочь порядком подросла.
7: Помилуйте, я ее лета сочту до часочка.
5: Ей нет 14 лет.
7: 14 ей минит? На Петров день, это вы не сомневаетесь, я хорошо помню. Этому трясению земли вы теперь сосчитаете полных 11 годов. А в самое трясение-то, как сейчас помню, я ее отлучила. На черные я себе соски полынью села у голубятни на солнечный припек. Вы с их милостью были в Мантуе? А? Скажите, какая память? А, хватило! Она, родимая соска полыни, и закатилась, не приведи бог. В это самое время голубятня-то передо мной кувырк, и я, само собой, оттуда давай бог ноги. И этому делу теперь полных 11 годов. Она уже тогда на ножки становилась. Да что я на ножки? бегала, ходила, ей-богу, правда, и свет.
5: Кормилица.
7: И вот, расшибла на себе в то время лобик, и вот мой муж, царство ему небесное, ужасный был шутник, взял он ребенка на руки и говорит, лицом, говорит, Жуленька, падать не годится. Вырастешь, говорит, будешь норовить упасть на спину. Будешь, говорит. И что вы думаете? Утерла моя крошка слезы и отвечает ему, да. Вы подумайте, да что за смехота-то? Я 1000 лет проживу, я никогда не забуду.
5: Довольно болтать. Замолчи, пожалуйста.
8: Угомонись.
7: Слушай, сударыня. Больше не буду. Из моих питомец ты была самая хорошенькая. Дожить бы мне до твоей свадьбы, то-то была бы радость.
5: До свадьбы? А о свадьбе-то и речь. Затем пришла. Скажи-ка мне, Джульетта, к замужеству ты как бы отнеслась?
8: Об этой чести я не помышляла.
7: Об этой чести! Вы подумайте, жаль я твоя кормилица, а то можно было бы сказать, что ты ум с молоком всосала.
5: Так вот, подумай. Меньших лет, чем ты, становятся в Вероне матерями. А я тебя и раньше родила. Ну, вот. Покуда в торопях и вкратце. К нам за тебя посватался Парис.
7: Ну, это, барышня моя, мужчина на славу. Такой мужчина, что объедешь целый свет, лучшего не сыщешь.
5: Цветок. Каких Верона не видала.
7: Цветок? Нет слова. Слова нет, цветок.
5: Что скажешь? По сердцу ли он тебе? Сегодня на балу его изучишь.
7: Не человек, а картинка.
5: Ну, как? Займешься ли ты его особой?
8: Еще не знаю, надо сделать пробу. Но это лишь единственно для вас. Я только исполняю ваш приказ.
9: Сеньора! Сеньора, гости пришли. Сделайте милость, пожалуйте, безотлагательно.
5: Идем. Скорее, Джульетта, граф уж там.
7: Где Антонио? Почему не помогает убирать?
9: Антонио?
6: А он так и липнет к объедкам.
10: Плохо дело, когда вся работа на одном или двух. И у тех руки не мыты.
7: Присматривай за серебром. И если любишь меня, припрячь кусок марципану. Антонио!
11: Здесь я. В чем крик?
7: Предупреди внизу у входа, что пропустили Марию. Я в кладовую.
12: Если нам приветствие в стихах, или войти без лишних предисловий?
13: Нет, в наше время это не в ходу. Мы сможем обойтись без Купидона. Под дудку их не будем наплясать, а спляшем под свою и удалимся.
12: Тогда дай факел мне. Я огорченный и не плясу. Я факельщиком буду.
13: Рома, нет, от танцев не уйдешь.
12: Уволь меня. Вы в легких бальных туфлях, а я придавлен тяжестью к земле.
13: Ведь ты влюблен. Ты крыльями Амура решительно взмахни и оторвись.
12: Он пригвоздил меня стрелой на вылет.
13: Однако время маску надевать. Ну вот и все. И на лице личина. Теперь пусть мне что знают, говорят. Я ряженый, пусть маской краснеет.
14: Стучитесь в дверь, и только мы войдем, все в пляс и пошевелим.
12: Дай факел мне.
15: Спляшут, дураки. Половики не для меня стелили. Я ж со свечой, как деды говорили, и группу наблюдаю из-за плеч. Хоть кажется, она... не стоит свет.
13: Ох, факельщик, своей любовью пылкой ты надоел, как чадная коптилка.
12: Таскаться в гости — добрая затея, но не к добру.
13: А чем, спросить посмею?
12: Я видел сон.
13: Представь себе, я.
12: Что видел ты?
13: Что сны галиматья.
12: А я не ошибался в них ни разу.
13: Все королева Мап, ее проказы.
16: Она родоприемница у фей, а по размерам с камушек агата в кольце у мэра. По ночам она на шестерне по линокцугам ездит вдоль по носам у нас, пока мы спим. Ее вазок пустой лесной орешек. Ей смастерили этот экипаж каретники волшебный и белка. Она пересекает по ночам мозг любящих, которым снится нежность, горбы вельмож, которым снится двор, усы судей, которым снятся взятки, и губы дев, которым снится страсть. Подкатит к переносице сутя, и он почует тяжбый аромат. Щетинку под ноздрёй пощекочет у пастора, и тут увидит сон о прибыльности нового прихода. Все это плутни королевы Мап. Она в конюшне гривы заплетает и волосы сбивает колтуном, который расплетать небезопасно. Под нею стонут девушки во сне, заранее готовясь к материнству. Это Мап.
15: Меркуцию, молчи, ты пустомеля.
16: Речь о сновидениях. Они плоды безделицы, мечты и спящего досужего сознания. Их вещество как воздух, а скачки как взрывы ветра, рыщущего слепо. То к северу, то с севера на юг, в приливе ласки и порыве гнева.
17: Не застудил бы этот ветер твой нам ужина, пока мы с дуру медлим.
15: Не с дуру медлим, а не в срок спешим. Добра не жду. Неведомое что-то, что спрятано пока еще во тьме, но зародиться с нынешнего бала безвременно укоротит мне жизнь виной каких-то страшных обстоятельств. Но тот, кто направляет мой корабль, уж поднял парус. Господа, войдемте!
18: Бей в барабан!

мозолей у нас работы хватит до утра. О, привет, друзья! Играйте, музыканты!

0: ваших рук рукой коснулся грубой. Чтоб смыть кощунство, я даю обед. К угоднице споломничают губы и зацелует святотатство след.
1: Послушайте, пожатие рук законно, пожатие рук и естественный привет. Паломники святыням бьют поклоны, прикладываться надобности нет.
0: Однако губы нам даны на что-то.
1: Скорее всего, молитвы высылать.
0: А так вот молитва. Дайте им работу. Склоните слух ко мне, святая мать.
1: Я слух склоню, но двигаться не стану.
0: Не надо наклоняться. Сам достану. Вот с губ моих весь грех теперь и снят.
1: Зато мои впервые им покрылись.
0: Тогда отдайте мне его назад.
1: Мой друг. Где целоваться вы учились?
2: Тебя зовет мамаша на два слова.
3: А кто?
4: Да вы-то сами где? Она глава семьи, хозяйка дома. Я в мамках тут и выходила дочь. Вы с ней сейчас стояли. Помяните. Женится на ней, тот заберет хороший куш.
3: Так это Капулетти?
5: По делам,
6: мне показалось голосом Монтеки. Мальчишка, шпагу! Этот негодяй осмелился пробраться к нам под маской в насмешку над семейным торжеством.
7: Ромео?
6: Адрином Ромео.
7: Что ты к нему пристал? Он держится как должный в Вероне, единогласно признан, говорят, примером истинного благородства. За все богатства мира я не дам кому-нибудь у нас его обидеть. Оставь его. Вот мой тебе приказ. Если для тебя я что-то значу, развеселись и больше лба не хмурь. В гостях надутость — это неуместно.
6: Нет к месту, если лишние в гостях. Я не снесу.
7: Снесешь, когда прикажут. Вы слышите, какого он не снесет? Он не снесет. Не я, а он хозяин. Он не снесет. Он мне того гляди в моей гостиной общество взбунтует. Он главный тут, он все, он коновод.
6: Ну, дядя, это срам.
7: Без разговора. Угомонись. Ты неуч и буян. Учись манерам.
8: Свету! Больше свету!
7: Добром не хочешь.
6: Силой научу.
8: Что за разброд? Ружье, дорогие!
6: Смирение, победившее злость. Что ж, я уйду. Но ваш незваный гость, которого нельзя побеспокоить, еще вам будет много крови стоить.

0: Ромео. Как мне жаль, что ты Ромео. Отринь отца, да имя измени. А если нет, меня женой сделай, чтоб в Капулете больше мне не быть. Значит, имя. Роза пахнет розой. Хоть розой назови ее, хоть нет. Ромео. Под любым названием был бы тем верхом совершенств, какой он есть. Зовись иначе как-нибудь. Ромео. Тогда бери взамен.
1: А, рука! Теперь я твой избранник.
0: Кто это проникает в темноте моей мечты заветной?
1: Не смею назвать себя по имени. Оно благодаря тебе мне ненавистно.
0: Десятка слов не сказано у нас. А как уже знаком мне этот голос. Ты... Не Ромео, не Монтекки ты.
1: Ни тот, ни этот. Имена запретны.
0: Как ты сюда пробрался? Для чего? Ограда высока и неприступна. Тебе здесь неминуемая смерть, когда б тебя нашли мои родные.
1: Меня перенесла сюда. Ее не останавливают стены. В нужде она решается на все, и потому что мне твои родные?
0: Они тебя увидят и убьют.
1: Твой взгляд опасней 20 кинжалов.
0: Ой, мое лицо спасает темнота. А то б я, знаешь, со стыда сгорела, что ты узнал так много обо мне. Хотела бы я восстановить приличие. Да поздно. Притворяться ни к чему. Ты любишь ли меня? Я знаю, верю, что скажешь «да». Но ты не торопись. Ведь ты обманешь. Говорят, Юпитер пренебрегает клятвами любви. Не лги, Ромео. Это ведь не шутка. Я легковерной, может быть, кажусь. Ну ладно, я исправлю впечатление и откажу тебе в своей руке, чего не сделала бы добровольно. Конечно, я так сильно влюблена, что глупою должна тебе казаться. Но я честнее многих недотрог, которые разыгрывают скромниц. Не следовало бы сдержаннее быть. Но я не знала, что меня услышат. Прости за пылкость. И не принимай прямых речей за легкость и доступность.
1: Мой друг, клянусь сияющей луной, посеребрившей кончики деревьев.
0: О, не клянись луной в месяц раз меняющийся. Это путь к изменам.
1: Чем же клясться?
0: Не клянись ничем. Или клянись собой. Высшим благом, которого достаточно для клятв.
1: Клянусь, мой друг, когда бы это сердце...
0: Не надо. Верю. Как ты мне не мил, мне страшно. Как мы скоро сговорились. Все слишком в торопях и сгоряча. Как блеск зарниц, который потухает, едва сказать успеешь. Блеск зарниц. Спокойной ночи. Я тебе желаю такого же пленительного сна, как светлый мир.
1: Добавить
0: к нашему. нашем разговоре.
1: Я клятву дал. Теперь клянись и ты.
2: Now moves I both in his deadbed lie, and young affection capes to his hair. That fair for which love groaned for and would die, with tender Juliet marched, is not fair.
3: Былая страсть лежит на смертном ложе, и новая на смену ей пришла. И бывшая Ромео всех дороже, перед Джульеттой больше не мила. Хотя любовь их все непобедимей, они пока еще разделены. Исконная вражда семей меж ними разрыла пропасть страшной глубины. В ее семье Монтекки ненавидят, в глазах родни Ромео не жених. Когда и где она его увидит? И как спасет от ненависти их?
0: Мне страшно, как мы скоро сговорились. Все слишком в торопях и сгоряча, как блеск зарниц, который потухает, едва сказать успеешь. Блеск зарниц. Спокойной ночи. Я тебе желаю такого же пленительного сна, как светлый мир, которым я полна.
1: Но как оставить мне тебя так скоро?
0: А что прибавить к нашему сговору?
1: Я клятву дал. Теперь клянись и ты.
0: Я первая клялась. И сожалею, что дело в прошлом, а не впереди.
1: Ты бы эту клятву взять назад хотел?
0: Да, для того, чтобы дать ее опять. Мне не подвластно то, чем я владею. Моя любовь без дна, а доброта как ширь морская. Чем я больше трачу, тем становлюсь безбрежней,
4: голубушка,
0: и богаче. Меня зовут...
4: Джульетта!
0: Я ухожу. Прощай. Иду, иду. Прости, не забывай. Я, может быть, вернусь еще. Постой-ка.

0: святая ночь.
1: А вдруг все это сон?
0: Так непомерно счастье. Так сказочно и чудно это все.

0: два слова. Если ты, Ромео, решил на мне жениться, не шутя, дай завтра знать, когда и где венчание. С утра к тебе придет мой человек узнать на этот счет твое решение. Я все добро сложу к твоим ногам и за тобой последую повсюду.
1: Голубушка!
2: Иду! Сию минуту!
0: Но если у тебя в уме обман, тогда...
1: Долу!
0: Тогда...
2: Немедля! Оставь меня и больше не ходи!
0: Я завтра справлюсь.
3: Я клянусь спасением!
0: 100 000 раз! Прощай!
3: 100 000 раз! Вздохну с тоской вдали от милых глаз. К подругам мы как школьники домой, от подруг как сумка в класс зимой.
0: Ромео!
3: Милая!
0: В каком часу? Послать мне завтра за ответом.
3: В 9.
0: Ой, до этого ведь целых 20 лет. Мучений ждать. Что я сказать хотела?
3: Припомни. Я покамест постою.
0: Постой. Покамест я опять забуду. Только удержать тебя опять.
3: Припоминай и забывай. Покуда себя не помню, буду я стоять.

0: уходи скорей. А как, скажи, расстаться мне с тобой? Ты как ручная птичка щеголихи, привязанная ниткой к руке. Ей то дают взлететь на весь подвесок, то тащит вниз на шелковом шнурке. Вот так и мы с тобой.
1: Мне бы так хотелось той птицей быть.
0: О, этого и я хотела бы.

Прощай, прощай, разойтись нет мочи. Так и твердил б век. Спокойной ночи!

0: Ах, это ты. Вполне ли ты здоров, что пробудился раньше петухов? Ты должен был по нездоровью встать, а то и вовсе не ложился спать.
1: Ты прав, об этом не было помину.
0: Прости, Господь. Ты был у Розалины.
1: Нет, с Розалиной у меня конец. Я имя позабыл ее, отец.
0: Я одобряю. Что ж ты так сияешь?
1: Сейчас, отец, ты главное узнай. Вчера я ранен был, придя на бал. И на удар ударом отвечал. Перевяжи нас поскорей обоих. Вот я зачем в твоих святых покоях. Как заповедь твоя мне дорога, я зла не помню и простил врага.
2: Попроще, сын. Что отвечать я стану, когда так исповедь твоя туманна?
1: Дочь Капулетти, знай, я полюбил и ей такую же любовь внушил.
0: Святой Франциск, какой переворот! О Розалине уж и речь не идет. Привязанности нашей молодежи не в душах, а в концах ресниц, похоже. Скажи, по ком недавно, вертопрах, я видел слезы на твоих глазах? Давно ли замер твой последний вздох? Давно ли безутешный стон заглох? И побледнели слез следы и пятна? Чьи это были чувства? Непонятно. Я, может, ошибаюсь, и похвал в честь Розалины ты не расточал? Но если так, мужское слово шатко, какого ждать от женщины порядка?
1: Не за нее ли бывал мне нагоняй?
0: Не за нее. За резвость через край.
1: Вот я и охладил к ней тем скорее.
0: Чтоб новую увлечься вслед за нею.
1: Но это предыдущей не чета. Та злобилась, а это доброта.
0: И хорошо, что злилась. За любовью она угадывала пустословие. Но я с тобою, юный Ветрогон. Я к вам обоим вот чем привлечен. Мне видится в твоей второй зазнобе развязка вашего междуусобия.
1: Прошу, скорей.
0: Прошу не торопить. Тот падает, кто мчится во всю прыть.
3: Сегодня ночью дома?
4: Нет, я там справлялся.
3: Это Розалина своей пустой, бессовестной игрой беднягу доведет до полоумия.
4: Слыхал? Тибальт, племянник Капулетти, прислал ему письмо.
3: Вызов, вот увидите.
4: Ромео ответит.
3: Ничего удивительного, ответить на письмо не хитрость.
4: Нет, он ответит принятием вызова.
3: Бедный Ромео, он и так уже мертв от черного глаза белой лиходейки. Уж у него прострелены серенадами сердце любовной стрелою. И такому-то тягаться с Тибальтом?
4: А что такое Тибальт?
3: Нечто посущественнее кота Тибальда из сказки. Можешь мне поверить. В делах чести настоящий дьявол. Фехтует как по нотам раз-два. А три уже сидит по рукоятку у тебя в брюхе. Такой дуэлист, что мое почтение. А его бессмертные посады? Его понто-реверса, его ха!
4: Его что?
3: А это язык дурацкой тарабарщины, черт бы их побрал.
5: Только и слышишь, готов обожиться вот это клинок, бьюсь об заклад вот это мужчина, провалится вот эта девка. И откуда их столько берется, этих мух заморских с их модными пардон и муа или бом-бом? А их широченные штаны, от которых не стало места...
6: Гляди-ка, гляди-ка, не как Ромео.
7: Ой, моща-мощой, как высохшая селедка. О, бедная плоть человеческая, да че ж ты уподобилась рыбе?
5: Вот кому теперь растекаться стихами вроде Петрарки. Благо перед его милой Лаура не больше, чем кухонная заморашка.
7: Бонжур,
8: сеньор Ромео.
7: Французский поклон вашим французским штанам. Здорово, вы нас вчера надули.
1: Здравствуйте оба. Надул? Каким образом?
5: А как же, уговор был идти вместе, а вы улизнули.
1: Прости, милый Меркуций, я теперь так занят. В делах, как мои, недоусловности.
5: Ну, еще бы. В делах, как твои, приходится ползать на коленях.
1: Весьма вежливые соображения.
5: Еще бы. Я цвет вежливости.
1: Ты воображаешь, что от натянутости тебя спасает твоя распущенность?
5: Это не лучше твоих охов и ахов. Твоя любовь, как слюнявая юродивая, которая ходит из угла в угол, укачивая деревянную чурку и кутая ее в тряпки.
6: Довольно, довольно.
5: А ты боишься, что это будет против шерстки?
6: Я боюсь, что этому не будет конца.
5: Ошибаешься. Я добрался до сущности и кончаю.
1: Обратите внимание. Вот так зрелище.
5: О, на горизонте парус.
6: Считайте целых два.
9: С добрым утром, добрый государь.
5: Добрый вечер.
9: Разве уж вечер?
5: В вашей жизни бесспорно.
9: Оно у вас право. Что вы за человек?
1: Природою, сударыня, он создан себе на посмеяние.
9: Любопытно. Но дело не в этом. Кто мне скажет, где найти молодого Ромео?
1: Извольте. Из людей с этим именем я за неимением худшего.
9: Если вы Ромео, мне надо вам сказать что-то доверительное.
5: Ай да сегодня.
6: Увидишь, она зазовет его куда-нибудь на ужин.
5: Ромео, собираешься ли ты домой? Мы идем к вашим обедать.
1: Сейчас подоспею.
5: Прощайте. Сеньора, я говорю, прощайте.
9: Прощайте, прощайте. С катертью дорога. Объясните мне, сударь, кто этот нахал? Бог знает, что я себя возомнивший.
1: Это молодой человек, который любит послушать себя и в частно говорит столько, что будет жалеть об
9: Если
1: этом целый
9: это он
1: месяц.
9: На мой счет... Ему не поздоровится. Я покажу ему, как смеяться надо мной. Найдутся, которые покажут. Подлый хвостон! Ты это со своими сударками так разговаривали, с кем-то из твоих подлых забулдык. Боже мой, я до сих пор не могу прийти в себя. Меня все так и трясет. Подлый хвостон! Ну ладно, я пришла совсем по другому делу. Моя барышня, как говорится, просила меня узнать, что она просила. Это, конечно, моя тайна. Но если вы, сударь, собираетесь ее одурачить, это уж я просто слов не найду, как и хорошо. Потому что моя барышня совсем все молоденькая. Если вы ее обманете, хорошие люди так не поступают. И вам так не годится. Ей-богу, не годится.
1: Да погоди, погоди, нянюшка. Во-первых, передай от меня барышне поклон. Уверяю тебя.
9: Я передам ей это. Добрая в душа. Тут она обрадуется.
1: Что передать ты хочешь? Я и рта-то не успел еще открыть.
9: Передам, что вы уверяете. Это, как я полагаю, изъявление немаловажное.
1: Скажи, что под любым предлогом надо к полудню ей на исповедь прийти. Нас с ней обвенчает брат Лоренцо. Не спутаешь. А это за труды.
9: Да полноте. Не надо, не получше.
1: Ну, вот еще. Дают, так надо брать.
9: Устрою, ладно. Приведу к полудню.
1: Ты постоишь у монастырских врат? Теперь прощай. Поклон твоей хозяйке.
9: Спаси вас, Бог.

0: брак надо достодолжно осветить, чтобы о том впоследствии не плакать.
1: Аминь. Чтоб не грозило впереди, все беды перевешивает счастье свидания с Джульеттой хоть на миг. С молитвою соедини нам руки, а там хоть смерть. Я буду ликовать, что хоть минуту звал ее своею.
0: У бурных чувств неистовый конец. Не будь ни расточителем, ни скрягой, лишь в чувстве меры истинное благо.
1: Вот и она!
0: Скрягой, лишь в чувстве меры истинное благо.

0: Так же ли у тебя от счастья бьется сердце? Если так же, пропой хоть звук из хора голосов, который бушует в нашей встрече.
1: Богатство чувств чуждается прекрас. Лишь внутренняя бедность многословна. Любовь моя так страшно разрослась, что мне не охватить и половины.
2: Пойдем и поскорее все обредим. Не повенчав, с такой речью страстной вас оставлять одних небезопасно.

0: Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love, which alters when it alteration finds.
1: Мешать соединению двух сердец я не намерен. Может ли измена любви безмерной положить конец? Любовь не знает убыли и тлена. Любовь над бурей поднятый маяк, не меркнущий во мраке и тумане. Любовь — звезда, которую моряк определяет место в океане. Любовь — не кукла, жалкая в руках у времени, стирающего розы на пламенных устах и на щеках, и не страшны ей времени угрозы. А если я не прав, и лжет мой стих, то нет любви, и нет стихов моих.

Вы слушали первую часть радиоспектакля «Ромео и Джульетта». Действующие лица и исполнители: Эскал – князь Веронский, Алексей – Баталов, Капулетти – Армен Джигарханян, Леди Капулетти – Нина Дробышева, Джульетта – дочь Капулетти – Анна Каменкова, кормилица Джульетты – Наталья Тинякова, Тибальт, племянник леди Капулетти, Николай Караченцев, Ромео, сын Монтекки, Евгений Герасимов, Меркуцио, родственник князя, друг Ромео, Игорь Костолевский, Бенволио, племянник Монтекки, друг Ромео, Алексей Борзунов, брат Лоренцо, францисканский монах, Сергей Юрский, слуги Капулетти, Степан Бубнов, Андрей Бубашкин, Дмитрий Иосифов, Роман Кветнер. От автора Геннадий Никифоров и Рогволд Суховерко.

стража, ряженые, мужская и женская родня обоих домов, горожане Вероны, артисты московских театров.

0: Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love, which alters when it alteration finds.
1: Мешать соединению двух сердец я не намерен. Может ли измена любви безмерной положить конец? Любовь не знает убыли и тлена. Любовь над бурей поднятый маяк, не меркнущий во мраке и тумане. Любовь — звезда, которую моряк определяет место в океане. Любовь — не кукла жалкая в руках у времени, стирающего розы на пламенных устах и на щеках, и не страшны ей времени угрозы. А если я не прав, и лжет мой стих, то нет любви, и нет стихов моих.
2: Уильям Шекспир. Ромео и Джульетта. Радиоспектакль, часть вторая.

0: Прошу тебя, Меркуцио, уйдем. Сегодня жарко. Всюду Капулетти. Нам неприятностей не избежать. И в жилах закипает кровь от зноя.
1: Ты похож на тех, кто, входя в трактир, кладут шпагу на стол со словами «Пронеси, Господи». И хватаются за нее при второй чарке без надобности.
0: Разве я таков?
2: Милый мой, ты горяч, как все в Италии.
0: Неужто?
1: А то нет. Он еще сомневается. Ведь ты готов лезть кулаками на всякого, у кого на один волос больше или меньше в бороде, чем у тебя. Голова у тебя набита кулачными соображениями, как яйцо. И совершенно как яйцо сбито смятку вечными потасовками. Раз ты не набросился на портного, осмелившегося надеть новую пару до Пасхи? Ну и такой-то хочет научить меня миролюбию?
0: Если бы я любил ссоры, как ты, я дал бы застраховать себя с гарантией на час с четвертью.
1: Застраховать себя? Эх ты, гарантия.
0: Ручаюсь головой. Вот Капулетти.
1: Ручаюсь пяткой, мне и дела нет.
3: За мной, друзья! Я потолкую с ними. Словечко два, не больше, господа.
4: Словечко два? Скажите, какая важность? Я думал, удар другой.
3: Я всегда готов к вашим услугам. Дайте мне только пол.
4: Его еще надо давать.
3: Меркуцио, ты в компании с Ромео?
5: В компании?
1: Это еще что за выражение? Что, мы в артели бродячих музыкантов? Если так, то не прогневайтесь. Вот мой смычок, которым я вас заставлю попрыгать. Это мне нравится в компании.
0: Напрасно мы шумим среди толпы. Одно из двух. Уединимся, либо обсудим спор с холодной душой и разойдемся. Отовсюду смотрим.
1: И на здоровье для того глаза. Пускай их смотрят. Я не сдвинусь с места.
6: Отстаньте. Вот мне нужный человек.
1: Ваш человек, к чему же он приставлен?
3: Ромео! Сущность чувств моих к тебе вся выразима просто. Ты мерзавец!
7: Тибальт, природа чувств моих к тебе велит простить твою слепую злобу. Я вовсе не мерзавец. Будь здоров. Я вижу, ты меня совсем не знаешь.
8: Словами раздражение не унять, которое всегда ты возбуждаешь.
7: Неправда, я тебя не обижал. А скоро до тебя дойдет известие, которое нас близко породнит. Расстанемся друзьями, Капулетти. Едва ли знаешь ты, как дорог мне.
9: Трусливая, презренная покорность. Я кровью должен смыть ее позор.
3: Как? Крысоловский бальт! Ты прочь уходишь!
10: Что, собственно, ты хочешь от меня?
3: Одну из твоих девяти жизней, кошачий царь! Тащи за уши свою шпагу, пока я не схватил тебя за твои собственные готовности!
9: Меркуцио, оставь!
3: Ну? Сударь мой! А где же? Посада ваша!
9: Вынь меч пинвою! Выбивай из рук у них оружие! Меркуцио! Князь ведь запретил побоище на улице!

0: Чума, возьми семейство. Ваши оба. А сам ушел.
1: И цел.
0: Большой укол. Царапина.
1: Ну и такой довольно.
0: Где Паш мой? Сбегай, мальчик, за врачом. Мужайся. Рана ведь не из глубоких.
1: Ну, конечно. Колодцы глубже церковной двери. Шире, но довольно. И этой. Кликни меня. Завтра я тебе скажу, что я отбегался. Для этого света я перепорчен. Дело ясное. Чума возьми семейство ваше оба. Ах, собака и крыса и кошка. Зацарапать человека до смерти, подлец бессовестный. Выучился драться по книжке. Какого черта вы затесались между нами? Меня ранило из-под вашей руки.
2: Я вас хотел разнять.
3: Иди, Бенволю, куда-нибудь. Я чувствую, сейчас решусь. Чума возьми семейство вашего. И сам.

0: Беги, Ромео, живо! Горожане в движении, ты Тибальта заколол. Тебя осудят насмерть за убийство. Что ты стоишь? Немедленно беги.
1: Посмешница судьба.
0: Зачем ты медлишь?
2: Погибель наша! Свято представление! Убит! Убит, родимая, убит! Убит, болезный, отдал Бог в душу!
3: Ужель так бессердечны небеса?
2: Не небеса, а милый твой Ромео! А я-то дура, кто ж мог ожидать?
3: Зачем ты мучаешь меня, чертовка? От этой пытки взвыли бы в аду, и так Ромео сам собой покончил? Да или нет? Меня такое, да, убьет, вернее, взгляды усилит.
2: Сама видала рану, вот такая. Здесь на груди, не приведи Господь. А крови сколько, крови, лужа крови. Сам белый-белый, точно полотно, я прямо обмерла, как увидала. Тибальт, сердечный друг Тибальт, какая речь, какое обхождение, зачем тебя должна я пережить?
3: Как это двигало, меняет направление. Ой. Убит Ромео и Тибальт убит? Ой. Лишилась мужа я, лишилась брата. Что ж не трубит архангела труба? Кто жив еще, когда таких не стало?
2: Убит один Тибальт! Ромео жив! Он заколол Тибальта и в изгнании!
3: Ромео пролил кровь Тибальта?
2: Да! Хоть верь, хоть и не верь! А пролил, пролил!
3: Куст цветов, стоящийся змеей, дракон в обворожительном обличии, ища диада с ангельским лицом, поддельный голубь, волк в овечьей шкуре, ничтожный.
2: В мужчинах нет ни в ком, ни совести, ни чести. Все притворство, пустое обольщение и обман. Глоток наливки. Ой, эти огорчения. Меня, старуху, скоро сгонят в гроб. Позор Ромео твоему.
3: Опомнись. Ромео для позора не рожден. Позор стыдится лба его коснуться. Фу. На этом незапятнанном лице Фу. Могла бы честь короноваться. Фу. Низость, что я осмелилась его бронить.
2: А что тебе, хвалить убийцу брата?
3: Супруга ли осуждать мне? Бедный муж, где доброе тебе услышит слово, когда его не скажет ты жена? Тибальт убит, а твой Ромео изгнан. Вот это слово! Изгнан! Этот звук страшнее смерти тысячи Тибальтов! Ромео изгнан! Это глубина отчаяния без края и без дна. Где мой отец? И мать, скажи мне, няня.
2: Рыдают над Тибальтом без кончания. Не хочешь ли ты к ним? Я отведу.
3: Не надо, няня. Пусть поплачут сами. Ой. Ромео, я не врачу слезами.
2: Ну, так и быть. Я знаю, где Ромео. Утешься, детка. Я его найду. И к вечеру доставлю непременно. Сейчас отправлюсь. Он в монастыре.
3: Надень ему кольцо на безымянный. И пусть придет проститься на заре.

0: Ромео, выходи, несчастный.
1: Отец.
2: Что приговор гласит? Какое зло еще желало бы со мной знакомство?
3: Ты прав. С тобой в дружбе беды все. Я весть принес о княжеском решении.
1: Он дело переносит в страшный суд?
3: О нет, зачем? Его решение мягче. Ты к ссылке, а не к смерти присужден.
1: Лучше сжалься и скажи, что к смерти. Мне близость ссылки тяжелее, чем смерть.
3: Неблагодарный? Ты ведь по закону достоин смерти, а остался жить? Так что ж ты слеп, что милости не видишь?
1: Какая-то милость. Это месть. Небесный свод есть только над Джульеттой. Собака, мышь, любая мелюзга живут под ним и вправе с ней видаться, но не Ромео. Этому нельзя!
3: Влюбленный дурень! Дай сказать мне слово!
1: Ты об изгнании вновь заговоришь! Твоя премудрость не создаст Джульетта.
3: Ну, значит, у безумцев нет ушей.
1: Безумцы глухи, а провидцы слепы.
3: Дай о твоих делах поговорим.
4: Молчи о том, чего не понимаешь. Когда б ты так же молод был, как я, любил Джульетту, час как обвенчался, убил Тибальта, так же тосковал...
5: Стучат? Вставай! Скорей, Ромео! Прячься!
3: Ты слышишь, как стучатся? Уходи!
6: Кто там? Сейчас!
3: Вставай! Тебя задержат, ступай в читальню! Ох, как ты упрям!
6: Сейчас, сейчас! Какое нетерпение!
5: Кто там? Кого вам надо? От кого?
7: Откройте дверь, тогда отвечу. Это кормилица Джульетты.
3: В добрый час.
7: Фу! Святой отец, скажите, где Ромео? Муж госпожи моей?
3: Он на полу. И пьян от слез.
7: Какое совпадение! Точь в точь она!
3: Сочувствие сердец, сродство души.
7: Вот так лежит и плачет?
3: Лежит и все.
7: А вам нельзя, нельзя. Вы встаньте, сударь, встаньте. Вы мужчина, вам не к лицу.
1: Ах, няня.
7: Вот и ах. Мы все умрем и смерти не минуем.
1: Ты о Джульетте говоришь? Ну как?
7: То на постель повалится, то вскочит, то закричит Ромео, то Тибальт, и снова навзничь падает.
1: Ромео! Ах, это имя гибель для нее, как было смертью для ее родного. Скажи, где в нас гнездятся имена? Я уничтожу это помещение!
3: Сдержи, безумец, руку! Отвечай, мужчина ли ты? Слезливостью ты баба, а слепотой поступков дикий зверь. Женоподобие в образе мужчины. Звереныш с человеческим лицом. Ты удивил меня. Священным саном клянусь, я думал лучше о тебе. Убил ли ты Тибальта? Что же, надо убить себя и заодно убить свою жену, живущую тобой? Чем плох твой род и небо, и земля, которые ты предаешь хулением? Они соединились все в тебе, не для распада. Этим ты позоришь свою природу и любовь, и ум. Жива твоя Джульетта. Это счастье. Как не желал тебя убить Тибальт, ты сам убил Тибальта. Снова счастье. Подумай, сколько сыплется удач, а ты сердит на собственную участь. Смотри, смотри, таким плохой конец. Пойди к Джульетте ночью на свидание, как решено, и успокой ее. Но возвращайся до обхода стражи, а то не сможешь в Мантую попасть. Будь в Мантуе, пока найдется повод открыть ваш брак.
0: и примирить дома. Тогда упросим, чтоб тебя вернули. И радость будет в 200 раз сильней, чем горе нынешнего расставания.
7: Ой, Боже! Боже! Мочь бы до утра стоять, да слушать. Вот она, ученость. Скажу, что вы придете, доложу.
1: И что готовлюсь выговор услышать.
7: Она послала, сударь, вам кольцо. Смотрите, как-нибудь не опоздайте.
1: Как ожил я от этого всего.
0: Будь в Мантуе. Я буду посылать твоим слугой по временам известия, как подвигаются твои дела. Пора. Дай руку. До счастливой встречи.

0: уходишь ты? Еще не рассвело. Нас оглушил не жаворонка голос, а пение соловья. Он по ночам поет вон там, на дереве граната. Поверь, Ромео, это соловей.
1: Нет, это были жаворонки-клики. Мне надо удалиться, чтобы жить, или остаться и проститься с жизнью.
0: Та полоса совсем не свет зари, а зарево какого-то светила, взошедшего, чтобы осветить твой путь до Мантуи огнем факелоносца. Побудь еще. Куда тебе спешить?
1: Пусть схватят и казнят, раз ты согласна. Я и подавно остаюсь с тобой. Что ж, смерть так смерть. Так хочется Джульетте. Поговорим. Еще не рассвело.
0: Нельзя, нельзя. Скорей беги. Светает, светает. Жаворонок горлодер своей нескладицей нам режет уши. Он пением нам напомнил, что светло и что расстаться время нам пришло. Теперь беги. Блеск утра все румяней.
1: Румяный день и все чернее прощание.
2: Джульетта!
0: Няня?
2: Матушка идет. Светает, осторожнее немножко.
0: В окошко день, а радость из окошка.
1: Обнимемся. Прощай. Я спрыгну в сад.
0: Ты так уйдешь? Мой друг. Мой муж. Мой клад. Давай мне всякий раз все это время знать о себе. В минуте столько дней, что, верно, я на сотни лет состарюсь, пока с моим Ромео свяжусь вновь.
1: Я буду посылать с чужбины весть со всяким, кто ее возьмется свесть.
0: Увидимся ли когда-нибудь мы снова?
1: Наверное. А муки эти все послужат нам потом воспоминанием.
3: Прощай.

0: судьба. Тебя считают изменчивым. Если так судьба, то в самом деле будь непостоянный и вдалеке не век его держи.
1: Ты встала, дочь?
0: Кто говорит со мной?
2: Вы, матушка.
0: Еще вы не легли? Или поднялись? Что надо вам так рано?
1: Ну как, Джульетта?
0: Мне не по себе.
1: Ну, все, плачешь об убитом. Но слезами его не выплывешь из земли. А вымоешь, не оживишь.
0: Довольно.
1: Поплакать в меру — знак большой любви. А плачь без меры — признак тупоумья.
0: А если так, утрата велика?
1: Ведь слез твоих утраченный не видит.
0: Да я же их по своей охоте лью.
1: Ты плачешь не о том, что нет Тибальта, а что подлец, его убивший, жив.
0: Какой подлец?
1: Ромео.
0: Он и подлость никак не совместимы. Видит Бог, еще никто так не терзал мне сердце.
1: Все потому, что он еще живет.
0: Живет и для меня недосягаем. Я за Тибальта отомщу сама.
1: Отмстим и мы. Ты можешь быть покойна. Я в Мантую пошлю, где, говорят, скрывается преступник. Там сумеют отраву подмешать ему в еду. Он в гости поторопится к Тибальту. И это восстановит твой покой.
0: Я правда никогда не успокоюсь, пока Ромео не в моих руках. Найдите человека для посылки, а я от Ромео я сама сыщу. И я так составлю для него отраву, что с миром он, поверьте мне, уснет.
1: Составь мне смесь, а я гонца достану. Теперь тебе я радость сообщу.
0: В такое время радость очень кстати. Итак, в чем радость эта состоит?
1: Отец твой полон о тебе заботы. Чтобы тебя развлечь, он выбрал день для праздника. Нам и во сне не снилось нежданное такое торжество.
0: Что ж, в добрый час. Когда назначен праздник?
1: В четверг, моя хорошая. В четверг. Прекрасный граф Парис, твой нареченный, с утра нас приглашает в храм Петра, чтобы с тобою сочетаться браком.
0: Клянусь Петровым храмом и Петром, ничем с Парисом я не сочетаюсь. Какая спешка! Гонят под венец, когда жених и глаз еще не кажет. Благодарю! Уведомьте отца, что замуж рано мне. А если надо, скорее за Ромео я пойду, чем выйду за Париса. Вот так радость.
1: Вот он идет. Скажи ему сама. Посмотрим, как он примет эти речи.
3: Ну, как дела? Уже ты сообщила ей наше повеление, жена?
1: Сказала, но она не хочет слушать, отказывается, благодарит.
3: Что-что? Не слышу, повтори. Не хочет, благодарит? Она не поняла всей этой чести? Ей не очевидно, во сколько раз жених знатнее нас, она находкой нашей не гордится?
0: Должна благодарить, но не горжусь. Какая гордость в том, что ненавистна? Но и напрасный труд ваш дорог мне.
3: Вот логика. Прости, не понимаю, где связь? То благодарна и горда, то не горда вдруг и неблагодарна. Брось эти штуки, маменькина дочь. Что гордость мне твоя и благодарность. А вот в четверг, пожалуйста, изволь, пойди венчаться в храм с Парисом.
0: Нет.
3: Или тебя я на веревке притащу.
0: Нет.
3: В чем держится душа? Холера, падаль! Развальничалась?
1: Вы с ума сошли.
0: Отец, прошу вас, слезно на коленях, позвольте только слово мне сказать.
3: Ни звука. Все заранее известно. В четверг будь в церкви, или на глаза мне больше никогда не...
0: Отец!
3: Молчать! Молчать! Роптали дураки, что дочь у вас одна. На поверку и этой много. Так нас допекла. Ну, подлая!
4: Ой, спали, Бог. боже, сударь, о дочке отзываться так нельзя.
3: А почему наставница с указками? Соседкам шла бы языком трепать.
4: Я зря не вру.
3: Наваливайте к Богу.
4: Нельзя и рта открыть.
3: А вам говорят, соседкам за кружку из судачки. Тут не кабак.
1: Вы слишком горячи.
3: Меня с ума все это сводит. Боже! Где б ни был я и что б ни затевал в гостях или дома вечно, днем и ночью, моею мыслью было подыскать ей жениха. И, наконец, он найден. Богач, красавец, знатный человек. Воспитан, воплощение всех достоинств, мечта и сон. А эта тварь пищит, я не хочу, я не могу, мне рано, простите. Ты не можешь? Хорошо, прощаю. Но изволь вперед кормиться, где хочешь. Только больше не со мной, имей в виду. Я даром слов не трачу. На размышление у тебя 2 дня. Если ты мне дочь, то выйдешь замуж. А если нет, скитайся, голодай и можешь удавиться. Вот свидетель, тебе тогда я больше не отец.
2: Уже не сострадание в небесах. И видно ведь насквозь мое несчастье. Матушка, не выгоняйте вон. Отсрочьте брак на месяц, на неделю. Или Степаном положите в склеп.
1: Все обсудили. Поступай, как знаешь.
2: Матушка!
1: Молчи!
5: Я слова больше не скажу.
4: О, Господи!
2: О, нянюшка, что делать? Обед мой в небе. У меня есть муж. Как клятву мне вернуть с небес на землю, пока мой муж не улетел с земли? Ну, что ты скажешь, няня? Неужели нет утешения?
4: Утешение есть. Ромео в ссылке. Он остережется соваться к нам и требовать тебя. Поэтому я вышла за графа. Он милочка. Ромео мелюзга в сравнении с ним. Такой грозы во взоре не сыщешь у орлов. Твой новый брак затмит своими выгодами первый. А нынешний твой муж в такой дали, что это как покойник, та же польза.
2: Ты говоришь от сердца?
4: От души.
2: Аминь.
4: Что?
2: Ты меня переродила. Спустись-ка вниз и матушке скажи, я принесу Лоренце покаяние в грехе непослушания отцу.
4: Пойду, скажу. Вот это шаг. Похвали.

0: Мне твоя печаль известна. Как быть тебе, ума не приложу. В четверг слыхал твое венчание с графом, и будто отложить его нельзя.
1: Не говори, раз выхода не видишь. И если ты не можешь мне помочь, то оправдай меня, по крайней мере. Я отдана Ромео. Прежде чем я руку сердцем передам другому, я сердце, жизнь рукою пресеку. Итак, перебери свой долгий опыт и вспомни, нет ли случая, как мой. А то кинжал защитником не будет, и с честью отстоит мой правый иск. Будь короток, не говори пространно. Дай умереть или залечи мне рану.
0: Стой, дочка. Я обдумываю шаг, такой же, впрочем, страшный, как опасность, которую хотим мы отвратить. Ты говоришь, что вместо свадьбы с графом в себе нашла бы силу умереть? Что ж, если так, есть средство вроде смерти от этого позора и беды. Я дам его, но тут нужна решимость.
1: Чтоб замуж за Париса не идти, я вместо свадьбы лучше соглашусь заночевать в мертвецкой или лягу в разрытую могилу. Все, о чем я прежде слышать не могла без дрожи, теперь я не колеблясь совершу, чтоб не нарушить верности Ромео.
0: Тогда ступай уверенно домой. Будь весела и дай отцу согласие на свадьбу с графом. Завтра ведь среда. Ляг завтра спать одна. Устрой, чтоб няня не оставалась на ночь наверху. Ляг и пред сном откупорь эту склянку. Когда ты выпьешь весь раствор до дна, тебя скует внезапный холод. В жилах должна остановиться будет кровь. Ты обомрешь. В тебе не выдаст жизни ничто, ни слабый вздох, ни след тепла. В таком на смерть похожем состоянии останешься ты 42 часа. И после них очнешься освеженной. Когда тебя придет будить Парис, ты будешь мертвой. Как у нас обычай, тебя в гробу без крышки отнесут в фамильную гробницу Капулетти. Я вызову Ромео. До того, как ты проснешься, мы с ним будем в склепе. Вы сможете уехать в ту же ночь. Вот выход. Если ты не оробеешь или не спутаешь чего-нибудь.
1: Дай склянку мне. Не говори о страхе.
0: Возьми ее. Я напишу письмо и в Мантую отправлю с ним монаха. Мужайся и решимость прояви.
1: Решимость эту я найду в любви. Прощай, отец.
0: Прощай.

0: проведалась и растила.
1: Я горько каюсь, что была упряма. Простите все. И если вы не прочь, пожалуйста, меня одну оставьте. А няня вам поможет в беготне. У вас хлопот немало нынче ночью. Спокойной ночи. Ляг и отдохни. Тебе необходимо.

Бог весть, когда мы встретимся опять. Меня пронизывает легкий холод и ужас останавливает кровь. Где склянка? Что если это яд? Ведь для монаха грозит разоблачением этот брак. А если я умру, то не узнают, что он со мной Ромео обвенчал. Да, это так. Нет, это невозможно. Он праведником слыл до этих пор. Что если я очнусь до появления Ромео? Вот что может напугать. Не задохнусь ли я тогда в гробнице без воздуха задолго до того, как он придет ко мне на избавление? А если останусь я жива, смогу ли я целым сохранить рассудок среди царства смерти и полночной тьмы в соединении с ужасами места под сводами, где долгие века покоятся останки наших предков? Начинает гнить. Выходят мертвецы в ночную пору. Увы, кто поручится мне, что, ежели я встану слишком рано, то трупный смрад и резкость голосов, чудовищных, как стоны мандрагоры, немедленно сведут меня с ума. Как сводит всех, кто слышал эти крики. Как поручусь, что рук не запущу в сыпучий прах и саваны Стибальта не стану рвать. Веди. Мне кажется, я вижу двоюродного брата. Он бежит на поиски Ромео. Он кричит, как смел тот насадить его на шпагу. Остановись, Стибальт! Иду к тебе. И за твое здоровье.

0: А, Балтазар с вестями из Вероны. От моего монаха писем нет? Ну, как жена?
1: Что дома? Как Джульетта? Скажи скорее! Дело только в ней.
2: Я видел погребение Джульетты. И выехал вас тотчас известить. Помилуйте меня за эту новость. Я утаить ее от вас не смел.
1: Что ты сказал?
3: Я шлю вам вызов, звезды!
1: Беги в мой дом. Бумаги и чернил. Достанем лошадей и выезжаем.
2: Не надо падать духом, господин. У вас горят глаза, и ваша бледность добра не предвещает.
1: Пустяки, оставь меня и делай, что велели. Мне, значит, от монаха писем нет.
2: Нет, сударь.
1: Но все равно. Так отправляйся за лошадьми. Я скоро сам приду.

0: заперта!
1: Аптекарь! Эй, аптекарь!
0: Что вам угодно?
1: Пойди сюда!
2: Я вижу, ты бедняк. Вот 50 дукатов. Дай мне яду. Мне надо бы на такое вещество, чтоб через миг давало полный отдых от жизни и с такой же быстротой освободило тело от дыхания, с какой из орудийного жерла молниеносно вылетают ядра.
3: Составы есть, но в Мантуе казнят торгующих такими веществами.
1: Ты так убог и жизнью дрожишь. Провалы щек твоих, живая повесть о голоде, горящие глаза об унижениях. Нищета согнула тебя в дугу. Свет не в ладах с тобой. Его закон не твой. Его обычай не даст тебе богатства. Ну так что ж, рассорься с миром, сделай беззаконие, спрячь эти деньги и разбогатей.
3: Не я. Моя нужда
0: дает согласие.
1: И я плачу нужде, а не тебе.
3: Вот порошок. В любую жидкость всыпьте, и будь у вас силы за 20-рых. Один глоток уложит вас мгновенно.

0: Дай мне кирку и лом. Возьми письмо. Оно к отцу. Ты должен завтра утром снести его. Теперь дай факел мне. Итак, ступай отсюда и не вздумай ходить назад подсматривать за мной. А то я разорву тебя на клочья и разбросаю по всему двору.
1: Немедленно уйду, чтоб не мешать.
0: И будешь другом. Вот тебе награда. Прощай. Ты славный малый. Будь здоров.

0: Мантыки, стой!
1: Не подходи к святыне. Неужто и умершим можно мстить? Сбежавший осужденный, подчиняйся. Идем. Ты арестован и умрешь.
2: Да я угону за этим и явился. Ты ж, милый юноша, ступай добром. Не искушай безумного. Подумай об этих двух, они тебе пример. Не делай сызнова меня убийцей. Беги, мой друг. Беги, покуда цел. Тебя больной в горячке пожалел.
1: Твои слова встречаю я презрением. И по закону задержу тебя.
2: Ты так настойчив. Но так защищайся!

0: Ya. Mi rayo. Если ты не камень, прошу, неси меня к Джульетте в склеп.
1: Внесу.
0: Кто это? Надо было вглядеться. Не Меркуцио. Бедный граф Парис! О чем, когда мы ехали верхами, дорогой говорил мой человек? Не о предполагаемом ли браке Джульетты и Париса? Или нет? Быть может, это мне во сне приснилось. Быть может, это я с тоски прочел в его предсмертной просьбе. Я тебе доставлю. Смотри, сразившую тебя рукой. Сейчас сражу я твоего убийцу. Прости меня.

Джульетта. Для чего ты так прекрасна? Я могу подумать, что ангел смерти взял тебя живьем и взаперти любовницу и держит. Здесь отдохну навек. Здесь сброшу с плеч томительная иго звезд зловещих. Любуйтесь ею пред концом глаза. Сюда, угрюмый перевозчик. Пора разбить потрепанный корабль. С разбега береговые скалы. Пью за тебя. Любовь! Ты не солгал, аптекарь! С поцелуем умирай.

0: О, Господи! Чьей это крови след? Как? Граф Борис? И весь в крови?
1: Он монах. Где мой супруг? Я осознаю отлично, где быть должна. Я там и нахожусь. Где ж мой Ромео?
0: Слышишь, кто-то ходит? Уйдем скорей из этого гнезда заразы смерти и оцепенения. Другая сила больше, чем моя, предупредила нас. Идем отсюда. У ног твоих лежит твой мертвый муж, и с ним Борис. Поторопись! Ты вступишь, монахиней, в обитель. Поспеши.
1: Ступай один, отец. Я не пойду.
0: Подходит стража. Джульетта, торопись!

руке сжимает. Это склянка. Он, значит, отравился? Злодей. Все выпил сам, а мне и не оставил. Наверное, яд есть на его губах. Тогда его я в губы поцелую. И в этом подкреплении смерть найду. Какие теплые.

0: тут случилось?
1: Там лежит Ромео. Убит Парис.
0: И вот светлейший князь, скончавшийся перед тем Джульетта, опять тепла. Она убита вновь. Ищите, кто виновник изуверства.
1: Вот тут слуга Ромео и монах.
2: При них орудие взлома.
1: Ими вскрыта могила эта.
0: Где эти подозрительные лица?
3: Хоть без вины, как будто главный я. Так говорят на первый взгляд улики. Итак, я тут стою в двойном лице, как обвиняемый и обвинитель, что посудить себя и оправдать.
0: Рассказывай, что ты об этом знаешь.

Простертый на земле Ромео – муж Джульетты. А она – жена Ромео. Я тайно их венчал. И в этот день убит Тибальд. И смерть его причина – изгнание новобрачного. О нем, а не о брате, плакала Джульетта. Тогда для прекращения этих слез вы ей велели выйти за Париса. Она пришла ко мне, чтоб я помог избавиться ей от второго брака, а то б она покончила с собой. Я, пользуясь познаниями своими, дал ей снотворное. Как я и ждал, она уснула сном, подобным смерти. А я, Ромео, написал письмо. Когда она должна была очнуться, пошел я сам и думал приютить ее до вызова Ромео в келье. Однако же, когда я к ней вошел, за несколько минут до пробуждения, я тут уж натолкнулся на тела погибшего Париса и Ромео. Она не пожелала уходить и, видимо, покончила с собой.

0: Вещи. Руку дай тебе. Пожму. Лишь этим возмести мне вдовью долю. Дюйеты.
1: За нее я больше дам. Я памятник ей в золоте воздвигну.
2: Сближение ваше сумраком объято. Сквозь толщу туч не кажет солнца глаз. Пойдем. Обсудим сообща утраты и обвиним или оправдаем вас. Но повесть о Ромео и Джульетте останется печальнейшей на свете.

0: the gilded monuments of princes shall outlive this powerful rhyme. But you shall shine more bright in these contents than unswept stone besmeared with sluttish time.
1: Замшелий мрамор царственних могил исчезнет раньше этих веских слов, в которых я твой образ.

сохранил. К ним не пристанет пыль и грязь веков. Пусть опрокинет статуи война, мятеж развеет каменщиков труд, но врезанные в память письмена, бегущие столетия не сотрут. Ни смерть не увлечет тебя на дно, ни темного забвения вражда. Тебе с потомством дальним суждено, мир износив, увидеть день суда. И так до пробуждения живи.

слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: «Золотой жук». Радиоспектакль по мотивам рассказа Эдгара По. Часть первая.
1: Много лет тому назад мне довелось близко познакомиться с неким Вильямом Леграном. Он происходил из старинной гугенотской семьи и был прежде богат, но неудачи, следовавшие одна за другой, довели его до нищеты. Чтобы избегнуть унижений, связанных с потерей богатства, он покинул Новый Орлеан, город своих предков, и поселился на Салливановом острове поблизости от Чарльстона в Южной Каролине. В сокровенных глубинах миртовой чащи Легран соорудил себе хижину, где и обитал, когда я по воле случая с ним познакомился. Знакомство вскоре перешло в дружбу. Легран любил охотиться и ловить рыбу, или же бродить по прибрежному песку и миртовым зарослям в поисках раковин и насекомых. В этих странствиях его обычно сопровождал старый негр Юпитер. Я жил в Чарльстоне в 9 милях от острова и нередко навещал Леграна. Однажды, в необычный для этих мест холодный день, добравшись до хижины, я постучал, как обычно, и, не получив ответа, разыскал в потайном месте ключ, отомкнул замок и вошел. В камине пылал славный огонь. Это было неожиданно и весьма кстати. Я сбросил пальто, опустился в кресло поближе к потрескивающим поленьям и стал терпеливо ждать возвращения хозяев.

0: Как я рад, дружище, вас видеть. Вы пришли как нельзя кстати.
1: О, мастер Джордж, добрый вечер, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Посмотрите, Джордж, какая удача. Я нашел двустворчатую раковину, какой не встречал ранее. И что еще интереснее, поймал необыкновенного жука. Неизвестного доселе жука. Я очень хочу услышать ваше суждение об этом жуке. Завтра вы его увидите.
2: А почему не сегодня?
0: Ну, если бы я знал, что вы здесь, но как я мог угадать, что именно сегодня, сегодня вечером, вы к нам пожалуете? Когда мы с Юпитером шли домой, то повстречали знакомого лейтенанта из форта. И я по какой-то глупости отдал ему на время жука. Так что сейчас жука не достанешь. Это просто восторг. Он ослепительно золотой. Величиной с крупный лесной орех. И на спине у него 3 черных пятнышка, как смоль. 2 круглых повыше и 1 продолговатое внизу.
1: Мастер Вилл, послушайте-ка. Жук весь золотой. Чистое золото. Внутри и снаружи. Только вот пятна на спине. Такого тяжелого жука я еще в жизни не видел.
0: Ну, допустим, что все это так. И жук из чистого золота. Но почему же, Юпитер, мы должны из-за этого есть пережаренный ужин? А? Ну, действительно, жук таков, Джордж. Я почти готов согласиться с Юпитером. Надкрылья излучают яркий металлический блеск. Вот вы сами сможете убедиться. Пока что я нарисую вам его. Где же бумага? Ага! Ну, не беда. Обойдусь этим.
3: Легран вытащил из жилетного кармана очень грязный клочок бумаги и, взяв перо, стал бегло набрасывать свой рисунок. Пока он рисовал, я продолжал греться у камина. Легран закончил рисунок и протянул его мне. Я взглянул на бумагу и, по правде говоря, был немало озадачен рисунком моего друга. Ну что же, Легран, это действительно странный жук. Признаюсь, совершеннейшая новинка. Никогда ничего подобного не видывал. По-моему, больше всего этот жук походит на череп, каким его принято изображать на эмблемах.
0: Череп?
3: Да.
0: Ну, пожалуй, это так. В особенности на моем рисунке. Общая форма овальная. 2 черных пятнышка сверху напоминают глазницы, не так ли?
3: Да.
0: А нижнее удлиненное пятнышко можно считать за скал черепа.
3: Ну, может быть, что и так, Легран, но рисовальщик вы слабый. Я подожду судить о жуке, пока не увижу его собственными глазами.
0: Ну, как вам угодно. Как вам угодно, но, по-моему, я рисую недурно. По крайней мере, я привык так считать. У меня были отличные учителя, и я позволю себе заметить, чему-то я должен был у них все-таки научиться.
3: Ну, в таком случае вы просто дурачите меня, милый друг. Вы нарисовали настоящий череп. И если ваш жук на самом деле похож на него, то это самый поразительный жук на свете. Жук с такой внешностью должен вызывать суеверное чувство. Понимаете? Ну хорошо, а где же у него усики?
0: Усики? Разве вы их не видите? Я нарисовал их в точности, как в натуре. Думаю, что большего вы от меня не потребуете.
3: Не надо, не стоит волноваться, не стоит волноваться. Может быть, вы их и нарисовали, Легран, но я их не вижу. Прошу вас, возьмите свой рисунок. Раздражение Леграна было мне непонятно. На его рисунке не было никаких усиков, и жук, как 2 капли воды, походил на череп. Он с недовольным видом взял у меня бумагу и уже скомкал ее, намереваясь, видимо, бросить в огонь, когда что-то в рисунке вдруг завладело его вниманием. Легран сперва залился яркой краской, потом стал белее мела. Некоторое время он разглядывал свой рисунок, словно изучая его. Потом встал и, забрав свечу со стола, пересел на сундук в другом конце комнаты. Там он снова уставился на бумагу, поворачивая ее то так, то эдак. Однако хранил молчание. Хотя его поведение было довольно странным, я счел за лучшее тоже молчать. Легран достал из кармана бумажник, тщательно спрятал туда рисунок, затем положил бумажник в бюро и замкнул его там на ключ. Считаясь с настроением хозяина, я решил вернуться домой. Легран меня не удерживал.

0: Масса Джордж, масса Джордж. Уже целый месяц вы не были у нас. Мне пришлось приехать к вам в Чарльстон.
1: А что там у вас? Уж не случилось ли чего дурного с моим другом? Как поживает твой господин?
0: По чести говоря, масса, он нездоров.
1: Нездоров?
0: Нездоров.
1: Ты пугаешь меня, Юпитер. На что же он жалуется?
0: В том-то и штука. Ни на что он не жалуется. Но он очень болен.
1: Очень болен?
0: Очень болен.
1: А что же ты сразу мне не сказал? Он что, лежит в постели?
0: Где там лежит? Его и собаками не догонишь. В том-то и горе. Ох, болит у меня душа. Бедный мой Массавилл.
1: Подожди, Юпитер, я все-таки хочу понять, о чем ты толкуешь. Ты сказал, что хозяин твой болен.
0: Да.
1: Не говорил он тебе, что у него болит?
0: Вы не сердитесь, Масса. Не знаю, что с ним стряслось. А я вот у вас спрошу. Почему Массавилл ходит весь день, уставившись в землю? А сам белый-белый. И почему он все время считает?
1: Что? Что он делает?
0: Считает.
1: Считает?
0: Да. Да цифры пишет.
1: Цифры?
0: Таких чудных цифр я отроду не видал. Страх за него берет. Смотрю за ним в оба, глаз не спускаю.
1: Так-так.
0: А вчера проворонил. Он убежал, солнце еще не вставало и пропадал до ночи. Я вырезал толстую палку, хотел отлупить его, когда он придет.
1: Отлупить?
0: Да, да пожалел, старый дурак. Уж очень он грустный вернулся.
1: Отлупить его? Нет, Юпитер, не надо, не будь слишком строгим с беднягой, не бей его, он этого не перенесет. Скажи-ка лучше вот что, Юпитер.
0: Что?
1: Как ты считаешь, что послужило причиной болезни твоего господина? Или вернее, ну как бы тебе это сказать? Причиной этого странного поведения, ты меня понимаешь? Не приключилось ли с ним что-нибудь дурное после того, как я приходил к вам?
0: После того, как вы приходили, масса, ничего такого не приключилось. А вот до того приключилось.
1: До того?
0: Да. В тот самый день и приключилось.
1: А что? О чем ты толкуешь?
0: Известно, масса, о чем? О жуке.
1: О чем, о чем?
0: О жуке. Я так думаю, что золотой жук укусил Массавилла в голову.
1: Золотой жук укусил его?
0: Я так думаю.
1: Эка напасть.
0: Вот-вот, масса. Очень большая пасть, и когти тоже здоровые. В жизни не видел такого жука. Бьет ногами, как лошадь, и кусает все, что ему подвернется. Массавилл схватил его, да и выронил.
1: Выронил?
0: Тут же выронил. Вот тогда жук, наверное, и укусил его.
1: Так, так, так.
0: А мне морда этого жука не понравилась. И я сразу решил, голыми руками брать его ни за что не стану. Поднял я клочок бумаги и завернул его, а край бумаги в пасть ему сунул. Вот что я сделал.
1: Так, так, так, так, так. Значит, ты действительно думаешь, что твоего хозяина укусил жук?
0: Да.
1: И именно это причина его болезни?
0: И ничего я не думаю. Точно вам говорю. Если бы его не укусил золотой жук, разве бы ему снилось золото?
1: А откуда ты знаешь, что ему снится золото?
0: Откуда я знаю? Да он говорит про это во сне. Вот откуда я знаю.
1: Хорошо. Хорошо, Юпитер. Может быть, ты и прав. Ну, а каким же счастливым обстоятельством я обязан чести твоего сегодняшнего визита?
0: О чем это вы толкуете? А?
1: Ну, хорошо. Ты привез мне какое-нибудь послание от господина Леграна?
0: Нет, масса, нет. Но он приказал тебе дать вам вот это.
1: Хорошо, вот это. Дорогой Джордж, почему вы совсем перестали бывать?
2: Почему вы совсем перестали бывать у нас? Ну, неужели вы приняли близко к сердцу какую-нибудь очередную мою резкость? Ну, этого не может быть. За время, что мы не виделись с вами, у меня появилась забота. Хочу рассказать вам о ней, но не знаю, как взяться за это, да... И рассказывать ли вообще? Если у вас есть хоть какая-нибудь возможность, приезжайте вместе с Юпитером. Очень прошу вас. Мне нужно увидеться с вами сегодня же вечером по важному делу. Поверьте, что это дело великой важности. Великой важности. Ваш, как всегда, Вильям Легран.
1: Что-то в тоне этой записки сразу вселило в меня тревогу. Весь ее стиль был так не похож на Леграна. Что взбрело ему в голову? Я опасался, что неотвязные мысли о постигшем его семью разорении надломили рассудок моего друга. Не колеблясь, я решил тотчас же ехать за негром. Когда мы пришли к пристани, я увидел на дне лодки, на которой нам предстояло плыть, косу и лопату, как видно, совсем новые. Юпитер, что это?
0: Коса и еще две лопаты, Масса.
1: Да, ты совершенно прав, но откуда они взялись?
0: Масса Вилл приказал мне купить их в городе, и я отдал за них чертову уйму денег.
1: Во имя всего, что есть таинственного на свете, зачем твоему Масса Виллу коса и лопаты?
0: Зачем, я не знаю. И черт меня побери, если он сам знает. Все дело в жуке.

0: наконец-то, друг мой.
1: Как вы себя чувствуете, Легран?
0: Как обычно.
1: Вы получили от лейтенанта своего золотого жука?
0: О, да. На другое же утро. Ничто не разлучит меня теперь с этим жуком. Знаете ли вы, что Юпитер был прав?
1: А в чем Юпитер был прав?
0: Жук из чистого золота.
1: Из чистого золота?
0: Этот жук принесет мне счастье. Он ниспослан самой судьбой и вернет мне богатство, если я только правильно пойму его указания. Юпитер, Юпитер, пойди принеси жука.
2: Что? Жука, Маша, не буду я связываться с этим жуком.
0: Ну,
2: несите его.
0: Ну хорошо, сами. Хорошо. Вот. Смотрите. А?
1: Да. Жук действительно великолепен. И какой тяжелый. Научная ценность находки неоспорима.
0: Я послал за вами, чтобы испросить совета и вашей помощи для уяснения воли судьбы и жука.
1: Дорогой Легран, вы простите меня, но, по-моему, вы совсем больны. Вам надо лечиться. Лягте сейчас же в постель. Я пробуду с вами несколько дней, пока вам не станет полегче. Вас же лихорадит.
0: Да ну что вы? Ну что? Я совершенно здоров. Но меня тревожит волнение. Если вы действительно желаете мне добра, помогите мне успокоиться.
1: А как это сделать?
0: Очень просто. Мы с Юпитером собираемся в экспедицию на материк, в горы. И нам нужен верный помощник. Вы единственный, кому мы полностью доверяем. Ждет нас успех или неудача? Все равно. Это волнение во мне сразу утихнет.
1: Я буду счастлив, Легран, если смогу быть полезным. Но скажите, этот дурацкий жук имеет какое-нибудь отношение к вашей экспедиции в горы?
0: Да, да, имеет.
1: Ах так? В таком случае, Легран, я отказываюсь принимать участие в этой нелепейшей затее.
0: Так, ну жаль. Жаль, очень жаль. Нам придется идти одним.
1: Идти одним. Он действительно сумасшедший. Погодите, Легран, а вы поклянетесь честью, что когда ваша прихоть будет исполнена, и вся эта затея с жуком благополучно закончится, вы вернетесь домой и станете слушаться меня, как если бы я был вашим домашним врачом?
0: Да, да, да, да, да, да, обещаю, обещаю. Скорее, скорее в путь. Время не ждет.

сердцем решился я сопровождать моего друга. Было около 4 часов дня, когда мы пустились в путь. Легран, Юпитер, собака и я.

0: Когда мы причалили к берегу, Юпитер взял косу и лопаты, мне поручили 2 потайных фонаря, Легран нес жука. Жук был привязан к концу шнура, и Легран крутил его на ходу, как заклинатель.
1: Чертов жук!
0: Зачем вы все время крутите этого жука, Легран?
2: Видим.
0: Мне все-таки интересно, зачем мы идем.
2: Увидим.
0: Боже. По крайней мере, скажите, Легран, долго ли еще идти?
2: Увидим.
1: Чертов жук.
0: Так мы шли 2 часа. И на закате перед нами открылась угрюмая местность, еще более мрачная, чем все, что мы видели до сих пор. Это был рот плато, раскинувшегося у подножия почти недоступного склона и поросшего лесом от низу до самого верха. Склон был усеян громадными валунами, которые, казалось, не падали вниз в долину лишь потому, что деревья преграждали им путь. Глубокие расселины пересекали плато во всех направлениях и придавали пейзажу еще большую дикость.
3: Юпитер, ты видишь вон то огромное тюльпановое дерево?
1: Да, Маса. Такого огромного дерева я никогда еще не видел. Оно больше всех дубов, которые его окружают.
3: Да, так, Юпитер, ты сможешь забраться на это дерево?
1: Да, Маса. Еще не выросло такого дерева, чтобы Юпитер не смог на него взобраться.
3: Так, тогда не мешкай и влезай, потому что скоро станет темно, и мы ничего не успеем сделать.
1: Высоко залезть, Маса?
3: Взбирайся вверх по стволу, пока я не крикну. Понимаешь? Погоди. Возьми жука.
1: Жука? Масавил? Золотого жука? Что делать жуку на дереве? Будь я проклят, если его возьму.
3: Слушай, Юпитер, если ты здоровенный, рослый негр, боишься тронуть это безвредное мертвое насекомое, тогда держи его так, на шнурке. Но если ты вовсе отказываешься взять жука, мне придется, как это не грустно, проломить тебе голову вот этой лопатой.
1: Совсем ни к чему шуметь, Масса. Всегда вы броните старого негра. А я пошутил, и только. Я боюсь жука. Подумаешь, жук.
0: И осторожно взявшись за самый конец шнурка, чтобы быть от жука подальше, он приготовился лезть на дерево. Крепко обняв огромный ствол коленями и руками, нащупывая босыми пальцами ног неровности коры для упора и 2 раза счастливо избежав падения, Юпитер добрался до первой развилины ствола.
1: Куда мне лезть дальше, Масавил?
3: По толстому соку вверх, вон с той стороны.

0: Где ты сейчас? Тебя не видно.
1: Высоко, высоко. Вижу верхушку дерева. Дальше небо.
0: Да, ну, поменьше гляди на небо и слушай внимательно, что я скажу. Посмотри теперь вниз. Сколько ветвей ты миновал?
1: Одна, две, три, четыре. Подо мной пять ветвей, Мася.
0: Так, поднимись еще на одну.
1: Я на седьмой, Масса.
0: А теперь, Юпитер, ты полезешь вот по этой ветви. Лезь, пока она будет тебя держать. А найдешь что-нибудь, крикни, слышишь?
2: Если у меня еще оставались какие-то сомнения по поводу помешательства моего друга, то теперь их уже не стало. Увы, он был сумасшедший. Следовало теперь подумать о том, как доставить его домой.
1: Масса! По этой ветви я боюсь дальше лезть. Она почти сухая.
0: Ты говоришь, что она сухая, Юпитер?
1: Да, Масса, мертвая. Готова для того света.
3: Боже мой, что же делать?
0: Так, возьми нож.
3: Господи, боже мой.
0: Постругай эту ветвь. Ну, может быть, она не очень гнилая, а?
1: Она, конечно, гнилая, да не такая гнилая. Пожалуй, я немного продвинусь вперед, но только один.
0: А, что это значит? Ты и так не один.
1: Я про жука. Жук очень, очень тяжелый. Если я брошу его вниз, я думаю, одного старого негра этот сук выдержит.
0: Старый плут. Ну, не городи вздора. Если ты переберешься еще немного вперед, осторожно. Конечно, чтобы не грохнуться вниз. Если ты будешь держать жука, я подарю тебе серебряный доллар сразу, как только ты спустишься вниз, слышишь?
1: Хорошо, Масса, Вил. Лег. А вот уже и конец.
0: Ты правда мне говоришь? Ты на конце ветви?
1: Не совсем. На конце масса. Ой, господи, боже мой, что это здесь на дереве?
0: Что ты там видишь?
1: Да ничего, просто череп. Кто-то забыл свою голову здесь на дереве.
0: Ты говоришь, череп?
1: Да.
0: Отлично. А как он там держится? Почему он не падает?
1: А верно ведь, Масса. Сейчас погляжу. Что за притча такая? Большой длинный гвоздь. Череп прибит гвоздем, Масса.
0: Так, теперь, Юпитер, делай в точности, что я скажу. Слышишь меня?
1: Слышу, Масса.
0: Найди левый глаз у черепа.
1: О, да. А где же у черепа левый глаз, если он вовсе безглазый?
0: Ох, какой ты болван! Ты знаешь, Юпитер, где у тебя правая рука? И где левая рука?
1: Знаю, как же не знать. Левой рукой я колю дрова.
0: Ну, правильно, правильно, ты левша. Так вот, левый глаз у черепа, то место, где был левый глаз...
1: Левый глаз у черепа с той стороны, что и рука у черепа. Но у черепа нет левой руки, Масса. Что ж, на нет и суда нет. Вот я нашел левый глаз. Что мне с ним делать?
0: Ну, пропусти сквозь него жука и спусти его вниз. Сколько хватит шнура, только не урони!
1: Пропустил, Масса, Вил. Это самое плевое дело, пропустить жука через дырку. Смотрите-ка.
2: Во время этого разговора Юпитер был скрыт листвой дерева. Но жук, которого он спустил вниз, виднелся теперь на конце шнурка. Заходящее солнце еще освещало возвышенность, где мы стояли. И в последних его лучах жук сверкнул, как полированный золотой шарик. Он свободно свисал между ветвей дерева, и если бы Юпитер сейчас отпустил шнурок, то... что упал бы прямо к нашим ногам. Легран быстро схватил косу и расчистил участок диаметром в 10-12 футов.
0: Юпитер, отпусти шнурок. Так, вот здесь забьем колышек и здесь. Теперь будем копать.

Теперь я не сомневался, что Легран заразился столь обычной на юге Америки манией кладоискательства, и что его и без того пылкое воображение было подстегнуто находкой жука. Над ним витала тень знаменитого пирата Кидда.

0: Luke.
1: Лук, золотой жук! Он вернет мне утерянное родовое богатство.
2: Чертов жук!
3: Я решил проявить добрую волю, поскольку не видел другого выхода, и принять участие в поисках клада, чтобы быстрейшим и самым наглядным образом убедить моего фантазера в беспочвенности его выдумок. Мы копали не менее 2 часов.
2: Замолчи, Лестер! Тише, замолчи!
3: Никаких признаков клада не видно, Легран.
1: Понимаю. Нужно рыть еще глубже. Копайте.
4: Жаба.

0: «Золотой жук». Радиоспектакль по мотивам рассказа Эдгара По. Часть вторая.
1: Замолчи, Лестер! Тише, замолчи!
2: Никаких признаков клада не видно, Легран.
3: Понимаю. Нужно рыть еще глубже. Копайте.
4: Я папа.
3: Я папа.

Ничего нет. Юпитер, собирай инструменты. Вернемся домой.

0: Ах ты мерзавец! Канале, проклятый черный негодяй, отвечай мне немедленно, отвечай, где у тебя левый глаз?
1: Помилуй бог, Мазевил, вот у меня левый глаз, вот он.
0: Ведь это же правый глаз. Так я и думал, я же знал, ура, ура, за дело, за дело. Вернемся, мы еще выиграем эту игру. Ну, Юпитер, говори, как был прибит череп к ветке лесом или наружу?
1: Наружу, Маса.
0: Теперь говори мне, в какой глаз опустил жука, в тот или в этот?
1: В этот самый, Маса, в левый, как вы велели.
0: Видите, Джордж? Он показывает на правый. Отлично! Отлично! Начнем сначала!
2: Я смертельно устал, но хотя и сам еще не отдавал себе отчета, прежнее отвращение к работе у меня почему-то исчезло. Каким-то неясным образом я стал испытывать к ней интерес. Более того, меня охватило волнение. В нелепом поведении Леграна сквозило что-то похожее на предвидение, на продуманный план. И это, вероятно, оказало на меня свое действие.
0: Масавил!
1: Масавил! Посмотрите, Лестер отрыл что-то.
0: Что?
1: Кости! Куски одежды!
0: Она совсем истлела.
1: Нож! Вот, нож, Маса, нож!
3: Да, это лезвие испанского ножа. Пираты! Пираты!
0: Копайте! Закопайте дальше!
3: Железное кольцо!
0: Осторожно! Это сундук!
2: Сундук, который мы отрыли, был надежно окован железными полосами и обит заклепками. Сундук был так велик, что, взявшись втроем, мы сумели только что сдвинуть его с места. Дрожащими руками, не дыша от волнения, мы выдернули болты. Мгновение, и перед нами предстало сокровище. Когда пламя фонарей осветило яму, от груды золота и драгоценных камней взметнулся блеск такой силы,

0: золотой жук. Бедный золотой жучок. А я-то его обижал. Обижал его. Я бронил его. И не стыдно тебе, старый негр. Отвечай, отвечай.
1: Я так знал, я знал. Успокойтесь, Леграм.
2: Нужно подумать, как перенести это сокровище до рассвета. Когда первый слабый проблеск зари осветил восток над кромкой леса, драгоценная ноша уже была перенесена и сложена в хижине у Леграна. Сундук был наполнен до самых краев. Мы потратили весь этот день и большую часть ночи, перебирая сокровища. Они были свалены как попало. Тяжелые большие золотые монеты, стертые до того, что нельзя было прочитать на них надписи. Бриллианты изумили нас своим размером и красотой. Рубины, превосходные изумруды, сапфиры, кольца, серьги, золотые цепочки, большая золотая чаша для пунша, изукрашенная виноградными листьями и вакхическими фигурками искусной ювелирной работы. Две рукоятки от шпаг с изящными чеканными украшениями и еще много мелких золотых вещиц.
3: Ну, теперь я вижу, что вы сгораете от нетерпения и жажды узнать разгадку этой тайны.
2: Да, я сгораю от нетерпения.
3: Так слушайте. Вы помните тот вечер, когда я показал вам свой беглый набросок жука?
2: О, да, конечно, помню. Как вы были раздосадованы, когда я сказал, что ваш рисунок похож на череп.
3: Вначале я думал, что вы просто шутите. Потом я припомнил, как характерно расположены пятнышки на спине жука и решил, что ваше замечание не так уж нелепо. Все же насмешка ваша задела меня. Я считаюсь недурным рисовальщиком. Поэтому, когда вы вернули мне этот клочок пергамента, я вспылил и хотел скомкать его и швырнуть в огонь.
2: Простите, клочок бумаги, вы хотите сказать?
3: Нет. Я сам так думал вначале, но как только стал рисовать, обнаружилось, что это тонкий-притонкий пергамент. Как вы помните, он был очень грязный, да?
2: Помню.
3: Так вот, комкая его, я ненароком взглянул на рисунок, о котором шла речь. Представьте мое изумление, когда я тоже увидел изображение черепа на том самом месте, где только что нарисовал жука. В первую минуту я просто растерялся. Я ведь отлично знал, что сделанный мной рисунок не был похож на тот, который я видел сейчас. Я взял свечу и, усевшись в другом конце комнаты, стал исследовать свой рисунок. Совершенно такой, как он вышел из-под моего пера. На обороте пергамента в точности под моим рисунком был нарисован череп, который напоминал моего жука и размерами, и очертаниями.
2: Невероятное совпадение.
3: Это ошеломило меня. Когда я пришел в себя, меня вдруг осенила мысль. Когда я рисовал своего жука, на пергаменте никакого другого рисунка не было. Здесь таилась загадка, которую я не мог объяснить.
2: А как пергамент попал к вам в руки?
3: Мы ведь нашли жука на материке, поблизости от линии прилива. Когда я схватил жука, он меня укусил, и я его сразу же выронил. И Юпитер, прежде чем взять упавшего возле него жука, стал с обычной своей осторожностью искать и листок, или еще что-нибудь, чем защитить свои пальцы. В ту же минуту и он, и я одновременно увидели этот пергамент. Он показался мне тогда обыкновенной бумагой. Пергамент лежал полузарытый в песке, только один уголок его торчал на поверхности. Поблизости я приметил остов корабельной шлюпки. Видно, он пролежал здесь немалый срок, потому что от деревянной обшивки ничего не осталось.
4: Можете, если хотите, считать меня фантазером, но должен сказать, что уже в ту минуту я установил некоторую связь событий. Я соединил два звена длинной логической цепи. На морском побережье лежала шлюпка. Неподалеку от шлюпки пергамент. Не бумага, заметьте, а пергамент, который, как вы знаете, сохраняется очень долго, ну, что называется, вечно.
2: Так где же здесь связь?
4: А я отвечу. Отвечу, мой друг. Череп. Всем известная эмблема пиратов. Пираты, вступая в бой, поднимали на мачте флаг с изображением черепа. Это рождало мысль, что череп на нашем пергаменте был неспроста, а с каким-то особым значением. И лист этот предназначен для памятной записи, которую следует тщательно долго хранить.
2: Хорошо, предположим, все это так. Но ведь вы сами сказали, что когда рисовали жука на пергаменте, там не было черепа.
4: Так
2: как же вы утверждаете, что существует некая связь между шлюпкой и черепом, когда вы сами свидетель, что этот череп был нарисован один только бог знает кем, уже после того, как вы нарисовали жука?
4: Ага, вот здесь-то и начинается тайна. Вы помните, был очень холодный день, и Юпитер затопил камин.
2: Конечно. Я сильно продрог и с радостью опустился в кресло поближе к потрескивающим поленьям.
4: Не продолжайте. В этом-то все и дело. Вы рассматривали рисунок у огня. Пергамент нагрелся. Вот когда я представил в памяти всю картину, то сразу уверился, что череп возник на пергаменте под влиянием тепла.
2: Под влиянием тепла.
4: Я не давал своим мыслям сбиться с пути, и тогда я разжег огонь и стал разогревать пергамент над пылающим жаром. Вскоре очертания черепа проступили более явственно, а по диагонали от него в противоположном углу пергамента стала обозначаться фигура, которую я сперва принял за изображение козы. Ну, более внимательное изучение рисунка убедило меня, что это козленок.
2: Простите. Конечно, Легран, я не вправе смеяться над вами. $1,5 миллиона не тема для шуток.
4: Да, но?
2: Но прибавить еще одно звено к вашей логической цепи вам здесь не удастся. Пират и коза несовместимы. Пираты не занимаются скотоводством.
4: Я же не сказал вам, что это была коза.
2: Не коза, так козленок. Не вижу большой разницы.
4: Нет, но большой я тоже не вижу, но разница все-таки есть. Сопоставьте. Написание двух английских слов. Кид, козленок. И кид, 2D. Помните рассказ о капитане Кидде?
2: Честно говоря, меня никогда не увлекали истории о пиратах.
4: Как видите, напрасно, напрасно. Я с юности помню увлекательные предания легенды о капитане британского флота Кидде, ставшего пиратом. Вместе со своими сообщниками он награбил огромные богатства, которые успел зарыть до того, как его казнили. О нем говорили, что он продал душу дьяволу, зарыв в песок Библию. Мне даже припомнилась песня об этом. Я прозываюсь Кипер Кид, собравшись в путь, держал я Библию в руке, собравшись в путь,

0: собравшись в путь, собравшись в путь.
1: Это интересно, и все же мне непонятна логическая связь между изображением козленка и легендарным пиратом.
2: Как же вы не понимаете? Ну, смотрите, вспомнив о Кидде, я сразу воспринял изображение животного как иероглифическую подпись, наподобие рисунков в ребусе. Подпись, я говорю, потому что козленок был нарисован на пергаменте именно в том месте, где ставится подпись. А изображение черепа в противоположном по диагонали углу в свою очередь наводило на мысль о печати или гербе. Но меня обескуражило отсутствие главного текста моего воображаемого документа.
1: Значит, вы полагали, что между печатью и подписью будет письмо?
2: Ну да, в этом роде. Сказать по правде, мною уже овладело непобедимое предчувствие огромной удачи. Почему, сам не знаю. Ну, может, это удивительная цепь случайностей и совпадений. Ведь все события пришлись на тот самый день, выпадающий, может быть, раз в году, когда мы топим камин. А ведь без камина и без участия нашего пса, который явился как раз в нужный момент, я никогда бы не узнал о черепе. И никогда не стал бы владельцем сокровищ.
1: Ну... Хорошо, а что же дальше?
2: Дальше мне пришло в голову, что несмотря на то, что предания живут с давних пор, они не теряют своей живучести. Да, представьте себе. На мой взгляд, это значило, что клад до сих пор не найден. Ну, если бы Кид сперва спрятал сокровище, а потом пришел и забрал его, ну, едва ли предания дошли бы до нас. Правда? Заметьте, легенды рассказывают лишь о поисках клада, а о находке в них нет ни слова. Вам доводилось слышать хоть раз, чтобы в наших местах кто-нибудь отыскал действительно ценный клад?
1: Нет, никогда.
2: А ведь всякий знает, что Кид владел несметным богатством. И я сделал вывод, что клад остался в земле. Ну, не удивляйтесь же, что во мне родилась надежда, граничащая с уверенностью, что столь необычным путем попавший ко мне пергамент укажет мне путь к сокровищу Кида.
1: Ну и что же вы предприняли дальше?
2: Я снова стал нагревать пергамент, постепенно усиливая огонь. Но это не дало мне ничего нового. Тогда я решил, что, быть может, мешает грязь, наросшая на пергаменте. Я... взял его и осторожно обмыл теплой водой.
1: И что же?
2: Затем положил его на железную сковороду, повернув вниз той стороной, где был нарисован череп, и поставил ее на уголья. Через несколько минут, когда сковорода накалилась, я вынул пергамент и с невыразимым восторгом увидел, что кое-где на нем появились... знаки, напоминавшие цифры и расположенные в строку. И, наконец, надпись выступила вся целиком. Вот она.
1: Да тут одни какие-то цифры. Меня бы это не подвинуло ни на шаг. Я не взялся бы решать подобную головоломку.
2: И все же она не столь трудна, как может сперва показаться. Эти знаки, конечно, шифр.
1: Шифр?
2: Ну, конечно. Иными словами, они скрывают словесную запись, которая незатейливой фантазии моряка должна была показаться совершенно непостижимой.
1: И что же, вы сумели найти решение?
2: Ну, конечно, с легкостью. Едва ли разуму человека дано загадать такую загадку, которую разум другого его собрата, направленный должным образом, не смог бы раскрыть. Конечно, мне пришлось повозиться, однако мне удалось все цифры заменить буквами.
1: И что же у вас получилось?
2: А вот что у меня получилось. Хорошее стекло в трактире епископа на чертовом стуле 21 градус и 13 минут северо-северо-восток, главный сук, седьмая ветвь. Восточная сторона, стреляй из левого глаза, мертвой головы прямая от дерева через выстрел на 50 футов.
1: Что, загадка осталась загадкой? Как это перевести на человеческий язык всю эту тарабарщину? Трактир епископа, мертвая голова, чертов стул.
2: Согласен, согласен. Текст еще смутен, особенно с первого взгляда. Мне пришлось расчленить эту запись по смыслу.
1: То есть расставить точки и запятые?
2: Ну да, да, да, да, в этом роде.
1: И как же вы сделали это?
2: Ну, прежде всего, я разделил эту запись на несколько фраз.
1: Ну и что же, смысла стало больше?
2: Не сразу, мой друг. Сперва я расспрашивал всех, кого не встречал, нет ли где по соседству с Селивановым островом какого-нибудь строения, известного под названием трактир епископа. Ну, никто ничего не знал. Вдруг, однажды утром, мне пришло в голову, что, может быть, это название трактир епископа нужно связывать со старинной фамилией Бессопов, владевших в давние времена усадьбой в 4 милях к северу от нашего острова. Я пошел на плантацию и обратился там к неграм, старожилам этого края. Самая дряхлая из старушек сказала, что действительно знает место, которое называлось трактиром епископа, и думает, что найдет его, но что это совсем не трактир, это же не таверна, а высокий скалистый утес.
1: Утес?
2: Утес! Мы добрались до места без каких-либо приключений. Отпустив ее, осмотрелся вокруг. Трактир оказался нагромождением скал и утесов. Взор мой упал на узкий выступ в скале на восточном ее склоне. За ним в скале была ниша, и вместе они походили на кресло с полой спинкой, какие стояли в домах наших предков. И я сразу понял, что это и есть чертов стул, и что я проник в тайну записи на пергаменте.
1: А как вам удалось расшифровать слова «хорошее стекло»?
2: Ну, «хорошее стекло» могло значить только одно – подзорную трубу. Моряки часто пользуются словом «стекло» в этом смысле. Нужно было смотреть отсюда в трубу, причем с заранее определенной позиции, не допускающей никаких отклонений.
1: А теперь я начинаю догадываться. Слова 21 градус и 13 минут и северо-северо-восток указывали направление подзорной трубы.
2: Совершенно верно, совершенно верно, мой друг. Усевшись на чертов стул, я убедился, что сидеть на нем можно только в одном положении. Я поднял трубу и направил ее приблизительно под углом в 21 градус и стал осторожно передвигать сперва вверх, потом вниз, пока взор мой не задержался на круглом отверстии или просвете в листве громадного дерева, поднявшего свою крону над окружающим лесом. В центре просвета я приметил белое пятнышко, но не мог сперва распознать, что это такое. Отрегулировав лучше трубу, я взглянул еще раз и ясно увидел человеческий череп. Открытие окрытий череп. Открытие окрытий.

Ну что ж, все это выглядит убедительно, и при некоторой фантазии все логично и просто. Ну а ваши высокопарные речи и верчение жука на шнурке? Что это за странное было чудачество? И почему вам вдруг вздумалось опускать в глазницу жука вместо пули?

0: Ну что же, не скрою, не скрою. Ваши намеки на то, что я не в своем уме, честно говоря, рассердили меня. И я решил отплатить вам маленькой мистификацией. Сперва я вертел жука на шнурке, а потом решил, что спущу его с дерева. Кстати, эта мысль воспользоваться жуком вместо пули пришла мне на ум, когда вы сказали, что поражены его тяжестью.
1: Теперь все ясно. Ответьте еще на один вопрос, Легран. Откуда эти скелеты в яме?
0: Ну, об этом я знаю не больше вашего. Тут, возможно, по-видимому, только одна догадка. Но она предполагает дьявольскую жестокость. Понятно, что Кид не мог обойтись без подручных. Когда они сделали свое дело и осталось засыпать яму, он рассудил, что не нуждается в лишних свидетелях.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Уважаемые товарищи, далее в нашем эфире произведение Александра Островского «Бешеные деньги». Постановка Малого театра. Приятного прослушивания.
2: Жаркое лето 1869 года. Петровский парк. Излюбленное место отдыха москвичей. Когда к вечеру наступает прохлада, здесь можно встретить множество знакомых.

0: Из кофейной выходит Савва Геннадьевич Васильков, судя по всему, провинциал, и Иван Петрович Телятев, коренной москвич, известный жуир, всегда готовый кутнуть за чужой счет. Васильков только что с ним познакомился и угостил его завтраком.
1: Я хочу сказать, что она по своей миловидности очень привлекательная девица.
2: Вот новость, какое открытие вы сделали. Чебоксарова хороша. 2×2=4.
1: Да нет, я хочу сказать, что она мне очень понравилась.
2: Еще лучше. Вы, должно быть, издалека приехали.
1: Да, не близко таки.
2: Вот бы вы меня удивили, если бы сказали, что вы ей понравились. Вот это была бы штука любопытная. Я знаю человек 15, которые в нее влюблены без памяти, только из взрослых людей. А вы знаете что? Вы попробуйте ей сами понравиться.
1: Да разве это так уж трудно?
2: Ну, душ, я вам скажу.
1: Ну, а вот что же нужно для того, чтобы ей понравиться? Какие качества?
2: Такие, каких у нас с вами нет.
1: А позвольте, например?
2: А, например, 500 000 денег.

0: или окрутом. Но это ничего.
1: Как ничего?
0: Батюшка вы мой, да что же у нас миллион-то, как грибы растут? Или вы Ротшильдом племянник? Ну, тогда и разговаривать нечего.
1: Хотя ни то, ни другое, но нынче ведь такое время, что с большим умом...
0: Ах, вот видите ли, с умом, да еще с большим. Значит, прежде надо ум иметь. А у нас большие умы так же редки, как и миллионы. Значит, ум по боку. Ну его, ну где же его взять, так и любовь нет.
1: Да нет, я не так скоро откажусь от этой способности. Ну, а что же вот еще нужно, чтобы ей понравиться?
0: Красивый гвардейский мундир. Да чин, по крайней мере, полковника. Да врожденную светскость. Научиться уж которой никак нельзя.
1: Жалею, очень жалею, что она так недоступна.
0: Да вам-то что же?
1: Вот видите ли, я с вами откровенно буду говорить, у меня особого рода дела. И мне именно нужно такую жену, блестящую и с хорошим тоном.
0: Вы что, богатый очень?
1: Да нет еще.
0: Значит, надеетесь разбогатеть?
1: В настоящее время...
0: Что вы все с настоящим временем?
1: Да именно потому, что в настоящее время разбогатеть очень возможно.
0: Но это еще как кому Бог даст. Это еще буки. А в настоящее время вы имеете что-нибудь верное? Вы скажите, я не ограблю.
1: Да я вполне уверен, что не ограбите. Верного я имею так, без всякого риску, 3 лесных участка при моем имении, что может составить 1050.
0: 50 тысяч – это деньги. На них в Москве можно иметь кредиты на 100 тысяч, вот вам и 150. О, с такими деньгами довольно долго можно жить, с приятностями.
1: Так ведь надо же будет платить, наконец. Позвольте просить вас познакомить меня с Чебоксаровыми. Узнал, где они живут, и в том же доме квартиру нанял, чтобы видеть ее почаще.
0: Ой, стыдно деловому человеку увлекаться. Но что делать? Я в любви еще юноша. Познакомьте, прошу вас.
2: Извольте, с удовольствием.
3: Из кофейни выходит Егор Тимич Глумов.
4: Это что за шут, Гороховый, с тобой разговаривал?
0: Это мне Бог на шапку послал за мою простоту.
4: А что тебе за барыш?
0: Шампанским поит.
4: О, это не дурно.
0: Я вот погляжу на него, да, пожалуй, денег у него займу.
4: Это еще лучше, коли даст, разумеется.
0: Думаю, что даст. Я ему нужен.
4: Да перестань, сделай милость. Кому и для чего ты можешь быть нужен?
0: А вот слушай, я увидал его в первый раз здесь, в парке, с неделю тому назад. Иду по той аллее, вдруг вижу, стоит человек, разинув рот, вытаращив глаза, шляпа на затылке. Меня взяло любопытство, на что он так удивляется. Слона не водят, петухи не дерутся. Гляжу, и что б ты думал? На кого он так уставился? Угадай.
4: Да кого не знаю, какое диво в парке может быть?
0: На Чебоксарова.
4: У него губы не дура.
0: А вот здесь открылся мне, что влюблен в Чебоксарову и желает на ней жениться. Ну, разумеется, спросил меня познакомить его с ним.
4: Ох, он эфиоп. Вот потех-то. Приехал откуда-то из Камчатки и прямо жениться на лучшей нашей невесте. Видите ли, у него дела такие, что ему непременно нужно жениться на ней. Да мало ли у кого какие дела. Вот у меня дела такие, что мне непременно нужно на богатой невесте жениться. Да не отдают. Что он такое за птица? Что он делает, по крайней мере?
0: Уж это одному Аллаху известно.
4: Богат он?
0: Едва ли. Заплатил за вино и тут же при мне записал в книжку в расход.
4: Не конторщик ли? А как с характером?
0: Прост и наивен, как институтка.
4: Прост и наивен. Не шулер ли? Ну да кто бы он ни был, а комедию сыграть нужно. Мы же то давно не смеялись, все приуныли что-то. Ты познакоми этого чудака с Чебоксаровыми, а я скажу Надежде Антоновне, что у него золотые прииски. И станем любоваться, как она будет за ним ухаживать, а?
0: Ну, как узнает, что это вздор?
4: А что, тебе его жалко, да? Эка телячья натура. Ну, скажем, что ошиблись. Что у него не золотые прииски, а прииски-брусники по лесам.
0: Савва Геннадьевич, нагляделись на свою красавицу?
5: До сытости.
0: Позвольте вас познакомить. Савва Геннадьевич Васильков. Егор Дмитриевич Глумов.
1: Очень приятно.
4: А мне вот неприятно, что вы крепко руку жмете.
1: Ой, вы извините.
4: Вас зовут Савва?
3: Да-с.
4: Ведь это не то, что Саватий.
1: Это то другое имя.
4: И не то, что Севастьян.
1: Севастьян по-гречески значит достойный почета, а Сава слово арабское.
4: А Савел?
1: Она уж напрасно. Возьмите святцы да поглядите.
0: Вы по-гречески знаете?
1: Учился немного.
4: А по-татарски?
1: Простой разговор, понимаю. Казанское наречие. А вот и в Крыму был, так с трудом объяснялся.
5: А что черт знает, что такое?
0: А вы недавно из Крыма?
1: Недавно, дней 10, не более. Я проездом был из Англии.
5: Как врет-то?
0: Это как же вы из Англии в Крым попали?
1: А на Суэцком перешейке земляные работы меня заинтересовали. И инженерные сооружения.
5: А может, и не врет.
1: Практический-то век. Честным быть не только лучше, но и выгоднее. Мне кажется, вы не совсем верно понимаете практический век и плутовство считаете выгодной спекуляцией. Уж вы мне поверьте, что в настоящее время плутовство – спекуляция плохая.
0: Чебоксаровы подходят.
1: Ой, познакомьте, умоляю вас.
0: С величайшим удовольствием.
3: Надежда Антоновна Чебоксарова – дама со светскими манерами. Ее дочь Лидия Юрьевна – молодая, красивая девушка, одетая по последней моде. Телятев сразу подходит к Надежде Антоновне и, взяв ее за локоть, почтительно отводит в сторону.
0: Хотите, с миллионщиком познакомлю?
6: Да ты тюлени солгать недорого возьмешь.
0: Да ведь я даром процент с вас не возьму.
6: Познакомь. Да ведь ты дрянь. Тебе верить нельзя.
0: Ей-богу, ну вот еще. Савагина!
6: Погоди, погоди. Что за имя?
0: Ничего, не бойтесь, миллионщиков всегда так зовут. Честь имею вам представить друга моего, Савву Геннадьевича Василькова.
6: Очень приятно.
1: Искренне желал. Знакомства в Москве не имею.
0: Отличный человек, по-гречески говорит.
6: Судя по вашему имени, вы в Греции родились?
1: Да нет, что вы. Я в России, недалеко от Волги.
6: А вы где живете?
1: В деревне, а то все больше в разъездах.
6: Егор Дмитриевич.
4: Да?
6: Сыщите моего человека.
1: Да позвольте, я бегом сбегаю. Как его зовут?
6: Андрей.
1: Сию минуту отыщу вам.
6: Возьмите у него мою накидку. Что-то сыро становится.
3: А пока Телятев уединился с Лидией.
0: Я, Лидия Юрьевна, против сырости меры принял.
7: Жаль. Вы такой добрый, возможно бы любить, но вы такой развратный человек.
0: Я развратный человек? Да вы добродетельнее меня не найдете. Сейчас я вам это докажу.
7: Докажите.
0: Извольте, я вам представлю соперника моего, который уничтожит меня в вашем сердце.
7: Это совсем не трудно. Гораздо легче, чем вы думаете.
1: Нашел! О! Вот он.
6: О, как вы меня напугали.
1: Вы извините.
6: Андрей, вели коляски дожидаться у театра.
8: Слушаюсь.
0: Савва Геннадьевич.
7: Какое имя? Он иностранец?
0: Из Чухламы.
7: Какая это земля? Я не знаю, ее нет в географии.
0: Недавно открыли. Честь имею вам представить друга моего, Савву Геннадьевича Василькова. Он бывал в Лондоне, в Константинополе, в Тетюшах, в Казани. Говорит, что видел красавиц, но подобных вам никогда.
1: Ой, ну перестаньте же, я конфужусь.
7: Вы знаете, в Казани мадам Чурила Пленкову? Она, говорят, разошлась с мужем.
1: Не боже мой.
7: А Подворотникова знаете?
1: Он мой шабер.
7: На каком он языке говорит?
0: Он очень долго был в плену у ташкентцев.
9: Савва Геннадьевич, просим вас с нами, пожалуйста.
4: Надежда Антоновна.
10: Надежда Антоновна. У него прииски самые богатые по количеству золота. Он из каждого пуда песку фунт золота намывает.
6: Неужели?
10: Но он сам так говорит. Оттого он так и дик, что все в тайге живет с бурятами.
6: Скажите?
10: Да, он прислуги на водку дает горстями, горстями.
6: Как жаль, что он так неразумно тратит деньги.
10: Ну, а для кого ему беречь? Он человек одинокий. Ему нужно хорошую жену, а главное, умную тещу.
6: А он ведь и собой не дурен.
10: Да, между тунгусами был бы даже красавец.
6: Лидия, пройдем еще раз. Господа, я гуляю. Мне доктор велел каждый вечер гулять. Кто с нами?
1: если позволите.
6: Благодарю вас. Очень рада.
10: Комедия начинается.
0: Ты таки сказал.
10: Разве я пропущу такой случай?
0: Тот она поглядывала на него так сладко.
10: Пусть маменька с дочкой за ним ухаживает, а он тает от любви. Мы доведем их до экстаза, да потом и разочаруем.
0: Смотри, не ошибись, поверь мне, что он женится на Чебоксаровой и увезет ее в Чебоксары.
3: Появляется Григорий Борисович Кучумов. Важный барин, лет 60.
8: Здравствуй, князенька. Какую я сегодня кулебяку ел, господа. Просто объедение. Мильную троль.
10: Не на похоронах ли?
8: А сейчас что за вздор? Купец один зазвал. Я очень много для него сделал. Теперь ему нужно какую-то привилегию иметь. Но я обещал, что это для меня значит.
10: Да и обещать-то ничего не значит.
8: Ах ты, какой у тебя, братец, язык злой. Ну, вот ты дождешься, выгонят тебя из Москвы. Смотри, мне ведь только слово сказать
10: так и... Так ты бы давно сказал. А? Может быть, Бог даст, попаду в общество людей поумнее вас.
8: Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Это с тобой не сговорить.
0: А коли не сговоришь, так и не начинай.
8: А? Представьте, ты? Какой случай. Я вчера 11 тысяч выиграл.
0: Ну, ты ли? Никто другой?
10: Где и как? Говори скорее.
8: В купеческом клубе.
0: И получил?
8: Получил.
0: Ну, рассказывай по порядку.
10: Удивительно, если правда.
8: Ну, ничего нет удивительного. Как будто я не могу выиграть. Заезжаю я вчера купеческий клуб. Подходит ко мне какой-то господин.
0: Незнакомый.
8: Незнакомый. Говори, не угодно ли вашему сиятельству в бокару? Извольте, извольте. Денег со мной было много. Рискну, думаю, там тыщенку другую. Садимся. Начинаем с рубля. И повезло. Что называется, дурацкое счастье. Стали считаться 12,5 тысяч. Вынул деньги.
10: Постой, ведь ты говорил 11.
8: 11? А я вообще не помню, что-то около того.
0: Кто же ты в один вечер проигрывает такие деньги? Ведь таких людей нельзя не знать.
8: А? Говорят, приезжие.
10: Я вчера был в клубе, там никакого разговора не было.
8: Да? А я приехал очень рано. Почти еще никого не было, всю игру кончили в полчаса.
10: Ну, с тебя ужин сегодня.
0: Нет, ужин у нас есть с Василькой. А ты пойди нас коньячком попочи, что-то сыро становится.
8: Ты, пожалуй, целую бутылку выпьешь, по рюмкам дорого обойдешь.
0: Да я рюмку много две.
8: А, ну коли две.
0: Да.
8: Две. Ну, две. Ну, две. Пожалуй.
0: Ну, пойдем.
8: А, я вас в воскресенье обедом дома накормлю.
0: Нет, подожди.
8: Я вам дам севрюгу свежую. Ко мне из Нижнего привезли живую. Дупелей. Такого бурка.
0: Ну, пойдем, а то зуб на зуб.
3: В сопровождении Василькова возвращаются Чебоксаровы. За ними неотступно следует лакей.
6: Андрей, вели коляске подъехать поближе.
11: Слушаюсь.
6: Благодарю вас, Савва Геннадьевич. Нам пора ехать. Прошу вас бывать у нас.
12: Мама?
10: Когда прикажете?
6: Когда угодно. Я принимаю от 2 до 4. Но лучше всего вы приезжайте к нам обедать запросто.
12: Мама!
6: По вечерам мы ездим гулять.
10: Почту за счастье быть у вас при первой возможности.
6: Очень хорошо.
10: Лидия Юрьевна, я человек простой. Позвольте мне выразить вам все мое удивление к вашей несравненной красоте.
7: Благодарю вас.
10: Удивительно. Вдруг влюбился. Влюбился до того, что готов делать глупости. Хорошо еще, что у меня воля твердая. Я как бы не увлекся, из бюджета не выйду. Ни, боже мой.
0: Ну как, Савва Геннадьевич, познакомились? Легче стало на душе.
10: Поздравляю.
0: Князенька, позвольте представить нашего нового приятеля, Савву Геннадьевича Василькова.
8: Очень приятно. Вы что, приезжие?
10: Приезжие, ваше сиятельство.
0: Он просто Гриша Кучумов.
8: Да.
0: Это мы его так зовем, потому что все очень любим.
8: Да, наше общество слишком взыскатель. Много надо иметь.
0: Что за вздор он говорит?
10: Как бы наше общество было взыскательнее, нам бы с тобой туда не попасть.
0: Ну, господа, а не выпить ли нам здесь разгонную?
8: вот.
1: Но если общество желает...
11: Человек, бутылку шампанского.
8: И 4 больших стакана.
11: А?
8: Ну да, 4. Я тоже сделаю вам честь и выпью с вами.
12: Благодарим. Спасибо. Ну что, отсюда прямо в клуб. Вот нас и партия. Мы твои вчерашние 12,5 тысяч-то пересчитаем.
8: Не приложи своих.
9: Григорий Алексеевич, карета моя близко.
13: Здесь, сударь, у ворот.
1: Пожалуйте, господа. Покорнейше прошу.
9: Ну, Савва Геннадьевич, за успех. Хотя вероятности мало.
12: За хлопоты, а успеха не будет.
8: А за какой успех?
12: Ты вот хочет жениться на Чебоксаровой.
8: А? Да как это возможно? Я, наконец, не позволю.
9: До твоего позволения никто не спросит.
1: Угодно 3000 пари. Я один держу против троих, что женюсь на Чебоксаровой.
8: Я никогда не держу пари.
12: Я бы держал, денег нет.
9: А я боюсь проиграть.
1: А, господа москвичи, вы струсили? Так зачем же было смеяться? Ну, идет, что ли, на чистоту?
12: Вот.
1: 3000. Ну?
12: Ну?
1: Я полюбил Чебоксарову и женюсь на ней непременно.
12: Поедемте ужинать.
8: Николай, поехали.
14: Прошел месяц. Васильков стал бывать в доме Чебоксаровых, но чувствовал себя среди прочих гостей неловко. Один из вечеров в доме Чебоксаровых. Пока Лидия играла на рояле, Васильков вышел в гостиную. Он нервно ходил из угла в угол, обдумывая сложившееся положение. В дверях показался Телятев.
9: Я думал, ты давно уехал. Что ж ты не идешь к дамам? Не хватает храбрости?
1: Да ты же знаешь, все мое несчастье в том, что я не умею поддерживать разговоры.
9: Да какое ж тут умение? Не нужно только, особенно после обеда, заводить ученых споров.
1: Да я вот теперь обдумал один веселый анекдот, который могу рассказать.
9: Так иди скорее, пока не забыл.
1: А ты-то куда же так торопишься?
9: А меня Лидия Юрьевна за букетом послала.
1: О, я вижу, ты мой самый опасный соперник.
9: Не бойся, друг. Кто в продолжении 20 лет не пропустил ни одного балета, тот в мужья не годится.
1: Сказывать свой анекдот.
14: В дверях Васильков чуть не столкнулся с Глумовым.
12: Этот еще здесь? Каков гусь? Нет, я вижу, пора его выгнать. Довольно потешились. Жаль, что мы тогда не подержали пари.
9: Я и теперь держать не стану.
12: Однако он тогда в купеческом ловко нас обработал. Первый раз видит человек остался должен. Ты куда?
9: На Петровку.
12: Поедем вместе.
14: Надежда Антоновна решила воспользоваться случаем, чтобы оставить Лидию наедине с Васильковым. Из комнаты Лидии Юрьевны вышел Васильков и взялся за шляпу.
6: Куда вы торопитесь?
1: Честь имею кланяться.
6: Погодите.
1: Что прикажете?
6: Я хочу поговорить с вами. Мы давно знакомы, а я совершенно не знаю вас. Мы почти не разговаривали. Вы, должно быть, не любите старух.
1: Да нет, нет, нисколько.
6: Садитесь, пожалуйста.
1: Так что же вам, сударыня, угодно знать обо мне?
6: Мне, по крайней мере, нужно знать вас настолько, чтобы уметь отвечать, когда про вас спрашивают. У нас бывает много народа, никто вас не знает.
1: Оттого меня и не знают, что я жил в провинции.
6: Вы где воспитывались?
1: В высшем учебном заведении, но более сам занимался своей специальностью.
6: О, это прекрасно. Ваши родители живы еще?
1: Только мать жива, но и она безвыездна в деревне.
6: Значит, вы почти одинокий человек. Вы служите?
1: Я занимаюсь частными предприятиями. Имею дело больше с простым народом, с подрядчиками, с десятскими.
6: Да-да, десятники, сотники, тысячники. Я слышала одну диссертацию.
1: У нас только одни десятники.
6: Ага, это очень хорошо. Да, вспомнила. Ведь это теперь в моду вошло. И некоторые даже из богатых людей, ну, для сближения с народом. Вы, разумеется, в красной шелковой бархатном кафтане. Я видела зимой в вагоне миллионщика и в простом бараньем, ой, как это называется?
1: Полушубки.
6: Полушубки и в бобровой шапке.
1: Я своей одежды не меняю.
6: Да, но чтобы так проводить время, нужно иметь состояние. С первого раза видно, что вы человек с состоянием. Зачем вы спорите с Лидией? Это ее раздражает. Она девушка с характером.
1: Что она с характером, это очень хорошо. В женщине характер, большое достоинство. Разумеется, я не имею права никого учить, если меня не просят. Я ведь не стал бы и убеждать Лидию Юрьевну, если бы...
6: Что, если бы?
1: Тот, если бы не надеялся принести пользу. С переменой убеждений в ней изменился бы взгляд на людей. Она бы стала больше обращать внимание на внутренние достоинства.
6: Да.
1: Тогда мог бы я надеяться заслужить ее расположение. А теперь быть приятным я не могу, а быть смешным не хочу.
6: Нет, что вы, она еще так молода, она здесь раз переменится. А я, признаюсь, всегда с удовольствием вас слушала. И без вас часто говорила ваши слова дочери.
1: Благодарю вас. А я уж хотела ретироваться, чтобы не играть здесь жалкой роли.
6: Молодой человек, вы найдете во мне союзницу, готовую помогать вам во всех ваших намерениях. Вы слышите? Во всех. Потому что я нахожу их честными и вполне благородными.
1: До свидания, Надежда Антоновна.
6: До свидания, мой добрый друг.
14: Васильков поцеловал руку Надежды Антоновны и холодно поклонился Лидии, появившейся в дверях.
7: Что вы с ним говорили? О чем? Он ужасен. Он сумасшедший.
6: Уж поверь мне, я знаю, что делаю. Наше положение не позволяет нам быть очень разборчивыми.
7: Какое положение? Его нельзя терпеть ни при каком положении.
6: Лидия, ну ты уж очень безжалостна с ним.
7: Ах, мама, он, да какое же есть терпение его слушать? Какие-то он экономические законы выдумал. Кому они нужны? Для нас с вами, я надеюсь, только одни законы и есть. Законы света и приличий. Вот если все носят такое платье, так я хоть умри, а надевай. Тут некогда думать о законах. Тут надо ехать в магазин и взять. Нет, он сумасшедший.
6: А по-моему, он просто оригинальничает.
7: Может быть и так, но он надоел мне до невозможности.
6: Ты благоразумна. Я надеюсь, что тебя достанет присутствие духа выслушать меня хладнокровно.
7: Что такое? Что такое?
6: Я получила письмо от отца из деревни.
7: Он болен? Умирает?
6: Нет.
7: Ну тогда что же говорите?
6: Наши надежды на нынешний сезон должны рушиться.
7: Каким образом? Я ничего не понимаю.
6: Ну, я писала к мужу в деревню, чтобы он нам выслал денег. Мы много должны, да и на зиму нам нужна очень значительная сумма. И вот сегодня я получила ответ.
7: Ну, и что же он пишет?
6: Он пишет, что денег у него нет, что ему самому нужно 1030, а то продадут имение.
7: Очень жаль. Но согласитесь, мама, что ведь я могла бы этого и не знать. То вы могли бы пожалеть меня и не рассказывать мне о вашем разорении.
6: Все равно после ты узнала бы.
7: Зачем же мне и после-то узнавать? Ведь вы найдете средства выйти из этого положения. Ведь непременно найдете. Не покинем же мы Москву, не уедем в деревню. А в Москве мы не можем жить как нищие. Так или иначе, вы должны устроить так, чтобы в нашей жизни ничего не изменилось. Я этой зимой должна выйти замуж, составить хорошую партию. Ведь вы мать. Ужели вы этого не понимаете? Так зачем вы мне рассказываете то, о чем я знать не должна? Вы лишаете меня спокойствия. Вы лишаете меня беззаботности, которая составляет лучшее украшение девушки. Думали бы вы, мама, одни. И плакали бы одни, если уж нужно будет плакать. Ну разве вам будет легче, если я буду плакать вместе с вами? Ну говорите, разве легче?
6: Разумеется, не легче.
7: Ну так зачем вы навязываете мне заботу? Забота старит. От нее морщины на лице. Вот я чувствую, что постарела на 10 лет.
6: Боже.
7: Я никогда не знала, не чувствовала нужды. Не хочу знать. Я никогда не знала, что значит дорого, что дешево. Я всегда считала это жалким, мещанским, копеечным расчетом. Ах, мама, за что вы меня мучили?
6: Я понимаю, душа моя, что я должна была скрыть от тебя наше расстройство. Но нет возможности. Если остаться в Москве, мы принуждены будем сократить свой расход.
7: Ну, невозможно. Вся Москва узнает, что мы разорены. Станут являться к нам с кислыми лицами, с притворным участием, с глупыми советами. Будут качать головами, ахать. И все так искусственно, форменно, так оскорбительно.
6: Что же нам делать?
7: Что делать? Не терять своего достоинства. Отделывайте заново квартиру. Покупайте новую карету. Закажите людям новые ливреи. Берите новую мебель. И чем дороже, тем лучше.
15: А где же деньги?
7: Он за все заплатит.
15: Кто он?
7: Муж мой.
15: Да кто твой муж? Да где он?
7: Ну, кто бы он ни был.
15: Не делал ли тебе кто-нибудь предложение?
7: Никто не делал, никто не смел делать. Мои женихи от меня, кроме презрения, ничего не видели. Я сама искала красавца с состоянием. Теперь мне нужен только богатого человека, а их много.
15: Не ошибись в своих расчетах.
7: Неужели красота потеряла свою цену? Не беспокойтесь, мама. Красавиц мало, а богатых дураков много.
13: Господин Телятев.
7: Вот вам первый.
15: Проси.
14: Входит Телятев с громадным букетом.
7: Как вы проворны, как вы меня балуете. Говорите, зачем вы это делаете?
0: Разве это новость для вас? Я даже и не исполнял ваших приказаний.
7: Зачем же вы всегда меня балуете?
0: Я уж так устроен для услуг, это мое призвание. Что же мне делать? У меня и дела никакого другого нет.
7: Значит, развлечение от скуки. Однако вы своими угождениями кружите мне голову.
0: Я же виноват.
7: Это или совсем не вина, или вина большая, смотря по тому, искренне ваши поступки или нет.
0: Конечно, искренне.
7: Но ведь постоянные угождения, постоянная лесть – это своего рода удочки, на которые вы нас ловите. Легко вам говорить, когда у вас давно уже всякое чувство сделалось только фразой. У вас было столько практики по этой части, что вы умеете владеть собой в любом положении. А вы представьте, неопытно. Опытную девушку, у которой чувство проснется первый раз. Ее положение очень трудно и опасно.
0: Очень может быть. Я своего мнения сказать не могу. Ни разу у девушки не был.
7: Если один раз обнаружить свое чувство, то или сделаешься игрушкой мужчины, или будешь смешна. А ведь и то, и другое нехорошо. Ведь нехорошо.
0: Нехорошо.
7: Так не кружите мне голову напрасно. Будьте искренни, прошу вас. Не говорите того, чего не чувствуете. Не любезничайте со мной. Если я вам не нравлюсь.
0: Да кто вам сказал, помилуйте, я всегда говорю то, что чувствую.
7: Неужели?
0: Даже меньше говорю, чем чувствую.
7: Зачем же?
0: Я не смею. Разве позволите?
7: Я прошу вас.
0: Я перестаю верить ушам своим. Не во сне ли я? Что за счастливый день? Которое нынче число?
7: Отчего счастливый день?
0: Да мог ли я ожидать? Вы любезны со мной. Вы сходите для меня на землю с вашей неприступной высоты, ведь я же не медный всадник, не каменный гость.
7: Ну что ж, я очень рада, что могу осчастливить вас.
0: Меня осчастливить, Лидия Юрьевна? Вы ли?
7: Что вас удивляет? Разве вы не стоите счастья?
0: Я не знаю, стою ли, но ведь я сойду с ума.
7: Сойдите.
0: Нет, я наделаю глупость.
7: Наделайте.
0: Нет, или вы зло шутите, или...
7: Договаривайте.
0: Или вы любите меня?
7: К несчастью, последнее справедливее.
0: Так какое же это несчастье? Это счастье, блаженство. Лучше и придумать нельзя.
7: Жан, ты мой...
0: Раб, негр, абиссинец. Нет, как я-то счастлив.
7: Какое блаженство. Мамал!
0: Как мамал? Зачем нам мамал? Нам третьего не нужно.
7: Я знаю, Жан, что не нужно, но я так счастлива.
0: Чем лучше?
7: Моя душа так полна, мне хочется поделиться с ней моей радостью.
0: Не надо ни с кем, ничем делиться, нам больше достанется.
7: Ты прав, радостью не надо делиться, ее и так немного на земле. Но ведь все равно должны же будем сказать.
0: Лучше я не понимаю, что сказать. Что сказать?
7: А то, Жан, что мы любим друг друга. И желаем быть неразлучны всю жизнь.
0: Да? Ах, это значит, как следует по форме законным браком. Извините, я этого не ожидал.
7: Что я слышу? Чего же вы ожидали, говорите?
0: Быть вашим слугой, рабом, чем угодно. Но что касается брака, это не мое дело.
7: Как же вы осмелились?
0: Я ни на что не осмеливался. Я только не запрещал вам любить меня. Да и никому запрещать не буду.
7: Да разве вы стоите моей любви?
0: Совершенная правда, что не стою. Но что бы я был за дурак, если бы стал бы отказываться от вашей любви и читать вам мораль? По-моему, чем меньше в женщине нравственности, тем лучше.
7: Вы чудовище, вы гадкое!
0: Справедливо, и потом вы сами должны благодарить меня, что я не женился на вас. Вот было попался-то. Хорошо, что еще цел. Нет, эти игрушки надо бросить, а то так заиграешься, что не заметишь, как мужья попадешь. Долго до греха. Человек слаб.
14: Входит Васильков.
0: Честь и место.
14: Тюлятев быстро уходит. Навстречу Савве Геннадьевичу, дружески протянув руки, вышла Надежда Антоновна.
6: Здравствуйте. Очень рада. Вот видите, ваше общество мне сделалось необходимым.
16: Вы посылали за мной?
6: Извините, что побеспокоила. Мне нужно совета. Я существо совершенно беспомощное. Одного только серьезного человека и знаю, это вас.
16: Благодарю вас.
6: Садитесь ко мне поближе. Я говорила с дочерью. Мы хотим изменить свой образ жизни. Нам надоело шумное общество. Мы не станем никого принимать, кроме вас. Хотя средства у нас очень большие, но это не обязывает нас беситься с утра до ночи.
16: Я полагаю.
6: Да, Лидия хочет докончить свое образование. В таком деле без руководителя нельзя. Мы решились обратиться к вам.
16: Всей душой рад служить вам. Но чему же я могу учить Лидию Юрьевну? Сферической тригонометрии?
6: А? Да, именно, именно. Согласитесь, что быть учителем молодой девушки довольно приятно.
16: Конечно, но для чего Лидии Юрьевне сферическая тригонометрия?
6: Она вообще с большими странностями, но добрая, очень добрая девушка. Она ведь не любит этих шаркунов. А что касается до меня, я их давно не жалую. Вот вам каждая мать без опасения может доверить свою дочь. Вы меня простите, мой друг, за откровенность, но я очень желала бы, чтобы вы Лидии понравились.
16: Благодарю вас.
6: Скажите, если бы можно было, я решилась бы употребить даже власть, чтобы только видеть ее счастливой.
16: Разве другого средства уже нет?
6: Не знаю. Попытайтесь сами. Но вы любите мою дочь. Погодите, погодите, я погляжу вам в глаза. Ну, не говорите, не говорите, я вижу. Только вы очень робки. Хотите, я ей скажу за вас? А то заспорите и поссоритесь, сохрани Бог.
16: Да нет уж, позвольте мне самому. Мне еще нужно подготовиться к моему объяснению, подумать.
6: А о чем думать и что готовить? Вот, Лидия, Савва Геннадьевич делает тебе предложение через меня. Он просит твоей руки. Хотя я, с своей стороны, согласна и очень рада, но твоей воли я не стесняю.
7: Разумеется, в таком деле я должна иметь свою волю. И поверьте, мама, если бы мне кто-нибудь понравился, то я бы скорее послушала своего сердца, нежели вашего совета. Но ко всем моим поклонникам я равнодушна одинаково. Вы знаете, скольким женихам я уж отказала. А выйти замуж надо, пора уж. Поэтому я предоставляю себя в полное ваше распоряжение.
16: Значит, вы меня не любите?
7: Нет. Не люблю. Зачем я буду вас обманывать? Ну, мы с вами после объяснимся. Мама, вы беретесь устраивать мою судьбу. Помните, что вам же придется и отвечать за мое счастье.
6: Слышите, мой друг?
16: Я очень жалею.
7: О чем?
16: Что я поторопился.
7: Так откажитесь от меня. Еще есть время. Должно быть, и с вашей стороны любовь не слишком сильна, когда вы так легко от меня отказываетесь. Не сердитесь, а благодарите меня за то, что я с вами откровенна. Ведь притворяться ничего не стоит, но я не хочу этого. Все невесты говорят, что влюблены в своих женихов. Но вы им не верьте. Любовь приходит после. Отбросьте в сторону самолюбие и согласитесь, за что мне было полюбить вас. И лицо ваше не из красивых, и имя неслыханное, фамилия какая-то мещанская. Но я понимаю, что все это мелочи, ко всему этому можно привыкнуть, но не вдруг... За что вы сердитесь? Вы меня любите, благодарю вас. Заслужите мою любовь, и мы будем счастливы.
6: А главное, помните, что ни я, ни отец для нее ничего не жалели. Решительно ничего. Все-таки она приносит для вас жертву.
16: Я не хочу жертвы.
7: Вы, кажется, сами не знаете, чего вы хотите.
16: Да нет, я знаю, чего я хочу. Можно жениться без любви. Любовь придет со временем, вы правы. Но я желаю, чтобы вы меня уважали. Без этого брак уж невозможен.
7: Это само собой разумеется, иначе я не пошла бы за вас.
16: Ну, откровенность за откровенность. Вы мне сказали, что не любите меня. А я вам скажу, что я полюбил вас, может быть, прежде, чем вы того заслуживали. Вы должны тоже заслужить мою любовь. Иначе, не скрою от вас, она очень легко может перейти в ненависть.
7: Вот как?
16: Откажитесь от меня. Еще есть время.
7: Нет, зачем же отказываться? Будем играть комедию, заслуживать любовь друг друга.
16: Да я-то не комедии желаю, а светлой жизни и счастья.
7: Нет, вы именно комедии желаете. Вы делаете мне предложение, я изъявляю согласие, чего же вам еще? Вы меня любите? Вы должны быть только бесконечно счастливы, а не рассуждать об обязанностях. Свои обязанности каждый должен помнить про себя, о том, как жить. Рассуждают только люди бедные, которым жить нечем.
6: Я вижу, что вы друг друга любите, и все ваши споры только, так сказать, литературные.
14: Васильков достал из кармана красивый футляр и открыл его. В нем лежали бриллиантовые серьги и брошь.
16: Позвольте поднести вам в качестве жениха. Я давеча нечаянно купил эти вещи, а вот они и пригодились.
6: Да эти вещи стоят несколько тысяч.
16: Всего 3.
7: Мне кажется, есть возможность полюбить.
14: Лидия подошла к Василькову, протянула ему руку, и он почтительно поцеловал ее. Предложение было принято.

0: свадьба состоялась через 3 недели. Дом, в котором Чебоксаровы жили раньше, теперь был обставлен новой мебелью с еще большей роскошью. Со дня свадьбы прошло всего 4 дня, однако женитьба не изменила образ жизни влюбленного супруга. Он, как и прежде, с утра до вечера занимался делами. Вот и сейчас, собираясь к себе в контору, он просматривает свежие газеты. Входит Василий, камердинер Василькова, и одновременно его доверенное лицо.
1: Василий Иванович, казанское имение Чебоксаровых с заводом и лесом на днях продается. Жалко. И завод может приносить большой доход, и лесу много. Ты вот что, ступай-ка ты к Павлу Ермолаеву, скажи ему, чтобы он шел на биржу и подождал меня там. Я хочу совершить на его имя доверенность. Скажи ему также, чтобы он был готов на всякий случай. Я его пошлю в Казань.
2: Слушаю, сударь.
1: Василий Иванович, ты бы приоделся как поскладней.
2: Никак невозможно-с. Теперь, ежели эти сапоги, толстый спиджак и бархатный картуз, я выхожу наподобие, как англичанин при машине.
1: Ой, ты...
2: Такая уж честь, и всякий понимает.
1: Ну, твое дело, Василий Иванович, ступай.
0: Василий пошел исполнять поручение. Савва Геннадьевич погрузился в работу. Незаметно за его спиной возникла Надежда Антоновна.
3: Недавно женился и все за делом.
1: А одно другому не мешает, маменька?
3: Что за маменька?
1: А чего? Слово хорошее, ласкательное и верно выражает предмет.
3: Ну, хорошо, хорошо. Ну, счастлив ли ты? Скажи, счастлив ли, сынок?
1: Да, я счастлив. Совершенно счастлив. Я могу теперь сказать, что в моей жизни было несколько дней блаженства. Ой, маменька!
3: Опять маменька?
1: Да-да-да, извините.
3: А я ничего другого и ожидать не могла, кроме счастья. Иначе я и не отдала бы за тебя, Лиденьку.
1: Да вот я был бы еще счастливее, если бы...
3: Что если бы? Чего вам еще мало, неблагодарный?
1: Да вот если бы вот всю бы жизнь вот так вот можно было бы разъезжать по Москве, ничего не делая, если бы не стыдно было так жить, и были бы на то средства.
3: Да живите, как живется. Такие расходы вас стеснить не могут.
1: Да как это не могут? Чтоб так жить, надо иметь 1 000 000.
3: А мы не запрещаем вам иметь их и 2.
1: Так ведь ни 2, ни 1 нет у меня. Мое состояние обыкновенное.
3: Ну, все-таки за 500 000, и это хорошо.
1: Маменька, у меня есть деньги небольшие, есть имение, дела, но все-таки больше 7-8 тысяч в год я проживать не могу.
3: А прииски?
1: Какие прииски? Что вы?
3: Золотые.
1: Так ведь и не только золотых, и медных нет.
3: Зачем же вы обманули нас так жестоко?
1: Да это чем же я вас обманул?
3: Вы сказали, что у вас есть состояние.
1: И действительно есть. Очень порядочные.
3: Да подите вы, не понимаете, что говорите. Вы не знаете самых простых вещей, которые маленьким детям известны.
1: Да позвольте, чем же это не состояние это? Что же это такое?
3: Что? Нищета, бедность, вот что. Того, что вы называете состоянием, действительно довольно для холостого человека. Этого состояния ему достанет на перчатки. Боже мой, что? Что же вы сделаете с моей бедной дочерью?
1: Я хотел сделать ее счастливой и постараюсь достигнуть.
3: Без состояния? Смешно.
1: Я имею достаточно и стараюсь приобретать.
3: Что достаточно? Ей нужно состояние. А состояние вам приобрести нельзя. Откупов нет. Концессию на железную дорогу вам не дадут. Состояние можно только получить по наследству. Или еще при большом счастье выиграть в карты.
1: Нет, есть еще средство. Ограбить кого-нибудь. Уж не его ли вы мне посоветуете?
3: Вы думаете? Хорошо же вы меня знаете. Нет, я вижу, мне надо принимать свои меры и поправлять нашу ошибку.
1: Это что поправлять? Какая ошибка? Я прошу вас, не мешайтесь в чужие дела.
3: Вы уходите?
1: Да, мне пора. До свидания.
3: Вот еще хлопоты с этим зятем.
4: Господин Кучумов.
3: А, кстати, проси.
5: Очищая сунганвой.
3: Очень рада, очень.
5: Очищая сунганвой. А где же наша нимфа?
3: Полетела с визитами. Она скоро будет.
5: А сатир, который похитил ее у нас...
3: Побежал по своим делам, у него все дела какие-то.
5: Черствый человек. Впрочем, что ж ему, он муж, а мы вот таем да облизываемся, как лисица на виноград.
3: Старичок, старичок, что вы?
5: Сердце молод, Надежда Антоновна, вулканическая натура.
3: Да, вы получили от мужа письмо?
5: А, получил. Завтра же пошлю. Ну, какая это сумма? Господи, выкиньте из головы.
3: А у меня еще до вас просьба.
5: А что такое? Что такое? Рад, душевно, рад.
3: Не можете ли вы доставить одному моему знакомому
5: да.
3: место повыгодней, да еще большую опеку или управление богатым имением.
5: А, надо знать, кому.
3: Ох, зятю.
5: Что? Что? Видно, плохо дело. Я так и ожидал.
3: Да, мой истинный друг. Мы немножко ошиблись.
5: Какое же он право имел на вашу дочь? Прикидывался чай, что золотом осыплет, а теперь вышло, что самого корни. Вы знаете, он должно быть хапуга по природе. Он для чего место ищет? Чтобы взятки брать. Как же мне его рекомендовать? Он меня, пожалуй, осрамит канале.
3: Ну, вы меня-то пожалеете. Ведь он мне зять.
5: Но ведь вы же сами сказали, что вы в нем ошиблись.
3: Да.
5: Кто-то мне рожа-то его.
3: Ну, перестаньте. Ну, неужели вам неприятно быть покровителем человека, у которого жена такая хорошенькая?
5: Как неприятно? Кто вам сказал? Очень приятно.
3: А я Лидию знаю. Она не захочет остаться неблагодарной.
5: Да, так я все средства, всех знакомых на ноги.
3: Вы думаете, женщины не умеют быть благодарными? Нет.
5: Да?
3: Если они захотят.
5: Я лечу. Сейчас лечу. Как? Что? Куда? Приказывайте.
0: Входит Лидия. Она в роскошном туалете.
5: Не имею.
6: Очень будет жаль, если онемеете. Вы так хорошо говорите. Измучилась. Всю Москву объездила.
3: Да, Лидия. Григорий Борисович не только хорошо говорит. Он хорошо и дела делает. Он завтра посылает твоему отцу деньги на выкуп имения. И нам оказывает услуги. И мы должны быть ему очень, очень благодарны.
4: Господин Глумов.
3: Проси его ко мне. Я его у себя приму.
6: Скажите, пожалуйста, что вы за благодетель такой? Ведь помогать другим отнимать у себя. Что вас побуждает?
5: И вы меня спрашиваете?
6: А чего же мне не спрашивать?
5: Да я не только я готов для вас жизнью.
6: Ну, вероятнее всего, что такая жертва мне будет не нужна.
5: А?
6: Но вы действительно посылаете отцу денег?
5: Завтра же.
6: Это благородно. Нельзя не ценить такой дружбы.
5: Больше, чем дружба, Лидия, гораздо больше.
4: Знаете что? Я лучше куплю это имение у вашего отца и подарю его вам.
6: Ну что ж, купите и подарите. Я очень люблю подарки.
5: Я завтра же пишу вашему отцу, что покупаю у него это имение, и пошлю ему в задаток 30 тысяч. Ну что мне деньги? Мне ваше расположение. Только ваше расположение.
6: А как же может выразиться мое расположение? Вы у нас и так как родной.
5: Как родной.
6: Однако, какая же вы можете быть мне родня? Для брата вы уж старенький. Хотите быть папашей на время?
5: Папашей.
0: В дверях показался Глумов. Но, увидев Кучумова на коленях перед Лидией, сразу скрылся.
6: Шалишь, папашка?
5: Шалю.
6: А тебе стыдно, шалить ты не маленькой.
5: Шалю.
4: Господин Телятев.
3: Проси.
5: Адио. Мия Карина, лечу по вашим делам.
3: По каким?
5: После узнаете, после.
7: Казните, но только поскорее. Если вы хотите дуться на меня, так я убегу куда-нибудь в лес. Я не могу жить без вас. На меня нападает сплин, и я застрелюсь, как англичанин.
6: За что мне сердиться на вас?
7: Ну вот какие слова, ведь это кинжалы.
6: Чем вы хуже других? Есть и хуже вас.
7: Ну вот опять. Терзать желаете? Ну говорите прямо, что негодяй.
6: Не спорю. Вы много виноваты передо мною. Очень много. Вы причина того, что я вышла за человека, которого не люблю.
7: Не любите? Это очень хорошо.
6: Да и он, кажется, меня не любит.
7: Не любит? Бесподобно.
6: Что же тут хорошего?
7: Не знаю, как для вас, а для нашего брата беспутного холостяка ведь это находка. Мы ведь сироты, всю жизнь таких случаев ищем.
6: Вы безнравственны до мозга костей.
7: Ну, еще как-нибудь поброните.
6: За что? За то, что вы меня любите? За любовь разве можно бронить? За то, что не женились на мне, любя меня. Так ведь это прошло. И этой беды вам поправить нельзя.
7: Жениться нельзя, это верно. Любить можно.
6: Друзья, могу вам запретить? Это льстит женскому самолюбию. Чем больше поклонников, тем лучше.
7: Ну зачем вам много? Возьмите пока одного.
6: Вы еще плохо жизнь знаете. Одного-то как раз и нельзя. Сейчас разговоры пойдут. А как много, так и подозрения нет. Как узнаешь, который настоящий?
7: Так вы возьмите меня одного настоящего и еще человека 4 сверхштатных.
6: Вы такой шут! На вас решительно сердиться нельзя.
7: Гнев прошел. Можно теперь любезные слова говорить?
6: Говорите. Я люблю вас слушать. Ведь вы милый, а?
7: Ей-богу, милый. Боже, как вы похорошели. Какая перемена у вас. Знаете... Такая перемена всегда говорит...
6: Пощадите меня. Я ведь еще недавно дама. Не успела привыкнуть к вашим разговорам. Я знаю, какие вещи вы дамам рассказываете.
7: Как жаль, что не привыкли. Ну, привыкайте поскорее, это скучно. Обратимся к старому. Скоро вы заведете себе друга дома.
6: Да разве у нас это принято?
7: Надо завести это прекрасное, обычай хороший, принимать не стыдно.
6: А мужья что скажут?
7: Привыкнут понемножку. Ну, сначала нас, кавалеров, побьют довольно чувствительно, особенно купцы. Ни одно полезное нововведение без жертв не обходится.
6: Прекрасно. Но едва ли у нас это скоро введется.
7: Уже начинаем. Уж несколько жертв принесено. Одного в синюю краску окрасили.
8: А с другим хуже было.
6: Вот, когда этот похвальный обычай укоренится.
8: Тогда вы возьмете меня.
6: Если будете стоить. Вы очень ветреный.
8: А чего я ветрен, знаете ли?
6: От того, что душа мелка.
8: Нет, от того, что мне постоянным быть не для кого. Прикажите, я буду постоянней телеграфного столба.
6: Испытаем.
8: Испытаете? Да я заодно это сейчас буду у ног ваших.
6: Нет, от этой церемонии меня увольте. Можно обойтись и без нее.
8: Ну, как угодно. Однако я чувствую потребность оказать вам какую-нибудь видимую, осязательную ласку.
6: Целуйте.
0: Лидия подала Телятьеву руку. Снова показавшийся в дверях Глумов с интересом наблюдает за поведением Телятьева, проявляющего все большую настойчивость.
8: В перчатке? Ну, что это за поцелуй? Электричество, которым переполнено мое сердце, и которое я желаю передать вам, не дойдет до вашего сердца через перчатку. Лайка дурной проводник.
6: Довольно, довольно. Вам ничего нельзя дозволить. Вы всегда делаете больше того, что вам позволяют.
8: Ну, много ли больше всего на полвершка? Стоит ли я об этом разговаривать?
6: А нынче на полвершка завтра. Я так вот... Егор Дмитриевич, мы вас и не видим.
9: Ничего, продолжайте, продолжайте. Я вам не мешаю.
6: Что такое продолжайте? Что за тон? Уж не хотите ли вы придать какую-нибудь важность тому, что я позволила Телятьеву, моему старому другу, поцеловать мою руку? Я с охотой позволю сделать то же самое вам.
9: Ну, Лидия...
10: Покорно благодарю. Я рук не целую ни у кого. Я позволяю себе целовать руку только у матери или у любовницы.
6: Ну, так вам моей руки не целовать никогда.
10: Как знать, жизнь велика, гора с горой не сходится.
6: О, пойдемте, Иван Петрович, он такой грубый человек.
8: Ужасный.
0: Из конторы вернулся Васильков.
9: А, здравствуй.
1: А, здравствуй, здравствуй.
9: Что ты так озабочен?
1: Так ведь у меня дело-то не то, что у вас по улицам собак гонять.
0: В гостиной появляются Надежда Антоновна, Лидия и Телятьев.
1: Господа кавалеры, вы меня извините, толкуйте с дамами, а мне некогда, у меня дел много, я пойду заниматься.
9: Занимайся,
1: Ступай. К обеду освобожусь. Коли хотите обедать, так оставайтесь без церемонии, милости просим. Да, ну, а не хотите, так и убирайтесь.
3: Учтиво, нечего сказать.
2: Да нет, мы на него не сердимся, он добрый малый. А не убираться ли нам в самом деле?
9: Да, поедем, я этих домашних обедов запросто терпеть не могу, у них всегда есть что-то фамильярное.
2: Поедем в Английский, нынче там обед.
9: Поедем.
2: Надежда Антоновна.
9: Надежда Антоновна.
2: Всего вам.
9: Всего доброго, Надежда Антоновна.
3: Лидия, твой муж или скуп, или не имеет состояния.
6: Что вы говорите?
3: Он давеча сказал, что так жить ему не позволяет средства, что надо сократить расход. Что же будет, если он узнает, сколько долгов мы сделали до свадьбы, и что все это придется платить ему?
6: А где же прииски?
3: Ах, выдумка Глумова.
6: Я погибла. Я как бабочка, без золотой пыли жить не могу. Я умру. Умру.
3: Мне кажется, что у него есть деньги, только он скуп. Что, если б ты оказала ему побольше ласки?
6: Ласки?
3: Ну, переломи себя.
6: Ласки? Ой, если только нужно, он увидит такую ласку, что задохнется от счастья. Мне это будет практикой. Мне это годится вперед. Мне без золота жить нельзя.
3: Страшные слова говоришь ты, Лидия.
6: Страшнее бедности ничего нет.
3: Есть, Лидия, порок.
6: Порок? А что такое порок? Бояться порока, когда все кругом порочны, глупо и нерасчетливо. Самый большой порок есть бедность. Нет, это будет мой первый женский подвиг. Я доселе была скромно кокетлива. Теперь я испытаю себя, насколько я могу обойтись без стыда.
3: Перестань ли...
6: Подвиг. Я доселе была скромно кокетлива. Теперь я испытаю себя, насколько я могу обойтись без стыда.
3: Перестань ли, где ужасно.

0: Вот и прекрасно. Мы сошлись на полдороги. Куда же нам идти? К тебе или ко мне? Ну, говори, милый ты мой.
1: Остановимся пока на полдороги. Ну, полчаса до обеда. Поболтаем. Ты меня, Лиденька, прости. Я тебя так часто оставляю одну.
0: Чем реже я тебя вижу, тем дороже ты для меня.
1: Что с тобой, Лидия? Такая перемена меня удивляет.
0: Разве я не женщина? Зачем же я выходила замуж? Я не девочка. И так слишком долго дичилась тебя, вижу, что совершенно напрасно.
1: Совершенно напрасно?
0: Уж теперь, когда мне придет в голову задушить тебя в своих объятиях, так уж я задушу. Ты мне позволь.
1: Да как не позволить?
0: Ой, я не знаю, что со мной сделалось. Слышишь, как бьется мое сердце, жизнь моя, блаженство мое.
1: Да. Ну, а от чего же ты плачешь?
0: От счастья.
1: Да это я должен плакать. Дай мне твою прелестную руку. Боже, как хороша твоя рука. Жаль, что я не художник.
0: Моя рука, разве мне есть что-нибудь мое? Все твое, твое.
1: Дай мне обе. А чего ты там прячешь?
0: Друг мой, прошу тебя, не спрашивай.
1: Почему ты так просишь? Если есть у тебя тайна, так и береги ее про себя. Я до чужих тайн не охотник.
0: Ну, разве у меня могут быть от тебя тайны? Разве мы не одна душа? Вот мой секрет. Это счета из магазинов, по которым мама должна заплатить за мое приданое. Я хотела заплатить за нее из своих денег. Ты не знаешь, достанет ли мне в настоящую минуту. Видишь, какой вздор.
1: Покажи мне эти счета.
0: Только не понимаю, зачем они тебе?
1: А вот зачем. За то блаженство, которое ты мне нынче доставила, я заплачу за твое приданое.
0: Нет, должна же я чем-нибудь заплатить маму за ее заботу обо мне.
1: Береги свои деньги, дитя мое, для себя. Василий Иванович, будь друг, подай со стола из кабинета счеты.
2: Васильков идет к письменному столу. Лидия садится к роялю, к ней подходит Надежда Антоновна.
3: Мама, он все заплатит.
4: Вот вам счеты, сударь.
5: Спасибо.
0: Не будем тебе ему мешать. Он занят. Он у меня в руках.
5: Лидия, тут счет за обои и за драпировки, которые, ну, никак уж не могут идти в приданое.
0: Все это надо было поновить к нашей свадьбе. К нам так много народу стало съезжаться. Не будь моей свадьбы, мы бы не решились на такую трату.
6: Простояла бы еще зиму.
5: Ой, ну хорошо, хорошо.
0: Я вам говорю, он заплатит за все, решительно за все.
4: Вот счетик.
5: Это отдай барыне.
4: Слушаюсь.
2: Взяв счет, Лидия раздраженно комкает его в руке.
4: Вот их сколько сегодня счетов-то, сударь.
5: Отдай барыне.
2: Лидия вырывает у Василия счета и бросает их на пол.
0: Вот.
4: Зачем же бросать? Счет ведь это документ. Поем надо деньги платить.
0: Ступай вон, не могу тебя видеть.
5: Давай сюда. Я кончил. Тут 32 тысячи 547 рублей 98 копеек. Для меня эта сумма слишком значительна. Но я заранее дал тебе слово и потому заплатить должен. Но чтобы сохранить равновесие в бюджете, мы должны будем надолго значительно сократить наши расходы. Через улицу напротив есть одноэтажный домик в три окна на улицу. Я его смотрел, он для нас будет очень достаточен. Надо распустить прислугу. Я себе оставлю Василия, а ты одну горничную подешевле. Повара отпустим и наймем кухарку. Лошадей держать не будем.
0: А как же мы без лошадей останемся? Ведь лошади для того и созданы, чтобы на них ездить. Уже ли вы этого не знаете? На чем мы выезжать будем?
5: Когда сухо пешком, а грязно на извозчике.
6: О, боже.
0: Вот она, любовь-то. Боже мой, Лидия.
6: За что вы терзаете нас? Мы заслуживаем лучшей участи. Мы ошиблись. Но мы же стараемся исправить нашу ошибку. Вы бедны. Ну, мы не оставим вас в бедности. У нас есть связи. Мы

0: и непременно найдем вам хорошее место и богатую опеку. А вам останется только одно – подражать моему мужу, примерному семьянину. Вы не церемоньтесь. Понимаете? Уж это мое дело, чтобы на вас глядели сквозь пальцы. Вы пользуетесь везде, где только можно.
1: Да пойдите прочь с вашими советами. Никакая нужда, никакая красавица меня вором не сделает. Если вы мне еще раз о воровстве заикнетесь, я с вами церемониться не стану. Лидия, перестань плакать. Я заплачу за тебя. Но в последний раз и с таким условием завтра же переехать в этот домик с тремя окнами. Там и для маменьки есть комнатка. И вести жизнь скромную. Мы не будем никого принимать.
2: Я согласна. Не противить тебя, а благодарить я тебя должна.
1: Я знал, что ты у меня умница.
2: Старик Кучумов, он благодетель нашего семейства. Почти родственник.
1: Но Кучумова можно.
0: Ты что-то задеваешь?
3: Затеваю. У нас с вами будут деньги, мы будем жить роскошно. Никто еще меня так не унижал, как он. Я теперь не женщина, я змея. Я его больно ужалю.
1: Однако ты порядочная мотовка.
2: Прости меня. Жизнь моя, душа моя, я сумасшедшая, избалованная женщина. Мне такие уроки нужны. Не жалей меня.
1: Значит, мир?
2: Мир. Мир надолго, навсегда.
1: Ну вот и прекрасно. Моя Лидия, моя милая, мой ангел.

0: Сава Геннадьевич свое намерение осуществил. Вот уже 4 дня, как они живут напротив через улицу в одноэтажном домике в 3 окошка. В скромной зале, которая одновременно служит и кабинетом, меблировка бедная. Ободранный письменный стол, старый фортепиано. Васильков собирает бумаги, рядом стоит Василий.
1: Ну что, Василий Иванович, барыня, кажется, начинает привыкать и к новой квартире, и к тебе.
2: Насчет квартиры не знаю, сударь, что сказать. Все смеются с маменькой по-французски. А про меня уж что уж, как еще только я жив.
1: Да что ты, бог с тобой.
2: Да помилуйте, Савва Геннадьевич, сударь. Им ведь нужно, чтоб в штиблетах, а я не могу. Какой же я комардин, коли я при вас служащий? Все одно как помощник. Помилуйте, Савва Геннадьевич, может, мы вместе с вами в реке тонули по нашему делу?
1: Да, ну-ну-ну-ну-ну.
2: Ну, и за фрукты тоже было, съела совсем.
1: Это за какие такие фрукты?
2: Конечно, по нашему званию. И всего-то вот сколько было.
1: Чего?
2: Редички. И всего-то вот сколько было. Сидел в передней, доедал.
1: Ну вот уж ты уж, Василий Иванович.
2: Да невозможно, сударь Савва Геннадьевич. Мы народ рабочий, на том воспитаны. Да нам не дороже бог знает чего.
1: Ладно, Василий Иванович, ты вот что. Без меня тут, кроме Кучумова, никого не принимай.
2: Уж это будьте покойны.
0: Василий уходит вслед за Васильковым в прихожую. Появляется Лидия. Ее трудно узнать. Так она переменилась.
3: Вот уже 3 дня я томлюсь в этой конуре. Теперь чей нарочно ездят мимо, чтобы увидать меня в окне. У Глума уж, вероятно, и стихи готовы. Старичок Кучуменька, миленький, выручи меня из заключения. Переехали бы мы с мамой на старую квартиру и зажили бы лучше прежнего. Дрянь! Ведь он нарочно завел, чтобы меня унизить. Ну, погоди, мой друг, я тебя утешу. Уж не Кучумов ли? Он. Ну, что-то будет.
4: Да, барыня.
3: Наконец-то! Еще папаша.
5: Кто такое? Кто такое? Куда это вы попали? За обстановка! Это какой-то постоялый двор! Ну, объясните мне, что это все значит? Мой ангел, не сердитесь на меня, что я вас так грубо спрашиваю, но в таких комнатах иначе нельзя говорить, как грубо! Как это случилось? Чем вы себя довели до такого унижения? Вы срамите фамилию Чебоксарова.
3: Вы меня не упрекайте, а лучше пожалейте.
5: Нельзя вас жалеть, милостивый государь. Вы позорите свой род. Ну, что бы сказал ваш бедный отец о себе, он узнал ваше унижение?
3: А что же мне делать?
5: Бежать, без оглядки.
3: Куда? У мамы он ничего нет. Он за нас все долги заплатил.
5: Его прямая обязанность. За обладание таким сокровищем. За то счастье, которое вы сделали этому моржу. Он обязан исполнять все ваши желания.
3: Но, видно, он не считает за большое счастье обладать мной.
5: Не считает, тем лучше. Вы должны знать цену себе. Переезжайте с мамой на старую квартиру. В этом нет ничего дурного. А жить в курятнике позорно.
3: Ну, чем же нам жить, папаша? У мамы ничего нет. У меня тоже. На кредит нельзя рассчитывать.
5: Кредит? Да на что вам кредит? Стыдно, стыдно. Вам стыдно было попросить у меня денег, а не стыдно феи жить в таком шалаше. Вы фея наша легкокрылая. Вы забыли свое могущество? Вам стоит сделать только один жест, и этот шалаш превратится во дворец.
3: Какой? жест, папаша.
5: Ага, вы как фея и как женщина должны знать это лучше, чем мы, мужчины. У феи женщин в запасе много жестов.
3: Такой жест, папаша.
5: Так, так, так. Так, так, так. С тебя хватит 40 000 на первый раз?
3: Я не знаю.
5: А теперь вам много не нужно. Вы переедете на старую квартиру. Она отделана превосходно, еще не занята. Гардероб у тебя восхитительный. На первое время 40 000 слишком довольно. Ну, папа, послушай, если ты их не возьмешь, я их выброшу из кареты. Нарочно проиграю в клубе. Во всяком случае, эту сумму я уничтожу. Если не захочешь, я взял.
3: Ну, так давай, папаша.
5: Что за взор такой?
6: Боже! Нет, это только со мной одним может случиться. Нарочно положил на столе бумажники и позабыл. Дитя мое, я привезу тебе эти деньги завтра на новоселье. Закажу у Айнем пирог. Куплю у Сазикова золотую солонку 5 фунтов. И положу туда деньги. Хорошо положить золотом, но такой суммы едва ли сыщешь. Да, во всяком случае, полуимпериалов 100 наберу себе.
3: Мерси, папашка. Мерси,
5: что такое деньги? Имея хоть миллион, но если я не вижу таких глаз, таких ласк, я нищий.
3: Мама, Григорий Борисович советует нам переезжать на старую квартиру.
5: А, да, разумеется, дорогая моя, нельзя оставаться, нельзя.
6: Григорий Борисович, не говорите, что я терплю, как я страдаю. Вы знаете мою жизнь в молодости. Теперь при одном воспоминании у меня делаются припадки. Я бы уехала с Лидией к мужу, но он пишет, чтобы мы не ездили, а о ваших деньгах ничего не упоминает.
5: А? Нет? Не дошли, не дошли. Сейчас вторник, среда, четверг, пять. Да, он их получил вчера вечером или сегодня утром.
3: Мама, нам бы переехать сейчас же.
6: Ах, Лидия, надо подумать. Мне все кажется, что твой муж притворяется, а что он очень богат.
3: Богат ли он, беден ли он, нас унизил. И между нами все кончено. Григорий Борисович делает для нас очень много и не желает, чтобы я жила с мужем. Да. Наша жизнь будет вполне обеспечена. Папашка мне это обещал.
6: Папашка? А? Лидия, как ты говоришь? Невозможно, невыносимо слушать мать.
3: Скажите, стыдно? Я теперь решилась называть стыдом только бедность. Остальное для меня не стыдно. Ах, мама, мы с вами женщины. У нас нет средств жить даже порядочно. А вы желаете жить роскошно. Какое же вы имеете право требовать от меня стыда?
5: Бениссимо! Бениссимо! Я никак не мог предположить, чтобы в молодой женщине было столько житейской мудрости.
3: Мама, папашка обещает нам на новоселье 40 000.
6: А? Неужели? О, вы очень... очень добрый человек. Пойдемте в мою комнату, обсудимте вопрос со всех сторон.
5: Со всех сторон.
6: Но главное, чтобы приличие было сохранено.
3: Но в этом положитесь на меня.
5: Ну и я уж не мальчишка. Я умею пользоваться счастьем втихомолку. Много не болтаю.
1: Блаженство. Ну не велено пущать. Не болван выдумываешь. Меня не велено принимать. Невозможно.
2: И совсем я не болван. На болванах чепчики шьют. А что не велено пущать, опять же, не моя вина.
1: Кто же не велел пущать? Барин или барыня?
2: Да нечто для вас не все равно. Кто бы ни приказал, а значит, пущать не буду. А коли хотите знать, так вот вам раз. И барин не велел, и барыня. И ни за что к вам не выйдут.
1: Все-таки ты можешь знать причину, почему меня не велено принимать. Не знаешь ли? Рубль серебром, деньга немалая.
2: Покорно благодарю. Пожалуйте. А что я проповедую, известно. Дела, обстоятельства. Вы придете, другой, третий. Рюмка водки, другая, пятая, десятая. А все расчет. А дела наши, барин говорит, по-видимому, подходят тонкие. А вы рассудите сами. Пожалуй, к Корми дармоедов-то, пользы от них никакой. А все из кармана. Вот как бы еще знакомство хорошее, степенное. А то какое у нас знакомство.
7: Ну, довольно. Хватит. Дай мне клочок бумаги, убирайся.
2: Да вот бумага-то на столе. Только вы от хорошей зря не рвите. А я, я уйду.
7: Что бы ему такое написать? Ба, чей это цилиндр? Да это Кучумова. Значит, князенька здесь. Прекрасно. Васильков получил записку, Телятев тоже. Съедутся все вместе, вот будет сцена. Надо написать что-нибудь для отклонения подозрения. Любезный друг, я заходил посоветоваться с тобой по одному делу. Жаль, не застал. Твой Глумов.
8: Ну как же?
2: Не верю,
8: Нет, я все-таки войду.
2: Ты что? Ты был у Лидии Юрьевны?
7: Да нет, зачем она мне? Я заходил к Саве, не застал, вот записку оставил. А ты помнишь, Телятев, сколько к нам провинциалов наезжало? Подумаешь, у него горы золотые так развернется. А глядишь, покутит недель шесть, либо в солдат продается, либо его домой по этапу вышлют, а то приедет тятенька. Да как в трактире за волосы ухватит, так и везет до самого дома верст 400. Однако мне пора, как я заболтался.
2: Ну ты как же, Василий Иванович, принимать не велели?
9: А уж так уж, сударь.
2: Так может быть вы это, Василий Иванович, по глупости?
9: Нет, истинно, истинно. Ну что вы, смею ли я?
2: И вам, Василий Иванович, меня не жаль?
9: Ну как не жаль? Известно, вы не как другие.
2: Лучше?
9: Не в пример.
2: Садитесь, Василий Иванович. Давайте с вами разговаривать.
9: Вы думаете, не могу?
2: Ничего я не думаю. Вы, я слышал, были в Лондоне.
9: Да.
2: А в Марокко не были?
9: Этаких стран, сударь, я и не слыхивал. Марок, так он Мароком и останется. У нас по нашим грехам тоже этого достаточно. Обморочат как раз.
2: Ну, прощайте, Василий Иванович.
10: Свой цилиндр Телятев держал в левой руке. Правой рукой он рассеянно взял со стола цилиндр Кучумова. Обнаружив в своих руках сразу две шляпы, он только тут понял, что в доме он не единственный гость.
2: Это как же, Василий Иванович? Вы, Василий Иванович, заврались.
9: А вы вот что, сударь, вы померяете оба. Который в пору, тот и ваш.
2: Вот умная речь и приятное слушать, Василий Иванович. Вот это мой, а вот это чей же? Ба, так это же Князенькин. Значит, он здесь?
9: Здесь.
2: Где же он? А чего же его принимают, а меня нельзя?
9: Потому сродственник.
2: Такой же сродственник, как и вы, Василий Иванович. Вы уж меня извините, я останусь здесь, а вы пойдите в переднюю, не то скажу вам, пошел вон.
9: Можно. Для вас, сударь, все можно.
10: Оставшись один, Телятев вынимает анонимные стихи, которые ему сегодня прислали по почте.
2: Не будь, Телятев, легковерен, бывают в мире чудеса. Князек надуть тебя намерен. У Васильковых 2 часа. И все точно и надул. Он с родственника, меня и принимать не велено. Где они скрываются? Никого нет.
10: Телятев осторожно, чтобы не скрипели ботинки, идет в комнате Лидии, чтобы окончательно убедиться в своих подозрениях. Быстро входит Васильков. Он встревожен. Ему тоже только что подкинули анонимные стихи.
11: Был без меня кто-нибудь?
9: Господин Глумов, вот и записку оставили.
11: А еще кто?
9: Господин Кучумов.
11: Хорошо, ступай.
10: Василий уходит. Савва Геннадьевич в задумчивости останавливается перед столом и видит записку Глумова. Он вынимает из кармана анонимное письмо и сличает его с запиской Глумова.
11: Но Кучумов так стар, что и подозревать нельзя. Моя жена женщина со вкусом. Любезнейший друг, из дома муж уходит смело с утра на биржу делать дело. И верит, что жена от скуки сидит и ждет, сложивши руки. Несчастный муж, будь дома в 2 часа, и ты поймешь смысл этих слов. Да нет, ничего, не похоже. Что это, шутка или несчастье? Что значит это письмо? Пойду покажу его Лиди. Боже, что мне делать?
10: Васильков открывает ящик с пистолетами.
11: Что подскажет мне мое глупое провинциальное сердце, то и сделаю.
10: Он идет к двери комнаты Лидии. Навстречу ему, пятясь, показывается Телятев.
5: Телятев? А, здравствуй!
12: Так друзья не делают.
13: Постой, погоди, они сейчас выйдут.
12: Отвечай мне на мои вопросы, или я тебя убью на месте.
13: Тише, я говорю тебе, тише.
12: Ты к моей жене приехал?
13: Да.
12: Зачем?
13: Приятно провести время, полюбезничать. Какие странные вопросы делаешь?
12: Отчего ж ты к моей жене едешь, а не к другим?
13: От того, что у меня вкус хорош.
12: Мы будем стреляться.
13: Ну хорошо, ты только не шуми, я слышу голоса.
12: Они мне не помешают.
13: Ты с ума сошел, Савва, помнишь, выпей холодной воды, что?
12: Нет, Телятьев, я человек смирный, добрый, но бывают в жизни минуты. Вот пистолеты, выбирай любой.
13: Ну, коли ты подарить хочешь, давай оба, к чему их рознить. А коли стреляться, куда торопиться, чудак?
12: Стреляться здесь, на этом месте, без свидетелей.
13: Ведь я тоже с характером, я здесь не буду. Говорю тебе наотрез. Что за место, Сова? Всякое дело нужно делать порядком. Ты скажешь, зачем ты переехал в такую гнусную квартиру?
12: Средств нет, жить лучше.
13: Так возьми у меня.
12: Сколько тебе нужно?
13: А, пожалуй, бери все. Я в Москве и без денег проживу.
12: Ты этими деньгами хочешь купить мою снисходительность? Хочешь купить жену у меня?
13: Послушай, любезный друг, ты меня лучше убей, только не оскорбляй. Я предлагаю тебе деньги по доброте сердечной.
12: Ну хорошо, давай деньги. Сколько здесь?
13: Сочтешь после тысячи около пяти.
12: Надо счастье передать тебе расписку.
13: Вот от этого сделай, милую волю, с меня берут расписки, я ни с кого.
12: Спасибо, я заработаю тебе хорошие проценты.
13: Шампанским других процентов не беру.
12: А все-таки за то, что ты ухаживаешь за моей женой, мы с тобой стреляться будем.
13: Если она честная женщина, из моего ухаживания ничего не выйдет. Если она дурная женщина, так не стоит из-за нее стреляться.
12: Ну, а что же мне делать в этом последнем случае? Что мне делать?
13: Брось ее, и все тут.
12: Я был так счастлив, и вдруг она изменяет. Она меня обманывает.
13: Так ты ее убей. А меня за что ж?
12: А за то, что вы ее развратили. В вашем омуте женщина может потерять все, и честь, и совесть, и всякий стыд. А ты, Телятьев, развратней всех. Бери пистолет, а не то я тебя убью стулом.
13: Ну, черт с тобой, ты мне надоел. Давай стреляться. Перед смертью попробуем спрятаться вон туда.
12: Стреляться?
13: Стреляться?
10: Телятьев берет Василькова за плечи и насильно уводит его за печку. Появляется Лидия и Кучум.
5: Адьё, не Карина.
14: Прощай, папашка.
5: Лапзай меня.
10: Телятьев и Васильков выходят из-за печки. В руках у них пистолеты.
5: Что такое? Но, господа, я по правам старой дружбы. Они сваки, мали паус.
11: Вон.
5: Что ты?
11: Завтра я пришлю к вам секунданта.
5: Но, молодой человек, я с вами драться не стану. Моя жизнь слишком дорога для Москвы, чтобы поставить ее против вашей, может быть, совсем бесполезной.
12: Так я убью вас.
5: Молодой человек. Так не шутят, молодой человек.
15: Что за шум у вас?
12: Бах!
11: Возьмите от меня вашу дочь. Мы с вами в расчете. Я возвращаю вам такую же безнравственную, как и взял от вас. Она, выходя за меня, говорила, что не любит меня. Я, проживя с нею только неделю, презираю ее. Я заплатил за ее приданое и наряды. Это пусть она зачтет за то, что я неделю пользовался ее ласками, хотя и не один.
16: Ха-ха-ха, какая трагедия.
15: У вас какое-то недоразумение. Бывают случаи, что люди расходятся, но всегда мирно, прилично.
17: Надежда Антоновна.
13: Честь имею.
12: Друг мой, не оставляй меня. Мне нужно сделать некоторые распоряжения. Возьми свои деньги. Я хотел тебе за твою доброту заработать огромные проценты. Возьми их. Мне нужно сделать распоряжение. Написать к матушке. Я застрелюсь.
13: Полно, Сау. Что ты? Ты дурачишься. Что ты? У моего знакомого две жены сбежало. Что же, ему два раза надо было стрелять? Послушай, Сава, я человек благоразумный. Я могу дать тебе много полезных советов. Во-первых, ты не вздумай стреляться в комнате. Это не принято. Стреляются в Петровском парке. Во-вторых, мы с тобой сначала пообедаем. А там видно будет, да, Сава?
11: Берите от меня вашу дочь. Берите ее скорее.
17: скорее, чем вы думаете. Мы сами хотели переехать сегодня же. Вы играли комедию, и мы играли комедию. Да, я притворялась, что люблю вас. Притворялась с отвращением. Застрелитесь, пожалуйста, поскорее.
13: Савва.
17: Телятьев, не отговаривайте его. Вы мне развяжете руки, уж в другой раз я не ошибусь. В выборе или мужа, или, ну, в общем, сами знаете кого. Прощайте. Все мое желание не видеть вас более никогда. Мама, пошлите за экипажем.
6: Сейчас.
13: Надежда Антоновна. Господи.
10: Лидия и Надежда Антоновна с чувством собственного достоинства покидают комнату.
11: Конечно, теперь уже все для меня кончено.
13: Ну где же кончено? Мало ли еще в жизни осталось.
11: Нет, уже все. Телятьев, ведь я добрый человек. А она так коварно насмеялась над моей добротой. Над чем угодно смейся. Над лицом моим, фамилией, но над тем, что я любил ее. Что после каждой ее ласки я по часу сидел в кабинете и плакал от счастья. Друг, во мне ведь оскорблено не самолюбие, а душа моя. Душа моя убита. Осталось убить тело.
13: Полно, Савва, ну перестань, а то я тоже расплачусь, хороша у меня будет физиономия. Ну доверься ты мне хоть на несколько часов. Чем я тебя буду поить, кормить, это уж мое дело. А, Савва!
11: Вези мой труп куда хочешь, пока он не ляжет где-нибудь под кустом за заставой.

0: Прошла неделя, как Лидия рассталась с мужем, и по настоянию Кучумова вновь вместе с матерью вернулась в свою прежнюю квартиру, заново отделанную в расчете на деньги, обещанные Кучумовым. Григорий Борисович каждый день бывает здесь, обещает привезти деньги, но каждый раз по разным причинам приезжает без денег. Долги Чебоксаровых растут, и это очень беспокоит Надежду Антоновну.
1: Нет еще.
2: Что нам делать? У нас опять накопилась пропасть долгов.
1: Кучумов обещал непременно привезти сегодня. Ему не верить стыдно, когда он сделал такое одолжение отцу.
2: Да сделал ли? Я что-то сомневаюсь. Сегодня я получила письмо от отца. Он пишет, что никаких денег не получал, что имение уже продано. И сам он живет у своего приятеля и хочет с каким-то татарином, башкиром завести кумыс.
1: Знаете, кто купил имение отца?
2: Кто?
1: Кучумов. Он обещал купить и подарить его мне.
2: Едва ли. Да твой отец пишет, что на торгах самую большую сумму дал какой-то Ермолаев, поверенный Василькова.
3: Господин Кучумов.
1: О, проси.
2: Я уйду.
1: Садитесь. Мне нужно поговорить с вами.
4: Какая холодность. Что за тон, дитя мое?
1: Полно. Довольно шутить. Послушайте, вы меня заставили переехать от мужа?
4: Да.
1: Мы должаем. Мне стыдно напоминать вам о деньгах. Точно я у вас на содержании. Ведь вы сами навязались с деньгами.
4: Вам меня надо или убивать, или прощать за мою рассеянность. Я сейчас отсчитывал деньги в бумажник, чтобы взять с собой. Вошла вдруг жена. Я кинул их в стол. Запер. Заболтался с ней. Позабыл. Дитя мое, я привезу вам эти деньги через полчаса.
1: А кто купил имение отца?
4: Разумеется, я.
1: А отец пишет, что купил поверенный Василькова.
4: Иначе и быть не может. Я дал доверенность Василькову, одному знакомому купцу. Я у него сына крестил. Он законов не знает. Передоверивает себя другому. Какое он мне уморительное письмо прислал. Я привезу вам его через 10 минут. Вот это, мило, какой у вас вкус. Здесь надо больше зелени. Я пришлю вам большую пальму и тропических растений. Вот здесь, под пальмой, будет место наших интимных разговоров.
1: Ну вот, когда вы привезете нам денег, я опять стану называть вас папашей и, может быть, полюблю.
4: Так как сомнения в моей честности быть не может, то и любви вам своей отгадывать нечего, мое блаженство.
1: Вы так думаете? Я сегодня в дурном расположении духа, мне не до любви.
4: Ну как?
1: Я уж сколько времени только и слышу о богатстве. У мужа золотые прииски, у вас золотые горы, Телятев чуть не миллионщик, и Глумов, вдруг говорят, богат стал. Мне не на чем выехать, я езжу на извозчичьей коляске.
4: Да, это ужасно, но через полчаса все будет поправлено. Я признаюсь, я виноват, я один виноват.
1: Я живу без мужа, вы ездите ко мне каждый день в известный час. Что подумают? Да. Что будут говорить?
4: Да, пища для разговоров дана, следовательно, разговор будет, как вы строго себя не ведите. Но ведь я же вам говорю, через полчаса. Правда, могут встретиться обстоятельства, там необходимые взносы в конторе, вдруг столько денег нет. Ну, в крайнем случае, через неделю. Через неделю вы будете иметь все, больше чего желать невозможно.
1: Через неделю? Через 10 минут, чтобы все было. Слышите, что я вам говорю?
4: 10...
1: Иначе я вас спускать не велю.
4: 10 минут? Я же не Меркурий, чтобы так быстро летать. Меня могут задержать дела.
1: Никто вас не может задержать. Деньги у вас в ящике, письмо, вероятно, в другом. До свидания.
4: Я себя оправдаю в ваших глазах. Но я вам долго-долго не прощу такого обращения со мной.
1: Вот когда моя самоуверенность колебаться начинает.
3: Господин Телятин.
1: Проси! Что вас давно не видать? Где вы пропадаете?
3: У человека, которому делать нечего, всегда дел много. Что вы так серьезно?
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что вы? Что с вами?
3: Морщинка. Вот тут на лбу. Маленькая-маленькая, но морщинка.
1: Не может быть.
3: Взгляните в зеркало. У нас женщины тем и сохраняют красоту, что никогда ничего не думают.
1: Можно вам поверить тайну?
3: Очень можно.
1: Вы умеете их беречь?
3: Нет, не умею. Зато я умею терять их тут же. Это лучше.
1: Наши дела очень плохи. Нам просто жить нечем.
3: В редком семействе не найдется такой тайны.
1: Послушайте, вы не снос. Я переехала от мужа в надежде на Кучумова. Он обещал мне дать взаймы 40 тысяч.
3: Ах, он чудак. А чего же не 80?
1: Он может и 80.
3: Еще бы. Он и 200 может. Обещать. А заплатить где же? У него редко в кармане можно найти более 10 рублей.
1: Вы лжете на него. Он выкупил Молодцова имение. Оно стоит больших денег, и я сама видела, как он дал моей маме 600 рублей.
3: Ну, насчет имения я сказать не могу. Откуда у него 600 рублей, я знаю. Он 5 дней бегал по Москве, насилу ему дали на месяц и взяли вексель в 2000 рублей. Я думал, что он ищет деньги для вашего мужа, которому он проиграл эту сумму в клубе и до сих пор не заплатил.
1: Вы меня убиваете.
3: Чем? Да вы не беспокойтесь, он очень хороший человек, мы все его очень любим, только он забывчив очень. У него точно было большое состояние, только он часто забывает, что все это прожито. А ему, собственно, выдается не более 10 рублей на клуб.
1: Что же мне делать? Телять, у вас огромное состояние, пожалейте меня. Не дайте мне погибнуть, Телятев, поддержите честь нашей фамилии, спасите меня.
3: Все это очень мило с вашей стороны, я был бы вполне счастлив. Но, Лидия Юрьевна, я сам-то теперь не свой.
1: Вы женитесь? Или женат?
3: Не женюсь и не женат. Должно быть, завтра свезут меня к Воскресенским воротам.
1: Как к Воскресенским воротам?
3: Так, в яму. Привезут с квартальным и опустят.
1: А где же ваши деньги?
3: А я уж и не помню, когда они у меня были. Я вчера узнал, что должен 1000 до 300. Все, что вы у меня когда-нибудь видели, лошади, экипажи, платья, все это чужое.
1: И вы так покойны.
3: А что же мне беспокоиться? Совесть моя так же чиста, как и карманы.
1: Где же мне взять денег? То есть больших денег, много денег. Неужели нет ни у кого?
3: Есть, как-нибудь.
1: У кого же они?
3: У деловых людей, которые их даром не бросают.
1: Не бросают, жаль.
3: Еще как жаль-то. Ведь нынче-то и деньги умнее стали. Все к деловым людям идут, а не к нам. А вот прежде деньги-то глупее были. Вот именно такие-то деньги вам и нужны.
1: Какие?
3: Бешеные. Вот и мне все доставались бешеные. Никак их в кармане не удержишь. Вы знаете, я вот недавно догадался, от чего у нас с вами бешеные деньги. От того, что не мы с вами их наживали. Деньги, нажитые трудом, деньги умные. Они лежат смирно, мы их маним к себе, и они не идут. Говорят, знаем, какие вам нужны деньги, мы к вам не пойдем. Уж как не проси их, не пойдут.
1: Я в актрисы пойду.
3: Талант нужен, Лидия Юрьевна.
1: А я в провинцию.
3: Ну, что за расчет?
1: Телятев, помогите, мне нужны деньги.
3: А вот, пожалуйте, сюда. Видите, у ворот стоит домик крошечка, он на всех глядит в 3 окошечка. Вот где деньги.
1: У мужа?
3: Да, у него. Он не только богаче всех нас, но так богат, что подумаешь, что голова закружится. Если у вашего мужа сейчас наличными 1000 около 300, то можно поручиться, что через год будет 1000000, а через 5 – 5.
1: Я вам не верю. Это он подослал вас ко мне. Пойдите прочь.
3: А вот послушайте, когда вы его оставили, поехали мы обедать в Троицкой. Сидит на свет, не глядит, ухи не ест, вина не пьет. Вдруг несут ему телеграмму. Прочел, и глаза засверкали. Нет, говорит, глупо стреляться. Поздравь меня, покутим нынешний день. Ну, я его поздравил, мы поцеловались и поехали. И поехали. Познакомил я его кое с кем из своих старых знакомых. То есть не из старых, а из прежних. Они еще молоденькие.
1: Погодите, что это за коляска? Кружева? Неужели это мама взяла для меня? Какая роскошь, какая прелесть.
3: Нет, вы ошибаетесь. Это коляска, которую он подарил моей знакомой. И с лошадьми, и кучера нанял такого, что в зоологическом саду можно показывать. Вот она едет от него, блондиночка. А глаза васильки.
1: Я упаду в обморок. Это не коляска, это мечта. Можно задохнуться от счастья сидеть в такой коляске. Что это со мной? Я его ненавижу и как будто ревную.
3: Это не ревность, а зависть.
1: Он ее любит?
3: Что, коляску?
1: Нет, блондинку.
3: Ну, зачем же? Любить и деньги платить, это слишком много расходов будет. Хотите знать, что ваш муж мне сказал, когда получил телеграмму?
1: Говорите.
3: Ну, говорит Ваня, ближе 1000000 не помирюсь. А я говорю, и не мирись, Сава.
1: Я умираю.
3: Что? Что с вами?
1: Позовите маму. Позовите скорее.
3: Надежда Антоновна. Надежда Антоновна! Лидия Юрьевна умирает.
1: Что? Что с тобой, Лидия? Что с тобой, дитя мое? Мама, пойдите к моему мужу, позовите его сюда, скажите, что я умираю.
2: Да, да, да, ты в самом деле нехорошо. Я сейчас, сейчас.
3: Скорей, скорей, Надежда Антоновна.
5: Господин Глумов.
1: Принимать его или нет? Еще муж придет или нет, неизвестно. Проси.
5: Что с вами?
1: Немного нездорово. А с вами что? Говорят, вы разбогатели?
5: Нет еще, но надеюсь. Очень выгодную должность занял.
3: И совершенно по способностям.
5: Счастливый случай, больше ничего. Одна пожилая дама очень долго искала не то чтобы управляющего, как бы это сказать?
1: Друга дома.
5: Да, да, мадам. Ей нужно было честного человека, которому она могла бы доверить...
3: И себя, и свое состояние.
5: Почти так. У нее дома, имение, куча дел. Ну где же ей совсем управиться? С наследниками она в ссоре. Я стараюсь все обратить в капитал, на что имею полную доверенность и пользуюсь значительными процентами за комиссию.
3: Благородная, доверчивая женщина, признайся, Глумов, ведь немного найдешь таких.
5: Да, должно быть, только одна осталась. Я наперечет всех знаю.
3: Вот мы только что говорили с Лидией Юрьевной о бешеных деньгах, что они перевелись, а ты счастливее нас, ты их нашел.
5: Но зато как долго и прилежно я искал их.
1: Значит, у вас теперь денег много?
5: Много понятий относительное. Для Ротшильда было бы мало, а для меня довольно.
1: Ну, так дайте мне взаймы.
5: Молоденьким, хорошеньким женщинам взаймы денег не дают, потому что неделикатно будет напоминать, когда они забудут о долге, а взыскивать еще неделикатнее. Им или учтиво отказывают, или дарят.
1: Как хотите, только дайте.
5: Теперь не могу, извините. Помните, вы сказали, что мне никогда вашей руки не целовать? Я злопамятен.
1: Целуйте.
5: Теперь поздно, или лучше сказать рано. Подождите меня год, и я приеду целовать ваши ручки. Я завтра отправляюсь со своей доверительницей в Париж. Она не знает счета ни на рубли, ни на франки. Я буду ее кассиром. Она страдает одышкой, общим ожирением. Ей и здесь-то доктора больше года жизни не дают, а в Париже. С переездом на воды, с помощью усовершенствованной медицины она умрет скорее.
6: Вы видите, сейчас мне некогда. Год я должен сердобольно ухаживать за больной, а там могу пожинать плоды трудов своих. Могу и проживать довольно много, если будет угодно при вашем содействии.
1: Вы злой. Злой человек.
6: Прежде вам эта черта во мне нравилась. Мы с этой стороны похожи друг на друга.
1: Да, пока вы не переходили границ. А теперь прощайте.
6: Прощайте. Я уезжаю со сладкой надеждой, что через год вы обо мне соскучитесь, оцените, и мы встретимся как родные.
1: Ну, довольно, довольно.
6: До свидания.
3: Прощай, Глумов. Счастливого тебе пути. Вспомни обо мне в Париже, там еще на каждом перекрестке блуждает моя тень.
5: Прощай, телятев!
0: Возвращается Надежда Антоновна. В руках у нее склянки с лекарствами.
2: Тебе надо лечь, Лидия, непременно. Да, напрасно, конечно, мой друг, конечно. Ты себя так утомляешь. По лицу твоему видно, что ты ужасно страдаешь. Я так и мужу сказала, он сейчас придет. Вот спирт и капли, которые тебе всегда помогали.
1: Как он вас принял?
2: Очень вежливо, но... довольно холодно. Спросил, серьезно ли ты больна? Я отвечала, что очень.
1: Иван Петрович.
2: Что вы, Иван Петрович, смеетесь?
3: Мне равнодушным оставаться нельзя. Надо либо плакать, либо смеяться.
2: Вы не знаете ни натуры, ни сложения Лидии. Она такая нервная. Такая нервная. Это у нее с детства?
3: Извините, я действительно не знаю сложения Лидии Юрьевны. Это для меня тайна.
1: Иван Петрович, вы меня рассмешите.
2: Ну, вы в самом деле рассмешите, а он войдет.
3: Ну, что же мне скрыться приказ?
1: Нет, нет, останьтесь, мне так приятно вас видеть. Вы даете мне силу.
3: Если вам приятно, я не только останусь. Я буду как привинченный сидеть подле вас. Только позвольте мне в этой комедии быть лицом без речей.
7: Господин Васильков.
3: Ложитесь, ложитесь.
1: Садитесь, садитесь. Проси.
0: Лидия ложится на диван. В ногах у нее устраивается Надежда Антоновна. Рядом в креслах Телятев. Он делает вид, что страшно огорчен.
8: Вы меня звали?
1: Я умираю.
8: В таком случае нужен ли доктор или священник? Я ни то, ни другое.
1: Вы нас покинули.
8: Не я, а вы меня. И не простившись даже как следует.
1: Так надо проститься.
8: Если хотите.
1: По-русски проститься значит попросить прощения.
8: Просите.
1: И я виновата только в том, что оставила вас, не сообразя своих средств. В остальном виноваты вы.
8: Мы поквитались, я был виноват, вы меня оставили. О чем же больше говорить? Прощайте.
1: Ах, нет, постойте. Вы за свою вину ничем не платите. А я могу поплатиться жестоко. Я кругом в долгу. Меня посадят вместе с мещанками в московскую яму.
3: Боже мой, боже мой.
8: Ах, вы вот чего боитесь. Но больше надо бояться той бездонной ямы, которая называется развратом, в которой гибнет все. И имя, и честь, и благообразие женщины.
1: Кто вам позволил здесь такие слова говорить? Вы не имеете права учить меня. меня.
8: Нет, имею. Это право сострадания.
1: И вы говорите о сострадании. Вы видите жену в таком положении и не хотите уплатить за нее ничтожного долга.
8: Я даром денег не бросаю, не боже мой.
2: Я не понимаю вашей философии. Это для меня какая-то новость, принесенная с Луны. Да разве платить за жену значит бросать даром?
8: Ты какая же она мне жена? И потом она сама сказала, что у нее денег больше, чем у меня.
2: Сказала. Ну, мало ли что может сказать женщина в раздражении. Горячая женщина скоро сделает глупость, но скоро и одумается.
8: Да она не говорит, что одумалась.
1: Я одумалась и раскаиваюсь в своем поступке.
8: Не поздно ли?
2: Ох, нет, что? Она может увлечься, но до падения себя не допустит.
8: Я знаю, что не допустила. Ваша прислуга гораздо больше получила от меня, чем от вас. Только я не знаю, что удержало ее от падения. Честь или недостаток денег у Кучумова? Так чего же вы хотите?
1: Я бы хотела опять жить вместе с вами.
8: Невозможно. Вы так быстро меняете решение, что, пожалуй, завтра же захотите уехать от меня. Для меня одного позора довольно, я двух не хочу.
1: Но вы должны меня спасти.
8: Да как я вас спасу? Есть, правда, одно средство. Я предложу вам честную работу, а за нее вознаграждение.
1: Какую работу? И какое вознаграждение?
8: Я дам вам 1000 рублей в год. Пойдите ко мне в экономки.
1: Ступайте вон!
9: Теперь вы выздоровели, я могу перестать плакать.
1: Теперь не до шуток, ступайте за ним, воротите его сюда, во что бы...
9: Бегу, бегу, Сава!
2: Какой ужасный, какой несносный. Нет, человек из порядочного общества так поступить не может. Он скорее убьет жену, но такого предложения не сделает.
9: Сава, вот, Сава Геннадьевич.
1: Извините меня, я не поняла вас. Объясните мне, пожалуйста, что значит слово «экономка» и какие ее обязанности?
8: Извольте, объясню. Но если вы не примете моего предложения, я больше сюда не вернусь. Экономка, значит, женщина, которая занимается хозяйством. У меня в деревне маменька-старушка, хозяйка отличная. Вы поступите к ней под начальство. Она вас выучит грибы солить, варенье варить, наливки делать. Передаст вам ключи от кладовой и от подвала, а сама будет только наблюдать за вами. Мне такая женщина нужна, я постоянно бываю в отъезде.
1: Ужасно, ужасно.
8: Прикажете кончить?
1: Продолжайте.
8: Когда вы изучите в совершенстве хозяйство, я возьму вас в свой губернский город, где вы должны ослепить губернских дам своим туалетом и манерами. Я на это денег не пожалею, но из бюджета не выйду. Мне по моим делам нужно такую жену. Потом, если вы со мной будете любезны, я свезу вас в Петербург. Патти послушаем. 1000 рублей заложу, не пожалею. У меня в Петербурге по моим делам есть связи с очень большими людьми. Мне нужно такую жену, чтобы можно было завести салон, в котором даже и министра принять не стыдно. У вас все есть для этого, только вам нужно отучиться от некоторых манер, которые вы переняли от Телятева и прочих.
9: Ну разве я знал, что Лидии Юрьевне предстоит такая блестящая перспектива от деревенского подвала до петербургского салона?
1: Да.
8: Так согласны вы на это предложение или нет? Только помните, что прежде всего вы будете экономкой и довольно долго.
1: Пожалейте меня, пожалейте мою гордость. Я дама, дама с головы до ног. Ну сделайте мне какую-нибудь уступку.
8: Никакой. Я и теперь предлагаю вам звание экономки, любя вас.
1: Ну, хоть слово измените. Оно слишком жестко для моего нежного уха.
8: Нет, это слово хорошее.
1: Я должна подумать.
8: Думайте.
9: Ах, кабы меня кто взял в экономки.
7: Следственный пристав желает описать имущество.
10: Ну что, что вы испугались? Вчера описали мебель у двух моих знакомых, сегодня у вас, завтра у меня, послезавтра у вашего Кучумова. Это нынче такое поветрие.
1: Я согласна. Я на все согласна. Умоляю вас, спасите меня от стыда. Я на все согласна.
0: Васильков уступил мольбам Лизии и пошел к следственному приставу.
7: Господин Кучумов!
1: Я думаю принять его.
9: Примите, конечно, примите.
4: Шайка, тушай вельми. Что такое? Что с вами?
1: У меня описывают имущество. Привезли ли вы 40 тысяч?
4: Нет, вы представьте себе, какое со мной несчастье. Мой человек, которого я любил как сына, обокрал меня совершенно и убежал, должно быть, в Америку.
9: Очень жаль мне твоего человека. С тем, что тебя украсть можно не только до Америки, до Звенигорода не доедешь.
4: Ну, не шути, не шути, я не люблю. Я разослал телеграммы по всем трактам, его, вероятно, скоро схватят, отберут деньги, и тогда, дитя мое, я вам доставлю.
9: Ну не все же, ну крал-то ведь осталось что-нибудь-то.
4: Но как же не остаться? Я без 1000 рублей из дому не выезжаю.
10: Так отдайте-ка мне 600 рублей, которые должны по картам.
4: А вы здесь? Очень хорошо. Я давно хотел с вами расчесться. Карточный долг для меня первое дело. Что такое? Что за вздор такой? Что это, вероятно, я что, как-нибудь обложился? Я не тот сюртук надел. Впрочем, вы можете получить эти деньги с Надеждой Антоновны.
10: Хорошо, я получу. Лидия Юрьевна, я ваш долг заплатил. Вам надо ехать в деревню.
1: Когда хотите.
10: Я еду завтра. Будьте готовы.
1: Благодарю вас, что вы на целый день даете волю моим слезам. Мне еще нужно о многом поплакать. Моя богиня беззаботного счастья валится со своего пьедестала, и на ее место становится грубый идол, имя которому бюджет. Эфирные существа, бросьте мечты о несбыточном счастье. Бросьте думать о тех, которые изящно проматывают, а выходите за тех, которые грубо наживают, называя себя деловыми людьми.
9: Каково это слушать нам с тобой, князенька, бездельником?
1: Жертва, которую я приношу вам.
10: Жертв не надо.
1: Ну хорошо, я вижу, что нашла коса на камень. Извольте, я признаюсь, я принимаю ваше предложение, потому что нахожу его выгодным.
10: Но знаете, что я из бюджета не выйду.
1: Ох, уж этот мне бюджет.
10: Только бешеные деньги не знают бюджета.
9: Ты говоришь святую истину. Скажу больше. Ты повторяешь мои слова.
10: Прощай, друг, мне тебя от души жаль. Ты завтра будешь без крова и пищи.
9: Москва, Сава, такой город, что мы, Телятевы и Кучумовы, в ней не пропадем. Мы без копейки будем иметь и почет, и кредит. Прощай, друг Сава, не жалей нас. И в рубище почтенно добродетель.
0: Лидия робко подошла к Василькову, положила ему руку на плечо и склонила голову.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Далее в нашем эфире радиоспектакль на пьесу Александра Володина «Старшая сестра».

0: Комната, где живут сестры. На одном конце стола занимается Лида. Она учится в 9 классе. На другом конце занимается Надя. Одновременно она вытирает посуду. Ей 25 лет.
1: Если Кирилл, я подойду.
2: Да? Она занимается, в школе поговорить.
1: Кто?
2: Пиши.
1: У тебя плохое настроение?
2: Ничуть.
1: И все-таки?
2: И все-таки.
1: Из-за Огородникова?
2: Зря я с ним связалась.
1: Почему? Если он тебя куда-нибудь приглашает, и это ему доставляет удовольствие, пожалуйста, ты согласна. Подарки — другое дело. Это уже к чему-то обязывает. Надеюсь, он ведет себя корректно?
2: Корректно. Пиши.
1: Эта лошадь кончилась, дайте мне другую. Наденька, ты все равно ходишь. Вынес портфель и синенькую тетрадку.
2: Что теперь?
1: Доклад к диспуту.
2: Ой.
1: Я уже половину написала. Осталось 3 вопроса. Честно ли сейчас стоять в стороне? Стоит ли работать ради денег? И где твое место в строю?
2: О, Господи! Как же ты будешь отвечать?
1: Не беспокойся.
2: Тогда пиши. Я его отправлю, пускай позже придет.
1: Нет, он будет торчать где-нибудь на улице. Я не смогу заниматься.
0: Надя идет открывать. Лида посмотрела в зеркало, перекинула косу на грудь, потом на спину, снова на грудь. Входят Надя и Кирилл.
2: А Лида как раз занимается, пишет доклад.
3: Ничего, я посижу.
2: Не мешай ей.
1: Он не мешает, наоборот. Вот, слушай. В чем счастье нашей жизни? Счастье в труде. Некоторые считают, что нельзя отказываться от личного счастья во имя труда. А я считаю, что можно. Ну, тут нужен пример, я пока оставила место. Трудиться для себя — это не приносит удовлетворения. Надо трудиться для других. В этом смысле можно считать, что участие в сборе металлолома или бумаги — это тоже счастье. У нас человек не может быть несчастлив, потому что ему предоставлены все возможности.
3: А ты счастлива?
1: Я? Нет. Но если я была бы негром в Америке...
3: О, нет слов.
1: Пришел и все опошлил.
2: Ты пиши. А ты лучше поговори со мной.
3: С удовольствием. Надо признаться, что если вы учились в нашей школе, то еще неизвестно, как бы решилась моя судьба.
1: Он говорит правду.
2: Занимайся. А вот ты спросил, счастлива ли она. Почему? Ты уверен, что нет?
3: На свете счастья нет, но есть покой и воля.
2: Мне кажется, сказать «я счастлива» просто неудобно. Как бы сознаешься, что большего тебе от жизни не нужно, и ты довольна тем, что есть. Поэтому Лида тебе так и ответила. Но все-таки хорошо, когда человек умеет радоваться и тому, что есть. Каждый раз вечером, когда я ложусь спать, мне немножко жалко.

0: Надя открывает. Это Ухов.
1: Ну, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
3: Здрасте. Ужинать будете? Я вам накрою. Лид занимается.
1: А, Лида занимается. Ну, подай-ка.
2: Где там что?
1: Поди ищи.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, похвались, как ты там отличился по литературе.
3: Зачем? Я тогда вам ничего не буду рассказывать.
4: А я не стыжусь. Я действительно считаю, что Наташа Ростова не может служить положительным образом. Потому что она, в сущности, самка.
3: Ой.
4: Да, влюбилась в одного, потом в другого, потом в третьего. Потом детей народила, и больше ничего не нужно.
1: Это где же ты это прочитал?
4: Это моя собственная гипотеза. Существует же свобода мнений.
0: Лида принесла ужин, накрывает на стол.
1: Видела, как рассуждает? За стилягами не гонись. Вчера было модно широкие брюки, сегодня модно узкие брюки, завтра опять широкие. Вот так всю жизнь не будете брюки перешивать.
4: Если бы человечество не совершенствовало свою одежду, мы до сих пор ходили бы в звериных шкурах.
1: Слышала?
4: Я не стиляга, но я видел, как стиляга спас тонущую девушку.
1: Врешь.
4: Ну, вру. Важен принцип.
3: Видишь ли, Кира, ты можешь понять, что Наташа Ростова плохая. Ты можешь понять, что Наташа Ростова хорошая. Ты только не можешь понять, какая она на самом деле.
1: Да что вы ему толкуете? Он же умнее всех. Вот он, мол, я с большой буквы.
4: А что делать? Человечество в среднем умнеет. По сравнению, например, с 10 веком, сейчас каждый нормальный человек гений. Да, а через 1000 лет все будут гении по сравнению с нами.
1: Возносишь, не спровергаешь, философствуешь. Только все это кустарно.
3: Тихо, молчи.
4: Обезьяна превратилась в человека, когда научилась различать, на что надо обращать внимание, а на что не надо.
3: А вот это уже грубо.
4: Простите, пожалуйста. Вот кого я меньше всего хотел обидеть, так это вас.
3: И это ты нехорошо сказал.
4: Тогда все. Отхожу на заранее подготовленные позиции. До свидания.
1: Я признаю, что он умный парень, способный к математике. Но если в эти годы у человека нет обыкновенной порядочности, для меня все остальное теряет значение. Такая удача, мне удалось познакомить его с профессором Кашкиным, а теперь выяснилось, что он говорит Кашкину обо мне гадости. Перевирает мои слова и сам удивляется, какой я глупый. И не прикидывайся, тебе это тоже известно.
2: Он просто преувеличивает, любит гиперболы, на него никто не обижается.
1: Гиперболы, эффекты. Имей в виду, через несколько лет эффекты полиняют. И все свои непомерные претензии, всю свою неудовлетворенность он будет вымещать на окружающих и в первую очередь на тебе. Извини, что вмешиваюсь в твои дела, но вы слишком дорого мне достались. На окружающих и в первую очередь на тебе. Извини, что вмешиваюсь в твои дела, но вы слишком дорого мне достались.

0: Ни в чем. Ни в большом, ни в малом.
1: Угу, угу. Замуж тебе пора.
0: А я выйду. Мне и влюбиться-то нет времени. Днем работа, вечером учеба. А еще и дорога туда-обратно. Открой.
2: В комнату вошел человек в плаще. Оглянулся. Это Огородников.
3: Как ваше имя, отчество?
0: Надежда Георгиевна.
3: Я прошу вас позвонить моей жене и объяснить свое поведение.
0: Дядь Мить, это товарищ Огородников из стройуправления.
4: А, слышал. Интересно познакомиться.
0: Игорь Степанович, а откуда вы знаете, где я живу? Вы садитесь, только у нас не убрано.
3: Я хочу, чтобы вы объяснили мне эту дурацкую историю, в которую вы меня впутали.
0: Какую историю?
3: Сегодня меня вызывали в партийный комитет.
0: И что?
3: Я допускаю, что у вас игривый характер. Но и в шутках должна быть мера.
0: Не понимаю.
3: Меня обвиняют в том, что я преследую вас своими ухаживаниями.
0: Боже мой, какая глупость. Мало ли о чем на стройке треплются девушки.
3: Давайте называть вещи своими именами.
4: Позвольте, после всего, что было, вы же ее в чем-то еще и обвиняете?
3: А что, собственно, было?
0: Да ничего же и не было. Я ведь сказала, это просто такая шутка.
4: Только вот не надо покрывать. Ты сейчас испугалась и отказываешься от своих же собственных слов.
3: Что она вам говорила?
4: Только то, что вы за ней ухаживаете.
5: Женатые за всеми ухаживают.
4: Но не все их поощряют.
5: Она не поощряла!
3: А вы и здесь наболтали.
4: Не запугивайте ее.
5: Да зачем вы вмешиваетесь? Вы же не знаете, что у них такое, мало ли что.
4: Не кричи на дядю.
5: Дядя нас выходил, дядя дал нам жизнь, пускай теперь даст пожить свободно.
4: Тебе вот такая свобода нужна? Такая? Ее не будет! Если вас вызвали в партком... Значит, есть за что.
3: Меня вызывали, потому что туда обратилась моя жена. Когда я вас приглашал в Таллин? Куда я вас возил на машине? В какие я вас водил рестораны?
0: Это я просто нафантазировала. Как я могла подумать, что ваша жена узнает про всю эту ерунду, да еще пойдет в партком?
3: Так вот, теперь пойдите туда вы и пофантазируйте обратно.
0: Игорь Степанович, я не могу этого сделать. А вы скажите, вам поверят. Если уж вам не поверят, то кому же?
4: Я не понимаю. Значит, ты им наврала?
0: Если хотите, называйте так.
3: А как же это еще называть?
0: Ну, наврала.
4: Как наврала? Зачем? Умалишенная. Ни с того ни с сего опорочит человека. Я должен знать, зачем тебе это понадобилось.
3: Надежда Георгиевна, я прошу вас позвонить моей жене и объяснить ей все.
0: Конечно. А сейчас я еще не готова. Я не знаю, что говорить.
3: Назовите свою фамилию, говорить будет она.
0: А потом?
3: По постановке.
6: Верочка, сейчас с тобой поговорят.
0: Здравствуйте. Это говорит Резаева, учетчица.
7: Да как вы могли? Как вам не стыдно за растрянь привела к чужому мужику? Я тебе покажу дрянь. Вообще, как так может быть? Ты привела к другому мужику, пришла к другому мужику и взяла его. Я тебе еще покажу, я тебе говорю, я покажу тебе, сама покажу. Вот как вы могли? Как вам, совесть-то у вас есть вообще? Как вы можете так поступать с человеками? Добропорядочная женщина я добропорядочная женщина, а вы распускаете такую клевету.
0: Я целиком с вами согласна. Но это недоразумение. Я пошутила. Это такая шутка.
7: Стыдно вам, стыдно, ничего страшного. Постыдитесь еще.
0: До свидания.
3: Что она сказала?
0: Неразборчиво.
3: Благодарите судьбу за то, что у меня мягкий характер.
4: Красивая история. Ну что ж, теперь тебя могут обвинить в клевете. Этого еще не хватало.

0: Ничего не будет.
1: Откуда ты знаешь? Что он за человек? Может быть, он негодяй? Ты зачем ты все это придумала?
0: В какой-то степени это можно понять.
1: Нормальный человек этого понять не может.
0: Просто немножко похвалилась.
1: Зачем похвалилась? Кем похвалилась? Ты его видела?
0: Да.
1: Какое-то запоздалое детство. Я понимаю, тебе в свое время не удалось подурачиться волю. Понимаю. Так ты решила наверстать теперь. Мало того, что своими фантазиями морочишь голову сестре. Погоди, жизнь еще стукнет дубинкой по ее одаренному лбу. Самобытный талант. Всюду таланты, полным-полно талантов. Молись на нее. Молись! Молись! Молись!

0: заниматься.
1: Представляю, как тебе хочется оборвать поводья и поскакать по холмам. Твоя беда в том, что я все время сижу у тебя на шее.
0: Ничего, я привыкла.
1: А тут еще дядюшка. Разумеется, мы его должники по гроб жизни. Но он давал нам деньги на хлеб, а ты ему неизвестно на что десятку с получки.
0: Ах, разве в этом дело? Все это ерунда и не имеет решительно никакого значения. Для нас с тобой важно совсем другое.

0: Фамилия?
1: Рязаева.
0: Громко, ясно. Они устали. Перед ними проходят десятки. Ты должна остановить внимание на себе.
1: Рязаева.
0: Так, что вы будете читать?
1: Отрывок из «Войны и мира».
0: Нет, отрывок из романа «Война и мир».
1: Отрывок из романа «Война и мир».
0: Не спеши. Пауза. Пускай они на тебя посмотрят. У тебя хорошие данные. Так, сосредоточилась, можешь начинать.
1: Только еще один раз. Сказал сверху женский голос, который сейчас узнал князь Андрей. «Да когда же ты спать будешь?» — отвечал другой голос. «Я не буду, я не могу спать, что же мне делать?» «Ну, последний раз!» Два женских голоса запели какую-то музыкальную фразу, составляющую конец чего-то. «Ах, какая прелесть! Ну, теперь спать и конец!» «Ты спи!» «А я не могу!» — отвечал первый голос, приблизившийся к окну. Она, видимо, совсем высунулась в окно, потому что слышно было шуршание ее платья и даже дыхание. Все затихло и окаменело, как и луна, и ее свет и тени. Князь Андрей тоже боялся пошевелиться, чтобы не выдать своего невольного присутствия. «Соня! Соня!» — послышался опять первый голос. «Ну как можно спать? Да ты посмотри, что за прелесть! Ах, какая прелесть! Да проснись же, Соня!» — сказала она почти со слезами в голосе. «Ведь это капрелесной ночи никогда, никогда не бывало!»
0: «Что ты на меня смотришь? Мне давно уже нравится все, что ты делаешь. Может быть, надо даже еще сильней?» «Помнишь, ты рассказывала, у тебя было такое желание прожить только месяц, но вовсю, а потом взять и умереть? Ведь Наташа Ростова точно такая и есть. Не каждый человек способен испытать счастье, а она может извлечь для себя счастье из чего угодно. Из того, какая сегодня ночь, какое небо. Вот она и говорит: Соня, Соня, ну как можно спать?»
1: «Соня, Соня, ну как можно спать? Да ты посмотри, что за прелесть!» «Надь, а может, мы просто ненормальные? Ведь, скорее всего, ничего не получится. Никуда меня не примут. Просто по теории вероятности, ведь это скорее всего...»
0: «Не получится, тогда и будем думать».
1: «Если даже меня вдруг и примут, это тоже еще не все. Иногда мне кажется, будто я действительно что-то могу, но... Иногда мне становится страшно. Что мы делаем? Чем все это кончится? С тобой же нельзя говорить на эту тему трезво. Ты как оглашенная. Ты все давно решила за меня. Дядя правильно говорит. Быть средним инженером куда ни шло, но быть посредственной артисткой – это стыдно».
0: «Было бы стыдно, если бы тебе нужна была слава, успех. У тебя другая цель – давать людям радость. Давать людям радость. Разве этого можно стыдиться? Наоборот, будет плохо, если ты ничего не проверишь, ни в чем не убедишься и сама зароешь свой талант в землю. Вот вспомни, как мы в Омске ходили с тобой в театр. Такое везение! Над детским домом шефствует театр. Это один случай на тысячу. Нас бесплатно пускали на утренники. Мы все время ждали. Через 7 дней, через 5 дней, через 3 дня мы идем в театр. Если у нас случалась какая-нибудь неприятность, мы не падали духом. Мы знали, через 2 дня мы идем в театр. Когда в зале гасили свет и снизу освещали занавес, он становился как будто прозрачный. Как бы сам светился, помнишь? Ты смотрела на сцену, еще была такая маленькая, ничего не понимала, а глазенки вот такие. И вот теперь столько потрачено сил, столько переговорено, столько бессонных ночей. Ты вдруг чего-то испугалась? Заранее, без всякой причины, ни с того, ни с сего. Продолжай».
1: «Соня», — сказала она почти со слезами в голосе, — «ведь этакой прелестной ночи никогда, никогда не бывало».

0: Комната, где происходит приемное испытание в театральную студию. За столом комиссия, председатель, актриса, режиссер Кузькин. На стуле в ожидании сидит Лида. Поступающий, внешность которого, к сожалению, не соответствует образу, читает монолог Чацкого.
1: А вы, о боже мой, кого себе избрали? Когда подумаю, кого вы предпочли, зачем меня надеждой завлекли? Зачем? Мне прямо не сказали, что все прошедшее вы обратили в смех? Что вам постыло даже память?
2: Что память даже вам постыла?
1: Что память даже вам постыла? Тех чувств! В обоих нас движение сердца тех, которые во мне не дали, не охладило, не развлечение, не перемена мест, бежал, дышал, им жил, был занят беспрерывно.
2: Довольно.
1: Да, довольно. Я с вами я горжусь своим разрывом.
2: Хватит, хватит, довольно.
0: Входит Лида.
2: Пожалуйста, ваша фамилия?
3: Рязаева.
4: Ну, что вы прочитаете? Может быть, стихотворение?
3: Стихотворение Мартынова.
4: Угу.
3: В белый шелк по-летнему одета, полночь настает. На Садовой в переулке где-то человек поет. Слышите? Ни рупор, ни мембрана звуки издает. Громогласно, прямо, без обмана человек поет. Он поет и отвечает эхом каждая стена. Замолчал и разразился смехом. Вот тебе и на. Он хохочет, петь большой любитель, тишине грозя. Это ведь не громкоговоритель, выключить нельзя. Когда я волнуюсь, у меня чего-то не хватает. И никто не скажет, чего у меня не хватает.
4: Ничего, мы разберемся. А теперь, пожалуйста, прозу.
3: Отрывок из «Войны и мира». Ой, отрывок из романа «Война и мир».
0: Члены комиссии совещаются. В комнату входит Надя. Она взволнована.
2: Что вы, девушка?
5: А я вот к товарищу Кузькину.
4: Да-да, я слушаю.
5: Вы меня не помните?
4: Как же.
5: У меня к вам только маленькая просьба. Вы только что слушали девушку. У нее легко возбудимая психика.
4: Ага.
5: С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, о ее способностях никак нельзя судить, потому что она показала в таком состоянии.
2: Хорошо. Мы это учтем.
4: Постойте, а как ваша фамилия?
5: Моя? Рязаева.
4: Рязаева? Ну, вы же когда-то ходили в студию при Дворце культуры.
6: Саша, покороче.
4: Потом что-то исчезли.
2: Товарищ, нельзя ли отложить? Мы работаем.
4: Евгений Петрович, она очень способный человек.
2: Ну, дойдет очередь, мы ее послушаем.
4: Я прошу, чтобы вы ее послушали сейчас. Даю слово, вы не пожалеете.
2: Ну, как вы умеете усложнять любое простое дело?
6: Давайте же что-нибудь решать. Идет время.
4: Три минуты. Пожалуйста, читайте.
5: Я?
4: Только быстро. В вашем распоряжении 3 минуты.
5: Я? Зачем? Вы меня не поняли. Я пришла с сестрой, Рязаева Лида.
6: Лида!
2: Не надо Лиду, не зовите.
5: А вы ее только что слушали.
2: Мы помним, а теперь мы хотим послушать вас.
4: Читайте.
5: А что читать? Я ничего не помню.
4: Ну, то, что вы тогда читали во Дворце культуры. Только, пожалуйста, вон туда встаньте.
5: Я ничего не помню.
2: Не помните, тогда не надо. Давайте следующую.
4: Ну, что-нибудь вы помните?
5: Я помню. Только это не художественная проза, это отрывок из статьи.
4: Что делать? Давайте отрывок из статьи.
5: Сейчас вам показывалась девушка Рязаева.
4: Да.
5: У нее легко возбудимая психика.
2: Читайте.
5: Театр. Любите ли вы театр так, как я люблю его? То есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатления изящного. Или лучше сказать, можете ли вы не любить театр больше всего на свете, кроме блага истины? Не есть ли он исключительно самовластный властелин наших чувств, готовый во всякое время и при всяких обстоятельствах возбуждать и волновать их, как воздымает ураган песчаные метели в безбрежных степях Аравии? Что же такое, спрашиваю вас, этот театр? Ох, это истинный храм искусства, при входе в который вы мгновенно отделяетесь от земли, освобождаетесь от житейских отношений. Вы здесь живете не своей жизнью, страдаете не своими скорбями, радуетесь не своим блаженством, трепещете не за свою опасность. Здесь ваше холодное «я» исчезает в пламенном эфире любви. Но возможно ли описать все очарования театра? Всю его магическую силу над душой человеческую? Ступайте! Ступайте в театр! Живите и умрите в нем! Если можете. Прошу вас, послушайте мою сестру, а?
7: Это статья Белинского.
8: Как вас зовут?
5: Надежда.
8: Надежда.
6: Сколько вам лет?
5: 26.
8: Учитесь, работаете?
5: Работаю учетицей на строительстве, а учусь в строительном техникуме.
8: На каком курсе?
5: На втором.
8: Да. Вопрос.
6: Когда вы кончите студию, вам будет 30 лет. Вы об этом подумали?
5: Я вообще не думала поступать. Я пришла с сестрой.
8: Ну что ж, пока можете идти. До свидания.
5: До свидания.
4: До свидания.
6: Вот что такое индивидуальность. Это к нашему спору.
8: Я говорил о тех, кто хочет на копейку пятаков купить. А в искусстве так не бывает. В искусстве бывает наоборот.
4: Я был прав?
6: Начнет играть, когда ей будет уже за 30.

0: Надя и Лида вернулись домой. Оповещенный о случившемся, к ним пришел дядя.
1: Это как у нее духу хватило. Я, говорит, сестра, давайте я вам за нее расскажу. Девочки, вы извините, что я не переживаю, но ведь потешно получилось, а?
2: Действительно, получилось смешно. Я не сдала, а Надя сдала, прям комедия. Я с треском провалилась, и она пошла, раз, всех поразила.
3: Могла ли я подумать? Если бы мне кто-нибудь сказал об этом раньше, я бы расхохоталась, я бы с ума сошла. Лида, это, наверное, нехорошо, но я чувствую что-то непонятное. Все-таки удивительно. Значит, во мне что-то есть? Боже мой, кто мог ожидать? Кто мог подумать? Нет, это просто смешно. Просто смешно.
1: Ну, Надежда, в артистке пойдешь, да? Только, знаешь, надо профиль выбрать. А что будешь делать, петь или плясать, а? Я бы на твоем месте лучше бы в балет пошел. А техникам, надеюсь, не бросишь? Ну, можешь же совмещать умственный и физический труд.
2: Конечно, брось.
1: Молчи, дарование. Ты свое сказала.
2: После того чуда, которое произошло, надо быть кретином, чтобы отказаться.
1: Так, может, мне тоже попытать счастье на подмостках? Сейчас. О, дайте, дайте мне свободу. Я свой позор. Надюх, ты что? Я, правда, затасковала, что ли? Неужели ты можешь думать об этом серьезно?
2: А почему бы и нет?
1: Уймись. Надюша, да ты ли это? Да бог с тобой, кончишь техникум, иди куда хочешь, ходим в грузинский ансамбль. Еще 2 года у тебя специальность, у тебя будет материальная база, у тебя будет все.
2: Все? Это еще не все.
1: Только ты не думай, что я тебе враг, что я хочу помешать. Это не так. Но вы сами говорили, что слава вам не нужна. Почему тебя не устраивает самодеятельность? Народные театры повсюду есть. Если на то пошло, скажи, а вот кто лучше сыграет рабочего? Артист или рабочий?
2: Тогда получается, чтобы этому рабочему сыграть Отелло, он должен сначала жену свою задушить.
1: Спорить научилась, научись басни читать. Надь, тебе известно, каково сейчас артистам. Когда нет пьес, нет ролей, ничего нет. У нас вон в квартирке живет артистка. Мартынова? Мартынова.
2: Сравнили.
1: А что? Некогда она была очень даже популярна. А теперь вон, приходи к нам, она тебе расскажет. Где надежды, где восторги. Ничего нет. Так, бабочка, однодневка.
2: Ничего нет, значит, ничего не было. Ермолову помнят с 19 века.
1: Молчи. Пускай она говорит. Когда она доучится в своей студии, ей будет 30 лет.
2: 17-летних девушек она и не собирается играть. Достаточно других ролей.
1: Это все красиво. Это все красиво, пока мы зрители. Пришли, похлопали и отправились спать. А ты будешь переживать, а почему сегодня хуже хлопали, чем вчера?
2: А завтра лучше похлопать, чем сегодня.
1: На грандиозные успехи не рассчитывай. И пока ты проявишь себя, тоже ведь немало времени пройдет. Нет уже той непосредственности, того обаяния, а это зрители ценят больше всего.
2: Неправда. Зачем вы говорите о том, чего не знаете?
1: Забыл. Тебе же это тоже известно. 4 века за кулисами. Надежда, о себе не думаешь, подумай о сестре. Будете жить 2 на 1 стипендию? И что же, теперь в институт не поступать? Работу искать? Или на меня опять рассчитываете?
0: Некоторое время все молчат. Потом Надя поднялась, достала свой учебник, как обычно, какую-то домашнюю работу, и села за стол. Дядя подошел к ней, потрепал по голове.
3: Лида, давай-ка и ты за дело.
0: Лида села напротив, выложила тетради.
1: Может быть, я не прав.
3: Нет, дядя Митя, к сожалению, вы правы.
0: Некоторое время Ухов смотрит на них, потом тихо, стараясь не помешать, уходит.

Прошло 2 года. Лида учится в институте. Надя уже техник-строитель. Сейчас Лида лежит в постели. Она нездорова. Рядом на стуле телефон. Надя в нарядном платье причесывается перед зеркалом.

0: Да, алло. Обсуждали в группе, обсуждали на бюро. Обсуждал Димка из Большого комитета. Ничего, никаких результатов. Группы остаются совершенно разобщенные. Здравствуй, прощай, такие отношения. Почему у нас появились аристократы? Разрываются одни активисты.
1: Лид, хватит уже болтать.
0: Тут нужен телефон, я попозже позвоню. Я тебе не мешаю, когда ты говоришь?
2: Ну, как одежка?
0: Как ты можешь? Придет человек специально с такой целью, будет тебя разглядывать. Я бы не смогла.
1: Ой, пару лет назад, когда я работала учетчицей и верила в искусство, я бы тоже не смогла. Теперь другое дело. Теперь я взрослая женщина. Очень взрослая женщина. Теперь я могу. Сейчас не так просто выйти замуж. Если девушка не эффектная, не стильная, на нее внимания никто не обратит.
0: Наконец, дошло.
2: Правда, женится все равно на скромных.
1: Ничего?
0: Ничего.
1: А так?
0: Зачем намазалась?
1: Мне уж пора. Это тебе не нужно. Дворничихина дочка говорит, что ты подводишься. А я ей говорю, отмойте ее, такая же останется. Лид, ну, смотри. По-моему, неплохо. На-ка, смери температуру. Ой, не связывалась бы ты с Кириллом, была бы здорова. Надеюсь, это послужило тебе уроком. Ты помнишь свои обещания?
0: Помню.
1: Если он опять будет к тебе подбиваться, ты его что?
0: Спущу с лестницы.
1: Ой, вот какой идиот мальчишка. Из-за него ты чуть не рассталась с жизнью. И ради чего? Не ради какого-нибудь важного дела, не ради близкого человека, а только ради его собственного большого самолюбия и бахвальства. А я бы что тогда делала без тебя? Тебе это не приходило в голову? Ой, ну его. Лучше занимайся общественной работой.
2: Так.
1: О, так еще ничего.
3: Стерла помаду.
2: Ой. А вот так без помады уже так себе.
0: Жених пришел.
1: Кирилл.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуй.
4: Лежишь?
1: Лежит. Как? Развлекаешься?
4: Что касается театра, то хожу в кино.
1: А что за книжка?
4: Нет, специально.
1: Это здесь о тебе?
4: Ну да, там, где-то на 37-й, что ли, странице, внизу, сноска.
1: Так, это... Этот простой вывод выражения для дополнительного члена формулы 5 принадлежит студенту Бобышеву. Как хорошо, что у тебя случайно оказалась с собой эта книжка.
0: Что с Колей?
4: Поправляется.
0: Игорь?
4: Лежит. Вера встала, все в порядке.
1: Все в порядке?
4: Более или менее.
1: Все кончилось благополучно. А если бы кончилось неблагополучно, что бы ты ответил Колиной маме? А что бы ты ответил мне?
4: Знаете, лучший способ избегать опасности – не выходить из дому. Жить вообще опасно.
1: Можно подвергнуть свою жизнь любой опасности, но ради какой-то цели. А вы шли не для того, чтобы что-то увидеть, узнать. Для вас не существовала природа. Для вас не существовали даже товарищи, их здоровье и жизнь. Бездумно ломились через лес, через тундру, лишь бы скорее куда-то выйти. Куда? Зачем?
4: Риск. Победа над силами природы.
0: Ты врал, что хорошо изучил маршрут. Ты имел о нем самое туманное представление.
1: Местные вам говорили, возвращайтесь обратно. Сейчас там не пройти. Ах, не пройти? Ну, тем интересней.
4: А я никого не заставлял идти дальше. Я предложил разделиться.
0: На это не пошли из ложного стыда.
1: Ты знал, что на это никто не согласится.
4: Тогда озеро было уже совсем недалеко.
1: А зачем тебе нужно было озеро? Ну, кто тебя там ждал?
0: Все равно же мы не дошли, вернулись, поплелись обратно.
3: Вошел Лухов, молча слушает.
4: Нет, что вы хотите мне доказать? Что я виноват? Я это знаю. Вы хотите меня наказать? Тогда не смущайтесь. Ну, говорите все, что думаете. Говорите. Все равно вы не накажете меня больше, чем я сам себя наказал.
0: Над, слышишь? По-моему, это можно учесть.
5: Так, а ты его уже оправдываешь. Все готово оправдать, чтобы он не натворил, понятно? А ну, Кирилл, уходи отсюда.
0: Зачем вы его прогоняете? Кирилл, ты ко мне пришел, не слушай. Надя, скажи, чтобы он его не прогонял.
5: Я бы таких гнал из института. Уйди отсюда. Надежда, скажи ему. Ты воспитала свою сестру, как хотела. И видела, что из этого получилось. На этот раз прошу тебя. Поверь мне. Пока не поздно. Скажи, чтобы он оставил ее. Ты потом поймешь, что я был прав.
1: Кира. Ты же мне говорил, что меня уважаешь.
4: Ну, хорошо. Я ухожу. Для успокоения могу дать слово, что больше вы меня не увидите. Я не подойду к вашей сестре на пушечный выстрел.
0: Что вы наделали? Он же ненормальный, он теперь и правда не подойдет ко мне на пушечный выстрел.
1: Может быть, это и к лучшему?
0: Да что вы о нем знаете? Он совершенно не такой человек, как тебе кажется. В 9 классе он месяц ходил мимо наших ворот, стеснялся ко мне подойти.
5: Это было детство, это прошло и не вернется.
0: Наконец решился, я хочу с тобой поговорить. Я ему, пожалуйста, а он испугался, только не сейчас, завтра.
5: А какой он стал теперь? И будет еще хуже. В молодости свое тщеславие легко потешить. Достаточно взять всех и удивить. Вот, мол, я какой. А когда перестанут удивляться, тогда что? Все. Все, разговор окончен. Это Володя.
3: Ухов пошел открывать дверь и ввел застенчивого человека лет 30. Входит застенчивый человек лет 30. Это Володя.
5: Тот самый Владимир Львович, который вот хотел с тобой познакомиться. А это та самая Надя. Только ты его не пугай, он скромный человек.
1: Садитесь. Чаю хотите?
4: Спасибо, не стоит.
1: Ну, расскажите что-нибудь.
4: Что мне рассказывать? Живу, работаю. Лучше вы что-нибудь расскажите. Вы с сестрой росли в детском доме, это интересно?
1: Ничего интересного.
4: Но все-таки.
1: Я не люблю это вспоминать.
4: Но у вас героический характер. Вы еще сами были девочкой, а на руках младшая сестра. У меня в жизни не было особых трудностей. Вот живу, работаю.
1: Вот и расскажите.
4: Что мне рассказывать?
1: Ну, как живете?
4: Да уж лучше вы расскажите, это во всяком случае интересней.
1: Я вообще не люблю вспоминать.
5: Она стесняется.
1: Может, все-таки поставить чаю?
4: Спасибо, я не хочу.
1: Ну, тогда я не знаю.
3: Ухов включил проигрыватель, дал понять, что Володя должен пригласить Надю. Они танцуют. Лида смотрит на них дико. Володя смутился. Ухов снова усадил их.
5: А у вас же есть о чем поговорить. О кинокартинах, о книгах. Володя тоже книголюб. Только не надо стесняться.
4: А вы читали «Над пропастью во ржи»?
5: О.
1: Последнее время мне некогда было читать. Днем работала, вечером училась.
5: Ну что ж, так ничего и не читала. Я в это воскресенье приходил, ты что-то читала.
1: Может быть, было и дома?
5: Ну, это серьезно. Ты же что-то более легкое читаешь. Ну, не стесняйся, скажи.
4: Вот вы говорите, работали и учились. Вот расскажите, это же, наверное, трудно.
1: Училась и училась. Что рассказывать? Я больше люблю слушать.
5: Да, да.
1: И все-таки поставлю чай.
5: Отстань ты от него со своим чаем.
1: Не кричите на меня.
5: Потому что ты не складюха.
1: А что тут такого? Пришли гости. Хозяйка должна первым делом угостить, предложить чаю. Это всем известно.
5: Хорошо, хорошо.
4: Дмитрий Петрович, зачем же так? Я могу выпить чаю.
1: Ладно, начнем сначала.
5: Что сначала?
1: Все.
5: Надежда, не забывайся.
1: Садитесь.
4: Что же, мне спешить некуда.
1: Простите за любопытство. Кем вы работаете?
4: Я работаю...
6: Я работаю под началом Дмитрия Петровича. Должность невыразительная, просто инженер.
5: Да.
1: К чему такое унижение? Инженер по-французски. Изобретательный человек.
6: А я и не знал.
5: А ты с ней поговори, поговори ей. И не то известно.
1: Еще один вопрос, хотя это и не скромно.
6: Спрашивайте.
1: Какая у вас ставка? Это интересно. Так,
5: и зачем тебе это?
6: 150.
1: Это без прогрессивки?
6: Без.
1: Живете с папой и мамой?
6: С родителями.
1: Вам неприятно, что я это спрашиваю?
6: У меня отдельная комната, окна во двор, солнечная сторона.
1: Это большое удобство. У меня, к сожалению, не такие блестящие данные. Работаю техником-строителем. Ставка пока 80 рублей.
6: Меня это не интересует.
1: Почему? Вы должны знать. Сначала я была учетчицей на строительстве. В этом году окончила техникум без отрыва от производства. Словом, прошла большую жизненную школу.
5: Хозяйственная, хозяйственная.
1: Больших претензий у меня нет. Я вообще считаю, что ум женщины – скромность. Когда со мной знакомится, то первое впечатление, что это миловидная девушка с какой-то изюминкой. Хотя и говорят, что она не современная дикарка. Но потом начинают понимать, у нее доброе сердце. Правда, у меня один недостаток – возраст.
5: Не такой уж и недостаток, и не преувеличивай.
1: Но так за кого-нибудь замуж я бы не пошла. За мной ухаживал один маляр. У его родителей хозяйство под Тулой. Он мне говорил, пускай ты городская, но самостоятельная. Но я не пошла, потому что для меня самое главное – это человек. Ну что же это мы все о делах и о делах? Хотите, я вам потанцую?
3: Встала, потянулась, начала рассеянно пританцовывать. Она танцует сначала машинально, потом все более азартно, хрипло подпевая себе. В ее движениях избыток сил, природное изящество и злость.
5: Ты не смотри, она просто так. Она и на танцы не ходит.
1: Ну и все. Идите.
6: Почему? Вы так поразительно это проделали и так похожи. И так смешно.
1: Господи. Неужели вы сами не можете найти себе девушку? Знакомитесь каким-то диким способом. Или вы так уж стесняетесь? Понравится кто-нибудь, сразу перестанете стесняться.
6: А я, собственно, уже перестал.
1: Или вы просто не уверены в себе? Решили рубить сук по плечу?
5: Что ты болтаешь? Володя захотел с тобой познакомиться. Где он может тебя увидеть? На стройке? Туда пропуск нужен. Домой ведь тоже не ворвешься, здорово живешь. Как он может тебя узнать?
1: Ну, узнал... Ну и до свидания.
6: Прошу прощения. Может быть, вы разрешите к вам заходить?
1: Не стоит.
6: Извините за непрошенный визит.
1: Ничего.
3: Володя ушел. Ухов ткнул Надю ладонью в лоб, пошел за ним. В комнате стало тихо. Надя подошла к Лидиной кровати.
1: Какая дурацкая история. Смешно, правда?
7: Почему? Кажется, ты ему приглянулась.
1: Ты не сердись за Кирилла. Я думаю, что так будет лучше.
7: Может быть.
1: И дядя так считает.
7: Может быть, он прав.
1: Плохого я тебе не хотела. Ты веришь?
7: Я верю.
1: Я хочу тебе только счастья. Может быть, я ничего не понимаю. Может быть, я не знаю. Тогда прости меня. Как все стало трудно. Помнишь, как мы жили в детском доме? Ты ничего не помнишь. Ой, это ужасно. Мы все жили, как при коммунизме. Один раз воспитатели хватились. В столовой нет корок от мандаринов. Оказывается, старшие не едят, оставляют мандарины младшим. А помнишь, в коллективе плохое настроение, трубите общее собрание. А помнишь, как ты упала? У тебя было сотрясение мозга в день нашей годовщины. Совет решил отставить праздник. Не может быть в одном доме горе и радость. Дежурство по тишине. Бюллетень здоровья каждые 3 часа. 14 дней без памяти. Первое слово. Хочу клюкву. Сообщение по радио. Хочет клюкву. Все друг друга поздравляют. Постановление 10% заработка на подарок врачу. Встреча под оркестр. Помнишь, каждый месяц день рождения. Ля-ля, Лиля, Лёля, Лиля, Лида. Все на букву Л. Все вместе. Какая разница? Говорят, у нас нет родителей. Мы дети войны. Мы дети всего народа. Вынесли знамена. Мы стоим под знаменами. Неужели этого никогда больше не будет в нашей жизни? Неужели никогда?

0: прошло еще 2 года. В знакомой нам комнате признаки возросшего благополучия. Лида чертит, Надя читает, здесь же Ухов. Поглядывает на племянниц, удовлетворен.
1: Я говорю, как правило, задачки по теории механизмов мальчишки решают девчонкам. Уникальный случай, когда наоборот. Димка за помощью обратился ко мне. На первом курсе я перед ним преклонялась, а на четвертом поняла, что он дурак. Не в фигуральном смысле, а просто дурак. Это было для меня открытие.
2: Не мешай.
1: Что читаешь?
2: Робинзон и Крузо.
1: Нам ее во время войны читали. Как он пищу себе добывал, очень злободневно.
2: Что-то ты развеселилась, не к добру.
1: У меня такая установка. Когда солнце есть, и я его вижу, мне хорошо. Неплохо, если солнце есть, а я его не вижу. Так, здесь ничего не трогать.
2: Куда?
1: Договорились с Кириллом, куда-нибудь сходим.
2: Втроем? Или у тебя тоже пара?
1: Ну какая разница? Втроем, впятером?
3: В наше время это не имело значения. Теперь другое дело.
1: Между прочим, дядя Митя, я вам давно хотела сказать. Угу. Профессор Кашкин прочитал его работу. От восторга ходил по потолку. Он сказал, что это будет напечатано в докладах Академии наук. Он сказал, что Кира закрыл целый раздел.
3: Закрыл?
1: Закрыл. Значит, исчерпал. Угу. Это хорошо.
3: Молодчина. Можно только удивляться, какие были вывихи у мальчишки.
1: Что делать? В юности часто против чего-то протестуют. Стремятся во что бы то ни стало утвердить свою личность. Но бывали случаи, когда именно такие вот отчаянные потом приносили человечеству пользу.
3: Побольше бы пользы и поменьше бы странностей. Какая у него жена? Ничего?
1: Ничего.
3: Как на внешность?
1: Терпимо.
3: Все-таки какой он оказался оперативный. Сколько же времени он с ней гулял?
1: Не знаю.
2: Нашли тему для разговора. Надоело.
3: Что ты злишься? Все время готова на кого-то обидеться. Хуже всего постоянное уныние без особых на то причин. Что тебя угнетает, скажи?
2: У меня пониженное давление.
3: Сейчас повысится. Знаешь, зачем я к тебе пришел?
2: Зачем?
0: Достает из бокового кармана пачку денег.
3: Вот что я тебе принес. Все твои десятки, как в банке.
2: Тетя Митя, я не для того вам давала, чтобы вы возвращали. Мы вам столько должны, деньгами не расплатишься.
3: Возьми, будет тебе на приданое. На меня много денег не нужно, с меня довольно ставки. Мне нужно только добрые отношения. А моя беда в том, что у меня собственных детей нет. Сначала боялся, что рано, потом боялся, что поздно. Потом вопрос отпал сам собой. Так что у меня не осталось другого выхода, как полюбить вас. Это веселей. Теперь вы встали на ноги. Я хожу к вам, на вас радуюсь.

0: Здравствуйте.
1: О, мое почтение.
2: Мы сразу пойдем.
1: Что такое? Как ты принимаешь гостя? А мы его не отпустим. Разденься и проходи. Почему без жены? Зачем прячешь ее от нас? В другой раз приходи с женой. А то не пустим.
0: Постараюсь.
1: Слушай, ты на каком курсе? На четвертом? И уже печатаешь труды? Силен, силен.
2: Только не захваливайте, он зазнается. Он, кажется, имеет к этому склонность.
3: Пойдемте, дядя Мить.
1: Куда? Я только пришел.
2: Надь, мы сейчас уходим.
3: Сидите. Чем дрожать в парадном? Поесть захотите в буфете?
1: Постой, почему в парадном? Не понимаю.
3: Потом поймете.
1: Но все-таки...
3: Надоело, надоело.
4: Ухов постоял в замешательстве, вышел за ней. Лида стоит в пальто у стены. Кирилл в другой стороне комнаты. Они не подходят друг к другу и теперь. Между тем за окном начинает смеркаться.
2: Обыкновенный осенний день. Потом забудется, как другие осенние дни. А может быть, мы сами себя обманываем? Конечно, мы друг другу нужны. Совсем не видеться мы бы, наверное, не смогли. И вот, чтобы удержать друг друга, чтобы не потерять, мы скорее говорим старое надежное слово «люблю». А это не любовь. Это может быть даже лучше, сильнее. Но просто этому еще не придумали название. Ты со мной согласен?
0: Нет.
2: Это было. Конечно, ты меня любил, я знаю. Но сейчас совсем другое. Когда-нибудь мы вспомним и сами будем смеяться. Ты что-то сказал?
0: Нет.
2: Но ты ни в чем не виноват. Тебя отсюда прогнали, потом тебе кто-то понравился. Это естественно. Ты женился. Ты же ничего не знал. Ты даже не знал, что мы еще встретимся.
0: Отвратительное положение. Я ненавижу вранье. Я почти никогда не врал. Вот помнишь, мы в школе, я попадал из-за этого в дурацкие истории. То же самое в институте. Вдруг я начал систематически врать. То есть не врать. Меня никто ни о чем не спрашивает. Просто вести двойную жизнь, как... шпион, работающий на два государства. Мне тошно, я хочу заорать во всю глотку. Я виноват, казните меня. Но что делать, я не могу откладывать это все на другую жизнь, ее не будет. Никому ничего не могу сказать. Почему? Потому что я подонок? Нет, потому что мне жалко ее. Я вынужден слушать, как ты несешь какую-то околесицу о любви и дружбе. И не могу захохотать, потому что мне тебя тоже жалко.
4: Лида обхватила его руками за шею.
2: Ничего, нас двое. Вдвоем это легче, только надо все время помнить, что нас двое.
4: Они стоят обнявшись, слабо различимые в сумерках. В комнате стало совсем темно.

0: накрытым столом сидят Надя и ее прежняя подруга, с которой она работала до окончания техникума. На женщине прозрачный шарфик, на коленях она держит новую сумочку.
1: А я думала, ты зазналась, забыла меня. Господи, сколько денег извела водка столичная. Зачем? Московская не хуже. А шарфик? Почем такой? Откуда у тебя деньги завелись? Откройся.
2: Выиграла.
1: Много?
2: Гулять неделю хватит.
1: Гулять, а потом?
2: А потом будем думать отдельно.
1: Брось ты, потом отдам.
2: Молчи, мне эти деньги легко достались. Я лучше другие наживу.
1: А может, ты с горя?
2: И горе есть.
1: Какое?
2: Сестра. И больше не спрашивай. Далька, давай тебе лучше спою.

0: по тебе соскучилась. Единственное, на что я способна, это на дружбу. Как я могла не заходить к тебе столько времени, а? Так, давай выпьем за дружбу.
1: Давай.
0: Так, все, пьем.
1: Да.
0: Так, это за дружбу.
1: За дружбу.
0: За встречу.
1: За встречу.
0: За дружбу.
1: За дружбу.
0: Нель, а ты похудела.
1: Вырез проскакиваю. То одно плечо, то другое, то оба вместе.
0: Много неприятностей.
1: Много. Сегодня посчитала 5 мелких, а 1 крупная.
0: Нель, помнишь, я у тебя платье на вечер просила, а ты не дала? Я тогда ночь не спала.
1: Помню.
0: Забудь.

0: Пой, пой, пока в стенку не застучат.
1: Неля, а где сейчас Огородников?
2: А, любовь не ржавеет.
1: Разыграть его, что ли, по старой памяти? Телефон не знаешь?
2: Огородников все там же, в стройуправлении. Пиши 3 четверки, 3 семерки.
1: Ладно, что было, то прошло. Ой, вот беда, всю жизнь я сначала думала о своей сестре, а потом уж о себе. Я ради нее от всего отказалась. А теперь она выросла, завела роман с женатым человеком.

0: Клянусь, я чуть не стала артисткой. И сама от всего отказалась. Ради чего? Ради того, чтобы теперь моя сестра путалась с женатым человеком? Меня же совсем уже приняли в театр.
1: Наверное, учли, что ты в самодеятельности участвовала.
0: Да ничего там не учитывали. Неужели не может быть, что у меня просто способности? Они мне велят, читай басню. А я ничего уже не помню. Только одну статью помню. Говорят, ну, что-нибудь, давай статью. И вот я стою и читаю. Любите ли вы театр так, как я люблю его? То есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная, да впечатление изящного. Ой, ну там есть еще старомодные выражения. Или лучше сказать, можете ли вы не любить театра больше всего на свете, кроме блага и истины? Не есть ли он властелин наших чувств, готовый во всякое время и при всяких обстоятельствах волновать их, как воздымает ураган песчаные метели в безбрежных степях Аравии? А что, если пойти к ним и сказать, возьмите меня, мне не надо денег, я так буду работать?
1: Ну уж даром-то.
0: Прям бы в ноги им. Вы меня помните? Я понимаю, я для вас небольшое приобретение. Я не так молода, у меня нет специального образования. Но ведь я ни на что не претендую. Только не гоните меня. Только не отсылайте домой.

0: Прошло несколько месяцев. Надя стоит в своей комнате, поглощенная какой-то внутренней работой. Ухов сидит в углу, опершись лбом на руку, закрыв глаза.
1: Доброе слово и кошке приятно.
2: Твоя мать неплохо пела, и в этом отношении ты пошла в нее. Но она была инженер-технолог. Твой отец тоже имел музыкальные способности, но он был инженер-строитель. Я в молодости увлекался художественной фотографией, но я инженер. Век техники. С этим надо считаться. А это, пожалуйста, в свободное время.
1: Доброе слово и кошке приятно.
2: Летела, летела и села.
1: Большая роль или маленькая? В театре все важно одинаково.
2: Если одинаково, что же они тебе большую не дали? Ведь годы идут, ты не девочка, тебе время учить, а не учиться. Что-то отдавать, а не только получать. Или ты 200 лет собираешься жить, как черепаха?
1: Доброе слово и кошке приятно.
2: Доброе слово и кошке приятно.
1: Доброе слово и кошке приятно.
2: Ты говорила с Лидой?
1: Нет.
2: Так и будет продолжаться?
1: Что вы меня спрашиваете?
2: Ты не должна была пускать его в дом.
1: А какая разница, где они будут встречаться?
2: На улице, в подворотне, где угодно, но только не здесь. Открой. Ромео и Джульетта пришли.
0: Входит молодая женщина. Это Шура.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Я жена Кирилла, Шура.
2: Очень хорошо. Очень кстати. Я рад.
4: Какой странный. А вы Надежда Георгиевна, Лидина сестра, да?
3: Да.
4: Я догадалась. Будем знакомы.
3: Очень приятно.
4: А вдруг предложили 2 билета на концерт? Надо бежать. А Кирилла нет. А я знаю, что он часто заходит к вам. Я даже поинтересовалась, где вы живете. Но вижу, только напрасно побеспокоила. Если разрешите, я посижу немного, отдышусь. А то у вас лестница.
3: Конечно.
4: Здесь ли еще билет? Такая рассеянная. То забуду ключи, то затеряю библиотечную книгу. Тетради? Это у меня неразрешимая проблема. Один раз спутала. Принесла в класс чужие тетради. Я работаю учительницей в школе. Так эти тетради буквально съедают все время. Ничего не остается на воспитательную работу. Знаете, сейчас растет интересное поколение. Такие крохи, а уже с юмором. Учителя серьезные люди, а ученики юмористы. А отсюда сколько до Невского? 20 минут? А, хотя я без него все равно не пойду. Как-то пошла в кино одна. Чуть не потеряла сознание от скуки. А он меня то и дело бросает на произвол судьбы.
3: А у вас веселый характер.
4: Знаете, есть такая легенда. Тамерлан осадил один город. Послал туда гонца. Потребовал мешок золота. Дали. Угу. Еще раз послал гонца. Тот возвращается ни с чем. Жители плачут, говорят, больше ничего нет. Но если плачут, значит, еще есть. И правда. Собрали еще мешок. Тогда Тамерлан спрашивает, как там настроение? Гонец говорит, смеются, песни поют. Ну, раз смеются, значит, действительно ничего не осталось. Это шутка. Ну что ж, концерт пропал. Может быть, и к лучшему. Пойду домой, засяду за тетрадки. Тогда до свидания. Желаю творческих успехов.
3: Подождите, Шура... Видите ли, Кирилл действительно довольно часто к нам заходит. Он дружит с Лидой еще со школьных лет.
4: Я знаю. Вы не понимаете. У нас с ним такие отношения довольно свободные. Дело в том, что я сама мало куда хожу, и было бы глупо привязывать его к своей юбке. Я не люблю об этом говорить, но дело в том, что я быстро устаю, у меня неважное сердце.
3: Мне кажется, Шура, что Кирилл больше сюда ходить не будет. Он ходит, собственно, к Лиде.
4: Ну да, я знаю.
3: А теперь они поссорились.
4: Это ерунда.
3: Ходить не будет. Он ходит, собственно, к Лиде.
4: Ну да, я знаю.
3: А теперь они поссорились.
4: Это ерунда.

0: извините за непрошенное вторжение. У вас там нетрудный замок?
1: Кирилл, догони ее. Она здесь стоит на улице. Иди.
2: Я вернусь.
3: Завтра?
1: Нет.
3: Ладно, потом.
1: Больше он сюда не придет. Завтра вы распрощаетесь.
3: Ни за что. В крайнем случае будет плохо нам двоим.
1: Хуже будет не вам, а ей.
3: Он не ей изменил. Он мне изменил, а теперь он ко мне вернулся, и все.
1: Лида, так нельзя жить.
3: Только так. Я пробовала жить по-вашему, у меня не получилось. Теперь я буду жить по-своему. Ты хотела прожить тихо и скромно, и чтобы я тоже прожила тихо и скромно. Мы только мошками ждем кормежки. Это вы прогнали Кирилла. Он ни в чем не виноват. Здесь его не поняли, тогда он с кем-то познакомился, и она его поняла. Все естественно. Мне надо было не слушать вас. Я должна была догнать его на лестнице и притащить обратно. Что делать? Придется мне не послушаться тебя теперь. Я понимаю, ты рассуждаешь здравым смыслом. Правда, не своим, а дядиным. Но, как видишь, мне это не принесло счастья. Может быть, тебе принесло? Не знаю. Когда тебя брали учиться, ты не пошла, решила, что это неблагоразумно. А теперь, если бы тебе было 20 лет, смазливая мордочка, можно было бы куда-нибудь проехать. А если этого нет? Доброе слово и кошке приятно. Это твой идеал.
4: Лида смотрит на нее молча, потом пошла прочь.
1: Я виновата. Я это знаю давно. Я ничего не имею права от вас требовать. Встречайся с ним. Люби его. Живи, как тебе лучше. Куда ты?
3: Мне пора.
1: Не уходи. Не надо сейчас. Побудь дома, а?
3: Пусти!
1: Что делать? Ну что делать? Ой. Ой, ну что же делать?

0: Прошло время. Сестры помирились.
1: Это уж закон судеб-с. Что предначертано, того человек не может-с. Это уж закон судеб-с.
2: Как ты странно говоришь. Надо твердо, уверенно. Это уж закон судеб-с. Что предначертано, того уж человек не может-с.
1: Ты же ничего не знаешь, ни пьесу, ни роль. Как ты можешь меня учить?
2: Я не учу, просто мне кажется, что это нужно произнести более твердо. Сама фраза это требует. Благодарю Бога, что сия чаша меня миновала.
1: Ой. Это уж закон судеб-с.
0: Входит Неля.
3: Надя, я вчера была в театре.
1: Что ж ты мне не сказала? Я бы тебе дала контрамарку.
3: Ничего, я удобно сидела, купила билет.
1: Понравилось, нет?
3: Очень понравилось.
1: У меня маленькая роль. Когда выходят девушки, я в сиреневом.
3: Сначала мне показалось, что ты в красном. Потом разглядела. Я боялась, что тебя не будет слышно. Такой большой зал. Когда ты сказала доброе слово и кошке приятно, так хорошо, так тихо сказала, у меня из глаз полились слезы. Действительно, доброе слово. Ты знаешь, как ко мне относятся в общежитии, когда тебя не взлюбят, потом трудно разубедить. Но помнишь, ты пришла к нам и сказала мне доброе слово и ушла. Хотя у меня все по-прежнему. А дальше, во втором действии, ты так покачала головой и говоришь: любовью оскорбить нельзя. Действительно, если бы тебя полюбил даже плохой человек, то все равно любовью оскорбить нельзя.
1: Неля, я так рада, что ты пришла. С сестрой я сейчас не общаюсь, вообще замкнулась. Наверное, потому что мне очень не везет. Помнишь, я говорила, лишь бы взяли. Я на все буду согласна. Нет, видно, человек неблагодарное животное. Вот мне уже и мало этого. Вот мне уже и плохо. Я попробовала приготовить большую роль, показала, не понравилось. Попробовала другую, третью, то же самое. Может быть, со мной что-то произошло, а? Раньше я была другая.

0: Я помню, как я ходила по улицам, смотрела на окна и пыталась вообразить. А что, если бы я жила здесь? Какая бы я была? Вокруг меня уже другие люди. Из окна видно другую улицу, другие дома, другие деревья. Я сама другая, у меня все другое. Ой, но это было давно. Теперь я не смотрю на окна. Мне некогда. А жизнь бежит себе каждый день новая. Танцуют по-новому, целуются по-новому. Я так рада, что ты пришла. Ты посидишь, ладно?
1: Посижу.
0: Может быть, все-таки попробовать еще одну роль? Рискнуть на один глаз. И давно не пела. Я сама с собой не люблю петь. Дома некому, в театре тоже ни к чему. Вообще замкнулась.

0: Слушай, Карлос, я требую, чтобы улыбнулся ты.
1: Да. Ее нет дома. Что, передать? Ага. Алло. Надежды нет. Что передать? Хорошо.
0: Садись и сиди. Я все сделаю сам.
2: А где Лида?
0: Пошла к Кириллу. Наряжалась тут. Нет, все-таки Шура оказалась благородным человеком. Никаких сцен. Никому ничего не сказала. Взяла и ушла. Куда уехала? К родителям?
2: Не знаю.
0: Хоть и некрасиво все это получилось. Ну ладно уж. Решили так решили. Они тоже достаточно помучились. Хватит.
2: Была на выставке детского рисунка. Все странно, смешно, необуздано. Но если вдуматься, именно то, чего мы, взрослые люди, никак не можем добиться.
0: А когда же теперь Лида к нему переедет?
2: Не знаю.
0: Ага. Шут с ними. Может, отметить как-то это дело? Особенно называть не надо так в узком кругу. Или потом, когда вся бумажная процедура закончится.
2: Вот нарисован сеятель. Голова куда-то повернута, нос крючком. Извернулся, бросает невесть куда. И такая вот улыбка. Он сеет, он рад, он верит в будущее. Вот это искусство. Как этому научиться? Не знаю.
0: Научишься, научишься. Отдыхай. Скоро на спектакль. То ничего не давали, а то как насели, как будто никого, кроме тебя. И нет. Другие ничего не делают, а ставка вон в полтора раза больше. Звонили из Огонька. Интересно, что им нужно. Звонил Филиппов. Это тот Филиппов, который снимается в кино?
2: Тот.
0: Хороший артист. Хорошо играет. А звонила какая-то Маргарита. Это не Маргарита Алигер?
2: Нет, просто Маргарита.
0: Ага. А, наконец, откликнулась смена. Ты читала?
2: Читала.
0: Поместили неудачно в самом углу. Но хорошо написали, как ты пришла и сказала: «Я хочу играть Лауру». Правда, они не написали, что ты не в первый раз пришла, а в десятый. Но так даже лучше. Я пришла и сказала: «Я вас когда брал из детского дома, вы же такие крохотные, худенькие, как два солдатика в одинаковых платьицах. Мог ли я думать, что вас ждет такая судьба? Одна кончает институт, отличница. В личном плане, худо ли, хорошо ли, тоже как-то определилась. А другая, ну, то другая просто знаменитость. В твоей жизни все переменилось. Тебе надо о многом подумать».
2: «Я думаю».
0: «Думать мало, действовать надо».
3: Входит Володя.
4: «Здравствуйте».
0: «А, ну ничего, садись».
4: «Вы меня помните?»
2: «Помню».
0: «Извините, я продолжу. Думать, Надя, мало. Надо действовать. Был у вашего директора и был у вас в месткоме, оставил заявление, что ты нуждаешься в квартире».
2: «Зачем?»
0: «Сама же ты об этом не хочешь говорить?»
2: «Не хочу».
0: «А надо. У вас в театре есть люди, которые ничего не играют, а живут в прекрасных квартирах».
2: «Кто? Где? Почему это вас беспокоит?»
0: «Сказала бы спасибо, что я избавил тебя от этих разговоров».
2: «Я не хочу квартиру. Мне не нужно квартиру».
0: «Володь, слышал? Тебе сейчас не нужно. Ну, Лида у нас переселяется, теперь комната твоя. Но ведь придет время, ты выйдешь замуж? Или ты решила остаться старой девой? А? Володь, я не прав?»
4: «Разумеется».
0: «И что, тогда будете уютиться в этой комнате?»
2: «Придет время, будем думать».
0: «Время уже пришло. Тебя будут посещать люди, может быть, иностранцы. По тебе будут судить, как живут советские артисты».
2: «Володь, а вы что киваете, а? Ну, перестаньте, ей-богу».
4: «Не придавайте значения».
0: «Скромность украшает только в первый момент. А потом к тебе начинают относиться так, как ты сама себя и поставила. На завистников не обращай внимания, завидовать все равно будут».
2: «Я прошу вас, не вмешивайтесь в мои дела».
4: «Надежда Георгиевна, я понимаю, что мой прошлый приход был неприличен, но унизителен для нас обоих».
0: «Ну, вспомнил. Ты извини, она сейчас спешит».
4: «Вы тогда посмеялись надо мной и были правы. Теперь мне хочется поговорить с вами серьезно».
2: «О чем?»
4: «Вы тогда спросили, в чем дело. Может быть, я так стесняюсь, не уверен в себе. Это правда, я не очень уверен в себе. Я больше всего не люблю людей самодовольных, самоуверенных. Если это в человеке есть, все, он для меня не существует. Но в то же время моя неуверенность не означает, что я действительно ни на что не способен. Одним словом, если бы вы узнали меня поближе, то, может быть, вы бы даже примирились с этим недостатком. Может быть, это неуместно, что я вам все это говорю.
0: Прости меня, Володя, но именно неуместно. Ну зачем ей это знать, все твои подробности? Ну подумай сам.
4: Но у меня нет другого выхода. Едва ли вы захотите увидеть меня еще раз, так я хотя бы не буду себя ругать за то, что ничего не сказал.
0: Ну все сказал и довольно. Ей уже пора собираться, она даже не отдохнула. Неужели трудно понять?
4: До свидания.
2: Володя, подождите. Побудьте у нас, пожалуйста.
0: Ну я не знаю.
4: Я понимаю, это глупо. Вы и тогда надо мной посмеялись. Теперь же у вас такие успехи.
3: Пришла Лида.
1: А где же твой жених?
5: Что-то слишком много женихов.
4: Я пошел.
2: Владимир, ну вы приходите.
0: Ладно, ладно, как-нибудь заглянет.
2: Приходите завтра.
4: Я приду.
3: Лида, не раздеваясь, сидит с авоськой в руках.
2: Лид, разденься.
5: Я была у него дома. Я в первый раз была у него дома. Не надо было к нему ходить. Во всяком случае, не теперь. Я кое-что поняла.
2: Что ты поняла?
5: Знаешь, я всегда думала о Шуре только в определенной плоскости. А теперь я кое-что начала понимать.
2: Что ты начала понимать?
5: Только вы, дядя, не слушайте. Вы все истолкуете наоборот. Понимаешь, когда я вошла к нему в комнату и огляделась, это комната, где живут два человека. Не как в общежитии, а два дружных, два похожих, два близких человека. Двое, понимаешь? Я это почувствовала сразу. Но, может быть, это мне показалось?
2: Тебе показалось.
5: Мы пили чай, разговаривали, а он слонялся по комнате и посматривал по углам, как по пустой комнате, понимаешь? Я была рядом, здесь, а он слонялся по пустой комнате. Я раньше думала, что его женитьба только лишь неприятное обстоятельство, которое осложняет наши отношения, а оказывается, это было совсем-совсем не так. У него был дом, была семья, несмотря ни на что.
0: А говорила, что я не пойму. А я понял.
5: Что вы поняли?
0: Что ты стала взрослая, стала умная, теперь я могу тебя уважать.
5: Все эти годы она была, эта семья, и незаметно становилась для него все нужнее, хотя он об этом даже не подозревал. А теперь он это вдруг почувствовал, хотя не сознается даже самому себе. Вот что я поняла. Тогда я сказала, схожу в магазин. Пошла и не вернулась. И больше я к нему не пойду. Я не могу. Пускай берет отпуск за свой счет, едет за женой и привезет ее обратно.
0: Виноват. Ничего не понимаю. Ровным счетом ничего. Столько лет прятались по чужим парадным, вырывали минутку, чтобы встретиться. Мучили себя, мучили Шуру. До чего довели человека. Уехала, не сказав ни слова, устранилась с вашей дороги. Мол, будьте счастливы. Думаешь, ей это было легко? А я все время был против, ты знаешь. И вот вы добились своего через столько препятствий, через столько страданий. Людям все равно все уже известно, люди знают все. И вот теперь она не может. А почему, неизвестно. А что произошло? Ничего. Кирилл большой человек, редкий талант. Не бросайся, а пробросаешься. Ничего не понимаю. Сегодня у вас одно, завтра другое. Если вы нигилисты, так уж будьте нигилисты до конца.
2: Дядя, оставьте ее, она разберется сама. Мы все равно не можем жить по-вашему. Мы не умеем. У нас не получается.
0: Ничего получится.
2: Нет. Я все-таки хочу, чтобы вы поняли. Мы ни за что не будем жить по-вашему. Это исключено. Мы никогда не будем жить по-вашему. Лучше уж совсем не жить.
0: Дуры.
2: Дуры.
0: Мы еще продолжим наш разговор.
2: Лида, я знаю, тебе трудно. Я уважаю тебя.

0: Вы слушали радиоспектакль на пьесу Александра Володина «Старшая сестра».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Ричард Нунан, 51 год. Представитель поставщиков электронного оборудования при Мормонском филиале Международного института внеземных культур. Ричард Нунан сидел за столом у себя в кабинете и рисовал чертиков в огромном блокноте для деловых заметок. Зазвонил телефон, и Нунан схватил трубку.
1: Мистер Нунан?
2: Слушаю вас, господин Лемхен.
1: Нелегко застать вас на рабочем месте, мистер Нунан.
2: Пришла новая партия...
1: Да, я уже знаю. Мистер Нунан, я приехал ненадолго. Есть несколько вопросов, которые необходимо обсудить при личной встрече.
2: Угу.
1: Имеется в виду последние контракты Mitsubishi Denso.
2: Да.
1: Юридическая сторона.
2: К вашим услугам.
1: Тогда, если вы не возражаете, минут через 30 в конторе нашего отделения...
2: Угу.
1: Вас устраивает?
2: Вполне. Через 30 минут.

Над городом висели низкие тучи, парило. Первые неуверенные капли черными звездочками расплывались на асфальте. Накинув плащ на голову и плечи, Нунан рысцой побежал вдоль шеренги машин к своему «Пежо», нырнул внутрь и, сорвав с головы плащ, бросил его на заднее сиденье. «Пежо» беззвучно выкатился на середину улицы и понесся к выходу из предзонника. Дождь хлынул внезапно, разом, как будто в небесах опрокинули чан с водой. Мостовая сделалась скользкой, машину заносило на поворотах. Нунан запустил дворники и снизил скорость.

Итак, рапорт получен. Сейчас нас будут хвалить. Ну что же, я за. Я люблю, когда меня хвалят. Особенно, когда хвалит сам господин Лемхер. Ой, странное дело. Почему это нам нравится, когда нас хвалят? Денег от этого не прибавится. Славы? Какая у нас может быть слава?

0: Чего вырос городишко за последние годы. Какие небоскребы отгрохали. Он еще один строит. Это что же там у нас будет? А, да. Лунокомплекс. Лучший в мире джаз и публичный дом. Все для нашего доблестного гарнизона. И для наших храбрых туристов. Особенно пожилых. И для благородных рыцарей науки. Окраины пустеют. И уже некуда возвращаться вставшим из могил покойничкам. Хотел бы я знать, чем все это кончится. Впрочем, лет 10 назад я совершенно точно знал, чем все это должно кончиться. Непреодолимые кордоны, поезд пустоты шириной в 50 километров, ученые и солдаты, больше никого. Страшная язва на теле моей планеты заблокирована намертво. Ведь надо же. Да, вроде бы и все так считали, не только я. Какие произносились речи, какие вносились законопроекты. А теперь вот уже даже и не вспомнишь, каким образом эта всеобщая стальная решимость расплылась вдруг киселем. Одной стороны нельзя не признать, а с другой стороны нельзя не согласиться. Каждый делает свой маленький бизнес, а ученые лбы с важным видом вещают. С одной стороны нельзя не признать, с другой стороны нельзя не согласиться, поскольку объект такой-то, будучи облучен рентгеном под углом 18 градусов, испускает квазитепловые электроны под углом 22 градусов. Ой, к дьяволу. Все равно до самого конца мне не дожить.
1: Нунан остановил машину перед невзрачным зданием с неприметной вывеской «Юридическая контора Корж, Корж и Сеймак». На месте секретарши сидел незнакомый, очень смуглый молодой человек. Он был без пиджака, рукава сорочки засучены. Он копался в потрохах какого-то сложного электронного устройства, установленного на столике вместо пишущей машинки. Ричард Нунан повесил плащ и шляпу на гвоздик, обеими руками пригладил остатки волос за ушами и вопросительно взглянул на молодого человека. Тот кивнул. Тогда Нунан открыл дверь в кабинет. Господин Лемхен грузно поднялся ему навстречу из большого кожаного кресла, стоявшего у завешенного портьерой окна.
2: Ну вот и вы. Входите, располагайтесь.
3: Благодарю вас.
2: Закуривайте.
3: Спасибо, я не курю.
2: Полагаю, юридические дела фирмы Mitsubishi Denso мы обсуждать с вами не будем.
3: Как вам будет угодно.
2: С сожалением должен сообщить вам, Ричард, что ваш рапорт произвел наверху чрезвычайно благоприятное впечатление. Да. Вас даже собирались представить к ордену. Но, однако я предложил повременить. И правильно сделал. Вы спросите меня, почему я проявил, казалось бы, чрезмерную осторожность?
3: Ну, наверное, у вас были к тому основания.
2: Да, были. Что явствует из вашего рапорта, Ричард? Группа «Метрополь» ликвидирована вашими усилиями. Группа «Зеленый цветочек» взята с поличным в полном составе. Блестящая работа, тоже ваша. Группа «Веер», «Квазимода», «Странствующие музыканты» и все прочие, я не помню их названий, самоликвидировались, осознав, что не сегодня-завтра их накроют. Это все на самом деле так и было. Все подтверждается перекрестной информацией. Поле боя очистилось. Оно стало за вами, Ричард. Противник в беспорядке отступил, понеся большие потери. Я верно изложил ситуацию?
0: Во всяком случае, последние 3 месяца утечка материалов из зоны через Мармонт прекратилась. Угу. Во всяком случае, по моим сведениям.
2: Противник отступил, не так ли?
0: Ну, если вы настаиваете именно на этом выражении... Так.
2: Не так. Дело в том, что этот противник никогда не отступает. Я это знаю твердо. Поспешив с победным рапортом, Ричард, вы продемонстрировали незрелость. Именно поэтому я предложил воздержаться от немедленного представления вас к награде.
0: Да провались они, твои награды. На чердак я твои награды вешал. Тоже мне моралист-воспитатель. Я и без тебя знаю, с кем я здесь имею дело. И нечего мне морали читать, какой у меня противник. Скажи просто и ясно, где, как и что я прошляпил. Что эти негодяи откололи еще? Где, как и какие нашли щели? И без предисловий. Я тебе не приготовишка сопливый. Мне за полста перевалило, и я тебе здесь не ради твоих наград сижу.
2: Что вы слышали о золотом шаре?
0: Господи! Золотой-то шар здесь при чем? Провалился бы ты с твоей манерой разговаривать.
4: Золотой шар есть легенда. Мифическое сооружение в зоне, имеющее форму и вид некоего золотого шара, предназначенное для исполнения человеческих желаний.
2: Любых?
4: В соответствии с каноническим текстом легенды, любых. Угу. Существует, однако, варианты.
2: Так, а что вы слышали о смерти Лампе?
4: 8 лет назад сталкер по имени Стефан Норман по кличке Очкарик вынес из зоны некое устройство, представляющее собой, насколько можно судить, нечто вроде системы излучателей, смертоносно действующих на земные организмы. Упомянутый Очкарик торговал этот агрегат институту, в цене они не сошлись. Очкарик ушел в зону и не вернулся. Где находится агрегат в настоящее время, неизвестно. В институте до сих пор рвут на себе волосы. Известный вам Хью из Метрополя предлагал за этот агрегат любую сумму, какая уместится на листке чековой книги.
2: Все?
4: Все?
2: Так. Ну, а что вы слышали о рачьем глазе?
4: О каком глазе?
2: О рачьем. Рак. Знаете такой рак с клешнями?
4: В первый раз слышу.
2: А ну, а что вы знаете о гремучих салфетках?
4: Ничего не знаю. А вы?
2: К сожалению, я тоже ничего не знаю. Ни о рачьем глазе, ни о гремучих салфетках, а между тем они существуют.
4: Из моей зоны?
2: Вы сядьте, сядьте! Наш разговор только начинается. Сядьте!
4: Благодарю вас.
2: Продолжим наш маленький экзамен. Как поживает старик Барбридж?
0: Барбридж? Стервятник Барбридж под наблюдением. В коллегах. В средствах не нуждается. С зоной не связан. Содержит 4 бара. Веселый дом и организует пикники для офицеров гарнизона и туристов. Дочь Дина. Она ведет рассеянный образ жизни. Сын Артур только что окончил юридический колледж. Вот...
2: Отчетливо. А что поделывает Крион Мальтиец?
0: Это один из немногих действующих сталкеров. Был связан с группой Квазимода. Теперь сбывает хабар институту через меня. Я держу его на свободе.
5: Когда-нибудь кто-нибудь клюнет. Правда, в последнее время он сильно пьет. И я боюсь, он долго не протянет.
2: Так. Контакты с Барбиджем?
5: Ухаживает за Диной. Успеха не имеет.
2: Очень хорошо. А что ж слышно о рыжем Шухарте?
5: Месяц назад вышел из тюрьмы. В средствах не нуждается. Пытался покинуть город, но у него... Словом, у него семейные неприятности. Ему сейчас не до зоны.
2: Все?
5: Все.
2: Немного. А как обстоят дела у счастливчика Картера?
5: Так он уже много лет не сталкер.
2: О.
5: Торгует подержанными автомобилями. Четверо детей, жена умерла год назад. Теща.
2: Ну, кого из стариков я еще забыл?
5: Ну, вы забыли Джонатана Майлза по прозвищу Кактус. Сейчас он в больнице. Умирает от рака. И вы забыли Гуталина.
2: А, да. Что Гуталин?
5: Гуталин все тот же.
2: Да.
5: У него группа из трех человек неделями пропадают в зоне, все, что находят, уничтожают на месте. А его общество воинствующих ангелов распалось.
2: Почему?
5: Ну, как вы помните, они занимались тем, что скупали хабар, и Гуталин относил его обратно в зону.
2: Да.
5: Дьявола во дьяволу.
2: Да.
5: Ну, теперь и скупать нечего. Кроме того, новый директор филиала натравил на них полицию.
2: Понимаю. Ну, а молодые...
5: Что ж, молодые... приходят и уходят.
2: Так.
5: Есть человек 5-6 с кое-каким опытом, но в последнее время им некому сбывать хабар. И они растерялись. Я их понемножку приручаю. Полагаю, шеф, что со сталкерством в моей зоне практически покончено. Старики сошли, молодежь ничего не умеет, да и престиж ремесла уже не тот, что раньше. Идет техника, сталкер-автоматы.
2: Да, я слыхал об этом, слыхал. Однако эти автоматы не оправдывают пока и той энергии, которую потребляют? Или я ошибаюсь?
5: Это вопрос времени, шеф. Скоро начнут оправдывать.
2: А как скоро?
5: Лет через 5-6.
2: Между прочим, вы, наверное, еще не знаете... Противник тоже стал применять сталкеры-автоматы.
5: В моей зоне?
2: И в вашей тоже. У вас они базируются на Рексополис. Перебрасывают оборудование на вертолетах через горы в Змеиные ущелья на Черное озеро к подножию Балдер-Пика.
5: Это же периферия. Там пусто. Что они могут там найти?
2: Мало, очень мало. Но находят. Впрочем, это для справки, это вас не касается. Резюмируем. Сталкеров-профессионалов в Мармонте почти не осталось. Те, что остались, к зоне больше отношений не имеют. Молодежь растеряна и находится в процессе приручения. Противник разбит, отброшен, залег где-то и зализывает раны. Хабара нет... А когда он появляется, его некому сбывать. Незаконная утечка материалов из мормонской зоны уже 3 месяца как прекратилась. Так? Не слышу ответа.
5: Ладно, шеф, хватит. Вы меня уже сварили и изжарили. Можете подавать на стол.
2: Вам даже нечего мне сказать. Вот ушам! Хлопаете перед начальством. А каково было мне, когда позавчера? Короче говоря, за последние 2 месяца только по имеющимся сведениям комплексы противника получили свыше 6000 единиц материала из различных зон.
5: Позвольте,
2: не тешьте себя иллюзиями. Отпечатки пальцев Барбриджа.
5: Как?
2: Отпечатки пальцев мальчица. Отпечатки пальцев носатого Бен Галиви, о котором вы даже не сочли нужным мне упомянуть.
5: Но ведь он же...
2: Отпечатки пальцев Гундосова, Гериша и карлика Цмыги. Так-то вы
6: приручаете вашу молодежь? Браслеты, иголки, белые веркачки, мало того, какие-то там еще рачьи глаза, какие-то птичьи-погремушки, гремучие салфетки, черт бы их подрал! Что вы думаете во всем этом, Ричард?
5: Ничего не думаю. Простите, шеф, я сейчас вообще... Ой. Дайте отдышаться. Барбридж.
7: Барбридж не имеет никакого отношения к зоне. Я знаю каждый его шаг. Он устраивает попойки и пикники на озерах. Он зашибает хорошие деньги. И ему просто не нужно...
5: Простите, шеф, простите, я, конечно, чепуху говорю, но я уверяю вас, я не теряю Барбриджа из виду с тех пор, как он вышел из больницы.
2: Я вас больше не задерживаю. Даю неделю сроку. Представьте соображение, каким образом материалы из вашей зоны попадают в руки Барбриджа и всех прочих. До свидания.

0: Время было неурочное, но заведение «Пять минут» сияло огнями, что твой метрополь. Отряхиваясь, как собака на берегу, Ричард Нуном вступил в ярко освещенный холл, провонявший табаком, парфюмерией и прокисшим шампанским. Бесшумно ступая по толстому синтетическому ковру, он прошел по коридору, свернул в неприметный тупичок и без стука открыл обшитую кожей дверь. Масол Канаша восседал за столом и рассматривал в зеркальце болячку на носу. Он поднял на Нунана налитые кровью глаза и вскочил, уронив зеркальце. Не говоря ни слова, Нунан опустился в кресло напротив.
1: Здравствуйте.
0: И некоторое время молча рассматривал этого прохвоста.
1: Помогу,
0: и слушал, как тот невнятно бормочет что-то насчет проклятого дождя и ревматизма.
1: Давайте. И плащик снимем, давайте.
2: Закрой-ка дверь, голубчик, на ключ.
3: Момент, босс.
2: Так.
0: Почему-то он вдруг вспомнил, что настоящее имя масла Канаши – Рафаэль. Маслом его прозвали за чудовищные костлявые кулаки, сизо-красные голые, торчащие из густой шерсти, покрывающие его руки, словно из манжет. Канашей же он называл себя сам, в полной уверенности, что это традиционное имя – великих монгольских царей. Рафаэль. Ну что ж, Рафаэль, начнем.
2: Ну, как дела?
3: Все в полном порядке, босс.
2: Так, хабар?
3: Есть немножко.
2: Покажи.
0: Масол кинулся к сейфу, достал сверток, положил его на стол перед Нунаном и развернул. Нунан одним пальцем покопался в кучке черных брызг, взял браслет,
3: вот,
0: оглядел его со всех сторон и положил обратно.
2: Это все?
3: Не несут.
2: Не несут. Не несут.
3: Да.
2: Так.
0: Он тщательно прицелился и изо всех сил пнул носком ботинка маслу в голень. Масл лохнул.
4: Господин...
0: Пригнулся было, чтобы схватиться за ушибленное место, но тут же снова выпрямился и вытянул руки по швам. Тогда Нунан вскочил, словно его пырнули взад, схватил масла за воротник сорочки и пошел на него, легаясь и вращая глазами.
4: Честно, я говорю.
0: Масол, ахая и охая, задирая голову, как испуганная лошадь, пятился от него до тех пор, пока не рухнул на диван.
2: Ай, тебе... Ай, ты... На две стороны работаешь, голубчик, да? Тервятник в хабаре купается, а ты... Ты мне бусики, бумажки подносишь! Я тебя в тюрьме сгладю! Ах ты! В навозе у меня жить будешь! Жреть будешь, что на свет родился! Откуда? У Барбары Джахабар! Почему ему несут, а тебе нет? Кто несет? Почему я ничего не знаю? Ты на кого работаешь? Говори, подлец!
4: Ну, говори, богу, босс! Чего вы? Ну, какой у стервятника хабар? Нет у него никакого хабара. Нынче ни у кого хабара нет.
2: Да? А ты что? Ты что, со мной спарить будешь?
4: Ну, босс,
2: да?
4: Да нет,
2: я
4: босс,
2: тебе...
4: Нет, нет, босс, ну,
2: ай,
4: ты... Ну, босс, нет. Ей-богу, ей-богу, лопни мои глаза. Какое там спорить? Босс, и в мыслях этого нет.
2: Ну, босс, вырну тебя...
4: Босс,
2: ну... Ах, так... Работать не умеешь. Я таких, как ты, за четвертак десяток, десяток
4: набил. Погодите, босс.
2: Мне настоящий человек нужен при деле.
4: Погодите, босс.
2: Погодите.
4: Погодите, босс. Ну что это вы сразу с налету? Давайте все-таки разберемся. Хабару, говорите, много у Барбриджа. Не знаю. Извиняюсь, конечно, но это вам кто-то соврал. Соврал, ни у кого сейчас хабару нет. В зону ведь одни сопляки ходят, но они же не возвращаются. Нет, босс, Это вам кто-то заливает.
5: Эти пикники. Выгодное дело.
4: Пикники?
5: Да.
4: Да не так, чтобы очень. Ну, лопаты не загребешь. Так ведь сейчас в городе выгодных дел не осталось.
5: Так. А где эти пикники устраиваются?
4: Устраиваются где?
5: Что переспрашиваешь все? Ну, ты что, глухой?
4: Так в разных местах. У Белой Розы, на горячих источниках бывают, на Радужных озерах.
5: А какая клиентура?
4: Клиентура какая?
5: Ты что?
4: Ну, если вы, босс, хотите сами за это дело взяться, я бы вам не советовал. Против стервятника вам здесь не светит.
5: Угу. Почему же?
4: Ну, у стервятника клиентура. Голубые каски раз, офицеры из комендатуры два, туристы из метрополии, из Белой Лилии, из пришельца, это три. Потом у него уже реклама поставлена. Местные ребята тоже к нему заходят. Ей-богу, босс, не стоит вам с этим связываться.
5: Местные тоже к нему заходят?
4: Молодежь в основном.
5: Так, ну, и что там на пикниках делается?
4: Делается что?
5: Да.
4: Едем туда на автобусах, так? Там уже палаточка, буфетик, музыка. Ну и каждый развлекается как хочет. Офицеры больше с девочками, туристы прутся на зону смотреть. Ежели у горячих источников, то до зоны там рукой подать, прямо за серой расщелиной. Стервятник туда им лошадиных костей накидал. Вот они и смотрят в бинокли.
5: А местные?
4: Местные? Местным это, конечно, неинтересно. Так развлекаются кто как умеет.
5: Хорошо. Хорошо.
4: Да.
5: А Барбридж?
4: Так, а что Барбридж? Ну, как все, так и Барбридж.
5: А ты?
4: А что я?
5: Ты.
4: Ну как все, так и я. Смотрю, чтобы девочек не обижали и это... Ну, там... Ну, как все, в общем.
5: Ну, хорошо. Хорошо. И сколько это все продолжается?
4: Ну, когда как. Когда трое суток, а когда и вся неделя.
5: Вот она прореха. Несколько суток, несколько ночей. В этих условиях просто невозможно проследить за Барбриджем, даже если ты специально задался этой целью. Нет, все-таки ничего не понятно. Он же безногий, а там расщелина. Нет, нет, нет, нет. Тут что-то не то. Тут что-то не то. Тут что-то не то.
2: Кто из местных ездит постоянно?
4: Из местных?
2: Да, из местных!
4: Ой, так я же говорю, больше молодежь. Ну, там Галеви, Ражба, Куренок Цапфа, этот, Цмыга, Мальтиец бывает. Теплая компания. Они это дело называют «воскресная школа». Что говорят, посетим воскресную школу. Они там в основном насчет пожилых баб неплохо зарабатывают. Прикатит какая-нибудь старуха из Европы.
5: Ладно, ладно, хватит. Воскресная школа, ладно, ладно, бог с ними, с пикниками, это не для нас. Но чтоб ты знал, у стервятника есть хабар. А это уже наше дело, голубчик. Это мы просто так оставить не можем. Ищи, Масол, ищи. А то выгоню я тебя, голубчик. Откуда он берет хабар? Кто ему доставляет? Выясни все и давай на 20% больше, чем он. Понял?
4: Понял, босс.
5: Поворачивайся, мозгами шевели, животное.
0: Поехал прямиком в Боржич.

0: Вся беда в том, что мы не замечаем, как проходят годы. Плевать на годы. Мы не замечаем, как все меняется. Мы знаем, все меняется. Нас учат с детства, что все меняется. Мы много раз видели своими глазами, как все меняется. И в то же время мы совершенно не способны заметить тот момент, когда происходит изменение. Или ищем изменения не там, где следовало бы. Вот уже появились новые сталкеры, оснащенные кибернетикой. Да. Старый сталкер был грязным, угрюмым человеком, который со звериным упорством миллиметр за миллиметром полз на брюхе по зоне, зарабатывая себе куш. Новый сталкер — это франт, при галстуке, инженер. Сидит где-нибудь в километре от зоны, в зубах сигаретка, возле локтя стакан с бодрящей смесью, сидит и смотрит за экранами. Джентльмен на жалование. Да, очень логичная картина. До того логичная, что все остальные возможности просто на ум не приходят. Да. А ведь есть и другие возможности. Но воскресная школа, например.
1: И вдруг, вроде бы ни с того, ни с сего, он ощутил отчаяние. Все было бесполезно. Все было зря.
0: Боже мой, ведь ничего же у нас не получится. Не удержать, не остановить. Никаких сил не хватит удержать в горшке эту страшную опару.
2: Не потому, что мы плохо работаем. Не. И не потому, что они хитрее.
0: Не ловчее. Нас. Да. Просто мир такой. Человек такой. Не было бы посещения, было бы что-нибудь другое. Mm-hmm.

0: Ричард Нунан, 51 год, представитель поставщиков электронного оборудования при Мормонском филиале Международного института внеземных культур. В Боржиче было много света и очень вкусно пахло. Боржич тоже изменился. Ни тебе пьянки, ни тебе веселья. Гуталин теперь сюда не ходит, брезгует. И Редрих Шухарт, наверное, сунул сюда нос свой конопатый, покривился и ушел. Эрнест все еще в тюрьме, заправляет делами его старуха. Дорвалась. Солидная постоянная клиентура. Весь институт сюда ходит обедать. Да и старшие офицеры. Уютные кабинки, готовят вкусно, берут недорого, пиво всегда свежее. Добрая старая харчевня. В одной из кабинок Нунан увидел Валентина Пильмана. Лауреат сидел над чашечкой кофе и читал сложенный пополам журнал. Нунан подошел.
1: Разрешите соседствовать?
2: Прошу.
1: Благодарю. Это... Слушайте, Валентин, как вы думаете, чем все это кончится?
2: Вы о чем?
1: Вот посещение зоны, сталкеры, военно-промышленные комплексы, вся эта куча... Ой. Чем все это может кончиться?
2: Для кого? Конкретизируйте.
1: Ну, скажем, для человечества в целом.
2: Это зависит от того, повезет нам или нет. Мы теперь знаем, что для человечества в целом посещение прошло, в общем, бесследно. Для человечества все проходит бесследно. Но, конечно, не исключено, что, таская наугад каштаны из этого огня, мы, в конце концов, вытащим что-нибудь такое, из-за чего жизнь на планете станет просто невозможной. Это будет не везение. Однако, согласитесь, это всегда грозило человечеству. Я, видите ли, давно уже отвык рассуждать о человечестве в целом. Человечество в целом слишком стационарная система, ее ничем не проймешь.
1: Вы так думаете? Да. Ну что же, может быть и так.
2: Скажите по чести, Ричард.
1: Да.
2: Ну вот для вас, дельца. Что изменилось с посещением?
1: То есть?
2: Ну вот вы узнали, что во Вселенной есть еще, по крайней мере, один разум помимо человеческого. Ну и что?
1: Да как вам сказать? В самом примитивном варианте. Я вынужден думать, как мне изменить производство. Я должен быть готов. А если я вообще окажусь ненужным в их системе? А если мы все окажемся ненужными? Все? Слушайте, Валентин, раз уж к слову пришлось, существуют какие-нибудь ответы на эти вопросы? Вот кто они? Что им было нужно? Вернутся они или нет?
2: Ответы существуют. Их даже очень много. Выбирайте любую.
1: А сами вы что считаете? Ну, что вы все-таки думаете насчет посещения?
2: Ну, пожалуйста. Представьте себе пикник.
1: Как вы сказали?
2: Пикник. Представьте себе лес, проселок, лужайка.
1: Ну?
2: С проселка на лужайку выезжает машина. Из машины выгружаются молодые люди, бутылки, корзины с провизией, девушки, транзисторы, фотокиноаппараты. Разжигается костер, ставятся палатки, включается музыка, а утром они уезжают. Звери, птицы и насекомые, которые всю ночь с ужасом наблюдали происходящее, выползают из своих убежищ. И что же они видят? На траву понатекло автола, пролит бензин, разбросаны негодные свечи, масляные фильтры, валяется ветошь, перегоревшие лампочки, кто-то обронил разводной ключ. От протекторов остались грязь, налипшая на каком-то неведомом болоте. Ну и сами понимаете, следы костра, огрызки яблок, конфетные обертки, консервные банки, пустые бутылки, чей-то носовой платок, чей-то перочинный нож, старые драные газеты, монетки.
1: Ну, в общем, я понял.
2: Увядшие цветы с других
1: полян. Я понял. Это, в общем, пикник на обочине.
2: Пикник,
1: вот так,
2: пикник. Именно пикник на обочине какой-то космической дороги. А вы меня спрашиваете, вернутся они или нет?
1: Да. Дайте-ка мне закурить.
2: Пожалуйста. Прошу.
1: Сейчас. Как-то я все себе это... не так представлял.
2: Ну, это ваше право.
1: Подождите, значит, что же? Значит, они нас даже не заметили?
2: Почему?
1: Ну, не обратили на нас внимания.
2: Да вы не огорчайтесь. Пикник – это ведь только моя гипотеза. И даже не гипотеза, собственно, а так, картина. Так называемые серьезные космологи пытаются обосновать гораздо более солидные и льстящие человеческому самолюбию версии. Например, что никакого посещения не было, что посещение еще только будет.
1: Так.
2: Некий высокий разум, например, что никакого посещения не было, что посещение еще только будет.
1: Так.
2: Некий высокий разум.

0: Только не подозреваем об этом. Пришельцы угнездились в зонах и тщательно нас изучают, одновременно подготавливая к жестоким чудесам грядущего.
1: Ну, вот это я понимаю. По крайней мере, тогда понятно, что это за таинственная возня происходит в развалинах завода. Впрочем, ваш пикник эту возню не объясняет.
0: Почему не объясняет?
1: Ну как же?
0: Так ведь могла же какая-нибудь девчушка забыть на лужайке любимого заводного медвежонка.
1: Ну это вы бросьте.
0: Почему?
1: Ничего себе, медвежонок, земля трясется. Впрочем, конечно, может быть и медвежонок. Пиво будете? Розалия, эй, старуха! Два пива господам космологам. Все-таки приятно с вами побеседовать.
0: Благодарю.
1: Эдакое прочищение мозгов, словно английской соли, насыпали под черепушку. А то ведь вот работаешь, работаешь. А зачем? Для чего? Что будет? Что случится? Чем сердце успокоится? А что? Пиво что, не нравится?
0: Да я, собственно, не пью.
1: Ну да!
0: Ну, а в чем дело? Ведь должен же в этом мире быть хоть один не пьющий. Ну, закажите мне лучше коньяку, раз так.
1: Розалия! Так. Ваше здоровье. Да.

0: Да.
1: И все-таки так нельзя. Я уже не говорю про ваш пикник. Но если даже принять версию, что это, скажем, прелюдия к контакту, все равно нехорошо. Ну, я понимаю, браслеты, пустышки. Но ведьмин-то студень зачем? Комариный плеши, пух этот отвратительный.
2: Простите, простите, я не совсем понимаю вашу терминологию. Какие, простите, плеши? Ну,
1: это фольклор. Рабочий жаргон сталкеров. Комариные плеши — это области повышенной гравитации.
2: Гравиконцентраты. Направленные гравитации. Да. Вот об этом я бы поговорил с вами с удовольствием, но вы ничего не поймете.
1: Почему же это я ничего не пойму? Я все-таки инженер.
2: Ну, потому что я сам не понимаю. У меня есть система уравнений. Но как их истолковать, я представления не имею. А ведьмин студень – это, вероятно, коллоидный газ.
1: Коллоидный газ, да, он самый. Слыхали о катастрофе в корриганских лабораториях?
2: Слыхал кое-что.
1: Ну, так вот, эти умники поместили фарфоровый контейнер со студнем в специальную камеру, предельно изолированную. То есть это они думали, что камера предельно изолирована.
2: Да.
1: А когда они открыли контейнер манипуляторами, студень пошел через металл и пластик, как вода через промокашку. Вырвался наружу. И все, с чем он соприкасался, превращалось опять же в студень. Погибло 35 человек. Больше 100 изувечено. А все здание лаборатории приведено в полную негодность. Вы там бывали когда-нибудь? Уже великолепное сооружение. А теперь студень стек в подвалы и в нижние этажи. Вот вам прелюдия к контакту.
2: Я знаю все это. Однако согласитесь, Ричард, пришельцы здесь ни при чем. Откуда они могли знать о существовании военно-промышленных комплексов?
1: Так вот следовало бы знать.
2: А они сказали бы вам на это, следовало бы давным-давно уничтожить военно-промышленные комплексы.
1: И то верно. Вот бы они и занялись, раз такие могучие.
2: То есть вы предлагаете вмешательство во внутренние дела человечества?
1: Да, да. Так мы, конечно, можем зайти очень далеко. Ну, не будем об этом. Вернемся лучше к началу разговора. Чем же все это кончится? Ну, вот, например, вы, ученый, надеетесь вы получить из зоны что-нибудь фундаментальное, что-нибудь такое, что действительно способно перевернуть науку, технологию, образ жизни.
2: Вы обращаетесь не по адресу, Ричард. Я не люблю фантазировать впустую. Когда речь идет о таких серьезных вещах, я предпочитаю осторожный скепсис. Но если исходить из того, что мы уже получили впереди,

0: И целый спектр возможностей, и ничего определенного сказать нельзя.
1: Минуту. Розалия! Розалия, еще коньяку. Ну, хорошо, хорошо. Попробуем с другого конца. Что вы, по вашему мнению, уже получили?
0: Что мы уже получили?
1: Да.
0: Как-то незабавно, довольно мало.
1: Спасибо, Розалия. Спасибо. Ваше здоровье.
0: Спасибо. Довольно мало, дорогой мой. Мы обнаружили много чудес.
1: Так.
0: В некоторых случаях мы даже научились использовать эти чудеса для своих нужд. Мы даже привыкли к ним. Обезьяна нажимает красную кнопку, получает банан. Нажимает белую – апельсин. Но как раздобыть бананы и апельсины без кнопок, она не знает. И какое отношение имеют кнопки к бананам и апельсинам, она не понимает. Да. Действие каждого полезного объекта нами более или менее объяснено. Сейчас остановка за технологией, но лет через 50 мы сами научимся изготавливать эти королевские печати, и тогда в волю будем колоть орехи. Но сложнее обстоит дело с другой группой объектов. Сложнее именно потому, что никакого применения они у нас не находят, а свойства их в рамках наших нынешних представлений решительно необъяснимы. Ваше здоровье.
1: Будьте здоровы.
0: Мы можем только строить фантастические гипотезы относительно таких свойств пространства, о которых раньше даже не подозревали. Или, скажем, К-23.
1: Вот,
0: стойте. Как вы называете эти черные красивые шарики, которые идут на украшения?
1: Черные брызги.
0: Черные брызги. Кстати, это очень хорошее название. Так вот, вы знаете про их свойства, а? Если пустить луч света в такой шарик, то свет выйдет из него с задержкой. Причем эта задержка зависит от веса шарика, от размера, еще от некоторых параметров. И частота выходящего света всегда меньше частоты входящего. Что это такое? Почему? Ведь есть... Вы знаете, что есть безумная идея, будто эти ваши черные брызги – суть гигантские области пространства, обладающего иными свойствами, нежели наш, и принявшего такую свернутую форму под воздействием нашего пространства. Короче говоря, объекты этой группы для нынешней человеческой практики совершенно бесполезны, хотя с чисто научной точки зрения они имеют фундаментальное значение. А, голубчик мой, ведь есть еще третья группа.
1: Ну да. Ведьмин студень, да?
0: Ведьмин, это все это следует отнести либо к первой, либо ко второй группе. А я имею в виду объекты, которых мы знаем только понаслышке, которые мы никогда не держали в руках. Бродяга Дик, веселые призраки, машина желаний.
1: Минуточку. Это еще что такое?
0: Вы меня извините, у нас тоже есть свой рабочий жаргон. Бродяга Дик – это тот самый гипотетический заводной медвежонок, который бесчинствует в развалинах завода. А веселые призраки – это некая опасная турбуленция, имеющая место в некоторых районах зоны.
1: Первый раз слышу. А машина желаний, надо понимать, это пресловутый золотой шар. Вы верите в золотой шар? Господин ученый.
0: Я допускаю, что где-то в зоне есть нечто округлое и золотистое. Я допускаю, что оно улавливает наши биотоки и способны выполнять простейшие пожелания, утолять голод, жажду. Современного бионика такие штучки не удивят. Но я не об этом.
2: Живые покойники?
0: Да нет, живые покойники — это загадочно, не более того. Как бы это сказать, это вообразимо, что ли. А вот когда вокруг человека вдруг ни с того ни с сего начинают происходить внефизические вне биологические явления.
1: Вы имеете в виду переселенцев?
0: Вот! Вот именно! Математическая статистика, знаете ли, это очень точная наука, хотя она и имеет дело со случайностями. И кроме того, это очень красноречивая наука, очень наглядная. Розалия, еще коньяку, большую рюмку.
2: Люблю, не пью.
0: Не отвлекайтесь. Слушайте, что вам рассказывают. Это очень странно. Розалия, благодарю. Благодарю вас.
2: Будьте здоровы.
0: Благодарю. Так. Ну, а скажем, мутагенное воздействие зоны. Все люди, которые достаточно долго общаются с зоной,
2: так,
0: подвергаются... Чему подвергаются?
2: Ну, изменениям.
0: Изменениям,
2: да,
0: так?
2: Да, да, да.
0: И вы ведь знаете, какие дети бывают у сталкеров, вы знаете, что бывает с самими сталкерами. А вот почему? Вот почему? Вот где мутагенный фактор? Радиации в зоне никакой. Химическая структура воздуха и почвы в зоне, хотя и обладает своей спецификой, но никакой мутагенной опасности не представляет. А что же мне в таких условиях и в таких случаях, что в колдовство начать верить, в дурной глаз? Ну,
1: я вам,
0: извините,
1: конечно, сочувствую,
0: а?
1: В ваших метаниях, но, откровенно говоря, лично мне ожившие покойники бьют по мозгам гораздо сильнее, чем даже данные статистики. Тем более, что данных статистики я никогда не видел, а покойников навидался предостаточно.
0: Покойники ваши, слушайте, Ричард, слушайте, а вам вообще не стыдно, а?
1: А что?
0: Ну, во-первых, это никакие не покойники. Это же муляжи. Это чучело. Чучела! Или, может, если вам нравится, называть их биороботами, киборгами. Понимаете, чужой разум, дабы получить исчерпывающую информацию о землянах, создал роботов-андроидов, произведя реконструкцию по скелетам. Нравится вам такое объяснение? Не нравится?
1: Знаете,
0: но вот такое оно существует. И я уверяю вас, с точки зрения фундаментальных принципов, эти живые покойники не более или менее удивительная вещь, чем вечный аккумулятор. У этих ваших покойников есть одно любопытное свойство.
1: Какое?
0: Автономная жизнеспособность.
1: Как это?
0: А можно у них, например, отрезать ногу, и нога будет ходить. Да-да, вот ходить.
1: Понятно.
0: Да. Ну то есть не ходить, конечно.
1: Хорошо,
0: ну, а в общем, жить.
1: Понятно.
0: Жить
1: понятно.
0: И совершенно отдельно.
1: Да, нога.
0: Она
1: мумия,
0: может
1: нога, мумия, да. Да, слушайте, да. Влетит.
0: Розалия.
1: Не
0: паралич.
1: Не, Розалия.
0: Розалия.
1: Одну минуту, Розалия.
0: Секундочку. Я хочу к Розалии.
1: Спасибо. Не параллельно по домам, Валентин. Вы знаете, у меня есть одно очень важное дело.
0: Извините.
1: Я прошу.
0: Ричард, ну вообще вы сами виноваты.
1: Чем же это я виноват?
0: Вы... Меня напоили, Ричард. У вас машина?
1: Да, конечно. Поедете.
0: А вы думаете, что я...
1: Нет. Абсолютно.
0: А я могу вообще...

отвез его в научный городок и сдал с рук на руки жене, которая пришла при виде супруга в веселое негодование.

0: Он остановил машину перед домом, где жил Редрик Шухарт, и немного посидел за рулем, прикидывая, как вести разговор. Он вошел в подъезд, неторопливо поднялся по давно неметенной лестнице. На пороге стояла Мартышка, дочь Редрика Шухарта. Из прихожей на полутемную лестничную площадку падал яркий свет. И в первую секунду Нунан увидел только темный силуэт девочки и подумал, как она сильно вытянулась за последние несколько месяцев. Но потом она отступила вглубь прихожей, и он увидел ее лицо. Горло у него мгновенно пересохло.
1: Здравствуй. Здравствуй, Мария. Как поживаешь, мартышка?
0: Она не ответила. Она молча и совершенно бесшумно пятилась к дверям в гостиную, глядя на него из-под лобья. Похоже, она не узнавала его, да и он, честно говоря, не узнавал ее. «Зона», — подумал он, — «дрянь».
2: «Кто там? Господи, Дик! Ну где же вы пропадали? Вы знаете, Редрик вернулся».
1: «Наслышаны, наслышаны.
2: Проходите».
1: «Все никак не мог выбраться, забежать. Дома он, Гута?»
2: «Дома, проходите. Угу. У него там один. Скоро уйдет, наверное. Они уже давно сидят. Проходите, Дик».
1: Иду. Идем».
0: Он сделал несколько шагов по коридору и остановился в дверях гостиной. Старик сидел за столом. Один, неподвижный и чуть перекошенный на сторону. Розовый от абажура свет падал на широкое темное лицо, словно вырезанное из старого дерева. Ввалившийся безгубый рот, остановившиеся без блеска глаза.
2: «А то пойдемте на кухню. Я там ужин готовлю, заодно поболтаем».
1: «Конечно, конечно. Сколько не виделись».
2: «Проходите».
1: Иду, голубчик.
0: Гута взяла с полочки пачку сигарет и села за стол напротив Нунана. Глаза ее были опущены. Нунан поспешно выхватил зажигалку и дал ей прикурить. И снова... Второй раз в жизни увидел, что у нее дрожат пальцы. Как тогда, когда Редрика только что осудили, и Нунан пришел к ней, чтобы дать ей денег. Первое время она совершенно пропадала без денег, и ни одна тварь в доме не давала ей в долг. Потом деньги в доме появились, и, судя по всему, немалые, и Нунан догадывался, откуда. Но он продолжал приходить. Приносил мартышке лакомства, игрушки, целыми вечерами пил с Гутой кофе и планировал вместе с нею будущую благополучную жизнь Редрика. А потом, наслушавшись ее рассказов, шел к соседям и пытался как-нибудь урезонить их, объяснял, уговаривал. Наконец, выйдя из терпения, грозил: «Ведь рыжий вернется, он вам все кости переломает». Ничего не помогало. Бесшумно вошла мартышка, возникла в дверях, посмотрела на кастрюли и Ричарда, потом подошла к матери и прислонилась к ней, отвернув лицо.
1: Ну что, мартышка, шоколадку хочешь? Гута, а я, знаете ли, переезжать собрался. Надоело мне в гостинице, во-первых, от института, все-таки далеко.
3: Она уже почти ничего не понимает. Вы вот не спрашиваете, как мы живем, и правильно делаете. Только ведь вы наш старый друг, Дик. Нам от вас скрывать нечего. Да и не скроешь.
1: У врача были?
3: Да. Ничего они не могут сделать. А один сказал... Один сказал, что она уже не человек.
1: Да вздор это все, вздор, вздор. Обратитесь к настоящему специалисту. Вы знаете, обратитесь к Джеймсу Каттерфилду. Хотите, я с ним поговорю? Я вам устрою прием.
3: Это к мяснику? Не надо, Дик. Это он и сказал. Видно, судьба. Да что? Вот я чего не понимаю. Что мы такое сделали? Мы же не самые плохие все-таки в этом городе.
4: Рыжий! А к твоей бабе, видать, кто-то заглянул. Шляпа! Я б на твоем месте это дело так не оставил.
5: Ты давай береги протезы, стервятник. И прикуси язык. Вон двери. Уйти не забудь, мне ужинать пора.
4: Тьфу ты, господи, уж пошутить нельзя.
5: Мы с тобой уже все отшутили. И точка. Мотай, мотай давай. Давай мотай и не задерживайся. Ага. Я так и знал, что это ты, Дик. Ух ты, как растолстел-то, толстёк. Что за гривок в барах нагуливаешь? Да. Да вы тут, я вижу, весело время проводите. Гута, старушка, давай сделай мне порцию, надо догонять.
1: Да мы еще и не начинали, мы только собирались. От тебя разве убежишь?
5: А вот мы сейчас посмотрим, кто кого догонит, кто кого перегонит. Я, брат, 2 года постился. Мне, чтобы тебя догнать, цистерну выпить надо. Давай. Пошли, пошли, пошли, пошли. Что мы здесь на кухне? Гута, тащи ужин. Гулять будем, папаня. Это вот Ричард Нунан, наш друг. Дик, а это папаня мой. Шухард старший.
1: Очень рад, мистер Шухард. Очень рад, как поживаете. Мы ведь знакомы, Ред, а? Мы один раз уже виделись. Мельком, правда.
5: Садись, садись. Ты, если будешь с ним разговаривать, говори громче, он не слышит ни хрена. Давай, разливай. Папани немного, чуть-чуть, на самой донышке.
0: Старик сидел в прежней позе, глядя в стену. И он никак не реагировал, когда Нунан придвинул к нему бокал. Но вот старик медленно, деревянным движением, словно огромная кукла, поднял руку с колена и с деревянным стуком уронил ее на стол рядом со своим бокалом. Рука была темная, с синеватым отливом. Сведенные пальцы делали ее похожей на куриную лапу.
5: Пейте, папаня, пейте. Немножко можно. Пейте на здоровье. Ничего, Дик, ничего. Он до этого стаканчика доберется, будь покоен. А? Папаня?
0: Глядя на него, Нунан вспомнил, что было, когда лаборанты Бейде явились сюда за этим покойником. Лаборантов было двое. Оба крепкие, современные парни, спортсмены и все такое. Еще был врач из городской больницы, и при нем двое санитаров. Людей грубых и здоровенных, приспособленных таскать носилки и утихомиривать буйных. Рыжий дьявол спустил по лестнице всех пятерых. Причем ни одному из них не дал уйти самостоятельно, на своих ногах. Все они, по словам лаборанта, вылетели из парадного, как ядра из пушки. Двое остались валяться на панели в беспамятстве, а остальных троих Редрик гнал по улице 4 квартала. После чего вернулся к институтской машине и выбил в ней все стекла. Шофера в машине уже не было. Он удрал по улице в противоположном направлении. Они выпили. Редрик посмотрел на папаню. Снова в его лице дрогнуло. Он протянул руку и придвинул бокал поближе к сведенным пальцам. И пальцы вдруг разжались и снова сжались, обхватив бокал за донышко. Нунан принялся рассказывать про институтские дела. И пока он говорил, у стола рядом со стариком неслышно возникла мартышка. Постояла, положив на стол мохнатые лапки, и вдруг совершенно детским движением прислонилась к покойнику и положила голову ему на плечо.

И Нунан, продолжая болтать, подумал, глядя на эти два чудовищных порождения зоны. Господи, да что же еще? Что же еще нужно сделать с человечеством, чтобы его, наконец, проняло? Неужели вот этого мало? Он знал, что этого мало. Он знал, что миллиарды и миллиарды ничего не знают и ничего не хотят знать. А если и узнают, то поужасаются 10 минут и снова вернутся на круги свои. «Напьюсь», — подумал он с остервенением. «К черту Барбриджа, к черту Лемхена, семью эту богом проклятую, к черту!

За ночь долина остыла, а на рассвете стало совсем холодно. Они шли по насыпи, ступая по сгнившим шпалам между ржавыми рельсами. И Редрик смотрел, как блестят на кожаной куртке Артура Барбриджа капельки сгустившегося тумана. Мальчишка шагал легко, весело, словно не было позади томительной ночи, нервного напряжения, от которого до сих пор тряслась каждая жилка, двух жутких часов на мокрой макушке плешивого холма, который они провели в мучительном полусне, прижавшись друг к другу спинами для тепла, пережидая поток зеленки, обтекавший холм и исчезавший во враге. По сторонам насыпи лежал густой туман. Время от времени он наползал на рельсы тяжелыми серыми струями, и в этих местах они шли по колено в медленно клубящейся мути. Пахло мокрой ржавчиной, из болота справа от насыпи тянуло тухлятиной. Вокруг ничего не было видно, кроме тумана. Но Редрик знал, что в обе стороны тянется холмистая равнина с каменными россыпями, а за равниной во мгле скрываются горы. И еще он знал, когда взойдет солнце и туман осядет росой, он должен увидеть где-то слева остов разбитого вертолета, а впереди состав вагонеток. И вот тогда начнется самое дело.

0: Редрик на ходу просунул ладонь между спиной и рюкзаком и вскинул рюкзак повыше, чтобы край баллона с гелием не резал хребет.
1: Тяжелый дьявол. Как я с ним поползу? 1,5 километра, не меньше. Ладно, сталкер, не ной. Знал, на что идешь. 500 тысяч монет дожидаются в конце дороги. Можно и попотеть. 500 тысяч. Лаком и ломоть, а? И черта я дам стервятнику 30. А сопляку? А сопляку ничего. Если старый гад хоть полуправду сказал, то сопляку ничего.

Сам напросился. Сам. И чего это он так отчаянно напрашивался? Прям дрожал весь, слезы на глазах. Возьмите меня, мистер Шухарт. Мне разные люди предлагали, но я хотел бы только с вами. Они ведь все никуда не годятся. Отец, но он ведь теперь не может.

что, а может быть, Папахин его ко мне подослал. Вон у него какая пушка в заднем кармане. Нет, вряд ли. Стервятник меня знает, какой я в зоне. Чепуха все это. Не первый он меня просил. Не первый он слезы лил. Другие на колени становились. А пушки все они с собой таскают по первому разу. По первому и последнему. Получается, стервятник.

Он Папахин. Узнал бы ты про эту его затею, ты бы его так костылями отделал. Сыночка своего в зоне.

0: Они погрузились в туман по пояс, потом по шею. А еще через несколько секунд впереди замаячила косая глыба вагонетки.
1: Все. Садись, где стоишь. Перекур.

0: Глотнешь? Для храбрости.
1: Для храбрости мне не нужно, мистер Шухарт. Я лучше кофе. Ну, если разрешите.
0: Валяй, пей.
1: Сыро здесь очень, правда?
0: Сыро. Вот туман рассеется, увидишь, что тут кругом сплошные болота. Раньше в этих местах комарья было. Страшное дело.
1: Мистер Шухарт, а вы всерьез верите, что эта штука выполняет желание?
0: Чепуха. А ты откуда знаешь, за какой такой штукой мы идем?
1: Ты вот догадался. Я уже и не помню, что именно натолкнуло меня на эту мысль. Ну, во-первых, раньше отец все время бубнил про этот золотой шар. А последнее время вдруг перестал и вместо этого зачастил к вам. А я ведь знаю, никакие вы не друзья, что бы он там ни говорил. Потом он странный какой-то стал последнее время. А окончательно я все понял, когда вы с ним на пустыре испытывали этот дирижаблик. Честно говоря, я вас тогда выследил. И когда увидел, как вы мешок с камнями поднимаете и ведете над землей, тут уж мне все стало окончательно ясно. По-моему, в зоне, кроме золотого шара, ничего тяжелого больше не осталось. Я вот только не понимаю, как вы будете его цеплять. Он же, наверное, гладкий.

0: Закурить можно, мистер Шухарт?
1: Да. Кури, кури. Я тоже закурю.
0: До костей пробирает. Мистер Шухарт, может быть, дадите мне теперь глотнуть разок, а?
1: Держи.
0: Я знаю, рассказывают, что в зоне будто кто-то живет. Ну, какие-то люди. Не пришельцы, а именно люди. Будто посещение застигло их тут, и они мутировали. Приспособились к новым условиям. Вы слыхали об этом, мистер Шухарт?
1: Угу. Только это не здесь. Это в горах. На северо-западе. Пастухи какие-то.

0: Ну что, сталкер, продирает? Страшно? Привыкай, браток, не стесняйся. Зона. Ну хорошо. А предположим, например, что этот самый золотой шар действительно. Что бы ты тогда пожелал?
1: Значит, вы все-таки верите?
0: Это не важно, верю я там или не верю. Ты мне на вопрос ответь.
1: Ну, конечно, ноги отцу, чтобы дома было все хорошо.
0: Врешь. Ты, браток, учти. Золотой шар только сокровенные желания выполняет. Только такие, что если не исполнится, то хоть в петлю. Все понятно? Ну, ладно, это не мое дело. Держи уж свое при себе. Так, что это у тебя в заднем кармане?
1: Пистолет.
0: Зачем он тебе?
1: Стрелять.
0: Брось. Давай его сюда.
1: Мистер Шухар.
0: Давай сюда. В зоне стрелять не в кого. Давай. Вот так. Платок у тебя есть?
1: Да.
0: Давай. Я заверну. Пусть пока здесь полежит. Даст Бог, вернемся сюда, возьмем. Может, в самом деле от патрульных отстреливаться придется. Хотя от патрульных отстреливаться, браток...
1: Да мне не для этого. Там только один патрон. Чтобы если как с отцом...
0: Вон что. Ну, за это можешь не беспокоиться. Если как с отцом, то уж до этого места я тебя дотащу. Ну, ладно. Рассвело. Подай-ка мне на спину рюкзак.
1: Так.
0: Ты идешь впереди. Пойдем, как раньше. Ты идешь впереди, чтобы я тебя каждую минуту видел. Не оглядывайся. И уши держи нараспашку. Мой приказ — закон. Имей в виду, придется много ползти. Грязи не вздумай бояться. Если прикажу, мордой в грязь без разговоров. Да курточку свою застегни. Ну? Готов?
1: Готов.

0: Так, дальше. Вон тряпье. Видишь? Да не туда смотришь, вон там правее.
1: Да.
0: Так вот, это был некий Хлюст. Давно был. Он не слушался старших. И теперь лежит там специально для того, чтобы показать умным людям дорогу. Так вот, возьми два пальца вправо от этого Хлюста. Взял?
1: Так.
0: Засек точку?
1: Да.
0: Ну, примерно там, где лазняк чуть погуще. Двигай туда. Пошел.

Они миновали груду серого тряпья. От хлюста ничего не осталось. Только лежала поодаль в засохшей траве длинная, насквозь проржавевшая палка, миноискатель. Тогда многие пользовались миноискателями, надеялись на эту штуку, как на самого Господа Бога. А потом два сталкера подряд за несколько дней погибли с ними, убитые подземными разрядами, и как отрезало. Артур, который шел в шагах в пяти впереди, поднял руку и вытер со лба пот. Редрик покосился на солнце. Солнце было еще невысоко. И тут он вдруг осознал, что сухая трава под ногами не шуршит, как раньше, а словно бы скрипит, как картофельная мука. И она уже не колючая и жесткая, как раньше, а мягкая и зыбкая. Она рассыпалась под сапогом, словно лохмотье копоти. И он увидел четко выдавленные следы Артура и бросился на землю, крикнув: «Ложись!» Он упал лицом в траву, и она разлетелась в пыль под его щекой. И он заскрипел зубами от злости, что так не повезло. Он лежал, стараясь не двигаться, все еще надеясь, что, может быть, пронесет. Хотя и понимал, что они попались.

жар усиливался, наваливался, обволакивал все тело, как простыня, смоченная кипятком. Глаза залило потом. И Редрик запоздал и крикнул Артуру: «Не шевелись, терпи!» И стал терпеть сам. И он бы вытерпел, и все обошлось бы тихо, благородно. Пропотели бы только, но не выдержал Артур. Редрик едва успел приподняться и обеими руками ухватить его за ногу, и он всем телом грянулся о землю, подняв тучу пепла, взвизгнул неестественно высоким голосом, легнул Редрика свободной ногой в лицо, забился и задергался. Но Редрик, сам уже плохо соображая от боли, наполз на него, прижимаясь обожженным лицом к кожаной куртке, стремясь задавить, втереть в землю. Обеими руками держа за длинные волосы, дергающиеся голову и бешено колотя носками ботинок и коленями по ногам, по земле, по саду.

Он смутно слышал стоны и мычание, доносившиеся из-под него, и свой собственный хриплый рев: «Лежи, лежи, убью!» А сверху на него все наваливали и наваливали груды раскаленного угля. Уже полыхала на нем одежда и трещала кожа, вздуваясь пузырями и лопаясь на ногах и боках. Уткнувшись лбом в серый пепел, судорожно уминая грудью голову этого проклятого сопляка, не выдержал и заорал изо всех сил.

0: Он не помнил, когда все это кончилось. Понял только, что снова может дышать. Что воздух снова стал воздухом, а не раскаленным паром, выжигающим глотку. И сообразил, что надо как можно скорее убираться из-под этой дьявольской жаровни, пока она снова не опустилась на них.
1: Что это было, мистер Шухарт?
2: Смерть это была.
1: Никогда такого не слышал. Спасибо вам, мистер Шухарт. Вытащили вы меня. Я ведь сам виноват. Я ведь слышал, что вы мне приказали лежать. Но я здорово перепугался. Когда припекло, я совсем голову потерял. Я ведь очень боли боюсь, мистер Шухарт.
2: Давай вставай. Это все были цветочки. Вставай, чего разлегся.
0: Тыльной стороной ладони Артур вытер под носом и двинулся вперед. Он прихрамывал и был уже не такой прямой и стройный, как раньше. Согнуло его, и шел он теперь осторожно, с большой опаской.
2: И еще одного я вытащил. Который же это будет? Пятый? Шестой? И теперь вот спрашивается, зачем? Что он мне, родной? Поручился я за него. Слушай, Рыжий, а почему ты его тащил? Чуть ведь сам из-за него не загнулся.

Теперь-то на ясную голову я знаю. Правильно я его тащил. Мне без него не обойтись. Он у меня как заложник за мартышку. Я не человека вытащил, а миноискатель свой вытащил. Тральщик свой. Отмычку. А там, на горячем месте, я об этом и думать не думал. Тащил его как родного, и мысли даже не было, чтобы бросить. Хотя про все забыл. И про отмычку забыл. И про мартышку забыл.

самом деле добрый парень? Это мне и Гутов он твердит. Кирилл внушал. И Ричард все время насчет этого долдонит. Тоже мне. Нашли добряка. Ты это брось. Тебе здесь эта доброта ни к чему. Думать надо. А потом уже руками-ногами шевелить. Чтоб в первый и в последний раз. Понятно? Добряк. Мне его надо сберечь для мясорубки. Здесь все можно пройти, кроме мясорубки.

Артур остановился перед крутым съездом в карьер. Остановился и замер, уставившись вниз и вдаль, вытянув длинную шею. Редрик подошел и остановился рядом. Но он не стал глядеть туда, куда смотрел Артур.

Прямо из-под ног в глубину карьера уходила дорога. Еще много лет назад разбитая гусеницами и колесами тяжелых грузовиков. Справа от нее поднимался белый, растрескавшийся от жары откос. А слева откос был полуразрушен, и среди камней и груд щебня там стоял, накренившись, экскаватор. Ковш его был опущен и бессильно уткнулся в край дороги. И, как следовало ожидать, ничего больше на дороге не было видно. Только возле самого ковша с грубых выступов откоса свисали черные скрученные сосульки, похожие на толстые литые свечи, и множество черных клякс виднелось в пыли, словно там расплескали битум. Вот и все, что от них осталось. Даже нельзя сказать, сколько их тут было. Может быть, каждая клякса — это один человек, одно желание стервятника —

0: дошли, а? Мистер Шухарт, мы дошли? Дошли ведь все-таки! Мы дошли, мистер Шухарт!
1: Он засмеялся счастливым смехом, дошли! Присел на корточки и обоими кулаками изо всех сил заколотил по земле. Слипшиеся в корку волосы на макушке тряслись и раскачивались смешно и нелепо. Летели в разные стороны высохшие ошметки грязи. И только тогда Редрик поднял глаза и посмотрел на шар. Осторожно, с опаской. Он был не золотой. Он был скорее медный, красноватый, совершенно гладкий. И он мутно отсвечивал на солнце. Артур, приплясывая, выделывая ногами замысловатые па, в припрыжку двинулся вниз по спуску. Редрик, прищурив воспаленные глаза от слепящего света, молча смотрел ему вслед. Он был холоден и спокоен. Он знал, что сейчас произойдет. И он знал, что не будет смотреть на это. Но пока смотреть было можно, и он смотрел, ничего особенного не ощущая, разве что где-то глубоко-глубоко внутри заворочился вдруг беспокойный некий червячок.

0: счастье для всех. Даром! Даром! Сколько угодно счастья!
1: А мальчишка все спускался, приплясывая, и белая пыль взлетала у него из-под каблуков.
0: Хватит всем!

Седрик увидел, как прозрачная пустота, притаившаяся в тени ковша экскаватора, схватила его, вздернула в воздух и медленно с натугой скрутила, как хозяйки скручивают белье, выжимая воду.

перестал чувствовать себя. Вокруг стояла тишина, и особенно тихо было за спиной, там, на дороге. Тогда он вспомнил о фляге, без особой радости, просто как о лекарстве, которое пришло время принять. Он отвинтил крышку и стал пить маленькими скупыми глотками. И впервые в жизни ему захотелось, чтобы во фляге было не спиртное, а просто холодная вода.

Вот и все. Дорога открыта. Уже сейчас можно было бы идти. Но лучше, конечно, подождать еще немножко. Мясорубки бывают с фокусами. Все равно ведь подумать надо. Дело непривычное — думать. Вот в чем беда. Что такое думать? Думать — это значит изгильнуться, свинтить, сблефовать, обвести вокруг пальца. Но ведь здесь все это не годится. Ну ладно, мартышка, отец, расплатиться за все, душу из гадов вынуть. Пусть дряни пожрут, как я жрал. Не то, рыжий. То есть то, конечно, но что все это значит? Чего мне надо-то? Это ж ругань, а не мысли. Ты вот что, рыжая морда, ты отсюда не уйдешь, пока не додумаешься до дела. Сдохнешь здесь с этим шариком и жаришься. Сгниешь, но не уйдешь. Господи, да где же слова-то, мысли-то где? Ведь за всю жизнь ни одной мысли у меня не было. Подожди. Сейчас. Кирилл ведь что-то такое говорил. Кирилл, он говорил что-то такое. Подлость. И здесь они меня обвели. Без языка оставили, гады. Шпана. Как был шпаной, так шпаной и состарился. Вот этого не должно быть. Ты слышишь, чтобы на будущее это раз и навсегда было запрещено. Человек рожден, чтобы мыслить. Вот он, Кирилл, вот он, наконец-то. Только ведь я-то в это не верю. И раньше не верил, и сейчас не верю. И для чего рожден человек, не знаю. Родился, вот и рожден. Кормится кто во что гораст. Пусть мы все будем здоровы, а они пускай все подохнут. Кто это мы? Кто они? Ничего же не понять. Мне хорошо, Барбриджу плохо. Барбриджу хорошо, очкарику плохо. Хрипатому хорошо, всем плохо. Только он, дурак, воображает, будто сумеет как-нибудь вовремя изгильнуться. Господи, это ж каша. Я всю жизнь с капитаном Квотербладом воюю. А он всю жизнь с хрипатом воевал. И от меня, обалдуя, только одного лишь хотел, чтоб я сталкерство бросил. Ну как же мне было сталкерство бросить, когда семью кормить надо? Что, работать идти? Вот-а! Не хочу я на вас работать! Тошнит меня от вашей работы! Можете вы это понять? Если человек работает, он всегда на кого-то работает. Раб он, и больше ничего. А я всегда хотел...

0: Он допил остатки коньяка и изо всех сил ахнул пустую флягу о землю. Фляга подскочила, сверкнув на солнце, и укатилась куда-то. Он сразу же забыл о ней. Он поднялся, машинально отряхнул штаны от пыли и начал спускаться в карьер. Жарило солнце. Перед глазами плавали красные пятна. Дрожал воздух на дне карьера. И в этом дрожании казалось, будто шар приплясывает на месте, как буй на волнах. Он прошел мимо ковша, суеверно поднимая ноги повыше и следя, чтобы не наступить на черные кляксы. А потом, увязая в рыхлом грунте, потащился наискосок через весь карьер к пляшущему и подмигивающему шару. Он был покрыт потом, задыхался от жары, и в то же время морозный озноб пробирал его. Он трясся крупной дрожью, как с похмелья, а на зубах скрипела пресная меловая пыль. И он уже больше не пытался думать. Он только твердил про себя с отчаянием, как молитву.
1: Я животное. Ты же видишь, я животное. У меня нет слов. Меня не научили словам. Я не умею думать. Эти гады не дали мне научиться думать. Но подожди. Если ты вот на самом деле такой всемогущий, всезнающий, все понимающий, разберись, загляни в мою душу. Я знаю, там есть все, что тебе надо. Ну, должно же быть! Душу-то я ведь никогда и никому не продавал. Она моя, человеческая. А? Вытяни из меня сам. Чего же я хочу? Ведь не может же быть, чтобы я хотел плохого. Будь оно все проклято, будь оно все проклято. Ведь я же ничего не могу придумать, кроме детских этих его слов. Счастье для всех даром. И пусть никто не уйдет обиженный. Счастье для всех даром. И пусть никто. Счастье для всех даром. И пусть никто. Счастье для всех даром. И пусть никто не уйдет.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Валерий Брюсов. В подземной тюрьме.
2: Султан Магомед II Завоеватель, покоритель двух империй, 14 королевств и 200 городов, поклялся, что будет кормить своего коня овсом на алтаре святого Петра в Риме. Великий визирь султана Ахмед-паша, переплыв сильным войском через пролив, обложил город Отранто с суши и с моря и взял его приступом 26 июня 1480 года. Победители не знали удержу своим неистовством. Белой перепилили начальника войск, мессера Франческо Ларро. Множество жителей перебили, а благородных дам и девушек лишали насилием чести. Дочь Франческо Ларго, красавицу Джулию, пожелал взять в свой гарем сам великий визирь. Но не согласилась гордая неаполитанка стать наложницей нехриста. Она встретила турка при первом его посещении такими оскорблениями, что он распалился против нее страшным гневом и приказал бросить ее в городскую подземную тюрьму. По узкой и грязной лестнице ее стащили в глубину тюрьмы и приковали железной цепью к стене. На Джули осталось роскошное платье из лионского шелка, но все драгоценности, бывшие на ней, сорвали. Кто-то снял с нее и софьянные восточные башмаки, так что Джулия оказалась босой. Тюрьма была выкопана в земле под главной башней городской стены. Два небольших окна, забранных толстой железной решеткой и приходившихся у самого потолка, лишь крайнюю своей частью подымались над поверхностью земли. В каменные стены были вделаны крепкие крюки с цепями и железными поясами. Эти пояса надевались на узников и запирались наглухо замком. В тюрьме было 6 заключенных. Джулию приковали между старухой Ваноцией, осужденной за колдовство и сношение с дьяволом, и бледным юношей Марко, брошенным сюда уже во время осады за участие в заговоре против правителя города.
3: Красивая девка, жаль, я далеко.
4: Ой.
3: Не плашай, Марко!
4: Это знатная птица не нам читать. А какое на ней платье-то? По-золотому отдашь за локоть такой материи.
5: Голову бы я ей размозжил. Будь поближе. Она из тех, кто одевается в шелк, когда мы голодаем.
6: Трудно придется ей с пуховых подушек да на голую землю, от княжеских явств да на хлеб на воду.
7: Приблизилось время. Все предан мир неверным. Да попрут веселившихся и гордых, чтобы после возвеселились малые и убогие. Радуйтесь!
2: Только один Марко молчал. Впрочем, как заключенного недавно, узники еще не считали его вполне своим. Понемногу Джулия пришла в себя, но она не открывала глаз и не двигалась. Она слушала речи о себе и едва понимала слова. Утром рано в тюрьму спустились новые тюремщики. То были двое турок, главный постарше и помощник его помоложе. Они принялись, как то делали прежде их предшественники, убирать тюрьму. Помощник лопатой сгребал нечистоты, скопившиеся за день, а главный раскладывал перед узниками куски заплесневелого хлеба и наливал воды в глиняные кружки.
4: Эй, ну что там? там на воле-то?
3: Эй, когда нас выпустят?
5: Власть-то сменилась!
6: Невиновны, мы невиновны.
5: Невиновны мы.
4: Конечно, невиновны.
2: Но турки не понимали по-итальянски. Подойдя к Джулии, главный тюремщик соблазнился ее красотой и молодостью. Отложив в сторону мешок с хлебом, он стал что-то говорить ей приветливо и хотел обнять ее. Но Джулия, забыв о своем положении, не вынесла такого оскорбления и ударила его по лицу. Тогда турок пришел в ярость, схватил бывший с ним бич и стал жестоко хлестать ее. Потом тут же, под хохот и веселые вскрики всей тюрьмы, изнасиловал ее. Так девственность красавицы Джулии Ларго, отказавшей в своей благосклонности великому визирю султана, досталось простому турку, который никогда и в глаза не мог увидеть женщин из гарема паши. Потекли дни тюремной жизни. Джулия мало-помалу привыкла к страшной обстановке, к смрадному воздуху, к твердому хлебу, к ржавой воде. Привыкла переносить такое, о чем раньше не могла бы помыслить без крайнего стыда. Она безмолвно принимала ежедневные ласки тюремщика, а порой и его побои. Она решалась, как все другие узники, совершать на виду всех, что между людьми принято скрывать. Узники были прикованы на таком расстоянии, что лишь с трудом могли дотянуться друг до друга. Длина цепи позволяла им сидеть, но встать на ноги они не могли. Несмотря на то, узники придумали себе целый ряд развлечений.
3: Эй, Кузима, твоя очередь бросать кости.
4: Давай,
3: сейчас.
4: Давай.
3: Так. О, вот это удача!
4: Лоренцо, похоже, ты остался на сегодня без своей пайки.
3: Сейчас отыграюсь, моя очередь бросать
4: давай,
3: кости, подождите.
4: Давай,
8: давай. Так, давай, там, что там у тебя осталось?
3: Черт, опять не повезло. Да ты мухлюешь, Козимо.
4: Ой, точно, точно, так оно и есть.
2: Джулия оставалась одинокой среди заключенных. Она никому не говорила, кто она, и это оставалось тайной для всех обитателей тюрьмы. Она проводила дни в молчаливых раздумьях, не плача, не жалуясь. Только со своей соседкой, старухой Ваноцей, обменивалась она порой несколькими словами.
9: Ой, Джулия, бедняжка моя. Ты время от времени-то садись на корточки, чтобы ноги не затекали. И вот так подкладывай свое платье и поправляй железный пояс, чтобы не слишком тер тело.
10: Спасибо, добрый Ваноца.
9: Ай, а еще, голубушка, не забывай выплескивать под утро из кружки остатки воды, чтобы она не загнивала.
10: Ты так добра ко мне, Ваноца.
2: Однажды Джулия нечаянно толкнула свою кружку и пролила всю воду. Джулия томилась от жажды, но не показывала виду. Марко, прикованный рядом, подвинул ей свою кружку.
11: «Ты хочешь пить? Прошу тебя, возьми мою воду».
10: «Благодарю тебя».
2: Ржавая вода была в тот день очень вкусной. С этого дня Джулия стала разговаривать с Марко. Сначала их разговор был отрывочным, понемногу они стали говорить все больше и больше, а еще после стали проводить в беседах целые дни.
10: «Послушай, Марко, какая веселая жизнь была во дворце. Торжественные обеды, балы с танцами, маскарад в садах уличных фонарей».
2: Джулия рассказывала о произведениях искусства, о работах лучших ювелиров, о дивных картинах великих новых художников, изображающих и события священной истории, и сцены из римских басен о богах. Марко в ответ говорил о гонках лодок, о лазурных гротах, о страшных бурях на море, о жизни на солнце и на звездах, о говорящих цветах и о девушках с крыльями, как у бабочек. Лишь об одном никогда не говорили Джулия и Марко: о своем настоящем и о своем будущем, о том, как шли дни в их тюрьме и что их ожидало. Однажды утром тюремщик еще раз обратил внимание на Джулию. Хотя истощенная голодом, отсутствием воздуха и болезнью, она уже вовсе не могла считаться особенно красивой. Турок сел около нее и, смеясь, хотел опять обнять ее, как делал это в первые дни ее заключения.
12: «Не тронь ее!»
2: Оба турка повалили Марко и стали его хлестать нещадно бичом. Они били его поочередно, пока окончательно не опустились у них руки от усталости. Наконец, произнося угрозы и ругательства, они удалились, оставив Марко в луже крови. Вся тюрьма безмолвствовала. Никто не знал, какие слова можно произнести. Джулия, сколько позволяла ей цепь, приблизилась к Марко, омыла ему раны и намочила водой голову.
11: Я в раю.
10: Я люблю тебя, Марко. Ты светлый.
2: Марко прохворал несколько недель, и Джулия ухаживала за ним, как могла. А когда Марко оправился, захворала Джулия. Раз вечером она начала громко стонать, потому что не могла преодолеть боли. К утру у Джулии родился мертвый ребенок.
4: Бедняжка, бедняжка, ты моя, дай я тебе бумагу на. Давай, выпей воды.
3: Жаль, что мертвый. Славный был бы головорез. Редко кому выпадает такая удача в тюрьме родиться.
4: Давай, милый.
5: Ваноца, зачем ты помогаешь Джулии?
6: Пусть она женщина.
2: Утром пришли тюремщики-турки, сгребли маленький некрещенный трупик вместе с нечистотами и унесли куда-то. Несколько дней спустя Джулия сказала Марко ночью, когда все спали:
10: «Марко, ты должен презирать меня. Я погибшая. Ты первый, кого полюбил я. Я не могу отдать тебе чистоты своего тела. Меня против моей воли загрязнили. Я недостойна тебя, хотя и не согрешила пред тобой. Ах, если бы я встретила тебя в былые дни, и ты бы первый увидел мою грудь, на которую не смотрел ни один мужчина, тогда не было бы ласк, которые я не нашла бы в своем существе, и которых не расточала бы тебе со всей щедростью любви и страсти. Но теперь оставь меня, Марко, и не позволяй себе думать обо мне как о женщине. Если мне невозможно принести тебе как приданое ту единственную истинную драгоценность, какой может владеть девушка, честное имя, я не хочу, чтобы ты стыдился своего выбора. Я буду любить тебя вечно, но ты не должен любить меня. Пока праведный гнев Господень держит нас в этом аду, позволь мне иногда смотреть тебе в лицо, чтобы я могла преодолевать искушение смертного греха, самоубийства. Когда же заступничество Пречистой Девы Марии возвратит нам свободу, вспоминай хоть изредка о той душе, для которой ты навсегда останешься сиянием. А я в келье монастырской не устану высылать молитвы из-за тебя».
11: «Джулия», — ты светлый ангел надо мною. Я никогда не видел ни наяву, ни в грезах ничего прекраснее, чем твой образ. Ты заставила меня вновь поверить в милосердного Бога и его благоуханный рай. Если там, среди высоких лилий, такие, как ты, стоит терпеть мучения на этой земле. Мысль о тебе ослепляет меня синим огнем, как молния. Когда руки твои касаются меня, я дрожу. Это уголь, горящий, но сладостный. Твой голос, как свирель на росистом лугу, или как роптание чуть пенистой волны около каменистого побережья. Целовать то место на земле, которого ты касалась, высший из моих помыслов. Ты непорочна, ты безгрешна по существу. Грех ниже тебя, и ты всегда над ним, как хрустальное небо всегда над облаками. Госпожа моя, не лишай меня радуги взоров твоих.
10: Марко, возлюбленный мой, возьмешь ли ты меня как свою жену?
11: Джулия, пред лицом Господа Бога Всевидящего, беру тебя как свою жену, обручаюсь с тобой и сочетаюсь с союзом, который человек нарушить не властен.
2: Так сочетались они браком, ночью, когда все спали, стоя на коленях друг перед другом. Христианские государи не могли, конечно, терпеть спокойно, что неверные утверждаются в стране, где постоянно пребывает наместник Христа. Альфонс, герцог Калабрийский, сын тогдашнего короля Неаполитанского, собрал сильное войско, чтобы изгнать турок из Италии. Мужество и доблесть христиан сломили упорство неверных. Мусульмане бежали из Италии, и неаполитанцы заняли вновь достославный город Отранто. Среди военачальников христианского войска находился брат несчастного Фернандо Ларго, Пьетро, и он поспешил разыскать свою племянницу. Джулию вывели из подземной тюрьмы. Она не могла стоять на ослабших ногах, и свет солнца слепил ее невыносимо. Джулия была как безумная и едва могла отвечать на вопросы. На другой день после освобождения с ней сделался приступ болезни, и она несколько недель была близка к смерти. Когда понемногу, благодаря искусству врачей и заботам родственников, она стала поправляться, все прошлое, весь страшный год, проведенный в подземной тюрьме, стал ей казаться одним из видений ее горячечного бреда. При ней никто не решался говорить о месяцах ее плена, и она сама старалась не возвращаться к ним даже в мыслях. Выздоровев совершенно, Джулия переехала в Неаполь и поселилась у одного из своих дядей. Ей перешли в полное обладание замки и земли ее отца. Красота Джулии расцвела с такой пышностью, как никогда прежде. Все дивились ей на придворных празднествах, а так как она была невестой богатой, то и не было недостатка в искателях ее руки из числа молодых людей, наиболее достойных и благородных. Однажды Джулия со служанками проходила по набережной. Внезапно среди небольшой кучки рыбаков, стоявших у лодки, она признала Марка. Джулии вдруг стало печально и томительно, словно злой волшебник, пригрозил ей своим магическим жезлом. Она хотела сделать вид, что не заметила Марка, но было ясно, что он ее видел и узнал. Тогда Джулия послала к Марко одну из служанок, чтобы приказать ему прийти к ней сегодня вечером. Видно было, как Марко усмехнулся и кивнул головой в знак согласия. Весь тот день Джулия не знала покоя. Вечером пришел Марко, молодой, свежий, окрепший, смелый. Джулия приняла его в своей комнате. С ней была ее подруга, Монна Лукреция, и две близких служанки. Марко поклонился почтительно, как подобало простому рыбаку перед знатной сеньорой. Некоторое время Джулия не знала, как говорить с ним. Потом спросила:
10: «Скажи мне, друг мой, чем ты занимаешься?»
12: «Я, сеньора, рыбак. Промышляю рыбой».
10: «И ты доволен своим положением?»
12: «Мне большего не надо, чтобы жить и любоваться золотым солнцем и голубыми волнами».
10: «Я прикажу дать тебе за мой счет новую барку, чтобы ты мог начать собственную торговлю».
12: «Благодарю вас, сеньора. Я не хочу вас обидеть отказом. Позвольте только мне в память о вас назвать эту барку вашим именем».
2: После этих слов Марко опять вежливо поклонился и попросил позволения удалиться. Когда же он вышел, Джулия сказала Монне Лукреции:
10: «Я знаю, что этот человек участвовал в заговоре против моего отца. Но так как он, подобно мне, пережил взятие нашего города, то я не могу быть к нему строгой. Я действительно прикажу снарядить для него барку, но попрошу, чтобы ему запретили появляться в Неаполе. Пусть ведет свои дела где-нибудь от Оренда».
1: Вы слушали радиоспектакль «В подземной тюрьме» по одноименному рассказу Валерия Брюсова. Роли исполняли: от автора — Рафаэль Клейнер, Джулия — Татьяна Веселкина, Марко — Сергей Смирнов. В эпизодах и массовых сценах принимали участие артисты Галина Исхакова, Дарья Семенова, Дмитрий Писаренко, Вячеслав Шолохов и Константин Днепровский.
0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Эпиграф. Затоварилась бочка тара, зацвела желтым цветком, затарилась, затюрилась и с места стронулась. Из газет. Владимир Телескопов сидит в закутке у буфетчицы Симы, волевой вдовы. Вместе с новым дружком, моряком-черноморцем Глебом Шустиковым, он угощается мандариновой настойкой. Сима считает у стойки выручку.
1: 10, 15, 20. И зовет он меня, директор, падла, к себе на завод. А я ему говорю, я пьяный. А он мне говорит, я тебя в наш медпункт отведу, там тебя доведут до нормы. А какая у меня квалификация, этого я тебе, Глеб, не скажу.
2: Володь, ну кончай зенки-то наливать. Завтра повезешь тару на станцию.
1: Ну?
3: Ой, скопилась у меня бочка тары, мальчики. Скопилась, затоварилась, зацвела желтая. Тым цветком, как в газетах пишут.
4: Ну что ж, Серафима Игнатьевна, будьте крепко здоровы. Да, завтра отбываю по месту службы. Да вот, Володь меня до станции подбросит.
2: Значит, уезжаете, Глеб Иванович? Ай-яй-яй-яй-яй. Вот девкам-то горе с вашим отъездом.
4: Сильное привлечение, Серафим Игнатьевич. Ну, сильное привлечение.
0: Телескопов Владимир, отставив банку ряпушки, провожает моряка. Долго стоит на крыльце, глядя на бескрайние темнеющие поля, на полосы парного тумана, на колодезные журавли, на узенький серпик, висящий в зеленом небе, как одинокий морской конек.
1: Эх, Сережка Есенин! Сережка Есенин! Видишь меня? Володю Телескопова!

старшина второй статьи Шустиков Глеб крепкими шагами двигается к клубу. Он знает, что механизаторы что-то затеяли против него в последний вечер, и идет отчетливый, счастливый навстречу опасностям.

0: Рафинированный интеллигент Вадим Афанасьевич Дрожжинин также собирался возвращаться по месту службы, то есть в Москву, в одно из внешних культурных учреждений, консультантом которого он состоял. Летним утром в сером дорожном костюме из легкого твида он сидел на веранде и поджидал машину до станции Коряжск. Вокруг большого стола сидели его деревенские родственники, пришедшие проститься. С тихим благоговением они смотрели на него. Ах, куда канули бесконечно далекие времена, когда Вадим Афанасьевич в вельветовом костюме и с деревянным чемоданом явился в Москву. Вадим Афанасьевич никаких звезд с неба хватать не собирался, но он гордился и заслуженно своей специальностью, своими знаниями в одной узкой области. Раскроем карты. Он был единственным в своем роде специалистом по маленькой латиноамериканской стране Халигалии. Никто в мире так живо не интересовался Халигалией, как Вадим Афанасьевич. Да еще один француз, викарий из швейцарского кантона Гельвеция. Вадим Афанасьевич знал все диалекты этой страны, все улицы и закоулки столицы города Полис и трех остальных городов, все магазины и лавки на этих улицах, имена их хозяев и членов их семей, хотя никогда в этой стране не был. Хунта, правившая Халигалией, не давала Вадиму Афанасьевичу въездной визы, но простые халигалийцы все его знали и любили, по меньшей мере, с половиной из них он был в переписке. Сейчас он радовался предстоящему отъезду, и лишь многочисленные банки с вареньем, принесенные родственниками на прощание, неприятно будоражили его.
1: «Боже мой! Что мне делать с этим огромным количеством конфитюра?»
0: Старик Мочонкин, дед Иван, битый час собачился с сыном и невесткой. Опять обидела его несознательная молодежь. Не протопила баньку, не принесла кваску, как бывало прежде, когда старик Мочонкин еще крутил педали инспектором по колорадскому жуку, когда он крутил педали машины-велосипед с новеньким портфелем из ложного крокодила на раме. В жизни своей старик Мочонкин не видел колорадского жука, кроме как на портретах. Однако долгое время преследовал его по районным овощехранилищам, по колхозным и приусадебным огородам, активно выявлял. Тогда и банька была с кваском, и главное в доме кружка с петухами, лакомый кусок, рушник шитый, по субботам стакан на два казенной и генеральское место под почетной грамотой. К тому же добавляем, что старик Мочонкин, дед Иван, дал сыну в руки верную профессию. Научил кастрировать ягнят и поросят. По сути дела и радиола «Урал», и шифоньерка, и мотоцикл, хоть и без хода, все дело рук старика Мочонкина. А получается все наоборот, без широкого взгляда на перспективы.
2: Родили сын с невесткой, понимаешь, хулиганов-школьников, и у тех ноль внимания к деду. Бесконечное отсутствие уважения. Ни тебе здравствуйте, уважаемый дедушка Иван Александрович, ни тебе разрешите сесть, уважаемый дедушка Иван Александрович. Терпеть этого, ну, нету больше моих сил.
0: В свое время он писал жалобы на школьников-хулиганов в пионерскую организацию, на сына в его монтажное по коровникам управление, на невестку в журнал «Крестьянка». Но жалобам ходу не дала бюрократия, которая на подкупе у семьи. Теперь же у старика Мочонкина возникла новая идея. И имя этой восхитительной идеи было алимент.
2: Не тебе. Разрешите взять еще кусочек, уважаемый дедушка Иван Александрович? Не тебе посоветоваться по школьной теме «Луч света в темном царстве». Запалю я их алиментом с четырех концов.
0: И вот в это тихое летнее утро старик Мочонкин чрезвычайно осерчал, полаялся с сыном, с невесткой-вздорницей, расшугал костылем хулиганов-школьников и снарядил свой портфель, который плавал когда-то ложным крокодилом по африканской реке Нил, в хлопоты по областным инстанциям. В последний раз горячим взором окинул он избу и направился в сельпо, откуда он знал, должна была нынче утром идти машина до станции Коряжск. Учительница неполной средней школы, учительница по географии всей планеты Ирина Валентиновна Селезнева собиралась в отпуск в зону черноморских субтропиков. Первоначальное решение отправиться на берега короткой, но полноводной Невы, впадающей в Финский залив Балтийского моря, в город-музей Ленинград, было изменено при мыслях о южном загаре, покрывающем умопомрачительную фигуру при кардинальной мысли «Не зарывай, Ирина, своих сокровищ». Вот уже год, как после института копала она яму для своих сокровищ здесь, в глуши районного центра, и Дом культуры посещала только с целью географической, по линии распространения знаний. На танцы же ни-ни, как представитель интеллигенции. И вот пенясь, взбухая пузырями, полетела в чемодан голубое, розовое, черное, в сеточку экзотик, перлончик, нейлончик, щелкнули замки. Ирина Валентиновна выбежала на улицу и зашагала к сельпо. Куры, надоевшие, оскорбляющие вислыми грязными гусками любое душевное движение, идиотски кудахтая, разлетались из-под ее жаждущих субтропического фокстрота ног.
3: Гордо подними свою красивую голову, Ирина. Мамочки, а взяла ли я свой декольт-валан для ночных фокстротов?
0: У крыльца сельпо стояла уже бортовая машина, груженная бочкотарой. Бочкотара была в печальном состоянии от бесчеловечного обращения, от долголетнего забвения ее запросов и нужд. Она совсем затарилась, затюрилась, зацвела желтым цветком. Ну, хоть в отставку подавай. Возле машины, картинно опершись на капот, стоял монументальный Шустиков Глеб, военный моряк. Никаких следов вчерашней беседы с механизаторами на чистом его лице не было, ибо был Глеб по специальности штурмовым десантником и очень хорошо умел защищать свое красивое лицо. Он смотрел на подходящую, почти бегущую Ирину Валентиновну, смотрел с преогромным удивлением.
4: Как будто мы с вами попутчики до Коряжска, милая девушка.
3: Это определенно.
4: А дальше куда следуете?
3: Я еду в субтропическую зону Черного моря. А вы?
4: Вот так удача. Я примерно в эту же зону.
3: А какая, вы думаете, сейчас погода в субтропиках?
4: Думаю, что погода там располагает к отдыху.
0: Моряк подсадил педагога, при подсадке еще раз удивился своему везению, махнул и сам через борт. Уютно устроившись на бочкотаре, они продолжали разговор и даже не заметили, как на бочкотару голодной рысью вскарабкался третий пассажир. Старик Мочонкин, дед Иван. Старик Мочонкин по привычке быстро осмотрел бочкотару на предмет колорадского жука, не нашел такового, и, пристроившись у кабины, написал в район жалобу на учительницу Селезневу, голыми коленками завлекающую военнослужащих. А чему она научит подрастающее поколение? На крыльце появилась Сима.
5: Глеб Иванович, как вы удачно приспособились.
4: Прощайте, Серафима Игнатьевна.
5: Ой, да это вы, Ирина Валентиновна. Ну, извиняйте, извиняйте за неуместный намек.
2: Да уж неуместный.
5: А ты-то куда собрался, дед Иван?
2: А я с моей бабкой на печи не лежал.
5: Ой.
2: Ты вон лучше письмо это в ящик брось, держи.
5: Ну давай, давай.
6: Все в порядке, пьяных нет.
5: Явился.
6: Серафима. Сима. Где мой кепи, где лайковые перчатки, где моя княженца и сборник сказок? Сима. Сим, дай десяточку, а? Сим, подарок тебе куплю в Коряжске. Промтовар тебе куплю. Будешь рада.
5: Значит, а? Сразу в Коряжск, Володечка. Бочкотару береги. Она у нас нервная, понимаешь? Десятки тебе не дам. А на пол-литра сам наберешь. Смотри, на 15 суток не загреми. Разлюблю, Володечка.
7: Простите, этот автомобиль до Коряжска?
6: Ага, сэр.
2: До Коряжска, до Коряжска.
6: А вам что?
7: Добрый день.
6: Привет.
5: Добрый
2: день. Здорово.
4: Здрасте.
7: Подвезете?
6: Ну, понятное дело. Полезай в кабину.
7: Благодарю. А может быть, вы, девушка, займете место в кабине?
3: Нет, нет, нет, не надо, не надо. Знаете, здесь воздух, ветер дальних дорог.
7: Ну, может быть, тогда вы, как военнослужащий?
4: Ну, кончай, кореш. Садись и не вертухайся.
0: Володька сел за руль, дуднул, рванул с места. Бочкотара крякнула, осела. До Коряжска было 65 километров, то есть часа два езды с учетом местных дорог и без учета странностей Володиного характера. Странности эти начали проявляться сразу. Сначала Володя оживленно болтал с Вадимом Афанасьевичем, вернее, говорил только сам, поражая интеллигентного собеседника рассказом о своей невероятной жизни.
6: Короче, забежали с Эдиком в отдел труда и найма, а там одна рожа 6 на 6, пуляет нас в обком профсоюза. А вместе с нами был этот, ну, сейчас не помню, с которым в нападении водника играли в Красноводске. Ну, кто-то плечом надавил на буфет, сопли-вопли. Я, говорит, вас в колонию направлю. А кому охота? Хорошо, мужик знакомый с земснаряда. Ты, говорит, Володя, слушай меня и заявление. Движимый чувством применить свои силы. Ну, конечно, газ, газ, газ. А Эдик, мы с ним плоты гоняли на Амуре. Пошли, говорит, на Комсомольское озеро. С 2 чудохами ялик перевернули. А старик говорит, я на вас акт составлю или угости. Младший лейтенант всех переписал, чудохам говорит, вышлю. А нам на какой фиг такая самодеятельность? Улетели в Кемерово, в багажном отделении. А там газ, газ, газ. Вы, Вадя, вы рыбу любите?
0: Первый сон Вадима Афанасьевича.
8: Авеню Флорида де Маэстро покрылась простыми халигалицами. Многотысячная толпа приседает на корточки в тени агавы и кактуса. Я лично влезаю на пальму и обсуждаю с простыми халигалийцами насущные вопросы дружбы с зарубежными странами. Кривя бледные губы в дипломатической улыбке, появляется Хунта. На ногах у нее туфли-шпильки, на шее вытертая лисья горжетка, остальное все свисает, наливается синим, дрожат под огромным телом колосса слабые глиняные ножки.
9: А я уж думала, наш друг приехал, сеньор Сиракузерс. А это всего лишь вы, месье Дрожинин. Какое приятное разочарование.
8: Вокруг снуют кровожадные халигалийские петухи и ядовитые гуси, но солнце все-таки встает над многострадальной страной.
0: Вадим Афанасьевич протер глаза. К нему по росе шел хороший человек. Простой пахарь с циркулем и резшиной. Первый сон моряка Шустикова Глеба.
10: Боцман Допекайло дунул в серебряную дудку.
11: Подъем, манная каша.
10: Манная каша, гремя сапогами, разбирает оружие.
11: Старшина второй статьи Шустиков Глеб. С кем вчера познакомились?
10: С инженером-химиком, товарищ гвардии боцман.
11: Молодец. Награждаетесь сигаретами серенада. Ок. Пончики для Шустикова.
10: Ой, прямо с пончиками в зубах. Подводное царство. Плывем с аквалангами. Вкусные пончики. А рядом Гулямов пускает пузыри. Отрабатывает операцию «Ландыш». Светлого мая, привет. Следующий номер нашей программы — прыжок с парашютом. Это кто это там рядом на стропах висит? А? Лыбец, как мамкин блин. А, это Шустиков Глеб. Растущий моряк. Как же. Видел его в зеркало в кафе «Ландыш». А внизу под сапогами оранжерея ботанического сада. Или же разноцветные зонтики. Зонтики раздвигаются, а под ними знакомые девушки. Инженер-химик, инструктор Рано, лингвист. Подруги дней моих суровых. Мимо камнем боцман Допекайло.
11: Промахнешься, Шустика, гальюны тебе чистить.
10: Ветер 10 баллов, попробуйте промахнуться. Бухнулся в сток. Поспал минут 600, проснулся, ну, определился по звездам, добрал еще пару часиков от сна, пока никто не нарал. А утро вижу, идет по росе хороший человек, несет свои сокровища.

0: первый сон старика Мочонкина.
1: И вот увидел я богатые палаты с лепным архитектурным излишеством и гирляндом. Батюшки, святые родные, Пресвятая Дева Богородица, разговаривала отсталая матушка моя под влиянием крепостного ига. Ну, образована авторитетная комиссия по разбору заявлений ниже следующего, выше изложенного. Меня проводят в предбанник с кислым квасом, и уже в предбаннике вручают единовременный подарок сухим пайком. Нате вам сало 16 кило, нате урюку 16 кило, сахару для самогона 16 кило. Потом проводят в залу двухсветную, красным бархатом убранную, ставят на колени, волосы ублажают подсолнечным маслом из каленых семян, расчесывают на прямой пробор. В президиуме авторитетная комиссия с председателем. Председатель себя солидной, очень знакомой, членистоногой. Батюшки Светы, колорадский жук. По левую и по правую руку жучата махонькие, высокоактивные.
2: Заявление ваше рассмотрено в положительном смысле.
3: Разрешите слово в порядке ведения.
1: Ой, разоблачат.
3: Я прошу слова.
2: Минуточку. Посмотрите на него внимательно, уважаемая комиссия. Ведь это же картошка. По всему свету рыщем, найти не можем. А тут перед нами высококачественный клубень.
1: Ну, принято решение. Сами знаете, какое. Еле выбрался в щель подпольную, выскочил на волю вольную. И в окно вижу своими глазами, жуки терзают огромный клубень. Ну, ночь провел на квасной путяти в темени тоске. Подбирался ложный крокодил, цапал замками за ноги, щекотал. А утром вижу, идет по росе осиянной молодой зашитник, хороший алимент.
0: Первый сон педагога Ирины Валентиновны Селезневой.
4: Я давно уже подозревала существование не включенной в программу главы «Эластик, Мажестик, Симонифик». Существование не включенной в программу главы «Эластик, Мажестик, Симонифик».

0: Нахалы какие. За какой-то коктейль, мутный таран, я все должна помнить.
1: Если вы сложный человек, вам должны нравиться примитивы.
0: Так говаривал руководитель практики Генрих Анатольевич Рейнвольф. Наговорили они всякого. Всякого. А оценка 3.
2: Ирочка, деточка, иди сюда. Иди, мячик дам.
1: Бабушка, а зачем тебе такие большие руки?
2: А чтобы обнять тебя.
1: А зачем тебе эта лопата?
2: Бери лопату, копай яму, сбрасывай сокровища.
1: Нет, не хочу сбрасывать сокровища. Стоп, я спасена. Ко мне по росе идет хороший человек. И клёши у него мокрые.

0: первый сон Володи Телескопова.
1: Трактор идет, синька позади, очень большая, на санном прицепе. Понятное дело, не вынесла душа поэта позора мелочных обид. Весь утоп в пуховых подушках. Запутался в красном одеяле, рожа вся в кильках маринованных, лапы в ряпушке томатной. Однако не зажимают, наливают дополна. Утром заявляется и Дюля, Степан и этот, как звать не помню. Айда, Володя, на футбол. Футбол катился здоровенный, как бык с ВДНХ. Бабан, балерина кривоногая, сколько мы за тебя болели, сколько души вложили. Бацнул сухого листа, ты промазал. Иван Сергеевич тут же его под конвой взял. На 15 суток, вот так. Помню, как сейчас. Во вторник это было.
2: Володенька, любезный мой, свези бочкотару в коряжска. Она у меня нервная, капризная. Я за нее перед Центросоюзом в ответе.
1: Ну, везу. Как будто в столб сейчас шарахнусь. Жму на тормоза, кручу баранку. Куда летим? В кювет, что ли? Тяпнулись. Потеряли сознание. Очнулись. Глядим, а к нам по росе идет хороший человек. Вроде бы на затылке кепи, вроде бы в лайковой перчатке узкая рука, вроде бы Сережка Есенин.
0: Удар, по счастью, был не сильный. От бочкотары отлетели лишь 2-3 ее составные части. Но и этот небольшой урон причинил ей такой чувствительный, неслыханные страдания. Грузовик совершенно целый лежал на боку в кювете. Моряк и педагог, сидя на стерне, в изумлении смотрели друг на друга, охваченные все нарастающим взаимным чувством. Старик Мочонкин уже бегал по полю, ловил в воздухе заявления, кассации, апелляции. Вадим Афанасьевич, всегда внутренне готовый к катастрофам, невозмутимо, по правилам англичанства, набивал свою трубочку. Все чувствовали себя прекрасно, улыбались Володе ободряюще. Тогда, посоветовавшись, решили перекусить. Развели на обочине костерок, заварили чай. Вадим Афанасьевич вскрыл банку вишневого варенья. Володя предоставил в общее пользование свое любимое кушанье.

0: коробку тюльки в собственном соку. Шустиков Глеб, немного смущаясь, достал мамашины твороженники, а Ирина Валентиновна плавленый сыр новость, утеху ее девического одиночества. Даже старик Мочонкин, покопавшись в портфеле, вынул сушку. Сели вокруг костерка.
1: Это что? Даже не смешно. Помню, в Усть-Касимском карьере генераторный трактор загремел с верхнего профиля. Четыре самосвала в лепешку. Ну, танками растаскивали.
2: Ну, хватит заливать ты.
1: А вечером макароны отварили. Артельщик к ним биточки сообразил. Ой, фугануль как следует.
3: Да, разумеется, что бывают в мире катастрофы и посерьезнее нашей. Вот я помню, в 1964 году в Пуэрто, это маленький нефтяной порт в одной южноамериканской стране. Так вот, в Пуэрто у причала загорелся панамский танкер. И вы можете себе представить, если бы не находчивость Мигеля Маринада, 43-летнего смазчика, дочь которого...
4: Которого?
3: Молодая девушка...
2: Понятно.
4: Но.
3: Ну вот так.
1: Помню. Помню, Вадя, помню.
5: А вот у нас однажды лопнул гидравлический котел на камбузе. Ну, казалось, пустяк. А звону было на весь гвардейский экипаж. Честное слово. Товарищи думали, началось.
4: Халатность еще иди к тому приводит.
5: Да ладно.
0: Старик Мочонкин уплетал твороженники, тюльку в собственном соку, вишневое варенье, сыр новость, хлебал чай, зорко приглядывая за сушкой.
4: От халатности бывают и пожары, когда полыхают цельные учреждения. Он в 33-м годе в Коряжске втором от халатности инструктора Монаховой, между прочим, моей сестры, сгорел ликбез, мопр и освяхим. И получился вредительский акт.
6: А вы знаете, со мной никогда ничего подобного не было. И это замечательно.
0: Ой, Глеб, Глеб, что же с тобой делается? Ведь знал же ты раньше красивый Глеб, инженера-химика, и технолога Марину, и множество лиц с незаконченным образованием. И что же с тобой получается здесь, среди родных черноземных полей? Честно говоря, и с Ириной Валентиновной происходило что-то необычное. По сути дела, Шустиков Глеб оказался первым мужчиной, не вызвавшим в ее душе стихийного возмущения и протеста, а совсем напротив.
3: Между прочим, товарищи, а я должен всем нам сделать замечание.
4: Это за что?
3: Где-то, по большому счету, мы поступили бесчеловечно по отношению к Бочкотаре. Извините, друзья мои, но мы с вами распивали чай, а в это время Бочкотара лежала всеми забытая и утратившая несколько своих элементов.
4: Ай-яй-яй-яй-яй.
3: Так вот, я бы хотел, чтобы впредь это не повторялось.
1: Вадя, вот за это, Вадик, я тебя люблю на всю жизнь. Дай поцелуй. Вадик.
0: Вскоре они двинулись дальше. В сумерках замаячила впереди в багровом закате водонапорная башня Коряжска. Приблизились огромные тополя городского парка. Казалось бы, их совместному путешествию подходит конец. Но нет. При приближении водонапорная башня оказалась куполом полуразрушенного собора, а тополя на поверку вышли дубами.
1: Вот те и влопались.
7: Что такое-то?
1: Где ж Коряжск?
4: Это куда ж ты нас завез, Ирод? Это ж Мышкин.
1: Мышкин?
4: А ты думал, от Цель до Коряжска 100 верст.
7: Опа, поля!
8: Какой милый патриархальный городок. Почти такой же тихий, как Гранда Кабальерос.
4: Да что ты говоришь?
1: Точно, похоже.
0: Письмо Володи Телескопова его другу Симе.
1: Здравствуйте, многоуважаемая Серафима Игнатьевна. Пишет вам, возможно, незабытый Телескопов Владимир. На всякий случай сообщаю о прибытии в город Мышкин, где и заночуем. Не грусти и не печаль бровей. Бочкотара в полном порядочке. Мы с Вадиком ее накрыли брезентом, а также его клетчатым одеялом. Вот бы нам такое. Сейчас она не предъявляет никаких претензий и личных пожеланий. Насчет меня, Серафима Игнатьевна, не извольте беспокоиться. Полностью контролирую свое самочувствие. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Сима, Сим, помнишь, войдем с тобою в ресторан и зал, нальем вина в искрящийся бокал, нам будет петь о счастье саксофон, а еще узнаю, не обижайся. Вот так. Дорогой сэр, примите уважение в совершенном к вам почтении. Бать моему сливочного притарань 0,5 кило за наличный расчет. Целую крепко, моя конфетка. Владимир.
0: Вадим Афанасьевич Дрожинин сидел на заваленке Мышкинского дома приезжих, покуривал свою трубочку и по поручению Володи сторожил бочкотару, уютно свернувшуюся под его пледом мохер. Ему нравился этот тихий Мышкин, так похожий на Гранда Кабальерос, да и вообще ему нравилось сидеть на заваленке и сторожить бочкотару, ставшую ему родной и близкой.
3: Да, если бы не проклятая хунта, давно бы я уже съездил в Халигарию за невестой, за смуглянкой Марией Роха или за прекрасной Сильвией Честертон. Английская кровь. Давно бы уже построил кооперативную квартиру в Хорошовом Невниках. Благо, за годы умеренной жизни скоплена достаточная сумма, но проклятая хунта.
9: Что за бред?
10: Сами пьем.
9: Уж не слуховые ли галлюцинации?
10: Эй-ей, хали-гали, эй-ей, самогон.
9: Но откуда Володя знает никому, кроме меня, неизвестную халигалийскую песню?
10: А кому какое дело, где мы дрожжи достаем? Привет,
9: что
10: Вадька.
9: Что за чудо? Привет,
10: привет,
9: Володя.
10: Ну и гады это, тетка Настя, а? Угода. Не поверишь, по 2 гривенному за стакан выпить. Да когда в Ялте на консервном заводе работал.
9: Да.
10: За 2 гривны в колхозе «Первомай» литр! Литр вина имел. А вино, между прочим, шампанских сортов. Накапаешь туда одеколону, цветочно упал с клянки, и ходишь весь вечер косой.
3: Простите, Володя,
10: а?
3: Присядьте, пожалуйста. Мне надо с вами поговорить.
10: Понял. Понял. В общем, если хочешь, Вадим, пей.
3: Ну,
10: пей,
3: ну,
10: держи бутылку.
3: Ну, Володь, Володя.
10: Бери, вот, бери. Ну, ну, ну, ну, ну.
3: Ну, спасибо.
10: Вот. Давай.
3: Спасибо. Ну,
10: ну вот.
3: Вот.
10: Вот так. Вот. Отлично, Вадим. Отлично,
3: спасибо.
10: Вадим.
3: Спасибо.
10: Вот с тобой бы я пошел в разведку.
3: Пожалуйста.
10: Вот так.
3: Скажите, Володя, извините меня, а откуда вы знаете халигалийскую народную песню?
10: А я там был. Был.
3: Что?
10: Посещал эту халигалию... Халигалию-маглигалию.
3: Извините, Володя, но сказанное вами сейчас ставит для меня под сомнение все сказанное вами ранее. Мы, кажется, успели друг друга узнать и внушить друг другу уважение на известной вам почве. Но почему вы полученные косвенным путем сведения превращаете в насмешку надо мной? Вы меня извините, я знаю всех советских людей, побывавших в Халигалии. Их не так уж много. Больше того, я знаю вообще всех людей, бывших в этой стране. И со всеми этими людьми я нахожусь в переписке. Но вы, именно вы, там не были.
10: А хочешь, заложимся?
3: То есть как?
10: Пари! На бутылку горного дубняка. Хочешь? Короче, Вадик, был я там. И все тут.
3: Были?
10: В 64-м году совершенно случайно оформился плотником на теплоход Баскунчак. А его в Халигалию погнали. Понял?
3: Это было единственное европейское судно, посетившее Халигалию за последние 40 лет.
10: Точно. Мы ему еще помощь везли по случаю землетрясения.
3: Правильно. А правильного... А не помните ли... Конкретно что вы везли?
10: Да много чего там было. Медикамент.
3: Так?
10: Бинты.
3: Так?
10: Детские игрушки.
3: Так?
10: Сгущенки, хоть залейся. Всякого добра впрок на три землетрясения. И четыре картины художника Коленкина для больниц.
3: Ну, позвольте, Володя, ведь я же знаю весь экипаж Баскунчака. Я был на его борту уже на второй день после прихода из Халигалии. Я вас там...
10: А меня, Вадик, в первый день списали.
3: Как?
10: Как отшвартовались, так сразу Помпезов Евгений Сергеевич выдал мне талоны на сертификат. Иди, говорит, телескопов. Отоваривайся, и чтоб ноги твои больше в нашем пароходстве не было, божий плотник. А в чем дело, дорогой друг, спрашиваю? С контактами я там кое-что напутал.
3: Володенька, дорогой мой, Володя, я бы хотел знать подробности. Мне это крайне важно,
10: да.
3: Володя, дорогой.
10: Ничего особенного, Стою я раз в Пуэрто.
3: Так.
10: Очень скучаю.
3: Так.
10: Кока-колой надулся, как пузырь. А удовлетворения нет, Вадя. Смотрю, симпатичный гражданин идет. Познакомились. Мигель Маринада.
3: Маринада.
10: Ну, Мигель. Потом еще один работяга появляется. Хосе Луис.
3: Велосипед.
10: Он. Завязали дружбу на троих. Потом повторили. Пошли к Мигелю в гости. И сразу девчонок сбежалась куча поглазеть на меня. Будто я павлин кавказский из Мурманского зоопарка, у которого в прошлом году Гришка Апштейн перо вырвал.
3: Ну, а кто же там был из девушек?
10: Сонька Маринадо была, дочка Мигеля.
3: Так-то.
10: Ну, я ее пальцем не тронул. Это, Вадик, честно, не тронул. Затем, значит, Маришка Роха.
3: Боже мой.
10: Да, Сильвия.
3: Боже мой.
10: Фамилии не помню. Ну и потом Хосе Луис на велосипеде за своей невестой съездил. За Роситой.
3: Ну это невероятно.
10: Росита.
3: Невероятно, Володя.
10: Вернулся с преогромным фингалом наряжки. Ну, Вадик, ты пойми, девчонки коленками крутят. Юбки, во, короткие.
3: Я же не железный, верно?
10: Влюбился начисто в Сильвию, а она в меня. Если не веришь, могу карточку показать, я ее от Симки у пахана прячу.
3: Но вы переписываетесь.
10: Да и сейчас переписываемся, только Симка ее письма рвет. А ревность унижает человека, дорогая Симочка, это еще Вильям Шекспир железно уточнил. А человек Серафима Игнатьевна, он хозяин своего я. Я вас уверяю, дорогой работник прилавка, что у нас с Сильвией... Почти что и не было ничего платонического. А если бывало, то только когда теряли контроль над собой.
3: Т.
7: Тренированный по джентльменской методе, Вадим Афанасьевич без особого труда перенес легкое тело своего друга, да-да, друга, теперь уже окончательно друга, в дом приезжих, и долго сидел на койке у него в ногах, шевелил губами, думал о коварной Сильвии Честертон, ничего не сообщившей ему о своем романе с Телескоповым, а сообщавшей только лишь о всяких девических пустяках. Второй сон Володи Телескопова.
1: У Серафимы Игнатьевны сегодня день рождения, а у меня фонарь под глазом. Начал рыться в карманах, вытащил талоны на бензин, справочку-выручалочку о психической неполноценности, гвоздь, замок, еловый мыл кусок, 8 копеек денег. Начал трясти костюм, полпальто, вытряслась тарифные сетки 3 метра, в ней премиальная рыба, треска, чего тебе надо бы, старче. Возвратный посуд бутылками на 60 копеек, банками на 20. Хо, живем. Сборник песен «Едем мы, друзья, в дальние края». Наряд на бочкотару, расческа, пепельница. Наконец обнаружилась искомая. Вытащил из-под подкладки завалящую маленькую ложь. Это мне еще с Даугов впился. А бухт тросом зацепился и на ящик глазом упал. Осинка стоит в красном бархатном платье. Смеется, как доменная печь имени Кузбасса. А меня, конечно, не пускают. Выбросил за ненадностью свою паршивенькую ложь.
11: У других и ложь-то как ложь. А у тебя и ложь-то как ложь.
1: Ворюги! Позорники! Сейчас я вас всех понесу! Как раз меня и вынесли. А мимо дружина идет.
5: Доставьте-ка Телескопова обратно в универмаг ДЛТ. Или в огороде под капусту бросьте.
1: Посмотрел из-за кочана. Идет по росе хороший человек. Вроде бы кабальера, вроде бы Вадик. Дрожит.

0: золотистые края, а я ползу по черепичным крышам Хальгалий. Вон впереди дом, похожий на утес, ущербленный и узкий. Он весь залит лунным светом, а наверху балкон, ниша в густой тени. Выгнув спину, лунным леопардом иду по коньку крыши, перепрыгиваю через улицу, взлетаю вверх по Брандмауэру, и вот я на балконе, в нише, а потом в будуаре. Альков, а в алькове кровать 16 века. А на кровати раскинула юное тело Сильвия Честертон, потомок испанских конкистадоров и каперов Ее Величества. Это я, любимая, дышала ночь восторгом сладострастья. Иду дальше по лунным площадям, по голубым торцам скрипят рамы, повсюду открываются окна, повсюду они, прекрасные женщины Хальгалии. Спокойно, красавицы, спокойно. Безумная мысль, а разве хунта не женщина? Проснулся. В дымных лучах солнца по росе подходит хороший человек.
1: Я тебе, Вадик, устроил свидание с подшефной бочкотарой.
2: Старик Мочонкин, дед Иван, в этот вечер в Мышкине очень сильно гордился перед кумой своей Настасьей. Во-первых, съел яичницу из 10 яиц. Во-вторых, выпил браги чуть не четверть. В-третьих, конечно, включил радиоточку. Прослушал, важно кивая, передачу про огнеупорную глину. Честно говоря, старик Мочонкин был даже рад, что попал в город Мышкин. Да вот жаль только, что неожиданно. Кабы раньше он знал, так теперь на столе бы уже ждал корифей всех времен и народов пирог со щукой. Всегда в былые годы запекала кума Настасья к его приезду цельную щуку в тесто. Очень великолепный получался пирог. Сверху корочка румяная, а внутри пропеченная гада. Империалистический хищник.
3: Ах, ну-ка, плесни-ка мне, кума, еще браги.
4: Извольте, извольте, Иван Александрович.
3: О! О! Вот здесь, кума, в этом портфеле, здесь я все они у меня.
4: Ой, сыночки ваши, Иван Александрович.
3: Не только, отнюдь не только сыночки. У всех.
4: Ой.
3: Вообще, у всех.
2: Старик Мочонкин погрозил кому-то, в кого-то потыкал длинным пальцем и залег. Второй сон старика Мочонкина.
3: И вот увидел я
5: Вся большая наша страна решила построить мне пальто. Ну, сказано, сделано. Вырыли котлован, работа закипела. Пальто Мочонкин строй. Заложено пальтецо, как линейный крейсер. Сильеву драпу, бортовка конским волосом. Груди проектируются охрабатнейшие. Ну, как у Фефелова Андрона Лукича. Нате вам, о как! Надо бы жирности накачать под такое пальто-то. И вот беру бюллетень. У кого? Ну, беру бюллетень у товарища Телескопова, нашего водителя. Ввожу в себе крем-бруле, стюдель, лапшу утячью, яичную болтанку и 0% результата. Привес отсутствует, хоть бой. Шельмуют в семье жирами. Жируют в шельме семьями. А кому писать? Кому челом бить? А, стучи, стучи, не достучишься. Пальто мое высится над полями, рощами, как элеватор. Воротник мелкими кольцами в облаках. И вот я иду на примерку. Вот пальто, а в пальте дверь. А в дверях Фефелов Андрон Лукич.
6: Вам куда, гражданин хороший?
5: А я на примерку, Андрон Лукич.
6: Хоть я и Лукич, а ты меня не тычь. Примерки, гражданин, больше не будет. В вашем пальте давно уж краеведческий музей. Извольте за гривенник полюбопытствовать экспонатом. Вот это баран товарный, мутон натуральный. Это диаграмма качественная с абсциссом и ординатом. А это старичок, маринованный в банке. Ни богу свечка, ни черту кочерга. Узнаете?
5: С ужасом, с воем выпрыгнул из кармана пальта, плюхнулся на траву. Идешь ты, заступница моя родная, идешь ты, юриспруденция, дева чистая, мятная, неподкупная. Шевелились травы росли, скрип был большой, как будто под тяжелыми шагами.
2: Второй сон педагога Ирины Валентиновны Селезневой.
4: Ирина Валентиновна в эту ночь снов не видела.
2: Второй сон моряка Шустикова Глеба.
7: Шустиков Глеб в эту ночь снов не видел.

0: Вскоре над городом Мышкин взошло радостное солнце, и все наши путешественники проснулись счастливыми. Володя Телескопов включил мотор, поднял крышку капота и стал на работающий мотор смотреть. Вадим Афанасьевич тем временем бочкотару ублажал мылом и мочалкой, задавал ей утренний туалет, тер до блеска ее коричневые бока, а она нежилась и кряхтела под солнечными лучами и мыльной водой. Давно ей уже не было так хорошо. И Вадиму Афанасьевичу давно так хорошо не было. Вернулся от кумы старик Мочонкин. Стоял в стороне, хмурый, строго наблюдал. Ирина Валентиновна тем временем сервировала в палисаднике завтрак. Яйца и картошку. А верный ее друг, Шустиков Глеб, резал огурцы.
1: Товарищи, всех прошу к столу. Всех к столу. Все готово. Все готово, пожалуйста. Рассаживайтесь.
0: Все сели завтракать, не исключая, разумеется, и старика Мочонкина, который хоть и подзаправился у кумы, но упустить лишний случай пожировать на дармовщинку, конечно же, не мог. Сушку свою он опять вынул и положил на стол ближе к локтю.
2: Приятного вам аппетита, граждане хорошие.
3: Спасибо.
1: Спасибо.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Не вы ли, граждане, бочкотару в Коряжск транспортируете?
6: Мы, бабка? А тебе чего до нашей бочкотары?
2: А я к вам попучиться прошу, смелок. Кто у вас старшой в команде?
7: У нас, мамаша, начальства-то тут нету.
6: Верно, нету, Глеб.
7: Мы, мамаша, просто люди разных взглядов, разных профессий. Ну вот объединились здесь на почве любви и уважения к нашей бочкотаре. А вы, собственно, куда следуете, пожелаю, любезная мамаша?
2: В командировку, сыночек. Еду в город Хвеодосию. Институт меня направляет в Крымскую степь для отлова фотоплексируса.
6: Кого?
2: Фотоплексируса.
6: Ого. Это жука, что ли, рогатого, бабка?
2: Его, сынок. А величать меня Степанида Ефимовна.
7: Приятно.
2: Очень трудный он для отлова, этот батюшка фотоплексирус. Ну? Вот меня и направляют.
8: А кто же вы такая, уважаемая Степанида Ефимовна, чтобы вас направлять?
2: Лаборант я.
8: Ах, лаборант.
2: Да, лаборант, батюшка. Уж 5 годочков как лаборант.
8: Ну, очень приятно.
2: Научный очень институт приятно. Каждый месяц зарплату кладет 40 целковых. Mm-hmm. Да премиальные.
8: Ну, прекрасно.
2: Я для них, батеньки мои, кузнецов ловлю полевых, стрекоз, бабочек, личинок всяких. А особливо уважают тут у шелкопряда. Очень они мною довольны и потому посылают в Крымскую степь для отлова фотоплексируса. Жука рогатого, неуловимого, а науке очень нужного.
1: Ты только подумай, Глеб, такая обыкновенная и скромная бабушка, а служит науке. Давай мы посвятим себя науке, Глеб. Отдадим ей себя до конца, без остатка.
7: Хорошая идея, Иринка. И мы воплотим ее в жизнь.
1: Скажи, Глеб, а ты смог бы, как Сцевала, сжечь все, чему поклонялся, и поклониться всему, что сжигал? Смог бы?
7: Ну, ты понимаешь, конечно...
1: Нет, Глеб, нет, подожди, ну я же тебя серьезно спрашиваю. Нет,
8: все-таки странно. Володя, вы заметили, что они уже перешли на «ты»? Поистине темпы космические. И потом эта старушка... Но неужели она действительно будет ловить фотоплексируса, как странен мир?
6: А ничего странного, Вадя. Глеб с училкой вчера в березовую рощу ходили,
3: А бабка жука поймает. Будь спок, у меня глаз наметанный. Изловит бабка фотопрексирус.
4: Безобразие. Обо мне, о крупном специалисте по инсектам, отдавшем столько лет борьбе с колорадским жуком, о грамотном, политически подкованном человеке, даже и не вспомнили в научном институте. А бабка Степанида, ей только либиду полоть. Пожалуйста, лаборант. Не берегут кадры, разбазаривают ценную кадру. Материально не заинтересовывают, душат инициативу. Ой, допляжутся губители народной копейки.
9: Залезай, ребята! Поехали!
2: Милок, а как же я-то?
9: Залезай ты, бабка! Осторожней с нашей бочкотарой!
2: Ай, батики, бочкотар-то у вас какая болезная, симпатичная, да благолепная. Ну, чисто купчистая какая, чисто лосиха с

0: Итак, они снова ехали вдоль тихих полей и шуршащих рощ. Володя телескопов гнал сильно, на дорогу не глядел, сворачивал на развилках сходу, особенно не задумываясь о правильности направления. Сосал леденцы, тягал у Вадима Афанасьевича из кармана табачок Кэпстен, крутил цигарки.
1: В то лето, Вадюха, я ассистентом работал в кинокартине. Вечно пылающий юго-запад. Законная кинокартина. Из заграничной жизни. Приехали. Озеро голубое, горы белые, мама родная. Завод стоит, шампанское качает на экспорт. Аппетитный запах, все бухи. Взяли с Вовиком Дьяченко кителя из реквизита, ментили, головные уборы, отвалили. По-французски разговариваем, гули-мули. Ага. И утром турнули меня из экспедиции. Вовик товарищеский суд оправдал, а я дегустатором на завод устроился. В художественной самодеятельности дух бродяжий, ты все реже-реже. Рванул. Главбух плакал. Честно, устал я там, Вадик.
0: Степанида Ефимовна в своей ячейке устроилась домовито, постелила шаль и сейчас дремала, лишь временами в ужасе вскакивая, выпучивая голубые глазки.
2: Ой, Акстис, Акстис проклятущий!
3: Ты чё, мама, ты чё паникуешь-то?
2: Игреца увидела, милок. Игрец привиделся. Извините.
0: Однажды они заночевали в поле. Поле было дикое, с выгнутой спиной, и они сидели на этой спине у огня под звездами, как на закруглении земли. Пахло пожухлой травой, цветами, дымом, звездным рассолом.
2: Стрекочут, родные, стрекочут. Стрекочьте, стрекочьте. По кузнецам-то я квартальный план уже выполнила. Топереча мне бы по батюшке фотоплексиру судать показатель. Вот была бы я, баба, довольная.
3: Вот. Сейчас опять игреца увидит мамаша,
2: а? Ахтис, проклятущий!
3: Господи!
2: Ахтис!
4: Да, хотелось бы мне увидеть этого ее игреца. Вот просто интересно, каков он, этот так называемый игрец?
2: Игрец, он очень приятный. Шляпочка красненькая, сапог модельный, пузик кругленький, очень интересный.
5: Так почему же вы его, бабушка, боитесь?
2: Так как же его не бояться, матушка моя? Голубушка ты моя красавица. А ну как щекотать начнет, да как запляшет, да зенками огневыми как заиграет. Ой, лихой он этот игрец, нехороший.
6: Перестраиваться вам надо, мамаша, перестраиваться самым решительным образом.
7: В самом деле, бабка, загадай себе и увидишь, как хороший человек идет по росе.
2: Лыцарь?
4: Нет, просто друг. Друг, готовый прийти на помощь. Ну, скажем, простой пахарь с циркулем.
7: Во-во, такой кореш в лайковых перчатках.
8: Юридической, полномочный.
2: Уполномоченный? Акстис, Акстис, мой игрец тоже уполномоченный.
6: Да нет, мамаша, нет, ну какая же вы непонятливая. Ну, просто красивый лицом и одеждой, и внутренне собранный. Ну, мамаш, ну которому да феньки все турусы на колесах.
5: И мужественный, героичный, как Сцевала.
2: Поняла, голубчики. Блаженный человек идет по росе. Ай, как хорошо.
0: Третий сон педагога Ирины Валентиновны Селезневой.
9: Жить спокойно, жить беспечно, в вихре танца мчаться вечно. Вечно. Ой, Глеб, пол такой скользкий. Ой, Глеб, где же ты? Кругом вальсируют чемпионы мира, мужчины и женщины, преподаватели-экзаменаторы приставучие. Ждут юрисконсульта из облсобеса. Он должен подвести черту. Повсюду лед, гладкий лед, раскрашенный причудливым орнаментом. И только где-то, в необозримой дали, идет по королеве.

0: Третий сон военного моряка Шустикова Глеба.
1: Утром обратил внимание на некоторое отставание мускулюс дельтоидус. Немедленно принял меры. Итак, стою возле койки, даю нагрузку мускулюс дельтоидус. Ну, ребята занимаются кто чем. Каждый своим делом. Кто трицепсом, кто бицепсом, а кто и квадрицепсом. О, Сева Антонов мускулюс глютеус качает. Ну, его можно понять. Ходит любимый мичман Рейнвольф Козьма Елистратович.
2: Вольно! Вольно! Сегодня манная каша — финальное соревнование по перетягиванию каната с подводниками. Всем двойное масло, двойное мясо, тройной компот.
1: А пончики? Пончики будут, товарищ мичман? И вот, схватились. Прямо передо мной надулся жилами неуловимо знакомый подводник. Умело борется за победу, вызывает законное уважение, хорошую зависть. В результате невероятный случай в истории флота со времен Ботика Петра. Ничья! Канат лопнул. Все довольны. Я лично тоже доволен. И в полном параде при всех значках гуляю по тенистой аллее. Подходит неуловимо знакомый подводник.
3: Послушай, друг, есть предложение познакомиться.
1: Мы, кажется, немного знакомы.
3: А я думал, не узнали.
1: Телескопов, Володя!
3: Холодно, холодно.
1: Дрожинин, что ли?
3: Тепло. Тепло.
1: Иринка, ты
3: почти угадали, почти, но не совсем, нет. Моя фамилия Сцевала.
1: Это вы? Однако ручки-то у вас обе целые. Выходит, миф? Трёп, легенда.
3: Обижаешь. Подумаешь, большое дело ручку сжечь.
1: И тут Сцевала чиркает зажигалкой, и фланелка на рукаве начинает пылать. Поднимает горящую руку, как олимпийский факел, и бежит по темной аллее.
4: Алло, Глеб!
1: Поджечь руку было делом одной секунды. Бегу за Сцевалой. Рука над головой трещит, горит хорошо. Сцевала ныряет в черный туннельчик. Я за ним. Кромешная мгла, лишь кое-где мелькают оскаленные рожи империалистов. На бегу сую им горящую руку в агрессивные хавальники. Воют. Выбегаю из туннеля. Чисто. Тихо. Пустынно. По радио неуловимо знакомый голос.
5: Готов ли ты посвятить себя науке, молодой красивый Глеб? Отдать ей себя до конца, без остатка?
1: Гляжу, лежит наука, жалобно поскрипывает, покряхтывает и тоненьким нежным нервным голосом что-то поет. Какие-то добрые люди укутали ее брезентом, клетчатыми одеялами. Ору. Готов! Надьте вам, пожалуйста. Из комнаты смеха выходит лженаука. Огромного роста. Напоминает какую-то хунту из какой-то жаркой страны. В одной руке кнут, в другой консервный рыбный и бутылка горного дубника. Ну, знаем мы эту политику. Автоматически включаю штурмовую подготовку. Подхожу поближе. Обращаюсь по заграничному. Разрешите прикурить. Лженаука пялит свои бесстыдные зенки на мою горящую руку. Размахивается кнутом. Это мы знаем. Носком ботинка в голень, в надкосницу. Тут же прямой удар в нос. Ослепить. И двумя крюками добиваю расползающегося колосса. Лженаука испаряется. А за лугами, за морями, за синими горами встает солнышко. И прямо от солнышка ко мне идет любимая в шелковой полумаске. Идет по росе хороший человек.

0: Третий сон Владимира Телескопова.
1: Глаза мои на проклятый ипподром не смотрели, однако смотрят. Тащусь, позорник, в кассу. Вхожу в залу. Что характерно, иду в пустоте. Весь белый, как с похмелья. И что характерно, иду прямо к Андрюше. Андрюша стоит у колонны. Что характерно, он тоже белый, как чайник. Андрюш, есть вариант от ботаники и будь быстрой. Ага, входишь полтинником? Хе, говорит, ты думаешь, Володя, мы на них, мол, ставим. Они, кобылы, ставят на нас. Включили звук. Аплодисменты, хохот. Заиграл оркестр 46-го отделения милиции. Андрюша гордо вскинул голову, бьет копытом. Я тоже бью копытом, похрапываю. Подошли, взнуздали, вывели на круг. Настроение отличное, надо осваивать новую специальность. У меня наездник симпатичный, Кирюха. У Андрюши маленький, как сверчок, серенький. И что характерно, в очках. Видно, из духовенства. Гонг, пошли. Щелкнула резина, идем голова в голову. Промелькнула родная конюшня, где когда-то в жеребячем возрасте читал хрестоматию. Вот моя конюшня, вот мой дом родной. От столба к столбу идем голова в голову. Андрюш весь в мыле, веселый. А трибуны приближаются, все белые, трепещут. Да там сплошь ангелы. Хлопают крыльями, свистят. Финиш, гонг. А мы с Андрюшей жмем дальше. Наездники попадали, а мы чешем. Улю-лю. Видим под тюльпаном Серафима Игнатьевна с Сильвией пьют чай и кушают тефтель.
2: Присоединяйтесь, ребятишки. Присоединяйтесь.
1: Очень хочется присоединиться, но невозможно. Бежим, устали, аж кровь из носа. Ложимся, берить нас тепленьких, сопротивление окончено. Вокруг травка, кузнецы стригут, пахнет ромашкой. Андрюша поднял шнобель. О, говорит, посмотри, Володька. Гляжу, идет по росе хороший человек, шеф-повар с двумя тарелками ухи и щастика.

0: Третий сон старика Мочонкина.
1: И вот увидел я свою характеристику. Идет она посредь поля, вопит:
2: в труде прилежен, в быту морален.
1: А мы с Фефеловым Андроном Лукичем приятельски гуляем, шупаем колосья.
3: Ты мне, брата, Иван Александрович, представь свою характеристику, а я тебе за это узюму выпишу 16 кило.
1: Так вот она, моя характеристика, Андрон Лукич, извольте познакомиться.
3: Это вот и есть твоя характеристика?
1: Она и есть, Андрон Лукич, не обессудьте.
3: Да.
1: Господи, хоть бы губы подмазала проклятущая. Уж не говорю про перманенту. Идет, подолом метет, душу раздирает.
2: Политически грамотен, с казенным имуществом шапетилен.
3: Да, Иван Александрович, признаться, я разочарован. Я думал, твоя характеристика — девка молодая, ядреная, а это как буряк прошлогодний.
1: Ой, привередничайте, Андрон Лукич. Ой, недооценивайте. Говорю это я басом, а сам дрожу. Аж не как фитюля одинокая. Узюму хочется.
3: Ну да, ладно. Какая-никакая. А все ж таки... Баба!
1: Присел, набычился, рявкнул, да как побежит всем телом на мою характеристику. Характеристика на утек, дурь лупоглазая, бежит к реке, а за ней Андрон Лукич чистит ногами, гудит паровозом.
3: Люблю!
2: Нет! Нет, никогда! Никогда этого не будет! Уж лучше в воду!
1: И бух с обрыва в речку! Вынырнула, выпучила зенки.
2: С товарищами по работе принципиально!
1: Батюшки светы, утопла!
3: Пшеница, но не удалась, Иван Александрович. А вот с узюмом перебой.
1: И пошел он от меня гордый и грустный. И, конечно, по-человечески его можно понять. Но мне-то от этого не легче. Нет. Сколько сидел, не знаю. Протер глаза. А на той стороне стоит. Протер глаза. А на той стороне

0: репчатый, морква сахарная. Утилючи, цып-цып-цып.
1: Ой!
0: Ой, схватил меня за подол Игоря с молоденькой, пузатенькой. Ой, за косу ухватил, косу девичью. Пусти меня, Игорец, на муравьиную гору.
2: Не пущу.
0: Пусти меня, Игорец, в острекозий лес.
2: Не пущу.
0: Да куда ж ты меня тянешь? В какое игралище, окаянное?
2: Ох, бабушка-красавочка, лаборант внештатный, совсем вы без понятия. Закручу тебя, бабулька-булька, яйки-млека-бутербродер, танцем-шманцем огневым загромоничным. Будешь пышка молодой, дорогой гроссмутер. Вуаля!
0: Заиграл игрец, взбил копытами модельными, телесами дрожит сочными, тычет пальцем костяным мне по темечку, щекотит, жизни хочет лишить. Ай-тю-тю, ай-тю-тю. Акстись, акстись, проклятущий! Не общается? Закружил меня по ботве картофельной танцами ненашенскими. Да куда ж ты меня, бабулечки? Гляжу, у костра засел, глаз охальный, пузик красненький.
2: А ну-ка, бабка-красавка-плутовка, вари мне суп. Мой хотель покушать зюб недритый нахтигаль. Вари мне суп, да наваристый.
0: Суп.
2: Суп.
0: Суп.
2: Суп.
0: Суп.
2: Суп.
0: Ой, ой, бреду я, баба грешная, бреду по муравушке, выковыриваю яйца печеные, щавель щиплю, укроп дергаю, горькими слезами заливаюся, прощеваюсь с бочкотарою любезною. С вами, мои голуби полуношные. И надо, вижу, по траве росистой тятеньки блаженный лыцарь выступает, научный, вдумчивый, и за ручку он ведет моей матушке, как дитятю, он ведет жука рогатого, вожеланного жука, фотоплексируса батю.

0: Второе письмо Володи Телескопова другу Симе.
1: Многоуважаемая Серафима Игнатьевна, здравствуйте. Дело прежде всего. Сообщаю вам, что ваша бочкотара в целости и сохранности, чего и вам желает. Сима, помнишь, в Сочи те дни и ночи, священные клятвы, вдохновенные слова, взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. А я за тобой сильно заскучал. Хотя рейсом очень доволен, вы говорили нам, пора расстаться. Я страшен в гневе. Перерасхода бензина нету, потому что едем на нуле, уж который день. И это, конечно, новаторский почин, сам удивляюсь. Бате моему притарань колбасы свиной домашней, 1 кг за наличный расчет. Симка, хочешь честно? Не знаю, когда увидимся, потому что едем не куда хотим, а куда бочкотара наша милая хочет. Поняла? Спасибо тебе за любовь и питание. Возможно, еще не забытый Телескопов Владимир.

0: Письмо Владимира Телескопова Сильвии Честертон.
1: Здравствуйте, многоуважаемая Сильвия. Фамилия не помню. Сильвия, помнишь ту волшебную южную ночь, когда мы замнем для ясности? Помнишь или нет? Теперь расскажу тебе о своих успехах. Работаю начальником автоколонны. Заработная плата скромная. 1500, но хватает. Много читаю. Прочел «Дети капитана Гранта» Жюль Верна, журнал «Знание и сила» номер 7 за этот год, сборник гималайских сказок. Очень интересно. Сейчас выполняю ответственное задание. Сопровождаю Бочка Тару. Да здравствует дружба молодежи всех стран и оттенков кожи. Твой, может быть, помнишь, Володя Телескопов.

0: оба эти письма Володя отслюнявил карандашом на разорванной пачке беломора. Сидел он, хлюпая носом, на деревянной скамейке, изрезанной неприличными выражениями, в камере предварительного заключения гусятинского отделения милиции. А дело было так. Однажды они прибыли в городок Гусятин. Володя остановил грузовик и предложил пассажирам провести остаток дня и ночь в любопытном городе Гусятине. Все охотно согласились и вылезли из ячеек. Каждый занялся своим делом. Старик Мочонкин пошел в местную поликлинику сдавать желудочный сок, поскольку справка в аптек об его ужасном желудочном соке куда-то затерялась. Шустиков Глеб с Ириной Валентиновной отправились на поиски библиотеки-читальни. Надо было немного поштудировать литературку, слегка повысить уровень, вырасти над собой. Володя же телескопов, размахивая бутылкой с размочалившейся затычкой и уже заправившись, направился в сторону скамеечек, где несколько крепкотелых граждан Гусятина, выставив зады, играли в шахматы.
1: Эй! Фишеры! Тиграны! Тигранчики! Играть не умеете?
2: Володь, Володь, Володь, пошли отсюда. Пошли,
3: метель шпели, не бум-бум!
2: Володь, ну зачем же так?
3: Тихо,
2: тихо, спокойно.
3: Не имеют права! Не имеют права в такую мудрую игру играть.
4: Виктор Ильич! Что же это получается?
5: Товарищи, что ж прикажете делать, Виктор Ильич?
2: Ну, извините.
5: Приходят, видите, сбрасывают фигуры,
2: да?
5: Оскорбляют именами.
6: Надо подчиниться. Я прошу вас к доске, молодой человек.
1: Че, я?
6: Ага.
1: Дядя!
2: Успокойтесь, друзья мои, только успокойтесь.
3: Ты, видать, сыграть со мной хочешь?
2: Тихо.
6: Не ошиблись, молодой человек.
1: Ну ладно, так Вадя, сюда, поди.
2: Пожалуйста, так. Пожалуйста. Только спокойно, я вас прошу. Ой, спокойно, ладно, поиграйте.
1: Так, мои беленькие, да? Так, да. Все. Если бы ты знал, дядя, сколько четвертинок я выиграл при помощи этой древней, мудрой игры. Сколько четвертинок? Так,
3: 10 ходов даю вам, дорогой товарищ.
1: А на большее ты не рассчитывал. Так. Где моя заветная пешечка?
5: О!
1: Так.
5: Уже ему! Жгентелем! Жгентелем, Виктор Ильич!
3: По мордасам, по мордасам!
5: Заманить его, Виктор Ильич, в раму, а потом дуплетом вашим отхлобыстать.
2: А ну, геть отсюда!
3: Тихо! Отвались! Отвались, когда мастера играют сюда.
6: Вадя,
0: как вы думаете? В Гусятине, как вы поняли, была своя особая шахматная теория. Виктор Ильич, по всему видно старшой, хитроватый, плотный мужчина в полосатой пижаме и зеленой велюровой шляпе, сразу произвел на Володю впечатление человека непростого, а власть имущего. Телескопов чувствовал, что попал в какую-то нехорошую историю, однако соблазн был выше его сил. И невинными пальцами, мирно посвистывая, Володя соорудил Виктору Ильичу так называемый детский мат. Он поднял уже ферзя для завершающего удара, как вдруг заметил на мясистой лапе Виктора Ильича синюю татуировку «Сима-пом». Конец надписи был скрыт пижамным рукавом.
7: «Сима? Так какая же это еще Сима, если не моя?
5: Да неужто это рыло? Но с пуговицей Серафим мою лобзал.
7: Да может быть, это Бородкин Виктор Ильич?
1: Мат тебе, дядя!»
0: Виктор Ильич, тяжело ворочая мозгами, оценивал ситуацию. Куда ж подать короля? Подать было некуда. Хорошо. Хорошо бы съесть королеву. Да нечем. В раму взять, жгентелем протянуть не выйдет. Нету достаточных оснований. И вдруг он увидел на руке обидчика, на худосочной заурядной руке, синие буковки. «Сима, помни, дру». Остальное скрывалось чуть ли не под мышкой.
8: «Серафима! Серафима! Да неужели ж с этим недоноском ты забыла обо мне, а? Да может быть, это же есть тот самый Телескопов, обидчик шахматистов всех времен и народов, блуждающий хулиган, текучая рабочая сила». «Телескопов?»
9: «Бородкин!»
8: «Пройдемте!»
9: «А вы не при исполнении, а во-вторых, вам мат, и в-третьих, вы в пижаме!»
8: «Мат!»
9: «Мат!»
8: «Мат!»
9: «Мат!»
8: «А вы уверены?»
0: Виктор Ильич извлек из-под пижамы свисток и залился красочными вдохновенными руладами, в которых трепетала вся его оскорбленная душа. Володя никак не мог сдвинуться с места и тоже свистал в два пальца. Вырос из-под земли старший брат, младший лейтенант Бородкин, в полной форме и при исполнении.
10: «Жгентелем его! Жгентелем его, товарищи Бородкины!
5: В раму его посадить и двойным дуплетом!»
0: И повели его под белые руки мимо потрясенного Вадима Афанасьевича, мимо вскрикнувшей болезненно Бочкотары, посадили в КПЗ, замкнули. Всю ночь Володя вспоминал подробности жизни. К утру начал писать письма. Всю ночь спорили меж собой братья Бородкины.
11: «Да поброем его, Витек, под нуль. Дадим метлу на 15 суток. А вот Симка поймет, на кого тебя променяла».
8: «Да, вот видишь, братуха, видишь, вот хотел забыться, уехал, погрузился в шахматы, да. Не вспоминал, нет, не вспоминал.
11: Витек, Витек.
8: Появляется ведь этот недоносок, укравший.
11: Витек, Витек, ну.
8: Укравший.
11: Витек, Витек.
8: Эх, Сима, Сима».
0: Надо ли говорить, в каком волнении провели ночь Володины попутчики и друзья? Никто из них не сомкнул глаз. Всю ночь обсуждали различные варианты спасения.
12: «Я лично поговорю о Володе с братьями Бородкиными. Лично, непосредственно, тет-а-тет».
13: «Нет, нет уж, Иринка, лучше я сам потолкую с братанами.
14: Вот
13: ну, поговорю с ними в частном порядке, и дело у конец».
12: «Глеб, нет, ну, Глеб.
14: Нет, друзья мои, друзья, я подам в Гусятинский нарсуд официальное заявление. Извините меня, я уверен, мы, наше, так сказать, учреждение, да черт побери, вся общественность, возьмем Володю на поруки».
15: «Возьмем.
14: А если понадобится, я усыновлю его».
12: «Правильно, Вадим Афанасьевич».
0: Степанида Ефимовна, пританцовывая, показывала раздобытого где-то черного петуха молодой луне, что-то бормотала. Старик Мочонкин всю ночь писал на Володю положительную характеристику. Тяжко ему было, муторно, непривычно. И всю-то ночь жалобно поскрипывала, напевала что-то со скрытой страстью, с мольбой, с надеждой, любезная их Бочкотара. Утром Глеб подогнал машину прямо под окна КПЗ, на крыльце которой уже стояли младший лейтенант Бородкин со связкой ключей и старший сержант Бородкин с томиком Уголовного кодекса под мышкой.
15: Этап на север, 40 огромная. Кого не спросишь, у всех указ.
12: Глеб,
15: взгляни, взгляни.
12: Это похоже на арию Колорадоси. Милый, освободи нашего дорогого Володю. Ведь это благодаря ему мы с тобой так хорошо узнали друг друга. Ну, освободи его.
16: Алле! А ну, друзья, кончайте-ка этот цирк. Володь парень, конечно, не собранный. Но, в общем, он свой, здоровый, участник, между прочим, великих строек. А выпить-то? Выпить может каждый. Ну, это для вас не секрет.
6: Больно умные стали.
17: А вы кто будете, гражданин? Родственники задержанного? Или сослуживцы?
12: Ну, это я... мы представители общественности.
2: Пожалуйста, пожалуйста,
17: давай,
2: вот взгляните. Мои документы.
6: Больно умные стали.
18: А ведь вы еще ответите.
16: Вот.
18: Ответите за превышение прерогатив, полномочий за семейственность отношений и родственные связи.
6: Больно умные стали.
12: Послушайте, товарищи, товарищи, давайте говорить серьезно. Вот я женщина, а вы мужчина.
17: Вот вы, гражданочка, очень точно заметили насчет серьезности ситуации.
12: Конечно.
17: Задержанный в нетрезвом виде телескопов Владимир сорвал шахматный турнир на первенство нашего парка культуры. А что это такое, спрашивается? Отвечается. По меньшей мере, злостное хулиганство. Вот некоторые товарищи рекомендуют уголовное дело завести на Телескопова.
16: Как же можно-то?
17: А чем? Чем это для него пахнет? Но мы, товарищ очень красивая гражданка, к сожалению, не знаю, как величать, в надежде на будущее с голубыми глазами, мы не звери, а гуманисты. И дадим Телескопову административную меру воздействия.
12: Какую?
17: Да, 15 суток метлою помашечь, и будет на свободе.
15: Ничего для меня нет страшнее 15 суток! Разлюбит меня Симка, если на 15 суток загремлю. А Симка, братцы, последний остров моей жизни. А что ж будет с Бучкатарой? Она-то в чем виноватая?
0: Тут словно лопнула струна, и звук таинственный и прекрасный печальным лебедем тихо поплыл в небеса.
19: Мочи нет, дышать не могу. Тяжко.
17: Что это за бочка Тара? Какая она? Где?
0: Вадим Афанасьевич молча снял брезент. Братья Бородкины увидели потускневшую, печальную бочку Тару, изборожденную горькими морщинами. Младший Бородкин с остановившимся взглядом, с похолодевшим лицом, медленно пошел к ней.
17: Штраф. 15 суток заменяем на штраф.
12: Сколько?
17: Штраф 30 рублей.
12: Да вы что?
17: Вернее, 5.
12: Ура, 5 рублей. 5 рублей, какая ерунда по сравнению с любовью. Ура!
20: Подругу! Яйцами мелок можно?
6: Никакого штрафа, брат, не будет.
12: Почему?
6: Да разве ж, Володя, разве ж он виноват, что его полюбила Серафима? Это я виноват. Я виноват, что гонор свой хотел на нем сорвать. А вот за это, если можете, простите меня, товарищи.

солнечные зайчики запрыгали по щечкам бочкотары, морщины разгладились, веселая и ладная балалаечная музыка пронеслась по небесам. Бородкин-старший поймал старика Мочонкина и поцеловал его прямо в чесночные губы. Глеб облобызался со Степанидой Ефимовной, Вадим Афанасьевич трижды по-братски с Ириной Валентиновной. Бородкин-младший Виктор Ильич, никого не смущаясь, влез на колесо и поцеловал теплую щеку бочкотары. Володя Телескопов, хлюпая носом, целовал решетку и мысленно, конечно, Серафиму Игнатьевну, а также Сильвию Честертон и все человечество.

0: И вот они поехали дальше, мимо благодатных полей, а следом за ними шли косые дожди, и солнце поворачивалось, как глазом теодолита на треноге лучей. А они мирно ехали дальше, в ячейках любезной своей бочкотары, каждый в своей. Однажды на горизонте появилось странное громоздкое сооружение. Почувствовав недоброе, Володя хотел было свернуть с дороги на проселок, но руль уже не слушался его, и грузовик медленно катился вперед по прямой мягкой дороге. Сооружение отодвигалось от горизонта, приближалось, росло, и вскоре все сомнения и надежды рассеялись. Перед ними была башня Коряжского вокзала со шпилем и монументальными гранитными фигурами представителей всех стихий труда и обороны. Вскоре вдоль дороги потянулись маленькие домики, унылые склады Коряжска. И неожиданно мотор, столько дней работавший без бензина, заглох прямо перед заправочной станцией.
1: Куда ж мы, Нони, приехали, батеньки?
2: Станция «Вылезай», бабка Степанида.
1: Неужто Коряжск, маменька родима?
3: Так точно, мамаш. Коряжск.
4: Уже?
5: Да, крути, никуда не денешься. Коряжск, он и есть Коряжск. И отсюда нам всем своя дорога.
6: Да, друзья, это Коряжск, и скоро, должно быть, придет экспресс.
3: 16:17.
2: Ну что?
7: Ну ты смотри, доктор, я расплачусь песком, ничего, сколько унций.
8: Ну-ка, спрячьте ваше золото.
7: Это как?
8: Да так я не практикую. Новая сдача, простой.
7: Золото у вас как?
8: И двойной.
9: Линдой его зовут. Доктор Линдой.
7: Вы хороший человек, доктор Линды. Ну что ж, я, пожалуй, поеду в освояси.
10: День кончается. Оставайтесь-ка лучше ночевать.
2: Куда вы поедете в такой мороз?
9: У нас есть свободная койка.
7: Ладно. Ой. Спасибо. По правде говоря, 100 миль по такой погоде. Да еще на ночь глядя. Спасибо. А палец-то гляди, будто новенький. Как это вы?
10: Хоп! И все. Болит.
7: Человеку без руки везде плохо. А уж тут на юкане.
2: О, опять наша.
10: Так, теперь только доиграть, Робер.
9: Да, и посмотрим, кому придется делать прорубь.
10: Войдите. Кажется, нам так и не дадут доиграть партию. А с вами что случилось?
11: Погодите немного. Как не разрешите, как не...
9: Ханер, извивайте бога.
2: О, просите.
9: Простой.
10: Так. Ну, незнакомец, оттаяли? Так что же с вами случилось?
11: Не со мной. До крайности нужен доктор.
2: Надо же опять доктора.
11: Налитый пеку человек схватился с пантерой. И она его черт знает как изувечила.
7: Далеко это?
11: 100 миль будет.
7: Ну и как он, плох?
11: Хуже некуда. Плечо вывернуто. Несколько ребер, наверное, сломано. Все тело изорвано до костей. Только лицо цело.
7: Так.
11: Ух ты. 2-3 самые большие раны мы временно зашили, а жилы перетянули бечевками.
7: Удружили человеку. А в каких местах раны?
11: На животе.
7: Ну, так ему конец.
11: Вовсе нет. Мы их сперва начисто промыли той жидкостью, которой насекомых травим.
7: Что?
11: Ну да, и только потом зашили. На время, конечно. Надергали ниток из белья. Другого ничего не нашлось. Но мы их тоже промыли.
8: Можете считать его мертвецом. Кто сдает?
2: Я.
11: Угу. Да. О, нет. Он не умрет. Не такой человек. Он сумеет продержаться до вашего приезда.
8: И не подумаю ради покойника ехать за 100 миль в 50-градусный мороз.
11: Говорю вам, он не собирается помирать. Там при нем жена.
8: А, вон что. Ну, это, конечно, меняет дело.
11: А вы не улыбаетесь так. Она молодчина, не проронила ни слезинки и поможет ему продержаться, пока вы не приедете.
8: Я не верю ни в чудеса, ни в сказки. Жаль, вы напрасно ехали в такую даль. Ночуйте-ка лучше здесь.
2: Послушайте, док.
8: Продолжаем.
2: Ваша.
10: Ставка прежняя. Проигравшие долбят прорубь.
11: Карты? Куда? Вы будете тут сидеть и дуться в карты, когда там...
8: Козыри трефы.
11: Ну вот что. У меня на берегу стоит наготове собачья упряжка. Через 10 минут выезжаем.
8: Что-что?
11: Все. Я иду к собакам. И жду вас через 10 минут.

0: Черт его побери. Не дал доиграть.
1: Вы поедете, док?
0: Никто не видел мои толстые носки?
2: Вот.
0: Благодарю. Рукавицы. Рукавицы где? Так, шапка.

0: Вам все равно придется рубить прорубь на Юконе. Никуда от этого не денешься.
1: Вы думаете, что сумеете помочь этому парню?
0: Будите шведа и пусть садится доигрывать за меня.

0: Док не любит болтать.
1: В жизни не встречал человека, который так бы не любил болтать.

0: Дальше буду рассказывать я, Том Доу. Ведь именно я ездил за доктором на юг. И я, а не кто-нибудь другой, вез его на Литл Пеку. В первую ночь мы прошли 25 миль. И пропади я пропадом, если этот самый доктор хоть словечко проронил. Потом мы разбили стоянку, накормили собак, поели сами, выкурили по трубке. Доктор молчал, и кто его разберет, о чем он там думал? А я-то думал о том, что творится сейчас на Литл Пеку.
1: Ты здесь, Мэдж?
2: Да, дорогой. Мне показалось, лают собаки.
1: А, нет, это ветер.
2: Что?
1: Ничего. Все в порядке. Вовеки не замрет, не прекратится поэзия земли, когда в листве от зноя ослабев умолкнут птицы. Мы слышим голос в скошенной траве кузнечика. Ты любишь киться? Правда хорошо? Как там дальше? Не помню. А потом поэзия земли не знает смерти. Пришла зима, в полях метет метель, но вы покою мертвому не верьте. Не помню. Поэзия земли не знает смерти, не знает смерти. А вот этого не надо. Со мной никогда ничего плохого не случится. Ты слышишь? Слышишь? Потому что, когда человек любит...
2: Господи, когда же приедет доктор? Когда же приедет доктор? Когда же приедет доктор? Когда же приедет доктор? Когда же приедет доктор? Когда же приедет доктор?
3: Когда же приедет доктор?
2: Когда же приедет доктор?
3: Когда же приедет доктор? Когда же приедет? Когда же приедет доктор?
0: Док, вы меня слышите? Проснитесь. Что? Док, проснитесь. Нужно сниматься со стоянки, хоть мы и часа не спали. Нужно двигаться дальше. Немедленно, а то мы можем не дойти.
4: Что? Сейчас эти... Да вы что, спятили? А почему так тепло, даже жарко?
0: О, Господи, да вы послушайте. Мороз-то сразу сдал, и температура сейчас много выше нуля. Вот какое дело.
4: Вы что, думаете, тронется река?
0: Похоже, она уже тронулась в верховьях. Если мы поторопимся, может, в низовьях и успеем проскочить. Но это порядочный крюк. А снег оседает, и скоро нарты начнут проваливаться. Док, вы не из трусливых?
4: Что?
0: Ну ладно, ладно. Нечего на меня вскидываться. В дорогу!

0: Ничего, ничего. Только бы успеть, только бы не застрять возле реки. Только не застрять.
1: Перестаньте причитать. Смотрите лучше за собаками. А уж если вам так хочется поговорить, расскажите, как это случилось с вашим приятелем. Откуда здесь на Аляске пантера?
0: А кто ее знает? Ни один человек здесь, на Дальнем Севере, не слыхивал про пантеру. Рокки называл ее, как это, кугуар. Вот. Но я много их убил у нас в Керни, в штате Орегон. Я ведь тамошний уроженец. И там их называют пантерами. В общем, как там ни называй. Пантера или кугуар. А такой громадной кошки я сроду не видел. И как ее занесло в такие дальние места, ума не приложу. И вот эта та самая кошка изгребла Рокки. Схватились они, не видать, где он, где она. Стрелять нельзя. Хорошо, что брат его, Гарри, изловчился и в конце концов всадил ей нож в горло. Пошли, пошли, пошли! А надо вам сказать, видал я у себя в Керри немало смелых парней. А Гарри и Рокки всех перещеголяли.
1: Чего?
0: Я говорю, перещеголяли всех.
1: А?
0: Кто осенью по реке уже сало шло? Кто пороги переплыл? Рокки да Гарри. А кто медведицу гризли из берлоги голыми руками вытащил? Рокки.
1: Они что, сумасшедшие?
0: Да нет, просто шальные какие-то. Все время подбивают друг друга на всякие сумасбродства. И жена у Рокки почти такая же. Ничего не боится. Только позволь ей, Рокки, на все пойдет. Но он очень бережет ее. Обращается как с королевой. Никакой тяжелой работы делать не дает. Вот меня наняли за хорошее жалование. Пошли, пошли, пошли. А уж любят друг друга.
1: Терпеть не могу сумасбродов. Спасти вашего приятеля может только чудо. А я не верю ни в чудеса, ни в сказки.
2: Нарты! А дьявол! Нарты!
3: Ну-ка, ну-ка, подожди, подожди, держи!
2: Давайте,
3: Володя! Тяни! Тяни! Вытаскивай!
0: Вот так! Ох, док! Теперь надо смотреть в оба! На каждом шагу будут проваливаться! Слышите? Похоже, это на реке трескается лед.
3: Да.
0: Док,
3: да.
0: Может, проскочим, а?
3: А ну, гоните собак. Гоните во всему.
0: Верно, вперед!
3: Гоните, гоните, гоните!
2: Вперед! Эй! Эй! Эй! Эй! Пошел!
3: Пошел!
2: Эй!
3: Эй!

0: Пришла зима, в полях метет метель. Но вы покою мертвому не верьте. Мэтч, где ты?
1: Я здесь, здесь.
0: У тебя в голосе звенит серебро. Серебряные колокольчики. Поэзия земли. Пантера. Дьявол, пантера. Нет, нет, меня так просто не свалить. Нет.
1: Когда же он приедет? Когда?
2: А вот и мы.
3: Где больной?
2: Вот он, доктор. Вот сюда. Здравствуйте, мама.
1: Здравствуйте.
3: Я ничего не вижу. А ну-ка, зажгите еще одну свечу. А лучше две.
2: Одну минуточку.
3: Вот так. Чем промывали раны?
1: Сулимой, обычным раствором.
3: А? Так. А вы?
4: А?
3: Вот вы, что? Что тут делаете?
4: Мы...
3: Уходите отсюда. Колите дрова, делайте что хотите, но только уходите отсюда.
4: Да, но я его брат.
3: Я сказал, уходите. Случай очень серьезный. Я должен поговорить с его женой.
2: И мне вон идти.
3: И вам.
2: Пошли, Гарри. Уж ежели он сказал... Все.
1: Он. Он без сознания.
3: Вижу, Мэтч. Вижу. Так это и есть твой Рекс Стрэнг? Что же ты молчишь?
1: К чему говорить? Ты же знаешь, что это Рекс Стрэнг.
3: Благодарю. Хотя я мог бы тебе напомнить, что вижу его впервые. Ну, садись, что же ты стоишь? Я сяду. Я, знаешь ли, отчаянно устал. Шоссейные дороги от Юкона сюда еще не провели.
1: Что ты думаешь делать?
3: Поесть и отдохнуть, прежде чем пущусь в обратный путь. Река разлилась. Придется делать крюк миль в 50.
1: Я спрашиваю, что ты сделаешь, чтобы ему помочь?
3: Ничего.
1: Ты хочешь сказать, что убьешь его? Дашь ему умереть без помощи?
3: С незапамятных времен в этом дряхлом мире именно этим способом частенько избавлялись от похитителей чужих жен.
1: Ты несправедлив, Грант. Я сама этого хотела. Рекс не увел меня, это ты меня потерял. Я ушла с ним добровольно, с радостью. С тем же правом можно сказать, что это я его увела.
3: Удобная точка зрения. Я вижу, ум у тебя так же остер, как и был. Может быть, это и прельстило Стрэнга? А? Нет-нет. Беру свои слова обратно. Будь ты даже безмозглой дурой, ты бы все равно пленила кого угодно. Кому как не мне знать это. Черт возьми, я все еще не покончил с этим.

0: еще помнишь? Женевское озеро.
1: Еще бы. Я был там до нелепости счастлив.

0: прошу тебя, Грант, вспомни на одну только минуту. Вспомни, чем мы были друг для друга. И тогда...
1: Нет, благодарю. Я не гожусь для этой роли.
2: Поэзия земли не знает смерти.
0: Слушай, Грант, я все расскажу его брату. Я знаю Стрэнгов. Если ты способен забыть старую дружбу, я тоже ее забуду. Если ты ничего не сделаешь, Гарри убьет тебя.

0: Ты здесь, Мэтч?
1: Да.
0: А кто здесь еще?
1: Никого. Постарайся уснуть.
0: Не плачь. Только не плачь, дорогая. Доктор скоро приедет.
2: Значит, ты его сильно любишь. Понятно. Мне вспомнилась одна сказка.
1: Сказка? Какая сказка?
2: Послушай. Жила-была одна женщина. Молодая, прекрасная. И мужчина, замечательный человек, влюбленный в красоту. Он любил путешествовать. Не знаю, насколько он был похож на твоего Рекса Стрэнга, но, кажется, сходство есть. Человек этот был художник. По натуре цыган, бродяга. И он ушел от нее. 10 лет она плакала от тоски, и в слезах истаяла ее красота. Некоторые женщины, видишь ли, желтеют от горя. Оно нарушает обмен веществ.
1: Зачем? Зачем ты все это мне говоришь?
2: Погоди. Слушай. Потом случилось так, что человек этот ослеп. И через 10 лет вернулся опять к ней. У него ничего не осталось в жизни. Он не мог больше писать. Она была счастлива. И радовалась, что он не может увидеть ее лицо. Он снова держал ее в своих объятиях, целовал и верил, что она прекрасна.
0: Мэтч! Ты здесь, Мэтч?
1: Дорогой, я здесь. Я здесь.
2: Он в забытии. Слушай дальше. Это занятная сказка. Однажды человек этот рассказал женщине о картинах, которые ему хотелось бы написать. И вот каким-то образом в руки этой женщины попадает волшебный эликсир. Стоит ей только смочить им глаза возлюбленному, и зрение вернется полностью. Прозрев, он напишет свои картины. Но ее он тогда покинет. Он просто не в силах будет смотреть на ее обезображенное лицо. 5 дней она боролась с собой. Потом смочила ему глаза этим эликсиром.
1: Зачем? Ты рассказываешь мне все это?
2: Чтобы спросить, любишь ли ты Рекса Стрэнга так же сильно?
1: А если да?
2: Действительно любишь?
1: Да.
2: И ты способна ради него на жертву? Можешь от него отказаться?
1: Да.
2: И ты уйдешь со мной?
1: Когда он поправится, да.
2: Пойми, то, что было на Женевском озере, должно повториться. Ты станешь опять моей женой.
1: Хорошо.

0: Прекрасно. Прекрасно. Мне понадобится помощь. Зови сюда его брата, зови всех. Нужен будет кипяток. Как можно больше кипятку. Бинты я привез, но покажи, какой еще перевязочный материал у вас имеется.
1: Сейчас. Вот. И вот.
0: Так. Идите сюда. Гоу!

0: Иви, сэр.
1: Да, сэр.
0: Разведите огонь и принимайтесь кипятить воду всю, сколько есть под рукой.
1: Сию минуту, все будет.
2: А что должен делать я?
0: Вы его брат, сэр?
2: Да.
0: Вынесите стол из хижины вон туда под окно. Чистите, скребите, шпарьте его кипятком. Чистите, чистите, как никогда не чистили ни одной вещи. Остальному я вас научу. Прежде всего, следить за пульсом.

0: Если бы мне сказали когда-нибудь, что я, Гарри Стрэнг, буду стоять у стола, на котором доктор режет, сшивает, снова режет моего брата, и что я буду держать руку Рокки, слушать пульс, то частый, то еле слышный, разве я мог бы в это поверить? Как страшный сон. Ну, а теперь все позади. Кажется, позади.
1: Вы все еще здесь? Да. Очень хорошо, вы мне нужны.
2: Ему стало хуже, доктор?
1: Нет. Можете говорить громко, он спит как младенец.
2: Ага.
1: Удивительно крепкий организм.
2: Да.
1: Ему не стало хуже. Просто плохо действует левая рука. Думаю, что виноваты в этом несколько разорванных и скрученных связок.
2: Да? За что, значит, опять резать, да?
1: Именно.
3: Вы убьете его, доктор. Оставьте его в покое. Ну, ради бога, оставьте же его в покое.
1: Слушайте.
3: Это лучше живой калека, чем полностью починенный труп.
1: Убирайтесь вон.
3: Нет, доктор, я останусь здесь, доктор.
4: Что здесь происходит?
1: Ничего. Ровным счетом ничего, миссис Стрэнг. Я просто пытаюсь объяснить этому джентльмену, что его брат должен стать не жалким подобием прежнего Стрэнга. Нет, он снова будет бегать, прыгать, переплывать пороги, бороться с пантерами, удовлетворять свои самые безумные прихоти. Вы хотите этого, сэр? Тогда идите, возвращайтесь спокойным и бодрым. Спокойствие и бодрость вам очень понадобятся.
2: Да, но Мэджи...
4: Уйди, Гарри, пожалуйста, уйди. Доктор прав.
1: А ты? Ты хочешь этого? Как ты смотришь на то, что Стрэнг снова станет таким, как был?
4: Грант.
1: И по-прежнему будет кумиром всех женщин. А тебя с ним не будет. Не забывай.
4: Я помню. Продолжай свое дело. Верни ему здоровье. Сделай его опять таким, каким он был.
1: А, вернулись.
2: Да, как видите.
1: Прекрасно. Сейчас вы еще раз вместе с Доу вымоете и отскоблите стол. Прокипятите инструменты.
5: Хорошо, хорошо.
1: Словом, все как всегда. А во время операции следите за пульсом. Все время следите за пульсом.

я следил за пульсом. Сколько раз я еще стоял возле этого стола, держал руку Рокки и следил за пульсом.

0: на сегодня. Все.
1: На сегодня? Значит?
0: Не должно остаться никаких недоделок. Он снова должен стать таким, каким его сотворил Бог.
1: А.
0: Завтра снова вскрою руку и устраню дефект. Ну что вы на меня так смотрите, Гарри?
1: Но...
0: Ваше дело следить за пульсом. На сегодня вы свободны. Свободны, свободны!

0: Вы меня слышите, мистер Стрэнг?
1: Да, доктор.
0: Как вы себя чувствуете?
1: Не знаю. Я словно заново родился на свет и все вижу впервые. Солнце. Почему столько солнца? А, уже лето. Июнь, да?
2: Август, Рокки.
1: Август. Как это? Поэзия земли не знает смерти. Поэзия. Поэзия.
0: Он спит. Не тревожь его, Мэтс.
2: Позволь мне сказать ему.
0: Еще не время. Скажешь, когда лечение будет закончено.
2: Хорошо.
0: Предстоит еще много хлопот. Закон есть закон. Тебе придется взять развод, чтобы мы могли опять пожениться. Что ты на это скажешь? Поедем на Женевское озеро.
2: Как хочешь.
0: Ну, повернись ко мне, когда разговариваешь. Хотя бы из простой вежливости. У тебя пока еще есть время, чтобы на него наглядеться.
2: Хорошо. Повернулась.
0: Ну что ты, черт возьми, в нем нашла? Мы жили с тобой, можно сказать, с комфортом. Практика давала мне в среднем 40 тысяч в год. Я проверял потом по приходной книге. Чему ты улыбаешься? В сущности, тебе не хватало разве собственных яхт и дворцов?
2: Никто не может объяснить, что такое любовь. Я меньше всякого другого. Я узнала любовь, вот и все.
0: Мэтч, но...
2: Скажи лучше, что тебя привело на Клондайк.
0: А, у меня было слишком много денег. И не было жены, чтобы их тратить. Захотелось отдохнуть. Должно быть, переутомился. Сначала уехал в Колорадо. Но пациенты забросали меня телеграммами, а некоторые явились туда. Я хотел от всех скрыться. Удрал на Клондайк. И вот, когда я спокойно играл в вист в юконской хижине, меня тут и разыскал Том Доу.
3: Простите, доктор. Может быть, вам надо чем-нибудь помочь?
0: Сейчас нет, Гарри, но с завтрашнего дня вы с Томом становитесь массажистами.
3: А, но мы... Доу, а?
4: Что, что? Да мы понятия не имеем.
0: А я покажу вам, как это делается. Предупреждаю, на первых порах... Вашему брату Гарри это будет очень нелегко. Ага.
2: Ну, тогда, может быть...
0: Ничего, ничего. Стиснет зубы и вытерпит. Не беспокойтесь, миссис Стрэнг. Выдержки у вашего супруга на 10 хватит.
3: А? Что это с ней?
0: Да ничего особенного. Будь она мужчиной, я бы порекомендовал ей... Покурить. Сдали нервы. Это пройдет. Не сразу, конечно, но пройдет.

0: Какое солнце! Ветер, жизнь вовеки не замрет, не прекратится поэзия земли.
1: Остановитесь.
0: Встаю.
2: Не могу угнаться за вами, хватит.
0: Знаете, я не верю. Не верю, до сих пор не верю, что могу вот ходить, бегать. Вот так вот валяться на траве.
2: И нигде не колет, не режет, не болит? Ни намека на боль?
0: Нет, нет.
2: Ну, значит, все в порядке, Стрэнг. Зиму другую, холод и сырость будут еще отзываться болью в старых ранах, но это пройдет. А может быть, этого и вовсе не будет.
0: Боже мой. Доктор, вы совершили чудо. Не знаю, как вас и благодарить. Я до сих пор не знаю вашего имени.
2: Это не важно. Помог вам выпутаться, вот что главное.
0: Но ваше имя должно быть известно многим. Держу пари, что оно и мне окажется знакомым, если вы его назовете.
2: Думаю, что да. Но это ни к чему. Теперь еще одно последнее испытание. И я вас оставлю в покое.
0: Какое же?
2: За водоразделом. У самого своего истока эта речка имеет приток Биг-Винди.
0: Знаю.
2: Еще бы. Доу мне рассказывал, что в прошлом году вы за 3 дня дошли до Винди и вернулись обратно. И чуть его при этом не уморили.
0: Да, да. Было что-то в этом роде.
2: Ну так вот. Вам дается задание. Дойти до Биг-Винди и вернуться обратно за такой же срок, как в прошлом году.
0: Да я вернусь и раньше.
2: Тем лучше. Желаю удачи.
0: До встречи, доктор.
3: До встречи, доктор.
2: До встречи. До встречи.

0: Итак, Мэтч, челнок надежный, ветер попутный. Сегодня к вечеру мы будем в моей хижине, а через неделю в Доусоне. Все получилось как нельзя лучше. Гарри на охоте, а Доу понес продукты и снаряжение твоему...
1: Замолчи! Почему ты не дал нам проститься?
0: Но ты ведь оставила ему письмо?
1: Да, но...
0: Может быть, ты надеялась, что я откажусь от платы?
1: Нет. Договор есть договор. Придержи челнок, пожалуйста. Я должна сесть на корму? Да?
0: Постой! Подожди минуту. Ты помнишь сказку о волшебном эликсире? Я ведь тогда ее не досказал. Слушай! Смочив ему глаза и готовясь уйти, та женщина случайно взглянула в зеркало и увидела, что красота вернулась к ней. А художник, прозрев, вскрикнул от радости, увидев, как она прекрасна, и сжал ее в объятиях. Ты очень красива, Мэтч. Остальное ясно. Объятия Стрэнга недолго останутся пустыми.
1: Что?
0: Я еду один. Прощай.
1: Грант!
0: Челнок надежный, ветер попутный. К вечеру я буду в своей хижине, а через неделю в Доусоне. Я только хотел доказать тебе, что я не так уж плох. Как видишь, плачу добром за зло. Прощай.
1: Грант!
0: Прощай!

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Александр Амфитеатров. Домашние новости.
2: Гражданин североамериканских Соединенных Штатов Александр Николаевич Челюк лежал на диване и сам себе не верил. Неужели он опять в России, в захолустной деревушке своего отца, в том самом доме, откуда 12 лет назад он ушел в свое всесветное бродяжничество?
3: Да, а здесь даже не изменилось ничего. Те же кожаные диваны, те же темные поблекнувшие обои, те же портреты генералов по стенам. Все старо, точно и не уезжал. И достает только быстрых тяжелых шагов матери, да ее резкого бранчевого голоса.
2: Мать умерла в его отсутствии. Челюк поморщился, вспомнив, как здесь, в этой комнате, 12 лет назад разыгралась горькая тяжелая сцена. Мать его ненавидела. А уж если мать ненавидит свое дитя, то ненависть бывает ужасна и беспощадна. У Челюка мороз по коже пробежал при воспоминании о детстве, голодном, холодном, полном слез и бесчеловечных наказаний. Другой бы ребенок не вынес, но он точно назло матери унаследовал ее богатырское сложение и вырос молодцом. И головой его Бог не обидел. 6 классов гимназии прошел он в первом разряде, а тут и попутал грех. Как-то во время опроса переслал записку слабому товарищу. Вышла неприятность с педагогом, и юношу выгнали с волчьим паспортом. Узнав об этом, мать наговорила сыну столько злых слов, что Челюку до сих пор было жутко при воспоминании об этом. Отец тогда испуганно зажал уши и выбежал из комнаты.
3: Отец ничуть не изменился за 12 лет. По-прежнему слаб, женолюбив и не может жить без опеки. Кстати, как неприятно это его Александра Кузьминишна. Только у скверных людей бывают глаза, как у нее, злые, буравчиком. Отец, кажется, в полном у нее подчинении. Влюблен, как кот. И под башмаком, ясное дело. Каково-то уживается с ней Катюша. Вот уж не ожидал, что не повидаю ее. Уехал на целый месяц какой-то подруге. Да еще бог знает куда. В Саратовскую губернию. Через месяц я за 39 земель буду. А как хотелось бы повидать.
2: Катя была младшая сестра Александра Николаевича. Когда против воли, порешив с гимназией, он с отчаяния решил уйти из дома, Катя одна искренне плакала о нем. Мать с ним и проститься не захотела, а отец благословил как-то наскоро и смущенно, словно втайне рад был, что отделался от мерзавца сына, с которым решительно не знал, что делать дальше.
3: Кате тогда было 12 лет. Теперь она уже взрослая девушка, вероятно, красавица. Белое румяное личико с большими темными глазами, ясными, чистыми и правдивыми. На душе теплеет, как ее вспомнил.
2: Это личико часто грезилось ему, как последний обломок немногих приятных воспоминаний о родине. И в грозные ночи на Алексинадских редутах, и когда он стоял вольным матросом на вахте парохода, уносившего его из Марселя в Соединенные Штаты, и в бараке, где он с десятками товарищей землекопов на линии Тихоокеанской железной дороги лежал в жестоких припадках малярии. Сколько он видел, испытал, пережил и перечувствовал в эти 12 лет. Чем только не был он в Америке: землекоп, разносчик газет, посыльный, мелкий бакалейщик, матрос, распорядитель общества похоронных процессий, адвокат, камевоежор и, наконец, сперва приказчик, а потом счастливый компаньон крупной мануфактуры, для которой он с чисто российской сметкой почти нечаянно изобрел приспособление, дорого оцененное на рынке.
4: Саша, можно к тебе?
3: Разумеется, папенька.
4: Дверь мы, пожалуй, запрем.
3: Что это, папенька? К чему такие предосторожности?
4: Видишь ли, друг мой, ты меня извини, пожалуйста, что потревожил твой сон.
3: Да я не спал.
4: Но тем лучше. Мне надо поговорить с тобой об очень важном деле и секретно. Главное, чтобы она не слыхала.
3: Кто она? Александра Кузьминична, что ли?
4: Да.
3: Как вы, добрейший папа, перед ней трепещете.
4: Ну, как же иначе? Она не кто-нибудь, а девушка хорошей фамилии, с образованием, и притом, ну, в общем, очень мне дорога.
3: Что ж дальше?
4: Саша, признайся, очень ты меня презираешь.
3: Вас? За что? Вам только 50 лет, и вы не святой. Если ваш роман не приносит никому зла, никто не станет судить вас строго. А, кстати, как она уживается с Катей? Вот вам и судья, настоящий и компетентный. Что же вы нахмурились?
4: Я должен тебе признаться, Саша. Это, конечно, очень странно, но Катя не живет у меня больше.
3: То есть?
4: Она ушла от нас.
3: Как ушла? Куда?
4: Совсем ушла. Не поладила с Александрой Кузьминишной и не захотела оставаться с ней под одной крышей. Так потихоньку и ушла. Ты же знаешь теплую слободу, тут близко, под городом. Там ее кормилица Федосия живет. Кружевница, помнишь? У Федосии поселилась.
3: Это бред какой-то. Да у вас в доме эпидемия, что ли? То сын сбежал в Сербию, теперь вот дочь. И потом я помню Катю с мирной, кроткой девочкой. Я думаю, надо было неистово оскорбить ее, чтобы она решилась на такую штуку.
4: Александра Кузьминична действительно была резка с нею.
3: А у вас не хватило характера вступиться за дочь.
4: Ты напрасно так думаешь, Саша. Я, конечно, не смею хвалиться. Я далеко не богатырь воли, но все-таки помню свои обязанности и не дал бы Катю в обиду. Но Катя сама была не права. Она возненавидела Шурочку, едва та вошла в дом. Сцены следовали за сценами. Я был мучеником между этими двумя женщинами.
3: Охотно верю. Дальше.
4: Ну, в одно прекрасное утро они поссорились сильнее обыкновенного, и Катя исчезла, оставив мне самую резкую записку, какую только можно вообразить. Вот она. Прочти.
3: Папа, мне тяжело,
5: папа,
3: в вашем доме.
5: Мне тяжело в вашем доме так, что больше терпеть я не в силах. Я буду жить одна, у добрых людей. Там, по крайней мере, меня обижать никто не посмеет. Мне ничего не надо, никаких денег. Но не требуйте меня домой. Выгнать Александру Кузьминишну вы не решитесь. А жить вместе с этой подлой женщиной я не стану. Лучше умру. Не сердитесь на меня за это. А я и не сержусь. Ваша Катя.
3: Ваша Катя? Позвольте, папа. В этой записке нет ни одного знака препинания. Мерзкий почерк, полно ошибок, грубых, непозволительных. Неужели это Катя писала?
4: Друг мой, ты знаешь, как туга она была на науку. А последние годы она и книги в руки не брала.
3: Хорошо же вы ею занимались. Но что она может делать у этой Фросии? Фрося отличная женщина, я помню, но даром держать Катю не станет. Необразованная, воспитанная белоручкой. На что она ей?
4: Саша, мне передавали, будто Катюша наша ужасно опустилась, стала совсем как крестьянка, а главное, забыла всякий стыд и женственность.
3: Что?
4: Да, да, дорогой. И говорят, наконец... Любовник, а? Каково это слышать?
3: Продолжайте.
4: И не один, а много. Я все сказал.
3: Действительно, вполне достаточно.
4: Что ты? Позволь, куда ты?
3: В теплую слободу, разумеется. Надо мне взглянуть на Катю. Что ей сказать от вас?
4: Я не знаю. Так неожиданно. Я совсем не затем говорил.
3: Не могу же я оставить свою родную сестру в таком положении. Хотите, чтобы я вернул ее к вам?
4: Друг мой, знаешь ли, по-моему, это неудобно. Смеяться будут все.
3: А теперь над вами не смеются разве? Я думаю, хохочут по всей губернии.
4: Увы, увы, ты совершенно прав, мой друг. И вот поэтому-то я имею к тебе большую просьбу. Очень большую. Уговори ты Катю уехать.
3: Куда?
4: Да чем дальше, тем лучше. Чтобы забыли про нее в здешних местах. А то вечно под боком живой упрек, и всякий этот упрек видит.
3: Я вот что сделаю. Я предложу ей уехать со мной.
4: В Америку?
3: Зачем в Америку? Я могу ее устроить в Петербурге у моих друзей. И денег ей дам.
4: Ах, Саша, если б ты это устроил, я бы тебе, хоть ты и сын мне, в ножки поклонился.
3: Эх, папа.
2: Александр Николаевич махнул рукой, взял шляпу и вышел. Скоро он уже шел узким пролеском между двух волнующихся морей желтой ржи.
3: Все-таки спасибо матери, что она родила меня похожим на себя, а не на отца. Распущенность, бесхарактерность, барство — это черт знает, что такое. Особенно, если долго их не видишь и потвыкнешь. Право, если подумаешь, что при другой, более нежной маменьке из меня, пожалуй, развелось бы что-нибудь этакое, расплывчатое. Можно извинить покойнице все ее порки за трещины и колотушки.
2: Александр Николаевич шел пешком, потому что не хотел брать в теплую слободу повозку, чтобы в лице кучера не сделать всю отцовскую прислугу свидетелем свидания, не совсем-то ловкого, как он ожидал. Короткую дорогу туда он помнил с детства. Теплая слобода была местом шумным и людным, народ здесь жил богатый, больше мастеровой и торговый, работящий и трезвый. Ее ковачи, бабы-кружевницы и огороды далеко славились. Слободская улица открывалась целым рядом ковален дымных и грязных, где кузнецы двигались, как черти в аду. Александр Николаевич обратился к самому дюжему мастеру.
6: Бог в помощь!
7: Здравствуйте и вы!
6: А где здесь почтенный живет Федосья Ивановна, кружевница?
7: А зачем вам тетку Федосьеву?
6: Милый, ведь тебя не теткой Федосьей зовут. С чего же я тебе буду рассказывать, что мне надо?
7: Нет, я ведь почему спросил? Федосья Ивановна-то родная тетка мне выходит. Вот она что. Я у нее за место сына сызмалу принят.
2: Челюк невольно залюбовался говорившим. Он и сам был крепыш, но таких богатырей-красавцев, как стоявший перед ним мастер, он и не видывал. Лицо мастера было запачкано сажей, только большие голубые глаза весело и ясно улыбались на этой темной маске. Рукава рубахи были засучены и обнажали огромные мускулы.
6: Здоров же ты, брат!
7: А что мне делается? А тетки-то нету. В город ушла плетеное продавать. Вы за кружевом, верно?
6: Да, за кружевом.
7: Тогда ничего. Пройдите. Там Катерина Николаевна принять может. Жилица у нас. И что готового есть, покажет. Я сейчас расскажу, как идти.
2: Федоськина усадебка была из самых исправных в Слободе. Во дворе чувствовалось то, что крестьяне называют полной чашей. Загремел замок, скрипнула калитка. Во двор вошла высокая девушка, потирая руки о передник. У челяка задрожало сердце.
8: Здравствуйте. Вам кружевов? Вы не осудите на ждание. Клубнику брала. Сходит она у нас.
3: Вы Катя Челюк? А я Александр Челюк. Ваш брат. Из-за границы.
8: Братец Саша.
2: Она, видимо, не знала, как поступить при такой неожиданной встрече. Александр Николаевич обнял ее и поцеловал. Он с любопытством всматривался в нее, напрасно стараясь найти в чертах стоявшей перед ним крестьянки черты Кати, так памятной и дорогой его воображению. Красавица, да, но красавица дикая, деревенская, большая, статная.
8: «Войдите в хату, братец. Я самовар поставлю и приберусь, пока вскипит».
2: Когда они сели за стол, Чилюк сразу решил обратиться к делу.
3: «Да, много воды утекло. Перемен в нашей семье и не сосчитать. О себе я уже не говорю. Но вот ты... Признаюсь, никак я не ожидал тебя встретить здесь».
8: «Вы не судите меня строго, братец. Я ведь долго терпела».
3: «Это я понимаю, Катя. Но меня удивляет, зачем ты сюда ушла. Будь со мной откровенна. Прошу».
8: «Да я и не скрываюсь, братец. Я только боюсь, что не сумею вам объяснить. Ведь я дурочка, не дурочка, а вроде того. Меня маменька аспидной доской по голове часто била. Сама про себя я много думаю, и что скажет мне, соображаю. А вот говорить смерть моя, тоже и памяти нет. Верите ли? Чему меня учили, все я забыла. Писать стану, буквы путаю. Вот, как видите».
2: Она подняла руку ко лбу, на котором мелкими каплями выступила легкая испарина. Большого напряжения стоила ей произнесенная речь.
3: «Вот что. Это для меня новость».
8: «Да это ничего. Мне один доктор сказал, что я в своем уме весь век доживу. Вот только способностей у меня никаких».
3: «Ну хорошо, послушай. Ручной труд я уважаю столько же, как и умственный. Но люди нашего сословия берутся за него только в крайней необходимости, чтобы уйти от него при первой возможности, как и я вот теперь ушел. А ты никому не обратилась, ни к родным, ни к знакомым, а сразу сюда ушла. Отчего?»
8: «Видите ли, братец, долго думала я, куда уйти. Стала пытать себя, на что сгожусь, в гувернантке ли, в учительше ль. В акушерке вот очень хотелось. Нет, словно каменная у меня голова. Ничего-то к ней не пристает. Что сейчас выучу, через полчаса забуду. Один только туман остается. Тут мне доктор этот и подвернулся. На что, говорит, не надейтесь, у вас не все дома. И знайте, что дальше не лучше, а хуже будет. Насчет памяти, то есть. Ну, тогда я себя и порешила. Скажите, братец, ведь стыдно человеку без всякого дела жить на даровом хлебе?»
3: «Стыдно, Катя».
8: «Ну вот я и подумала, раз головой не могу своего хлеба найти, руками найду. А мама Федосия всегда мне нравилась и ко мне всегда была добра».
3: «Катя, ты молодец. Только этому конец положить надо. Я тебя увезу отсюда».
8: «Что ты, братец, не надо. Я здесь при деле и привыкла. А в Петербурге дурочкой жить между людей не согласна. У меня же гордость имеется. Не обижайтесь, братец родной. Оставьте меня, как нашли. Не ворошите. Как мне будет у новых людей, еще бабушка надвое сказала. А здесь я люблю. И меня любят».
3: «Позволь, Катя, я вижу, что ты честная девушка. Но отец намекал мне о каких-то дурных слухах».
8: «Я знаю, что на усадьбе про меня говорят. Но вы не верьте. Лгут. Никакого у меня любовника нет. Да и допустила бы матушка. Она у нас строгая, святая. Все знают. А я... замуж я собираюсь».
3: «За кого же? За здешнего?»
8: «Да, за Максима. Матушкина племянника».
3: «Ты его любишь?»
8: «Люблю. Очень уж хороший он человек. Мало таких на свете. И меня крепко любит».
3: «Ах, Катя, Катя, так не поедешь со мной?»
8: «Нет, братец, простите, не поеду. От добра добра не ищут».
3: «Ну, как хочешь, дитя мое. Не волить я тебя не буду. Насильного счастья не бывает. Но
6: Я богат. Позволь хоть деньгами помочь тебе.
8: А вот за это спасибо. Мы от того и свадьбы не играем, что надо новую хату ставить, а не на что.
6: Вот и слава богу. Ой, а я ведь твоего Максима уже видел.
8: Ой.
6: Да, прав, видел. Он станок починял и дорогу мне показывал. Ведь это он идет по двору.
8: Он, точно.
2: Когда молодой кузнец показался на пороге хаты, в ней сразу стало как будто тесно. Вымытое лицо, чистые руки и мокрые волосы показывали, что по дороге из кузницы он забежал на пруд искупаться.
7: Еще раз здравствуйте.
8: Максим, это мой брат Александр Николаевич. Из-за границы приехал. Не забыл меня, спасибо ему. Пришел навестить.
2: Улыбка Кати отразилась на лице кузнеца так светло, быстро и широко, что казалось, он весь засветился. Он низко поклонился и протянул руку Челюку.
7: Так вот вы кто! Что же, очень приятно.
2: Руки были пожаты крепко, приветствие сказано горячо, но затем наступило неловкое молчание. Пробормотав несколько шаблонных фраз, вялых и бесцветных, о своей радости за сестру, Челюк резко оборвал речь и стал прощаться.
8: Дайте мне знать, когда будете уезжать. Я приду в город проводить вас.
6: Я уеду завтра вечером. Приходи, я тебе кое-что хорошее скажу.
2: Максим и Катя проводили Александра Николаевича далеко за околицу. Оглядываясь, он долго видел их стоящими на придорожном бугре над золотым потопом ржи. Едва ступив на порог дома, Челюк распорядился, чтобы ему готовили лошадей в город. Отцу он коротко передал подробности своего свидания с Катей.
6: «Я буду помогать ей всем, чем потребуется. От вас, папа, прошу одного. Оставьте вы ее совсем в покое. Не мешайте ей быть счастливой. Мы с вами слишком мало сделали для нее, чтобы иметь право на вмешательство».
4: «Воля твоя, я этого не понимаю. Ты сочти, сколько жертв она приносит. Выйти из сословия, выйти из семьи, из своего общества. И для чего же? Для добровольной каторжной работы, для удовольствия перебиваться с хлеба на квас. Что за люди на свет родиться стали? Не хотят покою.
6: Видите ли, папа, семья, в которой житья нет, общество, членом которого быть не имеешь возможности, и сословие, значение которого не понимаешь, вовсе не такие драгоценности, чтобы от них не отказался человек, когда его чутьем потянет к счастью за пределами этих перегородок. Катю потянуло, и она ушла. Вы говорите о покое. Покой хорош только как отдых. Его знают только те, кто устает. Люди, не работающие, знают не покой, но оцепенение. И живой душе в мире оцепенения жутко. И не пробуйте понять чужого счастья. Не поймете. Я сам Катиного счастья не понимаю. И мне ее как-то жалко. А между тем, я видел ее искренне счастливою. Она не наша, своя. Пусть же и счастлива будет по-своему.
2: Отец прослезился и пробормотал что-то невнятное. До Александра Николаевича не стал вслушиваться. Через час он уже ехал прочь от родной деревушки.

0: Вы слушали радиоспектакль «Домашние новости» по одноименному рассказу Александра Амфитеатрова. Роли исполняли от автора Авангард Леонтьев, Челюк Сергей Габриэлян, отец Геннадий Фролов, Катя Ирина Киреева, кузнец Александр Быков. Автор инсценировки Наталья Шолохова, режиссер Александр Трухан, композитор Шандор Калаш.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Золушка – старинная сказка, которая родилась много-много веков назад и с тех пор все живет да живет, и каждый рассказывает ее на свой лад. Мы сделали из этой сказки спектакль, понятный даже самому-самому взрослому слушателю. Да, я забыл представиться. Я, простите меня, король сказочного королевства. У меня сегодня во дворце праздник, я совсем сбился с ног. Вы понимаете, какое великое дело праздник? Порадовать людей, повеселить, приятно удивить. Ну что может быть величественней? Итак, внимание, внимание, всех затаить. Прошу дыхание на радость всем и удивление. Мы открываем представление. А может, лучше не открывать, а? Может, сразу лучше уже закрыть, пока еще не открыто, а? Как вы думаете? Ведь праздник – это вещь непраздная. У короля заботы разные. Такая служба несуразная, невероятная судьба. Так может плюнуть, а? Уйти в монастырь, пожить для себя в свое удовольствие. Но говорю я, прочь сомнения, исправить людям настроение, повысить духу населения. Вот в чем забота короля. И никаких наград не надобно, когда смеетесь до упаду вы. Не огорчать людей, а радовать. Вот в чем призвание короля. Теперь, когда к празднику все готово, я могу немного и погулять.

0: По-моему, эта уютная усадьба принадлежит лесничему, а? Да-да, вот, вот он и сам. А-а-а, здравствуйте, господин лесничий.
1: Здравствуйте, ваше королевское величество.
0: Слушайте, лесничий, я вот давно хотел вас спросить, а чего вот в последнее время все вздрагиваете, все оглядываетесь? Может быть, в лесах появились разбойники?
1: Ну, что вы, государь? Я бы их сразу выгнал вон.
0: Ага, ну, молодец. Ну, а может быть, какой-нибудь злой волшебник преследует вас, нет?
1: Нет,
0: вы скажите,
1: да
0: скажите.
1: Нет, нет, ваше величество, я с ним давно расправился бы.
0: Сами?
1: Да.
0: Молодец, вы храбрый человек. А что же довело вас до такого состояния? Ну, ну что? Ну, не стесняйтесь, скажите, ну.
1: Моя жена, ваше величество.
0: Что вы?
1: О, вам хорошо смеяться.
0: Что?
1: Я человек отчаянный. Я человек храбрый. Но только в лесу. А дома я, ваше величество, сказочно слаб и добр.
0: Что вы говорите?
1: Клянусь вам.
0: Ой.
1: Они вьют из меня веревки.
0: Кто они? Кто?
1: Они, государь, это моя суровая супруга, да, и две ее дочери от первого брака.
0: А-а-а.
1: Они вот уже 3 дня одеваются к королевскому балу и совсем загоняли нас.
0: Да что вы?
1: Да,
0: что?
1: А мы, государь, это я и моя бедная родная дочка, ставшая по моей вине падчерицей.
0: Все, бросаю к черту корону, ухожу в монастырь, все. Если в моем королевстве возможны такие душераздирающие события, живите сами, как знаете. Мне стыдно, стыдно, лесничий, стыдно.
1: Государь, не спешите осуждать меня. Жена моя женщина особенная. Ее родную сестру, такую же, как она, съел людоед,
0: да,
1: отравился и умер.
0: Что вы говорите?
1: Видите, какие в этой семье ядовитые характеры.
0: Да.
1: Вы сердитесь.
0: Не, я не сержусь. Ну, хорошо. Подайте мне корону.
1: О, пожалуйста, так уж, ваше королевское величество.
0: Вот, я остаюсь на престоле. Ну, забудьте все. Забудьте все, лесничий. Приходите на бал. Запросто. И родную свою дочку тоже захватите с собой.
1: Золушку? Нет, что вы, государь. Ей еще рано ездить на балы.
0: Ну, как хотите. Но помните, что у меня сегодня такой праздник, который заставит вас забыть все невзгоды и горести. Ну, прощайте, лесничий.
1: Прощайте, ваше королевское величество. Прощайте.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-та-та. Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-та-та.
3: Ах, как это печально, что меня не возьмут на бал. Ведь это обо мне говорил отец. Как вы догадались, я Золушка.
4: Золушка!
3: Да, я здесь, матушка.
5: Уж где ты пропадаешь?
6: О, явилась.
4: Наконец-то.
6: Мы тут с Анной и Марианной сидим в совершенно беспомощном состоянии и ждем тебя, чтобы ты нам помогла одеться. А ты?
3: Но... Я ведь не знала, матушка.
6: Я работаю. Я работаю, как лошадь. Я бегаю, я хлопочу. Я ходатайствую, я требую. Я очаровываю. Благодаря мне в театре мы сидим на директорских табуреточках. Солдаты отдают нам честь. Моих дочек скоро запишут в бархатную книгу первых красавиц двора. Одним словом, у меня столько связей. Столько связей, что мы уже с ума сойти от усталости, поддерживая их. Я спрашиваю, где благодарность?
3: Я стараюсь.
4: Не смей вздыхать, а то я расстроюсь перед балом.
3: Хорошо, хорошо, сестрица, я постараюсь быть веселой.
6: Нет, мы посмотрим еще, имеешь ли ты право веселиться. Скажи, готовы ли наши бальные платья, которые я приказала тебе сшить за 7 ночей?
3: Да, да, матушка. Сейчас, сейчас принесу. Вот они. Вот. Вот это красное бархатное с кружевами для Анны.
6: Ой.
3: Вот это голубое с золотыми цветами для Марианны. Ой, ой. А вот это с бриллиантовыми застежками для вас, матушка.
6: Ой.
3: Сестрицы, матушка, зачем вы смотрите так сурово, будто я сшила для вас саваны? Ведь это нарядные, веселые бальные платья, честное слово, правда?
6: Молчи! Других нет. Придется надеть эти. Ну, помоги нам.
3: Хорошо, матушка.
6: Затяни мне потуже пояс.
7: Ну, вот. Золушка, все, Золушка, да. Бегу. Я оборки.
6: Золушка, надень мне накидку.
3: Правда?
6: Причеши меня.
7: Золушка, зачем мне брать ник?
8: Карета подана.
6: Ну, скорее, девочки, Анна, Марьяна, мы же можем опоздать. Крошки, за мной!
3: Матушка! Матушка! Я хотела бы пойти в парк, постоять под королевскими окнами, хоть издали полюбоваться на праздник. Можно?
6: О, конечно! Конечно, дорогая!
3: Спасибо, матушка!
6: Да, но прежде, девонька, ты прибери в комнатах, вымой окна, натри пол, выбери кухню и выпари грядки, и посади ты под окнами 7 розовых кустов. А главное, ты познай самое себя и намели кофе на 7 недель.
3: Но, матушка, я ведь и в месяц со всем этим не управлюсь.
6: А ты поторопись. Поторопись.
3: Нет. Никогда. Никогда мне этого не успеть сделать. Не успеть.

0: тебя обидели сегодня, дорогая.
1: А, тетушка, тетушка милая, как вы узнали об этом?
0: Ты забываешь, что я фея? Так сколько раз ее обидели, маленький Паш?
1: 24 раза.
0: Так сколько раз ее обидели, маленький Паш?
1: 24 раза.

0: Не спорь, не спорь. Ты поедешь туда. Очень вредно не ездить на бал, когда ты заслужила это.
1: Но у меня столько работы, тетушка.
0: Чепуха. Полы натрут медведи. У них есть воск, который они наворовали в ульях. Окна вымоет роса. Стены выбелят белки своими хвостами. Розы вырастут сами. Грядки выпалют зайцы. Кофе намелят кошки. А самое себя ты познаешь на балу.
1: Спасибо, тетушка. Но я так одета, что...
0: И об этом я позабочусь. Ты поедешь на бал в карете, на шестерке коней, в отличном бальном платье. Мальчик!
2: Вот ваша волшебная палочка.
0: Золушка, прежде всего ступай в огород и принеси мне тыкву.
1: Тыкву? Сейчас принесу. Вот тыква.
0: А сейчас я превращу ее.
1: Какая красивая карета!
0: А теперь пойдем заглянем в мышеловку. О, здесь целых 6 мышей. Как раз то, что нужно. Приоткрой-ка дверку. Алле, алле.
1: Какие кони! Какие кони! Можно ехать, тетушка? Можно ехать?
0: Погоди, еще нужен кучер.
1: Из крысы. Можно сделать кучера?
0: Конечно.
1: Вот, целых 3 крысы попались.
0: Возьмем вот эту, самую толстую и усатую. Из нее выйдет великолепный кучер. Алле?
3: Назад! Куда ты, демон?
0: Ну, теперь ты можешь ехать на бал. Довольна ты?
1: Конечно. Только вот как же я поеду на бал в таком гадком платье?
0: В таком я тебя не отправлю. Сначала одену тебя. Вот и все. Нравится ли тебе твое новое платье?
1: Очень, очень. Золотая парча. Драгоценные камни.
0: Ну вот и хорошо. Идем. Впрочем, постой. Мальчик, что ты скажешь о Золушке?
2: Вслух я не посмею сказать ни одного слова.
0: Отлично. Мальчик влюбился. Нечего, нечего смотреть на него печально, Золушка. Мальчуганам полезно безнадежно влюбляться. Они тогда начинают писать стихи. А я это обожаю, обожаю. Ну, идем.
2: Постойте, я не волшебник. Я еще только учусь. Но любовь помогает нам делать настоящие чудеса. Простите меня дерзкого, но я осмелился чудом добыть для вас сокровище. Это хрустальные туфельки, прозрачные и чистые, как слезы. И они принесут вам счастье, потому что я всем сердцем жажду этого. Возьмите их.
0: И какой трогательный, благородный поступок. Обуйся и поблагодари.
1: Спасибо тебе, мальчик. Я никогда не забуду, как ты был добр.

0: ко мне.
1: А теперь запомни, дорогая моя, твердо запомни самое главное. Ты должна вернуться домой ровно к 12 часам. В полночь новое твое платье превратится в старое и бедное. Кони снова станут мышами, кучер крысой, а карета тыквой.
0: Спасибо вам, тетушка! Я твердо запомню это!
2: Но поехали! Поехали!

0: прибыла неизвестная принцесса.
1: Неизвестная? Прекрасно. А где она? Я хочу скорее ее увидеть. А где она? Где она? Вот она. Боже мой, здравствуйте. Здравствуйте, неизвестная. Здравствуйте, прекрасная. Здравствуйте, таинственная. Нет, нет, не делайте реверанс на ступеньках. Это так опасно. Не снимайте, пожалуйста, перчатку. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я ужасно рад, что вы приехали. Ужасно.
2: Здравствуйте, Ваше Величество. Я тоже рада, что приехала к вам. Мне так нравится у вас.
1: Моя радость-то какая, она говорит, искренне.
2: Конечно, Ваше Величество.
1: Идемте. А вот и мой сын. Принц, а, принц, сынок, а, смотри, кто к нам приехал. Кто к нам приехал, а? Узнаешь? Ну, кто это? А, скажи, сейчас скажет, сейчас, ну.
3: Таинственная и прекрасная незнакомка.
1: Молодец, совершенно верно. Нет, вы только подумайте, какой умный мальчик, какой умный. Ты выпил молоко, ты скушал булочку. Ты на сквозняке не стоял?
3: Папа.
1: Ну, отчего ты такой бледный? Почему ты молчишь?
3: Ах. Ах, государь, я молчу потому, что я не могу говорить.
1: Нет, неправда, неправда. Вы не верьте, не верьте ему. Несмотря на свои годы, он все говорит. Все, он и комплименты говорит, и речи, и стихи, и тосты. Сынок, ну-ка, скажи стишок. Сынок, не стесняйся.
3: Ах.
1: Сейчас скажем, сейчас. Ну, вот. На.
3: Не сердитесь на меня, прекрасная барышня.
1: Она не сердится.
3: Но я очень люблю своего отца и почти всегда слушаюсь его.
1: Любит и всегда слушается меня. Ну, пожалуйста.
3: Ах, папа. Ах, папа. Я в бою бывал. Снова начну. Ах, папа. Ах, папа. Я в бою бывал. Под грохот барабана. Одним ударом наповал сразил я великана. Ах, папа, сам единорог на строгом поле чести со мною справиться не мог и пал со свитой вместе. Ах, папа, вырос я большой, а ты и не заметил. И вот стою я сам не свой, судьбу свою я встретил. Ах, папа.
1: А? Браво, очень славный стишок. Откуда это? А? Нравится он вам, а? Прекрасная барышня?
2: Да.
1: Нравится?
2: Да, мне все здесь так нравится.
3: Сегодня прекрасная погода. Не правда ли?
2: Да. Принц, погода сегодня прекрасная.
3: Я надеюсь, вы не устали в дороге?
2: Ой, что вы, принц! В дороге я отдохнула. Благодарю вас.
3: Пожалуйста, пожалуйста.
1: Господа! Господа! Позвольте вам представить девушку, которая еще ни разу не была у нас, волшебно одетую, сказочно прекрасную, сверхъестественно искреннюю и таинственно, таинственно скромную. Вот она.
4: Ах, ваше величество, я знаю эту девушку. Сейчас вы будете потрясены. Это девушка, богиня красоты. Вот кто она такая.
1: Мы ожидали другого. Довольно эффектный комплимент. Мерси.
4: Многоуважаемая богиня.
2: Уверяю вас, вы ошибаетесь, сударыня. Меня зовут гораздо проще. И вы меня знаете гораздо лучше, чем вам кажется.
4: Нет, нет, нет, нет. Вас зовут богиня. А вот богиню моей дочери. Это зовут...
2: Анна.
4: Правильно. А вот эту...
2: Марианна. Ой-ой.
4: Да. Угадала.
2: Анна очень любит землянику.
4: Да, люблю очень.
2: А Марианна каштаны.
4: Угадала.
2: И живете вы в уютной усадьбе возле королевской дороги. Ой. Недалеко от чистого ручья. И я рада видеть вас всех. Вот до чего я счастлива.
5: Открываем бал!
3: Разрешите пригласить вас на первый танец, прекрасная незнакомка.
2: С удовольствием, принц.
3: Я знаю, что вы думаете обо мне.
2: Нет, нет, нет, принц. Я надеюсь, что вы не знаете этого.
3: Я знаю, к сожалению. Вы думаете, какой он глупый и неповоротливый.
2: Слава тебе, Господи! Вы не угадали, принц.
3: Можно задать вам один вопрос?
2: Конечно, конечно, прошу вас.
3: Один мой друг, тоже принц, тоже, в общем, довольно смелый и находчивый, тоже встретил на балу девушку, которая вдруг так ему понравилась, что он совершенно растерялся. Что бы вы посоветовали ему сделать?
2: А может быть, принцу только показалось, что эта девушка так ему нравится?
3: Нет! Нет! Он твердо знает, что ничего подобного с ним не было до сих пор и никогда не будет. Перед вашей красотою, словно мальчик, я дрожу. Нет, я сердце не открою, ничего я не скажу. Не сердитесь.
2: Нет, что вы? Знаете, мне так грустно жилось до сегодняшнего вечера. Ой, ничего, что я так говорю. А сейчас, сейчас я так счастлива. Ничего, что я так говорю. У меня бывали дни, когда я так уставала, что мне даже во сне снилось, будто я хочу спать.

0: Пойдемте на балкон.
1: Пойдемте. Принц. А принц, теперь мы с вами знакомы гораздо лучше. Попробуйте, пожалуйста, угадать, о чем я думаю теперь.
0: Понимаю. Вы думаете, как хорошо было бы сейчас поесть мороженого?
1: Мне очень стыдно, принц, но вы угадали.
0: Сейчас, сейчас, одну минуту.
1: Ну вот, счастье мое, ты пришло ко мне. Четверти 11. Ну, еще целый час. Целый час впереди. Это ведь не так уж мало.
2: Дорогая Золушка.
1: О, маленький Паш. Здравствуй.
2: Я должен передать вам очень грустное известие.
1: Что такое?
2: Не огорчайтесь, но король приказал перевести сегодня все дворцовые часы на час назад. Он хочет, чтобы гости танцевали на балу подольше.
1: Так значит, у меня почти совсем не осталось времени.
2: Почти совсем? Умоляю вас, не огорчайтесь. Я не волшебник, я только учусь. Но мне кажется, что все еще может кончиться очень хорошо. Прощайте.
1: Ну, вот и все.
0: Это самое лучшее мороженое на всем белом свете. Я сам его выбирал. Что с вами?
1: Спасибо вам, принц. Спасибо вам, дорогой принц, за все. За то, что вы такой вежливый, за то, что вы такой ласковый и заботливый и добрый. Лучше вас никого я не видела на свете.
0: Почему вы говорите со мной так печально?
1: Потому что мне пора уходить.
0: Нет, я не могу вас отпустить. Честное слово, я не могу. Я ведь все обдумал. Я после мороженого сказал бы вам прямо, что люблю вас. Боже мой, что я говорю? Не уходите!
1: Нельзя!
0: Подождите! Ах, я же вовсе не такой смешной, как это кажется. Все это потому, что вы мне слишком уж нравитесь. Ведь за это нельзя сердиться на человека. Простите меня. Останьтесь.
1: Не могу.
0: Я люблю вас.

0: Простите меня. Я люблю вас.
1: Господа, господа, ужинать. Таинственная гостья. Позвольте, где же она? Где она?
2: Они изволили отбыть в 11 часов по дворцовому времени.
1: Какой ужас! Что, без ужина? Ну все, к черту корону! Ухожу на пенсию, подаю в отставку. И живите без меня, как хотите. Ты слышал, сынок, она ушла. Принц, где ты? А где же принц?
3: Их королевское высочество изволят тосковать на балконе с 11 часов по дворцовому времени, ваше величество.
1: Да, садитесь за стол без меня, господа. Сейчас, тут меня вызывает. На минуточку. Мальчик,
0: что случилось?
1: Ой, ты заболел. Вот так я и знал.
0: Нет, папа, я совершенно здоров.
1: Нет, ты болен. Нет, ну как нехорошо обманывать старших. Ну да, 40 порций мороженого. Я вижу. Ты объелся? Фу, стыд какой. 40 порций 6 лет. Ты не позволяешь себе подобных излишеств. Ну, конечно, ты отморозил себе живот.
0: Нет, папа, я не трогал мороженого.
1: Ну, как не трогал? Как же не трогал? Когда... Вот раз, два, три, четыре, 27, 40. Верно, не трогал. Ну, что ж тогда с тобой?
0: Я влюбился, папа.
1: Что?
0: Держитесь.
1: Ой.
0: Осторожней.
1: Мне уже лучше. Продолжай. Ты что?
0: Я влюбился, папа, в нашу таинственную, прекрасную, добрую, простую, правдивую гостью. Но она вдруг убежала так быстро, что эта хрустальная туфелька соскользнула с ее ноги на ступеньках нашей лестницы.
1: Влюбился! Так я и знал. Впрочем, нет, я же ничего не знал. Я же ничего не знал. К черту, к дьяволу ухожу в монастырь, в мюзик-холл. Живите сами, как знаете, без меня. Ну что это такое? Ну что это? Ну, почему мне никто не доложил, что ты уже вырос?
0: Папа, я еще сегодня прочел тебе об этом целое стихотворение.
1: Да, верно, ты читала. Да, я помню. И ты меня там что-то с барабаном. Да, очень хорошее. Ну, ладно, так и быть. Я остаюсь. Мальчик, ты влюбился? Вот счастье-то.
0: Нет, папочка. Это несчастье.
1: Ну, ерунда. Что это? Почему несчастье?
0: Она не любит меня.
1: Ну, глупость. Она любит, иначе не отказалась бы от ужина. Ну, и идем искать ее, ну.
0: Нет, пап, я обиделся.
1: Мальчик обиделся. Ну, хорошо, я сам ее разыщу, сам. Привратники сказочного королевства! Вы меня слышите?
4: Мы слушаем, ваше величество!
1: Не выезжала ли из ворот нашего королевства принцесса?
4: Нет!
5: из дворца выбежала только бедно одетая девушка, больше похожая на крестьянку, чем на принцессу.
6: Выстроить на лужайке всех солдат!

0: Надо искать принцессу. Я и министр знаем девушку в лицо. Мы будем ездить взад и вперед, глядеть в подзорные трубы. А вы ловите невесту при помощи этой хрустальной туфельки.
1: Та девушка, которой хрустальная туфелька придется как раз по ноге, и есть невеста принца. Поняли?
2: Еще бы, ваше величество!
0: Вот, а теперь отправляйтесь в мою сокровищницу. Там каждому из вас выдадут командировочные, суточные и по паре семимильных сапог. Для скорости берите туфельку и бегите, солдаты, шагом! Марш!
3: Эх, перелет!
4: Здравия желаем, сударыня!
5: Ох, капрал!
4: Простите, известно, что снимать сапоги при дамах некрасиво. Но только они, извините, сударыня, семимильные.
5: Я это заметила, капрал. Но зачем вы надели их, капрал?
4: Чтобы поймать невесту принца, сударыня.
5: Ох.
4: Разрешите примерить вашим дочкам эту туфельку.
5: Какой размер?
4: Не могу знать, сударыня. Но только кому туфелька как раз, та и есть невеста принца.
6: Невеста принца?
5: Капрал?
4: Да-да.
5: Зовите короля. Туфелька как раз по ноге одной из моих дочек.
4: Ну, сударыня.
5: Зовите короля, капрал. Я вам буду очень благодарна, капрал. Вы понимаете, а? Очень.
4: Но я не могу.
5: Я озолочу.
4: За это спасибо. Однако не могу. Приказ есть приказ.
5: Дайте туфлю. Анна, надень.
6: Ну никак.
5: Ну,
6: не могу.
5: Ах ты. Марьяна, попробуй-ка ты. Попробуй. Ну?
7: Ой, не лезет.
5: Не лезет. Капрал, других размеров нету?
4: Никак нет, сударь.
5: Золушка! Золушка!
8: Да, матушка.
5: Поди сюда.
8: Да, я здесь, матушка.
5: Вот мы иногда ссорились с тобою. Но ты не должна на меня сердиться, девочка. Ты же все можешь. У тебя золотые руки. Ну, надень вот эту туфельку Анне.
8: Вот эту?
5: Да.
8: Но, матушка, я не могу.
5: Золушка, я очень прошу тебя, крошка моя. Голубушка, ух ты, дочка моя любимая.
8: Хорошо, хорошо, матушка, я попробую.
5: Анна, давай ногу, давай.
8: Ой, так,
5: ну,
8: ну-ка, надела.
6: Надела.
5: Готово, кончено. Поздравляю тебя, Анна. Ваше королевское высочество. Готово? Все. Ну, теперь они у меня попляшут во дворце. Я у них заведу свои порядке.
8: А я?
5: Что ты? Мариеночка, не горюй. Король-вдовец. Я тебя пристрою. Жить будем. А, жалко. Жалко, королевства маловато. Разгуляться негде. Ну, ничего. Ничего, я поссорюсь с соседями. Это я умею. Зовите короля!

0: Fils des trois.
1: Где она, дорогая? Где она? Где она, моя дочка? Где?
2: Анна, иди сюда. Вот она, ваше величество.
1: Что? Что это? Да нет. Ну-ну-ну, это глупости какие-то.
2: Взгляните на ее ножки, государь.
1: Да... Да что мне смотреть на ножки? Что я ножки не видел? Что? Я же по лицу вижу. Это же не она. Нет, это не она.
2: Но, государь, хрустальный башмачок пришелся ей в пору.
1: Ну и пусть, и пусть. Все равно это не она. Это не она.
2: Государь.
1: Нет, это не она.
2: Слово короля, золотое слово.
1: Но.
2: Хрустальная туфелька ей в пору. Пору. Следовательно, она и есть невеста. Так вы сами сказали об этом солдатам.
1: Да, но...
2: Верно, солдаты? Ага. Молчат. Нет, нет, нет, государь, дельце обделано.
1: Ну, черт побери, ну, какая получается неприятность. Маркиз, ну, что же делать? Что же делать?
3: Танцевать, ваше величество, конечно, танцевать.
2: Анна, иди танцевать. Ой.
4: С вами, красавица.
3: Вы прихрамываете, красавица.
4: Да туфелька убежала от вас, красавица. Попробуем надеть ее.
3: Вот.
2: Ой.
3: Ну-ка, ну, еще.
2: Ой!
4: Ну, послушайте, она вам невозможно мала.
3: Скажите, это какой же чудодей ухитрился обуть вас? Ну, скажите мне, пожалуйста. Ну.
5: Примерьте мне, пожалуйста.
3: Сейчас. Ну-ка. Увы, и вам она мала, барышня.
2: А это ничего не значит.
3: То есть...
2: Неизвестная невеста тоже потеряла эту туфельку во дворце.
3: А неизвестной красавице туфелька была чуть-чуть великовата.
2: А? Вот. Боже.
1: Не надо, не расстраивайтесь. Ну, это бывает. Ну, вот видите, ну, не расстраивайтесь. Ну, а больше здесь нет девушек?
6: Есть, государь. Моя дочка Золушка. Золушка!
7: Я здесь!
6: Иди сюда. Иди, не бойся.
1: Я приказываю не хихикать. Не хихикать. И не смущайтесь, бедная девочка. Не смущайтесь. Посмотрите мне в глаза и... Что это? Какой знакомый взгляд. Какой знакомый... Примерьте-ка на... Немедленно примерьте туфельку. Ну-ка.
3: Ваше величество, сию минуту. Ну-ка, ну-ка. Ваше величество, ей впору туфелька. А это что? Смотрите, государь. У нее в кармане фартука вторая туфелька.
1: Ура! Ура! Принц! Где принц? Где он?
8: Ваше Величество! Ваше Величество!
1: Где принц?
8: Его Высочество, чтобы рассеять грусть, тоску, изволили бежать.
1: Бежать куда?
8: За 3-9 земель. В 11 часов дня по дворцовому времени.
1: Мой сын бежал! За... Куда, говоришь?
8: За 3-9 земель.
1: За 3-9 земель! Ой, что же делать? что же
5: Боже,
1: что
5: Боже же? Мой, это я виновата. Он погибнет теперь. Принц, милый принц, где ты?
7: Он здесь.
3: Золушка, маленький Паш, ты волшебник.
7: Я не волшебник, я только учусь. Но ради тех, кого люблю, я способен на чудеса.
1: Венчаться! Скорей, скорей во дворец. Венчаться!
3: Но Золушка так и не сказала, любит ли она меня.
5: Милый.

соблазнов любых. Нет на свете чудес, нет на свете чудес, нет на свете чудес.

0: как это ни странно. Ой, прошу прощения. Конечно, вы знаете, что такое чудо. Конечно. Но, возможно, вы не знаете, что такое любовь. А?
1: Что такое любовь?
0: Это жизни венец. Это праздник сердец. И дыхание листвы. Нет на свете чудес, нет на свете чудес, нет на свете чудес, кроме чуда любви, кроме чуда любви. Вот, друзья, мы и добрались до самого счастья. Все счастливы, все. Ну, кроме старухи-лесничихи, естественно. Ну, она, знаете ли, сама виновата. Да-да-да, сама виновата. Связи связями, но надо же и совесть иметь. Вот когда-нибудь спросят, а что ты можешь, так сказать, предъявить? И никакие связи, никакие не помогут тебе сделать ножку маленькой, душу большой, а сердце справедливым.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

старому человеку враждебна вся природа. Мемуары Казановы. Пьеса «Феникс» посвящена последнему периоду жизни Казановы. Уставший от бесконечных скитаний, утративший веру в свою счастливую звезду, старый искатель приключений нашел приют в богемском замке Дукс, где исполнял в течение 13 лет и до самой смерти обязанности библиотекаря на жаловании у графа Вальштайна, владельца замка. Граф Вальштайн, ведший светский образ жизни, постоянно находившийся в разъездах, был редким гостем в собственном замке, и Казанова вскоре оказался обречен на общество, не взлюбившей его замковой челяди.

0: Кухня в замке графа Вальштайна в Дуксе, в Богемии. Поздний вечер. Лето 1799 года.
1: Ох, ох, ох, ох. Который раз тут перемоешь снова грязь. Беда родится судомойкой.
2: Да, веселее бы за стойкой в трактирчике.
1: Еще в своем.
2: Военных угощать настойкой.
3: Всегда в презренном мире все бабье останется бабьем. Уж я на этот счет натаскан. Червь сахаром посыпан, съест. Семь пирогов в один присест. И на покой с гусарской каской.
1: И врете.
3: Дай-ка пирожок.
4: Как ужинали нынче?
3: Слабо. Воздержанные времена. Чай половину каплуна сюда стащил бы.
4: Для позору моих сидим.
3: Каб наш обжора, сей толкователь облаков, не потрудил над ним клыков. Что, чисто?
4: Не едок, а чудо.
3: Еще спасибо, что хоть блюдо оставил. Ото всех приправ хоть памятка осталась.
5: Граф, сам виноват. Такое терпит.
3: Граф, доложу вам, рад до смерти. Разов 15 удостой. Подкладывал своей рукой. Одной начинки 20 ложек. Тот съест, а граф еще подложит. Тот съест, а граф подложит вновь. Две вещи согревают кровь. Хороший ужин и любовь. И косточки потом обгложат.
1: Ну, муж с любовью.
2: Не скажи. Глаза-то, милый, как ножи кинжальные.
3: Сказала. Угли. Углищи.
2: А уж больно смуглый. С рождения или просто грязь?
1: Нет, девки, это отродясь. На медне, доложу вам, сваты, сует мне в руку 3 дуката, чтоб людям, не сказавшись знать, ему бельишко постирать до завтрашних гостей.
3: Бродяжка!
1: Всего-то счетом 3 рубашки, 4-я на нем. Белье, одна лишь слава, так рванье. Чуть между пальчиков потрите, все и останется в корыте. Так и не знаю уж, как быть.
2: Его бы можно зачинить.
1: Я не охотница до клочьев.
3: А он с тобой в уголочках не шепчет?
2: Я не скнежон.
3: Но, девки, это не резон. Скажи, не по зубам скорлупка гоняется за каждой юбкой?
6: Положим, что не он один.
3: Всех по порядку наградил, красавица.
1: Тому 3 года ни девки не давал проходу, а 70 с хвостом годов. Охотник до таких трудов не брезговал и нашей кофтой.
2: А из каких он городов-то сюда к нам прибыл?
3: Изо всех, как тот библиотекарь чех. Конец спился, стал книжку кружкой, а кружку книжкой звать с дерюшкой. Вот с этой граф к нам прикатил. Сперва с ним вместе ел и пил, сам первый кланялся.
2: Забава.
7: Сегодня в парке косят траву. Граф приказал. Вдруг
4: кто таков? Не трогай, говорит, цветов.
7: Я так и сяк, не трогай, тресну. Для пользы клумб, мол, дескать, тесно. Другим цветам от них глушат садовый, а он ушат с водой. Как схватит, все мне любы, кричит, цветы. Я думал, зубы повыбит. Вот тебе аршат. Не на плечи ушат. Как пес промок, дойдет до драки.
4: А мне вчера с чего собаки всю ночь провыли под окном. Ты виноват.
3: Ко мне с сукном пристал, чего ему кредиту не открываю.
4: Ох, сердитый. Так нынче взором и ожог. Нарочно, мол, трублю в рожок под окнами его, чтоб спать он не мог.
8: А уж силен, достатен, с таким не свяжешь.
4: Герой!
8: Вчерась горячую порой. Подходит с видом монумента. Подай мне, говорит, поленку. Гремит, как целый эскадрон. Чивос и блюдо макарон. Подохнешь тут от ваших тушей свиных. Кишки у вас не души. От ваших пуншей и попов, от краков и дураков. Каков?
3: А нынче с капелланом связался. Все дородным станом его корил. Клахтун, толстун. Не капеллан вы, а каплун. А вас бы на вертеле сжарить.
1: Безбожие.
5: Раза три бы вдарить по морде.
8: Ишь, зазнался, Голь.
5: Честной компании хлеб-соль.
6: Герой.
5: Наконец усели. Все графа провожал в постель. Совсем уж проводил. Стучат. Пожалуйтесь. Сам чертов ад пожаловал. Не уважают, теснят, обходят, уезжаю. В зловонии навозных куч орлу не место. Вот вам ключ от родовой библиотеки. Вот ключ от рукописей.
7: Экий наглец.
5: Граф и так и сяк. Бездарнейший из всех писак. Меня, кричит, рифмует с чертом. Лакей на той неделе тортом обнес. Дворецкий ваш в упор шутом назвал, дворецкий вор. У вас все погреба расхитил. Я барскому добру хранитель не потерплю. Мне сам король Людовик доверял контроль. Меня сам Понятовский в Польше до звезд возвысил. Дальше больше. Служу вам из последних сил. Прощения просил. В неделю 8 раз.
0: Старый камердинер князя Дели к дворне не причислен.
9: А я вам, люди, доложу. Весь век по господам служу. Не пивовар из пивоварен. Зря осуждать. Хороший барин. Взрослый в мужицких сапогах. Аж коль сейчас не при деньгах, так это не позор, а горе. А здесь и честь. Где вор на воре, где и вельможи спину гнут, горба не выгнет, как верблюд за хлебцем, своего предложит. Он да мой барин, вот вельможи, а все другие тьфу.
5: Старик, смотри, повешу за язык.
9: Сыц, мелюзга.
5: Молчи, холера.
9: И вся старинная манера, как кланяется, что твой князь. А все другие мелочь, мразь. Так, срамота.
5: Молчать, Иуда!
9: Разряженные лизоблюды. Ублюдки.
0: Входит дворецкий, об руку с Ведеролем. Ведероль, домашний поэт, смесь Амура и Хама, зол, подул, кругл, нагл, 20 лет. Дворецкий, покровитель и сподвижник Ведероля.
10: Это Зарев! Кто у плиты из поваров?
11: Я.
10: Что хозяин в кухне повар, ты знаешь?
11: Знаю.
10: Громкий говор под кровлей замка воспрещен. Оберегать господский сон кто должен?
11: Слуги.
10: Кто-то? Слуги. Что ж разорались, как белуги? Кто начал?
5: Он.
10: Так, ты, скоты.
9: Милейший, старикам на ты у нас не говорят в Париже.
10: Париж далеко, крепость ближе. Молчать.
9: Хозяин мне один. Фельдмаршал князь Делинь. Аминь.
10: А я здесь...
9: Хоть султан турецкий. Мне дела нет.
10: Я здесь дворецкий.
9: Тебе дворецкий. Мне дурак. Так, прихлебатель из дворняк. Мое почтение.
10: Ишь, подагра ходячая. Постой-ка, шваброй всю спесь тебя сшибу. Бахвал. Эй, Стефан, за вином в подвал. А ты, Ханс Йорк, за капелланом. Займемся планом. Атаки впереди успех. Друг Ведероль, ты не из тех пиитов допотопной расы, боящихся махнуть с Пегаса в раздолье земных трясин?
12: Помилуйте, я не Росин и не Корнель.
10: Тогда час добрый. Мне лично веселей бы ребра ему переломать, но граф шутить не любит, зная нрав. Его на этот счет суровый решил я Герра Казанову Другою казнью казнить?
12: На Богородице женить?
10: Нет.
12: Опоить ревенным корнем?
10: Нет.
12: Рукописи в ящик сорный?
10: Нет.
12: Соусник пролить на плеш?
2: Дворецкий, вынимая из-за пазухи портрет Казановы.
10: Узнал?
12: Как не узнать? Все те ж глаза двойным костром полночным. Должно быть, сын его побочный. Или внук? По возрасту он дед.
10: Он сам же в возрасте побед.
12: Красавца не встречал такого. Откуда?
10: Выкрал из алькова. Еще подружками не сыт. Вот с юностью своей и спит. Однако же вернемся к казни. Избить нельзя, со старым князем дружит. Заворожил шельмец.
2: Входит капеллан в сопровождении слуги и бутыль.
10: Итак, садись, святой отец. Дальнейший план. Рукой детской ты намаракуешь куплетцы. Бутыль за строчку.
12: Меценат.
10: А дальше дамы извинят. Мы в обществе не блещем женском. Повесишь это совершенство над дверью непотребных мест.
12: Для привлечения невест? Согласен.
10: Только подсветистей.
12: С огнем такого куплетиста не сыщете.
10: А золочу?
12: Испытанному рифмачу доверься.
10: Угодишь удвою.
11: Да и приходящих за нуждою, что странников к святым местам
10: в лоск опозорим.
12: По рукам, товарищ.
11: Дорогие дети, я в всем союзе буду третий. Где выпивка, там мало двух. Бог Егова, Бог Сын, Бог Дух. Благословляю, сын, на подвиг.
12: Так по одной за строчку.

0: Que suis-je?
1: Rien.
0: Que fus-je?
1: Tout.
0: Чем стал я?
1: Ничем.
0: Чем был я?
1: Всем.
0: 75 лет. Князь Делинь. Столь же грации, сколько Занова в Фурии. 60 лет. Граф Вальштайн, племянник князя Делинь и хозяин замка. Видероль, дворецкий, капеллан. Французская гостья, польская гостья, принцесса. Бессердечье, птичье, женское и светское, 20 лет невоспитанные куклы. Воспитательница, автомат. Обеденный зал в замке Дукс. Жемчуга на шее красавец, и грани богемских бокалов горят закатом. Мрачный покой улыбками женщин преображен в цветник. Посреди цветника в мундире фельдмаршала с орденом святого Стефана на груди и взнесенным бокалом в руке вечно юный князь Делинь.
2: И юноши, и соловьи вас славят в непрестанном гимне, но все ж, красавицы мои, да не смутит вас век мой зимний, нежней слуги вам и верней под солнцем не было и нету за розы невозвратных дней, за розы нынешнего дня, за розы будущего лета. Волшебницы, мне смертный яд нектаром был из ваших ручек, за ваших бабушек и вас, за их благоуханных внучек, за розу Франции, за дочь прекрасной Польши, звонче чаши.
3: Князь, за бессоннейшую ночь всех наших бабушек.
2: За вашу! Труднейшее из всех искусств не медлить на вселенской сцене.
3: За все победы ваших уст.
2: За подвиги и приключения.
0: Князь Делинь, направляясь бокалом к дверям,

Дижонс со стразовыми пряжками на смуглом острове лица два черных солнца. Три друг за другом медленными пряжками на смуглом острове лица два черных солнца. Три друг за другом.

0: не то фигляр, не то педант, не то танцмейстер в пуфах, в буклях, как бабушкина кукла.
1: Ах, скажите, что это за мода?
2: Венецианский альманах 747 года.
0: Чудовище.
3: Любезный друг, присаживайтесь.
4: Где же место? Не вижу.
3: Мы раздвинем круг.
4: Коль грустное мое соседство вас не пугает.
5: Дядя, князь, на секунду.
6: Здесь к услугам.
5: Над суевериями смеясь, вы им подвластны?
6: Как супругам красавицы, сердясь силком.
5: Князь, нас 12 за столом. Сейчас, а если новым гостем обогатится круг на...
3: Бросьте, племянник, так не говорит. Потомок Валенштейна, средство простое. Встану!
7: Ваша светлость! Уже отдельный стол накрыт для господина библиотекаря.
4: Наказан. Я старый бражник без вины сегодня. В дни моей весны я и 13-м на ужин придя был первым. Ибо нужен тогда красавицам был. Днесь не нужен. Такова фортуна. Князь, вы затронули все струны в всем сердце старческом, но здесь не место мне.
3: За вами в ссылку тогда последую. Бутылку шабли. Цветник же райский сей лишь краше расцветет без стужи снегов полярных. Друг, за дружбу двух загостившихся гостей. Эх, современник, но стоит и стынет ужин ваш.
4: Я сыт подачками. Миров владыки, епископ, временщик, посол садились у меня за стол. Но я не забывал Людюка, лакея своего. Забыт мой стол мирам открытый. Сыт.
8: А кто-то у меня в долгу? Да, кто-то обещавший нечто и не исполнивший.
4: Солгу, сказав, что знаю.
8: Чет или нечет?
4: Чет.
8: Нечет, проиграли. Срок, секунда, а потом стишок.
4: Помилуйте. Такие судьи.
8: О, я за вашу музу грудью стою.
4: Я не решаюсь.
8: Нет, так я решаюсь. Граф, поэт, сонет прочтет.
4: Рондо.
8: Не все ли равно рондо, а стих веселый рондо?
4: Как ямки на щеках у дамы сердца.
8: Вертопрах.
4: Когда вы вправду вертопрах, я был, подобно рифме звонкой, раскатываясь на устах, тогда бы мимо дев сторонкой не шел вдали от них ни чах. Ах, на миру одни подонки достались мне. Ребячий страх мне губы леденит сквозь пленку слез. Веера высокий взмах, слежу и бровь дугою тонкой, вернее голубя в руках, и боязливее ребенка ваш вертопрах.
9: Второй парни! Я Вальтер, второй парни!
8: Второй Вальтер!
5: Очаровательный мальчишка.
9: Большая будущность в стране любви и славы.
8: Вы их мне на память в памятную книжку «Волшебник» впишите.
9: Во сне увижу их.
10: И мне.
9: И мне.
8: Иду на всякое условие.
9: Мне первый ради всех святых. Что скажете на этот стих?
4: Младенческое пустословие. Как барабанной перепонки не треснуть от такой трухи. Стишон.

0: Стихи, сударь, не стихи, стыдитесь.
1: Перед сею тонкой оценкою мой скромный слог бессилен, раз такой знаток. Сей цвет Парнаса и Парижа, вон Сегольд.
0: Умерьте тон.
1: Вон Сегольд.
0: То-то, сударь, фон. И не однажды, и не трижды, фон, а стократ, тысячекрат.
2: Неслыханно.
0: Аристократ. Не тот щенок, кто с целой псарней собак и слуг въезжает в мир в своей карете шестипарной. Кто до рождения в мундир гвардейский стянут. Кто силен лишь мертвым грохотом имен да белизною женских пальцев. Есть аристократизм скитальцев. Я безымянных. Я детей большой дороги. Я гостей оттуда.
1: Разобьете блюдо.
0: Аристократ по воле чуда. И стольких звезд я кавалер, сколь в небе их
2: довел Вольтер.
0: Сочтите. На крестильном бланке прочтите. Сын комедиантки и пригорода. Мой отец дорога.
3: Боже.
0: А венец над дамою и кавалером держала вот она, Венера. Звезда бродяг и гордецов, безроднейшего из юнцов, к монахиням ведет Вальковы, в Рим черноглазого птенца, чтоб миром правил. Без венца зачатого под дождь лавровый, Колумбов к басенным брегам и корсиканцев в Нотр-Дам.
3: Бонапартист.
1: Пополним эпос. И болтунов нахальных в крепость. Забыли вы. Чей хлеб и соль под этим кров?
2: Ведро. Как можно?
0: Может быть, не кстати. Мне только милостями знать, еще влачащему свой век знать обличать. Но человек, что в памяти миры колеблет, не вечно помнит, что нахлебник, простите.
2: Так и есть, с луны.
4: Помилуйте, исключены присутствующие. Быть может, Гир Казанова нам предложит, нас познакомит. Ваш сосед ведь тоже, кажется, поэт.
0: Да, светлость. Этого союза года не расторгают. Музу, единственную изо всех любовниц, не пугает старость. Я не ручаюсь за успех. Проклятие тебе, что меч и кубок единым взмахом выбило из рук, что патоку молитв и желчь наук нам поднесла взамен девичьих губок. И вот сижу, как мерзостный паук, один, один меж стариковских трубок. Что мне до воркования голубок? Кому, кто молод, нужен старый друг? Будь проклята, твои шаги не слышны. Ты сразу здесь, кто звал тебя? Сама? Нет, не сама. И не звезд Всевышний тебя прислал с ума. Тюрьма, чума, всех немезит пылающая ярость. У дьяволова измышления старость.
5: Вы окончили?
0: Совсем. Окончил и покончил.
2: Да.
4: Благодарствую.
6: А нету чего-либо повеселей?
0: Про августейший мавзолей, о переезде через лету, о суетности чувств, как лето неслышно приведет к зиме.
1: А о холере и чуме вы не предложите сонет? Для полности, чтобы весь букет в слезах и голову понуря презентовать своей лауре, упорствующей.
7: Мой поэт, что скажете на минуэт меж розовых кустов? Хозяин нам не откажет?
8: Не раскаян в толпе других моих грехов. Сей грех — пристрастие к терпсихоре. Спросите обо мне, танцоре, у бабушек.
7: У женихов? Их верно тоже?
8: Басни, басни.
7: Я к бабушке ревную.
6: Князь мой, ваш первый минуэт за мной.
7: Второй за мной.
4: А тот зимой. Пусть спит себе над фолиантом.
8: Позвольте, граф, сам музыкантом произведу сегодня смотр. Традидера, садыли нотр. В толпе прелестных иностранцев ты, майской бабочки милей. О, минуэт, дуэт, сердец. Вы королем недаром танцев звались и танцем королей. Где вы прежние луны, где вы нежные пары, о блаженная юность,
1: о презренная старость, о бессильная злоба,
8: о преграды кружев, о кружащие робы молодых королев. Развязалась подвязка, когда оно так и взято, кто скрывался под маской, с инкогнито свято, о жемчужные зубки, о кос.

0: тоже были чернокудры.
1: Ушел, и сердцем вслед несусь. Я в князя влюблена.
2: И я тоже.
1: Нет метки уст.
2: Нет тоньше чувств.
1: Ах, если был бы помоложе, как страусовым пером по коже проводить взглядом.
3: Этот лоб всех коронованных особ советчик.
4: О высоком лбе, раб низколубый, не тебе, презренный прихлебатель наглый, судить.
3: И не тебе, дворняга.
4: Вельможа из дворняг. Ну что ж, а ты дворняга из вельмож.
3: Что?
4: То.
3: Как?
4: Так.
3: Шут.
4: Червь.
3: Все.
1: Что вы?
2: Герр Витероль.
5: Герр Казанова.
4: Ты кровью мне заплатишь, трус.
3: Со стариками не дерусь.
4: Корпоти бакко.
3: Впрочем.
4: Санкта.
3: Вы не найдете секундант. Вот разве камердинер Жак, ваш тезка, их коллега?
4: Как?
1: Поэт.
2: Ученый муж.
1: Как назло. И князь ушел.
4: В зубах навязла мне ваша мордочка.
3: Внизу цепь есть с кольцом.
4: Нос отгрызу, смотри, не подходи.
2: Спасите.
1: Князь. Граф.
4: Сударыня, простите. Увлекся.
2: Умираю.
3: Кров с водой есть.
4: Я на все готов.
6: Чтобы не прятать в долгий ящик, бесславный, говорят, рассказчик.
7: Первый в мире.
4: Быть вторым не довелось еще. Про Рим и хижину есть изречение.
5: Какое-нибудь приключение.
6: Чтобы было золото и кровь.
1: Нет, нет, фон Сегальд, про любовь. Про первый поцелуй вам данной красавицей.
4: Ребенок странный был. На земле не ко двору. Все так и ждали, что умру. Уж гроб был куплен. Из носу. Кровь так льет, как из насосу.
2: Фи, посидите.
4: Что не час, то понимаете ли таз? Что таз? Ведро.
3: А не корыто?
4: И вечно рот полуоткрытый. Вот так. Считали лекаря, что рот, как рыба отворя, я потому еще плутаю, что кровь из воздуха глотаю.
2: Как?
4: Солнечную кровь.
1: Про кровь довольно. Дальше про любовь.
4: Заморож и в кровавых пятнах. Ребенок был не из приятных, и посему красотка-мать меня не стала отнимать у смерти, но зато в охапку сокровище схватила бабка. И вот когда сведен и слаб, над тазом извиваюсь, цап! Мадонна Марциэлла в полы, плаща меня и шмыг в гондолу. Молчи, молчи, мой кавалер. Куда? В Мурано, гондольер. Зловоннейший из всех лачуг причаливаем. Болен внук. Откройте. Притаилась шельма. Ни звуку. Донна Нина Бельма вам выцарапаю. Засов тут скрипнул. Целый рой бесов нам под ноги и остов клячи. Я, судороги, тачи, тачи, ангело. Не то в огонь. Трикраты поплевав в ладонь и в ноздри мне дохнув трикраты. Старуха, сам шельмец рогатый, так не смердит. У бабки с рук меня хватает. И в сундук, вниз головой. Молчи, как мышка, из донной Марции на крышку. Что тут пошло? Уж то был гул, уж то был грохот. Бельзевул вниз головой свечу в три пуда тебе поставлю. Сделай чудо! Крик бабушки. Яви любовь, останови молодую кровь. Крик ведьмы. Чай,
3: чай.
4: Бабки, чай.
3: Чай.
4: Тебе младенца посвящай. Крик ведьм.
3: Раз.
4: Крик ведьмы. Два. Крик бабки. Стой. Но тут слова такие уж пошли и скрежет такой бесовский, что пусть режут, пусть жарят. Изловчился вдруг и головой прошиб сундук. И к Донне Марции на ручке, а ведьма: стояли, внучка. Теперь ему другой закон, вторым крещением крещен. завязавший в узел мне под нас тычет. Как в союзе дым и огонь, перст и ладонь, всадник и конь, так в этот узел я кровь твою стянула вновь. Свесть будешь ты всем на любовь. Еще приказываю прямо на спинке спать, и будет дама к тебе с визитом из трубы. А если за мои труды хоть слово ты о том, что видел и слышал, то не будь в обиде, коль шейку. Понял? Ну, смотри. А час спустя после зари
8: звуки минуэта, вокруг казано, никого.
4: Уж полная луна вставала, предстала мне из мглы канала. Не смею имени назвать, в Венеции молодая мать и соименница из пены, как та возникшая. Колено я жарко обнял ей, а наш, девясь на имени возраст наш, как нехотя, с улыбкой важной, нам плащ свой приоткрыла влажный. И вот на лбу моем меж струй и водорослей поцелуй. Когда ж пурпурно бирюзовый день занялся,
3: Гер Казанова.
4: Что? Кто? Не с места.
3: Что?
4: Раздет, не принимаю.
3: Я портрет принес вам.
4: Что за лепет вздорный, что за портрет?
3: Сказать зазорно, в каком поганейшем из мест висел.
4: Что значит?
3: Вот вам крест. Бог покарай меня подагрой, никто другой, как этот наглый рифмач, лавкач до этих штук.
4: Плащ.

Конец Казановы. Эпиграф. Но люблю я одно. Невозможно. Иннокентий Анинский. Книгохранилище замка Дубс в Богемии. Темный, мрачный покой. Вечный сон нескольких тысяч книг. Единственное огромное кресло с перекинутым через него дорожным плащом. Две свечи по сторонам настольного ариоста зажжены только для того, чтобы показать во всей огромности мрак. Красный в ледяной пустыне островок камина не осветить и не согреть. На полу в дальнедорожном разгроме рукописи, письма, отрепья. Чемодан, извергнув, ждет озноб последнего отъезда. Единственное, что здесь живо, это глаза Казановы. Последний час 1799 года. Рев новогодней метели.

0: Теперь посмотрим этот хлам. Бумажный. Хочешь пополам поделим? Мне, дружок, урок, вам розы. Помню на зубок. Тереза? Нет. Манон, осел.
1: Блин.
0: Когда ты от меня ушел, я долго-долго...
2: После каждого отрывка комкая швыряет письмо в сторону.
0: Черный ад вам уготован. Вот назад вам перстень ваш люблю. Бедняжка, монашка. От кольца бумажка одна. А это что? Вассал! Нам Бог наследника послал. Вы крестный. Понимаю. Крестный. Проказница. Вы мне несносны. О, если б не твои, злодей! Глаза. Готовьте лошадей. Держите наготове шпагу. Воительница. Под присягой клянусь. Патрицианки зов. Весь остров Корфу до зубов вооружит. Стих из Талмуда. Не забывайте. Не забуду. Все позабуду. Нынче в пять вы крестите. Уже опять крещу. Тебя любить как в шахту. Без фонаря к тебе вся шляхта ревнует. Обошлись с сестрой. Ей день, мне ночь. Волны морской мгновенней. Жизнь в твоей ладони. В моем туманном Альбионе нет черных глаз. За сей Эдем всей вечностью плачу. М.М. Ты вечностью, а я подагрой. А это что? Абракадабра какая-то. Последствия твоих утех откроются не раньше святок. Зачем вам не седьмой десяток? Чтобы никто уже, дружок, зачем вам не седьмой годок? Чтобы никто еще, как саван, страсть надо мной. Плюю в глаза вам! О-о-о. Грех на земле один безгрешный. Остаться Казанове спешно. Сын, восприемники, прошу. О, Господи, весь свет крещу. Какой-то полк черноголовый. О, Казанова, Казанова. Без подписи. Цветок. Число. Разлука тоже ремесло, но есть и мастерство разлуки. Ваши руки, ваши руки, нанесшие рану, будь врачом, сынок Джакомо наречен. Так барственен, что в очи колет. Чудовищно! Пложусь, как кролик. О, Господи, наш сын здоров! Да сколько же у меня сынов? Достаточно, пора бы дочку. Готовь крестильную сорочку, но розовую. Дочь, пойдут наследницы теперь.
3: Ты плут, мне сына посулила в качке. Дочь заливается.
0: Горячка, дотанцевался, любодей.
4: Забывчивейший из друзей. Такие глазки не у вас ли?
0: Да что же это такое? Ясный дом, воспитательный завод. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот.
3: Ждут верховые.
0: Вот.
4: Мы холодной Московии сердца пылают.
0: Вот, пылай, снег московицкий.
3: Менелай уехал.
0: Догоняй, час пробил.
5: Я без тебя остригла брови для верности.
0: Вот, верность.
4: Рвусь на части.
0: Дорвалась.
3: Зовусь Терезой.
0: Хоть треской.
5: Влеком, влачусь.
0: Влачись.
5: О, мой Джакомо.
0: Вот он, Джакомо твой.
5: О, Жак.
0: Вот, Жак твой. Так, так, так, так, так, так.
5: Версаль.
0: Посветлей, Версали, дворец. За то, что все писали и все бросали. За сынов, за 40 000 казанов, которых я крестил, которых всех по ветру пустил, за порох растраченный по всем дворам, дворцам,
1: ветрам, морям, мирам. Вот вам застяжки, вот вам пряжки, вот герцогини, вот монашки в одной рубашке, чаще без. Вот вам три полчища чудес под пологом. Вот, сволочь, сегодня любовь, чьей милостью сегодня я так встречаю Новый год. Вот, вот, вот, вот, вот.
0: Цветы и локоны отдельно. Не хватит ста моих горстей, сброд всех шерстей и всех мастей, от льна голландского младенца до хны турецкой, уроженцы всех стран, вся страсть от А до З. Лети, чудовищный букет, фиалками звались.
1: От Парма в Голландию высокопарный гордец, ты чудище в Лион. О, боги, как я был влюблен в одну танцовщицу в Лионе, как будто все еще в ладони. Трепещет стрекозинный стан. Розино! Розино!
6: Что тут за разгром, друг Казанова?
0: Так, с добром. Вот с этим расправляюсь. Счеты с Венерой.
6: Сердце не болит?
0: Нет, филин я и инвалид, а на смех дворни нет охоты, чтоб чья-то дерзкая ладонь их, насмеявшись в ящик сорный, рожденный в огромном горне, обратно из огня в огонь, как будто был он в сердце жжен, затем зажжен, чтоб кости греть мне сегодня, за почти столетие, впервые в тратах возмещен. Все достояние мое вот здесь. Когда же серп двурогий взойдет...
6: Позвольте, а белье? Вы тоже в печку?
0: Нет, в дорогу, немного.
6: Как в дорогу?
0: Так.
6: Когда? Куда?
0: Сейчас, не в Дуксе, одном гробовщике есть.
6: Жа, друг, пунш мне новогодний в уксус вы превратить хотите, вздор.
0: Вам вздор, светлейший, мне позор, что до сих пор, клянусь, краснел бы, коль было б чем, что до сих пор я здесь не вор, добро бы вор, вор королям король, на хлеб, хлебник.
6: Библиотека?
0: Все одно. Что воду мне велел вино дворецкий лить, не знали что. Мне мимо носу решето с клубникой проносили летом. Не знали, что своим фальцетом мне как ланцетом режет слух какой-то черт его, петух от полночи до двух. Не знали, не знали, не знали, что нынче в оружейном зале сиятельным гостям копье, святую память Валенштайна, не я показывал. Вам тайна, тайна, тайна. Быть может, а мое тряпье, развешенное на заборах, на посмеяние, о ворох пергаментных редчайших книг, изрезан, изрезан, изрезан. А духовник сей жировой нарост на теле Вселенской Церкви три недели, обкармливающий меня Писанием. Когда коня лететь, прошу, дает мне клячу, клячу, клячу, стальмейстер. Суп такой горячий, что глотку обжигаю. Граф мне кланяться не стал. Устав гласить сильнейший должен первым склоняться. В нашем парке серна пропала, я виной. Что знать, что дворня? Дайте досказать. Еще не приходилось в Дуксе. По здешнему скажу, смеются. На языке Вольтера тщусь их ум возвысить, как укус, как уксус, смех. В течение часа с движением рук и глаз им тасса вещаю смех. Сержусь еще сильнее, на правое плечо главу склонив, три па поклонных черчу, как высокорожденных учил еще в 47-м Марсель. Смеются. Ниц челом к перстам прелестных гостей, стая смешков придушенных, пытаюсь ввести их в тайные опа по минуэтовых. Толпа в дверях. А, например, сегодня камзол мой золотой не моден, но мой подмигивают. Всех скорее съел персик, смех. Орех не разгрызается, смех. Лавры в петличке, смех. Фиалки навзрыд, смех. Ем смех, сыт смех, пью смех, трезв. Смеются на секунду резв, смех. Запою, как по заказу, смех. В попыхах с ночной вазой столкнулся гром. Взревел не гром, а грохот точно топором по голове.

0: После сотни же анекдотов отчаянейших весь Олимп со смеху помер. Ладан, нимб, ареопаг, тишь гробовая.
1: Я слушал, не перебивая, и выслушал. Гляжу на вас и думаю: Пегас, Пегас, конь бесподобный. Нет, в конюшне не место вам, скакун воздушный.
2: Их сиятельство просить зал приказать.
1: Отпустить вас одного в метель безумие и преступление без раздумья. Я тоже старый человек, проводим вместе старый век, и в новый нас одна карета помчит. Что скажете на это, мой Ариостов паладин?
0: Я должен умереть один. Идите, князь, князь Бога ради. Вы князь, фельдмаршал, здешний дядя и дедушка, князь, если кто спросит обо мне ничто в ночь новогоднюю, ни чудо. Скажите, раздражен или в груду томов зарылся? Я чудак, и все привыкли словом так, чтоб нынче не хватились.
3: Хватит ли средств у вас?
0: Кто мастер тратить, кто щедро платит, тот привык к безденежью.
1: Жак, вы старик, и я старик. На солнцах пятна растут.
0: И так уж неоплатный должник я ваш. Нельзя же всех бродяг одаривать.
1: Помех дорожный есть?
0: Князь, вы безбожный. Великолепный плащ дорожный.
1: Подбитый ветром.
0: Да, но в нем 5000 жен таким огнем горели сном таким блаженным, покоились вдоль всей вселенной, в восках, в каретах, в визави.
1: Прощайте, агосфер любви.
0: Розина, родинки, кудряшки, регалии, теперь рубашки. Раз, две, не хватает трех. Грабители. Последних крох лишили. Равноправие принцип. Все разокрали. Якобинцы, негодники. Ну, две так две. В таком нелепом воровстве я и слепца не заподозрю. Мои рубашки. Славный козырь. Добыча. Черт бы вас растряс, колбасники святые. Да-с. Жизнь нас. Кончать в лесах богемских, начав в Венеции. У немцев. Не кровь, а сыворотка. Шут с рубашками. Не обойдут последнего из кавалеров. Честь старая и агосферов. Плащ огнедышащий при нас. Куда еще в последний час помчит? В какие трапезунды? Меня фолия вагабунда. Моя последняя из всех роз. Флор, Мари, Елен и Ев. О, как меня обворовала одна Марион. Карнавалу осталось час.
4: Берет со стола Ариоста.
0: Ну-с, старый, отвечай, оракул. Когда к Хароновой реке спущусь, и с чьей рукой в руке очнусь в небесных будуарах?
4: Из книги вылетает письмо. Подымает, читает.
0: Когда-нибудь в старинных мемуарах ты будешь их писать совсем седой, совсем смешной, забытый в старомодном, странном, сиреневом камзоле. Старомодном,
4: странном, сиреневом камзоле где-нибудь, в богом забытом замке, на чужбине, под вой волков, под гром ветров, при двух свечах, один, один, один, со всей любовью, покончив казаном. Но глаза, глаза твои я вижу, те же в уголь, все обращающие, те же в пепл и прах, жизнь обратившие мою, я вижу. И литеры встают из-под руки, старинные,
0: из-под ручей старин, старин, старческой, вот этой вот, моей. Когда-нибудь в старинных мемуарах какая-нибудь женщина, как я, такая.
4: Такая же, такая же. На пороге существо, в плаще и в сапогах, высокая меховая шапка, из-под нее медные кудри, вся в снегу, стоит неподвижно. Франциско, дитя и саламандра, прозрение в незнании, отряхивает плащ.
0: Весь небесный сон, вы Генриетта или сон?
5: Не сон я и не Генриетта. Я он, вернее сказать, одета. Как мальчик, как бы вам сказать. Я девочка.
0: Но дети спать должны, а не бродить, как духи. Костер в глазах, сережка в ухе. Нет, жжется, брежу или сплю.
5: Я к вам пришла сказать, что вас люблю.
0: Так, значит, сплю. Должно быть, по дороге из Дукса добрый Жак укрыл мне ноги плащом, а все ж польщен. И вот под звон и стон метельный сплю и вижу сон. Так, стало быть, дитя пришло сказать мне, я вас люблю. Музыки нет приятней сих слов, готов их слушать по часам, должно быть, их подсказываю сам. Мне 20 лет, 20. Я молодой, я храбрый.
5: Да вы не спите, я святую правду вам говорю, я знаю, что глупа, что так нельзя, но целая толпа гостей у них, и через край все вазы, от роз, а на сударынях алмазы, как солнце, а в буфетной столько вин, а вы один, такой прекрасный господин, так лучше всех.
0: Должно быть, лесом еду, я молодой.
5: Нет. Вы немножко седы, но это ничего.
0: Во сне и сед. Обидно. Значит, девочка и дед, да?
5: Нет, не да. Дед глуп, дед глух, дед в тряпке, а дед скелет и о какой-то бабке бормочет от зари и до зари.
0: Пожалуйста, потише говори, говори, говори. Боюсь, проснусь.
5: А это в узелочке. Здесь только вы рассердитесь, сорочки, 3 штуки.
0: Неужели ж и сейчас я ими озабочен?
5: Не спросясь, вы не рассердитесь, что зачинила?
0: Хоть и во сне, но это очень мило. Давно мне их не чинят наяву. Чуть женский голос, и опять живу, Морфея, чудодейственная помощь.
5: Я здешнему лесничему приемыш. Так лесом шел и подобрал в лесу, вот и расту.
0: В 12-м часу? Такого века хоть ничто не диво, но все
5: ж... Я к вам пришла, чтобы быть счастливой.
0: Обезоружен. Коли лжешь, так и лги.
5: Как нравятся вам наши сапоги?
0: Для сновидений что-то много прытит.
5: Ай! Я ж перекрестилась, что не спите. Мне очень стыдно. Ах, что я за дрянь. Ах, что я сделала.
0: Сон, перестань. Ну, деточка.
5: Не детка, а гадюка гнуснейшая, чтоб я такую руку, такую, но зато себя сама вот в кровь.
0: Коль так во сне меня с ума свела, что было бы в жизни?
5: Отпечаток глубокий?
0: Героиня без перчаток, теперь ни шагу.
5: Нет, всем на показ, пустите, сударь.
0: Как? И не простясь, как дикий зверь, добычею насытись?
5: Да я боюсь, что вы меня боитесь, кусаюсь.
0: Что? Кусаюсь? Бередишь вот здесь. Глаза, как ночь, а волос рыжий.
5: И вы туда ж. И так от дровосеков проходу нет. Лес подожжешь, брысь в реку, а по деревне так пожар пожар, жизнь не мила.
0: Да, это Божий дар, да это...
5: Да, благодарю покорно. Вы, верно, рыжим не бывали?
0: Черным. Все побелеем, пламень, пепел, прах. Но почему ты снишься мне в штанах и в сапогах? Что значит сон сей?
5: А это так, когда заходит солнце и люди остаются в темноте, то все глупы и не глупы лишь те, кто, не простясь ни с дедом, ни с соседом, плащ, сапоги и за солнцем следом вскачь по пятам.
0: При ткани плетам. Когда-то в баснословном, темном там одна. Да, да, та ж странная веселость. Глаза не те, но тот же голос.
6: Какая-нибудь женщина, как я.
0: Голос.
5: Чей голос?
0: Так. Но кто ж про мой отъезд?
5: Никто, никто, сама, святой вам крест. Я давеча немножко напроказив, забилась в ларь, а камердинер Князев все ходит и бормочет сам с собой. Ох, ох, ох, ох, да ой, ой, ой, ой, ой, осиротела наше Чернолесье, великий светоч нашего столетия нас покидает лучше, ну так кто ж иной тогда?
0: Он не шутил лукаво. Нас, стариков, и вас, ребят, нет славы обманывать. Что встала? Подойди.
5: Боюсь.
0: Я не кусаюсь.
5: Но в груди здесь что-то так.
0: Как?
5: Точно мне на картах смерть вышла.
0: Сколько лет?
5: 15 в марте.
0: Как звать?
5: Франциской.
0: Бесподобный звук. Дар имени. А как же это вдруг решилось, ты, Франциска?
5: Как решилось? Чем мертвой мне лежать, что ваша милость уехали, чем в прорубь головой, я не глупа, решила я живой. Вы на коне, я рядом, ваши свертки, вот здесь, увы, не бойтесь, кроме корки, сухой глотка воды, да вот одной такой улыбки. Снег так снег, зной, зной, дождь, дождь, град, град. Ой, я не только в ружьях, сильна да в седлах. Всех своих подружек обогнала и в кройке, и в шитье. Хоть вы и не испытаны в тряпье, плоха заплата!
0: Что это?
5: Так, штучка. Одна упала.
0: Разожми-ка ручку, ну покажи.
5: Умру, тогда возьмешь.
0: Тогда скажи.
5: Ну, новогодний грош, ну камушек.
0: Не проще ли записка любовная? Что ж, я не муж, Франциска, тебе, а дед, и даже уж не дед, а прадед. Я и сам в 15 лет тонул в записках. Что тут за стекляшка?
5: От вашей туфли стразовая пряжка вы обронили, я тогда мила подобрала. Нет, я вам соврала, сама взяла. О, не сердитесь сразу. Опять пришью.
0: Но ты ошиблась. Стразы не ценятся. Стекляшка искусил.
5: Но вы ее носили.
0: Да, носил.
5: А я бы с ней спала и в гроб бы даже.
0: Как бы мне в гроб не лечь от этой кражи.
5: Кусаюсь, вор. Теперь уж следом вскачь. Не пустите, прогоните.
0: Не плачь. Не отпущу.
5: Уж на сосне висела.
0: А если б ты немножечко присела? Вот кресло.

0: покорніший щінок. Ну і глаза у вас, пожар і мрак. Хто говорит, ви старий, тот дурак. Дворовые сегодня пьют вино, а у меня и так в глазах темно. Сам капеллан, что как купель разбух, пьет из одной, Франциско пьет из двух. Двух сразу чашу, ура! Когда умру, скажу, что пировала на Перу, и что пила не из кабацкой кружки, ура!
1: Ты опоздала на пирушку. Мои подружки золотой поры тебе б сказали про мои пиры полночные. Ты поздно родилась, мне нечем угостить вас, кроме глаз
0: и губ. Идут, боже ты мой, найдут, домой сведут. Ой, спрячьте, нравом крут. Отец убьет, где шкаф у вас?
1: Где шкаф?
0: Я умру, вас не поцеловав.
2: Ты, Жак,
3: что это за поднос?
2: Я вам поужинать принес. Чтобы развеселить вам жилки, почтенную я вам бутылку раскупорил. Вот, сударь, год. Читайте.
1: 1700, не разбираю. 25-й? Небезызвестная мне дата. Ровесница моей красе.
2: Вот раковое фрикассе, паштет.
1: Как я покрылась мохом, старушка.
2: Соус оберкохом заправлен.
1: Танцевать готов.
2: Вот макароны трех сортов. Согласно славному трактату, дас, вашей милости.
1: Когда-то внимал ему фернейский бог.
2: А тут... Бочком зарывшись в мох, уставший от всех скитаний, тут...
1: Персики моей гортани, таких и Цезарь не едал.
2: Эх, шли бы, сударь, в общий зал. Охота в холоде и в злобе век провожать.
1: Давно в гробе сподвижники моих перов. Отбражничал под хладный кров, седая, провожай, подруга.
2: Послушайте-ка, сударь, вьюгу, одумайтесь, как зверь ревет. Не дело, сударь, в Новый год дом покидать. В ночь, без оглядки, не дело. На осьмом десятке. Обидели, перетерпи.
1: Ты волка видел на цепи?
2: Всем повелел Господь Всевышний свой крест нести.
1: Я в замке лишний, 13-й. Тупых острот мишень. Вот-вот на огород поставят воробьям на ужас. Достаточно речей досужих, и так уж чересчур размяк.
2: А что же ты? Не как сквозняк. С окном-то что ж? Аль на ночь фортку открыли?
1: Вреден воздух спертый для головы. До самых зорь морозом освежаюсь.
2: Хворь какая-б не пристала. Буря. Ишь, разыгралась. Продежурил бы, сударь, возле вас всю ночь. Уж больно я до вас охоч. Да и до ваших басен падок. Да надо мне насчет лошадок распорядиться. Снег глубок, как бы не вывернул вазок в сугроб. Возница-то не местный.
1: Жак, нравится тебе воскресный камзол мой? Если да, бери. Бери, не благодари. Положим, что уже не новый, но от придворного портного.
2: Ишь, отливает. Что огонь?
1: Марш. Полночи не проворонь. Как первый колокол ударит...
2: Позвольте в плечика, сударик.
1: Этернум вале, друг камзол.
0: Ушел?
1: Ушел.
0: Он как козел, в нем будет, в золотом камзоле. И так глаза уж намозолил, страшилище.
1: Чем досадил?
0: Спинищу загородил мне вас на час. Раз, отойдите!
1: Поймал!
0: Сама далась. Садите. Не сдержите. Чай пуда два в одних-то сапогах.
1: Права, не сдержишь. За царьком всесильным, как станешь шагом семимильным шагать, куда тут? Вслед вздохну.
0: А я сегодня за жену салфетку, в руки нож и вилку. Позволите паштета ломтик, вот вам бокал, а вот бутылка. Бокал на славу, звонкий, ломкий.
1: И ёмкий.
0: Зелень прямо с грядки, а розы, ну, сейчас с куста.
1: Со мной не ужинать в приглядку.
0: О, я смотрением сыта. Что говорит хрусталь?
1: Жаль, жаль, жаль, жаль.
0: Вдаль, вдаль, вдаль, вдаль. А что теперь хрусталь вам говорит?
1: Гинь, гинь, сгинь, стынь, аминь.
0: А мне день-си, день-си, день-день, день-день. Как бубенцы со свадьбы утром рано. Мы будем пить из одного стакана. Как муж с женою, да? Рука в руке.
1: Тебе не жарко в этом колпаке? Сними его и покажи мне косы.
0: Как это называют? Абрикосы?
1: Нет, персики.
0: Как яблочко с пушком. Щекотно.

0: ваш взгляд чудесный глотается и горячее жжет. Я очень вас прошу, закройте глазки. Персик или щека?
1: Щека.
0: Не открывайте.
1: Дай на вкус губами, я не ошибусь.
0: Нос.
1: Щечка.
0: Персик, персик.
1: Лжешь, проказница, не проведешь. Не все старо у старика. Плод холоден, щека жарка. Как бархат, плод нежнейший сей. А щечка женская нежней. Еще. Персик.
0: Браво. Ну, ну.
1: Что-то не пойму.
0: Прильну теснее тогда.
1: Еще чуть-чуть, секундочку.
0: Да вы заснуть, что ли, собираетесь? Вот стыд. Спит. Нет, не спит. Смеется, и ресницы дрожат, глядит. Пока вам персик снится, я персик съем. Вам половинку дать? Не смейте спать!
1: Чтоб мне не спать, отсядь.
0: А мне уж не уснуть, когда щекотно.
1: Бесплотна плоть, ты память не бесплотна. И в этом все.
0: А раки без клешней? Но если персик, она нежней, что ж вы ни разу?
1: Что ни разу?
0: Так. Рак без клешней, рак красный, рак дурак, а я умру.
1: Пока мест каждой жилкой блаженствуешь.
0: Ну что же, нож и вилку оставили.
1: Подкошен аппетит. Гляденьем ты, я осязанием сыт. Весьма воздушен мой последний ужин.
0: А вы с другими также были дружны?
1: Так никогда.
0: Я слишком молода для вас. Вот вся беда.
1: Не вся беда.
0: А вы когда-нибудь играли в жмурки?
1: Всю жизнь.
0: Всю жизнь. А говорят, что турки всю жизнь женаты.
1: Как?
0: На всех, на всех. Вот весело.
1: Ну, не совсем. Посев обильный не всегда увенчан жатвой.
0: Все говорят, что вы на всех женаты.
1: Тогда на всех. Сейчас ни на одной.
0: Все умерли? Будь я вашей женой, не умерла. Ага, попались в клетку. Сейчас вам глазки повяжу салфеткой. Ловите здесь.
1: Здесь?
0: Нет, уже не здесь, а здесь.
1: Здесь.
0: Нет, нет, на стенку лезть нехорошо. Ау!
1: Сейчас ловлю.
0: Ау!
1: Словлю.
0: Я вас люблю. Ау! Ну, вы в углу. Искать не плутовать. Повязки не снимать.
1: Не в первый раз. Нет, стой, шалишь. Держу.
0: Сама далась. Держите крепче. А теперь повязку. Мне повяжите, вмиг словлю.
1: Нет, баста. Проказница.
0: И разорву, как тигр.
1: Грудь разорвется от подобных игр. Ну, игра.
0: Ой, бедненький, как вспухло. Здесь жилка на виске.
1: Пожалуй, куклу крестить заставишь после всех крестин.
0: А что это за книжка? Аретин?
1: Оставь.
0: Не сказки?
1: Сказки.
0: Вот уроды.
1: Да, сказки для тебя. Через 3 года по ним читать научишься. С другим.
0: Нет, не с другим.
1: Я все Иерусалим, не пилигрим. Для общего покою послушай сказку. Жили-были двое. Она его прекрасней, он и я.
0: Брат и сестра?
1: Нет,
0: Значит, ты и я.
1: Почти. И вот дитя мое однажды, была она прекрасную, и каждый ее желал. Хочу сказать, жалел.
0: За что, желта?
1: Нет.
0: Так бела, как мел? Веснушки, может?
1: Нет. Всех римских граждан гордынею была. И вот однажды тот мальчик...
0: Вы, стало быть...
1: На поклон красавицы пришел. Между двух колонн, шаг заглушив, глядит. Красотка книжку читает.
0: Я? Какую ж?
1: Понаслышке. Не Библию. Без шуму. На носках подкрадывается. А на висках у ней такие ж завитки.
0: Такие ж? Точь в точь?
1: Точь в точь. Такие ж золотые ж. И вот...
0: И вот?
1: И вот над ней как дух. Дух, затаив, стоит. И вместо двух четыре глаза уж глотают строчку за строчкой.

тут слеза упала на страницу к ней, ресницы подъемлет он. Не юный чтец, не чтица прекрасная, не помнит до сих пор, как книжка соскользнула на ковер. Уж Рим шумел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: тем баснословнейшим из туалетов ты бросила, чтоб этому скелету, чтоб этой падали, как королю, чтоб что сказать, чтоб как сказать?
1: Люблю. А если кто взойдет, глаза зажмурю. А кто это у вас в кольце?
0: Меркурий. Бог, покровитель всех воров и мой.
1: Вор или герцог, к вам хочу домой.
0: Да что тебе во мне?
1: Глаза.
0: Потухли.
1: А вас так дурно говорят на кухне, чтобы какой-то повар у плиты.
0: Шахерезада, говори мне, ты.
1: Боюсь.
0: Боюсь? А пистолеты носишь? За поясом хорош оруженосец.
1: Ну, ты.
0: Еще.
1: К тебе.
0: Еще.
1: С тобой.
0: Еще.
1: Тебя. Возьмешь меня с собой.
0: Куда?
1: Туда.
0: Куда туда?
1: Повсюду. Откуда родом ты?
0: Есть в мире чудо. Венеция, Франческо, повтори. Венеция. Цари, в ней все, кто дерзок. Женщины, в ней рыжие и все царицы.
1: Мне нельзя поближе к вам сесть.
0: Сюда?
1: Нет, ближе.
0: Так, сюда. Вода в ее каналах, как слюда, а по ночам, как черный шелк. А жены рыбаков себе в подолы не рыбу нагружают, жемчуга. Старухи в ней не спят у очага, все ведьмы.
1: О!
0: Все под червонным ливнем мчат с узелком в зубах. А старики в ней так любострастны, что, презрев вдовство, бросают в дрядьку кольцо. Обручиться.
2: Что с тобой?
1: От чистой души скажу вам, что сейчас полкисти вам отхвачу до слез не доводи.
2: Да что с тобой?
1: А то, что здесь, в груди, так горячо.
2: Да что? Ну-ну, миссера, держитесь.
1: Черт, урод!
2: Вторая Гера ревнует к Адриатике. Права. Ведь это же не женщина.
1: Слова.
2: Соленая вода. Сядь, слушай смирно. Предмет для ревности весьма обширный. Соль, водоросли, краб, дельфин, полип.
1: Но в море есть русалки, кроме рыб.
2: Библиотекарь нынче в роли дожа. А хорошо б, чтоб был я помоложе. Немножко.
1: Нет, чтоб я не так мала. Вот хорошо б, ведь я вам соврала. Черна им черна, но я хочу признаться. Мне не 15 в марте, а 13 исполнилось. При мне крестильный лист тогда был найден.
2: Ну-с, авантюрист, что скажете на эту авантюру? А если буря нас в пути?
1: Всю бурю под плащ!
2: А если волк?
1: Я знаю толк в пистолях, щелк!
2: А если целый полк солдат?
1: За рядом ряд, без капли крови. Раз-раз, раз-раз, такой огонь открою, как зарево по ветру распущу. Где волк, где полк? Как раз вровень плащу, или длиннее нет?
2: Ослеп от блеска. Я вас...
1: Ослеп?
2: Я вас люблю, Франческо.
1: Меня?
2: Нет, бред.
1: Меня?
2: Нет, нет, нет, нет.
1: Да-да, да-да.
2: Тебе 13 лет.
1: Но не навек.
2: А мне 8-й десяток. Но никого я так и никогда так. Из тысяч черт твои черты в могилу унесу.
1: А почему меня не ты тогда нашел в лесу? Теперь я дочкою твоей была б. Не хмурь бровей, как львенок между львиных лап. В твоих руках спала б. Какая страшная тоска. Нет, прямо в лес бежать, чтоб ни разочку, ни разка. Так к сердцу не прижать. Вот так любовь, да разве так? Так разве? Кости хрустнули, чтоб я чувствовала твоя. Я с куклою своей нежней, да с кошкою ей-ей нежней.
2: Оставь.
1: Нет, стой,

0: Целуй, как я кусаюсь в кровь. Целуй.
1: Боюсь.
0: Презренный трус. Боюсь, вот так любовь. Ты правду стал, в лоб точно поп. Что я в гробу, что в лоб. Целуешь в губы, что ж, ножи, что ли на губах.
1: Скажи, чего бы ты хотела?
0: О, богатство.
1: Что?
0: Да 100 флоринов в час, чтоб их, смеясь, сыпать, как решето. Флоринов, кораблей и кружев, фландерских вороха и златокудрова, как лев, красавца жениха, чтоб мне ровесник был.
1: Нельзя ли, чтоб в люльке?
0: Стан, как сталь, не зубы, а миндаль. И 100 престолов князь с моста, с конем вниз головой в поток. Коль я туда цветок, платок, чтоб за один поклон, чтоб так в меня влюблен, что...
1: Милое дитя, твой сказ прелестен. Наш же час прошел. Прощай. Дружка под стать найдешь.
0: Дай досказать, чтоб...
1: Знаю, чтобы в красный рот вас целовал. Чтобы вброд вас через синие моря переносил. Моя поклажа сложена.
0: Нет, стой. Чтоб над моей фатой 300 фландерских кружевниц ослепло, чтобы ниц народа. И когда мой князь взойдет весь водомет шелков, кружев, все бархата и принца, жениха в придачу весь венчальный хлам, все, все к твоим ногам. Что?
1: То, что так нельзя. Что ты змея, что я...
0: Ну, череп раздроби. Не убивай, люби. Ну, улыбнись, я никогда не буду больше крест. Святой не буду. А в отъезд возьмешь меня туда, в те города?
1: Нет, с чудесами кончено. Погас. Осталось веку полчаса, а мне, быть может, час. Уткнулась лобиком в плечо и дышит горячо. Брось, ибо ты еще ничто, а я уже ничто. Уж вьюги саван мне придут, придут. Года пройдут, как месяцы они пройдут, дитя, как дни пройдут.

0: пульсар, и будет у тебя ожог. Здесь, а вот здесь пожар. Кто будет он, твой первый грех, германец или чех?
1: Всех женщин влюбили.
0: Всех.
1: Всех разлюбили.
0: Всех.
1: О, сто победоносных труб поют в моей крови. Гер Якоб.
0: Коль немножко люб, Джакомо назови.
1: Мне это имя незнакомо, как это вкрадчиво, Джакомо. Как тяжкий бархат черный, да? Какая в этом нежность, Джа, Джа. Точно кто-то незнакомый к груди меня прижал, Джакомо. Как будто кто-то вдоль щеки все водит, водит уголки, губ задевает, так что таешь. Так знаешь, так что...
0: Засыпаешь.
1: Нет, не сплю. Завтра Ноев ковчег подарят мне и лук самострельный. Вместе...

0: Божия мать проезжает на белых оленях. Казанова, мне хочется спать. Покачайте меня на коленях.
1: Новый год, новый век. Где-то снег, где-то свет. Кто-то трон уступает. А Франциска засыпает. Спросишь, спишь? Скажет, сплю.
0: Нет, не сплю, а люблю.
1: Франциска.

стаде овец. Сколько в цепи колец, сколько в сердце сердец. Казанова, конец.

0: без шести минут полночь, сударь мой. Кони ждут.
1: Так, окажешь еще услугу мне, дружище.
0: О, сударь.
1: Вьюгой мне товарища примело. Соколенок в мое дупло залетел. К леснику в лачугу отнесешь. На расспросы вьюгой замело. Подобрал в снегу.
0: Не впервые.
1: Коль толк во лбу, в это дело меня не путай. Да смотри, потеплей, закутай. Первый сон, так и пышет вся.
0: Положитесь.
1: Смотри, ни ся ни буди, никому не ведом первый сон. Выходи, я следом выхожу.
2: Последние слова совпадают с первым ударом полночи. Казанова, уже отошедший к двери, возвращается к Франциске и целует ее в губы.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Светлой памяти большевиков одесского подполья посвящается –

1919 год. Интервенция. Французская, английская, германская, японская, американская. Интервенты в Батуми, интервенты в Архангельске, Владивостоке, Баку, в Одессе. В Одессу интервенты входили весной. Российская империя, вернее, остатки ее, обломки, встречали их пышно, встречали торжественно.

0: Знаменитая лестница в Одесском порту переполнена народом. Белогвардейские офицеры в мундирах и при орденах. Солидные господа в панамах, канотье и сверкающих цилиндрах с толстыми золотыми цепочками на объемистых животах. Щеголи, немного поистрепавшиеся в передрягах революции, но со свежими бутоньерками в петлицах. Юнкера, священники, гимназисты и гимназистки, дамы в буа и шляпах с перьями. И у всех в руках цветы, цветы, цветы. В первых рядах встречающих мадам Ксидиас, знаменитая банкирша и фабриканша, ее сын, гимназист Женя, и репетитор Жени Мишель Воронов. Впрочем, некоторым он известен и под другой фамилией. Корабли интервентов вот-вот будут в порту. Женя Ксидиас, не отрываясь, смотрит на море в старинную подзорную трубу.
1: Ну, что ты видишь? Говори же, почему ты молчишь?
2: Я вижу штыки. И капралы ругаются. И золотые плюмажи, и походные кухни. И кресты почетного легиона. А сзади, я вижу, еще идут пароходы. Ты, барабаны, мамочка.
1: Месье Воронов, он видит барабаны. А более интересного ты ничего не увидишь, Женя?
2: Да, да. Много ты увидишь через этот старый клестир.
1: О, это старинная вещь, месье Воронов. Она у нас в роду три поколения.
2: Может быть, через такую кишку смотрел Колумб, когда он подплывал к берегам Весты. Эту кишку купил мой дед. Он был вор.
1: Женя, опять начинаешь свои штуки.
2: Да-да. Мой прадед был греческий рыбак, нищий. Мой дед стал одесским контрабандистом золота. Моя матушка пустила это золото в оборот, банкирша. А я это золото промотаю. Я хочу быть пролетарием.
1: Женя, штуки.
0: На пристани появились трое. Король одесских бандитов Филька и его постоянная свита Шулера Мерцаки и некто Мария Токарчук. Филька с восхищением разглядывает мадам Ксидиас.
3: Какая гагара! Какая богатая гагара! Ох, мадам Ксидиас, будете вы моей пациенткой.
4: Будет мокрота! Будет мокрота! Квас потечет! Квас потечет!
3: Ты, мокрушница, потише.
0: У самого парапета встречаются два господина, вполне петербургской, но явно потрепанной наружности.
5: И вы здесь?
6: Как вам нравятся одесситки?
5: Здесь вся империя.
6: Ничего, правда?
5: Она сжалась в комок у моря.
6: Напоминают парижанок.
5: Но она начнет разворачиваться с сегодняшнего дня.
6: Да, пожалуй, немного толстоваты, киевлянки тоньше.
5: Сначала до Киева, потом до Харькова. Потом до Москвы и потом до Петербурга.
6: Очень милые, очень милые.
5: Коммунисты хотели сбросить нас в Черное море. Мы их сбросим в Белое.
7: Купите цветы. Купите цветы. Фиалки, розы. Купите цветы.
8: Девушка.
0: К продавщице цветов, ее зовут Саня, подошли двое, матрос Бондаренко и рабочий Степиков.
8: Почем ваши цветы, девушка? Ты видишь, стоит там такой пижон в лаковых туфлях.
7: Это что такое, с грубым носом, да?
8: Да, подойди до него и скажи, месье Филипп, вас зовет Степиков, у него есть до вас дело. Будь вежлива, Санька.
7: Ага.
9: Кто он?
8: Филька, анархист.
9: Не выдаст?
8: Да, ему это невыгодно.
3: Мое почтение.
8: Здоров, Филипп. Знакомься. Мой друг, торговый моряк Бондаренко. Это Москва, зверьки.
3: Филипп, свободный анархист. Ну, что вы скажете за Антанту? Через полчаса она будет здесь.
9: Господин Филипп, нам нужно оружие.
3: А понимаю, шпайеры, винты, может быть, кинжалы.
8: А также бомбы, Филипп, бомбы.
3: Будьте любезны, барышня. Барышня, вы видите, там стоит такая чудачка в английском черном костюме.
7: Это же такая с перьями, да?
3: Я вас попрошу подойти до нее и спросить. Мадам Токарчук, мсье Филипп интересуется, или у нас есть сейчас приличных бомб.
7: Ага.
3: Как поживает товарищ Бродский, он что-то не бережет себя.
8: А разве что?
3: Я его вижу гулять на бульваре. Сегодня на бульваре горячо, много жаб.
9: Что такое?
10: Говорит, на бульваре сегодня опасно, много шпиков.
7: Мсье Филипп!
3: Да.
10: Мадам говорит, что есть.
3: Ой, спасибо. Где же моя голова? Слушайте, как нарочно имеется чудная партия австрийских бомб со свежей начинкой.
8: Почем?
3: Как для вас.
8: Как для меня.
3: 450 дюжина.
8: Ну, фига,
3: после 100 штук скидка 4%, доставка за счет покупателя.
9: Это дорого. У нас нет таких денег.
3: Свободные анархисты не торгуются.
8: Они просто грабят.
3: Не будем разводить здесь партийных дискуссий, товарищи. Ну ладно, для успеха революции я вам скинул по красненькой с дюжины. Сколько вам требуется бомб?
8: Пока что сотня.
3: О, сотня. 100 на 10, 8, 3 в остатке плюс тут. 3 косых. Это по-божески, товарищи.
9: Есть у нас?
8: Найдется.
3: Когда доставить?
8: 22-го в 10 утра.
3: Адрес?
8: Судостроительная верфь мадам Ксидес.
3: Уплата?
8: На месте.
3: Мое почтение. Да, если понадобится динамит по доступной цене, я к вашим услугам. Дух разрушающий есть дух созидающий. Привет.
9: Пошли, пошли.
1: Месье Уоррен, я вам должна пожаловаться на вашего ученика.
9: Что?
1: Вы живете с ним в одной комнате, но не знаете его.
11: Мамочка, это что, донос? Мишель, вы ее не слушаете, ради бога.
3: Что случилось, мадам? Женя, вы опять проигрались?
1: Хуже.
3: Аж. Хуже? Что может быть хуже? О, молодец!
11: Господа,
3: молодец.
11: Господа!
3: Вы меня пугаете, мадам Ксидес. Балы, кокаин, может быть, притоны?
1: Я была бы рада, если бы это были притоны. Я была бы просто счастлива, если бы я знала, что мой мальчик бегает по притону. Дело обстоит гораздо хуже.
3: Что может быть хуже?
11: Мама!
1: Ребенок снюхался с политикой.
3: Что вы говорите?
1: Да. У всех мальчики как мальчики. Гоняют голубей или лазят девчонкам под юбки. А мой мерзавец целыми днями сидит и читает теорию прибавочной стоимости.
3: Что вы говорите?
1: Он вас обманывает, месье Воронов. Он нас всех обманывает. Вы знаете, что я нашла у него на столе под учебниками?
3: Порнографические открытки.
1: Коммунистические брошюрки.
3: А? Откуда они у вас?
11: Вик революции, Мишель.
1: Женечка, смотри. Смотри, ты видишь эти склады? Там набито коньяком, машинами, шелками до самой крыши. Смотри дальше. Судостроительная верфь, паровые молоты, корабли. Канадские доллары, мексиканские доллары, американские доллары, банкирский дом, Ксидиас. И я назначаю тебя управляющим над всем этим. Ты будешь вице-король страны Ксидиас в 19 лет.
11: Мамочка, я на все это плевать не хотел.
1: Женечка, ну что, что ты хочешь, чтобы тебя повесили?
11: Да, да, мне нравится быть повешенным. Робеспьер погиб на плахе. Дамолеону отрубили голову. Наполеон умер в неволе. Даже в самой их гибели есть нечто великое, мамочка.
1: Сморкач.
11: Буржуйка.

0: Господа, господа, как прекрасна регулярная армия.
1: Вы слышите шаги? Это шагают французы. Они прошли весь мир, ничего не устояло перед ним.
2: Франк, не интересуетесь? 3 рубля 60 копеек.
1: Бальзаки, Вольтеры, Жорсанты.
3: Смотрите, месье Орден. Сила.
4: Славные парни. Очень усталые.
5: Берегитесь, все галаштанники, захотевшие стать хозяевами. Все языкатые студентики, подстрекающие народ. Все бабы, начавшие заниматься мужскими делами. Все недостреленные каторжники в рваных штанах, вообразившие себя государственными деятелями. Ну, теперь

0: Русские политические деятели, местные и бежавшие. Господин Никенцы, господа красновцы и кадеты, и эздеки, господа, петлюровцы, октябристы, сионисты и все прочие, господа. Главнокомандующий союзными силами на юге России обратится к вам со словом. Слушайте его, господа русские политические деятели.
1: Présente armes.
2: Приветствую вас от имени Антанты, господа!
1: Ура!
2: Мы не забыли усилий, предпринятых России во время войны. И вот мы пришли в Россию, чтобы дать возможность благонамеренным элементам и честным патриотам восстановить в стране порядок. Мы приносим вам мир, покой. Мы всегда протягиваем вам руку помощи, господа. В конце концов, здесь все наше. Порт, уголь, хлеб, штаны, в которые вы одеты, женщины, с которыми вы спите. Господа, мы бескорыстны. Мы пришли помочь вам во имя цивилизации. И теперь существование советской власти – это вопрос нескольких недель. И пройдет месяц, господа, и под священными сводами Кремля раздастся победоносный звон нашего страны.

0: казарма. Здесь живут солдаты могущественной французской послевоенной армии. Армии, овеянной славой побед над немцами, австрийцами, чехами, венграми, турками и болгарами. Сейчас солдаты отдыхают.
1: Эх, а среди русских есть хорошенькие.
2: Они слишком холодные.
1: Ага, капрал, я не могу пожаловаться на холодность русских. Одна девчонка на бульваре поцеловала меня так, да, что я до сих пор дрожу. Да. И при этом сунула мне в карман какую-то бумажку.
2: А ну, доставай свое любовное послание, хвостун.
1: О, жаль, что я не читаю по-иностранному.
2: По-иностранному? Корова, по-иностранному. Это же по-нашему.
1: Ах, по-нашему. Жаль, что я не читаю по-нашему.
3: О, мальчики, странное письмо. Оно не написано.
4: Оно нарисовано.
3: Дурак, оно напечатано. Твоя возлюбленная издает свои любовные записки. Иностранным солдатам и матросам. Товарищи, что вы здесь делаете? Вас снова обманули, как и в 914-м. Вы снова выступаете против своих же братьев.
5: Марсиаль, она поцеловала тебя как брата.
2: Как бы твоя любовь не кончилась петлей.
1: Да ладно, да ладно.
6: Покажи. Такая же, как и моя. Тебе дал эту штуку высокой, крепкой, малой. Славной малой по имени Мишель.
5: О, жув, у вас одна возлюбленная и та в штанах.
1: Девушка, девушка мне это дала. Между нами она моя невеста.
3: Она что, тоже так думает, да?
2: О, быстро, имя.
1: Мадемуазель,
3: имя.
1: Вы эти русские имена. Я тебе сейчас скажу, она мне записала.
5: Но.
3: Мальчики, мадемуазель... Фекла.
5: О, фекла. Может быть, это часть тела фекла.
1: Надо понимать, это русское аристократическое имя.
3: А, да, фекла, конечно.
2: Ну, торопись, потому что генеральный штаб дает тебе на это только неделю срок.
3: Да, марсиан, если в течение недели ты не уговоришь свою феклу, что ты красавец, умница и буржуа, будет поздно. Мальчики, через неделю мы покидаем Россию.
6: Кто тебе сказал?
3: Мой грустный жув. Так было объявлено в приказе на неделю в Россию для несения караульной службы.
6: Подотрись своим приказом.
2: А, ты без свинства.
6: Где ты видел, чтобы война кончилась в 2 недели?
2: Какая война, корова? Война.
3: Мальчики, жув болен.
1: У него бред.
3: Я предлагаю поставить ему клизму.
6: Я буду стрелять.
1: Что ты что?
2: Тихо, что? Оставьте их. Припадочного.
6: У тебя припадок глупости. Все знаете Гастона.
3: Узнаем.
6: 3 дня тому назад Гастон был в бою.
3: Что?
6: Под Одессой.
2: Что?
6: Вот Гастон, спросите его.
7: О, Гастон!
1: Привет, иди сюда.
2: Слушай, Гастон, этот парень с начала кампании не перестает врать. Он нам прямо-таки надоел. Сейчас он наплел, что ты 3 дня тому назад был в бою под Одессой.
3: Гастон, может быть, ты убить?
8: Да нет, нет, жив покуда, хотя там было жарко.
2: Где?
1: А постой, постой. Ты что, действительно был в бою?
2: Подожди, что? Настоящий бой?
8: 10 раненых. 4 убитых. У нас.
3: Какое свинство.
1: Капрал. Мы ж прибыли-то для караульной службы, а?
9: Да.
6: Они мне не верили. Ну, доставай свою лопату, Барбарус!
1: Рой землю! Рой глубже, падай в грязь! Родная грязь, мы валялись на ней 4 года! Она наша баба! Всю жизнь рыть, чесаться, блиндажи, проволока, снаряд. Он твердый, я мягкий. Он меня ударит, я потеку. А я не хочу быть лужей. Я не хочу быть лужей. Я человек. Я человек. Я человек.
2: Жув.
5: Заткнись.
2: Ну, успокойся, жув.
3: Не могу этого слышать.
8: Это военная истерика, болезнь старых солдат.
2: Ну, чего орешь? Ты еще не в окопах.
6: Да я не буду там. Я лучше прострелю себе пальчик.
2: Речь дезертира.
6: Речь идиота.
3: Ну, мальчики, ну что? Спокойствие, мальчики. С кем был бой? Из-за чего?
1: Да. Ведь мы со всеми в мире.
8: Дело в том, что у русских революция.
3: Что? А, у вас революция? На здоровье. Селестен тут ни при чем.
2: Кто противник, тебя спрашивают?
8: Их называют большевики. Тут Мишель, он лучше знает русские дела.
4: Здравствуйте, друзья.
9: Привет.
10: Привет.
9: Привет.
10: Привет.
9: Привет. А из-за чего мы с большевиками воюем?
6: Ты зачитал листовку. Тебе напомнить к иностранным солдатам и матросам. Товарищи, что вы тут делаете? Вас снова обманули, как в 14-м. Вы снова выступаете против своих же братьев, рабочих и крестьян.
2: Не может быть. Не может быть, чтобы мы, парижские ребята, шли помогать там каким-то паразитам. Мы республика. Мы демократия, черт подери.
9: Ну, так.
2: У нас у самих было штук 5 революций.
9: Конечно.
2: Но устали немного есть, но надо закончить. У нас там в штабе тоже не дураки сидят.
9: Да.
2: Раз решили воевать с большевиками, значит, так нужно.
4: Это все не так просто, ребята. Я знаю кое-что о русских делах.
9: Ну.
4: У них все заново, все сначала. Вот видели, как начинают строить дом? Расчищают площадку, верно? Она у них, у русских, вон какая. Пол Европы да пол Азии. Вот они ее и расчищают. От кого? От помещиков и от фабрикантов. Землю крестьянам, фабрики рабочим, школы народу. Учись бесплатно. Заболел, лечись. Бесплатно. Вот так вот у них повелось, у русских, у большевиков. А ты у них хочешь это отнять. И ты, и ты, и посадить им опять на шею хозяев. Ну, для чего вас прислали сюда? Ну что вы, палачи, каратели? Да, нет, вы такие же простые трудяги, как они, ведь верно?
9: Да.
6: Браво.
11: Ну ладно, ладно. А в Одессе есть эти большевики?
4: Да. Здесь есть и большевики, за ними охотятся. Всякий раз, когда французы ловят большевика, они его вешают.
11: Что?
4: Да. За голову большевика обещано 10 тысяч франков.
9: Сколько?
10: 10 тысяч.
4: 10 тысяч франков.
2: А? Люблю храбрых людей. Я хотел бы увидеть большевика. Я пожал бы ему руку.
6: А я узнаю тебя. Угу. Ты Мишель из бульвара. Большевик.
4: Что? Да, я большевик. Смотрите на меня, ребята. Я ем детей. Я национализирую женщин. Вот мои когти, вот мой хвост.
2: А, большевик. Ну, руку.
4: Есть в Одессе улица под названием Приморская. На этой улице есть ресторан. Взять Дарданелл. Да, я иногда захожу туда выпить свой стакан вина, поговорить о жизни.
9: Взять Дарданелл.
2: Смирно!
8: Что за шум?
2: Все тихо, мой лейтенант.
8: Я слышал топот.
2: Может быть, мыши? Они водятся в подполье.
8: Вы говорили о политике.
2: Не совсем, мой лейтенант.
8: Я слышал взятие Дарданелл. Дарданелл уже взят, и не стоит говорить о политике. Капрал Барбару, получен приказ. Нужно отправить 2 взвода на судостроительную верфь Ксидиас. Мы там произведем обыск. Во главе отряда пойду я. Приготовьтесь.
2: Слушай, мальтнан.
8: Солдаты, здесь грязно.
12: Мы убирали, мой лейтенант.
8: Здесь насорено. Мы должны показать этим свиньям русским, что такое настоящая казарма. Казарма – это храм. Это спальня молодой девушки. Казарма это...
11: Это как сюда попало?
6: Как любовное письмо, мой лейтенант.
5: Молчать! Вы подойдите сюда, остальные за дверь! Живо!
11: Я вас знаю, Солистен, это ваше?
5: Нет, нет.
11: У вас, кажется, репутация самого большого лгуна в полку.
5: Ну, мой лейтенант.
12: Мирно! Вольно! Сырно! Вольно! Смирно!
11: Вот так. Так у вас, кажется, репутация самого большого лгуна в полку.
5: Мой лейтенант, я всегда во всем стремлюсь быть первым.
11: Это похвально, Солистен. Между нами. Откуда здесь это?
5: Это?
11: Да.
5: Мой лейтенант, оно влетело в окно, как муха.
12: Смирно! Вольно! Смирно! Вольно! Смирно! Вот так.
5: Солистен, вообразите себе, что с вами говорит ваша мать. Сын мой, говорит она, ради моей чести, ради чести Солистенов, скажи, кто принес в казарму эту бумажку? Вот что бы вы ответили своей старой матери, мой друг.
13: Маме? Я бы ей ответил. Катись к чертовой матери, старая хрыщевка, что ты всюду суешь свой длинный, вонючий нос.
12: Вон!
5: Я с вами еще поговорю.
12: Жуф! Жуф!
11: Что с вами, Жуф?
6: Я споткнулся, мой лейтенант.
11: Садитесь.
6: Благодарю, мой лейтенант.
11: У вас есть семья? Жуф?
6: Да, мой лейтенант, жена и трое малышей.
11: И как им живется, Жуф?
6: Плохо, мой лейтенант.
11: И вы им не помогаете?
6: Ну, а что, солдаты есть, мой лейтенант? Раны, вши.
11: Вот как по-вашему?
6: Да.
11: Жуф, 10 000 франков.
6: Сколько?
11: 10 000. Это приличная сумма.
6: О, превосходный, мой лейтенант.
11: Вы могли бы ее заработать, Жуф?
6: Это невозможно, мой лейтенант.
11: Это не трудно, Жуф?
6: Это трудно, мой лейтенант.
11: А я говорю, ты ее заработаешь?
6: А я говорю, нет.
11: Букву П знаешь?
6: Да, мой лейтенант.
11: Вздерну, как собаку.
6: Нет, мой лейтенант.
12: Вон! Марсиаль!
11: Откуда здесь это?
12: Я ничего не знаю, мой лейтенант.
11: А, садись. Ага. Вещи у тебя здесь есть?
12: Да, мой лейтенант.
11: Семья на родине есть?
12: Есть.
11: Пиши адрес семьи, твои вещи ей отправим.
12: Но они мне нужны.
11: Мертвым вещи не нужны.
12: Так я же не мертвый, он...
11: Будешь. Завтра, в это время.
12: Мой лейтенант, я не хочу.
11: Так говори скорее, кто принес в казарму эту бумажку. Ну.
12: Я его не знаю, какой-то сапер.
11: Ну, смелее, Марсиаль, ты славный парень. Что он говорил, смелее, что он говорил?
12: Я не слышал.
11: Ах, ты не слышал?
12: Нет.
11: А про контрразведку ты слышал?
12: Не надо.
11: Станция.
12: Не надо.
11: Станция, дайте контр...
12: Не надо. Я все скажу.
11: Ну?
12: Тут был русский, его привел солдат из 3-го батальона.
11: Подожди, подожди, я сейчас нарочно тебя крикну, понимаешь, для них. Ага, ты не говоришь, сволочь.
12: Да я же говорю, я все говорю.
11: Идиот, кричи, отстаньте, я ничего не знаю. Ну, отстаньте, я ничего не знаю.
12: Отстаньте, я ничего не знаю.
11: Как зовут русского?
12: Мишель.
11: Ага, ты не говоришь, сволочь.
12: Я же говорю, Мишель.
11: Идиот, он вам дал эту бумажку.
12: Он нам дал ее, да.
11: Припомни, случалось кому-нибудь из вас получать подобную бумажку от одной русской девушки на бульваре? Довольно хорошенькой, с нежным голоском, небольшого роста, ну.
12: Я не знаю никакой девушки.
11: Я тебя отправлю под суд.
12: А я не боюсь вашего суда. А, что ну, же вы делаете?
11: Понял, наконец, идиот. Этот русский Мишель, он вас звал куда-нибудь?
12: В ресторан.
11: Адрес?
12: У моря где-то.
11: Да?
12: В один из вечеров.
11: Ну?
12: Вы мерзавец.
11: Но. Не слишком. Ты пойдешь в ресторан и обо всем мне доложишь. Я позабочусь, чтоб тебя вознаградили.
6: Ну что?
12: А?
6: Что?
12: Да он, сволочь, грозил, что меня повесит. А? Я ему ничего не сказал, но он от меня получил.
6: Молодец, товарищ.

0: На другой день забастовали рабочие судостроительной верфи мадам Ксидиас. Мадам позвонила полковнику Фредамбе, начальнику штаба французских войск. Полковник обещал выслать солдат, но не прошло и получаса, как мадам позвонила снова.
1: Штаб союзного командования. Я попрошу полковника Фредамбе. О, а, очень любезно. Да, это я, мадам Ксидиас. Именно по этому вопросу. Задержите, пожалуйста, ваших солдат. Нет, пусть придут, но на час позднее. Что? Не беспокойтесь, полковник. Я умею разговаривать с простым народом. Лучше, чем ты, дурак. Петя,
2: да?
1: Впусти забастовщиков.
2: Они очень возбуждены.
1: Я тоже очень возбуждена. Впусти забастовщиков. Ну, прервать работу. И в какой момент, когда заказчик уже лопается от нетерпения, когда корабль уже наполовину готов? И кто это делает? Вы, золотые руки, Левит, ты же работал еще при моем отце.
3: Нам не надо, чтобы нас хвалили. Нам надо, чтобы нам платили. Рабочие голодуют.
1: А кому сейчас хорошо? Нам всем плохо. Временная экономическая депрессия, стимулированная девальвацией рубля под эгидой бумажной эмиссии.
4: Хозяйка, не крутите нам пуговку. Рабочие ждут. Мы хотим слышать ваш ответ.
1: А кто вы такие, в конце концов?
3: Мы завком.
1: Ой, завком. Завкомы, райкомы. Проснитесь, рабочие. Я добрая женщина, но я ж могу рассердиться. У вас же жены, дети малолетние.
5: Ну, раз так, ребята, забастовка продолжается.
1: Степиков!
5: Что?
1: Я же тебя давно уволила с верфи.
5: Что вы говорите?
1: Петя, кто его пустил? Взяли кого-нибудь на его место?
2: Никого.
1: Почему?
3: Союз медалистов объявил это место под бойкотом.
1: Господа, может быть, я уже умерла, а? Петя, я умерла?
2: Нет.
3: Был заключен договор. Вы его подписали. Вы его выполняете, нет?
1: Слушайте, кол договора сейчас отменены.
4: Кем?
1: Союзным командованием, господа. Спокойно. Антанта не будет с вами цацкаться, как я.
3: Где прибавки на дороговизну?
1: Забудьте.
5: Восьмичасовой рабочий день.
1: После моей смерти.
4: Страховые взносы.
1: Штуки. Вот. Вот мои требования. Передадите их рабочим. А впрочем, не надо. Мне не нужны маклеры. Я сама поговорю со своими рабочими.
5: Пошли, ребята, ничего.
1: Я не какая-нибудь там белоручка, которая сидит дома, ей управляющий на подносе приносит доход. Я простая. Я не училась в гимназиях, я не знаю там этих географий, шмеографий, но у меня же грубые руки, у меня же дед был ревак.
4: У нее грубые руки! Посмотрите, какие кольца на этих грубых руках!
5: Что она нам там поет про ее пролетарские происхождения?
4: В 17-м году мы тебе подшибли хвост, а сейчас через 2 года ты опять голову поднимаешь, когда Антанта пришла.
5: А мы не посмотрим на нее, что она Антанта.
4: В Советской России рабочий хозяин. В Советской России 8-часовой рабочий день.
1: В Советской России рабочий, мне смешно. В Советской России там народ разбежался, взорвали Кремль. Там поезда ходят на конной тяге. О, слышали, Петя чихнул. Это значит, я правду говорю. Рабочий, я на вас удивляюсь. Вы бросаете работу, а вы знаете, что это за работа? Это же транспорт для перевозки иностранных войск. Это же военный заказ. Вы что, шутите с Антантой? Ну хорошо, хорошо, вы такие герои. Вам не страшно, чтобы вас всех перестреляли. У вас же жены, дети малолетние. Они же без вас умрут с голодухи.
3: Товарищи! Товарищи! Это уже новость. Мы строили судно для каботажных рейсов, а оказывается оно для перевозки интервентов. Так мы его не выпустим с верфи! Лучше потопим его!
1: Хватит! Хватит! Я думала, с вами добром можно, нет? Вот! Вот ваши требования! Вот! Вот! Завтра же встать на работу, не вставшим расчет, колдоговор, 8 часов и прочие штуки отныне в природе не существуют!
5: Вот что, мадам! Забастовка продолжается! Со двора не уходить! Штрейкбрейкеров гнать к чертовой матери!
1: Рабочие, не слушайте комитетчиков! Пожалеете рабочую, образумьтесь! Я ухожу, но я вернусь, и не одна!
6: А с кем?
1: С армией! Через полчаса я с вами поговорю по-французски.
5: Забастовка продолжается!
7: Ой, какая гагара! Какая богатая гагара!
8: Привет, Филипп, ну, привез?
7: Как в аптеке.
8: Тащи скорей.
7: Ща, я не грузчик.
8: Твои люди?
7: Мой секретарь, моя помощница.
9: Дай ман понардать.
8: Чего?
7: Девушка просит покурить.
8: Публика. Ну, где список?
7: Мсье Мерцаки?
10: А?
7: Спецификации у вас?
8: Спецификация.
10: У меня.
7: Прочти нам, пожалуйста, наименование товаров.
10: Картошка.
7: Бомбы.
10: Балалайки.
7: Револьверы.
10: Шприцы.
7: Винтовки.
10: Воробьи.
7: Патроны.
8: Знаю, знаю.
7: Прошу количество.
10: 40 бомб, 3 револьверов, 5 винтовок, 200 воробчиков.
7: Прошу сумму.
10: 1765 рубчиков, 27 копеек.
7: О, монету.
8: На, держи. И мотай отсюда, болтаешь слишком много, базар разводишь.
7: Во мне ж погибает большой мастер слова. Я денег не считаю, я знаю вас как в банке. Мое почтение.
11: Дух разрушающий есть дух созидающий.
8: Давай, мотай, мотай отсюда. Жанна, привет!
12: Привет!
8: Здорово!
12: Их еще нету.
8: Ждем.
12: А какая часть назначена сюда, не знаешь?
8: И 72-го полка.
12: Браво, там работал Мишель.
8: Плюс сенегальцы.
12: А это хуже.
8: Идут. Идут! Идут!

0: Смотрите, дети мои, рабочие собрались приветствовать нас. Здравствуйте, господа.
1: Таскаю бочки на потылице, тогну я спину под мешком, а выйду погулять на улицу, все рожи гнусные кругом.
0: Браво, браво. Направо. Объявляю вам диспозицию. Контору занимаем под штаб. Во всех стратегических пунктах расставьте часовых. Потом придете в штаб, мы разработаем план действий. Выполняйте.
2: Слушаем их.
3: Мальчик, он воображает себя главнокомандующим. Толовая крыса.
4: Что он говорит?
5: Тихо, будет горячо.
6: Солистен, Марсиаль, Жуф, Али, Анри. Шаг вперед. Остальные бегом в штаб. Али, стань здесь. Солистен, охрана штаба. Марсиаль, Анри, охрана ворот. Никого ни туда, ни сюда. Жуф, охрана двора. Ну, коровы, все-таки это лучше, чем гнить в окопах. А?
4: Не думаю, старик, что мы сделаем с тобой жандармами.
6: Ну, ты, писинство.
5: Не найдется у вас для дамы спички?
4: Француженка.
5: Да. Откуда, товарищ?
4: Из департамента Тарн-Гарона.
5: Родные места.
4: Не из округа Лимонтабан.
5: Примерно оттуда. Как тебя зовут?
4: Жуф.
5: Жуф?
4: Жуф.
5: Жуф, одесское небо напоминает наше, а?
4: Солдат видел много небес, но нет неба прекраснее неба Родины.
5: Родина в нашем сердце.
4: Ох, землячка. С часовым разговаривать запрещено.
5: Жуф. Жуф мне говорил о тебе Мишель.
4: Вы знаете Мишеля?
5: Да.
4: Но какой Мишель?
5: Сапер.
4: Кто же вы?
5: Я его друг.
4: Значит, вы не француженка?
5: Ну, разве ты не видишь, что я француженка?
4: Селестен, ты знаешь, зачем нас сюда поставили?
5: Он думает, для защиты цивилизации.
4: А я холоден к цивилизации. Это друг Мишеля, тут забастовка.
7: Ну что, мне нравится друг Мишеля, но я холоден к забастовке.
5: Ты ко всему холоден, ты еще так молод.
7: Я оставил свою молодость в окопах, мадам.
5: Ты рабочий?
7: Да нет, что вы, мадам. Я барон Ротшильд.
4: Это его манера, Жанна. Он шутит даже под пулями, но дойдет до дела, он не отступит.
5: Друзья, разве вы не видите, что они хотят сделать из вас, из славных, веселых ребят, тюремщиков революции?
7: Да нет, мы не тюремщики, мы солдаты.
5: Солдатами командует лейтенант. И если лейтенант прикажет тебе стрелять в рабочих...
7: У меня пули умные. Они сами найдут дорогу.
0: Собрались представители рабочих?
6: Да, мой лейтенант, вот их комитет.
0: Капрал?
6: Да.
0: Нужно обшарить всю верфь и обыскать каждого из рабочих. Есть сведения, здесь спрятан большой арсенал.
6: Мой лейтенант, если позволите сказать, боюсь, что личный обыск ничего не даст, кроме возбуждения толпы.
0: Вы плохой психолог, Барбару. Везде есть горячие головы, они бросятся за оружием. Таким образом мы откроем арсенал. Выполняйте.
6: Слушай, мой лейтенант, обыскать.
8: Спокойно, спокойно, товарищи! Спокойно, рыбинская!
9: Грубее, дети мои, грубее, оскорбительней!
10: Ребята! Что мы молчим? Бери бинты! Деньги!
11: Остановите! Горячностью мы испортим все!
4: Потерпи, голубчик, потерпи, милый!
9: Прекратить этот базар! Али! Осмотреть бочку!
12: Али наклоняется над бочкой. Рабочий не спускает с него глаз. Секунда, другая, третья. Али поднимается, подходит к лейтенанту.
13: Ружа! Нету!
9: Черномазый осел!

0: городской бульвар. Навстречу Жене Ксидиасу идет Филька-анархист со своей неизменной свитой.
1: Он?
2: Да, шеф, это он.
1: Хорошо. Напрасно вы огорчаете мамашу. Напрасно. Такому супчику, как вы, не стоит ссориться с банкиршей Ксидиас.
3: В чем дело? Кто вы такой?
1: Филипп, свободный анархист.
4: Я слышал про вас. Вы...
1: Смелее, малютка, больше жизни.
4: Бандит.
1: Среди мещан, ханжей и ростовщиков именно так называется моя скромная профессия. Я неизбежное зло капиталистического строя.
4: Я вижу, вы бандит с философией.
1: Нет, это не моя философия. Это философия Прюдона, Бакунова, Кропоткина.
4: О, вы интеллектуальны.
1: Да, я кумекаю малость в анатомии и в клептомании.
4: Бросьте пальцы.
1: Да, я кумекаю малость в анатомии и в клептомании.

0: все входит в мою профессию. Я даже знаю, что вы на днях проиграли в железку 8000 рублей.
1: Да.
0: Я даже знаю, чьи эти 8000 рублей. Скажите, малютка, как вы думаете выпутаться из этого положения?
2: Слушайте, дайте мне, пожалуйста, эти деньги.
0: Пожалуйста.
1: Пожалуйста.
2: Ой, нет, я правду говорю.
0: Стоп. За одну небольшую услугу.
2: А какую именно?
0: Разнюхай, когда в мамашином банке ляжет приличный куш, сообщи мне. Мы предпримем небольшой экс. Тебе гарантирована десятая часть.
2: Довольно шуток. Довольно, я не бандит, я революционер.
0: Мне жаль твоей молодой жизни. Ты ж погибнешь, как свинья, вместе со своим ненормальным Бродским и всей его оперой.
2: Пусть я погибну. Робеспьер погиб на плахе. Да Молено отрубили голову.
0: Сейчас, заткнись, я уже слышал эту муру. Это годится, чтобы заливать калоши Бродскому. Я же тебя знаю лучше.
2: Слушайте, а вы не боитесь, что я возьму и донесу на вас?
0: Кому?
2: Кому? Полиции.
0: Она у меня на жаловании.
2: Ой.
3: Эх, лимончики, вы мои лимончики. Где растет?
0: Прощай, малютка. Подумай о моем предложении. 10% с оборота.
2: Эй! Эй! Эй!

0: ателье на одной из центральных улиц Одессы. Роскошнейшее ателье под вывеской «Моды и шик». В зеркальной витрине красуются надписи «Корсеты новейших фасонов», «Гибко, удобно», «Дессу всех размеров», «Фрачные рубашки», «Бюстгальтеры». В витрине среди белья объявление «Господам офицерам и их семьям скидка». Еще одно украшение ателье – молоденькие и очень миловидные белошвейки. Они прилежно работают и внимательно, очень внимательно относятся к появлению каждого нового посетителя.
1: Красавицы небес шли по улицам Мадрида, Донья Клара, Долорес.

0: Бонжур, мадам.
1: Бонжур, мадам. Ваше все готово. Не угодно ли в примерочную? Прошу вас, будьте любезны.
2: Бедный нищий молодой, протяну

0: Bonjour.
1: Oh, bonjour, madame.
0: Comment ça va?
1: Ça va bien, madame.
0: Ah, ici, là-bas?
1: Прошу вас, сюда, пожалуйста. Сюда.
0: Жанна, Марианна. И аккуратно чересчур. Бродского нету.
2: Нет.
0: Подождем.
3: Добрый вечер. Какая весна.
0: Да.
3: Товарищи, какое небо.
2: Здравствуй, здравствуй, Мишель.
0: О, это еще что такое, Мишель?
3: Рефлекс светского человека, чтобы не растренироваться.
0: Он хочет меня подкупить. Я все равно буду крепко ругаться с тобой, Мишель.
3: Ну, слава богу, на каждом заседании цапаемся, ничего цел покуда.
2: О чем же вы собираетесь ругаться сегодня?
0: Я ставлю вопрос о восстании. Можно?
2: Да.
0: В 176-м полку и в 54-м мы имеем революционные группы во всех компаниях.
3: Ротах.
0: Уи, ротах. Удалось вовлечь кое-кого из саперов. Это твоя работа, Мишель. Радисты, настроенный требьем. Словом, ожурди. Сегодня у солдат такое настроение. Такое настроение. Революцион. Революцион.

0: и я их сдерживаю, моя. Но это труднее с каждым днем. Я знаю моих французов. Если не использовать их настроение, они могут скиснуть. Мишель, я вижу твою насмешливую улыбку.
1: Ну, так нельзя ставить вопрос.
0: Подожди, подожди, Мишель, ты потом.
1: Ну, нет, революционное настроение французских солдат зависит вовсе не от момента, а от более глубоких причин. Тут же нужно смотреть глубже.
0: Нужно смотреть глубже. Если мы не поднимем восстание, тут жить. Немедленно! Вы знаете, что в 176-м полку начались аресты. Арестован Гастон.
1: Жаль Гастона, но нельзя строить тактику только на чувствах.
0: А ты будешь ждать?
1: Да нет, я
0: тоже. Пока мы все провалимся.
1: Я тоже за немедленное вооруженное восстание.
0: Мишель, дай я тебя поцелую.
1: Пожалуйста, только я не согласен с Жанной... В вопросе слово «немедленно». Она трактует «немедленно» как «завтра-послезавтра», а я понимаю это слово как «недели через две».
0: Ой, если бы я знала, я бы тебя укусила.
1: Товарищи, давайте говорить откровенно. Жанна прекрасный работник, но она неосторожна.
0: Иди, кажется, ты сам неосторожный. Ты где живешь? У этой банкирши, у мадам Сидя, секонсперсион? Глупость.
1: Ну, не будем отвлекаться. Действительно, когда нужно распропагандировать французского солдата, то нет агитатора более увлекательного, чем Жанна. Она лучше из нас, но она неосторожна. Понимаете, она агитирует всех. И молодых солдат, и старых сверхсрочных шкуродеров, и парижских супчиков.
0: Кискисовый супчик.
1: Там, на верфи, она агитирует прямо на глазах у французского офицера.
0: Лейтенант Бенуа, глуп, камон пробка.
1: Товарищи, мы окружены шпиками. За нами охотятся. Понимаешь, Марианна, ей не терпится. Она спешит.
2: Да.
1: Она увлекается количеством за счет качества. Эй, Жанна, ты неосторожна.
0: Ах, к дьяволу. Пусть я неосторожна. Мишель, есть моменты в жизни, когда осторожность величайшая тактическая ошибка. Марианна, я ставлю в повестку дня неосторожность.
1: Не геройствуй, Жанна. Без геройства.
0: Si je l'avais su, je t'aurais mordu.
1: Quand tu étais à la place du pelletier,
2: tu comprends? Твое предложение, Мишель.
1: Понимаете, товарищи, действительно распропагандировано очень много французских солдат и моряков. Но все они как-то рассыпаны, неорганизованы. Поэтому нужна организация. Нужно действительно французских солдат превратить в революционные кадры, которые смогли бы повести с собой полки, корабли. А эта работа не на один день и не на одну неделю.
0: Ты слышишь, Марианна? Ты молчишь?
1: Марианна, ты голова, ты и решай.
2: Я ничего не понимаю, товарищи. Дело в том, что вы думаете только о своих французских солдатах, когда надо думать о том, чтобы подтянуть вооруженные силы городу. Но неужели ты действительно считаешь, Жанна, что мы способны поднять город... Поднять восстание, не дожидаясь подхода красных войск.
0: Но
2: нет, Жанна, нет, это неверно. Нужна координация внутренних сил и фронта, и только в этом наше спасение. И главное, что я получила сведения с фронта, что началось уже наступление на Березовку. Вопрос о сроках восстания, я считаю, должен быть пока снят. Жанна. Белогвардейские добровольцы зверски расправляются с теми, кто попадается к ним в руки. Мы постоянно за тебя боимся, Жанна. Мишель прав. Французские солдаты, они охотно идут навстречу, но, знаешь, они переходят всякие границы. И в этих условиях, Жанна, ты держишься, несомненно, мало конспиративно. Ты должна об этом подумать. Я тебя очень прошу, Мишель. Нужно собрать общее делегатское собрание иностранных частей. Нужно им объяснить обстановку. Охрану мы вам обеспечим, только сообщите нам. Тогда хорошо?
1: Хорошо.
2: Кто это? Тихо.
0: Вместо золота нам.
2: Офицер, вы по одному отсюда. Я его уведу.
3: Добрый вечер, мадам.
4: Бонжур, месье.
0: Мадам! Мадам!
4: Да-да, слушаю вас, мадам.
2: Пардон. Мадам, вы знаете, мне кажется, что это платье мне слишком коротко.
4: О, мадам, сейчас во всем мире носят короткие платья.
2: Нет.
4: Мы работаем по последним парижским моделям,
2: мадам. Возможно, мадам, но это совершенно невозможно коротко. И потом, вы знаете, мне кажется, что этот цвет мне не к лицу.
4: О, мадам, это ваш цвет, уверяю вас, ваш.
2: Нет, ну, а вы как думаете, месье?
3: К лицу, мадам, абсолютно к лицу. Глаза, цвет волос, полная гармония.
4: Ох, у нас есть вкус.
5: Я благодарю вас.
3: Пожалуйста.
5: Благодарю. Ну, хорошо, хорошо, я подумаю.
4: Благодарю вас, мадам.
5: Я зайду, до свидания.
4: Всего доброго.
3: Мадам, мадам, вы забыли ваш зонтик. Мадам, позвольте.
5: Благодарю вас.
4: Всего доброго, месье.
1: Теперь, кажется, можно. Иди первая.
0: Иду. Самое плохое в подполье. Знаешь что? Нельзя ходить вдвоем. Toujours seule. Всегда одна.

0: В доме банкирши Ксидиас царит тишина. Дом банкирши Ксидиас – это длиннейшая анфилада похожих одна на другую комнат, где тяжелые бархатные портьеры, зеркала, канделябры, дорогая мебель. В одной из таких комнат скучал в одиночестве Женя Ксидиас.
1: Да-да, войдите.
2: А что, Воронов здесь живет?
3: Здесь.
2: А где он?
3: Вы заходите, пожалуйста, садитесь. Садитесь. А мсье Воронов сейчас придет. Может быть, он уже даже бежит по лестнице. Барышня, а я ведь вас сразу узнал. Вы продавщица цветов. Ну, помните бульвар? И листовки, листовки, листовки, как снег.
2: Ничего подобного.
3: Барышня, вы можете мне открыться, ведь я же тоже революционер.
2: Да вы ошибаетесь.
3: Я понимаю. Понимаю, понимаю. Итак, вы не настоящая продавщица. И вот эта папка с нотами только так, для близира. А на самом деле подпольщина. Я понимаю, понимаю.
2: А вам что, Мишель сказал, да?
3: А я сам проницателю. Ну ладно, ладно, не бойтесь. Итак, вы почтальон организации. Интересно. Интересно, Робеспьер тоже вот так вот начинал?
2: Не знаю.
3: А вот Дантон, тот начал блестящей речью в клубе якобинцев. Хотите, покажу? Так, 69. Вот. Человек, носящий звание французского короля, поклялся охранять Конституцию и после этого бежал. Сейчас, подожди минуточку. Вот. И я с удивлением вижу здесь, в этом зале, что этот человек до сих пор не лишен своей короны. А? Ничего. Барышня, вот интересно, как вы начали свою революционную карьеру?
2: Организовала местком деревообделочника.
3: Ай! Нет, нет, это все не то. Мне бы хотелось жить во времена Великой Французской революции.
2: Ой, я бы тоже хотела, чтобы вы жили во времена Великой Французской революции.
3: Ой-ля-ля, она остроумная. Боже мой, какая игра воображения. Санечка, в таком случае я вам открою свой план.
2: Бросьте.
3: Ну, что бросьте? Ну, что бросьте? У меня есть серьезнейшее предложение к подпольной организации.
2: Ну, вас.
3: Да если мой план пройдет в жизнь, то ваша организация будет неуловима.
2: Ну?
3: Ну. Разговаривать на особом языке, непонятном для окружающих. На языке ли. Например, вы ли холи роли шенли кали, я ли дели вули шкали.
2: Ой, я когда живу, не слыхала такого идиотства.
3: Вы ли мне ли Оли Чельни нрали, видите, если...
2: Вы меня знаете-то всего 5 минут.
3: Ну и что? Ну и что? Вас, кажется, зовут Саня, да?
2: Санька.
3: Санечка. Санечка, слушайте, пойдемте гулять. А? Ну, посмотрите на улицу. Посмотрите. На улице кинематограф, цветы, весна, море. Это было у моря, где ажурная пена. Где встречается редко городской экипаж. Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж. Ведь я же люблю вас, Санечка.
2: Ну вы, комик.
3: Санечка, ну что? Не злите. Только не злите меня, Санечка. Я
2: тебя
3: бываю, в такие минуты я бываю как зверь.
2: Уйдите.
4: Женя.
3: Тихо, умоляю вас, тихо.
4: Что, кто-нибудь меня спрашивал?
3: Да, вот тут какая-то девушка пришла, Мишель.
4: Вы ко мне?
2: Ага.
4: Женечка?
3: Да, Мишель.
4: Ты можешь оказать мне большую услугу?
3: Ну, о чем речь для тебя? Я готов на все.
4: Мне нужно, чтобы сейчас же ушло.

0: Это письмо немедленно заказным. Ты, наверное, пойдешь гулять, заверни, пожалуйста, на почтамт.
1: Это если я пойду гулять. А если я не пойду, тогда? А я все шучу. Ладно. Санечка, а с вами я не прощаюсь. С вами мы еще обязательно встретимся, Санечка.
0: В чем дело? Зачем вы пришли? Что-нибудь случилось в организации?
2: Нет, товарищ Бродский, в организации все в порядке. Я к вам по личному делу.
0: По личному делу? Ну, какие у вас ко мне могут быть личные дела? А вот вас видел этот тип, Женька.
2: Ну и что? Так он же сказал, что он революционер.
0: Так какой он революционер? Он просто болтун.
2: Да что вы, он даже сказал, что вот я вам литературу принесла.
0: Что? Он так сказал?
2: Ну да.
0: Ну вот все.
2: Что все?
0: Квартира испорчена. Мне нужно немедленно отсюда убираться. Помогите мне, сложите эти книги в портфель, пока вы еще здесь. Личные дела. Какие у вас ко мне могут быть личные дела?
2: Товарищ...
0: Я буду ставить вопрос о вашем непартийном поведении, вашей первичной партийной организации. Личные дела.
2: Товарищ Бродский, мы хотим с вами посоветовать.
0: Кто мы?
2: Мы группа молодежи.
0: Ну?
2: Товарищ Бродский, мы хотим взорвать французский штаб. Вот, я даже принесла карту. Вот.
0: Ну?
2: Смотрите, вот это главный коридор, да? Вот это боковой коридор, да? Вот это кабинет генерала, а вот это уборная. Ведь это же очень просто. Мы проходим туда, как водопроводчики, для того, чтобы починить кран. Закладываем туда фугас. У нас есть вот такой отличный фугас. Закладываем фугас, поджигаем шнур, и все взлетает. А мы просто хотели с вами посоветоваться, в какой день это лучше сделать.
0: Как старший товарищ, я категорически запрещаю вам это делать. Ничего без областкома. Железная дисциплина. Пора, наконец, выяснить, кто вы. Революционеры или шипздики? Ну ладно, перестаньте, пожалуйста. Перестаньте, пожалуйста, я этого не люблю.
2: Товарищ Бродский, я хочу работать.
0: Ну ты же работаешь.
2: Нет, я хочу по-настоящему.
0: Ну, ты делаешь большое полезное дело, товарищ.
2: Нет, я хочу по-настоящему с вами поработать среди иностранных солдат. Я же немного знаю французский язык. Я ведь могла бы агитировать среди иностранных солдат.
0: Что, действительно знаешь французский язык?
2: Ну, конечно, знаю. Я ведь уже даже немножко пробовала сама.
0: Ну, ладно, хорошо. Ресторан «Взятие Дарданелл» знаешь?
2: Конечно, знаю.
0: Приходи послезавтра вечером туда. Там за столиками будут сидеть греки, французы, итальянцы. За крайним столиком увидишь меня или Жанну. Подойдешь?
3: Случайно обернувшись, Бродский увидел мадам Ксидиас.
0: Пожалуйста, садитесь, мадам Ксидиас.
4: Вы очень любезны, месье Воронов. Я вам не помешала?
0: Нет, Женечкина коллега.
5: Здрасте.
0: Мы занимаемся.
4: Что это такое?
0: Это карта Южной Америки.
4: Ах, Южная Америка.
0: Да. У нас как раз урок географии.
4: Я послушаю урок географии.
0: Мадам интересуется географией.
4: Я интересуюсь всем, чем занимается с вами мой сын.
0: Южная Америка. Это очень богатая страна. Она расположена от 10 градуса северной широты до 55 градуса южной широты. Это очень богатая страна. По устройству поверхности она очень напоминает собой Северную Америку. Там множество бананов, крокодилов, попугаев. Вам понятно?
5: Ага.
0: А вам, мадам?
4: Отдайте мне сына. Вы украли у меня сына, отдайте мне его.
0: Мадам.
4: Раньше наших детей воровали цыгане. Дети выросли, их стали красть коммунисты. Вы поманили его своими звонкими словами. Он пошел за вами, как дитё за цыганской скрипкой. Большевики, воры детей, отдайте мне сына.
0: Женя не вещь, которую можно украсть.
4: Вещь! Вещь! Это моя вещь, это я его сделала. Он из меня.
0: Так что вы от меня хотите?
4: Что? Давайте по-деловому. Вашей партии нужны деньги. Сколько вы хотите, чтобы отпустить Женю из коммунистов? 150 рублей. Хотите?
0: Санька!
5: Да?
0: Иди.
5: А как?
0: Иди, иди. Портфель, карту возьми. Иди.
4: Ну, 200. Это хорошие деньги.
0: Ну и парень-то какой. Вы же имеете товар, мадам Ксидяс.
4: 250 наличными.
0: Мадам, моя голова оценена в 10 000 франков. Неужели мальчик из хорошей буржуазной семьи стоит значительно меньше, чем голодранец-большевик? Нет, 10 000 ни копейки меньше. Что вы, мадам? Нет.
4: За что? Пожалеете мать!
0: Вы не мать. Вы урод. Ваша нежность превратилась в алчность, стыдливость в скупость. Ваша материнская любовь простирается только до 250 рублей.
4: Ну, 300. Что? Не хотите добром?
0: Мадам!
3: Бродский вынул портсигар. Мадам Ксидиасом показался револьвером. В страхе она забивается в книжный шкаф. Бродский запирает шкаф на ключ.
6: Ты куда это?
0: Ухожу.
6: Почему?
0: Ты слишком глубоко суешь нос в чужие дела.
6: Ну, перестань ты, я просто интересуюсь революцией.
0: Твое любопытство слишком подозрительно.
6: Ну, ладно. Где Санька?
0: Ты приставал к ней с похабными разговорами. Ой. Имей в виду, что это не дамочка из мамашиного салона.
6: Да перестань ты, она не маленькая, и я, слава богу, уже давным-давно не ребенок.
0: Да, я вижу, ты уже совершенно взрослый, сложившийся сукин сын.
6: Мишель! Мишель! Ведь я же любил тебя. Ну, ладно. Ну, погоди же. Ну, береги же.
7: Женя! Женечка! Женечка! Женечка!
6: Слушай, ты еще не морочь мне голову.

0: Кабинет начальника штаба французских войск полковника Фредамбе. На стене флаги Антанты. Огромный стол завален военными картами, и тут же во множестве и беспорядке часы, бронзовые канделябры, фарфор, пузатые самовары и старинные иконы. Дело в том, что полковник не только ревностный служака, но и не менее ревностный антиквар. Но сейчас полковнику предстоит на время оставить свою коллекцию ради служебных дел.
1: О, капитан Филиатер! Приехали с позиции? Ну, рассказывайте, рассказывайте. Вы там не очень у себя спешите на фронте. Ни шагу вперед.
2: Мы вчера отошли на 5 километров, полковник.
1: Скандал! Победители под Марной и Верденом отступают перед бандой вшивых и голодных повстанцев. С их вождем, этим самым полуграмотным матросом Бондаренко. Это европейский скандал!
2: Да, было время, и я так думал. Но вот я видел красных в бою. Это не банды, полковник. Красные войска по своим боевым качествам мне напоминают войска Великой Французской революции.
1: А такое?
2: Они опрокидывают старую тактику, а мы плохо деремся. В наши ряды проникли красные агитаторы. Вот, листовка. Товарищи, вас обманули, как в 14 году.
1: Я узнаю руку областкома. Это слишком длинная рука. Но я обрублю ее, обрублю.
2: Они умеют делать эти вещи.
1: Несомненно,
2: просто
1: умеют.
2: Сильно и, надо признаться, правдиво.
1: Послушайте, вы устали, капитан.
2: Я сам видел, как солдат, прочитав такую листовку, крикнул: «Боже мой, я же большевик!» И я его понял, полковник. Это идет к сердцу. Это, в сущности говоря, программа порядочных людей.
1: Повторяю, вы устали, капитан. Вам надо отдохнуть. У вас появляются мысли неврастенника. Идите, отдыхайте, капитан! Мадам, я очень занят, мадам, очень. Но для вас я бросаю все свои дела.
3: У меня сообщение чрезвычайной важности, господин полковник.
1: Боже мой, неужели, мадам, и вы занялись политикой? Ай-яй-яй, или, быть может, вы новый претендент на гетманский престол? И вас в этом поддерживает могущественный союз прелестных одесских дам, а?
3: Я поймала коммунистов, господин полковник.
1: О, не шутите, мадам, прошу вас.
3: Завтра вечером
1: да.
3: Несколько большевистских агитаторов встретятся с французскими солдатами и матросами в ресторане «Взятие Дарданелл».
1: Так.
3: Там будет их главарь Бродский.
1: Так, так, так.
3: Он же Воронов. Девушка по имени Санька, ну и еще кто-нибудь, наверное.
1: Простите, мадам, откуда у вас эти сведения?
3: Ну, откуда бы они ни были, они точны.
1: Прекрасно. А может быть, вам известны их планы, мадам?
3: Я слышала. Они хотят взорвать.
1: Это я знаю. Старый мир.
3: Штаб союзного командования.
1: О, кто же этот Бродский, мадам?
3: Берегите от него ваших солдат, господин полковник. Он их очарует так же, как он уже очаровал.
1: Кого, кого?
3: Многих. Языкатый.
1: Ну, хорошо. От имени цивилизации я благодарю вас, мадам.
3: Господин полковник.
1: Я слушаю.
3: У меня к вам просьба. Во время ареста вам... возможно, попадется Женя Ксидиас.
1: Да.
3: Это мой сын. Он не коммунист, он так балуется. Знаете, с капризами. Вы его отпустите?
1: Нет, мадам, нет, это невозможно. Впрочем, для вас...
3: Женя, Ксидиас.
4: Ксидиас. До свидания. Мадам.
5: Мой полковник.
4: Немедленно вдвое усильте внутреннюю и внешнюю охрану штаба.
5: Слушаюсь. Мой полковник.
4: Да.
5: Господин, которому приказано явиться, здесь.
4: Впустите его. Прошу вас, садитесь. Ваша фамилия Имерцаки?
3: Да.
4: Прекрасно. Вы содержатель игорного дома?
3: Да.
4: Великолепно. Скажите, что у вас бывают, мои офицеры?
3: Очень много. Я даже удивляюсь, кто на фронте остался.
4: О, как остроумно. Кто остался? На днях было обыграно несколько моих офицеров. Лейтенанта Глие.
3: Это не я. Это Филькина работа.
4: Капитан Пежо.
3: Это не я. Его обставил Ревелиязма.
4: Превосходно. И, наконец, этот возмутительный случай с майором Бурже, которого обобрали до нитки.
3: Вот это я. Что я, то я.
4: Ну, слушайте. Вы же обыграли всех моих офицеров. Надо же иметь меру, господа.
3: У каждого свой хлеб, господин полковник.
4: Послушайте, меня не интересует ваш образ жизни. Я вас вызвал для того, чтобы сообщить. Все деньги моих офицеров должны быть возвращены немедленно мне. Даю сроку 5 минут или...
3: Или что, господин полковник?
4: Или я вас вышлю из города, господин Имерцаки.
3: Куда? Город осажден большевиками.
4: Да, именно туда. К большевикам я вас и вышлю. Туда.
3: Они меня не возьмут, на что я им?
4: Да, 4 минуты осталось уже.
3: Ну, я пойду.
4: Счастливый путь.
5: Мой полковник.
4: Вот этого плута вышлите из города и перебросьте на сторону большевиков.
6: Не надо, не надо, господин полковник. Ну, что я буду делать у большевиков? Я же там пропаду.
4: 3 минуты осталось.
3: Сойдемся на половине.
4: Убрать его.
3: Хорошо. Не хочу портить отношения с Антантой.
4: Вот так. И помните, мои офицеры никогда не проигрывают.
3: Будьте покойны, господин полковник, я знаю правила игры.
4: До свидания.
5: Прошу.
4: Какой сегодня урожайный день. Я занят, занят!
7: Полковник! Полковник, мне очень важно, полковник!
4: Еще ни один человек не вошел в мой кабинет, не сказав, что важно. Что важно, я вас спрашиваю?
7: Я вам выдам коммуниста, господин полковник.
4: Садитесь. Часовой! Встань у дверей, никого не впускай, прием окончен.
8: Есть.
4: Я вас слушаю.
7: Я хочу говорить с вами наедине, господин полковник.
4: Да, мы с вами уже наедине.
7: А вот этот?
4: А, это сенегалец, это разновидность мебели, это тубаретка. Ну, слушаю.
7: Так, я вам выдам коммунистов,
4: но
7: господин полковник.
4: Вы уже мне об этом говорили. Имя.
7: Только ради бога, не торопите меня.
4: А почему такие приготовления?
7: Потому что мне очень тяжело, господин полковник. Потому что я вам выдаю своего друга.
4: А, это я понимаю. Я понимаю, русские интеллигенты любят долго переживать. Да. У Достоевского об этом очень интересно читать. Но в жизни это невыносимо. Когда кончите переживать, скажите мне об этом, пожалуйста.
7: Да. Когда французы становятся пошлыми, в этом они превосходят все нации.
1: Да, как и во всем остальном тоже.
7: Ладно, ладно. Его имя... Боже. Его имя...
4: На-на-на.
7: Мишель Бродский.
4: Так, а другое?
7: Отчего это вы думаете, что у него есть другое?
4: У всех большевиков есть другое имя.
7: Воронов.
4: Прекрасно, сообщники.
7: Все, полковник, больше я никого не знаю. Его вы можете арестовать как-нибудь вечером в одном из кабачков, приморских кабачков, кажется, под названием «Взятие Дарданелл». Ну? Ну, давайте мне мои деньги, полковник.
4: Не торопитесь, вы деньги получите после ареста Воронова.
7: Вы что, мне не доверяете, господин полковник?
4: Знаете, Воронов вам тоже доверял.
7: Я негодяй.
4: Опять переживает. Хорошо, какова его наружность?
7: Это великан.
4: Ага. Прекрасно. А лицо какое у него?
7: А лицо у него огромное, как наша Сибирь.
4: Послушайте, вы, мальчик, Женя Яксидиас, зачем вы мне врете?
7: Что вы, полковник?
4: Молчать!
7: Все.
4: Я управлял целой страной, Сенегалом. Это страна рабов. А Россия — это гигантский Сенегал. Вот смотрите, смотрите. Видите, вот стоит сенегалец. Он черен, он туп, он скот. Вот он скот, стоит скот. И я его вижу насквозь. Вы умны. Вы белы, вы талантливы, и вас я тоже вижу насквозь. Быстро! Сообщники!
7: Полковник, я знаю только одну, полковник. Скажите, а получу я за нее отдельно?
4: Мы за каждую голову платим отдельно.
7: Ну, это хорошо. Полковник... А их там у вас не очень будут мучить?
4: Ну, какие мучения? Это же все фантазия обывателя, это гнилье. Нет. Знаете, мальчик, контрразведка – это маленькая, комфортабельная комнатка. И там сидит чиновник с высшим образованием. С высшим, да. И разговаривает очень вежливо, вроде меня, но быстро, сообщники.
7: Сейчас. Пожалуйста. Девушка одна. Чудная девушка. По имени Санька. Пишите, господин полковник, пишите.
4: Нет, я писать не буду, вы лучше читайте, пожалуйста.
7: Как?
4: Что?
7: Как? Что же, я ничего не получу?
4: Вы знаете, за них уже уплачено.
7: Кто вам их выдал?
4: Не могу этого сказать.
7: Полковник, кто вам их выдал? Ведь никто же из них не мог выдать.
4: Но вы же выдали.
7: Боже, меня обокрали. Меня кто-то обокрал. Господи, если бы я только знал, кто это сделал, я бы удавил его собственными руками. Удавил бы.
4: Слушайте, вам очень нужны деньги?
7: Очень, полковник, очень. Вы только послушайте меня, я проиграл деньги, чужие деньги, мамочкин. Да. Мамочка об этом еще ничего не знает, ах, понимаете?
4: Горные дома, кошмар. Хорошо, к делу. Слушайте, Женя Яксидиас,
7: да.
4: Может быть, вы знаете еще кого-нибудь тысяч на десять?
7: На десять, да?
4: Да.
7: Все подумают. На десять.
4: Я
7: никого не знаю, господин полковник. Я никого больше не знаю. Они ведь мне там тоже не очень-то доверяли.
4: Ну и правильно делали.
7: Ну что же делать? Прощайте.
4: Идите.
7: Да. Полковник, так вы говорите, у вас там... Совсем не мучают.
4: Нет, это маленькая комфортабельная комнатка. Идите.
7: Ой, какая же я сволочь.

0: ресторане «Взятие Дарданелл» публика собиралась весьма пестрая. Бывшие офицеры, бывшие чиновники, бывшие заводчики, бывшие. Сегодня среди них Бродский и Санька, а за соседним столиком французские матросы.
1: Нет, у немцев есть свои хорошие традиции, например, пиво.
2: Я видел немцев только мертвыми.
1: Нет, нельзя отрицать. Будем справедливы, например, глинтвейн.
2: Все, что я знаю немецкого, это трупы.
1: Берется бутылка красного подешевле, пол лимона, немножко гвоздики, и все на огонь. И получается...
3: Вы забыли мускатный орех.
1: Мускатный орех?
3: Да.
1: Сантимов на 5. Мерси. Я вижу знатока немецкой кухни.
3: И главным образом французской. Ах, Париж, Париж, Париж.
1: О, мой приятель из деревни, а я парижанин.
3: О, за Париж.
1: За Одессу.
3: Я несколько хотел бы изменить этот тост. За освобождение Одессы.
2: От кого?
3: От интервентов. Нет, я не имею в виду вас. Там, повыше, на капитанском мостике, еще выше.
1: Я моряк, я был шофер, куда нам прикажут, туда мы ведем.
3: А если подумать?
2: А я не хочу думать. Чтоб все понять, надо иметь на плечах 100 голов, а не один несчастный набалдашник.
1: Он грубоват, он из деревни, он был батрак.
3: Ах, приятель, я знаю Францию. Я прожил там 8 лет. Я знаю Россию. Я русский. Всюду одно и то же. Богатый вскарабкался на шею бедняка и ездит на нем верхом. За ваше освобождение, обманутые братья.
1: Ну, я думаю, французского парня не так легко обмануть.
4: 1914 год.
3: Да, 1914 год.
5: Господа, публика! Сейчас состоится впервые выступление в нашем городе столичных артистов. Песенки Изы Крэмер попросим.
6: Мадам Лулу! Она была бы в музыке капричья. В скульптуре статуэтка Ренессанс. От всех в ней есть какое-то отличие. Мадам Лулу, бульвар де Франс. Ей запах амбры так подходит.

0: хочет. Прошу всех.
1: Не волнуйтесь, это налетчики грабят прохожих. А вы напротив, вы волнуетесь, это вас украшает.
2: Вот, французы уже 2 месяца в Одессе. Но где же Москва?
3: Господа, терпение. Французы повторяют свой знаменитый маневр на Марне. Через 2 недели мы будем в Москве.

0: Уже 5 лет мы не были на родине. Я забыл запах полей.
1: Ах, приятель, вы не понимаете вашей силы. У вас есть оружие. Вас много. Вам нужно только договориться. Ага, Марсиаль. Это ты, Марсиаль? А где остальные?
2: А я думал, они здесь. О, Санька, уйди отсюда, у меня плохое предчувствие.
3: Почему?
2: Уйди.
1: Что он говорит?
3: Он говорит, у него плохое предчувствие.
1: А, выпей, Марсиаль. Я не верю в плохое предчувствие.
2: Но.
1: Я верю в плохое послечувствие. Вот когда тебя повесят, ты будешь чувствовать себя довольно плохо.
2: Меня не повесят.
4: Ну, нам пора.
1: Скоро вы узнаете кое о чем. Нам понадобится ваша помощь. До свидания.
3: До свидания.
2: Счастливо.

0: Одно свиное отбивное.
1: Сию минуту, месье, сию минуту.
0: Я прошу продолжать.

0: Музыка, отдых. Особенно... О, ваше здоровье.
1: Ваше здоровье.
0: Я говорю, особенно, когда цельный день работаешь. Ой, наша работа тяжелая работа. Поэтому противно, когда плохо поют. Слушайте, разве ж бандиты так поют? Певчие в синагоге так поют.
2: Если гражданин так хорошо знаком с жизнью бандитов, может быть, он покажет, как поют настоящие бандиты.
3: Покажет, Филя, спой, Филя!
0: Вы просите песен. Их есть у меня. Не моргай, ты меня сбиваешь. Ой, гром прогремел. Изоляция идет, губернский розыск рассылает телеграммы.

0: закон идет в обход.
1: Губернский розыск рассылает телеграммы, что вся Одесса переполнута зворами.
0: Я же говорю, еще настал критический момент.
1: Раз, две!
2: Мишель, кукуду, куцарре, янзуза, камаку, Мишель. Кукуду, Мишель, кукуду!
3: Санька, да. Надо ушиваться отсюда немедленно. Иди первая.
4: Хорошо.
0: Назад! Господа, прошу извинить за беспокойство. Речь идет только об изъятии нескольких государственных преступников.
5: Господи, обыск, а у меня доллары.
3: Ой, будет же заварушка. Ну-ка, давай доллары, давай.
0: Остальную публику прошу сохранять спокойствие. Господ артистов, прошу продолжать.
6: О, ничего, господин капитан, мы подождем.
0: Я сказал продолжать.
6: Слушай.
0: Ваш документ.
3: Вы ко мне?
0: Да, ваш документ.
3: Пожалуйста.
0: Благодарю вас. О, отличная работа. Сами делали.
7: Молодец!
0: Сядь, девчонку! Ну-ну, моя курочка.
7: Ах, будет мокрота, квас потечет, квас потечет.
3: Ну ты, мокрушница, потише.
0: Прошу вас.
3: Вы меня имеете в виду?
0: Прошу.
3: Пожалуйста.
0: Ну-с, комиссарская морда, сейчас мы с тобой поговорим.
3: Поговорим, капитан.
0: Где девчонка? Где девчонка? Догнать! Я сказал продолжать!

0: ту же ночь на одной из одесских улиц у дверей аптеки оказались Санька, Али и Жанна.
1: Открой!
2: Аптека закрыта!
1: Открой!
2: Аптека закрыта! Вы слышите? Обратитесь в дежурную аптеку!
1: Открой! Или я брошу бомбу!
2: О, это уже другой разговор! Ну хорошо, иду!
1: Али, Санька, бинт, вату, йод. Али, Санька.
3: Выбегаю из ресторана. Стреляют. Бегу. Стреляют вслед. Падаю. Ничего не помню.
1: Ты, должно быть, долго лежала. Я наткнулась на тебя, когда шла к вам в кафе. Али меня предупредил.
3: Али? Откуда он знал? Откуда?
4: Кукуду. Али бадаку. Кукуду.
2: Да нет, молодой человек, я с вами не согласен. Рана не опасная. Пуля сама по себе прошла насквозь.
1: Санька, ты идти можешь?
3: Слабость.
1: Мсье.
2: О, нет, я не могу вас оставить здесь. Вы должны уйти.
1: Месье,
2: я
1: малад.
2: Хочу спать.
1: Я
2: не хочу вмешиваться в ваши сумасшедшие месье. Дела. Я хочу, в конце концов, спать.
1: Ах, дьявол! Ах ты! Мы контрразведка, понял?
2: Ой.
1: Никто не должен знать, что мы здесь были, понял? Иначе...
2: О, это уже другой разговор. Ну хорошо, я ничего не видел, я ничего не слышал. Вы до меня не приходили, вообще ничего не было. Ша!
4: Кугуду, Мишель, зафухалата, Мишель!
1: А Али что-то знает, я не могу понять, что.
3: Мишель, надо спасти Мишеля.
1: Санька, Мишенька, ты идти можешь?
3: О, слабость.
1: Ой. Я ухожу. Я разыщу Степикова областком. Если мы не вырвем Мишеля до утра, он Мишель. Погиб. Санька, возьми револьвер. Я приду за тобой. Али, Вьян, авек моа. Эй, старик.
2: Да?
1: Ты понял, что я сказала?
2: Ну, почему это я должен не понять? Ну, что это за сложная арифметика? Вы сказали «ша», будет вам «ша».
5: Боже мой, что это за сумасшедшее время? Такие маленькие девочки бегают по ночам, стреляют. А ведь подумать только, когда-то наше ремесло было самое мирное – касторка. Рыбий жир. Люди умирали в меру.
2: Аптека закрыта.
6: Аптекарь, дай мне опиума. У меня понос.
2: Ой, боже мой, наконец-то я вижу человека с приличной болезнью. Нате вам опиум, молодой человек.
6: Этого мало. Дай мне еще 4 пилюли.
2: Вы с ума сошли. Слона можно убить 4 пилюлями. И потом. И, кстати, где ваш рецепт?
6: Слушай, старик, или ты мне сейчас дашь еще 4 пилюли, или я тебе отвешу такую пилюлю.
2: Ну, хорошо. Я уже вижу, у вас есть рецепт.
6: Да.
2: Что вы собираетесь делать?
6: Пошел вон, старик. Я сам себе вынес приговор.
2: Послушайте, вы такой молодой, такой симпатичный. Ну зачем вам травиться? Вот же у вас есть револьвер, застрелитесь. Я вижу, вам уже все равно, а мне меньше неприятностей.
6: Убирайся вон, старик. Ну что ты можешь понимать в этом? Испортить себе череп?
2: Нет! Я люблю свой класс! Я люблю буржуазию. И ты мне дашь буржуазного яда. Ты мне дашь самую дорогую отраву. Хорошо, спокойно. Так. Хорошо.
6: Так, да. Чего это?
2: Кураре.
6: Кураре. Возьмет ли меня твое кураля? Вообще, как оно действует?
7: Сначала ваша нижняя челюсть отвиснет, потом западут ваши трепетные ноздри.
6: И хватит, перестань.
7: Чтоб я так жил. Потом ваше лицо покроется бледновато-желтым цветом, а изо рта выйдет фиолетовая пена.
6: Молчи! Я не хочу мучений! Они там тоже не мучаются, между прочим. Полковник сам сказал мне. Он мне говорит, никаких мучений. А чем я хуже их? А? Ну чем, чем? Ведь я же умираю только потому, что я не хочу мучений собственной совести. Старик милый, дай мне смерть легкую, как поцелуй сестры.
7: Ну, первый раз в жизни я вижу такого привередливого покупателя. То вам не это вам не то. Все вам не нравится.
6: Старик, это потому, что все к тебе сюда приходят за жизнью. А я к тебе пришел за смертью. Ну, что ты мне посоветуешь, а? Ну, что, ну, ты ведь понимаешь в этой гастрономии.
7: Ну, я бы вам посоветовал. Ну? Я бы вам посоветовал, молодой человек, хорошенькой селедочки с луком.
6: Мерзавец! Острить в такую минуту, притом так пошло. Ох, ведь я же согласен умереть. Но я же хочу умереть как человек. А не как морская свинка. Я повешусь.
7: Правильно?
6: Да, я повешусь.
7: Ну, правильно, повесьтесь, иначе повесюсь я.
8: Женька, перестань уже работать языком.
6: Это ты, Филипп? Ой, боже мой. Слушай, не лезь ко мне, пожалуйста.
8: Еще представление окончено? Я для тебя уже не публика. Я слишком хорошо тебя знаю.
6: Слушайте, не тыкайте меня! Пожалуйста, не тыкайте.
8: Гордец! Наполеон! Ой, люди помешались. Все лезут в Наполеоны. Нельзя по улице пройти от Наполеонов. Я тебе скажу по секрету. Я сам хочу стать Наполеоном. И между нами говоря, у меня на это шансов больше, чем у вас всех.
9: Ша!
8: Я тебе предлагаю стать моим Муратом, что это тоже неплохо.
6: Я знаю, на что ты намекаешь. Я тебе говорю последний раз, Филипп, я не бандит. Нет, я не пойду грабить родную мамочку.
8: Не пойдешь.
6: Нет.
8: Не пойдешь.
6: Нет.
8: А вот она тебя уже ограбила.
6: Кто?
8: Слушай меня, зануда. Пока ты утонченно переживал, донести или нет, твоя дорогая мамочка без всяких переживаний, как паровоз, перла прямо к полковнику со списком коммунистов в кулаке. Твои переживания обошлись тебе в 20 000 франков.
6: Мама?
8: Мама! Что, ты не веришь Филиппу?
6: Нет.
8: Он не верит.
6: Нет.
8: Мои мальчики обревизовали на днях карманы твоей мамаши.
9: Нет.
8: Нашли там письмо полковника Фреда Б.
9: А.
8: Вот оно, читай.
6: Мадам, французское командование. Мамочка! Мама!
10: Революция тебя надула. Контрреволюция тебя надула. Родная мать тебя надула, а он один тебя не надул.
6: Мамочка!
8: Слушай, я знаю средства хорошо отплатить твоей мамаше и вместе с тем недурно заработать. Банкирская контора твоей мамаши в 5 минутах ходьбы отсюда. Я думаю, сейчас предпринять небольшой экс в банкирскую.

0: Это же Мерцаки. Он зимой очистил казначейство.
1: Очень приятно.
0: А вот это Мария Токарчук. Она разрезала падчерицу на 100 кусков.
2: На 98.
0: Ну!
2: Ну!
3: Идет.
0: О, по рукам.
3: Эх, мама, мама, ты наградила меня всеми своими пороками. Все, все, я отрекаюсь от тебя, мама. Идемте.
0: Пошли.
3: Идемте, я вам покажу, где банкиршек сидя спрячет свои сокровища. Да, слушай, Филипп, а ты не боишься?
0: Чего?
3: Что нас захлопают.
0: Слушай, не будь идиотом. Полиция же у меня в доле, начальник контрразведки, мой лучший друг.
3: Ложись, боже мой.
0: Ой, ой, спокойно, спокойно, это же Саня, это же Санька большевичка, я же ее знаю. В чем дело, Санька, что ты пришла к нам? Хочешь вступить в пай? Ну, правильно, вот и Женя пришел, вот у нас уже собирается своя молодежь. Политика, это же вонючее дело,
4: Филипп,
0: Саня.
4: Филипп, Филипп, надо вырвать Бродского из контрразведки. Ведь ты же можешь, начальник контрразведки твой друг.
0: А что мне твои Бродские? Что они мне, сватья, братья?
4: Филипп, Филипп, ведь в эту минуту Мишеля мучают, может быть, товарища, революционера. Но ведь ты же идейный, ведь ты же за революцию.
0: Ша! Не закручивай мне, девочка. Это тебе не митинг. Плевал я на революцию. Я капиталист. Спасать большевика. Это у тебя от молодости, Санька. Вот смотри, Женька тоже играл в революцию, тоже дружил с Мишелем, потом донес на него и пришел ко мне. Человек растет.
4: Это не он, это не он донес, это его мать. Она свое получит.
0: А Женя, ловко ты девочке забил баки. Это донесли и он, и его мать. Это семья.
3: Это не я. Санечка, я клянусь тебе, это не я! Ой, отдай револьвер! Отдай револьвер!
4: Будет награда! Будет награда! Квас потечет! Квас потечет!
0: Помоги! Прими балалайку! Нельзя держать долго балалайку в руке, она начинает сама играть.
3: Героиня! Ну что ж, номер-то не прошел. Она хотела меня на понт взять, а? Она хотела, чтобы Женька фраером прошелся. Героиня! Никаких героев нету, слышишь? Все в мире обыкновенно, Санечка, слышишь?
4: Партия приговорила доносчика к смерти. Он умрет!
0: Фу!
3: На твою партию!
0: Иди ты! Со своей партией. Знаешь куда? Будешь мне голову крутить, я тебя сразу не узнаю.
3: Санька,
0: куда? Куда?
3: Ой, ой, ой, ой!
5: Держите, негра! Он видел меня, Санька!
1: Готов.
6: Боже мой.
4: Убит. Предатель рабочего класса. Али, идем!
0: Канаем отсюда! Быстро!
6: Что это за время? Что это за сумасшедшее время? Я хочу жить тихо. Мирно. Почему я не умер в 1916 году?

0: что и Мишель. Оба они оказались в сырой и темной камере контрразведки. Медленно тянулись минуты, складывались в часы.
1: Отовсюду можно выйти. Нужно только отыскать способ, понимаешь? Его нужно только отыскать, и он где-то лежит, этот способ. Мишель.
2: Ну?
1: Я, кажется, знаю.
2: Что?
1: Здесь часовой.
2: Ну?
1: Позвать его сюда.
2: Что, часового?
1: Да. Убить. Взять оружие. Переодеться. И к следующему часовому. И так до конца.
2: Послушай меня, Жанна. Во-первых, часовой не войдет. Потому что он побоится. Во-вторых, он не сможет войти, потому что у него нет ключей. А в-третьих, даже если бы он вошел, мы все равно не сможем с ним ничего сделать. Мы, женщина и раненый мужчина. А в-четвертых, там за углом стоит еще часовой, потом еще часовой, и вся эта могила набита часовыми. Послушай меня, Жанна. Подойди сюда. Давай с тобой поговорим, как будем держать себя на допросе.
1: Мишель, а все-таки, а если попробовать? Часовой, рискнем?
2: Марсиаль!
1: Марсиаль!
2: Это ты, Марсиаль?
3: Боже мой, Мишель, какая встреча!
2: За что тебя?
3: За коммунизм.
2: Что, тебя одного или провалилась вся организация 72-го полка?
3: Я не знаю, они взяли и бросили меня сюда.
2: Я не понимаю, что такое? Предательство, единая цепь, совпадение?
3: Да, я жертва предателя.
1: Кто? Кто предатель?
3: Кто? Кто-нибудь из них? Жув, Селестен?
1: Нет, не может быть.
3: Но ведь они же не пришли в ресторан. Мишель. Часовой, который стоит здесь, мой земляк. Он мог бы передать записку в город.
1: Мишель, да. Ищи скорее в областком, где мы находимся. Что с нами, чтобы нас спасли?
2: Что, действительно часовой твой земляк?
3: Да.
2: На него можно положиться?
3: Ну, как на меня?
2: Что, надежный парень?
3: Пиши, как я?
1: Пиши скорее. Ну, какой ты медленный.
2: Не надо писать.
4: Руки, Жан!
1: Степиков.
4: Жанна. Мишель, ребята!
2: И чему ты радуешься, чудак?
4: Тому, что вы живы. А меня зацапали, гады. Но областком не тронут.
1: Мы хотим послать записку в областком. Часовой берется доставить.
4: Что, верный парень?
1: Да.
2: Вот Марсиаль его знает.
4: Кто?
2: Вот Марсиаль. Его только что посадили.
4: Марсиаль здесь. А ну иди сюда, Марсиаль. У меня тут есть кое-что для тебя.
5: От мадемуазель Саньки.
4: Да-да, от мадемуазель Сволочь!
1: Он помешался! Он его задушил!
4: Спасите! Предатель! Его же сюда подсадили! Вы что?
3: Часовой!
4: Не понимаете?
3: На помощь!
4: Спасите!
3: Сволочь!
4: Что? Разболтали явку?
1: Нет. Но было близко к тому. Мишель как-то оттягивал. Ты что, подозревал, Мишель?
2: Да. Я стал осторожен. Немножечко поздно.
4: Ничего, ребята. Есть хорошие вести. Слушай сюда, Мишель. Красная армия на подступах к городу. Надо тянуть волынку. Выдумывать всякие небылицы, чтоб время шло.
2: Брось, Степиков. Брось, Степиков. Не утешайте себя, ребят. Не утешайте. Сейчас начнется допрос. Я думал, мы доживем до утра. Очевидно, у нас уже больше не будет утра. Когда-нибудь лет через 15-20, Когда будет социализм, люди скажут, вот некогда, в 1919 году буржуазия хотела раздавить молодую социальную революцию. Было прислано множество танков, броненосцев, 50 тысяч солдат. И вот нашлись люди, это были простые люди, которые хотели отдать весь мир в руки трудящихся. Они не пожалели для этого своих жизней. Им было по 30 лет. Сейчас начнется допрос. Следователь сначала предложит папиросу, потом жизнь. Ну, папиросу, кто очень хочет курить, можно взять. От жизни придется отказаться. Следователь разведет философию. Вы молоды, жизнь так хороша и прекрасна, и так далее. Жандармы не изобретательны в философии, но они очень изобретательны в другом. И вот тут нам может прийтись довольно туго. Ребята, ну что ж, потерпим. Останемся большевиками до конца. Ни одного имени, ни одного адреса. Товарищи, ну... Но...

0: Товарищи!
1: Товарищи! Получено известие, что казнены замечательные люди, каких я когда-либо знал. Бродский, Степиков, Жанна Барбье. Погибли товарищи, которые сумели сделать бессильной огромную армию интервентов. Сделали это несколько большевиков без всякого оружия. Простым человеческим словом. Потому что они говорили правду на языке, который понятен всем трудящимся. И их убили. Одесса уже видна, товарищи. Завтра мы будем в Одессе. И пусть одесская буржуазия уходит до нашего прихода. На Одессу, товарищи! На Одессу! На Одессу!

красные приближались к городу. Генералы французской армии гнали на фронт своих солдат. Командный пункт лейтенанта Бенуа был расположен на опушке леса. В наспех вырытых окопах залегли солдаты.

0: Монмартр. Монмартр. Я Монмартр. Да? Да? К телефону командира.
1: Мой лейтенант.
0: Да?
2: Да. Да, мой капитан. Есть. Есть.
3: Сейчас он нас погонит вперед. Что делать?
4: Сейчас погонит вперед, что делать?
5: Что делать, Сталь?
6: Жуф, сейчас он нас погонит вперед.
7: Ты пойдешь?
6: А ты что, будешь ждать пригласительного билета? Я не придаю значения этим формальностям.
0: Ну, еще не пора.
4: Селестен, начнем, а?
2: С чего начнем, Селестен?
6: Мальчики, спокойствие, просто бросим эту дрянь.
7: Так нельзя.
6: Просто повернемся и уйдем. Пусть он воюет и сливоет, устраивает.
7: Говорю, так нельзя.
6: Почему?
7: Наша артиллерия.
4: Наша артиллерия отсюда за 3 километра.
8: Как только ты повернешься, артиллерия, которая за 3 километра, схватит тебя огненными пальцами за штаны.
6: Понял. Ты поворачиваешься, уходишь, и тебе взад влетает бомбоньерка весом в 16 кило. Интересно?
2: Откуда артиллерия узнает?
7: А телефон?
6: В крайнем случае заткнем лейтенанту рот.
7: Чем?
6: Спокойствие, мальчики, вот этим кляпом. Лейтенант не слышит, а любознательный Марсиаль лег так глубоко, что он никогда ничего не услышит.
2: Кроме того, есть капрал.
7: Капрал! Капрал!
1: В чем дело?
6: Иди сюда.
2: Ну, в чем дело, что?
6: Старик.
2: Ну?
6: Ты не будешь возражать, если мы все захотим пройтись обратно?
2: Да.
1: С вами будет поступлено по уставу.
6: Ну-ну, Барбару.
1: Я предупреждаю. Предупреждаю, как старых товарищей.
7: Хочешь заработать нашивки сержанта?
1: Еще одно слово, я тебя арестую. Занимайся своим делом, корова.
7: Если бы Мишель слышал твои слова, он пожалел бы, что пожал тебе руку.
6: Да, Мишель пожалел бы, что испачкал свою руку от твоей.
1: Это разговоры для тыла. Занимайтесь своим делом, коровы.
7: Ну, я знаю, Барбару, старик нас не тронет.
0: Лейтенант идет.
2: Лейтенант.
8: Сообщи ребятам.
7: Быстро.
8: Сообщи ребятам.
7: Ну.
1: Мой лейтенант.
0: Да.
1: С вашего разрешения пойду разведать местность правее пушки леса.
0: Да, капрал.
6: Мальчики, спокойствие. Старый хитрец дипломатически удалился. Спокойствие.
0: Прицел 2400. Частый. Цель — неприятель левее мельницы. Нечто зеленое, движущееся. Вы все видите цель?
7: Это рабочие.
1: Что такое?
7: Для вас это нечто зеленое и движущееся. Для меня это рабочие.
1: Разговоры на линии огня.
0: Монмартр. Да. Мой лейтенант.
2: Да. Да, мой капитан. Вперед на 300 шагов. Есть.
6: Мальчики, ложись.
2: Есть.
0: С правого фланга по одному. Вперед.
1: Вперед. Вперед.
6: Спокойно, спокойно, лейтенант. Мой лейтенант, вот тут есть мнение, что идти вперед бесполезно.
1: Что такое?
9: Мой лейтенант, там обойдутся и без нас.
0: Мой лейтенант, это же обидно. Заключен мир, и почему я должен воевать?
6: Жан, ты дурак. Война бывает не только во время войны, война бывает во время мира.
0: Так, конечно,
6: он полный идиот.
9: Нет, мой лейтенант, идти вперед, но ради чего?
2: С русскими мы поладим и без этого.
9: Мой лейтенант, 52 месяца я таскаю эту дрянь. Она мне надоела.
7: Но без глупостей. Это не дрянь. Это винтовка, она тебе еще пригодится.
1: Солдаты, вы защищаете родину!
7: Браво!
1: Солдаты, браво! Вы сошли с ума!
7: Браво!
1: Вы сошли с ума!
7: Пожалуйста, вы нам расскажите, что там впереди,
1: сволочь!
7: Там, во Франции, мы воевали за родину, допустим, ну а здесь что?
0: Мы приехали сюда не для того, чтобы драться!
7: Здесь никто не будет сражаться с рабочими. Здесь рабочие! Ну что ты вылупил на меня глаза? Что ты меня не узнаешь? Это я Жуф, которому ты предлагал 10 тысяч франков, чтобы я предал большевиков, щедрый господин. Хочу угостить тебя за твою щедрость.
1: Монмартр, третья батарея, здесь бунт! Здесь бунт!
6: Без глупости, без глупости.
1: Ну, иди сюда. Что ты стоишь с таким видом? Точно у тебя запор. Скажи солдатам словечко.
0: Дети мои, я вас предупреждаю. Каторга, расстрел.
1: Боишься, дети сволочь?
0: Мои, во имя Родины!
7: Нету Родины!
6: Без глупости, мальчики, без глупости.
9: Вот они! Убили Гастона!
7: Алло, лейтенанта!
0: Алло, лейтенанта!
6: Ой-ой. Спокойствие, мальчики.
5: Как? Как вы его убили?
10: Он погиб в перестрелке.
5: Что вы сделали? Вы понимаете, что вы сделали?
10: Барбару, ты тоже хочешь погибнуть в перестрелке?
11: Солдаты снимают с бруствера трехцветное французское знамя и скручивают полотнище так, что флаг становится красным.
5: Что вы делаете? Что ты делаешь, Селестен? Ты понимаешь, что значит этот красный флаг? Это же бунт! Это бунт!
9: Ну, мальчики, домой!
12: Домой!
9: В Одессу!
12: В Одессу!
9: В море!
12: В море!
9: В

0: Одесса, пристань. Гигантский борт парохода возвышается, как стена. И вот на пристань врывается толпа. Это те, кто несколько месяцев назад цветами встречали интервентов, встречали торжественно, празднично. Вот лихой офицер в черкеске с газырями. В руках у него свернутое одеяло, чайник и портрет Николая II в золоченой раме. Вот дамы в перекосившихся шляпках с перьями и с вещевыми мешками за спиной. Потрепанные щеголи с осыпавшимися бутоньерками в петлицах.
1: И вы здесь? Как вам все это понравилось?
2: Здесь вся империя.
1: Неужели интервенты действительно покидают Одессу?
2: Вы слышите треск? Да. Это трещат балки старого мира. 2000 лет стоял он, и вот он рушится на наших глазах.
1: Вот они, ваши хваленые иностранцы. Господа, господа, прошу соблюдать спокойствие. Господа, вы едете в Европу. За вами наблюдают иностранцы, господа. Предъявляйте паспорта, господа. Паспорта. Вот они, ваши иностранные солдаты.
2: Бальзаки, Вольтеры, Флоберы, черт бы вас побрал!
1: Разве это нация? Это трусы, это трусишки!
2: В третий раз на моих глазах разлагаются в России великие армии. В 17-м году разложилась русская армия, но это была революция. В 18-м году здесь же разложилась германская армия, но это были побежденные. И вот, это ужасное зрелище повторяется в третий раз с могущественной союзной армией. Ведь они же победители! Проклятая почва!
3: Но... Идем на пароход, он скоро отчалит.
4: Барбару, полковник!
5: Капрал?
6: Капрал, какой части ваши люди?
5: 72-й пехотный, мой полковник.
6: Посмотрите, что в них за вид. Вы видите, как он держит винтовку? Видите? Видите? А почему у всех красные лоскутки на груди? Капрал, подтянуть людей!
4: Смотри, чтобы мы не подтянули тебя за шею.
5: Кто это сказал?
4: Это я сказал.
5: А я это подумал.
4: Марш в строй!
5: Мальчики, не сыграть ли ему песню на наших гитарах?
4: Ничего, доберутся до Марселя, они сбросят его в воду.
1: Капрал, быстро всех людей на пароход!
5: Давай, давай, давай.
2: А ну, становись! Ой, взять винтовки как следует! Да, а ну-ка, капрал, снимите красные тряпочки капрал. С
4: мундиров! Не трогайте!
2: И нет, солдатский вид! Что подумают о Франции при виде таких свиней? А ну, марш на пароход, быстро, быстро!
4: Ну, старик!
2: Жуф, Селесте, на пароход! Вы что, оглохли? На пароход!
4: Старик, старик, кланяйся от нас родине.
2: Что? Что тебе не надоело шутить, да? Ты знаешь, что ты сейчас в разговоре с полковником дошутился до тюрьмы. Это пахнет тюрьмой, мой милый. Да-да, ну, марш на пароход, быстро.
4: Жуф, он не понял. Жуф, старик, не хочешь попрощаться? Мы остаемся.
2: Что?
4: Ребята, мы с Селестеном остаемся.
7: Что за идея?
8: Да вы судя, что, ребят?
2: Ах, коровы, а? Коровы.
4: Ну-ну-ну, они...
2: 5 лет мы с вами не расставались, а?
6: Да. Прощайте, мальчики, прощайте.
4: Ну что, что? Что вы на меня смотрите с таким ужасом? Вы знали Селестена? Веселого парня, не дурака, выпить, любителя хорошеньких девочек. Я все тот же. Но кроме того, я стал коммунистом.
7: Что, что?
4: Да, черт возьми, я остаюсь здесь.
5: Я буду драться за революцию, но значит за вас, черти. Вы еще этого не поняли? Ну идите, мальчики, идите. Не забудьте исполнить обещание, которое вы дали полковнику, сбросить его в воду. Иначе, мальчики, он обидится. Веселить вас вместо меня будет Эмиль. От его острот у вас появится сон и пропадет аппетит. Ну, идите, мальчики, идите. Марш, слушайте меня, мальчики. Вот вы вернетесь на родину. Вы разойдетесь по всей стране. Но всюду вы будете рассказывать историю одесской интервенции. Вы будете рассказывать о том, как между нашими солдатами и русскими вместо огня, вместо крови возникло братство. Братство. И как это братство поднялось выше всего, выше языка, выше религии, выше расы. Потому что пройдут годы, вырастут дети, затянутся раны. И снова вы увидите, мальчики, будут розданы патроны. И снова вы услышите, мальчики, будут сказаны слова за цивилизацию, за свободу. Да, мы возьмем патроны, но мы найдем для них настоящую цель. Ну, спешите, мальчики. Марш. Уже убирают трап. Помните о нас.
1: А полковнику передайте, что мы с Селестеном не дезертировали. Мы просто перешли в другую воинскую часть.
5: Жу! Жу! На кувану деку! Саму фальшивишу!
7: Жу! К нам, Али! Жу! К нам!
5: Жу!
7: К нам!

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Далее в нашем эфире радиоспектакль 1967 года по мотивам произведения Константина Паустовского «Ветка Амелы».

0: Конечно, это была однообразная и невеселая жизнь. Но все уже привыкли к этому. Кроме, пожалуй, учителя Кингли. Да, собственно говоря, и Кингли соглашался, что жизнь в Иверсайде, поселке, затерянном на берегу океана, среди серых скал, не могла быть иной. Молодых мужчин в Иверсайде почти не было. Они рано уходили из родных домов и, уходя, никогда не оглядывались. Оглядываться считалось дурной приметой. Они плавали на пароходах и рыболовных судах или работали на корабельных верфях в Глазго или Бельфасте. Девушки редко покидали поселок. Девушек было много, но свадеб мало. Может быть, поэтому в Иверсайде их справляли очень торжественно. Правда, в поселке не было цветов, только омела на ветках старых вязов. Но отсутствие цветов искупалось блеском глаз, свежестью щек и разноцветными лентами. В серые дни эти ленты, безусловно, украшали угрюмый пейзаж Иверсайда. Самыми заметными жителями Иверсайда, пожалуй, были мальчишки. В Иверсайде их было около 50.
1: 50 мальчишек. 50. Они ходят в помочах, склонны к дракам, преувеличениям. А главное, желают знать все на свете. А как я им должен отвечать? Я их учитель. Может быть, так? Питаем мы своим горбом потомственных воров, брат. И лишь за гробом отдохнем от всех своих трудов, брат.
0: Учитель Кингли был молод. Он начитался хороших книг. А это обстоятельство, как известно, рождает у человека беспокойство. Беспокойство это принято называть святым. Престарелый священник Кларк сомневался, чтобы столь высокий термин, как слово «святой», можно было применить к тому нервному состоянию, которое появляется у человека после чтения светских книг. Правда, Кларк не спорил с Кингли. Это было бы утомительно и бесполезно. Но о Кларке мы расскажем позднее. Позднее вы узнаете и о других героях нашего повествования. А теперь к цели. К тому дню, память о котором будет, возможно, передаваться в Иверсайде из поколения в поколение, пока существует омываемый туманными морями Альбион. Да. Так вот, последний день декабря. Над Иверсайдом бушует шторм. Воздух до того пропитан брызгами, что зеленоватый свет едва проникает в окна. Повсюду горят лампы. Горит свет и в комнате учителя Кингли.
1: И птицы взлет среди болот, и вереска цветения, и рожь, бегущая волной, предвестие урожая, и лес ночной. Лес, рожь, вереска, цветение. Ну что из того, что я родился там же, где родился он, Роберт Бернс, великий поэт? Я торчу здесь, в этой богом проклятой каменной дыре, и учу 49 сорванцов и одного заводил. Да-да, именно заводил. Как же еще можно назвать этого долговязого тема? Чему я их учу? Грамоте. А чему же еще? Разве в школьную программу входит то, о чем я мечтаю, во что верю? Но верю я, настанет день, и он не за горами, когда листвы волшебный сень раскинется над нами, забудут рабство и нужду. Что такое? Это вы, Джон. А я уж подумал, что это стреляет пушка на корабле.
2: Все никак не привыкнешь к нашим дверям, сэр. В Аверсанте испокон веков к дверям привязывают бутылки с дробью, чтобы они закрывались сами собой. А то ведь сами знаете, какие у нас тут ветры. А что касается корабля, какой же корабль пристанет к нашим скалам в конце декабря? У нас и гавани-то нет.
1: Гавани нет. Гавани нет. Вы знаете, что написано об Иверсайде в энциклопедическом словаре, Джон?
2: Нет, сэр.
1: Не знаете? Ну так вот, слушайте. Слушайте. Иверсайд. Рыбачий поселок на крайнем северо-западе Шотландии, на побережье Атлантического океана. Бесплодная каменистая местность. Сырой и холодный климат. Сильные западные ветры, скудная, преимущественно травянистая растительность. Население занимается рыбной ловлей и выкармливанием свиней, для чего собирают морские ракушки. Гавани нет.
2: Да. Вот я и говорю, сэр, гавани нет.
1: Правильно, правильно говорите, Джон, слушайте дальше. Прибрежные скалы, частые туманы и штормы препятствуют судоходству. Почта, телеграф, церковь, начальная школа.
2: Совершенно правильно, сэр, школа. И учитель в этой школе вы, мистер Кингли.
1: Я на мою беду. Я, который родился в деревне, где на полях растет хлеб, в рощах деревья, а на лугах цветы. Цветы. А здесь?
2: Все верно, то верно. В Иверсайде не найдешь ни одного цветочка ни летом, ни весной. А что вы скажете о нашей Амеле, сэр? Сегодня 31 декабря.
1: Да, сегодня канун Нового года. А в Иверсайде туман, дождь, шторм. И хоть бы одна малюсенькая снежинка. Хоть бы единственная елочная веточка.
2: Простите, мистер Кингли, сэр. Вы, конечно, человек образованный, вы школьный учитель, а я всего-навсего школьный сторож Джон по прозванию «Старое ведро». Это потому, что прежде чем стать школьным сторожем, я был лудильщиком.
1: Знаю, знаю.
2: Да. Так вот, я хотел вас спросить, сэр. Вы не находите, что ветка Амелы ничуть не уступит новогодней еловой веточке? Какое храброе, какое верное растение наша Амела! Не правда ли, сэр? Растет себе и растет на ветках вязов и в троицын день, и в декабрьские бури зеленеет и сейчас. Вот, полюбуйтесь-ка. Посмотрите в окно. А, недаром моя покойная матушка говорила, подарить кому-нибудь ветку Амеллы, Джонни, это значит подарить сердце, любовь, дружбу. Ветка Амелы приносит счастье.
1: Счастье. С Новым годом, с новым счастьем. Так ведь поздравляют люди друг друга в новогоднюю ночь.
2: Именно так, сэр. Именно.
1: А откуда ему взяться счастью на наших скалах, Джон?
2: Так ведь...
1: Или, может быть, оно спустится с неба?
3: Сэр! Мистер учитель!
1: Что? Что такое, Джейн? Что?
3: Меня послал отец.
1: Что случилось?
3: Чудо! Пароход под скалами Рок-Хилл у маяка Дуг.
4: Да, собственно говоря, с этого маяка Дуг и следовало бы начать наш рассказ, так как смотритель его Фред Диксон и его дочь Джейн сыграли заметную роль в событии, о котором пойдет речь.

Участвует в этом событии также доктор Конрад Кларк, настоятель Иверсайдовской церкви, полицейский Ферти и телеграфист Майкл. Ну, и, конечно, Тем. Тем заводила, как называет его весь поселок. Итак, утро 31 декабря.

0: В утро этого дня дочь смотрителя маяка Фреда Диксона, 16-летняя Джейн, накинула старую отцовскую куртку и вышла во двор, чтобы покормить поросенка. Он уже с ночи визжал у себя в сарае. Джейн достала из щели в каменной ограде ключ от сарая, взглянула на океан.
1: Ой! Отец! Отец! Проход около скал Рокхилл! Старик! Старик! Ну!
2: Что?
1: Пароход! Что? Пароход! У самого берега!
2: Надоело. Шторм и шторм. 11 баллов. Маяк гудит, как пустая бутылка.
1: Да вставай ты, вставай, старик!
2: Вот я сейчас встану и натру тебе полотенцем уши, чтобы ты не смела...
1: Позывные! Слышишь? Это тот пароход.
0: Фред, наконец, поднимается, подходит к окну, протирает запотевшее стекло рукавом. Океан совершенно осатанел. Горы тумана несутся, качаясь на вершинах исполинских валов. Пена взлетает над скалами Рокхилл. Хмурое небо перемешалось с водой. Черный низкий пароход мотает на широкой полосе воды между скалами Рокхилл и берегом. Пароход то и дело показывает красное днище.
2: Да, что там? На маяке дуг. На маяке дуг. Отвечайте. Зашли сюда отстояться от шторма. Сообщите, держит ли ваш грунт якорь.
1: Да отвечай же ты. Отвечай, старик.
2: Отвечай. А что я делаю? Отвечай. Держит. Черт вас дери. Держит. Какой сатана занес вас на дуг? Эй, девчонка, посмотри, что они там делают, эти сумасшедшие. Возьми мой бинокль.
1: Они, кажется, уже стали на якорь.
2: Чего? Не слышу.
1: Уже стали на якорь.
2: Куда следуете? Какой национальности пароход? Не вижу флага. Алло. Якоря держат хорошо. Все в порядке. Искренне рады очутиться у ваших гостеприимных берегов.
3: Гостеприимных. Они еще шутят.
2: А что касается флага, то протрите глаза. Эй, вы, отчаянные парни, отвечайте, когда вас спрашивают. Шутить будете в аду. Вас туда наверняка сволокут. Алло? Что? Советский рыболовный траулер. Какого порта? Мурманска. Смотри на флаг, девчонка.
3: Бездельница.
1: Ничего ты орешь. Обыкновенный красный флаг. Просто он промок, и его плохо видно.
2: Обыкновенный. Может быть, ты думаешь, что этот флаг общества любителей рыбной ловли? Или республики Шаривари? Пора бы в 16 лет знать все флаги мира. Особенно тебе, дочери начальника маяка.
3: Сейчас же одевайся, причешись и беги в Иверсайд.
2: С запиской к учителю, к мистеру Киндли.
0: Киндли выбежал на улицу без шляпы, в одном пиджаке. Джейн крепко держала его за руку, точно боялась, что без нее он не найдет дорогу.
4: Мистер Киндли, что же вы молчите? скажите что-нибудь.
5: Что же мне тебе сказать? Ты помнишь свою мать, Джейн?
4: Да. Нет. Погодите. Погодите. Постойте немного на месте. А почему вы меня спросили про мою мать, мистер учитель?
5: Потому что я хочу спросить тебя. Она рассказывала тебе сказки?
4: Да. Пока она была здорова. А когда она заболела...
5: Рассказывала тебе сказку об очень далекой и счастливой стране, откуда еще никогда не приходили к нашим берегам пароходы.
4: Да. Да. Она рассказывала. Она рассказывала, что в этой стране люди поют, когда идут за плугом.

0: Но ведь это была только сказка.
1: Нет. Нет, это была не сказка, а истина. Красный флаг на мачте. Я уже вижу его. Люди этой страны всего в одной миле от нас. В одной миле. Но, увы, мы не сможем их увидеть.
0: А если окончится буря?
1: Боюсь, что это не удастся. Королевские министры не любят, когда сбываются сказки. Они просто приходят в ярость от этого.
0: А если сделать наоборот? Если нам самим подняться к ним на палубу?
1: Никто не решится на это в такой шторм, девочка.
2: Эгей, это вы, Кингли?
1: Я, мистер Конрад.
2: Это правда, что говорят люди?
1: Правда, доктор Конрад.
2: Тогда я иду на маяк. Может быть, им на корабле нужна врачебная помощь.
3: Эй! Эй!
0: Мистер Кингли, смотрите! Смотрите! Сколько народу! Ух, кажется, весь Иверсайд идет сюда.
1: Это все наш школьный сторож, наш Джон Старое Ведро. Он поднял людей.
4: Муж как услышал о пароходе, так схватил куртку и за дверь. А я, не будь дура, сняла котелок с огня, накинула платок и за ним.
5: А я, Анна, даже пирог свой бросила.
4: Разве бывал у нас когда-нибудь такой Новый год, Мэри, как нынче?
5: Что верно, то верно.
4: Знаешь, Мэри, мне все кажется, что до сих пор мы были одни в Иверсайде. Ты понимаешь, совсем одни в своих сырых домах, около лоханок, мисок с похлебкой. Вот теперь мне кажется, что мы не одни. Что у нас есть друзья. Правда, недалеко. Но когда-нибудь мы с ними должны же встретиться.
5: Не ты одна так думаешь.
6: Эй, люди! Что такое? Куда это вы все собрались?
7: А ты ничего не слышал, Ферти?
6: Нет. А что? Что?
7: Эй, между скалами Рок-Хилл и мысом Дуг отстаивается от шторма советский рыболовный траулер.
6: Что?
8: Советский пароход под скалами Рок-Хилл.
7: Вот что, полицейский Ферти.
6: А вы-то? Вы куда все идете?
7: Как куда? Туда, к маяку Дуг.
6: А зачем? Зачем, я спрашиваю?
7: Зачем? Да, тугая же у тебя башка, Ферти.
9: Она у него, видно, вроде полицейской дубинки.
6: Перестань смеяться. Сейчас же говорите, зачем вам понадобилось идти к маяку Дуг?
7: Посмотреть на пароход, Ферти.
6: Отставить. Нельзя. Не полагается.
1: А кто сказал, что это не полагается, мистер Ферти?
6: А как же? Как же, мистер Кингли? Ведь нет такой инструкции, где бы говорилось, что это разрешается.
1: Ах, у вас нет такой инструкции?
6: Нет.
1: Ну так получите ее.
6: Это правильно. Сейчас побегу на телеграф.
1: Вот отлично, а мы пойдем своей дорогой.
6: Нет,
5: подождите. Скажите, мистер учитель, вы уже пили кофе?
1: Кофе?
5: Ага.
1: О каком кофе может быть сейчас речь, я не понимаю.
5: Ну вот. И ты, наверное, тоже еще не пил кофе, Джон, а?
7: Нет.
5: А вот и вы все тоже, а?
8: Нет. Ну, конечно, нет.
10: При чем тут кофе?
5: О, вот я и говорю. Вышли все натощак, а такой холод, буря, ветер. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вернитесь по домам, да выпейте по чашечке кофе. А я тем временем запрошу по телеграфу инструкцию, а?
7: Хватит болтать. делай свое дело, а мы будем делать свое. Люди, идемте.
6: О, Господи!
3: Ферти подтянул пояс и пошел на почту. К своему удивлению, он увидел, что телеграфист Майкл надевает пальто.
10: Куда это ты, Майкл? Дела особой важности и первой срочности.
6: Но, Майкл, мне надо затребовать по телеграфу инструкции из самого Глазго.
10: О чем это?
6: О том, что делать. Ты же знаешь, что творится в Иверсайде.
10: Инструкция. Это будет самым дурацким поступком с твоей стороны. Ну, что же ты? Садись, пиши телеграмму.
6: Нет, подожди. Почему дурацким?
10: Неужели непонятно? Если ты будешь действовать по инструкции, то награду подхватит тот, кто даст тебе эту инструкцию. А ты получишь репейник за шиворот.
6: Да? Ты так думаешь?
10: Именно так и думаю. Ведь если ты будешь действовать без всяких инструкций, то награду получишь ты один. За сообразительность и смелость.
6: Действительно.
10: Вот так, не будь коровой. А теперь иди. Мне надо запирать дверь.
6: А куда же ты все-таки идешь?
10: А ты до сих пор не догадался? К маяку Дук, разумеется. Посмотреть на советский пароход.
6: Майкл, подожди.
3: Жители Иверсайда шли вдоль берега. Берег был опоясан широкой пеной и дрожал от ударов валов. Рыбаки засунули руки в карманы и не спускали глаз с бушующего океана. Женщины закрывали подбородки платками, иные вытирали слезы, обильно набегавшие на глаза от холодного ветра. Стая мальчишек бежала сначала вслед, потом обогнала всех, обежав стороной. Впереди всех был, конечно, Тем Заводила.
11: Эй, не отставать! У кого ноги короткие, пусть сидит дома.
12: Мелюзга не поспевает, Тем.
11: Мелюзгу отправить назад.
12: Нечего ей болтаться у людей под ногами.
11: Правильно. Вот ты. А ну, поворачивай назад.
13: Мы хотим на маяк.
11: Нечего. Поворачивай назад, слышишь?
13: Не выйдем.
3: Вдруг толпа замедлила шаг. На берегу показался почтенный мистер Кларк.
14: Благословение Божие да будет над вами, дети мои.
15: Здравствуйте, ваше преподобие.
16: Здравствуйте, ваше преподобие.
14: Я думаю, что от сотворения мира до наших грешных дней никто еще не искал убежища в такой шторм за скалами Рок-Хилл. Кто эти безумцы? Да спасет Господь их души.
17: Это русские. Ваше преподобие.
14: О, непостижимо. Непостижимо. Как же они попали сюда?
18: Если позволите, сэр, я могу объяснить.
14: Да, конечно, Джон.
18: Мы так думаем, ваше преподобие, что они попали сюда не для того, чтобы полюбоваться нашими веселыми берегами, и не для того, чтобы немедленно установить здесь советскую власть.
14: Да?
17: Да, сэр. Просто траулер занесло штормом. Ну, как бы там ни было, сэр, это отчаянные смельчаки. Не правда ли?
14: Видимо. Да, безусловно.
18: В таком случае вам бы следовало помолиться в церкви, ваше преподобие, чтобы их не сорвало с якорей и не разбило вдребезги о скалы.
14: Я подумаю об этом, Джон.
3: Кларк поднял глаза к небу и посмотрел на рваные тучи. Они были похожи на стадо мокрых овец. Они неслись, толкаясь с запада на восток, где все небо уже давно было забито такими же тучами. Казалось, что тучи вот-вот остановятся, наткнувшись на плотный облачный затор. Но они все летели, и от их безостановочного полета могла закружиться голова.

0: Кларк повернулся и зашагал обратно в поселок. В это время маяк Дуг был окружен толпой жителей Иверсайда. Человеку, склонному к преувеличениям, могло бы даже прийти в голову, что толпа осаждает маяк, чтобы взять его приступом. Диксон приказал Джейн запереть ворота и пускать людей внутрь только с его разрешения. Этот приказ вызвал яростное негодование мальчишек.
1: Эй! Джейн! Слышишь? Открывай ворота!
2: Открывай! Открывай!
3: Открывай ворота, тебе говорят!
4: Чего вы орете? Вы что, не слышали, что отец не велел никого пускать?
5: Ха! Ну вы только посмотрите на нее! Она прямо распухла от чванства! Будто ее уже принимали на борту этого парохода! Как какую-нибудь новогоднюю фею!
6: Тихо! Вы что, рехнулись? Это все твои затеи, Тэм завозила?
5: Пропустите меня на маяк, мистер Диксон. Я...
6: Это все твои затеи, Тэм завозила?
5: Пропустите меня на маяк, мистер Диксон. Я не скажу ни словечко. Буду только

0: события. Люди переговаривались друг с другом под шум прибоя.
1: Слышал, Берт, они поблагодарили доктора Конрада и сказали, что у них на борту есть свой врач.
2: А что ответил доктор?
1: Что он очень удовлетворен, что даже на таком небольшом советском пароходе есть свой врач. Вот что ответил доктор Конрад.
2: Доктор Конрад знает, что сказать.
1: А потом, когда...
3: Молли, ты смотри, смотри, как он близко. Кажется, можно перескочить.
4: Да, если бы у нас с тобой были семимильные сапоги.
3: Ну, где ж их взять? Разве что попросить у новогоднего деда.
5: Боюсь, что ему сегодня не до нас.
3: Нет, верно, Молли, ну а что бы ты сказала, если бы действительно попала туда? А ты?
5: Ну, я...
3: Я, пожалуй, просто бы расплакалась.
5: Стоило им из-за этого становиться на якорь под нашими скалами в новогоднюю ночь.
3: Ну, а что бы ты сделала?
4: Я... Я попросила бы у них кусочек счастья.
3: Ну, не очень большой, но все-таки, чтобы было что держать в кулаке. Я бы принесла его в Иверсайд на площадь, собрала возле себя народ,
5: разжала руку.
6: Эй, вы! Тихо! Тихо! Сейчас мистер Кингли будет разговаривать с русскими по радио.
0: Все стихло на берегу, как будто люди могли услышать слабый голос радиопередатчика за толстыми стенами маяка.
7: Друзья, жители Иверсайда собрались около маяка Дуг, чтобы приветствовать вас, наших друзей, и хотя бы издали взглянуть на вас. Мы счастливы, что наши бесплодные скалы, воспетые океаном, помогли вам спастись от шторма. Шлем вам наилучшие новогодние пожелания. Ну, что они говорят?
6: Они передают. Ждите ответа.
7: Что это значит?
6: О, что значит, что значит? Это значит, надо ждать. Джейн!
5: Ты, старик, смотри лучше. Они отвечают.
0: Все бросились к окну. Русские поднимали на мачте разноцветные флаги по международному морскому коду. Каждый флаг означал определенную букву.

Жители Иверсайда были потомственными моряками, и поэтому они хорошо знали этот старинный язык мореплавателей всех континентов и всех стран. И на маяке, и на берегу люди, шевеля губами, читали про себя надпись из флагов, неистово натянутых штормовым ветром: «Привет трудящимся Англии! Счастливого Нового года!»

когда был поднят последний флаг, высокая струя пара взлетела около трубы советского траулера, и мощный в 2 тона гудок загремел над скалистым побережьем, воспетым осянином. Эхо вернуло его обратно в океан и снова понесло вдаль через вересковые пустоши, туда, где лежала в туманах большая страна. И, может быть, этот гудок, этот приветственный голос докатился от побережья океана до маленького деревенского дома, где умер великий крестьянский поэт Шотландии Роберт

0: Бернс. Может быть. А между тем на берегу у дверей маяка происходило следующее.
1: Опять ты здесь. Тем заводила. Что тебе нужно?
2: Слушай, Джейн, пропусти меня. Я не пойду в комнаты. Честное слово. Мне бы только на чугунный балкон.
1: Зачем?
2: Да ведь с балкона можно будет весь пароход рассмотреть. Весь. А может быть, даже увидеть их.
1: А зачем тебе их видеть?
2: А я-то думал, что ты что-нибудь понимаешь.
1: А может быть, и понимаю, Тэмми. Не сердись. Ты послушай-ка лучше, что я тебе скажу.
2: Что?
1: Ты знаешь, что значит подарить ветку Амеллы?
2: Ну, это значит дружбу подарить, любу... Да знаю я, что это значит.
1: А как ты думаешь, хорошо было бы подарить ветку Амеллы? Им.
2: Им? Я понял, Джейн. Все понял. Только... А если я и тебе подарю веточку? Самую маленькую веточку Амеллы. А...
1: Ладно. Ладно, Тэм, дари.

рассвету шторм начал утихать. Бледный свет, похожий на чуть разбавленную синькой воду, заливал восточную часть горизонта. Он возникал над бесплодными холмами, где косо носились и плакали, припадая к земле, краснолапые чайки. Траулер начал выбирать якоря. В это время из-за скалы волной вынесла старую шлюпку. Два человека гребли на ней, видимо, выбиваясь из сил. Один человек был стар, рваную свою шляпу он нахлобучил на уши. Второй человек в промокшем насквозь пиджаке был молод. На корме сидела девочка в теплом платке. Из-под платка выбивались ее русые волосы. Девочка держала в руках маленькую круглую корзину. Шлюпку наносила на борт парохода. Когда от шлюпки до борта оставалось всего несколько метров, девочка встала, размахнулась и ловко бросила корзину на палубу траулера, где ее подхватило несколько рук. Волна тотчас отбросила шлюпку, и гребцы начали торопливо уходить под прикрытие скалы. Там, в безопасности, Кингли и Джон Старое Ведро остановились и вместе с Джейн долго следили, как пароход, выбрав якоря, двинулся против волн. Траулер огибал северные берега Шотландии. Белое солнце, светившее сквозь слой облаков, висело над океаном. Ветер гудел в снастях, и жалобный его напев, возможно, был похож на звук шотландской арфы.

Но верю я, настанет день, и он не за горами, когда листвы волшебный сень раскинется над нами. Забудут рабство и нужду народы и края, брат, и будут люди жить в ладу, как дружная семья, брат.

0: Вы слушали радиоспектакль 1967 года по мотивам произведения Константина Паустовского «Ветка Омелы».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Уважаемые товарищи, далее в нашем эфире произведение Даниила Гранина «Картина». Постановка Малого театра. Приятного прослушивания.
3: Алёшенька, Алёшенька, так я много лет мысленно называю вас, дорогой Алексей Гаврилович. Наконец, лет 15 спустя после парижской нашей встречи, я решилась написать вам. Только что отметили мне 50 лет. Для женщины это все, рубеж, с которого отныне могу, не стесняясь, признаваться во всем. Все женские запреты сняты. Господи, Париж, 51-й год, и мне 50. Никогда не думала, что доживу до такого. Ничего, ничегошеньки не знаю о вас. Где вы? Что с вами? Как выжили вы в этой страшной войне? То, что войну вы пережили, известно мне. Читала в газетах в 47-м году про ваш юбилей. А в 48-м вам опять за что-то попало. Верю, что вы живы. Сегодня видела вас во сне веселым. Так взволновалась, что решила, не откладывая, написать вам. Тем более оказия подходящая.
4: Художник Алексей Астахов пишет свое письмо в городе Лыкове в 1936 году. Но можно предположить, что оно возникает в памяти Лизы Кислых.
5: Прелесть моя, Елизавета Авдеевна, при всей моей тоске я бы не хотел, чтобы вы были сейчас здесь, в Лыкове 1936 года. Скучаю, тянусь к вам, до слез хочется увидеть вас. Вспоминаю плечи ваши, руки, вкус ваших щек. А спроси меня, согласен ли на ваше появление здесь. Нет, откажусь. Работа моя смысл потеряет, не кончу ее. От того, что не хватает вас, я заново ощутил вас, обмыслил. Как я хочу, чтобы вы поскорее увидели картину. Понравится ли она вам? Боюсь. Представляю ее в вашей спальне или столовой. За окнами парк Сент-Луи, какая-то фабричка и шоссе, и вилла над Сеной, а на стене Лыков. Плоты на Плясьве, тихое утро с росой, лопухами, шлепанием белья в воду.

0: мы уже в Лыкове, в середине 70-х годов, в кабинете председателя горосполкома Сергея Лосева. Кроме него здесь находятся заместитель председателя горосполкома Морщихин и директор хлебозавода Ширяев.
1: Ну, что у вас там случилось на заводе, Ширяев?
2: Авария, Сергей Степанович.
1: По какой причине?
2: Видите ли, нужно было провести ремонт.
1: Ну, я знаю, знаю. Вы взялись своими силами провести, так ведь?
2: Да, но...
3: Не сумел, что ли?
2: Не сумел.
1: Но почему не доложили?
2: Побоялся.
3: Сергей Степанович, он в область телеграмму отправил на имя Пашкова.
1: Пашкова?
3: Ну, в том-то и дело. Уваров, наверное, уже знает.
1: Ширяев, это было?
2: Понимаете, передоверился я. Мастера виноват.
1: А в телеграмме ты вину на кого свалил? Тоже на мастеров?
3: Слушай, ты чего ты дурочку-то валяешь, Ширяев? Ты понимаешь, чем это грозит? Неделю не меньше без хлеба сидеть будем.
1: Ну вот что, Эдуард Павлович, в приказ отстранить от работы.
3: Хорошо.
2: Передоверился я, Сергей Степанович.
4: Передоверился?
1: Ты под суд пойдешь, ты меня слышишь? Пойдешь под суд.
2: Нет, зачем же?
3: Не прикидывайтесь, Ширяев, извольте держать ответ.
2: Как же так? Передоверился, понимаете, товарищ?
1: Вы свободны.
3: Прошу вас, Ширяев.
2: Как же так? Как же так, товарищ?
3: Пожалуйста.
2: Ну как же так?
0: И снова Париж 1951 года.
5: У вас, Алешенька, образовалась слава. Имя ваше известно. Я собрала несколько книг, где пишут о вас. И фотографии приводят, и... Стоп. Я опять не о том. Слишком большой отрезок жизни прошел. Почему же мелочь приходит на ум? А вот главное оценить не умею, да и боюсь, очень горько получится. Не думайте, что ностальгия. У меня ее нет. У меня своя жизнь шла, бурная. Была семья, был развод, были дети, были деньги, путешествия. Я не чувствую себя здесь чужой. И Россию не забыла. Язык помню, преподаю, перевожу. А в России, почитай, всех, кого я знала, поумирали, погибли. Все там у вас изменилось. Старой моей России осталось мало. Она для меня в вас сосредоточилась. И еще в Лыкове. Говорят, фашисты туда не дошли.

0: В Лыкове события развивались дальше. Звонил помощник председателя облисполкома Пашков.
1: Сергей Степанович, Пашков на проводе.
2: Да.
3: Сергей Степанович.
2: Да-да.
3: Здравствуйте. Ну как там у вас насчет хлебозавода? Ширяевская телеграмма лежит. Уваров интересуется. А с Ширяева-то теперь не спросишь.
2: Петр Георгиевич, мы это дело уладили. Завод работает. Вот так и передайте Уварову.
3: Как у вас прошло в смысле похорон?
2: Как положено.
3: Ты был?
2: Нет. Морщихин был, говорил. Мы, правда, из области ждали. Ширяев работник ведь старый, заслуженный.
3: Я собирался, у меня сессия на носу.
2: А-а.
3: Кто у него остался из родных?
2: Жена, двое детей.
3: Как живут?
2: Блочный дом, первый этаж.
3: Надо помочь.
2: Мы что-нибудь придумаем обязательно.
3: О смерти Ширяева всякое болтают, Сергей Степанович. Смотри, один останешься. Горячишься много. Ты в Москву собирался?
2: Да, еду. Завтра ночным.
3: Удачи тебе.
2: Спасибо. Ты был на поминках?
1: Да как-то замотался. Не смог.
2: А чего он все-таки умер?
1: Да говорят, инфаркт от расстройства.
2: Народу-то много было?
1: Наших лыковских не очень-то. Приехал кое-кто из фронтовых друзей.
2: Он что, воевал?
1: Оружейным техником служил. Имел два ордена.
2: Эдуард, а если мы тогда... Ну, может быть, и обошлось?
1: Да не берите вы в голову, Сергей Степанович. Ему просто не повезло. Ну, жалко, конечно, очень жалко. А что можно поделать? Сердце оказалось слабым. Накануне грипп перенес. Не повезло. Сергей Степанович, я тут по поводу Завьяловой. Ну, вы ее помните, она с молокозавода. Ее к ордену решили представить. Через 2 дня обсуждаем, вы уже в Москве будете, а тут важно знать ваше мнение. Она же с мужем разводится.
2: Подожди, ну а связь-то какая?
1: Ну, нам же в характеристике писать устойчивое в моральном отношении. Ну, вот я ей дал понять, чтоб с разводом повременила.
2: А она-то что ответила?
1: Отказалась.
2: Отказалась? Ну, значит, представлять будем. Отказалась, значит, она есть морально устойчивая.
1: Ага.
2: Вот так.
1: Ну да. Вам, вероятно, виднее. Сергей Степанович, тут вот слушок вьется. Вот у вас в область хотят забрать к Уварову.
2: Ерунда. Не собираюсь я в область.
1: С вашей хваткой, с вашим опытом. Ха, да для вас в Лыкове напряжения не хватает. Вы же в пол накала горите.
2: Ну ладно, хватит об этом. Там в приемной учительница дожидается. Вот скажи, чтобы вошла.
1: Хорошо. Пожалуйста, будьте любезны.
4: Можно?
2: Да-да. Прошу вас.
4: Здравствуйте.
2: Ну, проходите, проходите. Садитесь.
4: Спасибо. Я Тучкова Татьяна Леонтьевна, преподаю в школе рисования. Я к вам от Поливанова.
2: Да? А что же он сам не пришел?
4: А, Юрий Емельянович уже давно неважно себя чувствует. А тут еще Ширяев, они дружили.
2: А, ну понятно. Так с чем вы пришли?
4: Вы знаете, может быть, такая просьба покажется вам странной?
2: Вы меня извините, только давайте покороче.
4: Да-да, я понимаю. В газете было напечатано, что в Москве выставка на Кузнецком.
2: Так.
4: Знаете?
2: Ну, а при чем здесь выставка?
4: Там есть картины, написанные Астаховым.
2: Угу. Астаховым. Вы знаете, я первый раз слышу.
4: У него есть одна замечательная вещь. Ее тоже выставили. Называется «У реки». На ней наш Лыков изображен. Дом Кислых.
2: Да. Ну, а Поливанов-то откуда знает про эту картину?
4: Он мне этого не сказал. Но у него к вам огромная просьба. Вы едете в Москву?
2: Да.
4: Вот нельзя ли приобрести эту картину?
2: Простите, что?
4: Ну да, приобрести для города. Ведь это наши места. Астахов здесь картину писал.
2: Татьяна Леонидовна, вы в своем уме? У меня на ваши картины фондов нет. Мне вон оборудование для роддома пробить. Вот так и передайте Поливанову. И пусть он не чудит на старости лет. Картина ему понадобилась.
4: Извините. И спасибо вам за... внимание к просьбе Юрия Емельяновича. Хотя, впрочем, я знала, что к вам обращаться бессмысленно. До свидания.
0: Прошло немного времени, и Сергей Лосев, приехавший в командировку в Москву, оказался в квартире вдовы художника Астахова Ольги Серафимовны. В это время у нее в гостях был искусствовед Бадин.
2: Я вообще в Москву совершенно случайно приехал. Вот на совещание, заодно оборудование для роддома пробить.
5: Я прошу прощения, нельзя ли ближе к делу?
2: Да-да, конечно. Лосев моя фамилия, Сергей Степанович Лосев. Я председатель горосполкома города Лыково. Ольга Серафимовна, у вашего супруга есть пейзаж. Называется «У реки».
6: Да ну что?
2: Я на выставку-то вот в день закрытия попал. У нас пейзаж этот в городе. Впрочем, это долго рассказывать. Интерес есть к картине вашей. Вы представляете? Крыша, флюгер, спуск к речке. Ну, просто в точности дом Кислых. То, что у нас в Лыкове стоит.
5: А может, это просто совпадение?
2: Ну что, дом Кислых. Он один, второго такого нет.
6: Ну и все-таки... Что вам от меня нужен?
2: Так вот, хотелось бы приобрести. Ну, надо же чем-то отметить свое пребывание на посту. Вы знаете, как у нас? Роддом, почтамт, канализация. Это никому не запомнится. А вот картина...
6: И вы полагаете, что это ваше... Лыково?
2: Лыков.
6: Лыков. Лыков.
5: Ну, картина 36-38 года. Алексей Гаврилович тогда ездил очень мало, разве что в Карелию. Чего это его вдруг в этот Лыков занесло?
6: Бадин, вы же знаете, что после Кати он вытворял черт знает что. Помните? Крышу разрисовал у грабаря.
5: Как же, помню. Но это, кажется, раньше было.
6: Слышите? Искусствоведы лучше меня знают. Я, в сущности, не думала, что все это пригодится. Я просто жила. И всего-то прожила с ним 6 лет. Какая я вдова? Я наследница, владелец. Вот есть женщины, которые вдовы, лучше, чем жены. Воспоминания пишут. А я Лыков. В первый раз слышу.
5: Я признаюсь тоже. Когда он ездил? Зачем? Дом Кислых, вы сказали?
2: Да, дом Кислых.
5: Кислых. Кислых. Ольга Серафимовна, а может, родственники? Друзья? А может, его с этим домом что-нибудь связывало?
2: Да, да, конечно, вполне возможно. Так вот, я хотел бы узнать, как эта картина сейчас расценивается? Ну, в смысле денежной цены.
6: А, Бадин, пожалуйста.
5: В смысле цены?
2: Да.
5: 1500-2000 рублей.
2: Простите, вы это... Вы что, серьезно?
5: Вполне. А вам не кажется, Сергей Степанович, что цена может быть и 3000, и 5000 рублей? В зависимости, чья картина и какая?
2: Да нет, так-то, ну так, но ведь должны же быть какие-то, я не знаю, расценки, прескурант. Я ведь не для себя, я для города. Дом Кислых – это наша достопримечательность. И вообще такой случай в кои веки. Я уверен, если бы товарищ Астахов жив был...
6: Не надо, прошу вас. Где вы были, когда мы эту достопримечательность за мешок картошки предлагали, за пару брюк? Ну, а теперь я и подождать могу. И Астахов тоже.
2: Ну, между прочим, если вы про войну, то я с мамой ходил по вагонам, соль выпрашивал, потом вагонетки толкал на лесозаводе. Ну, что мы будем историю вспоминать, Ольга Серафимовна? Я думал, что вас, кроме денег, интересует популяризация вашего супруга, так сказать, как художника. Ну, в нашем лице вы имеете единственную ситуацию. Ну, да, конечно, я понимаю. Мы живем там, в глуши. Ну, не в порядке, жалобы. Но почему же вот все сюда, в Москву? Но ведь мы... Но ведь у нас там тоже Россия и тоже вкалывают.
5: И на этом основании вы решили, что Ольга Серафимовна должна задешево обеспечить вас живописью?
2: Да нет.
6: И что же у вас? Музей имеется? Галерея?
2: Да какой там?
6: Так где же вы ее собираетесь побить?
2: А это не вопрос, Ольга Серафимовна. Мы можем в Доме культуры повесить, можем в горосполкоме повесить, в зале заседаний. Да вы знаете, просто в моем кабинете сзади меня повесим, будет она висеть.
6: Дожили. Вот, барин, мы кабинеты начальников сподобились украшать. Да. Знал бы, Астах, в честь какая.
2: Ну что здесь зазорного, Ольга Серафимовна? Горосполком — это у нас самый центр. Все приходят. Ко мне, например, в кабинет, ну, просто запросто попасть можно.
6: К вам в кабинет ходят не картины смотреть. Я, милый мой, в этих приемных-то насиделся.
2: Я понимаю, вы меня... соединяетесь с теми, кто Астахова обижал. Ну, что было, то было. Наверное, виноваты перед вами. Ну, простите, если вы не хотите, чтобы она в горосполкоме висела, давайте мы ее в школе повесим для всеобщего, так сказать, обозрения. Вы меня извините, а вы эту картину кому все-таки предназначаете?
6: Ну, если в хороший музей. Да вот я недавно прибалтам отдала, помните, Бадет?
5: Да.
6: Сколько они смогли, столько и дали. Да, так вы извините, но...
2: Вы что, что вы, что вы? Это вы меня извините. Я прошу прощения. Ну, задела меня картина вашего мужа. Ну, что делать? Дом кислых. Я ведь вырос тут. Там был зал, где плиткой было выложено море и парусник. Вы знаете, пахло углем и рекой. А по реке сплавщики бревна гнали. Налимы жили. Под ивой, в корчаге. Вот их надо было нащупать и вилкой торкнуть. Я думал, что это все пропало, вот эта моя жизнь. Думал, ну все, нет ее. А оказывается, она вот жива. Я на картину смотрю и слышу, как мама зовет Сергей. Я понимаю, в музее, конечно, этой картине будет и слава, и почет, Ольга Серафимовна, но ведь музею ведь все равно. Ну какая картина? Им что та, что это? А мы на данный вид, мы ведь имеем свое право. Вы приезжайте к нам. В самом деле, ну приезжайте. Вы все сами увидите. Ну, вы хотите, я на лошадях вас встречу?
6: Не усердствуйте. Никуда я не езжу, ноги у меня болят.
2: Да, жаль, а то можно было бы сравнить. До свидания.
6: И что же, у вас и дом этот стоит?
2: Ну, конечно, и дом стоит, и обе ивы стоят. Но они разрослись, конечно.
6: И крыша такая же.
2: То есть в точности из зеленой меди. Дело в том, что... Листопромышленник Кислых женился на француженке. Отец у нее был фабрикантом духовых инструментов. Но он разорился и в приданое дочери дал вот эти самые листы. И трубы для духового оркестра. Вот тогда Кислых организовал в парке городской оркестр. И вы знаете, он до сих пор играет у нас.
6: А я бы вам ее так дала.
5: Так? А что значит так, Ольга Серафимовна? Если вы опять дарить собрались, то прошу не торопиться, это не тот случай. Да и не нуждаются они. Это же город.
6: Не надо, батя. Какой вы были.
2: Ольга Серафимовна, мы вам грамоту дадим. Хотите путевку в санатории республиканского значения?
5: Ольга Серафимовна, боюсь, я затеряется картина. Сергей Степанович, вы понимаете, настоящая картина не может существовать в одиночку. Ей нужна среда, особая среда. Вы, ради бога, меня извините. Ольга Серафимовна, вы коллекционерам отказываете, а у них хоть картина в целости будет.
6: Не нравятся мне коллекционеры. Тесно у них. Понавешают кому с кем выпадет, как на кладбище. Пойдемте, голубчик, я вам ее надпишу. От Ольги Астаховой в дар... могу вам?
2: Нет, нет. Ольга Серафимовна, напишите городу Лыкову. Вот так и напишите.
6: Хорошо. В дар городу Лыкову.
2: Я благодарю вас.
6: Не связывались бы вы с ней, голубчик. Хлебнете. Зачем вам? Картины. Они требуют. Они мне всю душу. Они на судьбу влияние.

0: Наконец-то завязалась у меня работа. Вторая неделя кончается, как пребываю я в Лыкове, в ваших пенатах. И, наконец, пошло, покатилось. По первому взгляду понравилось мне тут устойчивостью жизни. Те же извечные лопухи, те же старухи в темных платках, те же веранды в цветных стеклышках, базары, гуляния в саду, оркестр. Надобно заметить, что от пленэра я отвык. Однако, не зная этого, принялся весьма лихо, так что я осмыслить не успел. Я ведь как? Если можно не думать, не думаю. Нынче не мыслю, значит, существую. Гляжу, готово, песок, сходни. Ваша фигурка в том белом платьице с красными цветами, какое было на вас в Сестрорецке. Помните ли вы в парижской вашей жизни эти дни? Но столько света вобрала ваша светлость, что дом сразу потерялся. А вы ведь просили дом со всем его окружением. Вам-то нужен был пейзаж, а не ваш портрет, чтобы возвращаться через мою картину домой. А я вместо того, чтобы писать картину для вас, писал для себя, пытаясь через нее вернуться к вам в те летние дни Сестрорецка и вслед за ними в наши с вами парижские дни. У этого холста столкнулась ваша тоска с моей тоской. И тем не менее я взял и замазал вас. Я понял вдруг, что настоящая картина как стихотворение. Она должна посвящаться кому-то. Адрес должна иметь. И поняв это, побежал выбирать точку. И выбрал. С другого берега Плясьвы стал писать так, чтобы была река. Я так и этак перепробовал, пока не нашел, что восход в окнах должен играть. Весь воздух в этот час движется. Поскольку холст я не сменил, то, выписывая дом, я под ним, под стенами его, кончиком кисти ощущал вашу фигуру. Я касался вашего платья, вашего лица, оглаживал, наслаждаясь. Ваше присутствие в глубине дома было физически ощутимо. Изображение ваше, замурованное, оно внутри дома осталось. Вы остались там, за занавеску окна на втором этаже, куда я вас поселил, стояли и смотрели на меня.
1: Сергей Лосев был доволен. Он приехал из Москвы не с пустыми руками. И не только с оборудованием для роддома, что было для него самым главным. Какую-то необъяснимую радость доставлял ему еще и подаренный вдовой художника небольшой, на первый взгляд неприметный, пейзаж у реки.
2: Ну что, Татьяна Леонидовна, просьба трудящихся удовлетворена? Как картину «Народное образование» расценивает?
3: Спасибо.
2: Вот.
3: Спасибо.
2: Красиво, верно? Вот интересно, без картины обыкновенный участок. При сопоставлении с картиной появляется красота. Спрашивается, где же эта красота находится? Почему мы ее самостоятельно, так сказать, не обнаруживаем?
3: Красота в художнике заключена.
4: А я-то думал, будет солидное полотно. И рамка какая-то... копеечная. И потом 2000 рублей. Да у нас вообще весь дом кислых таких денег не стоит.
3: При чем тут деньги?
2: Да подарена картина городу, подарена. Я вот все думаю, где же мы ее вешать-то будем? Как вы считаете, Эдуард Павлович?
4: Ну?
2: Да, а может быть, в школе повесим, а? Ну, так, например, в кабинете рисования. Как вы считаете, Татьяна Леонидовна?
3: Вы знаете, это было бы прекрасно. Окна как раз выходят на Жмуркину заводь и на дом кислых.
2: Да.
3: Интересно было бы сравнивать. Наконец-то ребята увидят настоящую живопись, не копию. Мы этот вид будем во всех классах рисовать. Когда они сами попробуют, они поймут.
4: А может, ее здесь оставить, а? Сергей Степанович, в вашем кабинете.
2: Это почему?
4: Ну, это ценная вещь, охраны у них нет, да, мало ли.
2: Так, ну а еще что?
4: Больше ничего.
2: Ну, давай, давай, давай, Эдуард Павлович, выкладывай, не темни.
4: Поймите, Сергей Степанович, ведь неприятности будут. Настрочат жалобу и на вас, или еще на кого.
3: Да что вы, это самая безобидная картина. Как можно прятать ее от людей?
4: Ну, так давайте передадим эту картину в музей, в областной. Ведь когда заводь разворошат, ну, она здесь будет совершенно не кстати.
2: Да, это вроде укора. Ну, так...
3: Простите, вы о чем? Я не понимаю.
2: И все-таки пусть она пока в школе повисит. Пусть народ посмотрит, пока все не кончилось.
3: А что не кончилось? Вы про лето? Вы что думаете, осенью сходство пропадет?
2: Да нет, Татьяна Андреевна. Пейзаж этот исчезает не на сезон, а навсегда. Дом кислых снесут, и будет здесь филиал завода вычислительных машин.
4: Кстати, Сергей Степанович, дело на заводе движется, вешки расставили, съемку ведут.
2: Уже?
4: Так вот-вот дом сносить будем. Извините, я по делу.
3: То есть как? Ведь картина потеряет родословную.
2: Да нет, картина... Картина ничего не потеряет, Татьяна Леонидовна. Картине-то что? Мы потеряем...
3: А что же делать?
2: Что делать? Ну, что делать? Давайте сфотографируем вид этот, пока стройку не начали.
3: Вы шутите?
2: Да нет, не шучу.
3: Тогда не беспокойтесь. Фотографии уже есть. Дореволюционные, правда.
2: А у кого?
3: У Поливанова.
2: А, кстати, как он там оклемался?
3: Спасибо, хорошо. До свидания.
2: Подождите, Татьяна Леонидовна. Вы передайте ему, я зайду к нему в воскресенье.

0: Лосев сдержал слово. Воскресенье. Во дворе уютного поливановского домика, после того, как отведали вкусного самоварного чая, Лосев, Татьяна, сестра Поливанова Варя рассматривали старые фотографии, которые вот уже много лет собирал бывший председатель Лыковского горосполкома Юрий Емельянович Поливанов.
1: Да, такой стоит.
2: Очень интересный мужчина. Как на ваш взгляд?
3: Хорош гусар.
1: Да.
3: А знаешь кто, Серега?
1: Кто?
3: Не знаю. А ведь твой предшественник.
1: Да ну?
3: Да, душа моя. Был такой. Иван Жмурин из местных дворян. Картежник, гуляка. Начал службу городским головой. Почтовый тракт замостил. Городской парк разбили с его помощью. Пожарную команду он на свои средства оборудовал. Несколько раз спасал город от пожара. А когда его перевели в губернию, он и оттуда о лыковских обывателях заботился. Вот возьми его портрет, увеличь и повесь у себя в присутствии. А что? Что смеешься? Верой и правдой служил.
1: Хорошее предложение.
3: Да, невозможно. Невозможно. Думаешь, только мы одни старались? Все душа моя имеет происхождение. У всего своя история есть. 500 лет город жил до нас. Не только ведь бунтовали и плакали. Были и праздники, и умные дела, и красота. Находились людишки, которые заботились и двигали Россию. А мы кого из них чтим? Ну, многих знаем. Вон, кладбище старое, и то ведь разорили. А уж если могилы не уважают, значит, прошлое не уважают.
1: Подождите, дядя Юра, подождите. Мы когда начали разорять кладбище? Тетя Варь, в 30-е годы, так ведь?
2: Да.
1: Вот вам тогда бы, Юрий Емельянович, и цыкнуть. Это мы теперь задним числом поумнели. Добрые стали, историей занимаемся, старину собираем. Ну, давайте мы свою-то историю не забывать. Ой. А я думал, мы мирно посидим с вами, а? Думал, за картины хоть спасибо скажете. Чайку хотел попить с вами, на гитаре хотел сыграть.
2: А вы умеете?
1: А как же? Так я даже выступал на концерте «Самодеятельность». Помните, дядя Юр? Аплодировали. Правда, потом позвонили, что это вы, Сергей Степанович, за популярностью гонитесь. Вот с тех пор избегаю.
3: Я слыхал, ты дом кислых-то все-таки не желаешь сносить?
1: Да, я бы с удовольствием не сносил. Но Уваров живописью не интересуется.
3: Вот так, Танечка. Вот так. Он бы того, так а вдруг я вот. Он бы и хотел, но обстоятельства. А вот Жмурин, тот мог с губернатором схватиться. Тоже, небось, карьерой дорожил, но все-таки до какого-то предела.
4: О Боге думали, о своей душе.
3: Тут другое, Варя. Думали об истории, имя свое берегли, суда потомства боялись. Жмурин себя хозяином пожизненно считал. А у тебя сезонники. Ты хоть кого-нибудь на пенсию с почетом проводил, чтобы потом вспоминать о нем по-хорошему? Да ты ведь и сам-то, небось, только о том думаешь, как бы от выговора уберечься. Пойми же, Серега, мне-то что? Мне ведь на все это уже не любоваться. Мне же город жалко, детишек жалко. Не останется им красоты. Жмуркина заводь, последнее место, где красота старого города сохранилась, и вот уже до нее добрались. Позор. Ты же себе навек приговоришь. Приговоришь. При ком была уничтожена Жмуркина заводь?
1: Ну, подождите, может, и другое что вспомнит.
3: Роддом. Канализацию. Думаешь, искупит? Не надейся. Память у людей, она ведь либо-либо. Да, ну и правильно.
2: Сергей Степанович, но ведь должно же в городе что-то от прежнего остаться. Ну вот, знаете, как старая вещь в квартире.
4: Постарался бы ты, Сереженька.
1: Да что ж такое, тетя Варя, ну что же мы всем миром на одного-то, а? Ну, Юрий Емельянович, все это прекрасно. Но к Уварову в горосполком с такими причинами не пойдешь.
2: Ну, если вы это понимаете, так почему же они этого не понимают?
1: Да вы поймите, потому что я вырос тут. Это мое. А для них это чужое. Да и не в этом дело. Вы думаете, если вы мне сейчас душу расстраиваете, значит, все, дело выиграно. А как я там дальше буду расплевываться, неважно. Это не ваша забота.
3: Ну, вот это уже ты брось. Мы же тебе помочь хотим.
1: Чем?
3: А письмо напишем. Хочешь в область, хочешь в Москву, соберем подписи.
2: Правда, давайте, я соберу подписи.
1: Дядя Юр, ну что вы говорите? Да нет, пожалуйста, пишите, это ваше право. Только я думаю, что письмо может все испортить.
3: Ты сам для себя-то решил? Ну а если решил, так наверх же надо идти, не бояться и ребром ставить вопрос.
1: Дядя Юр, вы нынче очень принципиальный человек.
3: Ты о чем?
1: Как на пенсию вышли. Я тоже буду принципиальный. Выйду на пенсию и буду принципиальный. Что?
3: А ты гляди, а? О, молодец, а? Сдача ведь дает, огрызается.
1: А как же? Одно дело жалеть, другое дело решать. Я... Прежде, как я помню, Юрий Емельянович, вы совсем другими делами занимались, так ведь?
3: Ну, давай. Давай. Не робей.
1: Церковь Владимирская, помните? Самый драгоценный памятник в округе. Помните? Помните, как ее в клуб превратили? И антирелигиозный костер на площади. Вы помните, что жгли в этом костре? Иконостас со всеми иконами, так? Деревянные врата редкой ручной работы. Книги божественные, уникальные книги. 16 век, 17 век. Так профессора считают. И все в огонь. Фрески были, между прочим, тоже уникальные, единственные. Все в огонь.
2: Ну, к чему вы это?
1: Вы, Танечка, расспросите Юрий Емельянович как-нибудь. Ведь вас просили, оставьте, не жгите, закройте церковь, но жечь-то зачем?
2: Ну, мало ли что говорят, что вы переводите на другое.
3: Молчи, Татьяна. Молчи. Не нуждаюсь. Сам оборонюсь. Не ему меня разоблачать. Ах ты, Серега, Серега. Насобирал щепок улики на Поливанова. Ну что ж, я один остался и за всех отвечу. Да, все так и было. Правильно он изложил. Правильно. А вот знаешь, Серега, что было дальше? Кто к старухам ходил, церковные книги выпрашивал, иконы, бумаги старые. Из того костра они кое-чего повытягивали, спасли от огня. 30 лет прошло. Ходил, кланялся, шапку ломал. Они покрепче тебя мне припоминали. Они меня как кошку тыкали в дерьмо. Сам жег, а теперь сам же просишь, а я винился. Дурак, говорю, молодой был, не понимал. Я комиссар Поливанов. Я перед этими старухами винился, как блудный сын.
4: Не надо, Юрочка.
3: Молчи, Варька! Перед старухами винился, а перед ним еще подумай.
4: Сергей Степанович, нельзя ему.
3: У тебя-то какое право мне счет предъявлять? Ты что ж думаешь, вот, мол, какие варвары были, да? Стыдишься, значит, за нас. А может быть, для того моего времени по-другому и нельзя было, а, Серега? Может быть, только через огонь и можно было добыть истину? Учительница, любимая, на коленях передо мной стояла, слезы лила, умоляла, не жечь икону чудотворную, хоть музей, куда угодно, только не в костер. Я отверг все слезы ее. Отверг. Обман, говорю, есть обман. Сама же нас учила, что все эти изображения — фантазия. Знаешь, какая это икона была? Чуть ли не кисти Феофана Грека. Мне теперь по ночам снится, как я ее смаху в огонь, и как Алиса Андреевна кричит: мои счета оплачены, товарищ Лосев. Вот перед Алисой Андреевной мне стыдно. Перед старухами теми тоже стыдно. А ведь перед тобой нет. Ты же на готовенькое явился. Ну ладно, мы малограмотные были, что-то там не понимали, с чем-то боролись. А вы-то теперь наивысше образованные. И что? Опять рушим. Какое же у тебя право судить меня? Ты из костра ничего не вытащил. И ни из одного костра.
4: Ой, Сереженька, Сереженька, неужели ты не понял? Он же винился перед тобой.

глаза. Не в Ленинграде, не в Москве. Именно здесь, в Лыкове, тоска по вас накинулась на меня. Здесь она хранилась и ждала. В тех городах я занят другими работами и чувствами. Здесь же существуете вы одна. И все, что есть здесь, все как бы принадлежит вам. Я все время думаю, а этого вы знали, а здесь выходили. Тут один мужичонка прибился ко мне. Занятный самодум. Причем уходит в такие материи, про которые никто у нас нынче не задумывается. Я здесь единственный, кто выслушивает его идеи. Звать его Степан Иустинович Лосев. Может, помните? Он вдруг сказал мне, что картина напоминает ему Кислых и младшую дочь, Лизу. И так он говорил это убежденно, что я не выдержал и признался, похвастался, что картину пишу для вас. Вскоре после этого моей работой или моей особой заинтересовался местный начальник, некий Поливанов. Самолично посетил меня на натуре с сестрой и женой. Он спрашивает, как допрашивает. Все на нем мягкое, а скрипит, будто под френчем ремни, пряжки, портупеи. Говорили о том, о сём, естественно, и про картину. Поливанов интересуется, а где лозунг, что на стене был? Действительно, 2 дня назад повесили как раз на мою стену кумачёвый лозунг во всю длину. Я излагаю Поливанову, что кумач невозможно изобразить. Он разрежет картину. Не вяжется по цвету, объясняю, что есть законы ритма, сочетания и все такое. Боже мой, говорю, да разве в кумаче дело? Уступить невозможно. Ах, Лиза, кто-то скажет, подумаешь, одна картина. Так ведь и вы у меня одна. Сколько женщин было, а вы...

0: Время как бы отодвигает от нас Астахова и Лизу, и мы снова в Лыкове, в доме Поливанова.
1: Не ушел? Значит, понимаешь, что плохи мои дела. А ты знаешь, Серега, мне врачи говорят, что я еще протяну. Да, по глазам ведь вижу, что врут. А все-таки думаю, а вдруг правда? Я ведь почему осердился на тебя, Серега? Потому что не умеешь ты вникнуть. Ты еще не оглядывался на свою жизнь. А она короче, чем тебе кажется. Вот мы, безбожники, уж слишком верим в бессмертие свое. Вот мы, безбожники, уж слишком верим в бессмертие свое. А верующие те, наоборот,

0: злобу. Мы все силы тратим на борьбу, от этого у нас выделяется много ненависти и мало любви. Между тем, ненависть – чувство вторичное. Оно должно рождаться от любви. Что же есть правда? Нарисовал художник дом. Все не так, не по правде. Краски переиначил, стены покривил, изломал. Я спрашиваю, правда, куда делась? А он в ответ, красиво получилось. Допустим. А раз красиво, значит правда. Дом лучше узнать можно, я душу его приоткрыл. Красота правды приближает к душе, то есть к истине.
1: Так это про Астахова? Они что, встречались?
0: Встречались.
2: А вы, Юрий Емельянович, вы тоже его знали?
0: Еще бы. Мы, Танюша, вместе с ним на рыбалку ездили. Тебя еще и на свете не было, когда я эту картину увидел. И, между прочим, я ведь ее и спас. Мы ведь не только разрушали, мы еще и спасали.
1: А чего спасали?
0: А если бы не я, не было бы этой картины в России.
2: А как это было?
0: Ну, как-как. В 1936 году приезжал сюда Астахов. Вот тогда он и написал эту картину. Взялся он за нее по причинам, прямо, надо сказать, несерьезным и даже неумным для того времени, в утешение Лизы Кислых. Она тогда за границей ностальгии мучилась. Вот он решил ей подарочек преподнести в память о родных местах, а вот в секрете держать не умел. Впрочем, я и без него мог бы узнать обо всем. Твой же отец и разболтал.
2: Подождите, а при чем тут Лиза Кислых?
0: Да было у них что-то, сказывали. Головы она кружить умела, мы все ходили, влюбленные в нее. Ну, спрашивайте, спрашивайте, про все спрашивайте, на все отвечу.
1: Ну и каким же образом вы картину-то спасли, Юрий Емельянович?
0: А за границу хотел ее отправить Астахов, в Париж. Пришлось остановить.
2: А если Астахов любил эту женщину?
0: Мало ли кто кого любил. Танюша, тут душа моя выбирая либо-либо, а выбрал все.
2: А что значит выбирай? Но мог он подарить свою картину, свою собственную картину женщине, которую любил? Какое было ваше дело? Что вы вмешивались?
3: Танечка.
0: В тех делах, Танюша, ты дитё. Нельзя было. Расценивалось как пособничество врагам. И я его предупреждал. Уступи, введи хоть какую-нибудь современность.
1: Юрий Емельянович, извините, вот я мог быть там? Ну, то есть я мог видеть Астахова?
0: Ну, а почему же нет? Астахов работал на берегу, там писал, вы, ребятишки, вокруг него крутились.
2: А ведь вы его не любили. Вот что.
0: А за что я должен был его любить? Таня, ну скажи, за что? Чем он помогал нашей жизни? Несмотря на свой талант, Астахов был либерал, человек отсталый от классовой борьбы. Шутка ли сказать, в то время высказывался против индустриализации. Я его еще прощал.
2: Вы прощали?
0: Да с ним и в Москве нянчились, опекали его. Эх, ничего-то вы в нашем времени не поймете.
2: Вы не любили его. Вы его к Лизе Кислых ревновали, а из-за ревности можно на что угодно пойти.
0: Ну, Танюша, ну, честное слово, ты же, ну, ты напрасно, я же пойми. Я же не для себя, меня же идея толкала. Принципы. А так-то до этого мы же с ним вполне дружески, ну? Нет, здесь не ревность, здесь скорее жалость. Слабый был он человек, слабый. Не мог ее из сердца вырвать.
2: Ну почему он должен был вырвать? Почему?

0: я почему должен был? А, Таня? Раз уехало все, иначе я не мог бы честно выполнять свой долг. А ведь мне труднее было, Танюша, труднее. У него, у Астахова, таких романов, ого-го. Да правда, я с ним и не сравниваю.
1: Боже мой, но почему вы своей вины не чувствуете?
0: А ты, душа моя, по результатам проверь. По результатам. Что бы было с этой картиной, ценностью, достоянием, если бы Поливанов тогда был слюнтяем? Ну что, где бы она теперь была? Тю-тю.
1: Но ведь картина-то была его, вы поймите. Его, Астаховская. И он ее послать хотел, и не кому-нибудь.
2: Юрий Емельянович, вы, значит, считаете, что все так и должно было быть? Ну что, все, значит, оправдалось?
1: Сереженька.
0: А ты о моих поступках не страдай. Ты сперва свои займи. Нет. А все-таки как вы думаете, что вам даром, что ли, все досталось? Да? Раз революция справедливая, значит, все по-благородному. Прощение просим. Но не получалось. За все душой плачено.

0: В областном центре бывший однокашник и земляк Сергея Лосева Петр Георгиевич Пашков беседовал с ним за некоторое время до приема у председателя облисполкома Уварова.
1: Боржоми будешь?
2: Налей. Хватит, хватит.
1: Я ведь знаю, зачем ты приехал.
2: Добросовестный у тебя осведомитель.
1: Я тебе, Сережа, вот что посоветую. Ты сиди там у себя и помалкивай. А то не ровен час, а помочь некому будет. Ты ведь у нас человек случайный, мелиоратор. А тех, кто тебя в аппарат втащил, их уже нет никого. Ой, нашли, что беречь. Центр по ковырянию в носу, честное слово.
2: А между прочим, надо иметь такое местечко в городе, Петр Георгиевич. Да ничего плохого в этом нет.
1: Глупости все это. Тоже мне покровители искусства. Филиал из-за этого трогать.
2: За что ж так, Петр Георгиевич, родные места свои не любишь, а?
1: А ты что, меня растрогать хочешь?
2: Нет, нет, я тебя просто не пойму. Чего мы с тобой не поделили? Земляки вроде. Отцы наши друзьями закадычными были. А мы отчета все вот враждуем. А что ты все мне напакостить-то норовишь, а?
1: А не ты меня из Лыкова спровадил? Не ты?
2: Так жалобы-то на тебя какие были?
1: Какие? Какие? Ничего, ничего. Пашкова не затопчешь. Пашков пробился. Не удалось тебе меня придавить. Силенок не хватило. Что ты можешь? Ни черта ты не можешь. Вот ответить мне сейчас не можешь. Потому как неразумно тебе меня во врагах иметь. Потому как привык и будешь глотать. А ты детство вспомнил, оно у нас разное с тобой было, детство-то. Помнишь, как я тебя чистописание учил, а не в коня корм? К Уварову обращаться не советую.
0: Но Лосев не послушал совета своего земляка. Разговор с Уваровым складывался не просто для обоих.
3: Перенести... Чего ж ты раньше думал?
2: Дмитрий Иванович, вы понимаете, ну, мы согласовывали это 2 года назад. Обстоятельства меняются. Да нет ничего страшного. Город дает новое место застройки. Вы знаете, я считаю, гораздо лучше.
3: За такие сюрпризы кто-то должен отвечать.
2: Я готов. Но что делать? Ошибка моя.
3: Так ты что, выговор просишь? Зря набиваешься, Лосев. Выговор тебе сейчас ни к чему.
2: Ну, выговор он... всегда ни к чему. Дмитрий Иванович, на меня наседают. Могут начать писать. И вам, и выше.
3: Такая, значит, причина.
2: Ну...
3: ну, а твоя-то позиция какова?
2: Не, я... если учитывать эстетическую ценность... вы знаете, я за то, чтобы сохранить Жмуркину заводь.
3: А филиал?
2: Так разве я против? Ну, вы понимаете, пейзаж один у нас.
3: Так и филиал у тебя один. И возможность у тебя одна. Все посчитать надо, Лосев, и красоту посчитать, и пользу ее. Ты считал? Потом, разве все пейзажи сохранишь? Я не вижу тут проблем.
2: Понимаете, Дмитрий Иванович,
3: если твой дом эстетическую ценность имеет, ну, давай мы его перенесем, это не вопрос. Если надо, отреставрируем.
2: Да.
3: Есть такая необходимость?
2: Вы знаете, мы реставрировать мастера, было бы, как говорится, что? Но дело не в этом, дело не в доме.
3: А вот видишь, не в доме. Искусство хорошо смотрится, когда у людей жизнь устроена, Лосев. Вот ты роддом построил, а будет у тебя филиал, будут отчисления. Вот тогда и сможешь эстетику наводить.
2: Дмитрий Иванович, нам что, уже не нужен древний русский городок? Он нам больше не нужен. Если мы старое будем добивать, то куда мы придем? Ведь наш провинциальный быт, его не уничтожать, его сохранять надо. Это не отдельное здание, сам дух его важен, вы поймите это. Вот, пожалуйста. Был Лыков... на всю Россию один. Вот, пожалуйста. Цветные фотографии выпускали с видами. Теперь это рядовой райцентр. Таких сотни. Я фотографии выпустить не могу. На них изображать нечего. Вы только представьте себе. Пристань. Духовой оркестр. Кисловский дом играет своей медной крышей. Вы представляете, вывески, мастерские. Из нашего города можно сделать великолепный туристский центр. А что, вы говорите, все можно подсчитать? Давайте подсчитаем. Мы занимаем население в сферу обслуживания. Строим мотель, восстанавливаем Петровскую крепость. Это мы же зарабатываем валюту, Дмитрий Иванович. Вы же были в Суздале, в Тырнове, в Угличе. Вы же видели потребность у народа. Он же тянется к этой красоте, Дмитрий Иванович. А потом, сколько она стоит? Сколько она стоит, эта красота? И если мы ее уничтожим, кто у меня останется жить, Дмитрий Иванович? Я вас единственное, о чем прошу, вы согласитесь со мной. Ведь я же прав.
3: Как у тебя на хлебозаводе новый директор?
2: Да пока никак, дела он принимает.
3: Ты молодец, что завод не остановил.
2: Ну так как же?
3: Далеко ты зашел, Лосев, ты фантазер. Знаешь, не для тебя этот вариант. Культура — это не твой профиль. Ну, слава, может быть, и будет, а вот движения не будет, согласен?
2: Я согласен, но...
3: Пойдешь ко мне заместителем, первым замом?
2: Дмитрий Иванович, кто я? Спасибо. Да нет, я не знаю, как я сумею. У меня фантазии.
3: У тебя фантазия от того, что ты засиделся. Тебе там тесно стало.
2: Машины мало во мне.
3: Но это появится. В тебе другое есть.
2: Жарко у вас.
3: Да дело же не в должности. Сделать можно больше, верно? Да для того же Лыкова. Опять же, и перспективы, движения. Ведь мы сами не знаем своих возможностей.
2: Дмитрий Иванович, ну а... Я все про заводь. Как с ней быть? Вот.
3: А ты настойчивый мужик, Лосев. Ну вот что, не думай об этом больше, ладно? Выбрось из головы. Все будет хорошо. Главное сейчас – это филиал. И для тебя, и для меня.
0: Через некоторое время, выходя из исполкома, Лосев совершенно неожиданно столкнулся с Татьяной.
4: Ну что, скажите, чем там кончилось?
2: Вы здесь. Скажите, вы зачем приехали?
4: Просто так, у меня отпуск.
2: У вас просто отпуск. Таня, скажите, где здесь автобусная станция? Давайте возьмем 2 билета до конца.
4: А куда же мы поедем?
2: Да все равно куда. Лишь бы за пределы нашей любимой области.
4: Что, прямо сейчас?
2: То есть немедленно. На субботу и воскресенье. Поехали.
4: Сергей Степанович, что с вами? Что случилось?
2: Да все прекрасно, Таня. Только...
4: А что он вам сказал?
2: Ой, не спрашивайте меня ни о чем. Поехали. Поехали.

0: В гостинице, как, к сожалению, бывает нередко, свободных номеров не оказалось. Но все же, в конце концов, им удалось получить один номер на двоих.
1: Вы извините, я просто не предполагал. Ну, я думал, мы снимем два люкса, как в Москве, с роялем, с телевизором.
2: Ну, что ж делать? Ладно, не имеет значения. Хорошо, что тетя Зина с этим номером помогла, а то бы имели вы свою коечку в общежитии, вот и все.
1: Да нет, вы знаете, я это дело так не оставлю. Я сейчас в горосполком позвоню.
2: Ой,
1: это просто безобразие.
2: А вы думаете, в Лыкове по-другому? А между прочим, тетю Зину надо отблагодарить, а не подводить ее.
1: Но все-таки мы вдвоем в одном номере.
2: Ну, ничего, распределимся как-нибудь. Вы отвернетесь, когда я буду переодеваться. Вот и все. Тоже мне проблему нашли. Вы мне лучше скажите, чем там все кончилось?
1: Проиграл я, Таня. Проиграл. Уваровские аргументы оказались посильнее моих.
2: Ваш Уваров чудовище. Он не имеет права руководить, потому что он не понимает искусства. Я понимаю, вы от него зависите. Вам приходится его терпеть.
1: Ну подождите, при чем здесь это? Ведь есть простейшие человеческие нужды. Вы знаете, что у нас в Лыкове 35% без водопровода. До прошлого года стояла старая больница. Холод в палатах, больные в пальто. А если взять жилье? 5 человек. 5 человек в одной комнате. Извините меня, здесь не до музыки.
2: Но музыку не для этого пишут.
1: Правильно, пока пишут, кто-то должен и строить. Кто-то должен и уголь возить. И заводы тоже должны работать. Уваров прав.
2: В чем?
1: У вас, у интеллигентов, есть тайное к нам предубеждение. Да-да, в лучшем случае терпите нас. А что вы знаете о нашей жизни? Вы думаете, у нас возможностей много? Да какие там возможности? Одни обязанности. И в любую минуту за все могут спросить. А Уваров работник, таких мало. Я учусь у него. Да-да, я учусь у Уварова. Он меня берет первым замом, я иду к нему и буду работать, и ничего плохого в этом не вижу. И не ради себя, я для города. Чем власти больше, вы знаете, и Пашков он будет стоять передо мной, прижимая папку.
2: Сергей Степанович, он же вас нарочно забирает, чтобы легче прошло это дело с заводью. Конечно. А в итоге выставят так, что вас купили повышением в должности. Пусть польза, пусть ради города, но все равно нельзя. Вы же сами так не сумеете. Вы, может быть, и не такого повышения заслуживаете, но не так, не уступая.
1: Ну, поймите, не мог я ее отбить, не мог. Ну, что делать? Ну, невозможно было. Чем-то приходится жертвовать.
2: Но почему-то это совпадает с вашей выгодой.
1: Вы очень хорошо обо мне думаете, Таня.
2: Ну, хорошо, тогда я сама. Я поеду в Москву, я думаю, что мне там помогут. Это же ясное, очевидное дело. С ним можно идти куда угодно.
1: Вы знаете, вот сейчас бы гитару и сделать что-нибудь такое непредусмотренное.
2: А вы сделайте. Сделайте.
1: Не положено.
2: А вы всегда делаете только то, что положено.
1: А что делать? Я так привык, окончательно привык.
2: А кто же вам мешает нарушить это?
1: Я не знаю. Есть служебные рамки. Они четко очерчены, и ничего за пределами. Ничего.
2: А ваша жена, она где? Из Лыкова уехала, не появляется больше?
1: Я сам до конца не понял, что произошло. Застал ее как-то в Ленинграде, на квартире у ее матери. Кто он, откуда, так и не добился. Супружество наше на этом кончилось, обошлось без развода, чтобы не было неприятностей по службе. Вот. Тоня с Наташей в Ленинграде, я в Лыкове.
2: А вы знаете, вам никто и не нужен. Вы сами все можете.
1: Таня, с чего вы взяли, что мне никто не нужен? Вы вообще про меня ничего не знаете.
2: Ошибаетесь. Я Поливанова расспрашивала.
1: Да? Интересно, что же он сказал?
2: Но он считает вас карьеристом. Ну нет, если бы вы карьеристом были, вы бы уже далеко были. У вас что-то другое есть.
1: Это замечательно. Вы с Поливановым знаете, какой я. А я толком этого не знаю. А я всяким бываю. Смотря что требуется. А вот какой я на самом деле, может, никакой? И вообще, что значит на самом деле, если я самим собой никогда не бываю? Один день похож на другой, Таня. Звонки, бумаги, резолюции, 4 газеты, посетители. Всегда некогда.
3: Я стесняюсь мороженое на улице съесть. Не дай бог женщиной пройти. А по ночам блаженные теплые сны. Мать, Плясова, детство.
2: Бедный вы мой.

0: Лиза Кислых писала Алексею Астахову.
1: Снова, еще и еще спасибо за портрет. Как он меня выручил! Дважды я закладывала его за большие деньги, тем и спаслась. Наступил день, когда у нас ничего ценного, кроме него, не осталось. Но кроме материального подспорья, он помогал мне жить, душу сохранять. Вы чудно написали. Это, конечно, я. Но я, когда смотрела, не себя видела, а вас, каким вы были при последнем нашем свидании. Вы оставались все тем же. Я же отдалялась от своего портрета, уходила дальше и дальше, как от родного дома. Странные у меня с ним установились отношения. Я видела в нем ту, которая гуляет в Лыкове, встречается с вами. Еще несколько лет назад меня уверяли, что я выгляжу не хуже, чем на портрете. Даже лучше, но по-другому. Пускай лучше, но по-другому. Они не понимали, что это нарисована та русская моя жизнь. Алешенька, я вдруг поняла, как вы могли бы меня любить, если б не эта разлука. Поняла впервые после тех нескольких дней, что вы пробыли в Париже. И потом, когда вы прислали мне мой портрет взамен дома нашего, я еще раз подумала, но не смело, не решительно. И вот теперь поняла, какое это было несостоявшееся чувство. Каким оно могло быть? Может быть, ныне оно бы уже отцвело, мы бы прожили его. И стратили до конца. А вот в моем сердце осталась неистраченной та часть, которая предназначалась вам. Ни на что другое я не сумела ее истратить.

0: В Лыкове Сергея Лосева ждал сюрприз.
1: Эдуард Павлович, саперы? Для чего саперы?
2: Саперы приедут сегодня ночным поездом. Для них же плевое дело взорвать этот домик. Фукнут и привет. Положитесь на меня, Сергей Степанович. Все подготовлено, занаряжено. На утро самосвалы вывезут весь мусор. Бульдозерами сравняем, а на нет, как говорится. И суда нет.
1: А что такую горячку решили пороть?
2: А так лучше будет.
1: Да почему лучше?
2: Да потому что смаху. На утро было или не было, следов-то нет, и все само собой заглохнет.
1: Да что заглохнет, Эдуард Павлович?
2: Не стоит вам вникать, Сергей Степанович. Вас же не было, вы же не в курсе.
1: Ну давай, давай, давай, не темни. Выкладывай.
2: Пока вы были в отсутствии,
1: так,
2: этот демагог, анархист Поливанов раскачал стихию. Не сумели удержать.
1: А почему вы считаете, что надо удерживать?
2: Да он же повсюду телеграммы разослал. В область, в Москву. Теперь открытое письмо протест намечается. Официальный запрос хотят ставить на исполкоме. Ну, в общем, разыгрались страсти. Вот мы и подумали. Просто не хотели вас вовлекать. Я думал, вы задержитесь. Мы и успеем рубануть.
1: Так, значит, решили ночью бабахнуть и никаких претензий, да?
2: Вот именно, поскольку положение критическое, применить, так сказать, прессинг.
1: Ну, а кто же это решил-то? Вы лично?
2: Не один я, Сергей Степанович. С областью согласовали.
1: Так, значит, ты с области.
2: Подготовлено освещение участка. Вокруг объекта будет оцепление.
1: Подождите, подождите. Ну, а в области-то вы с кем согласовывали?
2: На инженерное управление вышли. На отдел главного архитектора.
1: Так, Морщихин, а вам не жалко?
2: Насчет крыши-то? Да предусмотрено, Сергей Степанович. Инженер обещал мне, что поднимет и опустит ее, как на парашюте. Все-таки медные листы, цветной металл. Но мы же понимаем. Я все обговорил. Они гарантируют. У них там всякие направленные взрывы. Искусство. Скрепы они уже срезали. Все подготовили.
1: Какие скрепы? Как срезали? Вы что, воспользовались? Все отменяется. Всех ваших саперов, всех инженеров, всех к чертовой матери. Вам ясно?
2: Ясно.
1: Что вам ясно?
2: К чертовой матери.
1: Отправляйтесь.
2: А по какой причине отменить, Сергей Степанович? Как сообщить?
1: А по той, что нельзя это делать тайком.
2: Да чего вы боитесь, Сергей Степанович? Что же характер проявить надо? Но я же говорил, я все беру на себя.
1: Какого храбреца мы вырастили? Все ему нипочем.
2: Да зря вы, ну зря, Сергей Степанович, вы на всех оглядываетесь. С них спрашивать не станут, а нам все равно взрывать придется. Люди вызваны в ночную смену. Кто простой будет оплачивать? Экскаватор подогнали, бульдозер, самосвалы сняли с других объектов. И с военными ничего отменить нельзя. Поздно. Нам все равно взрывать придется, как ни вертись. Зачем откладывать?
1: Я все сказал, Морщихин. Жаль, что вы ничего не поняли. Идите отмените. А самосвалы ваши на картошку?
2: Лично я ничего отменить не могу. Тут надо в область сообщать.
1: Так, кому звонить?
2: Придется Пашкову.
1: Ну что ж, с Пашковым так с Пашковым. Соедините меня с Пашковым.
2: Не горячитесь, Сергей Степанович, не горячитесь.
1: Ну конечно, сам Пашков. Алло.
3: Да?
1: Петр Георгиевич?
3: Я вас слушаю.
1: Лосев говорит. У меня к вам просьба. Необходимо помочь отменить приезд взрывников.
3: Отменить?
1: Да.
3: Это чье же распоряжение?
1: Мое. Не будем мы такие вещи делать втихаря. Обманывать людей.
3: Между прочим, уже есть телеграммы и заявления. Поливанов.
1: Ну, тем более.
3: Ты мне посторонним не прикидывайся. С твоими работниками согласовано было. И ты там, я вижу, у себя разобраться не можешь.
1: Ну, я разберусь. А пока что давай отбой. Чтобы зря людей не гонять.
3: Не понял.
1: А что ты не понял?
3: Что ты откладываешь. И насколько?
1: Ну, это я сам решу.
3: Уваров тебе, по-моему, ясно сказал.
1: Но с Уваровым я сам договорюсь. Вы же, Петр Георгиевич, не Уваров. Запомните это. И от его имени глупости вытворять не следует.
3: Да ты что? Что ты крутишь-вертишь?
1: Ну, я прошу не лезть не в свое дело. С каких пор вы хозяйничаете над городом? Вы кто такой? Все отменяется. Вам ясно?
3: Ничего я не буду отменять, товарищ Лосев. И вы на меня не кричите. Вы забываетесь. Сами. Сами отсылайте их назад. Сами. Раз вы такой большой хозяин, вам отвечать.
1: Ну вот что, Пашков. Выполняйте. Потом доложите мне. Все.
2: Сдаюсь. Преклоняюсь перед вами, Сергей Степанович. Нет. Вот это прессинг. Нет, ну как вы его прижали, а? У этого Пашкова.
4: Эдуард Павлович, мороженое любишь, а?
5: Как?
4: Любишь мороженое? Пломбир, сливочное, эскимо. Любишь? Эх, Эдуард, надо есть мороженое. Это помогает. Вот так. Ну что ж, идите, Эдуард Павлович, уладьте с отменой взрыва и выставьте возле дома Кислых милицейский пост.
2: Сергей Степанович, а это правда, что вы к Куварову идете? Нет-нет, я все понимаю, просто не хотите, чтоб при вас.
4: Нет, Морщихин, ни при мне, ни после меня. Слушаю.
3: Ну вот что, товарищ Лосев, я связался с Уваровым, он вам велел передать. Нечего откладывать и мудрить. Машина запущена, и пусть действует. Дошло? Вот так вот, голубо. И нечего было орать и выпендриваться.
4: Как связаться с Уваровым?
3: Не знаю. Он где-то на линии в пути. Вернется завтра к вечеру. Прояснилось тебе, Сергей Степанович?
4: Да. Более или менее.
3: Ты не финти. Если Уваров позвонит, что ему передать?
4: Взорвать никогда не поздно. Я приеду и объясню Уварову. Момент сейчас самый невыгодный.
3: Отказываешься выполнять, так и сообщим. Плохо кончишь, градоначальничек, мэр города Лыково.
2: Не упорствуйте, Сергей Степанович. Не упорствуйте, но есть прямое указание. С вас снимается всякая ответственность. Государственная дисциплина. Ну, в случае чего, будете ссылаться на Уварова?
4: Нет. Уварова я подставлять не буду.
2: Вы не должны из-за этого рисковать. Вы городу нужнее, чем все эти заводи и пейзажи.
4: Видите ли, Эдуард Павлович, кроме заводи и пейзажей, и кроме города, есть еще я, Сергей Лосев.
2: Ну и что из этого следует?
4: А вот что-то такое. Выпал такой час. Может, другого и не будет...

0: доме Поливанова события развивались напряженно, и пересечение времен и судеб бывшего председателя горосполкома Поливанова, художника Алексея Астахова и русской женщины в Париже Лизы Кислых сплелись в один драматический узел.
1: Варя! Варька!
2: А? Ты что?
1: Где мой парадный китель?
2: Зачем тебе, Юрочка, зачем?
1: Молчи. Где китель? Пойду в кителе.
2: Куда ты собрался?
1: Сумку давай полевую. Браунинг. Часы именные.
2: Тебе лежать надо, врачи велели лежать.
1: Отстань. Иду оборонять дом Кислых. Там бесчинствуют.
2: Подожди, Юра, подожди.
1: Лосев и его банда дом взорвать хотят. Я не дам. Жулики, вредители.
2: Успокойся, Юра, успокойся.
1: Серега Иуда продал родной город за 30 серебряников.
2: Не дойдешь ты, Юра.
1: Дойду, дойду. Все на защиту, все на защиту.
2: Юра, Юрочка, Юра.
1: Неохота помирать, Варька.
2: Что ты, Юра?
1: Не дожил я до жизненной усталости. У меня в голове кипит. Несправедливо. Почему же жизнь кончаться должна, когда я не хочу?

Раз в месяц я еду на кладбище Святой Женевьевы, чтобы побыть у своих. Там мама похоронена, первый мой муж, множество приятелей наших. Дорожки посыпаны желтым песочком, кругом цветы, аллейки. Я купила себе место рядом с мамой. Так что, если приедете в Париж, а меня уже не будет, приходите сюда. Все может быть. Я даже писать вам боялась, чтобы как-то не повредить и без того сложную вашу жизнь. Так мне хотелось узнать о пребывании вашем в Лыкове, когда вы рисовали наш дом. Видно, мне уже не свидеться с родными местами. Несправедливо. А еще несправедливее, что мы не смогли с вами больше встретиться. За что? Кому от этого стало лучше? Кто выиграл?

0: Неужели вы не увидите моей картины, вашей картины? Степан Лосев полагает, что упрямство усложнит мою жизнь, хотя и украсит биографию. Когда-то мог и я в Париже остаться, но не представляю для себя этой судьбы. Вы скажете, живописцу все равно, где березки малевать? Все так, все так. Но здешняя березка у меня чувство вызывает. Что-то я через нее объяснить желаю.
1: Выступить хочу по радио, чтобы поставили большой репродуктор на площади, чтобы весь город слышал. Про себя хочу. Я бы изложил, как все было и как доставалось без снисхождения.
0: Ах, Лиза, печально мне, что разносит нас в разные стороны, как на льдинах. Смотрел я на звезды и думал, звезды общие, небо над нами одно, надо мною, над вами и над Поливановым. И жизнь такая коротенькая. Зачем же столько преград?
2: Какая коротенькая оказалась жизнь, и какое большое место заняла в ней разлука с вами. Почему нынче все, что было после отъезда, после юности, сгинуло, и осталась только русская юность, и я, смотрящая на нее с другого берега, а между нами река, та вода утекла, унесла все, что было, все, что происходило в эти десятилетия, и ничего не осталось. А остался тот берег, с которого я сбегала к плясве к тамошним мальчишкам, где тонула, потом на плотах лежала. И есть этот берег мой, на котором кончается мое путешествие.
3: Морозный проселок, грузовик, пулемет полоснул, а мы в кузове стоим. Дизентерийные ребятишки, тащил их на себе, перетаскивал. Работа, работа, много крика, смеха, две войны, кровь, слезы, совещания, доклады, аплодисменты. Куда все это проскочило? А что осталось? Почему-то июльский день, мне 18, Лизе 16, наверное, было. Ее затерло между бревнами, чуть не убило. На руках понес на середину плота. С ней текла вода. Она всхлипывала, прижималась ко мне. Купальник порвался, и тело светилось. Лежали на плоту и смотрели друг на друга. На губах соленый вкус ее ранки, ее плеча. Никогда больше я не был так счастлив. Никогда. Мокрая ее ладонь лежала на моих глазах. Теплая, влажная. Варька. Помираю я.
4: Что ты, Юрочка, что ты? А ну, что ты?
3: Не дошел. Это хорошо, что ты тут. Одна ты. прости меня, сестра. Прости. Кричал на тебя, замуж не пустил. Все думал, потом займусь. Успею, подыщу. Все завтра, завтра, завтра. А где оно?

0: Сергею Лосеву так и не удалось увидеться и поговорить со своим старшим другом и учителем Юрием Емельяновичем Поливановым. Не успел. Аллея кладбища. Появляются Лосев и Матвей.
1: Серега! Серега, это я. Градусов 9 сейчас. Обещали 4. Помнишь, какой у Чехова? Мороз, а вишня вся в цвету. Да. Не помню в Лыкове таких похорон. Здорово! Через весь город процессия шла, оркестр «Варяг» играл, последний парад наступает. Здорово. Заодно супругу навестил. Год-два у него на могиле не было.
2: Тетя Варя.
3: О, это вы. Не простится это вам, Сергей Степанович. Городок наш маленький и памятливый.
2: Тетя Варя, что вы говорите? Ну что вы такое говорите? Вы же-то с горя говорите.
3: Совестью своей, видно, давно не занимались, Сергей Степанович.
4: Вот так, Мотенька. Не дал он мне оправдаться.
1: Да. Обиделся народишко на тебя. Знаешь, что в городе болтают?
4: Ну.
1: Считают, что это по твоей милости, что это ты его довел. А Поливанова жалеют. А знаешь почему? Нравится им, нравится, что он взбунтовался против тебя. Претерпел. Да, ну, Серег, вот давай так вот. Ну, про тебя вначале все радовались же, да? Наконец-то повезло нам.
4: Ну, а теперь что?
1: Ну, а теперь, ну, что?
4: Что?
1: Подавал, старик, тебе репутацию. Ты теперь можешь завоевывать, выполнять, перевыполнять, построить каждому коттедж с качелями. Серега, героем тебя все равно не сочтут. Потому что они же не видят, им же не видно, как ты пострадал. Они тоже не видят, сколько там хлебаешь. Ты, Серега, ты ведь для всех кто? Ты для всех преуспеваешь.
4: Ну, знаешь, в таком случае, идите вы все.
1: Серега, ну, только напрасно ты выражаешься. Не надо. Ну.
4: Что мне больше всех надо, что ли? Пусть взрывают, пусть сносят. Мне-то что, я сделал все, что мог.
1: Серега.
4: А совесть я свою успокою чем-нибудь другим.
1: Ну, Серега, ну... Ну, чего ты мечешься? Ну, чего ты мечешься? Ну?
4: Мотя, вот ты пошел бы на мое место, а? Председателем. Нет, ну что, пошел бы?
1: Серега, я...

0: По дороге с кладбища Лосев встретился с Татьяной.
1: Сережа!
2: Таня!
1: Сережа! Сережа!
2: Таня!
1: Я так соскучилась. Я сама даже не думала, что так соскучусь.
2: Я тоже. Ну, что там в Москве хорошего?
1: Я была у Ольги Серафимовны, я ей все рассказала. Она передает тебе привет. Бедный ты мой. Сейчас все будет хорошо.
2: Да.
1: Все будет хорошо.
2: Теперь-то самое сложное начнется.
1: После звонка не посмеют.
2: После какого звонка?
1: Как после какого? А ты что, ничего не знаешь?
2: Ничего не знаю. А в чем дело?
1: Сережа, значит, ты все сам решил. Ты все сам решил. Ну, ты отчаянный.
2: Подожди, подожди. Ну, что за звонок? Откуда?
1: Ну, я же до самого Орешникова добралась.
2: До Орешникова? А как тут туда попало? Кто пустил тебя?
1: Ну, об этом потом. Я ему все рассказала. И он позвонил Уварову.
2: Уварову? Подожди. А почему Уваров? Почему один Уваров, а я? Теперь получается, что я за его спиной...
1: Ну, я же тебе говорила, что помогу.
2: Да подожди, кто тебя просил? Кто тебя просил помогать? Да что ты влезла? Думаешь, это помощь? Я же сам без тебя! Я
1: Сережа!
2: Да что со мной будет? Ты подумала, что со мной будет?
1: Ты
2: мне только хуже сделал. Ты понимаешь это или нет? Да тебе наплевать на меня. Тебе лишь бы ведь борьба, тебе лишь бы картина.
1: Сережа,
2: тебе...
1: подожди. Я скажу, что это я сама. Что ты меня отговаривал, а я тебя не послушалась. Это... Вот и все. При чем тут ты?
2: Ужас. Я же... Стыдно. Это я... Ты же ради себя все это сделала.
1: Я думала, что тебе это нравится.
2: Красоваться, тебе хочется быть спасительницей. Выходит, благодарность тебе, я должен от своего назначения отказаться, да?
1: Сережа, что ты говоришь? Ты себя-то хоть слышишь?
2: Тебе нужен победитель. А если я, ты не думал обо мне. Ты Сереж, слышишь?
1: Сережа.
2: Уходи.
1: Как? Что? Все кончено?
2: Оставь меня. Уйди.

0: кабинете Уварова Лосеву предстоял тяжелый разговор.
1: Ты о звонке знал?
2: Нет. Нет, я не знал, Дмитрий Иванович. Но все равно это все нехорошо получилось.
1: А если не знал, так чего ж ты снос отменил? Да еще с таким напором на Пашкова кричал.
2: У меня сомнения начались, Дмитрий Иванович. Ну, после последнего нашего разговора вроде как отступные взял. Нет, я понимаю, я... Ну, вы это не имели в виду, ну, так выглядело.
1: А я после нашего последнего разговора уверился в тебе. Наверху подтвердил, все окей, к стройке приступаем. У меня, между прочим, там репутация человека слова. А теперь выходит, такое не прощают. Тебя что толкнуло, Лосев? Тщеславие? Надеялся оставить после себя долгую память, благодарность граждан? Нет, Сергей Степанович, к сожалению, у нас помнят только того, кто наверх идет. И потом, знаешь, слава, почет, это все суета. Порядок бы навести, вот чего я хочу.
2: Позвольте спросить, Дмитрий Иванович, кое о чем. Ну, на правах будущего зама мне ведь должно иногда позволяться.
1: Попробуй.
2: Вот если бы я разрешил взорвать, ну, то есть уступил бы Пашкову, как бы это теперь все выглядело?
1: Как обычная строительная площадка.
2: Так, а мы с вами?
1: Безнравственно.
2: Да? Да-да, безнравственно.
1: О нравственности печешься. А глупость совершаешь. А ведь от глупости больше вреда. За безнравственные поступки мы с тобой ответим на том свете, а за глупость-то на этом.
2: В чем моя глупость?
1: Да в том, что ты меня подвел. Мне, Лосев, плевать, где будет филиал. Мне важно, чтоб он был. И ничего я против твоей заводи не имею. Я что, против красоты, что ли? Ну чушь ведь это!
2: Как по-вашему, Дмитрий Иванович? Пашков, он действовал по своей инициативе?
1: Инициатива была его. Но решение принимал я. Не дипломатничал, Лосев, ты знаешь об этом.